0: в облачение, и в эти облачения облачено наслаждение.
1: И это подобно тому, что мы видим, что есть еда человека, и он сидит и ест трапезу, состоящую из мяса, рыбы и тому подобного. И этим человек наслаждается. А то, что остается в виде отбросов от еды, он бросает в мусорный ящик для кошек, чтобы они ели эти отбросы. И нет сомнения, что кошки наслаждаются этими отбросами. И мы видим, что у них есть полное удовлетворение от той еды, которую они находят в мусоре. Поэтому мы видим, что собаки и петухи и тому подобное, все они наслаждаются едой. Но существует разница, что наслаждение человека происходит не от отбросов, тогда как им действительно достаточно еды из отбросов. То же самое и в работе Творца. Существуют люди, которые наслаждаются тем, что наслаждаются отбросами, то есть клипот, который святость дает им как тонкую свечку. И от этого есть у них полное удовлетворение. А есть люди, в наслаждении которых, которые они получают, как все общество, находящееся в виде отходов святости. Однако эта еда не удовлетворяет их из-за того, что у них есть внутреннее освобождение, внутреннее побуждение. То есть они чувствуют, что не стоило рождаться и получать наслаждение от отбросов. То есть они чувствуют, что не может быть так, чтобы та же еда, которая дается животным, то есть зверям, птицам и тому подобное, чтобы это была еда для людей, у которых есть уровень говорящего, чтобы он был похож на животных. То есть то, от чего получают питание животное, то, чем питается животное, чтобы этим выпитался и человек. И это ощущение не дает им покоя. И они начинают искать другое место пропитания, чтобы они могли сказать, что для этого стоило рождаться и наслаждаться жизнью. И это приводит их к тому, чтобы они начали искать духовное. И это приводит их к тому, что они принимают на себя бремя высшей Малхут и бремя Торы и заповедей. И здесь тоже, то есть после того, как они приняли на себя бремя Торы и заповедей, есть среди них такие, которые получают удовлетворение в виде лолишма. Как говорит Рамбам, что вначале их обучают заниматься Торой и заповедями для получения вознаграждения. И так и должно быть, чтобы они не меняли порядок своей работы, а пока не умножится знание их и не преисполнятся они большей мудростью, им приоткрывают эту тайну постепенно.
0: И возникает вопрос, откуда мы знаем, что не пребывает в свойстве, пока не умножится их знание? Ответ, как сказано выше, что он получает внутреннее пробуждение и чувствует, что невозможно сказать, что это то, о чем сказано, ибо в том ваша мудрость, хохма, и проницательность бина в глазах народов. И тогда мы видим, что у него уже приумножилось знание, у него это уже, как сказал Рамбам, пока не умножится знание их и не преисполнится они большей мудростью. Тогда им приоткрывают тайну, это очень постепенно.
2: «Аз мегалим ло разе». Хайну.
0: И не преисполнятся они большей мудростью, то есть он становится умным, то есть начинает чувствовать, что есть также и внутренняя часть Торы и заповедей. И тогда приоткрывает ему эту тайну, то есть что нужно работать также и над намерением, что означает, что человек должен стараться, чтобы все его действия были ради отдачи. И тогда человек приходит к слиянию с Творцом, и тогда человек удостаивается блага и наслаждения, заключенного в целетворении. Тогда человек питается едой, которая подходит для пищи человека, они относятся к свойству отбросов, которые святость бросает клипот, чтобы им было чего питаться. Но это только лишь тонкое свечение для их существования, то есть чтобы они не отменились в мире. Потому что если желание получить отменится в мире, то нечего будет исправлять. И как мы учим, что главное творение — это желание получать, и в этом состоит весь материал творения. Однако, как сказано выше, существует понятие исправления творения. Другими словами, творение называется желанием получать. Это свойство было создано силой цели творения. То есть желание насладить свои создания создало, как сущее из ничего, желание получать.
1: А исправление творения состоит в том, что на него ставят намерение ради отдачи. И тогда человек становится способным получить благо и наслаждение. И тогда, благодаря тому, что мы удостаиваемся слияния, то есть подобия по форме, тогда мы приходим к ступени, ибо в том ваша мудрость и хухма, и проницательность, бина в глазах народов. То есть только когда мы выходим из-под власти народов, что называется власть многих, и приходим к власти единого, когда у человека нет ничего, кроме власти Творца, тогда мы удостаиваемся света, хохмы и бины. Однако, хотя человек уже получил внутреннее побуждение, то есть он хочет работать ради отдачи, а не просто в виде действия ради получения вознаграждения, и разум обязывает думать, что человек должен идти вперед и каждый день быть сильнее, чем вчера. И, по сути дела, здесь начинается новый порядок, который прямо противоположен разуму. То есть здесь начинается порядок подъемов и падений. И иногда человек говорит, что прошлые дни были лучше, чем эти. И, может быть, за один день несколько подъемов и падений, или за одну неделю несколько подъемов и падений, вплоть до того, что часто человек приходит в отчаяние и говорит, что он не видит, чтобы когда-нибудь возникла такая реальность, чтобы он смог выйти из-под власти зла. И он обязан подчиняться желанию получать. И поскольку главная работа в Торе и заповедях уже дошла до осознания, что это не настолько важно, потому что основная важность исполнения Торы и заповедей должна быть ради небес. То есть от того, что он приходит к осознанию, что главное — работать ради небес, это знание привело его к тому, чтобы он получил свойство ущербности, то есть неважности работать в свойстве действия без намерения.
0: И хотя он знает из того, что сказали наши мудрецы, что всегда обязан человек учиться в лолишма, потому что из лолишма приходит к лишма, тогда злое начало в человеке дает ему понять, что это верно, что это важно, потому что из лолишма приходит к лишма, тогда как ты, говорит ему зло в человеке, разве ты не видишь, что ты не способен прийти к лишма? И это ты видишь сам. Другими словами, до этого зло в нем давало ему понять, что он должен отчаяться от того, чтобы прийти к уровню, когда он сможет работать ради Творца. А после того, как оно дало ему мысли об отчаянии, оно говорит ему, сейчас, когда ты уже пришел к знанию, что главное — это ради небес, разумеется, ты понимаешь, что в работе не ради небес нет никакой ценности. Поэтому оно дает ему понять, что не нужно прилагать такие уж большие силы, чтобы исполнять все эти действия. Ведь ты уже знаешь сам, что лолишма оно не настолько важно. Поэтому ты можешь дать себе поблажку, Тори, молитве и так далее. Получается, что во время падения человек скатывается, идет согласно тому, что дает ему понять его разум. И человек, когда он находится в состоянии падения, со всей его низостью он еще и гордится и говорит: «Эти люди, которых я вижу, что они, да, соблюдают Тору и заповеди со всей точностью. Несмотря на это, я вижу, что они не делают это ради небес, а я не могу быть такими, как они».
1: И это он объясняет объяснением гордости. Это он оправдывает объяснением гордости. То есть они еще не пришли к такому важному знанию, что главное — это делать все ради Творца. Тогда как я нахожусь на более высокой ступени, чем они. И я уже знаю, что главное — это ради небес. Поэтому я не вижу в том, то есть в только лишь практическом, без намерения, ради небес, такую большую пользу, чтобы стоило прилагать силы и исполнять это со всеми деталями. Это называется «прегрешение влечет прегрешение». То есть грех отчаяния ведет его к тому, чтобы он принижал работу в Лолишма. А после того, как он принизил работу в Лолишма, это ведет его к тому, что он приходит к уровню гордыни, гордости. То есть он считает себя избранным из народа. То есть он понимает больше, чем остальные люди, которые не понимают истины так, как понимает ее он. Если человек в любом случае не убегает с поля боя, то есть он не раскрывает своих грехов публично, проходит некоторое время, пока над ним не сжалятся свыше, и ему не дают еще какой-то пробуждение, и он снова получает подъем. И тогда снова к нему приходит зло, чтобы спорить с ним. И снова повторяется тот же порядок. И совет тут — не убегать от действий, к которым он привык, а наоборот, еще больше умножать действия. Это он может делать только выше знания. И человек обязан верить, что в этой работе, которую он совершает во время падения, и он добавляет внешние действия к основе выше знания, этим он делает большие шаги, чтобы прийти к цели, которая называется слияние с Творцом. И об этом моменте сказал мой отец и учитель, что это то, о чем сказано: прямы пути Творца, праведники пройдут по ним, а грешники споткнутся на них.
0: И в этом состоянии падения, если он может добавить действия на основе вышезнания, поскольку его знание показывает ему, как сказано выше, порядок, что прегрешение влечет прегрешение, а он укрепляется выше разума, тогда он приближает время своей работы и может прийти к цели в самое ближайшее время. Поэтому человек обязан во время подъема привести в порядок действия и намерения. Другими словами, когда он чувствует, что главное — это намерение, он должен думать, что и действие — это вещь тоже очень важная, поскольку человек исполняет заповедь царя. И у нас нет постижения, насколько важно действие перед Творцом, как сказал мой отец и учитель, что насколько мы можем оценивать важное состояние лишма, еще гораздо важнее перед Творцом состояние лолишма. А важность лишма мы оценить не в состоянии. Поэтому во время подъема человек должен помнить, что не следует пренебрегать действиями, которые он совершает. Однако вместе с этим человек должен стараться делать все свои действия, чтобы они были все ради небес. И существует правило, что все, к чему человек привык, уже становится у него как традиция. То есть он не должен знать, для чего предназначено это действие. Это называется «затверженная заповедь людей». Это означает, что он привык к нему.
1: А поскольку Тора и заповеди были даны, чтобы очистить ими творение, получается, что он должен строить намерение во время исполнения заповедей, чтобы это действие привело его к состоянию слияния с Творцом. Получается, что человек должен знать, чего он желает от этого действия. Поэтому, если человек совершает действие в силу привычки, ему не нужна никакая оплата. Получается, что с одной стороны, исполнение Торы и заповедей в силу привычки есть тоже высокая вещь, как известно из слов мудрецов. Добрую мысль Творец присоединяет к действию. То есть, когда человек удостаивается доброй мысли, то есть уже удостоился того, что он может направить все свои действия ради отдачи, тогда все действия, которые он производил, которые еще не были с намерением ради небес, Творец присоединяет ко всем действиям, которые были до этого, намерения, и все они входят в святость. Получается, что чем больше у него добрых дел, потом над ними пребывает мысль ради небес. И сказанного поймем, почему сказали наши мудрецы, «И каждый день будут они для тебя как новые, как будто ты получил их сегодня на горе Синай, как будто именно сегодня тебе было заповедано исполнять их». И тут есть два понимания. Первое, как тогда у них была подготовка к получению Торы, так же каждый день человеку нужна подготовка к получению Торы и заповедей. И благодаря этой подготовке можно прийти к их постижению. Тогда как, когда человек делает это без подготовки, а в силу привычки, посредством этого человек не удостаивается цели творения. Хотя и это тоже великая вещь. Однако вместо того, чтобы он мог войти благодаря этому на уровень «знай Творца Отца своего», что, несомненно, ведет прямо к цели, и потому сказали мудрецы, «Пусть будут в глазах твоих как новые», а благодаря этого он удостоится слияния с Творцом.
0: Второе, что если они не будут в его глазах как новые, а это будет у него как затверженная заповедь людей, то есть сила привычки, он уже не может исполнять Тору и заповедь в свойстве высшего знания, так как благодаря тому, что он работает выше знания, он становится потом способным удостоиться знания святости. Получается, что когда он работает в силу привычки, то есть когда он чувствует, что должен исполнять Тору и заповеди как традицию, и так принято организовать и выстроить свой распорядок дня, получается, что у него нет возможности продвигаться. И поэтому сказали мудрецы, каждый день будет как, будут тебя как новые, ибо благодаря этому человек приходит к тому, что он удостоится целетворения, состоящей в том, чтобы творения удостоились получить благо и наслаждение. И согласно тому, что сказано в книге Шар Каванот, «Врата намерений», каждый день пусть будут в глазах твоих как новые, означает, ибо такова истина, то есть каждый человек То есть каждый день человек исправляет новое свойство из тех, что упали при разбиении келим, как выясняется там в книге. Получается, что человек не повторяет то, что он получил Тору на горе Синай. Те же самые вещи не повторяются. А благодаря Торе, которую он получил на горе Синай, благодаря этой Торе он обязан исправлять каждый день новые свойства. Получается, что он находится в состоянии, как будто сегодня тебе было заповедано. То есть каждый день есть что исправлять с помощью Торы другие свойства. И отсюда следует, что человек должен есть каждый день. И недостаточно ему того, что он поел один раз в год, чтобы, по крайней мере, ему хватило этого на год. А согласно словам великого Ари, во время каждой трапезы выясняется новое свойство от разбиения, хотя это не каждый чувствует. Однако это дано всему Израилю в целом, а все частности, существующие в общности, должны прийти к этому уровню, как сказано, «Ибо все познают меня от мала и до велика».
3: קודם כל, אווירה ממש מיוחדת, כל החברים שככה מגיעים
1: מהשיעור. Тут такая особая атмосфера, все товарищи мирового кли здесь вместе, и чувствуется конгресс в воздухе.
2: נעבור לשיעור.
0: Перейдем к уроку.
1: Мы прослушали волнующую статью из третьего тома «Шлавей Асулам». Книга «Дворим», глава «Китаво». Что означает «каждый день будут они для тебя как новые в работе». Что значит «каждый день будут как новые»? Желание получать не ново. В одной и той же форме оно существует от начала творения и навечно. А будут в твоих глазах как новые, означает, что обновление относится только к намерению ради отдачи. В намерении человек всегда находится то на подъеме, то на спуске, и постоянно ведет выяснение, и именно по намерению мы оцениваем человека. Вначале человек находится в состоянии, что он вообще без намерения. И это значит, что он привык производить действия, которым приучили его в воспитании. Это может быть религиозное воспитание или светское. И это называется исполнением, действием, приученным, то есть как его обучили, так он и исполняет. И, разумеется, тут нет никакого намерения, а просто привычка становится второй натурой. Так происходит с теми, кто получил религиозное воспитание, и с теми, кто получил светское воспитание. Все эти вещи по отношению к намерению не считаются ничем, потому что тут человека нет. Можно взять любого, воспитать его как угодно, и таким он и останется, он примет заданную ему форму. Тут все еще нет человека. Человек — это тот, кто своим свободным выбором формирует в себе образ Адама, от слова «доме», подобного Творцу. И в этом процессе есть понятие намерения «лолишма», а затем «лишма». В «лолишма» входят все усилия его с того мгновения, когда он начинает работать над точкой в сердце, и получает какое-то пробуждение к сближению с Творцом. И хотя это может занять много лет, 10 или 15, в зависимости от количества и, главное, от качества усилий, Но пусть даже он работал столько много лет, он находился в подъемах и падениях, отдалялся, сближался, проходил всякие состояния. Затем, когда он удостаивается намерения ради отдачи, правильного намерения, то все его усилия, может быть, в нескольких кругооборотах, может быть, он не успел за один кругооборот все закончить, все это входит в намерение ради отдачи, которую он обрел. И все они навечно входят в его работу. А все остальные вещи, которые человек получил благодаря воспитанию, они не относятся к ступени человека, и они равны нулю. И так он идет и добавляет, каждый раз добавляет подъемы и падения по отношению к намерению. Наша проблема, что мы думаем, мы измеряем наше состояние, считаем их хорошими или плохими, подъемами или падениями, по отношению к нашему состоянию, нашему настроению, нашему физическому состоянию. Насколько мы бодры в работе. Но это вообще не относится к истинному состоянию. Намерение ради отдачи или ради получения, его острота, его прояснение, осознание заключенного в нем зла, способности совершать добро или нет, это все измеряется не по нашим ощущениям, а по самому намерению, насколько мы находимся в глубине выяснения намерения. Поэтому мы можем измерить только наше продвижение. Может быть, человек находится полностью в намерении ради получения, в нем нет ничего ради отдачи, он далек от Творца этим. Он действительно далек от Творца, но он близок к Творцу тем, что он продвигается в выяснении намерения и в процессе исправления. Поэтому наше ощущение ничего не определяет на лестнице ступеней, по которой мы идем и поднимаемся. Измерять нужно только выяснение в намерении. И эти выяснения, хорошие или плохие, неважно. Но чем они глубже, тем они более продвигают. Поэтому нужно стремиться только к обновлениям в намерении. То есть все время находиться в проверке, каково мое отношение к Творцу, как я к нему отношусь. Так, все время проверять взаимную связь, систему отношений. И все время, насколько это возможно, углубляться в это. Но ни в коем случае не начинать строить какие-то воображаемые отношения, когда человеку кажется, что вот он так делает, и так он поступает с ним, вот так Творец с ним поступает в ответ. Не дай Бог. Речь идет не о том, что я что-то делаю ему, а он делает мне в действии, а о моем намерении. Что я по отношению к нему думаю о нем, как я отношусь к нему. То есть вся наша проблема в том, что мы от намерения опускаемся к действию. И тогда возникает путаница. Я поступил так, а Творец поэтому поступает со мной так. О том, что я сделал, вообще мы не говорим, вообще не понимаем, что значит «я сделал». Я в последнее время слышу много подобных рассуждений, когда люди строят расчеты. Вот и Творец поступает с нами так, потому что мы сделали то-то или иное. То есть мы все как будто бы пророками стали. Мы не знаем той части творения, где созревают все действия, которые потом нисходят к нам. Но вдруг мы начинаем рассуждать, что мы как будто бы знаем всю систему мира Ацилут. Где там связываются наш ман и то, что мы получаем в ответ. как мат. А люди начинают выстраивать такую воображаемую систему отношений, такое дикое воображение. Им кажется, что они уже могут точно установить, почему Творец сделает им так или иначе. Нет тут никакого понимания, мы этого не знаем, потому что души так связаны, так перемешаны друг с другом, и у каждого есть и особый процесс, который не связан с его текущим состоянием. И структура души у каждого такая, что она, что неизвестно, какие события нужны, чтобы раскрыть и исправить каждый этап этой души. То есть, иными словами, о действиях мы вообще не можем судить. Это то, что от нас скрыто, и то, что находится в рожь до Ацилут. И пока мы туда не придем, мы не узнаем этого, пока не постигнем, пока у нас не будет ясного постижения, явного постижения. То, что нам остается, это только выяснение намерения. И выяснение намерения мы должны все время заниматься постоянно, чтобы эти намерения действительно каждый раз были как новые.
0: Влияет ли это на привычки в материальном мире?
1: Влияет на что?
0: Ну, на привычки наши в материальном мире.
1: На кили в материальном мире?
0: На привычки.
1: На привычки? На привычки в материальном мире. Привычек в материальном мире должно быть как можно меньше. Привычка должна быть только для соблюдения учебного распорядка. Ну или, скажем, наоборот. Привычка хороша там, где ты животное. И ты устанавливаешь для себя правильные границы, правильные рамки, чтобы продвигаться. Встать утром, учиться, пойти на работу, вернуться с работы, продолжить учебу или сделать что-то в распространении, вернуться домой, пойти спать и снова повторять все это. Такова жизнь. Установил распорядок, и все. Это привычка. Она действительно становится второй натурой. Человек начинает к этому привыкать. Но и эта привычка, если ты не работаешь тут в намерении, то ты превращаешься в неживое. Только намерение у нас всегда может быть добавкой. Во всех действиях, во всем, что относится к этому миру, действует правило «не прибавляй и не убавляй», а добавление только в экране.
0: Все, в чем нет намерения, является привычкой.
1: Обо всем, в чем нет намерения, не нужно заботиться. И о действиях, которые под намерением, тоже не нужно заботиться, потому что намерение уже вызовет человека, обяжет человека вызовить, совершить действие. А в духовном само намерение и является действием.
0: Непонятно, что значит добавлять в намерение.
1: Поэтому в всех книгах и всем, что ты слышишь, что рассказывают о каббалистах, всегда так говорят, что всегда так изображают, как будто бы они сидят в углу и ничего не делают, и работают только в намерении. Понимаешь, сидит где-то там в углу, ниоткуда, никуда не выходит. Это такой образ простого народа в отношении каббалиста, потому что действительно вся работа, она внутренняя, но и во внутренней работе есть и действие, и намерение.
0: Непонятно, что значит добавлять в намерение.
1: Добавлять в намерение означает, что ты проверяешь себя. И каждый раз обнаруживаешь, насколько ты не собираешься действовать ради отдачи. То есть ты не думаешь о Творце, а думаешь о себе. Здесь и находится твоя внутренняя работа. После выяснения приходит осознание зла, затем просишь исправления, и после этого совершаешь действия, чтобы все больше и больше и больше мыслей были ради отдачи. Это значит, когда у тебя действительно появится намерение ради отдачи, ты сможешь начать работать с желаниями. И это уже будет называться зивук дака.
0: Да, но у меня нет такой кнопки, которую бы я нажал, и весь этот процесс запустился. Должны быть какие-то этапы, чтобы были условия для развития всех этих стадий, которые вы описали. Как я проверяю? Как я могу увидеть, что действую не ради отдачи, а ради себя? Как я проверил это? И что дальше? Осознание

0: главе не приходит от такой рассудочной проверки?
1: Практическое сознание зла, то есть сознание намерения ради получения или ради отдачи, приходит главным образом в результате усилий в окружении, учебе, распространении. Чем больше человек вкладывает во все это и одновременно хочет видеть свои намерения, тем яснее, благодаря усилиям в учебе, распространении, группе, среди товарищей, он начинает видеть намерение. Если человек все это не вкладывает, то у него не будет осознания намерения.
2: Есть лану мишвирата килим.
1: В разбиении килим
2: халаким миамасахим шинишберу.
1: У нас есть части экранов, которые разбились.
2: Анахну цихим ларгишу там.
1: Нам нужно их почувствовать. Почувствовать их как? Когда-то был экран, относительно которого был свет. И экран и свет были равны. Теперь экран и свет противоположны. Я должен прочувствовать эту, почувствовать эту противоположность, и чтобы она подтолкнула меня к изменению разбитого экрана на исправленный. Как я могу это сделать? Я должен совершать действия, где эти действия с экранами, исправленными, как бы я делал. Это действия в учебе, в группе и распространении. Других действий у нас, которые были бы связаны с экраном, у нас нет. Я не говорю о том, что надо больше есть, больше пить, получать больше наслаждений. Об этом речи нет. Связи таких действий с экраном нужно еще очень много этапов. Это уже действие получения. А действия отдачи, которые будут связаны с экранами отдачи, это учеба, группа и распространение. Так если во время учебы, распространения и работы с группой я думаю, каково мое отношение к этому, я думаю ли о себе, или о Творце, или о других товарищах, тут в особенности я ясно вижу, насколько я не в этом. А во всех других действиях я сразу буду обманывать себя. Там я смогу оправдать себя. Но в таких действиях нет. Поэтому каббалисты нам советуют их производить. Иначе я бы сидел в углу, как какой-нибудь великий каббалист. Нет, никуда бы не выходил и ничего бы не делал. Ну, хотя все они работали, но, допустим, сидел бы и совершал все эти ихудим, все эти объединения, о которых рассказывают применительно каббалистам. Ихудим, объединение, означает, что с помощью экрана человек соединяет себя с высшим светом. Вот что такое ихудим. Поэтому здесь, в этом мире, нам остается делать только эти действия. Я должен заботиться, чтобы каждый день у меня были такие действия. Учеба, распространение и группа. А внутри этих действий я подумаю о намерении, ради чего я все это делаю. Говоря так, что даже если благодаря этим действиям я хочу приблизиться к Творцу ради того, чтобы мне было хорошо, но все же я думаю о Творце и вижу, что почти не думаю о нем, это все-таки называется лолишма. И из этого я уже расту и приближаюсь к цели. А перед Максимом наибольшая лолишма состоит в том, что я на 99% думаю о себе и на 1% о Творце. Или наоборот, якобы на 99% думаю о Творце и 1% о себе.

0: Возникают все новые и новые намерения. Я постоянно работаю над намерениями. Над этими действиями. Без этих действий я не могу держаться за них. Поэтому муж у меня сегодня спросил, что мы будем делать, когда у нас уже есть предприятие. У нас уже есть предприятие, как присоединить к нему намерение. Когда у нас уже есть предприятие, и мы работаем здесь как товарищи на предприятии, в распространении, в учебе и в группе. Потому что в конечном счете это все группа. Тогда начинайте думать, ради чего мы это делаем. Это уже называется проверкой намерения. После действия я спрашиваю себя, ради чего я совершаю эти действия? И на самом деле сами эти действия так устроены, что они пробуждают проверку намерения. Вопрос, для чего я действую? Действия отдачи неестественны для тела, и они всегда вызывают у тела вопрос, что это за работа у вас? Что с тобой? Иди отдохни, брось это. Поэтому рано или поздно мы обязаны выполнить эту работу. Да. Мы сейчас говорили, что не нужно представлять себе реакции человека на работу любви к Творцу, потому что это как бы воображаемое. Тогда что означает, что статья «нет никого, кроме него», которую человек должен взять в духовной жизни относительно Творца?
1: Мы говорим так, что в лучшем случае мы возносим ман наверх, если речь идет о духовной работе. Про материальную работу также все наши желания поднимаются наверх. Я хочу сейчас пить. Желание ощущается наверху. У меня что-то болит. Желание, чтобы боль прошла, даже если я это не осознаю, поднимается наверх. Что значит «поднимается наверх»? Оно связано с Творцом, потому что от Него ко мне, в общем-то, приходит каждое желание, каждая причина боли, чего-то хорошего или плохого. Всего. Еще до того, как со мной что-то происходит, это посылается свыше. Поэтому и моя реакция автоматически ощущается у него. Ведь он сам вызвал эту реакцию и заранее знает, как я отреагирую. Как следствие, моей реакции теперь пробуждается механизм, который снова воздействует на меня и вызывает во мне новую реакцию на предыдущую. И так далее. От него ко мне постоянно приходят разные такие как бы сигналы. Ну, как сказать, сигналы на иврите?
0: Сигналы.
1: Сигналы, да, от него. Я постоянно как-то на них реагирую, осознанно или неосознанно, думая, что они от него, или я не думаю, это неважно. Я постоянно получаю от него какие-то воздействия, которые приходят ко мне и проходят через меня, и так я расту. Так я иду вперед. Одни вещи я ощущаю сильнее, другие слабее. Одни вещи я связываю с Творцом, потому что они приходят от Него, а других я не знаю, не думаю о них. Каким-то воздействием начинаю добавлять намерения и воспринимать их как исходящие от Него. Мне во благо. А другие я не могу оправдать и думаю, что он плохой. И так далее. Когда я думаю, что он плохой? Когда в ответ начинаю кричать, «Почему ты мне делаешь это?» Если я не согласен с происходящим, ведь праведник, он согласен, принимает все, что приходит к нему свыше. Он настолько исправлен, что он находится в подобии по форме с тем, что приходит от Творца, и всегда ощущает это как добро. Когда мы говорим, что нет никого, кроме Него, это означает, что сейчас все приходит ко мне от Него. И во мне есть реакции на это или нет, это совершенно не важно. Все происходит с нынешнего мгновения и до конца исправления. Вся эта система работает абсолютно автоматически. Это то, что мы говорим. Что все эти вещи

0: происходят, но и в действиях, в самих действиях ничего не меняется. Мир идет своим чередом, у тебя есть путь, и все действия от этого мгновения до конца исправления ты обязан пройти, потому что твои килим разбиты и должны постепенно исправляться, пока не будут полностью исправлены. От тебя зависит только то, какое намерение ты добавляешь к происходящему. Как ты относишься к тому, что проходишь? В этом наша работа. Чтобы быть праведником, оправдывать все действия, которые над тобой совершаются. А в той мере, в которой ты способен оправдать эти действия, то они проходят. Если задерживаешься и не можешь оправдать какие-то действия, ты остаешься в этом, пока постепенно не познаешь это глубже, со всеми причинами и следствиями. Оправдываешь? Тогда переходишь к следующему действию. Наша работа состоит лишь в том, чтобы ускорить путь, но нет другого пути, который мы бы проходили вне зависимости от того, согласны мы или нет. Наше участие в пути состоит только в согласии, и это у нас называется действием, поэтому намерение называется самим действием. У тебя есть разбитые части, и каждую из них ты должен постепенно исправлять, от легкой к тяжелой. Что значит исправлять? Ощутить, что по намерению это противоположно Творцу, и облачить на эту вещь, намерение ради отдачи, желая, чтобы она уподобилась Творцу. Этим ты ее исправляешь. Что в итоге ты делаешь? Меняешь только свое намерение, больше ничего. Все действия, они свыше. Действительно, нет никого, кроме Него. Он совершал, совершает и будет совершать все действия. Вот и все.
1: Где воображение?
0: Да, вот это вот дикое воображение, о котором я говорил, существует в этом мире, когда человек начинает связывать различные события, которые происходят с ним. Он связывает причины и следствия того, что с ним происходит. Мы говорим, что все приходит свыше, и не нужно строить никаких расчетов. Почему это пришло ко мне? Я не знаю. Раскрывается новая кли. В силу своего строения так и должно ощущаться во мне, как какое-то действие, более или менее хорошее в моем восприятии. Я не знаю, почему так происходит. Таково строение души, и все. А после того, как я каким-то образом реагирую на это, и ко мне приходит новое действие, начинаю связывать события. А, это случилось сейчас, потому что прежде было так, или там, я не знаю, 10 раз, 10 событий назад это произошло, поэтому так произошло. Откуда я беру эту связь? Узнать ее можно только, если я знаю все строение своей души, ее связь со всеми другими душами, ведь мы все составляем одно целое. Только тогда я смогу это узнать. Все такие вещи можно узнать лишь в конце исправления. А в этом мире есть всякие глупцы, которые начинают производить всевозможные расчеты. Поэтому мы ничего не знаем о духовном мире, и вдруг начинаем там связывать, устанавливать всякие связи в нем. Это просто такая несусветная глупость, причем человек даже не чувствует, насколько он глуп. И кроме этого, это вообще уводит его с пути исправления. Он начинает заниматься только вот этими связями и действиями, которые вообще не являются его делом. Человек как будто словно начинает строить систему мироцелю, хотя и не знает, что это такое. Он строит систему связи, это произошло из-за того, это было потому, что из-за того, а это из-за другого. Так он полностью сходит с правильного пути, отрывается от духовного и вообще от всего, ведь духовное заключается в работе над намерением, над моим отношением к происходящему, даже когда я не знаю, что именно и почему происходит. Как утром я должен сказать, если я не себе, то тогда кто мне? Вечером должен сказать, нет никого, кроме него. Так и работает над намерением, хотя мне кажется, что весь день я занимаюсь действиями. Да.
1: Непонятно. Если человек приходит к состоянию, когда он осуждает Творца, говорит «мне плохо», он послал мне это «мне плохо», и я с этим не согласен. Что же означают ваши слова, что человек должен пройти это состояние, как-то найти причину, чтобы оправдать Творца? Что значит найти причину? Ведь мы же не можем связывать.
0: Нет, нет, нет, нет, нет. Если я получил что-то свыше, прежде всего, если я замечаю, что что-то ощущаю, я вдруг себя замечаю, что ощущаемое мной, я, несомненно, получил от Творца. Когда я осознаю, что получил это от Творца, я ощущаю полученное от Него как хорошее или как плохое. Если я ощущаю, что это хорошее или плохое, вместе с этим я чувствую, что получил это от него или нет. Возможно, само явление ощущается как плохое, но когда я вспоминаю, что получил его, это от него, мое ощущение меняется к лучшему, потому что я начинаю видеть в нем цель, есть этому какое-то оправдание. Теперь. Вопрос заключается в том, что именно я этим говорю. Допустим, я говорю, Творец сейчас дает мне пощечину, а потом он мне заплатит за это. Оправдан ли такой подход, такое отношение к Творцу? Называется ли его управление добрым? Или я должен прийти к такому состоянию, когда я по-настоящему буду чувствовать его управление как доброе, то есть ощущать, что в его мире нет зла. Получается, что я должен прийти к состоянию, когда я никогда не буду ощущать зла. Если я ощущаю зло, то понимаю того или нет, осознаю или не осознаю, но я осуждаю Творца. Само плохое ощущение говорит о том, что тот, кто его кто дает мне его, он плохой. А теперь я должен произвести расчет. Я хочу чувствовать себя хорошо, чтобы мне было хорошо. Или от того, что я не называю его плохим, и так далее. Здесь есть выяснение, здесь есть сокращение, которое человек должен пройти. Что такое сокращение? Мне не важно, как я себя чувствую. Главное, чтобы мое отношение к нему, к Творцу, было хорошим. Затем уже начинается переворот. Сколько бы плохого со мной ни происходило, во всем этом я буду чувствовать себя хорошо. А иначе, как человек входит в состояние совершенства и вечности, в такой степени, что с Раби Акивы снимали кожу, а он произносил «Шма Исраэль» молитву. Простой человек думает, что же с ним такое сделали, может быть, дали ему, я не знаю, какую-то анестезию, я не знаю. Как он мог произносить молитву «Шма Исраэль», то есть находиться на ступени слияния с Творцом, вечной любви во всем остальном, если чувствовал такую страшную боль? Но он достиг такой ступени, что кожа, последняя ступень, Малхут, действительно отделилась от него, и он присоединил ее к Шма Исраэль, намерению ради отдачи. Внутреннее у него, он достиг такой ступени, которая называется ступень Хохма, Гарда Хохма. Такое исправление он достиг.
1: Что происходит, если человеку плохо, но он понимает, что это приходит от Творца, и от этого становится ему еще хуже? Что делать в таком состоянии?
0: Посмотри, мы проходим разные ощущения с разными выяснениями. Главное — будь внимателен к своему отношению к Творцу в соответствии с тем, что ощущаешь, в зависимости от этого к нему относишься.
1: Нужно просто связывать это с Творцом, неважно, плохо мне или хорошо?
0: Это и есть твое действие. Это твое действие. Такое выяснение, определение, состояние есть действие. Другого действия нет. Все остальные действия может выполнять животное тоже. А это действие совершает человек.
1: ты все время выясняешь, что ничего нет, что я словно вообще ничего не должен делать по-настоящему.
0: Это и есть твое действие. Это остальное действие может и животное тоже сделать, а это совершает человек. Ты все время хочешь выяснять отношения между собой и Творцом. В этом заключается человек. А все остальные вещи, все твои занятия с миром, самим собой, со всем, кроме выяснения отношения с Ним, с Творцом, они не относятся к вечности, к духовному. Они имеют отношение к духовному только в той мере, в какой с их помощью ты можешь выстроить свои отношения с Ним. Вся работа, она в итоге сосредоточена в этой одной точке. И если человек постоянно находится в этом, он вступает на этот путь, как сказано там в письме на странице 63, что «я творец, и мое нынешнее действие, которое я определяю ради себя или ради него». Как я определяю это действие, а также отношения между нами. Именно так я направляю себя к цели.
1: Я не очень понимаю, как человек не падает в состояние, что слава Богу, все хорошо, и что значит смотреть на все происходящее целенаправленно? Что я должен в нем искать с точки зрения цели?
0: Наша проблема, по которой Каббала называется скрытой, тайной наукой, состоит в том, что пока в нас не сформировались всевозможные ощущения, какие-то различаемые свойства, мы не понимаем, о чем идет речь. Как-то я почувствовал что-то сладкое, когда-то боль, влажность, холод, тесноту, печаль, еще что-то. То есть, исходя из своих ощущений, у меня уже есть решимот, и тогда я могу понять другого, когда он действует определенным образом, что-то мне объясняет, играет для меня или показывает. В соответствии с этим я его понимаю. Но если я этого никогда не ощущал, то как я могу знать, о чем он говорит? В этом разница. И суть этого тайного, скрытого учения заключается в том, что прежде всего нужно приобрести всевозможные ощущения, впечатления, какие-то состояния, которых просто у человека нет в этом мире. Они приходят к нему перед подготовкой, как сейчас у нас до Махсома, проходят благодаря нашей работе в группе. Они все приходят к нам благодаря нашей работе в группе, учебе, распространению всевозможных других занятий. Мы проходим разные состояния, такие внутренние взрывы. Благодаря этому постепенно начинаем разбираться в впечатлениях и духовных волнениях. Они пока как будто духовные, но уже относятся как будто не духовные, но уже относятся к духовному развитию человека. Чем больше у тебя будет таких состояний, тем лучше ты поймешь, о чем идет речь. А если нет, то мне будет трудно объяснить тебе, когда тебе не хватает этих ощущений по глубине, по количеству, мне трудно построить для тебя эту картину. Ты знаешь, как строится изображение, которое состоит из пикселей, из точек. Если на твоем экране не хватает таких точек, если экран нечувствительный, на нем есть лишь две или три точки, то как я могу передать тебе различия не только? Ты только в этих двух или трех точках, а ты говоришь, что не понимаешь меня. Добавь туда еще 600. Тысяч, 6 миллионов или миллиард точек, и ты видишь, сколько различных свойств есть в моей картине, тогда одно слово сможет объяснить тебе все. Один знак сможет дать тебе представление обо всем экране, о миллиардах его пикселей, и ты построишь по нему большую, цветную, прекрасную, вечную, совершенную картину. Это зависит не от меня, это зависит от тебя. Об этом мы и говорим. Все зависит от килим. А свет, он пребывает в абсолютном покое.
1: Я хочу сказать, что иногда человек действительно видит, словно его проводят через разные состояния, словно над ним совершают всевозможные действия.
0: В человеке тоже все меняется. Иногда у тебя есть несколько пикселей, и ты можешь что-то уловить. Иногда тебя, знаешь, так перезагружают и скрывают от тебя то, что было прежде, стирают, создают новую картину, когда тебя хотят добавить новую картину, то есть дополнительную чувствительность. Ее невозможно добавить поверх прежней. Как в случае, как мы говорим, 10 новых сферот должны прийти. Нужно стереть всю предыдущую картину. Тогда ты находишься в замешательстве, не понимаешь, что с тобой происходит, а потом приходит к тебе новая основа с несколькими новыми чувствительными точками, и ты можешь увидеть более ясную картину, но между одним и другим ты все еще находишься в замешательстве.
1: То есть то, что мы изучаем, постоянно читаем, все, что Творец с нами делает, направлено во благо, чтобы привести нас к цели, но на самом деле мы не видим, куда он нас ведет и к чему, куда он хочет нас привести.
0: Ну, ты как бы... Мама мне рассказала, что мы пойдем в зоопарк. Ну и что такое зоопарк? Я раньше видел всякие картинки, мне рассказывали много раз об этом, и я знаю, что там есть всякие удивительные вещи. У меня есть хоть какое-то представление, хотя бы по картинкам, и я знаю, где это находится, и нам нужно туда ехать. А здесь у тебя вообще нет ничего, нет связи ни с мамой, ты никогда не видел никаких картинок, у тебя нет ничего, что позволило бы тебе представить это. Ну, тигр похож на маленькую кошку, только он как бы, как большая кошка такая, да? Слона я видел на картинке, а теперь я увижу его вживую. Лягушку я видел, когда был маленьким, а там лягушка весит 200 килограмм. У нас ничего вообще нет. Ты спрашиваешь, куда Творец ведет меня? Как ты можешь увидеть, куда? Самое большое, максимум ты можешь ощутить находящийся в тебе Ахаб Высшего в противоположной форме. Ну, будем учиться.
2: Кенлео.
1: Вчера я слышал, вы сказали, что намерение находится за махсомом. Если у нас здесь какая-нибудь ветвь, намерение...
0: Намерение ради отдачи начинается уже после махсома. Здесь у нас есть подготовка к этому. Поэтому весь наш период, который может длиться много лет, называется временем подготовки, подготовка к намерению.
1: Но что-то есть или нет?
0: Что-то? То, что ты начинаешь думать о том, как ты относишься к Творцу, это является началом правильного намерения. Правильно, но или неправильно, не важно. Неправильное намерение называется лолишма. Правильное намерение называется лишма, и все.
1: Ступень праведника и ступень хафец хесед — это то же самое?
0: Праведник и хафец хесед, ну, скажем, что это то же самое. Много есть разных различий в этом.
3: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке.
1: То, что придет, то придет, и выяснение, которое придет, такое придет. Главное, будь очень чутким к своему отношению к Творцу. Когда ты начинаешь думать, как ты относишься к Творцу, это начало правильного намерения.
3: Ты все время хочешь выяснять отношения между вами. Это человек. Все твои остальные вещи, все, что ты делаешь со своим миром, совсем, кроме выяснения отношений с ним, это все не относится к вечности, не относится к духовному. Это относится в мере, в какой ты можешь над ними выстроить отношения с ним. Работа концентрируется только на эту одну точку.
2: Работа сосредоточена на выяснении намерения, и в конце Рав сказал, что выяснение намерения — это подготовка для проверки твоего отношения к Творцу, и выяснение намерение должно быть облачено в действие. Без этого вообще нет никакого выяснения намерения. Он сказал, что выяснение намерения — это мое отношение к тому, что происходит. Как утром я должен сказать, если не я себе, то кто? Вечером я должен сказать, нет никого, кроме него. И тем самым я занимаюсь намерением. А так мне кажется, что как будто бы я весь день занимаюсь действием.
3: Да, очень особенный урок. И Рав направляет нас на отношение всего, что есть с нами в этом мире, на нашу внутреннюю работу, очень направляя нас на то, что реакция наша на все действия, которые происходят с нами, это, по сути дела, действие, когда я оправдываю то действие, по которому проводит меня Творец. Если этого не могу сделать, это значит, что я задерживаю его действие. Наша работа в том, что мы согласаемся с тем, что он делает. В этом наше участие. Мы не те, которые совершаем действия, но что является действием с нашей стороны, это намерение, чтобы оправдать, быть партнерами Творца со всем, что он делает с нами. Затем он объясняет, что, по сути дела, нужно стремиться к состоянию, когда мы никогда не будем чувствовать зла. Если мы чувствуем зло, значит, мы не в слиянии с ним, не чувствуем доброго и творящего добро. И здесь уже много выяснений, почему я чувствую хорошо того, что хорошо мне или ему и так далее. Есть здесь много прекрасных вещей, которые ему удостоились услышать.
2: На уроке много говорилось о отношении человека к Творцу, это единственное, где человек производит работу. Не важно, что в течение дня происходит с ним. Главное — это его отношение к Творцу, намерение его. Поэтому надо стараться все время находиться в этом.
3: Зор пишет нам, как мы говорим, все зависит от отношения к состоянию. То есть наша работа сосредоточена на выяснении и исправлении намерения. Праведники — те, кто оправдывает все, что приходит к нам от Творца, потому что приходит от доброго и творящего добро. Нет работы в действии. Это и так будет, только наша постоянная работа. Так от этого я могу быть связан с ним, быть в слиянии с ним, доставлять наслаждение. Что я добавлю, он делает и будет делать все действия, а мы будем обновлять намерение.
2: Да, верно, весь урок был о том, как человек формирует отношение к Творцу. И прежде всего он должен определить, что все, что происходит с ним, исходит от Творца. Вопрос, чувствует ли он с этим хорошо или плохо. Если чувствует хорошо, то алгоритм — это благодарность. А если плохо, то действительно, с одной стороны, само ощущение проклинает Творца, но если он вначале чувствует плохо, а потом вспоминает, что это от Творца, и вдруг его ощущение меняется, потому что тут дополняется элемент, связанный с целью, то это хорошее направление. И в конце он ответил Ильяу, что перед Махсомом, вхождением в Лишма, мы все время тренируемся на том, чтобы как можно больше думать о Творце, и это еще перед настоящим намерением, это приближает нас к намерению.
3: Все зависит от отношения к состоянию. У человека действуют разные силы. в человеческая природа с одной стороны, его десятка с другой, и организовать, чтобы десятка была.
2: Переходим к следующей части урока. Сначала поем песню.

0: учение 10 сферот. Гелада, мы продолжаем учебу, изучая Талмуд 10 сферот, мы слышим прекрасные уроки от Раба. Сегодня у нас будет целый урок, и мы читаем первый том учения 10 сферот, вторую часть, 39-ю страницу, 4-й пункт, еще раз. Тес, первый том, вторая часть, 39-я страница, 4-й пункт. Мы будем читать и 4-й, и 5-й пункт Ари на уроке. И будет целый урок, и мы, не будет много времени для вопросов и ответа. Мы сразу уже погрузимся в урок. Не будет много времени спрашивать, и углубимся в то, что такое ценор, каф и гулим, какова связь между ними. Давайте послушаем объяснение Рава, на самом деле очень увлекательное, и не будем забывать, что все это мы делаем для того, чтобы обрести правильное намерение. Всю первую часть урока мы изучали, что есть у нас действие, учеба, распространение, работа между нами, и об этом. На этом мы должны установить правильное намерение удачи.
1: Четвертый пункт. И бесконечность находится вокруг и окружает свет. Бесконечность окружает и влияет на Игуль издалека. И бесконечность находится вокруг и окружает его со всех сторон, так как она принимает форму сферы, шара вокруг него и удалена от него. И это обязательное условие, что свечение бесконечности в творении происходит только через этот кав. Ведь если бы свет проходил к ним и через все их окружение, то творение находились бы в состоянии самого Творца без границ и ограничений, на получение. Еще раз, четвертый пункт. Свет бесконечности окружает и влияет на Игуль издалека. И бесконечность находится вокруг и окружает его со всех сторон, так как она принимает форму сферы, шара вокруг него и удалена от него. И это обязательное условие, что свечение бесконечности в творениях проходит только через этот кав. Ведь если бы свет проходил к ним и через все их окружение, то творения находились бы в состоянии самого Творца без границ и ограничений на получение.
2: От Нунктана, Беамуд Мем,
1: 50-я сноска относится к сказанному. И бесконечность находится и принимает форму сферы, шара вокруг него. Как сказано, что этот окружающий свет, который гулим получают от бесконечности, светит, окружая их вокруг, то есть вокруг всех четырех стадий. И даже четвертая стадия, в которой не светит внутренний свет, все же получает этот свет издалека посредством окружающего света из бесконечности. И поясняет смысл, что поскольку бесконечность также принимает форму сферы шара, то есть что свет бесконечности называется округлым светом, поскольку он не делает различия между стадиями, а светит и наполняет также четвертую стадию, и потому его свечение достигает также четвертой стадии гулим, но издалека, как сказано выше.
3: Ор-Макиф.
0: То есть окружающий свет, Ор-Макиф, он охватывающий свет, светит всем в зависимости от того, на каком расстоянии он находится от места, из которого он светит. Но нет на него законов линии Каф. То есть он светит согласно законом Игулим, что он говорит, это значит, что светит из бесконечности и окружает его со всех сторон, со всех четырех стадий. Даже из четвертой стадии, где было сокращение, И не было бы такого, что из-за сокращения свет не светил. В любом случае, это четвертая стадия получает свечение издали, которое называется окружающим с помощью света бесконечности от бесконечности. Почему? Потому что и бесконечность находится в свойстве круглого, и эти келим тоже находятся после линий, которые выстроили их как игулим. То есть свет бесконечности называется круглым светом, поскольку не делает различия между стадиями, а свет наполняет также и четвертую стадию. И поэтому его свечение достигает также и четвертой стадии игулим, но издалека. Тогда как внутренний свет светит внутри него. И есть в этом, и в нашем мире очень много последствий.
3: Есть
0: положительные вещи, если можно их так назвать, во внутреннем и в окружающем. Внутреннее — это знание, ощущение, понимание, постижение, подобие по свойствам слияния. Все, что мы постигаем с помощью чувства и разума в контакте со светом, и это ясно с помощью экранов и так далее. Но эти вещи, они очень ограничены. Насколько мы способны находиться в этом, так есть в этом точность, есть в этом то, что называется опыт, путь и все. Но это очень узкая линия, очень тонкая, тогда как окружающего нет, у него границы нет, конца. И есть в нем очень много всего, но они не ограничены, и они без формы, потому что экран не придает там форму, но все-таки там все хранилище, и там все, вся мудрость, и там все света. И поэтому есть постижения. Конечно же, они в линии, с помощью линии, но окружающие, которые светят, они дают человеку пробуждение, которого нет в этой линии, не находится в экранах, на что он не способен, когда находится в падении, в упадке в этом мире, в разных формах. Это с одной стороны. А с другой стороны, в окружающих светах есть также то, чего нет в линии. Это форма бесконечности. Когда есть в их свечении особое впечатление тому, кому они светят. И эта форма, она не ограничена, как бы. Когда наше знание, оно с помощью ограничения. Слияние, все это с помощью ограничения. Экран до сих пор и не больше, и так далее, и так далее. И хотя это воспринимается в келим, но в ограничении, тогда как в этом свечении, которое приходит от бесконечности, это неограниченное свечение, оно дает человеку впечатление совершенно иное. Оно приносит ему особое развитие. Просто не хватает слов. Но разница между тем и другим, неограниченное и ограниченное, это очень отличается в воздействии на человека. Да, дальше.
1: 70-я сноска относится к написанному «неограниченно». Сокращение экрана, которые были сделаны на четвертую стадию, чтобы она не получала внутрь себя света, создают границу на свет, до которой он может распространяться. Происходит это таким образом, что он прекращается на границе четвертой стадии, а общее получение творения, которое уменьшилось в силу сокращения, называется ограниченным получением.
3: Вот.
0: Это определение, сокращение экрана, которое произошло на четвертую стадию, чтобы она не получала внутрь себя света, он создает границу на свет, до которой он может распространяться. Происходит это так, что он прекращается на границе этой четвертой стадии, а общее получение творения, которое уменьшило силу сокращения, называется ограниченным получением, квицва. То есть есть граница, что до сих пор есть ограничение сколько. Понятно? Дальше.
1: Пятый пункт. Порядок возникновения десяти сферот Игулим, Кав, называется Адам Кадмон. И этот Игуль первый и наиболее слитый с бесконечностью,
0: самый широкий,
1: и называется Кетером Адама Кадмона. А затем распространяется еще этот Кав, протягивается немного и снова округляется, и возникает второй Игуль внутри первого. Это называется Игуль Хохма Адама Кадмона. И еще немного вниз распространяется и снова округляется и возникает третий Игуль внутри второго, который называется Игуль Бины Адама Кадмона. И таким же образом продолжал, распространялся и округлялся до десятого Игуля, который называется Игуль Малхут Адама Кадмона. Итак, мы выяснили понятие десяти сферот, которые возникли в виде десяти Игулим один внутри другого.
0: Очень хорошо. Еще раз. То есть есть у нас 10 игулим, которые развиваются один с помощью другого через линию между ними, да? А круг, линия, в нем еще снова круг и снова линия и так далее, когда линии связывают между собой игулим, охватывающий свет бесконечности приходит через линию в игуль кетер, затем через игуль кетер в игуль хохма и так далее. То есть свет, который распространяется в эти игулим, это свет, приходящий от линии, поэтому он ограничен. Есть у него все свойства линии, но форма его распространения, как он распространяется, есть в нем также понятие игуль, когда в распространении в игулим у него нет границ, но только линия определяет, создает эту границу. Так есть у нас до конца исправления в каждой сфере, как сама сфера Йошер, и это желание, с экраном, с расчетом, со всем, да, с одной стороны. А с другой стороны есть круги, когда это желание уже выстроено в слиянии, в подобии, насколько выстроено, наполняет эти круги, да?
1: Да. Я не понимаю этого.
0: Чего ты не понимаешь?
1: Ну, я не понимаю, что Кав наполняет Игуль.
0: Мир бесконечности круглый. Что значит круглый? Это не сферы и не шары, а это понятие того, что Творец хочет дать желанию получать неограниченное наполнение. Поэтому желание получать рисуется нам в нашем восприятии как сфера или как круг. Почему? Потому что Творец хочет давать ему без всяких различий. Сколько войдет? Ты знаешь, есть в медицине такое понятие, сколько войдет. Квантум сатис, то, что называется. Если растворить лекарство, сколько дать, сколько войдет, да? Так хочет Творец дать. Теперь вопрос. Что с этим делать? творение делает сокращение и говорит, тот самый круг или 10 кругов, да? Потому что в конечном счете есть там 4 стадии прямого света, да, после 4 стадий прямого света сокращение. Я хочу их наполнить, но не так. Я дам свету войти в эти игулим только при условии, когда вход света будет для того, чтобы отдавать источнику света, Творцу, наслаждение. Так творение делает цинорот, вход света в эти игулим, когда этот свет войдет с намерением ради отдачи. Эти цинороты — это намерение ради отдачи. Без этих цинорот нет входа. Все. То есть это те же самые келим. Все то же самое, только добавляют к этим келим сейчас цинорот. Что это? Ограничение и определенное получение. Я не просто тогда войти в свет, но я получу тоже наполнение с помощью своего краника. Я открываю, закрываю. Для меня это важно. Я этим выражаю свое «я», свою любовь, слияние и все. Так еще раз, нет здесь дважды келим, как мы говорили вчера, нет такого. Но творение добавляет цинорот для того, чтобы наполнить те же келим. Что это за цинорот? От бесконечности, от света, который как бы ушел вокруг этой центральной точки, со всех сторон ушел наружу, сейчас творение выстраивает цинорот этого входа. В этом вся наука была. Как наполнить тот же самый баллон? Тоже желание, да?
1: Сейчас я понял. Вопрос, как вся эта инсталляция, вся эта система, как представить это чувственно? Схему, то, что вы объяснили, я понял.
0: Ну,
1: как перейти сейчас?
3: Ну,
0: я не знаю, что тебе сказать. Когда человек чувствует, что лучше мне жить, умереть, чем так жить, я ничего не хочу получать, поскольку это задевает мое «я», и я должен быть хафец хэсет, отдающим, я закрываю себя в сокращении. Конечно же, это происходит с помощью высшего света, не нашими келим. Я закрываю себя в сокращении, я работаю, то есть я наполняю свое желание, да? Как бесконечность, мое желание. Я наполняю его только при условии, что я могу этим доставить наслаждение Творцу. То есть раскрывается здесь хозяин, раскрывается наслаждение, раскрывается творение с большим круглым брюхом, а он наполняет его тонкой трубочкой, этот круглый большой живот. Насколько может доставить наслаждение хозяину? Это чувственно или нет? Но, дружище, ты... Кто этого не чувствует? Ничего здесь больше нет. Мы таким образом устроены. Я говорю материальным образом, но в духовном, внутреннем понимании, в чувственном. Это так работает, да.
1: А келим дьёшер? Можно их как-то огрубить после того, как свет входит в первую стадию?
0: Да, келим дьёшер все время расширяется, добавляет. Только поймите, до бесконечности частей можно поделить кели бесконечности на тысячи сферот, да? Маленьких игулим, и для каждой сферы игулим нужно наполнять ее с помощью цинора, с помощью экрана. Цинор — это экран, все. Так есть у тебя вот такой огромный пузырь, скажем, да? Ну, не думал я так говорить материально. И ты делаешь такие маленькие пузырики, это, по сути дела, души, да? И ты наполняешь каждый пузырик с помощью трубочки, да? Как дети надувают эти мыльные пузыри. Это твое намерение снова отдавать Творцу.
1: Да. Я, может быть, продолжу вопрос Орона. Что значит вход, свет входит и выходит?
0: Раскрытие и исторжение. Уход от раскрытия. Это называется входит и уходит.
1: Входит в кав, наполняет игуль.
0: Раскрытие света в келим. Ну, а что? Я сейчас делаю какое-то усилие и прихожу к какому-то действию, и в этом действии все это чувственно, потому что это проходит по желаниям, и раскрытие намерений и желаний, мы объясняем это механически, потому что это наука. И тот, кто это выполняет внутри, он чувствует, как это проходит в его желаниях. Потому что наши желания, они получают наслаждение, и вход наслаждения, и уход наслаждения из желаний дает нам ощущение, хорошее или плохое. Кроме этого, намерение, насколько я, при каком условии я получаю наслаждение или нет, тоже дает мне ощущение наслаждения. Но наслаждение, если оно приходит от наполнения, это называется телесным наслаждением. Не наше тело, а вообще телесное. А наслаждение, которое приходит от намерения, потому что намерение слияния называется духовным наслаждением. Все? Так всегда мы находимся в духовном, пользуясь телесными наслаждениями для того, чтобы прийти к духовным наслаждениям и слиянию. Но когда духовные наслаждения будут именно к Творцу, и на это тоже нужно сделать дополнительное намерение, потому что наслаждение от намерения, оно очень большое. Да?
1: А что значит, что один круг внутри другого?
0: Один круг в другом — это есть из четырех стадий прямого света. Это начало структуры творения. Когда свет создает творение, мы рисуем. Я сожалею, что я все время путаю вас. Свет приходит, создает клип первой стадии, второй, третий, четвертый, алиф, бет, гимель, далит. Но на самом деле это не так. Свойство света, которое создает первую, вторую, третью, четвертую стадию, вот так. Но мы это изображаем неправильно. Это на самом деле неправильно. Вот эти формы — это вот эти. Это цвет бесконечности. Это кетер, да? А это алиф, бет, гимель и далит.
3: Это кетер, шорш.
0: А вот это кетер, шорш, корень. Почему он в виде игулим? Потому что свет действует без всякого ограничения, а желание еще не может отреагировать. Оно пока еще не раскрывает, что находится. А сейчас оно раскрывает, что немного наслаждается от чего-то. А он даже чувствует, что он хочет быть подобен тому, кто дает ему. Но это естественная, автоматическая реакция. А он даже хочет реагировать в таком виде, чтобы его реакция была подобна дающему в третьей стадии, а четвертая стадия хочет все получить от кетера, да? Когда приходит к четвертой стадии, все хочет получить, получил то, что хотел, и поразился, насколько раскрыл в этом отрицательное ощущение. Я хотел насладиться, я хотел проглотить все, так я создан, так я стремлюсь. И не в виде, когда он избрал быть таким жестоким эгоистом. Но он создан таким образом, поэтому сокращение — это не разбиение, потому что он не выбирал этого быть получающим, да? Но мы получились такими, но когда раскрывается здесь стыд, он сразу же отбрасывает все свои наполнения обратно, он не хочет его. И тогда сокращение произошло из однородности во всех направлениях. Ничего не хочу, ни в каких направлениях, ни немного, ни этого, ничего. И эти игулим остаются пустыми после того, как ушло. И четвертая стадия принимает решение. Я не даю свету раскрыться, а только при условии, когда я наполняюсь, и моим наполнением я дающий. Все. Теперь во всех этих желаниях образуются экраны. Образуются экраны. Эти экраны называются цинурот. Границей. Нет цинурот. Ограничение, ограниченное получение, ограничение — это называется, что я каждое желание ограничиваю. Немного здесь, немного здесь. Насколько я могу в каждом состоянии, я иду и наполняю его ради отдачи. В этом вся игра. Так те же самые гулим. Ничего не становится двойным, что есть и гулим, и йошир, и одни вместо других. Нет. Верно, что получается, что одни вместо других. Но это те же желания, только теперь я беру их в другой системе наполнения. Вот и все. Обычно тот, кто начинает изучать игулим и йошир, есть у него путаница. Поэтому я все время повторяю, что нет дважды келим, а только один раз.
1: 80-я сноска относится к тому, что этот первый игуль наиболее

0: четырех стадий, что в желании получать. А когда мы говорим исключительно со стороны света, облачающегося в эти кели, мы называем их нефиш, руах, нешама, хая, ехида. Когда мы говорим только о келим, но должны подчеркнуть решимот цветов, которые имеются в них в то время, когда они свободны от цветов, относящихся к ним, то называем их кетер хохма бина зерампин малхут. А источники этих десяти сферот, которые называются кетер, хухма и так далее, определяются сразу в мире сокращения прежде появления кава, после выхода света бесконечности из десяти светов, когда эти келим остались пусты от света, и они называются десять игулим. И знай, что несмотря на то, что свет вышел из них, он все же оставил в каждом из игулим решимо от света, бывшего в нем. То есть очень маленькое свечение от общего предыдущего света, которое остается в каждом кли, и это свечение вызывает стремление в этом кли, чтобы не успокаивалось и не утихало до тех пор, пока не возвратится к получению всего света, что был в нем прежде, количественно и качественно. И это свечение называется решимо. И знай, что суть названий десяти сферот, кетер, хохма и так далее, в том, что они определяют в основном решимот от тех светов, которые остались в десяти келим. И отсюда мы можем знать, что нет ни одного желания ни в одном из миров, ни даже легкого пробуждения желания ни в высших, ни в нижних, ни даже в неживой растительной, животной или человеческой природе материального мира, которые корнями не уходили бы в эти десять сферот и гулим. И одновременно с этим ясно, что невозможно совершенно, чтобы пробудилось какое-либо желание в реальности, если прежде того хоть раз не раскроется наполнение, достаточное для этого желания.
1: Это понятно, что он сказал, если не раскроется однажды наполнение внутри желания, желание не раскрывается, а откуда он будет знать, что желать иначе? Я прошу немного больше внимания. Где ты?
0: Со слов и дела.
1: И отсюда знай, что не выходит никакого желания в мирах или даже легкого пробуждения желания, то есть в нас, ни в высших, ни в низших, ни даже в неживой растительной, животной и человеческой природе материального мира, которые корнями не уходили бы в эти десять сферот и гулим. И одновременно с этим ясно также, что невозможно совершенно, чтобы пробудилось какое-либо желание в реальности, если прежде того хоть раз не раскроется наполнение, достаточное для этого желания. То есть мы должны быть все наполнения во всех желаниях, во всех видах раскрыться, и тогда с помощью этого, когда они выходят, тогда желания, они готовы к своему предназначению. Понятно? Поэтому есть необходимость пройти весь путь сверху донизу. Все. Когда только, когда все келим опускаются вниз, есть во всех светах, во всех келим света, и вошли, вышли все эти танты во всех келим, тогда можно сказать, что кли готова к своему предназначению.
0: Сверху вниз-то понятно, но как строят кли снизу вверх? Сначала приходит хисарон, а потом наполнение. Сверху вниз-то понятно, все готово. Было наполнение, потом опустошение, остались решимот. Как строят кли снизу вверх в соответствии с этим?
1: То есть ты хочешь сказать так. Если желание получать это кли, так нужно наполнить его и опустошить, и тогда желание знает, к чему стремиться. Это понятно, ладно. Согласна, правильно.

0: как я даю тебе что-то, и ты никогда этого не пробовал, я говорю, тебе стоит попробовать, ты пробуешь, но это за счет моего хисарона. Но затем, когда я забираю это у тебя снова, ты уже сам хочешь. Это о желании. Теперь то же самое должно ли быть с нашим стремлением к слиянию, то есть относительно экрана, намерение ради отдачи. Если когда-то было намерение ради отдачи, а сейчас его нет, тогда я знаю, к чему стремиться. И тогда очень хорошо. И я бегу к этому и выполняю. Но где же моя работа? Так нет у меня работы. Моя работа, она как раз раскрыть необходимость в том, что никогда не раскрывалась. Сейчас... Нет, пока еще невозможно это. Нельзя пока еще. Чтобы вы поняли, что если это уготовано со стороны Творца, нет здесь нового. Мы просто учим то, что есть творение. Мы этим не приходим к уровню Творца. То есть, если папа большой, я от него научился, я тоже стал большим. Не это пример с Творцом. С Творцом мы должны знать всю глубину творения и прийти к состоянию не как он, просто в разуме или в возможности делать, а в том замысле творения, насладить творение. Поэтому мы должны искать, как он как бы искал и сформировал замысел творения, как создать творение, как относиться к нему, что с ним делать. Мы должны в таком виде сущее из ничего искать самим. Все это кли, которое называется отдачей Творцу. Его мы должны породить сами. Нет у нас этого в решимот. В решимот у нас есть только недостатки от разбиения. Есть также экран, который был. Но это экран в потенциале, чтобы мы только поняли, потому что если бы у нас не было этой database, то, что называется, основы, мы бы не могли даже выстроить наши отношения к Творцу. То есть есть тут... Есть тут такая добавка, которой раньше не было. Да.
1: Об этом вопрос. Если сверху вниз наполнить клей, опустошить его, и тогда в нем остается хисарон, как в соответствии с этим работают снизу вверх?
0: В этом понятие ступени снизу вверх. Те же самые решимот пробуждаются у нас одно за другим. Мы должны только на них каждый раз находить форму отдачи, соответствующую этому желанию. Все. Ну, не хватает слов, я понимаю. Пока что это то, что есть. Да?
1: Так что здесь нового? Если на то решимо, которое сверху вниз...
0: Желание получать не новое.
1: А что же новое?
0: Мое отношение. Что я это хочу. Что я ищу. Когда я ищу, когда я хочу привести себя в соответствие тому, что я получаю от Творца. Это новое. Новое — это отношение творения. Что это значит? Желание — оно есть. Использование его тоже понятно. Мы создаем экран. И не создаем, он находится у нас, да? Но поиск его, когда я сам хочу, чтобы это было, в тот момент, когда я сам хочу, чтобы это было, это происходит. Мы должны установить здесь только хочу я. Не на желание и наслаждение, а хочу я в слиянии. Слияние я. Ну, не знаю, что здесь добавить. Слова. Я понимаю, что это только слова. Да.
1: Моя работа — это раскрыть необходимость в том, что никогда не было раскрыто. Как я могу желать то, что не было никогда раскрыто? Это я не знаю.
0: Об этом уже спрашивали. Не с этим работа, не с келиями, не с наполнениями, а с отношением, как ими пользоваться. Да.
1: Я хочу спросить что-то практическое. В начале урока вы сказали, что ключ к духовному — величие Творца, и мы почувствуем, что нет никого, кроме Него, и все, что мы говорили, те, кто смотрит урок, все вот эти вещи, и гулим, йошер, как это вообще постичь все?
0: Ты заботишься о том, кто находится там где-то на уроке и через интернет нас видит и не знает, как у него соединиться все это вместе и все остальное. Я вообще об этом не беспокоюсь, совершенно не беспокоюсь. Я не очень-то беспокоюсь, чтобы ты понял эти вещи, потому что они, эти вещи, понимаем мы только с помощью постижения. Когда ты придешь к состоянию, когда ты сможешь это сделать, и свята облачаться в келим, и ты поймешь, что здесь происходит, и с этим на самом деле наполнишься, постигнешь, поймешь, наполнишь себя. А до этого это насытишь себя. А до этого ты не... Это просто слова, что-то такое, что Коран, намерение, отдача, слияние. Откуда ты знаешь? Ты не знаешь. Ты учишься, чтобы привлечь к себе что-то, что исправит тебя. Ты хочешь, чтобы вы в тебе произошли какие-то изменения относительно любви к ближнему, относительно отдающего. То, что ты немного хочешь от товарища, от всех, ты получаешь это пробуждение, в этом весь ключ к успеху, а не в твоем разуме, чтобы ты понял или не понял в точности, как все это соединяется. А если есть здесь человек, у которого нет разума, который с трудом так может соединить две мысли вместе, так что он оторван от исправления? Нет, в той же мере, как и ты, достоин исправления и сделает его, как и ты. Все зависит только от меры желания исправиться. Когда я хочу, чтобы это развилось во мне, чтобы это произошло со мной, все. А не разумом здесь учим, хотя мы и учим свята, келим, игулим, йошер, тысячу разных деталей. Ты знаешь, сколько есть деталей, которых он не написал? Это бесконечность, не знаю, как это сказать, просто миллиарды всяких деталей, как в нашем мире. И он об этом не написал, что он пишет 10 сферот. Он тебе дает принцип всего лишь. Во всей этой книге, в 6 томах, он дает тебе принцип, как свет и кли могут выстроиться в разных формах между собой. И написал об принципах соединения между ними, но на самом деле есть бесконечное количество деталей. Он не пишет нам, чтобы мы не заботились. Мы никогда этого не будем знать. Если мы просто разумом будем знать, это будет просто искажением науки Каббала. Поэтому я не беспокоюсь о том, что кто-то находится там в интернете, далеким от нас на 1000 километров, понял. Это не дело не в понимании. Он должен вместе с нами стремиться к собственному исправлению, и все. Вместе с этим это не носит вреда, если мы говорим об этом, потому что это мера нашей связи с темой, но не то, чтобы от этого зависело само продвижение. Совершенно нет. Неумный здесь учится. Как спрашивают о капле. Умный, глупый, да? Ленивый, расторопный. И только праведник или неправедник, это зависит от человека. Хочет оправдать Творца или не хочет, это зависит от нас. Все.
2: Ну, пожалуйста.
1: Ор пними, со слов «и дело в том». И дело в том, как мы уже выяснили подробно в первой части, что желание получать не является исконной причиной для света или для его наполнения, как это принято обычно думать, а совсем наоборот, что свет и наполнение являются причиной желания, таким образом, что желание, отдача, входящая неотъемлемо в высший свет, порождает, соответственно, желание получать в творении, поскольку то, что у высшего является желанием, для низшего является обязательным. И высший свет стал причиной раскрытия четырех стадий в желании и утворении, и они являются корнями всех желаний, раскрывающихся в мирах. И потому не представляется возможным, чтобы появилось какое-либо желание без его причины, то есть без высшего света, порождающего его. Как если бы, например, сказали, что имеется некое существо в мире, не имеющее родителей, которые породили его. И уже известно, что в мире бесконечности уже определены и существуют, и заданы вся реальность и все творения, которые должны появиться в мирах во всем разнообразии, великолепии и совершенстве, которым еще предстоит раскрыться для них в мирах. И действительно, мы выяснили, что еще в мире бесконечности уже вышли и раскрылись все желания, которым предстоит раскрыться, и также заполнились полностью в конечном наполнении. Это совершенство и наполнение, то есть высший свет, он породил и раскрыл эти желания таким образом, что наполнение желания предшествует и является причиной этого желания, относящегося к данному наполнению.
0: Есть вопросы? То есть света движут келим. Это правило, что не может быть желания, если нет сначала света, который движет им и держит его, это желание. И таким образом желание является результатом светов. Ведь мы говорим, что нет никого, кроме него. И все, что происходит в желаниях, это света, которые играют с этими желаниями. И в этой игре они создают каждый раз новые желания самым эффективным образом для функционирования, для их предназначения. Да.
1: Если желание, то есть творение сделало все ограничения сверху вниз, почему же говорят, что Творец создал миры, а не творение? Может быть, я запутался?
0: Мы говорим о том, что Творец создал миры, а не творение, поскольку это свет, который распространяется в кли, он обязывает кли реагировать в разных формах всевозможных, и этим строит все пять миров. А не то чтобы кли. Кли, оно только хочет сохранять сокращение. А свет, который приходит в кли, что мы говорим, что как образовалась гальта? Свет, который приходит в кли, он ударяет в экран, и отсюда все начинается. И каждый раз света движут кли. Сами кли ничего не могут сделать, они только реагируют на свет. Обязательным образом мы только на этом завершим и перейдем к следующей части.
1: Здравствуйте, друзья. Сегодня мы слышали много всего. Давайте начнем прямо с вопросов.
0: Рав начал урок с объяснения о разнице между окружающим и внутренним светами. Он сказал, что в окружающем есть постижение, понимание, знание. То есть во внутреннем есть все это, и чувства, и так далее. А в окружающем — это бесконечность. Он сказал, что есть много последствий в нас, в нашем мире. Вот этого я не понял. Можно ли это немного объяснить?
1: Чтобы понять это, мы должны вернуться в Малхут мира бесконечности. Перед сокращением было состояние, когда Малхут, желание получать, Малхут бесконечности получает неограниченно, нет ограничений на желание получать. Есть полное равенство между ней и остальными частями, и все получают все, что хотят, все, что им нужно. Ни у кого нет недостатка ни в чем, поэтому это называется энсов. Каждая часть получает все, что необходимо, и постоянно, и нет этому получению конца. Ограничение это называется совершенством. Затем это совершенство проходит, желание получать решает, что производит сокращение, ограничение и получает только после проверки. Часть будет получать, часть не будет. И все, теперь Малхут бесконечности графически обозначается, ну, в реальности нет этой графики, игуль, кав, но когда он говорит о графическом изображении, он говорит, Малхут мир бесконечности — это игуль. Круг. И затем и у нас, и в этом мире все принимается без всякой проверки, селекции, определения хорошее, плохое. И мы называем это игулим. И корень этого в Малхут мира бесконечности. И все, что потом принимается селективно, часть принимается, часть нет, что-то классифицируется как хорошее или как плохое, это мы уже называем как линия, кав. Я надеюсь, что я ответил на твой вопрос.
2: Ашкелон.
3: Шалом, хаверим.
4: Здравствуйте, друзья. Раф нарисовал четыре стадии прямого света, когда есть корень, шореш, затем хухма, бина, зайрампин, то есть первая, вторая, третья, четвертая стадии. Как происходит переход от одной стадии к другой с помощью линии? Как создаются эти стадии? Какой переход есть? С помощью чего? Гелада, может быть, изобразим это, как Раф нарисовал. Он так нарисовал. Есть у нас четвертая стадия, а вокруг нее третья стадия, а вокруг нее вторая стадия, первая и корневая, да? Это четвертая далит. Это гимель. Это бет. Это алеф. И шореш. Так все начинается прежде всего вот это малхут. Бесконечности, Малхут да Эйнсоф. Почему есть в ней все эти стадии? По закону, что нет исчезновения в духовном. Свет распространяется вместе с Келим, и нет разделения между ними. Но свет — это шореш, который строит алиф, желание получать, и начинает развиваться в своем отношении. Когда он хочет быть как шореш, это называется бет. Когда бет хочет произвести действие как шореш, называется гимель. И в тот момент, когда она распознает, что она по-настоящему получающее, это то, что хочет шореш, это называется далит. Все эти развлечения, они в свете. Малхут бесконечности — это его конечный продукт. И поскольку нет исчезновения в духовном, в той же Малхут находятся все эти четыре стадии их корень. Так это строение Малхут бесконечности. Теперь, на этом этапе, когда Малхут раскрывает, что она получает, и она на самом деле хочет отдавать дающему, она принимает решение, что форма — это получение напрямую, свет напрямую к ней, она это не дает ей возможности доставить наслаждение Творцу, потому что Творец хочет насладить творение. А здесь пока еще нет творения. Творение должно быть оторванным от Творца и самостоятельно начнет подниматься и желать быть как Творец. И это Рав сегодня отмечал на уроке в очень разных направлениях и аспектах. Это то, что человек должен делать — искать обновление экрана. Этого не было раньше. Единственное новшество — это именно в желании получать. И поэтому свет уходит из Малхут. Свет уходит и выходит наружу. И это называется сокращение. Почему? Потому что она устанавливает, что она хочет новое отношение к Творцу. Она определяет, каким будет наполнение, а не наполнение является определяющим. Теперь все это состояние, когда Малхут создана и получает, и есть тут Шор и Шалев Бет Гимель Дали, все это относится к Творцу, все это относится к свету. Это корень Игулим. Когда мы говорим «игулим», корень всех «игулим» — это все это строение Малхут бесконечности. Один раз, когда свет ушел, что значит «свет ушел»? Она решает, что свет, который наполняет ее, для нее сейчас тьма из-за формы наполнения. Не потому что свет ушел, он не приходит и ушел, но Малхут сама решает, что то, что я наполняюсь напрямую, этим не позволяет Творцу на самом деле насладиться, это для меня тьма теперь. Поэтому говорят, что в Малху сейчас есть тьма. И сейчас устанавливается новый закон. И по этому закону она может получить, и мы это знаем по чертежу, с экраном, который находится над ней. Когда приходит наслаждение, она отталкивает его и получает только в мере, в какой она может получить внутрь кли. Да? До границы. А затем есть также сов, сколько она не может получить. Это тоже форма, которую мы изучали, знаем, это работа с экраном и отраженным светом. Но нужно понять, после первого сокращения это единственная кли, которая существует, экран и отраженный свет. Это единственная форма наполнения, которая может происходить. Те самые игулим, которые опустошились, невозможно наполнить в их форме. Нет напрямую получения. Эта методика устранена. С этого момента закон первого сокращения действует. Это единственная форма наполнения. Поэтому давайте соединим сейчас между ними. Всегда есть вопрос, что такое гулим, что такое йошер. Форма наполнения — те же келим. Несколько раз на уроке Рав говорил, келим не изменились, это те же келим Малхут бесконечности. Поэтому это называется бесконечностью. Нет ограничений. Они сейчас не могут наполняться как до сокращения, но их форма наполнения, она в таком виде, вот так вот. Экран и отраженный свет. И это называется йошер. И йошер наполняет игулим. До сокращения это еще не называется игулим, это называется он и имя его едино. Еще не было развлечения всех этих игулим. То есть что делает кли достойным своего предназначения? Распространение света и уход его делает кли желаемым для его предназначения. Сейчас есть кли, сейчас есть игулим. До сокращения их не было. Был он и имя его едино. Малхут наполнена наслаждением, нет никаких развлечений. Теперь есть форма наполнения, которая называется йошер и игулим. Где связь между ними? Где контакт между ними происходит? Ведь гуф парцуфи может быть только линией. Его кли называется цинор, его наполнение называется каф, линия. Это единственное, что может быть. То есть затем в рожь, там, где происходит расчет, может быть связь между игулим и йошер. Почему? Потому что каждый раз, когда Малхут делает сокращение, то есть делает расчет экранно отраженный свет, в Гальгальте, затем в Аб, затем в Саг, в Ма, в Бон, а затем в Никудим, а затем после разбиения в мире Ацелут, Брия и Цера, в любом месте это единственная методика системы работы, экранно отраженный свет. Каждый раз, когда она делает расчет, она делает в соответствии с Игулим. Почему в соответствии с Игулим? Потому что эти решемот, которые есть от совершенного состояния, наполненного состояния, не других решемот, когда мы затем говорим о окружающий свет, откуда он приходит? Он соответствует тому наполнению, которое был в Малхут бесконечности. После того, как он получил часть, то, что мог получить, то, что он не мог получить, сейчас он трактует это, понимает, как окружающий свет, который соответствует концу, окончанию парцуфасов. То есть, когда мы изображаем этот чертеж, который мы видели в прошлый раз, да, когда есть своего рода круг, так нарисовал, круг, который наполняет следующий круг, а затем еще один круг, который наполняет следующий круг. А здесь есть у нас ценор, который наполняет игулим. Это именно это. Форма наполнения называется линия. Что наполняет? Он наполняет те самые гулим, которые сейчас не могут наполняться напрямую. Как это связано с нашим миром? Спросил у нас Нир, да? И на нас тоже воздействует закон первого сокращения. Почему все хотят и никогда не могут наполниться? Потому что нет экрана отраженного света. Почему каббалисты самые счастливые в мире? Потому что они раскрыли методику, как пользоваться получением, экраном и отраженным светом и наполнять желание Творца, чтобы эти игулим наполнились. Поэтому Рав несколько раз подчеркнул на уроке, что нет двух видов келин, нет такого. Есть одно желание, желание получать, которое создано. Форма его наполнения после сокращения называется йошер. Тот, кто не знает этой формы, может желать сколько он хочет. Он будет несчастным. Тот, кто знаком с этой методикой, праведники унаследуют вдвойне. Еще вопрос.
2: Орен, кен.

0: Туда Лайсбер.
1: Спасибо за объяснение. Я хотел спросить. Он говорил о мире Ак, это Игулим, но мы знаем, что после сокращения работают в Йошер. Причем есть мир Ак, который написал в виде Игулим.
2: Мир Ак — это уже Йошер, все миры, которые приходят. Но в любом мире есть Игулим. Есть часть желания, когда свет может распространяться туда без ограничений. Эта часть желания, которая распространяется без ограничений, называется Игулим. Это то, что Гилат упомянул раньше, что это Рож. Там нет проблемы, все может распространяться. Так все начинается с Игулим, да, Рож, три первых сферы, а затем продолжает распространяться в Кав, пока не приходит следующее желание. Скажем, четвертая стадия Вак, затем третья стадия, и затем снова Игулим, затем снова линия, и так до бесконечности.
3: Киев Эхад.
4: Так, дякую, товарищи. От питання таке. Раф казав, що усе залежить.
1: Спасибо, товарищи. Вопрос такой. Рав сказал, что все зависит от меры моего желания исправиться. И я хочу, чтобы это во мне развилось и во мне произошло. Так что именно мы хотим, чтобы произошло в нас, исходя из того, что мы читали и учили сегодня?
2: Чтобы было у нас желание работать с экраном и отраженным светом, вместо желания наполнять собственное желание, просто наполняться. И это естественное желание. Это то, что мы должны развивать, это новое, единственное, что может быть творение. Желание, которого у нас нет сейчас, и мы должны работать вместе для того, чтобы обрести его. И в первой части урока Рав сказал, нужно все время проверять отношения и связь твою с Творцом. Он сказал в начале предыдущего урока своего, что есть у нас от разбиения келим части экранов, и мы должны почувствовать противоположность света и клея и превратить разбитый экран в исправленный. Это единственное, что не произошло сверху вниз, потому что сверху вниз только разбиение произошло, и это уже наша роль — объединиться между собой в десятки, желать, помогать друг другу, помнить цель и просить это кли, чтобы было у нас желание к духовному.
3: Саф. Туда раба. Шамати кама памим, ша рав машве.
1: Я слышал несколько раз, что рав сравнивает цинород, вот эти каналы с экраном, но все-таки это два разных слова, и какая разница между ними? Малхут мира бесконечности, когда решила произвести сокращение, есть в ней экран, и начало — это экран, то есть сила приходит, то, что взор пишется как бы твердая искра, да, и отталкивает свет, не принимает. Теперь она же все-таки должна получить эту цель творения, она не может оторваться от Творца, она начинает производить расчет. И та форма получения ее теперь называется кав. Экран порождает кав, и вот отторжение и получение, которое приходит от нее, это и отличается, называется кав. То есть есть линия и есть кав. Если нет экрана, то нет вообще линии, нет кава.
2: И на самом деле в определениях, если мы раскроем 91-ю страницу, вопрос нун-тет, что такое цинор? 59-й вопрос, что такое цинор? Говорит нам Баль Сулам. Келим де Йошер называется по имени называется цинород, поскольку они притягивают и ограничивают свет границами, которые в них, подобно цинору, трубе, которые ограничивают воду, которая проходит по ним. То есть это экран, он прежде всего отталкивает, если у него кощью, твердость, он отталкивает, а значит, затем обиют, мера желания получается, раскрывается. В соответствии с этим есть отраженный свет, который отмеряет, сколько он может отдавать Творцу, поскольку есть подобие по свойствам, и тогда он получает. Сколько получает, это уже 60-е определение, что такое линия кав. 10 сферот келим деешер со стороны келим называется цинур. Труба, то, что мы говорили раньше. А со стороны света, который находится в них, называется кав, линия. И только 10 сферот мира Адам Кадмон называются одна линия, кав и хад. Это называется акудим, связанные все в Адам Кадмон. Тогда как в мире Ацилут, в его 10 сферот имеется 3 линии. Это уже другое объяснение. Так есть у нас игулим, есть йошер, есть у нас большое стремление быть там, где находится Бальсулам, когда он объясняет это, и где Раф находится, объясняя нам это. И с этим мы переходим к сообщениям. Итак, сегодня, во вторник, с 9.30 до 21.00 мы будем изучать статьи Рабаша. Урок переводится на все языки и на все, и всему сообществу учащихся. Присоединяйтесь. И, друзья, в ближайшую пятницу состоится праздник Рош ха-Шана. Пройдем вместе по расписанию в пятницу. Это праздник кануна Рош ха-Шана. Так утренний урок, как обычно, от, обратите внимание, от, без 15.06 до 6.15 хумус, с 12 до 13 дневной урок и трапеза Рош ха-Шана с 14.30 до 16. Мы открыли новое место в галерее, где будут сидеть мужчины и женщины без детей. А мы переходим к субботе уже. А, и в воскресенье — это первый, второй день Рош ха-Шана. Итак, у нас в 5.15 утром подготовка к уроку. Не так, как обычно, это праздник. 5.15 — подготовка к уроку. В 5.30 — дневной урок Кабалы, утренний урок. С 8 до 9 — перерыв, который не транслируется, а с 9 до 10 — сама трапеза Рош ха-Шана. И это будет так и в субботу, и в воскресенье, после обеда, что проходит. В 15.45 подготовка к уроку, в 16.00 урок, в 17.30 перерыв, и с 18 до 18.30 трапеза Рош ха-Шана. Это будет и в субботу, и в воскресенье, или первый, второй день Рош ха-Шана. А завершим песней.

0: Строим духовное общество.
1: Здравствуйте.
0: На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 30 октября 2002 года. Урок основан на статье «Что означает, каждый день будут они для тебя как новое». Статья находится на 959 странице, первом томе Рабаша. Прочитаем вместе эту статью. В нашем распоряжении 30 минут. Что означает, каждый день будут они для тебя как новые в работе? По поводу стиха «В этот день Творец Всесильный Твой повелевает тебе исполнять законы эти, предписания, и соблюдай, исполняй их всем сердцем твоим и душой твоей». Объяснили наши мудрецы, и каждый день будут они для тебя как новые, как будто ты получил их сегодня с горы Синая, как будто именно сегодня тебе было заповедано исполнять их. И следует понять, что добавляет нам это, как будто сегодня тебе было заповедано, и почему недостаточно в простоте, как было на горе Синай, когда они получили Тору. А мы должны принять на себя, как будто сегодня тебе было заповедано, как это сказано, что это добавляет нам в работе. Вот во вратах намерений Ари говорит следующим образом по поводу чтения Шма и молитвы, когда молятся каждый день все три раза, вечером, утром и днем, в будни, в субботу и в праздники. Знай, что есть разница и большое отличие между молитвами в будни и молитвой в субботу, и в новомесячье, и молитвой в праздник, и в полупраздничные дни. И мало того, даже в сам праздник молитва праздника Песах не равноценна молитве в праздник Шивот. И мало того, и в сами будни есть большая разница между молитвой одного дня и молитвой следующего дня. И нет никакой молитвы со дня сотворения мира и до конца мира, которая была бы подобна другой. И один человек не похож на другого, и исправит один то, чего не исправит другой, и согласно тому, что цель заповеди молитвы — это произвести выяснение семи царей Эдома, мелахим, которые умерли, и каждый день, и в каждой молитве выясняются и происходит выяснение новых искр.
2: И для того, чтобы понять, что такое разбиение, которое произошло с семью царями Эдома, которому мы должны выяснить посредством Торы, заповедей и молитвы, мы должны помнить две вещи, которые нам известны. Первая — цель творения. Вторая — исправление творения. И цель творения — насладить свои создания, то есть, чтобы творения получили благо и наслаждение. А исправление творения стоит в том, что в тот момент, когда они получат эти блага и наслаждения, они не ощущали бы стыда из-за различия по форме, которое есть между получающим и дающим. И совет тут, чтоб произошло исправление. И когда человек получает ради себя, свет уже не светит. Поэтому, когда человек погружен в келим получения ради себя, над ним пребывает свойство скрытия и сокрытия, и он не способен почувствовать важность святости, поскольку святость пребывает именно в том месте, где он хочет доставить наслаждение своему Создателю. Однако до этого, то есть все то время, пока он еще не удостоился отдающих келим, а только в этих келим пребывает высший свет, человек обязан принимать все в вере, то есть верить в Творца, что Он управляет миром, свойством добрый и творящий добро. И верить в величие Творца, что Он велик и правит всем. И верить, что это большая честь служить великому царю. И сказать, что Он удостоился многого этим, не означает, что он должен сказать это устами, а человек должен почувствовать большое наслаждение от того, что он служит великому царю. Другими словами, когда человек может сказать, что он служит великому царю, когда у него есть большое наслаждение. А если пока еще он не чувствует наслаждения от того, что он служит царю, это является признаком того, что он еще не находится на ступени, чтобы он верил, что служит великому царю.
0: И мы должны верить тому, что написано: «Царство его, Малхут, правит всем». И сказал мой отец и учитель, что нет никакой другой силы в мире, а только он, Творец, сам делает и будет делать все действия. А святость оживляет клипот. И у клипот нет никакой жизненной силы, кроме той, которую дает им святость. И потому сказано, и ты оживляешь всех. А объяснение слов «Малхут его правит всем» состоит в том, что Малхут мир Ацилут дает им жизнь. А иначе они не могли бы существовать. И отсюда получается, что то, что мы учим, что Творец создал желание получать, чтобы оно получило наслаждение, и оно обязано получить благо и наслаждение, иначе у него нет права существования в мире. Другими словами, несмотря на то, что произошло сокращение и скрытие на желание получать ради себя, и благо и наслаждение не доходят до него, однако для того, чтобы это желание существовало, ведь если оно отменится, нечего будет исправлять. Поэтому для того, чтобы оно существовало, оно получает минимальную жизненную силу, чтобы оно не отменилось. И эта жизненная сила, которую они получают, приходя от силы разбиения, поскольку свет и искры упали в клипо, для того, чтобы они получали жизненную силу и не отменились. И сказанного получается, что без наслаждения жить невозможно. А все то время, пока человек еще не принял на себя время высшее Малхут, бремя высшее Малхут, этот человек получает жизненную силу только от Творца. Но у человека нет веры в Творца, чтобы он мог сказать, что Творец дает ему жизнь. Поэтому человек говорит, что у него есть жизнь от природы. А мы должны сказать, что истина состоит в том, что Творец скрывает себя в этих облачениях по отношению к нерелигиозным людям, но они не верят в это. То есть то, что Творец скрывает себя по отношению к этому человеку так, чтобы этот человек не мог верить, что Творец является дающим. А Творец скрыл себя в облачении разделения. Поэтому наслаждение Творца приходит к человеку, облаченным в облачение, и в эти облачения облачено наслаждение.
2: И это подобно тому, что мы видим, что есть еда человека, и он сидит и ест трапезу, состоящую из мяса, рыбы и тому подобного. и этим человек наслаждается. А то, что остается в виде отбросов от еды, он бросает в мусорный ящик для кошек, чтобы они ели эти отбросы. И нет сомнения, что кошки наслаждаются этими отбросами. И мы видим, что у них есть полное удовлетворение от той еды, которую они находят в мусоре. Поэтому мы видим, что собаки, и петухи и тому подобное, все они наслаждаются едой. Но существует разница, что наслаждение человека происходит не от отбросов, тогда как им действительно достаточно еды из отбросов. То же самое и в работе Творца. Существуют люди, которые наслаждаются тем, что наслаждаются отбросами, то есть клипот, который святость дает им как тонкую свечку. И от этого есть у них полное удовлетворение. А есть люди, в наслаждении которых, которые они получают, как все общество, находящееся в виде отходов святости. Однако эта еда не удовлетворяет их из-за того, что у них есть внутреннее освобождение, внутреннее побуждение. То есть они чувствуют, что не стоило рождаться и получать наслаждение от отбросов. То есть они чувствуют, что не может быть так, чтобы та же еда, которая дается животным, то есть зверям, птицам и тому подобное, чтобы это была еда для людей, у которых есть уровень говорящего, чтобы он был похож на животных. То есть то, от чего получают питание животное, то, чем питается животное, чтобы этим выпитался и человек. И это ощущение не дает им покоя. И они начинают искать другое место пропитания, чтобы они могли сказать, что для этого стоило рождаться и наслаждаться жизнью. И это приводит их к тому, чтобы они начали искать духовное. И это приводит их к тому, что они принимают на себя бремя высшей Малхут и бремя Торы и заповедей. И здесь тоже, то есть после того, как они приняли на себя бремя Торы и заповедей, есть среди них такие, которые получают удовлетворение в виде лолишма. Как говорит Рамбам, что вначале их обучают заниматься Торой и заповедями для получения вознаграждения. И так и должно быть, чтобы они не меняли порядок своей работы, а пока не умножится знание их и не преисполнятся они большей мудростью, им приоткрывают эту тайну постепенно.
0: И возникает вопрос, откуда мы знаем, что не пребывает в свойстве, пока не умножится их знание? А те, как сказано выше, что он получает внутреннее пробуждение и чувствует, что невозможно сказать, что это то, о чем сказано, ибо в том ваша мудрость, хохма, и проницательность бина в глазах народов. И тогда мы видим, что у него уже приумножилось знание, у него это уже, как сказал Рамбам, пока не умножится знание их и не преисполнится они большей мудростью. Тогда им приоткрывают тайну, это очень постепенно.
1: «Аз мегалим ло разе». Хайну.
0: И не преисполнятся они большей мудрости, то есть он становится умным, то есть начинает чувствовать, что есть также и внутренняя часть Торы и заповедей. И тогда приоткрывает им эту тайну, то есть что нужно работать также и над намерением, что означает, что человек должен стараться, чтобы все его действия были ради отдачи. И тогда человек приходит к слиянию с Творцом, и тогда человек удостаивается блага и наслаждения, заключенного в целетворении. Тогда человек питается едой, которая подходит для пищи человека, а не относится к свойству отбросов, которые святость бросает клипот, чтобы им было чего питаться. Но это только лишь тонкое свечение для их существования, то есть чтобы они не отменились в мире. Потому что если желание получить отменится в мире, то нечего будет исправлять. И как мы учим, что главное творение — это желание получать, и в этом состоит весь материал творения. Однако, как сказано выше, существует понятие исправления творения. Другими словами, творение называется желание.

0: кроме власти Творца, тогда мы удостаиваемся света Хохмы и Бины. Однако, хотя человек уже получил внутреннее побуждение, то есть он хочет работать ради отдачи, а не просто в виде действия ради получения вознаграждения, и разум обязывает думать, что человек должен идти вперед и каждый день быть сильнее, чем вчера. И, по сути дела, здесь начинается новый порядок, который прямо противоположен разуму. То есть здесь начинается порядок подъемов и падений. И иногда человек говорит, что прошлые дни были лучше, чем эти. И, может быть, за один день несколько подъемов и падений, или за одну неделю несколько подъемов и падений, вплоть до того, что часто человек приходит в отчаяние и говорит, что он не видит, чтобы когда-нибудь возникла такая реальность, чтобы он смог выйти из-под власти зла. И он обязан подчиняться желанию получать. И поскольку главная работа в Торе и заповедях уже дошла до осознания, что это не настолько важно, потому что основная важность исполнения Торы и заповедей должна быть ради небес. То есть от того, что он приходит к осознанию, что главное — работать ради небес, это знание привело его к тому, чтобы он получил свойство ущербности, то есть неважности работать в свойстве действия без намерения.
1: И хотя он знает из того, что сказали наши мудрецы, что всегда обязан человек учиться в лолишма, потому что из лолишма приходит к лишма, тогда злое начало в человеке дает ему понять, что это верно, что это важно, потому что из лолишма приходит к лишма, тогда как ты, говорит ему зло в человеке, разве ты не видишь, что ты не способен прийти к лишма? И это ты видишь сам. Другими словами, до этого зло в нем давало ему понять, что он должен отчаяться от того, чтобы прийти к уровню, когда он сможет работать ради Творца. А после того, как оно дало ему мысли об отчаянии, оно говорит ему, сейчас, когда ты уже пришел к знанию, что главное — это ради небес, разумеется, ты понимаешь, что в работе не ради небес нет никакой ценности. Поэтому оно дает ему понять, что не нужно прилагать такие уж большие силы, чтобы исполнять все эти действия. Ведь ты уже знаешь сам, что лолишма, оно не настолько важно, поэтому ты можешь дать себе поблажку, Торе, молитве и так далее. Получается, что во время падения человек скатывается, идет согласно тому, что дает ему понять его разум. И человек, когда он находится в состоянии падения, со всей его низостью он еще и гордится и говорит, «Эти люди, которых я вижу, что они, да, соблюдают Тору и заповеди со всей точностью. Несмотря на это, я вижу, что они не делают это ради небес, а я не могу быть такими, как они».
0: И это он объясняет объяснением гордости. Это он оправдывает объяснением гордости. То есть они еще не пришли к такому важному знанию, что главное — это делать все ради Творца. Тогда как я нахожусь на более высокой ступени, чем они, и я уже знаю, что главное — это ради небес. Поэтому я не вижу в том, то есть в практическом, в только лишь практическом, без намерения ради небес, такую большую пользу, чтобы стоило прилагать силы и исполнять это со всеми деталями. Это называется «прегрешение влечет

0: прегрешения. То есть грех отчаяния ведет его к тому, чтобы он принижал работу в Лолишма. А после того, как он принизил работу в Лолишма, это ведет его к тому, что он приходит к уровню гордыни, гордости. То есть он считает себя избранным из народа. То есть он понимает больше, чем остальные люди, которые не понимают истины так, как понимает ее он. Если человек в любом случае не убегает с поля боя, то есть он не раскрывает своих грехов публично, проходит некоторое время, пока над ним не сжалятся свыше, и ему не дают еще какой-то пробуждение, и он снова получает подъем. И тогда снова к нему приходит зло, чтобы спорить с ним. И снова повторяется тот же порядок. И совет тут — не убегать от действий, к которым он привык, а наоборот, еще больше умножать действия. Это он может делать только выше знания. И человек обязан верить, что в этой работе, которую он совершает во время падения, и он добавляет внешние действия к основе выше знания, этим он делает большие шаги, чтобы прийти к цели, которая называется слиянием с Творцом. И об этом моменте сказал мой отец и учитель, что это то, о чем сказано: прямы пути Творца, праведники пройдут по ним, а грешники споткнутся на них.
1: И в этом состоянии падения, если он может добавить действия на основе вышезнания, поскольку его знание показывает ему, как сказано выше, порядок, что прегрешение влечет прегрешение, а он укрепляется выше разума, тогда он приближает время своей работы и может прийти к цели в самое ближайшее время. Поэтому человек обязан во время подъема привести в порядок действия и намерения. Другими словами, когда он чувствует, что главное — это намерение, он должен думать, что и действие — это вещь тоже очень важная, поскольку человек исполняет заповедь царя. И у нас нет постижения, насколько важно действие перед Творцом, как сказал мой отец и учитель, что насколько мы можем оценивать важность состояния лишма, еще гораздо важнее перед Творцом состояние лолишма, а важность лишма мы оценить не в состоянии, поэтому во время подъема человек должен помнить, что не следует пренебрегать действиями, которые он совершает. Однако, вместе с этим, человек должен стараться делать все свои действия, чтобы они были все ради небес. И существует правило, что все, к чему человек привык, уже становится у него как традиция. То есть он не должен знать, для чего предназначено это действие. Это называется «затверженная заповедь людей». Это означает, что он привык к нему.
0: А поскольку Тора и заповеди были даны, чтобы очистить ими творение, получается, что он должен строить намерение во время исполнения заповедей, чтобы это действие привело его к состоянию слияния с Творцом. Получается, что человек должен знать, чего он желает от этого действия. Поэтому, если человек совершает это действие в силу привычки, ему не нужна никакая оплата. Получается, что с одной стороны, исполнение Торы и заповедей в силу привычки есть тоже высокая вещь, как известно из слов мудрецов. Добрую мысль Творец присоединяет к действию. То есть, когда человек удостаивается доброй мысли, то есть уже удостоился того, что он может направить все свои действия ради отдачи, тогда все действия, которые он производил, которые еще не были с намерением ради небес, Творец присоединяет ко всем действиям, которые были до этого, намерения, и все они входят в святость. Получается, что чем больше у него добрых дел, потом над ними пребывает мысль ради небес. И сказанного поймем, почему сказали наши мудрецы, «И каждый день будут они для тебя как новые, как будто ты получил их сегодня на горе Синай, как будто именно сегодня тебе было заповедано исполнять их». И тут есть два понимания. Первое, как тогда у них была подготовка к получению Торы, так же каждый день человеку нужна подготовка к получению Торы и заповедей. И благодаря этой подготовке можно прийти к их постижению. Тогда как, когда человек делает это без подготовки, а в силу привычки, посредством этого человек не удостаивается цели творения. Хотя и это тоже великая вещь. Однако вместо того, чтобы он мог войти благодаря этому на уровень «Знай Творца Отца Своего», что, несомненно, ведет прямо к цели, и потому сказали мудрецы, «Пусть будут в глазах твоих как новые», а благодаря этому он удостоится слияния с Творцом.
1: Второе, что если они не будут в его глазах как новые, а это будет у него как затверженная заповедь людей, то есть силу привычки, он уже не может исполнять Тору и заповеди в свойстве высшего знания. Так как благодаря тому, что он работает выше знания, он становится потом способным удостоиться знания святости. Получается, что когда он работает в силу привычки, то есть когда он чувствует, что должен исполнять Тору и заповеди как традицию, и так принято организовать и выстроить свой распорядок дня, получается, что у него нет возможности продвигаться. И поэтому сказали мудрецы, каждый день будет как, будут у тебя как новые, ибо благодаря этому человек приходит к тому, что он удостоится цели творения, состоящей в том, чтобы творения удостоились получить благо и наслаждение. И согласно тому, что сказано в книге Шар Каванот, «Врата намерений», каждый день пусть будут в глазах твоих как новые, означает, ибо такова истина, то есть каждый человек, то есть каждый день человек исправляет новые свойства из тех, что упали при разбиении келим, как выясняется там в книге. Получается, что человек не повторяет то, что он получил Тору на горе Синай, те же самые вещи не повторяются, а благодаря Торе, которую он получил на горе Синай, благодаря этой Торе он обязан исправлять каждый день новые свойства. Получается, что он находится в состоянии, как будто сегодня тебе было заповедано. То есть каждый день есть что исправлять с помощью Торы другие свойства. И отсюда следует, что человек должен есть каждый день. И недостаточно ему того, что он поел один раз в год, чтобы, по крайней мере, ему хватило этого на год. А согласно словам великого Ари, во время каждой трапезы выясняется новое свойство от разбиения, хотя это не каждый чувствует. Однако это дано всему Израилю в целом, а все частности, существующие в общности, должны прийти к этому уровню, как сказано, «Ибо все познают меня от мала и до велика».
2: קודם כל אווירה ממש מיוחדת, כל החברים שככה מגיעים
0: прежде всего тут такая особая атмосфера, все товарищи мирового КЛИ здесь вместе, и чувствуется конгресс в воздухе.
3: נעבור לשיעור.
0: Перейдем к уроку. Мы прослушали волнующую статью из третьего тома Шлаве Асулам. Книга Дворим, глава Китаво. Что означает «каждый день будут они для тебя как новые в работе»? Что значит «каждый день будут как новые»? Желание получать не новое. В одной и той же форме оно существует от начала творения и навечно. А «будут в твоих глазах как новые» означает, что обновление относится только к намерению. К намерению ради отдачи. В намерении человек всегда находится то на подъеме, то на спуске. И постоянно ведет выяснение, и именно по намерению мы оцениваем человека. Вначале человек находится в состоянии, что он вообще без намерения. И это значит, что он привык производить действия, которым приучили его в воспитании. Это может быть религиозное воспитание или светское. И это называется исполнением, действием, приученным, то есть как его обучили, так он и исполняет. И, разумеется, тут нет никакого намерения, а просто привычка становится второй натурой. Так происходит с теми, кто получил религиозное воспитание, и с теми, кто получил светское воспитание. Все эти вещи по отношению к намерению не считаются ничем, потому что тут человека нет. Можно взять любого, воспитать его как угодно, и таким он и останется, он примет заданную ему форму. Тут все еще нет человека. Человек — это тот, кто своим свободным выбором формирует в себе образ Адама, от слова «доме», подобного Творцу. И в этом процессе есть понятие намерения «лолишма», а затем «лишма». В «лолишма» входят все усилия его с того мгновения, когда он начинает работать над точкой в сердце и получает какое-то пробуждение к сближению с Творцом. И хотя это может занять много лет, 10 или 15, в зависимости от количества и, главное, от качества усилий. Но пусть даже он работал столько много лет, он находился в подъемах и падениях, отдалялся, сближался, проходил всякие состояния. Затем, когда он удостаивается намерения ради отдачи, правильного намерения, то все его усилия, может быть, в нескольких кругооборотах, может быть, он не успел за один кругооборот все закончить, все это входит в намерение ради отдачи, которое он обрел. И все они навечно входят в его работу. А все остальные вещи, которые человек получил благодаря воспитанию, они не относятся к ступени человека, и они равны нулю. И так он идет и добавляет, каждый раз добавляет подъемы и падения по отношению к намерению. Наша проблема, что мы думаем, мы измеряем наше состояние, считаем их хорошими или плохими, подъемами или падениями, по отношению к нашему состоянию, нашему настроению, нашему физическому состоянию. Насколько мы бодры в работе. Но это вообще не относится к истинному состоянию. Намерение ради отдачи или ради получения, его острота, его прояснение, осознание заключенного в нем зла, способности совершать добро или нет, это все измеряется не по нашим ощущениям, а по самому намерению, насколько мы находимся в глубине выяснения намерения. Поэтому мы можем измерить только наше продвижение. Может быть, человек находится полностью в намерении ради получения, в нем нет ничего ради отдачи, он далек от Творца этим. Он действительно далек от Творца, но он близок к Творцу тем, что он продвигается в выяснении намерения и в процессе исправления. Поэтому наше ощущение ничего не определяет на лестнице ступеней, по которой мы идем и поднимаемся. Измерять нужно только выяснение в намерении. И эти выяснения, хорошие или плохие, неважно. Но чем они глубже, тем они более продвигают. Поэтому нужно стремиться только к обновлениям в намерении. То есть все время находиться в проверке, каково мое отношение к Творцу, как я к Нему отношусь. Так, все время проверять взаимную связь, систему отношений. И все время, насколько это возможно, углубляться в это. Но ни в коем случае не начинать строить какие-то воображаемые отношения, когда человеку кажется, что вот он так делает, и так он поступает с ним, вот так Творец с ним поступает в ответ. Не дай Бог. Речь идет не о том, что я что-то делаю ему, а он делает мне в действии, а о моем намерении. Что я по отношению к нему думаю о нем, как я отношусь к нему. То есть вся наша проблема в том, что мы от намерения опускаемся к действию. И тогда возникает путаница. Я поступил так, а Творец поэтому поступает со мной так. О том, что я сделал, вообще мы не говорим, вообще не понимаем, что значит «я сделал». Я в последнее время слышу много подобных рассуждений, когда люди строят расчеты. Вот и Творец поступает с нами так, потому что мы сделали то-то или иное. То есть мы все как будто бы пророками стали. Мы не знаем той части творения, где созревают все действия, которые потом нисходят к нам. Но вдруг мы начинаем рассуждать, что мы как будто бы знаем всю систему мира Ацилут. Где там связываются наш ман и то, что мы получаем в ответ, как мад. А люди начинают выстраивать такую воображаемую систему отношений, в такое дикое воображение. Им кажется, что они уже могут точно установить, почему Творец сделает им так или иначе. Нет тут никакого понимания, мы этого не знаем, потому что души так связаны, так перемешаны друг с другом, и у каждого есть и особый процесс, который не связан с его текущим состоянием. И структура души у каждого такая, что неизвестно, какие события нужны, чтобы раскрыть и исправить каждый этап этой души. То есть, иными словами, о действиях мы вообще не можем судить. Это то, что от нас скрыто, и то, что находится в рожь до Ацилут. И пока мы туда не придем, мы не узнаем этого, пока не постигнем, пока у нас не будет ясного постижения, явного постижения. То, что нам остается, это только выяснение намерения. И выяснение намерения мы должны все время заниматься постоянно, чтобы эти намерения действительно каждый раз были как новые.
3: Влияет ли это на привычки в материальном мире?
0: Влияет на что?
1: Ну, на привычке нашем материальном мире.
0: На келим в материальном мире?
1: На привычке.
0: На привычке? На привычке в материальном мире. Привычек в материальном мире должно быть как можно меньше. Привычка должна быть только для соблюдения учебного распорядка. Ну или, скажем, наоборот. Привычка хороша там, где ты животное, и ты устанавливаешь для себя правильные границы, правильные рамки, чтобы продвигаться. Встать утром, учиться, пойти на работу, вернуться с работы, продолжить учебу или сделать что-то в распространении, вернуться домой, пойти спать и снова повторять все это. Такова жизнь. Установил распорядок, и все. Это привычка. Она действительно становится второй натурой. Человек начинает к этому привыкать. Но и эта привычка, если ты не работаешь тут в намерении, то ты превращаешься в неживое. Только намерение у нас всегда может быть добавкой. Во всех действиях, во всем, что относится к этому миру, действует правило «не прибавляй и не убавляй», а добавление только в экране.
1: Все, в чем нет намерения, является привычкой.
0: Обо всем, в чем нет намерения, не нужно заботиться. И о действиях, которые под намерением, тоже не нужно заботиться, потому что намерение уже вызовет человека, обяжет человека совершить действие. А в духовном само намерение и является действием.
1: Непонятно, что значит добавлять в намерение.
0: Поэтому во всех книгах и всем, что ты слышишь, что рассказывают о каббалистах, всегда так говорят, что всегда так изображают, как будто бы они сидят в углу и ничего не делают, и работают только в намерении. Понимаешь, сидит где-то там в углу, ниоткуда, никуда не выходит. Это такой образ простого народа в отношении каббалиста, потому что действительно вся работа, она внутренняя. Но и во внутренней работе есть и действие, и намерение.
1: Непонятно, что значит добавлять в намерение.
0: Добавлять в намерение означает, что ты проверяешь себя. И каждый раз обнаруживаешь, насколько ты не собираешься действовать ради отдачи. То есть ты не думаешь о Творце, а думаешь о себе. Здесь и находится твоя внутренняя работа. После выяснения приходит осознание зла, затем просишь исправления, и после этого совершаешь действия, чтобы все больше и больше и больше мыслей были ради отдачи. Это значит, когда у тебя действительно появится намерение ради отдачи, ты сможешь, значит, работать с желаниями. И это уже будет называться зивугдака.
1: Да, но у меня нет такой кнопки, которую бы я нажал, и весь этот процесс запустился. Должны быть какие-то этапы, чтобы были условия для развития всех этих стадий, которые вы описали. Как я проверяю? Как я могу увидеть, что действую не ради отдачи, а ради себя? Как я проверил это? И что дальше? Осознание зла ведь не приходит от такой рассудочной проверки.
0: Практическое осознание зла, то есть осознание намерения ради получения или ради отдачи, приходит главным образом в результате усилий в окружении, учебе, распространении. Чем больше человек вкладывает во все это и одновременно хочет видеть свои намерения, тем яснее, благодаря усилиям в учебе, распространении, группе, среди товарищей, он начинает видеть намерения. Если человек все это не вкладывает, то у него не будет осознания намерения.
4: Есть лану мишвирата килим.
0: В разбиении килим
4: халаким миамасахим шинишберу.
0: У нас есть части экранов, которые разбились.
4: Анахну цихим ларгишу там.
0: Нам нужно их почувствовать. Почувствовать их как? Когда-то был экран, относительно которого был свет, и экран и свет были равны.
4: Теперь
0: экран и свет противоположны. Я должен прочувствовать эту, противоположность, и чтобы она подтолкнула меня к изменению разбитого экрана на исправленный. Как я могу это сделать? Я должен совершать действия, где эти действия с экранами, исправленными, как бы я делал. Это действие в учебе, в группе и распространении. Других действий у нас, которые были бы связаны с экраном, у нас нет. Я не говорю о том, что надо больше есть, больше пить, получать больше наслаждений. Об этом речи нет. До связи таких действий с экраном нужно еще очень много этапов. Это уже действие получения. А действия отдачи, которые будут связаны с экранами отдачи, это учеба, группа и распространение. Так если во время учебы, распространения и работы с группой я думаю, каково мое отношение к этому? Я думаю ли о себе, или о Творце, или о других товарищах? Тут в особенности я ясно вижу, насколько я не в этом. А во всех других действиях я сразу буду обманывать себя. Там я смогу оправдать себя. Но в таких действиях нет. Поэтому каббалисты нам советуют их производить. Иначе я бы сидел в углу, как какой-нибудь великий каббалист. Нет, никуда бы не выходил и ничего бы не делал. Ну, хотя все они работали, но, допустим, сидел бы и совершал все эти ихудим, все эти объединения, о которых рассказывают применительно каббалистам. Ихудим, объединение, означает, что с помощью экрана человек соединяет себя с высшим светом. Вот что такое ихудим. Поэтому здесь, в этом мире, нам остается делать только эти действия. Я должен заботиться, чтобы каждый день у меня были такие действия. Учеба, распространение и группа. А внутри этих действий я подумаю о намерении, ради чего я все это делаю. Говоря так, что даже если благодаря этим действиям я хочу приблизиться к Творцу ради того, чтобы мне было хорошо, но все же я думаю о Творце и вижу, что почти не думаю о нем, это все-таки называется лолишма. И из этого я уже расту и приближаюсь к цели. А перед Максимом наибольшая лолишма состоит в том, что я на 99% думаю о себе и на 1% о Творце. Или наоборот, якобы на 99% думаю о Творце и 1% о себе. Но на деле я все равно не способен действовать, не извлекая личной выгоды. Есть осознание зла, просто только относительно чего я проверяю это зло? По какому признаку? И тогда из зло лишма приходит в лишма. Поэтому в действиях группы по распространению и в учебе я обязан постоянно проверять свое намерение, анализировать его. Проверять, таково оно или другое, и куда, и почему, к чему оно направлено. Но эта проверка не должна ослаблять мои действия. Ну, я проверил, да, так я не в этом. Ну, значит, я в лолишма, ну и что? Ну, прекрасно, у меня есть лолишма, тогда я все больше продвигаюсь в действии, в учебе, в группе, в распространении. И у меня возникают все новые и новые намерения. Я постоянно работаю над намерениями. Над этими действиями. Без этих действий Я не могу держаться за них. Поэтому муж у меня сегодня спросил, что мы будем делать, когда у нас уже есть предприятие? У нас уже есть предприятие, как присоединить к нему намерение. Когда у нас уже есть предприятие, и мы работаем здесь как товарищи на предприятии, в распространении, в учебе и в группе. Потому что в конечном счете это все группа. Тогда начинайте думать, ради чего мы это делаем. Это уже называется проверкой намерения. После действия я спрашиваю себя, ради чего я совершаю эти действия? И на самом деле сами эти действия так устроены, что они пробуждают проверку намерения. Вопрос, для чего я действую. Действия отдачи неестественны для тела, и они всегда вызывают у тела вопрос, что это за работа у вас? Что с тобой? Иди отдохни, брось это. Поэтому рано или поздно мы обязаны выполнить эту работу.
5: Да.
0: Мы сейчас говорили, что не нужно представлять себе реакции человека на работу любви к Творцу, потому что это как бы воображаемое. Тогда что означает, что статья «нет никого, кроме него», которую человек должен взять в духовной жизни относительно Творца?
1: Мы говорим так, что в лучшем случае мы возносим ман наверх, если речь идет о духовной работе. Про материальную работу также все наши желания поднимаются наверх. Я хочу сейчас пить. Желание ощущается наверху. У меня что-то болит. Желание, чтобы боль прошла, даже если я это не осознаю, поднимается наверх. Что значит «поднимается наверх»? Оно связано с Творцом, потому что от Него ко мне, в общем-то, приходит каждое желание, каждая причина боли, чего-то хорошего или плохого. Всего. Еще до того, как со мной что-то происходит, это посылается свыше. Поэтому и моя реакция автоматически ощущается у него. Ведь он сам вызвал эту реакцию и заранее знает, как я отреагирую. Как следствие моей реакции теперь пробуждается механизм, который снова воздействует на меня и вызывает во мне новую реакцию на предыдущую. И так далее. От него ко мне постоянно приходят разные такие как бы сигналы. Ну, как сказать, сигналы на иврите? Сигналы, да, от него. Я постоянно как-то на них реагирую, осознанно или неосознанно думая, что они от него, или я не думаю это, неважно. Я постоянно получаю от него какие-то воздействия, которые приходят ко мне и проходят через меня, и так я расту. Так я иду вперед. Одни вещи я ощущаю сильнее, другие слабее. Одни вещи я связываю с Творцом, потому что они приходят от Него, а других я не знаю, не думаю о них. Каким-то воздействием начинаю добавлять намерения и воспринимать их как исходящие от Него. Мне во благо. А другие я не могу оправдать и думаю, что он плохой. И так далее. Когда я думаю, что он плохой? Когда в ответ начинаю кричать, «Почему ты мне делаешь это?» Если я не согласен с происходящим, ведь праведник, он согласен, принимает все, что приходит к нему свыше. Он настолько исправлен, что он находится в подобии по форме с тем, что приходит от Творца, и всегда ощущает это как добро. Когда мы говорим, что нет никого, кроме Него, это означает, что сейчас все приходит ко мне от Него. И во мне есть реакции на это или нет, это совершенно не важно. Все происходит с нынешнего мгновения и до конца исправления. Вся эта система работает абсолютно автоматически. Это то, что мы говорим, что все эти вещи происходят, но и в действиях, в самих действиях ничего не меняется. Мир идет своим чередом, у тебя есть путь, и все действия от этого мгновения до конца исправления ты обязан пройти, потому что твои килим разбиты и должны постепенно исправляться, пока не будут полностью исправлены. От тебя зависит только то, какое намерение ты добавляешь к происходящему. Как ты относишься к тому, что проходишь? В этом наша работа, чтобы быть праведником, оправдывать все действия, которые над тобой совершаются. А в той мере, в которой ты способен оправдать эти действия, то они проходят. Если задерживаешься, не можешь оправдать какие-то действия, ты остаешься в этом, пока постепенно не познаешь это глубже, со всеми причинами и следствиями. Оправдываешь? Тогда переходишь к следующему действию. Наша работа состоит лишь в том, чтобы ускорить путь, но нет другого пути, который мы бы проходили вне зависимости от того, согласны мы или нет. Наше участие в пути состоит только в согласии, и это у нас называется действием, поэтому намерение называется самим действием. У тебя есть разбитые части, и каждую из них ты должен постепенно исправлять, от легкой к тяжелой. Что значит исправлять? Ощутить, что по намерению это противоположно Творцу, и облачить на эту вещь, намерение ради отдачи, желая, чтобы она уподобилась Творцу, этим ты ее исправляешь. Что в итоге ты делаешь? Меняешь только свое намерение, больше ничего. Все действия, они свыше. Действительно, нет никого, кроме него. Он совершал, совершает и будет совершать все действия. Вот и все.
0: Где воображение?
1: Да, вот это вот дикое воображение, о котором я говорил, существует в этом мире, когда человек начинает связывать различные события, которые происходят с ним. Он связывает причины и следствия того, что с ним происходит. Мы говорим, что все приходит свыше, и не нужно строить никаких расчетов. Почему это пришло ко мне, я не знаю. Раскрывается новое кли. В силу своего строения это кли должно ощущаться во мне как какое-то действие, более или менее хорошее в моем восприятии. Я не знаю, почему так происходит. Таково строение души, и все. А после того, как я каким-то образом реагирую на это, и ко мне приходит новое действие, начинаю связывать события. А, это случилось сейчас, потому что прежде было так, или там, я не знаю, 10 раз, 10 событий назад это произошло, поэтому так произошло. Откуда я беру эту связь? Узнать ее можно только, если я знаю все строение своей души, ее связь со всеми другими душами, ведь мы все составляем одно целое. Только тогда я смогу это узнать. Все такие вещи можно узнать лишь в конце исправления. А в этом мире есть всякие глупцы, которые начинают производить всевозможные расчеты. Поэтому мы ничего не знаем о духовном мире, и вдруг начинаем там связывать, устанавливать всякие связи в нем. Это просто такая несусветная глупость, причем человек даже не чувствует, насколько он глуп. И кроме этого, это вообще уводит его с пути исправления. Он начинает заниматься только вот этими связями и действиями, которые вообще не являются его делом. Человек как будто словно начинает строить систему мироцелю, хотя и не знает, что это такое. Он строит систему связи, это произошло из-за того, из-за другого. Так он полностью сходит с правильного пути, отрывается от духовного и вообще от всего, ведь духовное заключается в работе над намерением, над моим отношением к происходящему, даже когда я не знаю, что именно и почему происходит. Как утром я должен сказать, если я не себе, то тогда кто мне? Вечером должен сказать, нет никого, кроме него. Так и работает над намерением, хотя мне кажется, что весь день я занимаюсь действиями.
0: Кенсен.
1: Да.
0: Непонятно. Если человек приходит к состоянию, когда он осуждает Творца, говорит «мне плохо», он послал мне это «мне плохо», и я с этим не согласен. Что же означают ваши слова, что человек должен пройти это состояние, как-то найти причину, чтобы оправдать Творца? Что значит найти причину? Ведь мы же не можем связывать.
1: Нет, нет, нет, нет, нет. Если я получил что-то свыше, прежде всего, если я замечаю, что что-то ощущаю, я вдруг себя замечаю, что ощущаемое мной, я, несомненно, получил от Творца. Когда я осознаю, что получил это от Творца, я ощущаю полученное от него как хорошее или как плохое. Если я ощущаю, что это хорошее или плохое, вместе с этим я чувствую, что получил это от него или нет. Возможно, само явление ощущается как плохое, но когда я вспоминаю, что получил его, это от него, мое ощущение меняется к лучшему, потому что я начинаю видеть в нем цель, есть этому какое-то оправдание. Теперь. Вопрос заключается в том, что именно я этим говорю. Допустим, я говорю, Творец сейчас дает мне пощечину, а потом он мне заплатит за это. Оправдан ли такой подход, такое отношение к Творцу? Называется ли его управление добрым? Или я должен прийти к такому состоянию, когда я по-настоящему буду чувствовать его управление как доброе, то есть ощущать, что в его мире нет зла. Получается, что я должен прийти к состоянию, когда я никогда не буду ощущать зла. Если я ощущаю зло, то понимаю того или нет, осознаю или не осознаю, но я осуждаю Творца. Само плохое ощущение говорит о том, что тот, кто его кто дает мне его, он плохой. А теперь я должен произвести расчет. Я хочу чувствовать себя хорошо, чтобы мне было хорошо. Или от того, что я не называю его плохим, и так далее. Здесь есть выяснение. Здесь есть сокращение, которое человек должен пройти. Что такое сокращение? Мне не важно, как я себя чувствую. Главное, чтобы мое отношение к нему, к Творцу, было хорошим. Затем уже начинается переворот. Сколько бы плохого со мной ни происходило, во всем этом я буду чувствовать себя хорошо. А иначе, как человек входит в состояние совершенства и вечности, в такой степени, что с Раби Акивы снимали кожу, а он произносил «Шма Исраэль» молитву. Простой человек думает, что же с ним такое сделали, может быть, дали ему, я не знаю, какую-то анестезию, я не знаю. Как он мог произносить молитву «Шма Исраэль», то есть находиться на ступени слияния с Творцом, вечной любви во всем остальном, если чувствовал такую страшную боль? Но он достиг такой ступени, что кожа, последняя ступень Малхут, действительно отделилась от него, и он присоединил ее к Шма Исраэль, к намерению ради отдачи. Внутреннее у него, он достиг такой ступени, которая называется ступень Хохма, Гарда Хохма. Такое исправление он достиг.
0: Что происходит, если человеку плохо, но он понимает, что это приходит от Творца, и от этого становится ему еще хуже? Что делать в таком состоянии?
1: Посмотри, мы проходим разные ощущения с разными выяснениями. Главное — будь внимателен к своему отношению к Творцу в соответствии с тем, что ощущаешь, в зависимости от этого к нему относишься.
0: Нужно просто связывать это с Творцом, неважно, плохо мне или хорошо?
1: Это и есть твое действие. Это твое действие. Такое выяснение, определение состояния есть действие. Другого действия нет. Все остальные действия может выполнять животное тоже. А это действие совершает человек.
0: Ты все время выясняешь. Что ничего нет, что я словно вообще ничего не должен делать по-настоящему.
1: Это и есть твое действие. Это остальное действие может и животное тоже сделать, а это совершает человек. Ты все время хочешь выяснять отношения между собой и Творцом. В этом заключается человек. А все остальные вещи, все твои занятия с миром, самим собой, со всем, кроме выяснения отношения с Ним, с Творцом, они относятся к вечности, к духовному. Они имеют отношение к духовному только в той мере, в какой психомощью ты можешь выстроить свои отношения с Ним. Вся работа, она в итоге сосредоточена в этой одной точке. И если человек постоянно находится в этом, он вступает на этот путь, как сказано там в письме на странице 63, что «Я Творец, и мое нынешнее действие, которое я определяю ради себя», или ради него, как я определяю это действие, а также отношения между нами. Именно так я направляю себя к цели.
0: Я не очень понимаю, как человек не падает в состояние, что слава Богу, все хорошо, и что значит смотреть на все происходящее целенаправленно? Что я должен в нем искать с точки зрения цели?
6: Абая шилану, лама за никрет, акабала хохмата нестар.
1: Наша проблема, по которой Каббала называется скрытой, тайной наукой, состоит в том, что пока в нас не сформировались всевозможные ощущения, какие-то различаемые свойства, мы не понимаем, о чем идет речь. Как-то я почувствовал что-то сладкое, когда-то боль, влажность, холод, тесноту, печаль, еще что-то. То есть, исходя из своих ощущений, у меня уже есть решимот, и тогда я могу понять другого, когда он действует определенным образом, что-то мне объясняет, играет для меня или показывает. В соответствии с этим я его понимаю. Но если я этого никогда не ощущал, то как я могу знать, о чем он говорит? В этом разница. И суть этого тайного, скрытого учения заключается в том, что прежде всего нужно приобрести всевозможные ощущения, впечатления, какие-то состояния, которых просто у человека нет в этом мире. Они приходят к нему перед подготовкой, как сейчас у нас до Махсома, проходят благодаря нашей работе в группе. Они все приходят к нам благодаря нашей работе в группе, учебе, распространению всевозможных других занятий. Мы проходим разные состояния, такие внутренние взрывы. Благодаря этому постепенно начинаем разбираться в впечатлениях и духовных волнениях. Они пока как будто духовные, но уже относятся как будто не духовные, но уже относятся к духовному развитию человека. Чем больше у тебя будет таких состояний, тем лучше ты поймешь, о чем идет речь. А если нет, то мне будет трудно объяснить тебе, когда тебе не хватает этих ощущений по глубине, по количеству. Мне трудно построить для тебя эту картину. Ты знаешь, как строится изображение, которое состоит из пикселей, из точек. Если на твоем экране не хватает таких точек, если экран нечувствительный, на нем есть лишь 2 или 3 точки, то я могу передать тебе различия не только. Ты только в этих 2 или 3 точках, а ты говоришь, что не понимаешь меня. Добавь туда еще 600. 1000, 6 миллионов или миллиард точек, и ты видишь, сколько различных свойств есть в моей картине, тогда одно слово сможет объяснить тебе все. Один знак сможет дать тебе представление обо всем экране, о миллиардах его пикселей, и ты построишь по нему большую, цветную, прекрасную, вечную, совершенную картину. Это зависит не от меня, это зависит от тебя. Об этом мы и говорим. Все зависит от килим. А свет, он пребывает в абсолютном покое.
7: Я хочу сказать, что иногда человек действительно видит, словно его проводят через разные состояния, словно над ним совершают всевозможные действия.
1: В человеке тоже все меняется. Иногда у тебя есть несколько пикселей, и ты можешь что-то уловить. Иногда тебя, знаешь, так перезагружают и скрывают от тебя то, что было прежде, стирают, создают новую картину, когда тебя хотят добавить новую картину, то есть дополнительную чувствительность, ее невозможно добавить поверх прежней.

0: Как в случае, ну, как мы говорим, 10 новых сферот должны прийти. Нужно стереть всю предыдущую картину. Тогда ты находишься в замешательстве, не понимаешь, что с тобой происходит. А потом приходит к тебе новая основа с несколькими новыми чувствительными точками, и ты можешь увидеть более ясную картину. Но между одним и другим ты все еще находишься в замешательстве.
1: То есть то, что мы изучаем, постоянно читаем, все, что Творец с нами делает, направлено во благо, чтобы привести нас к цели, но на самом деле мы не видим, куда он нас ведет и к чему, куда он хочет нас привести.
0: Ну, ты как бы... Мама мне рассказала, что мы пойдем в зоопарк. Ну и что такое зоопарк? Я раньше видел всякие картинки, мне рассказывали много раз об этом, и я знаю, что там есть всякие удивительные вещи. У меня есть хоть какое-то представление, хотя бы по картинкам, и я знаю, где это находится, и нам нужно туда ехать. А здесь у тебя вообще нет ничего, нет связи ни с мамой, ты никогда не видел никаких картинок, у тебя нет ничего, что позволило бы тебе представить это. Ну, тигр похож на маленькую кошку, только он как бы, как большая кошка такая, да? Слона я видел на картинке, а теперь я увижу его вживую. Лягушку я видел, когда был маленьким, а там лягушка весит 200 килограмм. У нас ничего вообще нет. Ты спрашиваешь, куда Творец ведет меня? Как ты можешь увидеть, куда? Самое большое, максимум ты можешь ощутить находящийся в тебе Ахаб Высшего в противоположной форме. Ну, будем учиться.
2: Кен Лео.
1: Вчера я слышал, вы сказали, что намерение находится за махсомом. Если у нас здесь какая-нибудь ветвь, намерение...
0: Намерение ради отдачи начинается уже после махсома. Здесь у нас есть подготовка к этому. Поэтому весь наш период, который может длиться много лет, называется временем подготовки, подготовка к намерению.
1: Но что-то есть или нет?
0: Что-то? То, что ты начинаешь думать о том, как ты относишься к Творцу, это является началом правильного намерения. Правильно, но или неправильно, не важно. Неправильное намерение называется лолишма, правильное намерение называется лишма, и все.
1: Ступень праведника и ступень хафец хесед — это то же самое?
0: Праведник и хафец хесед, ну, скажем, что это то же самое. Много есть разных различий в этом.
3: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке.
1: То, что придет, то придет, и выяснение, которое придет, такое придет. Главное, будь очень чутким к своему отношению к Творцу. Когда ты начинаешь думать, как ты относишься к Творцу, это начало правильного намерения.
3: Ты все время хочешь выяснять отношения между вами. Это человек. Все твои остальные вещи, все, что ты делаешь со своим миром, совсем, кроме выяснения отношений с ним, это все не относится к вечности, не относится к духовному. Это относится в мере, в какой ты можешь над ними выстроить отношения с ним. Работа концентрируется только на эту одну точку.
1: Работа сосредоточена на выяснении намерения, и в конце Рав сказал, что выяснение намерения — это подготовка для проверки твоего отношения к Творцу, и выяснение намерения должно быть облачено в действие, без этого вообще нет никакого выяснения намерения. Он сказал, что выяснение намерения — это мое отношение к тому, что происходит. Как утром я должен сказать, если не я себе, то кто? Вечером должен сказать, нет никого, кроме него. И тем

0: задерживаю его действия. Наша работа в том, что мы согласаемся с тем, что он делает. В этом наше участие. Мы не те, которые совершаем действия, но что является действиями с нашей стороны, это намерение, чтобы оправдать, быть партнерами Творца со всем, что он делает с нами. Затем он объясняет, что, по сути дела, нужно стремиться к состоянию, когда мы никогда не будем чувствовать зла. Если мы чувствуем зло, значит, мы не в слиянии с ним, не чувствуем доброго и творящего добро. И здесь уже много выяснений, почему я чувствую хорошо того, что хорошо мне или ему и так далее. Есть здесь много прекрасных вещей, которые мы удостоились услышать.
1: На уроке много говорилось о отношении человека к Творцу. Это единственное, где человек производит работу. Не важно, что в течение дня происходит с ним. Главное — это его отношение к Творцу, намерение его. Поэтому надо стараться все время находиться в этом.
0: Зор пишет нам, как мы говорим, все зависит от отношения к состоянию. То есть наша работа сосредоточена на выяснении и исправлении намерения. Праведники — те, кто оправдывает все, что приходит к нам от Творца, потому что приходит от доброго и творящего добро. Нет работы в действии. Это и так будет, только наша постоянная работа. Так от этого я могу быть связан с ним, быть в слиянии с ним, доставлять наслаждение. Что я добавлю, он делает и будет делать все действия, а мы будем обновлять намерение.
1: Да, верно, весь урок был о том, как человек формирует отношение к Творцу. И прежде всего он должен определить, что все, что происходит с ним, исходит от Творца. Вопрос, чувствует ли он с этим хорошо или плохо. Если чувствует хорошо, то алгоритм — это благодарность. А если плохо, то действительно, с одной стороны, само ощущение проклинает Творца, но если он вначале чувствует плохо, а потом вспоминает, что это от Творца, и вдруг его ощущение меняется, потому что тут дополняется элемент, связанный с целью, то это хорошее направление. И в конце он ответил Ильяу, что перед Махсомом, вхождением в Лишма, мы все время тренируемся на том, чтобы как можно больше думать о Творце, и это еще перед настоящим намерением, это приближает нас к намерению.
0: Все зависит от отношения к состоянию. У человека действуют разные силы. Человеческая природа с одной стороны, его десятка с другой, и организовать, чтобы десятка была.
1: Переходим к следующей части урока. Сначала поем песню.

0: учение 10 сферот. Гелада, мы продолжаем учебу, изучая Талмуд 10 сферот, мы слышим прекрасные уроки от Раба. Сегодня у нас будет целый урок, и мы читаем первый том учения 10 сферот, вторую часть, 39-ю страницу, 4-й пункт, еще раз. Тес, первый том, вторая часть, 39-я страница, 4-й пункт. Мы будем читать и 4-й, и 5-й пункт Ари на уроке. И будет целый урок, и мы, не будет много времени для вопросов и ответа. Мы сразу уже погрузимся в урок. Не будет много времени спрашивать, и углубимся в то, что такое ценор, каф и гулим, какова связь между ними. Давайте послушаем объяснение Рава, на самом деле очень увлекательное, и не будем забывать, что все это мы делаем для того, чтобы обрести правильное намерение. Всю первую часть урока мы изучали, что есть у нас действие, учеба, распространение, работа между нами, и об этом. На этом мы должны установить правильное намерение удачи.
1: Четвертый пункт. И бесконечность находится вокруг и окружает свет. Бесконечность окружает и влияет на Игуль издалека. И бесконечность находится вокруг и окружает его со всех сторон, так как она принимает форму сферы, шара вокруг него и удалена от него. И это обязательное условие, что свечение бесконечности в творении происходит только через этот кав. Ведь если бы свет проходил к ним и через все их окружение, то творения находились бы в состоянии самого Творца без границ и ограничений, на получение. Еще раз, четвертый пункт. Свет бесконечности окружает и влияет на Игуль издалека. И бесконечность находится вокруг и окружает его со всех сторон, так как она принимает форму сферы, шара вокруг него и удалена от него. И это обязательное условие, что свечение бесконечности в творениях проходит только через этот кав. Ведь если бы свет проходил к ним и через все их окружение, то творения находились бы в состоянии самого Творца без границ и ограничений на получение. Пятидесятая сноска относится к сказанному. И бесконечность находится и принимает форму сферы шара вокруг него. Как сказано, что этот окружающий свет, который гулим получают от бесконечности, светит, окружая их вокруг, то есть вокруг всех четырех стадий. И даже четвертая стадия, в которой не светит внутренний свет, все же получает этот свет издалека посредством окружающего света из бесконечности. И поясняет смысл, что поскольку бесконечность также принимает форму сферы шара, то есть что свет бесконечности называется округлым светом, поскольку он не делает различия между стадиями, а светит и наполняет также четвертую стадию, и потому его свечение достигает также четвертой стадии гулим, но издалека, как сказано выше.
2: Ормакив.
0: То есть окружающий свет, Ормакив, он охватывающий свет, светит всем в зависимости от того, на каком расстоянии он находится от места, из которого он светит. Но нет на него законов линии кав. То есть он светит согласно законом Игулим, что он говорит, это значит, что светит из бесконечности и окружает его со всех сторон, со всех четырех стадий. Даже из четвертой стадии, где было сокращение, И не было бы такого, что из-за сокращения свет не светил. В любом случае, это четвертая стадия получает свечение издали, которое называется окружающим с помощью света бесконечности от бесконечности. Почему? Потому что и бесконечность находится в свойстве круглого, и эти келим тоже находятся после линий, которые выстроили их как игулим. То есть свет бесконечности называется круглым светом, поскольку не делает различия между стадиями, а свет наполняет также и четвертую стадию. И поэтому его свечение достигает также и четвертой стадии игулим, но издалека. Тогда как внутренний свет светит внутри него. И есть в этом и в нашем мире очень много последствий. Есть
2: дварим хьювим.
0: Положительные вещи, если можно их так назвать, во внутреннем и в окружающем. Внутреннее — это знание, ощущение, понимание, постижение, подобие по свойствам слияния. Все, что мы постигаем с помощью чувства и разума в контакте со светом, и это ясно с помощью экранов и так далее. Но эти вещи, они очень ограничены. Насколько мы способны находиться в этом, так есть в этом точность, есть в этом то, что называется опыт, путь и все. Но это очень узкая линия, очень тонкая, тогда как окружающего нет, у него границы нет, конца. И есть в нем очень много всего, но они не ограничены, и они без формы, потому что экран не придает там форму, но все-таки там все хранилище, и там все, вся мудрость, и там все света. И поэтому есть постижения. Конечно же, они в линии, с помощью линии, но окружающие, которые светят, они дают человеку пробуждение, которого нет в этой линии, не находится в экранах, на что он не способен, когда находится в падении, в упадке в этом мире, в разных формах. Это с одной стороны, а с другой стороны, в окружающих светах есть также то, чего нет в линии. Это форма бесконечности. Когда есть в их свечении особое впечатление тому, кому они светят. И эта форма, она не ограничена, как бы. Когда наше знание, оно с помощью ограничения. Слияние — все это с помощью ограничения. Экран до сих пор и не больше, и так далее, и так далее. И хотя это воспринимается в келим, но в ограничении, тогда как в этом свечении, которое приходит от бесконечности, это неограниченное свечение, оно дает человеку впечатление совершенно иное. Оно приносит ему особое развитие. Просто не хватает слов. Но разница между тем и другим, неограниченное и ограниченное, это очень отличается в воздействии на человека. Да, дальше.
1: 70-я сноска относится к написанному неограниченно. Сокращение экрана, которые были сделаны на четвертую стадию, чтобы она не получала внутрь себя света, создают границу на свет, до которой он может распространяться. Происходит это таким образом, что он прекращается на границе четвертой стадии, а общее получение творения, которое уменьшилось в силу сокращения, называется ограниченным получением.
2: Вот.
1: Это определение, сокращение экрана, которое произошло на четвертую стадию, чтобы она не получала внутрь себя света, он создает границу на свет, до которой он может распространяться. Происходит это так, что он прекращается на границе этой четвертой стадии, а общее получение творения, которое уменьшило силу сокращения, называется ограниченным получением, квитцва. То есть есть граница, что до сих пор есть ограничение сколько. Понятно?
3: Окей.
1: Дальше. Пятый пункт. Порядок возникновения десяти сферот Игулим, Кав называется Адам Кадмон. И этот Игуль первый и наиболее слитый с бесконечностью,
0: самый широкий,
1: и называется Кетером Адама Кадмона. А затем распространяется еще этот кав, протягивается немного и снова округляется, и возникает второй игуль внутри первого. Это называется игуль хохма Адама Кадмона. И еще немного вниз распространяется и снова округляется и возникает третий игуль внутри второго, который называется игуль бины Адама Кадмона. И таким же образом продолжал, распространялся и округлялся до десятого игуля, который называется игуль малхут Адама Кадмона. Итак, мы выяснили понятие десяти сферот, которые возникли в виде десяти игулим один внутри другого.
0: Очень хорошо.
1: Еще раз.
0: То есть есть у нас 10 игулим, которые развиваются один с помощью другого через линию между ними, да? А круг, линия, в нем еще снова круг, и снова линия, и так далее, когда линии связывают между собой игулим, охватывающий свет бесконечности приходит через линию в игуль кетер, затем через игуль кетер в игуль хохма и так далее. То есть свет, который распространяется в эти игулим, это свет, приходящий от линии. Поэтому он ограничен, есть у него все свойства линии, но форма его распространения, как он распространяется, есть в нем также понятие игуль, когда в распространении в игулим у него нет границ, но только линия определяет, создает эту границу. Так есть у нас до конца исправления в каждой сфере, как сама сфера Йошер, и это желание, с экраном, с расчетом, со всем, да, с одной стороны. А с другой стороны есть круги, когда это желание уже выстроено в слиянии, в подобии, насколько выстроено, наполняет эти круги, да?
4: Да.
1: Я не понимаю этого.
0: Чего ты не понимаешь?
1: Ну, я не понимаю, что кав наполняет игуль.
0: Мир бесконечности круглый. Что значит круглый? Это не сферы и не шары, а это понятие того, что Творец хочет дать желанию получать неограниченное наполнение. Поэтому желание получать рисуется нам в нашем восприятии как сфера или как круг. Почему? Потому что Творец хочет давать ему без всяких различий. Сколько войдет? Ты знаешь, есть в медицине такое понятие, сколько войдет. Квантум сатис, то, что называется. Если растворить лекарство, сколько дать, сколько войдет, да? Так хочет Творец дать. Теперь вопрос. Что с этим делать? творение делает сокращение и говорит, тот самый круг или 10 кругов, да? Потому что в конечном счете есть там 4 стадии прямого света, да, после 4 стадий прямого света сокращение. Я хочу их наполнить, но не так. Я дам свету войти в эти игулим только при условии, когда вход света будет для того, чтобы отдавать источнику света, Творцу, наслаждение. Так творение делает цинорот, вход света в эти игулим, когда этот свет войдет с намерением ради отдачи. Эти цинороты — это намерение ради отдачи. Без этих цинорот нет входа. Все. То есть это те же самые келим. Все то же самое, только добавляют к этим келим сейчас цинорот. Что это? Ограничение и определенное получение. Я не просто тогда войти в свет, но я получу тоже наполнение с помощью своего краника. Я открываю, закрываю. Для меня это важно. Я этим выражаю свое «я», свою любовь, слияние и все. Так еще раз, нет здесь дважды келим, как мы говорили вчера, нет такого. Но творение добавляет цинорот для того, чтобы наполнить те же келим. Что это за цинорот? От бесконечности, от света, который как бы ушел вокруг этой центральной точки, со всех сторон ушел наружу, сейчас творение выстраивает цинорот этого входа. В этом вся наука была. Как наполнить тот же самый баллон? Тоже желание, да?
1: Сейчас я понял. Вопрос, как вся эта инсталляция, вся эта система, как представить это чувственно? Схему, то, что вы объяснили, я понял.
0: Ну,
1: как перейти сейчас?
0: Ну, я не знаю, что тебе сказать. Когда человек чувствует, что лучше мне жить, умереть, чем так жить, я ничего не хочу получать, поскольку это задевает мое «я», и я должен быть хафец хэсет, отдающим, я закрываю себя в сокращение. Конечно же, это происходит с помощью высшего света, не нашими келим. Я закрываю себя в сокращении, я работаю, то есть я наполняю свое желание, да? Как бесконечность, мое желание. Я наполняю его только при условии, что я могу этим доставить наслаждение Творцу. То есть раскрывается здесь хозяин, раскрывается наслаждение, раскрывается творение с большим круглым брюхом, и он наполняет его тонкой трубочкой. Этот круглый большой живот. Насколько может доставить наслаждение хозяину? Это чувственно или нет? Ну, дружище, ты... Кто этого не чувствует? Ничего здесь больше нет. Мы таким образом устроены. Я говорю материальным образом, но в духовном, внутреннем понимании, в чувственном. Это так работает, да.
1: А келим дьёшер, можно их как-то огрубить после того, как свет входит в первую стадию?
0: Да, келим дьёшер все время расширяется, добавляет. Только поймите, до бесконечности частей можно поделить кели бесконечности на тысячи сферот, да? Маленьких игулим, и для каждой сферы игулим нужно наполнять ее с помощью цинор. Ценура, с помощью экрана. Ценур — это экран. Все. Так есть у тебя вот такой огромный пузырь, скажем, да? Ну, не думал я так говорить материально. И ты делаешь такие маленькие пузырики. Это, по сути дела, души, да? И ты наполняешь каждый пузырик с помощью трубочки, да? Как дети надувают эти мыльные пузыри. Это твое намерение снова отдавать Творцу.
1: Да. Я, может быть, продолжу вопрос Орена. Что значит вход? Свет входит и выходит?
0: Раскрытие и исторжение. Уход от раскрытия. Это называется входит и уходит.
1: Входит в кав, наполняет игуль.
0: Раскрытие света в келим. Ну, я... А что? Я сейчас делаю какое-то усилие и прихожу к какому-то действию, и в этом действии все это чувственно, потому что это проходит по желаниям, и раскрытие намерений и желаний, мы объясняем это механически, потому что это наука. И тот, кто это выполняет внутри, он чувствует, как это проходит в его желаниях. Потому что наши желания, они получают наслаждение, и вход наслаждения, и уход наслаждения из желаний дает нам ощущение, хорошее или плохое. Кроме этого, намерение, насколько я, при каком условии я получаю наслаждение или нет, тоже дает мне ощущение наслаждения. Но наслаждение, если оно приходит от наполнения, это называется телесным наслаждением. Не наше тело, а вообще телесное. А наслаждение, которое приходит от намерения, потому что намерение слияния называется духовным наслаждением. Все? Так всегда мы находимся в духовном, пользуясь телесными наслаждениями для того, чтобы прийти к духовным наслаждениям и слиянию. Но когда духовные наслаждения будут именно к Творцу, и на это тоже нужно сделать дополнительное намерение, потому что наслаждение от намерения, оно очень большое. Да?
1: А что значит, что один круг внутри другого?
0: Один круг в другом — это есть из четырех стадий прямого света. Это начало структуры творения. Когда свет создает творение, мы рисуем. Я сожалею, что я все время путаю вас. Свет приходит, создает клип первой стадии, второй, третий, четвертый, алиф, бет, гимель, далит. Но на самом деле это не так. Свойство света, которое создает первую, вторую, третью, четвертую стадию, вот так. Но мы это изображаем неправильно. Это на самом деле неправильно. Вот эти формы — это вот эти. Это цвет бесконечности. Это кетер, да? А это алиф, бет, гимель и далит.
2: Это кетер, шорш.
0: А вот это кетер, шорш. Корень. Почему он в виде игулим? Потому что свет действует без всякого ограничения, а желание еще не может отреагировать. Оно пока еще не раскрывает, что находится. А сейчас оно раскрывает, что немного наслаждается от чего-то. А он даже чувствует, что он хочет быть подобен тому, кто дает ему. Но это естественная, автоматическая реакция. А он даже хочет реагировать в таком виде, чтобы его реакция была подобна дающему в третьей стадии, а четвертая стадия хочет все получить от кетера, да? Когда приходит к четвертой стадии, все хочет получить, получил то, что хотел, и поразился, насколько раскрыл в этом отрицательное ощущение. Я хотел насладиться, я хотел проглотить все, так я создан, так я стремлюсь. И не в виде, когда он избрал быть таким жестоким эгоистом.
2: Но
0: он создан таким образом, поэтому сокращение — это не разбиение, потому что он не выбирал этого быть получающим, да? Но мы получились такими, но когда раскрывается здесь стыд, он сразу же отбрасывает все свои наполнения обратно, он не хочет его. И тогда сокращение произошло из... однородности во всех направлениях. Ничего не хочу, ни в каких направлениях, ни немного, ни этого, ничего. И эти игулим остаются пустыми после того, как ушло. И четвертая стадия принимает решение. Я не даю свету раскрыться, а только при условии, когда я наполняюсь, и моим наполнением я дающий.
2: Все.
0: Теперь во всех этих желаниях образуются экраны. Эти экраны называются цинурот, границей. Нет, цинурот. Ограничение, ограниченное получение, ограничение — это называется, что я каждое желание ограничиваю. Немного здесь, насколько я могу в каждом состоянии, я иду и наполняю его ради отдачи. В этом вся игра. Так те же самые гулим, ничего не становится двойным, что есть и гулим, и йошир, и одни вместо других. Нет. Верно, что получается, что одни вместо других, но это те же желания, только теперь я беру их в другой системе наполнения. Вот и все. Обычно тот, кто начинает изучать игулим и йошир, есть у него путаница. Поэтому я все время повторяю, что нет дважды келим, а только один раз.
1: 80-я сноска относится к тому, что этот первый гуль наиболее слитый с бесконечностью. Итак, 80-я сноска следует правильно понимать те отличия и состояния, которые имеются в 10 сферот, поскольку иногда мы называем их 4 стадии, иногда мы называем их Ехида, Хая, Нешама, Руах, Нефеш. Иногда называем их Кетер, Хохма, Бина, Зерампин, Малхут. И смысл в том, что когда мы говорим о Келим, только о материале творения, мы определяем название 10 сферот, что в них, соответственно, именам 4 стадий, что в желании получать. А когда мы говорим исключительно со стороны света, облачающегося в эти кели, мы называем их нефиш, руах, нешама, хая, ехида. Когда мы говорим только о келим, но должны подчеркнуть решимот цветов, которые имеются в них в то время, когда они свободны от цветов, относящихся к ним, то называем их кетер, хохма, бина, зерампин, малхут. А источники этих 10 сферот, которые называются кетер, хухма и так далее, определяются сразу в мире сокращения прежде появления кава, после выхода света бесконечности из 10 светов, когда эти келим остались пусты от света, и они называются 10 игулим. И знай, что несмотря на то, что свет вышел из них, он все же оставил в каждом из игулим решиму от света, бывшего в нем. То есть очень маленькое освещение от общего предыдущего света, которое остается в каждом кли, и это свечение вызывает стремление в этом кли, чтобы не успокаивалось и не утихало до тех пор, пока не возвратится к получению всего света, что был в нем прежде, количественно и качественно, И это свечение называется Ришимо. И зная, что суть названий десяти сферот, кетер, хохма и так далее, в том, что они определяют в основном ришимот от тех светов, которые остались в десяти келим. И отсюда мы можем знать, что нет ни одного желания ни в одном из миров, ни даже легкого пробуждения желания ни в высших, ни в нижних, ни даже в неживой растительной, животной или человеческой природе материального мира, которые корнями не уходили бы в эти десять сферот и гулим. И одновременно с этим ясно, что невозможно совершенно, чтобы пробудилось какое-либо желание в реальности, если прежде того хоть раз не раскроется наполнение, достаточное для этого желания.
0: Это понятно, что он сказал. Если не раскроется однажды наполнение внутри желания, желание не раскрывается. А откуда он будет знать, что желать иначе? Я прошу немного больше внимания. Где ты?
1: Со слов и дела.
0: И отсюда знай, что не выходит никакого желания в мирах или даже легкого пробуждения желания, то есть в нас, ни в высших, ни в низших, ни даже в неживой растительной, животной и человеческой природе материального мира, которые корнями не уходили бы в эти десять сферот и гулим. И одновременно с этим ясно также, что невозможно совершенно, чтобы пробудилось какое-либо желание в реальности, если прежде того хоть раз не раскроется наполнение, достаточное для этого желания. То есть мы должны быть все наполнения во всех желаниях во всех видах раскрыться, и тогда с помощью этого, когда они выходят, тогда желания не готовы к своему предназначению. Понятно? Поэтому есть необходимость пройти весь путь сверху донизу. Все. Когда только, когда все келим опускаются вниз, есть во всех светах, во всех келим света, и вошли, вышли все эти танты во всех келим, тогда можно сказать, что кли готова к своему предназначению.
1: Сверху вниз-то понятно, но как строят кли снизу вверх? Сначала приходит хисарон, а потом наполнение. Сверху вниз-то понятно, все готово. Было наполнение, потом опустошение, остались решимот. Как строят кли снизу вверх в соответствии с этим?
0: То есть ты хочешь сказать так. Если желание получать это кли, так нужно наполнить его и опустошить, и тогда желание знает, к чему стремиться. Это понятно, ладно. Согласен, правильно. Как я даю тебе что-то, и ты никогда этого не пробовал, я говорю, тебе стоит попробовать. Ты пробуешь, но это за счет моего хисарона. Но затем, когда я забираю это у тебя снова, ты уже сам хочешь. Это о желании. Теперь то же самое должно ли быть с нашим стремлением к слиянию, то есть относительно экрана, намерение ради отдачи. Если когда-то было намерение ради отдачи, а сейчас его нет, тогда я знаю, к чему стремиться. И тогда очень хорошо. И я бегу к этому и выполняю. Но где же моя работа? Так нет у меня работы. Моя работа, она как раз раскрыть необходимость в том, что никогда не раскрывалось. Сейчас? Нет, пока еще невозможно это. Нельзя пока еще. Чтобы вы поняли, что если это уготовано со стороны Творца, нет здесь нового. Мы просто учим то, что есть творение. Мы этим не приходим к уровню Творца. То есть если папа большой, я от него научился, я тоже стал большим. Не это пример с Творцом. С Творцом мы должны знать всю глубину творения и прийти к состоянию не как он просто в разуме или в возможности делать, а в том замысле творения, насладить творение. Поэтому мы должны искать, как он как бы искал и сформировал замысел творения, как создать творение, как относиться к нему, что с ним делать. Мы должны в таком виде сущее из ничего искать самим. Все это кли, которое называется отдачей Творцу. Его мы должны породить сами. Нет у нас этого в решимот. В решимот у нас есть только недостатки от разбиения. Есть также экран, который был. Но это экран в потенциале, чтобы мы только поняли, потому что если бы у нас не было этой database, то, что называется, основы, мы бы не могли даже выстроить наши отношения к Творцу. То есть есть тут... Есть тут такая добавка, которой раньше не было. Да.
1: Об этом вопрос. Если сверху вниз наполнить клей, опустошить его, и тогда в нем остается хисарон, как в соответствии с этим работают снизу вверх?
0: В этом понятие ступени снизу вверх. Те же самые решимот пробуждаются у нас одно за другим. Мы должны только на них каждый раз находить форму отдачи, соответствующую этому желанию. Все. Ну, не хватает слов, я понимаю. Пока что это то, что есть. Да?
1: Так что здесь нового? Если на то решимо, которое сверху вниз,
0: желание получать не новое.
1: А что же новое?
0: Мое отношение. Что я это хочу. Что я ищу. Когда я ищу, когда я хочу привести себя в соответствие тому, что я получаю от Творца. Это новое. Новое — это отношение творения. Что это значит? Желание, оно есть. Использование его тоже понятно. Мы создаем экран. И не создаем, он находится у нас, да? Но поиск его, когда я сам хочу, чтобы это было, в тот момент, когда я сам хочу, чтобы это было, это происходит. Мы должны установить здесь только «хочу я». Не на желание и наслаждение, а «хочу я» в слиянии. Слияние «я». Ну, не знаю, что здесь добавить. Слова. Я понимаю, что это только слова. Да.
1: Моя работа — это раскрыть необходимость в том, что никогда не было раскрыто. Как я могу желать то, что не было никогда раскрыто? Это я не знаю.
0: Об этом уже спрашивали. Не с этим работа, не с келиями, не с наполнениями, а с отношением, как ими пользоваться. Да.
1: Я хочу спросить что-то практическое. В начале урока вы сказали, что ключ к духовному — величие Творца, и мы почувствуем, что нет никого, кроме Него, и все, что мы говорили, те, кто смотрит урок, все вот эти вещи, гулим, йошер, как это вообще постичь все?
0: Ты заботишься о том, кто находится там где-то на уроке и через интернет нас видит и не знает, как у него соединиться все это вместе и все остальное. Я вообще об этом не беспокоюсь, совершенно не беспокоюсь. Я не очень-то беспокоюсь, чтобы ты понял эти вещи, потому что они, эти вещи, понимаем мы только с помощью постижения. Когда ты придешь к состоянию, когда ты сможешь это сделать, и свята облачаться в келим, и ты поймешь, что здесь происходит, и с этим на самом, деле наполнишься, постигнешь, поймешь, наполнишь себя. А до этого это насытишь себя. А до этого ты не... Это просто слова, что-то такое, что экран, намерение, отдача, слияние. Откуда ты знаешь? Ты не знаешь. Ты учишься, чтобы привлечь к себе что-то, что исправит тебя. Ты хочешь, чтобы вы в тебе произошли какие-то изменения относительно любви к ближнему, относительно отдающего. То, что ты немного хочешь от товарища, от себя. Ты получаешь это пробуждение, в этом весь ключ к успеху, а не в твоем разуме, чтобы ты понял или не понял в точности, как все это соединяется. А если есть здесь человек, у которого нет разума, который с трудом так может соединить две мысли вместе, так что он оторван от исправления? Нет, в той же мере, как и ты, достоин исправления, и сделает его, как и ты. Все зависит только от меры желания исправиться. Когда я хочу, чтобы это развилось во мне, чтобы это произошло со мной, все. А не разумом здесь учим, хотя мы и учим свята, келим, и гулим, йошер, тысячу разных деталей. Ты знаешь, сколько есть деталей, которых он не написал? Это бесконечность, не знаю, как это сказать, просто миллиарды всяких деталей, как в нашем мире. И он об этом не написал, что он пишет 10 сферот. Он тебе дает принцип всего лишь. Во всей этой книге, в 6 томах, он дает тебе принцип, как свет и кли могут выстроиться в разных формах между собой. И написал об принципах соединения между ними, но на самом деле есть бесконечное количество деталей. Он не пишет нам, чтобы мы не заботились. Мы никогда этого не будем знать. Если мы просто разумом будем знать, это будет просто искажением науки Каббала. Поэтому я не беспокоюсь о том, что кто-то находится там в интернете, далеким от нас на 1000 километров, понял. Это не дело не в понимании. Он должен вместе с нами стремиться к собственному исправлению, и все. Вместе с этим это не носит вреда, если мы говорим об этом, потому что это мера нашей связи с темой, но не то чтобы от этого зависело само продвижение. Совершенно нет. Не умный здесь учится.
2: Боже, шавалим альтипа.
0: Как спрашивают о капле. Умный, глупый, да? Ленивый, расторопный. И только праведник или неправедник, это зависит от человека. Хочет оправдать Творца или не хочет, это зависит от нас. Все.
1: Орпними. Со слов «и дело в том». И дело в том, как мы уже выяснили подробно в первой части, что желание получать не является исконной причиной для света или для его наполнения, как это принято обычно думать, а совсем наоборот, что свет и наполнение являются причиной желания, таким образом, что желание, отдача, входящая неотъемлемо в высший свет, порождает, соответственно, желание получать в творении, поскольку то, что у высшего является желанием, для низшего является обязательным. И высший свет стал причиной раскрытия 4 стадий в желании и утворении, и они являются корнями всех желаний, раскрывающихся в мирах. И потому не представляется возможным, чтобы появилось какое-либо желание без его причины, то есть без высшего света, порождающего его. Как если бы, например, сказали, что имеется некое существо в мире, не имеющее родителей, которые породили его. И уже известно, что в мире бесконечности уже определены и существуют, и заданы вся реальность и все творения, которые должны появиться в мирах во всем разнообразии, великолепии и совершенстве, которым еще предстоит раскрыться для них в мирах. И действительно, мы выяснили, что еще в мире бесконечности уже вышли и раскрылись все желания, которым предстоит раскрыться, и также заполнились полностью в конечном наполнении. Это совершенство и наполнение, то есть высший свет, он породил и раскрыл эти желания таким образом, что наполнение желания предшествует и является причиной этого желания, относящегося к данному наполнению.
0: Есть вопросы? То есть света движут келим. Это правило, что не может быть желания, если нет сначала света, который движет им и держит его, это желание. И таким образом желание является результатом светов. Ведь мы говорим, что нет никого, кроме него, и все, что происходит в желаниях, это света, которые играют с этими желаниями, и в этой игре они создают каждый раз новые желания самым эффективным образом для функционирования, для их предназначения. Да.
1: Если желание, то есть творение сделало все ограничения сверху вниз, почему же говорят, что Творец создал миры, а не творение? Может быть, я запутался?
0: Мы говорим о том, что Творец создал миры, а не творение, поскольку это свет, который распространяется в кли, он обязывает кли реагировать в разных формах всевозможных, и этим строит все пять миров. А не то чтобы кли. Кли, оно только хочет сохранять сокращение. А свет, который приходит в кли, что мы говорим, что, как образовалась гальта? Свет, который приходит в кли, он ударяет в экран, и отсюда все начинается. И каждый раз света движут кли. Сами келим ничего не могут сделать, и не только реагируют на свет, обязательным образом и только. На этом завершим и перейдем к следующей части.
1: Здравствуйте, друзья. Сегодня мы слышали много всего. Давайте начнем прямо с вопросов.
0: Рав начал урок с объяснения о разнице между окружающим и внутренним светами. Он сказал, что в окружающем есть постижение, понимание, знание, то есть во внутреннем есть все это, и чувства, и так далее, а в окружающем — это бесконечность. Он сказал, что есть много последствий в нас, в нашем мире. Вот этого я не понял. Можно ли это немного объяснить?
1: Чтобы понять это, мы должны вернуться в Малхут мира бесконечности. Перед сокращением было состояние, когда Малхут, желание получать, Малхут бесконечности получает неограниченно, нет ограничений на желание получать. А и есть полное равенство между ней и остальными частями, и все получают все, что хотят, все, что им нужно. Ни у кого нет недостатка ни в чем, поэтому это называется энсов. Каждая часть получает все, что необходимо, и постоянно, и нет этому получению конца. Ограничение это называется совершенством. Затем это совершенство проходит, желание получать решает, что производит сокращение, ограничение и получает только после проверки. Часть будет получать, часть не будет. И все, теперь Малхут бесконечности графически обозначается, ну, в реальности нет этой графики, игуль, каф, но когда он говорит о графическом изображении, он говорит, малх, мир бесконечности, это игуль. Круг. И затем и у нас, и в этом мире все принимается без всякой проверки, селекции, определения хорошее, плохое. И мы называем это игулим. И корень этого в Малхут мира бесконечности. И все, что потом принимается селективно, часть принимается, часть нет, что-то классифицируется как хорошее или как плохое, это мы уже называем как линия, кав. Я надеюсь, что я ответил на свой вопрос.
3: Ашкелон.
4: Шалом, хаверим.
0: Здравствуйте, друзья. Раф нарисовал четыре стадии прямого света, когда есть корень, шореш, затем хохма, бина, зайрампин, то есть первая, вторая, третья, четвертая стадии. Как происходит переход от одной стадии к другой с помощью линии? Как создаются эти стадии? Какой переход есть? С помощью чего? Гелада. Может быть, изобразим это, как Раф нарисовал. Он так нарисовал. Есть у нас четвертая стадия. А вокруг нее третья стадия, вокруг нее вторая стадия. Первая. И корневая, да? Это четвертая далит. Это гимель. Это бет.
3: Алеф.
0: Это алеф. И шореш. Так все начинается прежде всего вот это малхут. Бесконечности. Малхут да Эйнсоф. Почему есть в ней все эти стадии? По закону, что нет исчезновения в духовном. Свет распространяется вместе с Келим, и нет разделения между ними. Но свет — это шореш, который строит алиф, желание получать, и начинает развиваться в своем отношении. Когда он хочет быть как шореш, это называется бет. Когда бет хочет произвести действие как шореш, называется гимель. И в тот момент, когда она распознает, что она по-настоящему получающее, это то, что хочет шореш, это называется далит. Все эти развлечения, они в свете. Малхут бесконечности — это его конечный продукт. И поскольку нет исчезновения в духовном, в той же малхут находятся все эти четыре стадии и корень. Так это строение малхут бесконечности. Теперь, на этом этапе, когда малхут раскрывает, что она получает, и она на самом деле хочет отдавать дающему, она принимает решение, что форма — это получение напрямую, свет напрямую к ней, она... Это не дает ей возможности доставить наслаждение Творцу, потому что Творец хочет насладить творение. А здесь пока еще нет творения. Творение должно быть оторванным от Творца и самостоятельно начинается, начнет подниматься и желать быть как Творец. Это Рав сегодня отмечал на уроке в очень разных направлениях и аспектах. Это то, что человек должен делать, искать обновление экрана. Этого не было раньше. Единственное новшество — это именно в желании получать. И поэтому свет уходит из малхут. Свет уходит и выходит наружу. И это называется сокращение. Почему?

Тьма — это форма наполнения. Не потому что свет ушел, он не приходит и ушел, но Малхут сама решает, что то, что я наполняюсь напрямую, этим не позволяет Творцу на самом деле насладиться. Это для меня тьма теперь. Поэтому говорят, что в Малхут сейчас есть тьма. И сейчас устанавливается новый закон, и по этому закону она может получить, и мы это знаем по чертежу, с экраном, который находится над ней, когда приходит наслаждение, она отталкивает его и получает только в мере, в какой она может получить внутрь кли. Да? До границы, а затем есть также сов, сколько она не может получить. Это тоже форма, которую мы изучали и знаем, это работа с экраном и отраженным светом. Но нужно понять, после первого сокращения это единственная кли, которая существует, экран и отраженный свет. Это единственная форма наполнения, которая может происходить. Те самые игулим, которые опустошились, невозможно наполнить в их форме. Нет напрямую получения. Эта методика устранена. С этого момента закон первого сокращения действует. Это единственная форма наполнения. Поэтому давайте соединим сейчас между ними. Всегда есть вопрос, что такое гулим, что такое йошер. Форма наполнения тех же келим. Несколько раз на уроке Рав говорил, келим не изменились, это те же келим малхут бесконечности. Поэтому это называется бесконечностью. Нет ограничения. Они сейчас не могут наполняться как до сокращения, но их форма наполнения, она в таком виде, вот так вот. Экран и отраженный свет. И это называется йошер. И йошер наполняет игулим. До сокращения это еще не называется игулим. Это называется он и имя его едино. Еще не было развлечения всех этих игулим. То есть что делает кли достойным своего предназначения? Распространение света и уход его делает кли желаемым для его предназначения. Сейчас есть кли, сейчас есть игулим. До сокращения их не было. Был он и имя его едино. Малхут наполнена наслаждение, нет никаких развлечений. Теперь есть форма наполнения, которая называется йошер и игулим. Где связь между ними? Где контакт между ними происходит? Ведь гу в парцуфе может быть только линией. Его кли называется цинор, его наполнение называется каф, линия. Это единственное, что может быть. То есть затем в рож, там, где происходит расчет, может быть связь между игулим и йошер. Почему? Потому что каждый раз, когда Малхут делает сокращение, то есть делает расчет, экранно отраженный свет, в Гальгальте, затем в Аб, затем в Саг, в Ма, в Бон, а затем в Никудим, а затем после разбиения в мире Ацелут, Брия и Цера, в любом месте это единственная методика, система работы, экранно отраженный свет. Каждый раз, когда она делает расчет, она делает в соответствии с игулим. Почему в соответствии с игулим? Потому что эти решимот, которые есть от совершенного состояния, наполненного состояния, не других решимот. Когда мы затем говорим о окружающий свет, откуда он приходит? Он соответствует тому наполнению, которое был Малхут бесконечности. После того, как он получил часть, то, что мог получить, то, что он не мог получить, сейчас он трактует это, понимает, как окружающий свет, который соответствует концу, окончанию парцуф, асов. То есть, когда мы изображаем этот чертеж, который мы видели в прошлый раз, да, когда есть своего рода круг, так нарисовал, круг, который наполняет следующий круг, а затем еще один круг, который наполняет следующий круг. А здесь есть у нас цинор, который наполняет игулим.
Это именно это. Форма наполнения называется линия, что наполняет? Он наполняет те самые гулим, которые сейчас не могут наполняться напрямую. Как это связано с нашим миром? Спросил у нас Нир, да? И на нас тоже воздействует закон первого сокращения. Почему все хотят?

0: Это никогда не могут наполниться, потому что нет экрана отраженного света. Почему каббалисты самые счастливые в мире? Потому что они раскрыли методику, как пользоваться получением, экраном и отраженным светом и наполнять желание Творца, чтобы эти игулим наполнились. Поэтому Рав несколько раз подчеркнул на уроке, что нет двух видов келин, нет такого. Есть одно желание, желание получать, которое создано. Форма его наполнения после сокращения называется йошер. Тот, кто не знает этой формы, может желать, сколько он хочет. Он будет несчастным. Тот, кто знаком с этой методикой, праведники унаследуют вдвойне. Еще вопрос.
1: Орен, кен.

0: Туда Лайсбер.
1: Спасибо за объяснение. Я хотел спросить, он говорил о мире Ак, это Игулим, но мы знаем, что после сокращения работают в Йошер. Причем есть мир Ак, который написал в виде Игулим.
2: Мир Ак — это уже Йошер, все миры, которые приходят. Но в любом мире есть игулим. Есть часть желания, когда свет может распространяться туда без ограничений. Эта часть желания, которая распространяется без ограничений, называется игулим. Это то, что Гилад упомянул раньше, что это рож. Там нет проблемы, все может распространяться. Так все начинается с игулим, да, рож, три первых сферы, а затем продолжает распространяться в кав, пока не приходит следующее желание. Скажем, четвертая стадия ваг, затем третья стадия, и затем снова игулим, затем снова линия, и так до бесконечности.
3: Киев Эхад.
4: Так, дякую, товарищи. От питання таке. Раф сказав, що усе залежить.
1: Спасибо, товарищи. Вопрос такой. Раф сказал, что все зависит от меры моего желания исправиться. И я хочу, чтобы это во мне развилось и во мне произошло. Так что именно мы хотим, чтобы произошло в нас, исходя из того, что мы читали и учили сегодня?
2: Чтобы было у нас желание работать с экраном и отраженным светом, вместо желания наполнять собственное желание, просто наполняться. И это естественное желание. Это то, что мы должны развивать, это новое, единственное, что может быть творение. Желание, которого у нас нет сейчас, и мы должны работать вместе для того, чтобы обрести его. И в первой части урока Рав сказал, нужно все время проверять отношения и связь твою с Творцом. Он сказал в начале предыдущего урока своего, что есть у нас от разбиения келим части экранов, и мы должны почувствовать противоположность света и клея и превратить разбитый экран в исправленный. Это единственное, что не произошло сверху вниз, потому что сверху вниз только разбиение произошло, и это уже наша роль — объединиться между собой в десятки, желать, помогать друг другу, помнить цель и просить это кли, чтобы было у нас желание к духовному.
3: Саф.
1: Я слышал несколько раз, что Рав сравнивает цинород, вот эти каналы с экраном, но все-таки это два разных слова, и какая разница между ними? Малхут Мира Бесконечности, когда решила произвести сокращение, есть в ней экран, и начало — это экран, то есть сила приходит, то, что взор пишется, как бы твердая искра, да, и отталкивает свет, не принимает. Теперь она же все-таки должна получить эту цель творения, она не может оторваться от Творца, она начинает производить расчет. И та форма получения ее теперь называется кав. Экран порождает кав, и вот отторжение и получение, которое приходит от нее, это и отличается, называется кав. То есть есть линия и есть кав. Если нет экрана, то нет вообще линии, нет кава.
2: И на самом деле в определениях, если мы раскроем 91-ю страницу, вопрос Нунтет, что такое цинор? 59-й вопрос, что такое цинор? Говорит нам Баль Сулам. Келим де Йошер называется по имени, называется цинорот, поскольку они притягивают и ограничивают свет границами, которые в них, подобно цинору, трубе, которые ограничивают воду, которая проходит по ним. То есть это экран. Он прежде всего отталкивает, если у него кощут, твердость, он отталкивает, а значит, затем обиют, мера желания получается, раскрывается. В соответствии с этим есть отраженный свет, который отмеряет, сколько он может отдавать Творцу, поскольку есть подобие по свойствам, и тогда он получает. Сколько получает, это уже 60-е определение, что такое линия кав. 10 сферот келим деешер со стороны келим называется цинур, труба, то, что мы говорили раньше. А со стороны света, который находится в них, называется кав, линия. И только 10 сферот мира Адам Кадмон называются одна линия, кав и хад. Это называется акудим, связанные все в Адам Кадмон. Тогда как в мире Ацилут, в его 10 сферот имеется 3 линии. Это уже другое объяснение. Так есть у нас игулим, есть йошер, есть у нас большое стремление быть там, где находится Бааль Сулам, когда он объясняет это, и где Рав находится, объясняя нам это. И с этим мы переходим к сообщениям. Итак, сегодня, во вторник, с 9.30 до 21.00 мы будем изучать статьи Рабаша. Урок переводится на все языки и на все, и всему сообществу учащихся. Присоединяйтесь. И, друзья, в ближайшую пятницу состоится праздник Рош ха-Шана. Пройдем вместе по расписанию в пятницу. Это праздник кануна Рош ха-Шана. Так утренний урок, как обычно, от, обратите внимание, от, без 15.06 до 6.15 хумус, с 12 до 13 дневной урок и трапеза Рош ха-Шана с 14.30 до 16. Мы открыли новое место в галерее, где будут сидеть мужчины и женщины без детей. А мы переходим к субботе уже. А, и в воскресенье это первый, второй день Рош ха-Шана. Итак, у нас в 5.15 утром подготовка к уроку. Не так, как обычно, это праздник. 5.15 подготовка к уроку, в 5.30 дневной урок Кабалы, утренний урок. С 8 до 9 перерыв, который не транслируется, а с 9 до 10 с

0: Строим духовное общество.
1: Здравствуйте.
0: На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 30 октября 2002 года. Урок основан на статье «Что означает, каждый день будут они для тебя как новое». Статья находится на 959 странице, первом томе Рабаша. Прочитаем вместе эту статью. В нашем распоряжении 39 минут. Что означает, каждый день будут они для тебя как новые в работе? По поводу стиха в этот день Творец Всесильный Твой повелевает тебе исполнять законы эти, предписания, и соблюдай, исполняй их всем сердцем твоим и душой твоей. Объяснили наши мудрецы, каждый день будут они для тебя как новые, как будто ты получил их сегодня с горы Синай, как будто именно сегодня тебе было заповедано исполнять их. И следует понять, что добавляет нам это, как будто сегодня тебе было заповедано, и почему недостаточно в простоте, как было на горе Синай, когда они получили Тору, а мы должны принять на себя, как будто сегодня тебе было заповедано, как это сказано, что это добавляет нам в работе. Вот во вратах намерений Ари говорит следующим образом по поводу чтения Шма и молитвы, когда молятся каждый день все три раза, вечером, утром и днем, в будни, в субботу и в праздники. Знай, что есть разница и большое отличие между молитвами в будни и молитвой в субботу, и в новомесячье, и молитвой в праздник, и в полупраздничные дни. И мало того, даже в сам праздник молитва праздника Песах не равноценна молитве в праздник Шивот. И мало того, и в сами будни есть большая разница между молитвой одного дня и молитвой следующего дня. И нет никакой молитвы со дня сотворения мира и до конца мира, которая была бы подобна другой. И один человек не похож на другого, и исправит один то, чего не исправит другой, и согласно тому, что цель заповеди молитвы — это произвести выяснение семи царей дома, мелахим, которые умерли, и каждый день, и в каждой молитве выясняются и происходит выяснение новых искр.
2: И для того, чтобы понять, что такое разбиение, которое произошло с семью царями Эдома, которому мы должны выяснить посредством Торы, заповедей и молитвы, мы должны помнить две вещи, которые нам известны. Первая — цель творения. Вторая — исправление творения. И цель творения — насладить свои создания, то есть, чтобы творения получили благо и наслаждение. А исправление творения стоит в том, что в тот момент, когда они получат эти блага и наслаждения, они не ощущали бы стыда из-за различия по форме, которое есть между получающим и дающим. И совет тут, что произошло исправление. И когда человек получает ради себя, свет уже не светит. Поэтому, когда человек погружен в келим получения ради себя, над ним пребывает свойство скрытия и сокрытия, и он не способен почувствовать важность святости, поскольку святость пребывает именно в том месте, где он хочет доставить наслаждение своему Создателю. Однако до этого, то есть все то время, пока он еще не удостоился отдающих келим, а только в этих келим пребывает высший свет, человек обязан принимать все в вере, то есть верить в Творца, что Он управляет миром, свойством добрый и творящий добро. И верить в величие Творца, что Он велик и правит всем. И верить, что это большая честь служить великому царю. И сказать, что Он удостоился многого этим, не означает, что он должен сказать это устами, а человек должен почувствовать большое наслаждение от того, что он служит великому царю. Другими словами, когда человек может сказать, что он служит великому царю, когда у него есть большое наслаждение. А если пока еще он не чувствует наслаждения от того, что он служит царю, это является признаком того, что он еще не находится на ступени, чтобы он верил, что служит великому царю.
0: И мы должны верить тому, что написано: «Царство его, Малхут, правит всем». И сказал мой отец и учитель, что нет никакой другой силы в мире, а только он, Творец, сам делает и будет делать все действия, а святость оживляет клипот. И у клипот нет никакой жизненной силы, кроме той, которую дает им святость. И потому сказано, и ты оживляешь всех. А объяснение слов «Малхут его правит всем» состоит в том, что Малхут мир Ацилут дает им жизнь. А иначе они не могли бы существовать. И отсюда получается, что то, что мы учим, что Творец создал желание получать, чтобы оно получило наслаждение, и оно обязано получить благо и наслаждение, иначе у него нет права существования в мире. Другими словами, несмотря на то, что произошло сокращение и скрытие на желание получать ради себя, и благо и наслаждение не доходят до него, однако для того, чтобы это желание существовало, ведь если оно отменится, нечего будет исправлять. Поэтому для того, чтобы оно существовало, оно получает минимальную жизненную силу, чтобы оно не отменилось. И это жизненная сила, которую они получают, приходя от силы разбиения, поскольку святые искры упали в клипот для того, чтобы они получали жизненную силу и не отменились. Из сказанного получается, что без наслаждения жить невозможно. А все то время, пока человек еще не принял на себя время высшее Малхут, бремя высшее Малхут, этот человек получает жизненную силу только от Творца. Но у человека нет веры в Творца, чтобы он мог сказать, что Творец дает ему жизнь. Поэтому человек говорит, что у него есть жизнь от природы. А мы должны сказать, что истина состоит в том, что Творец скрывает себя в этих облачениях по отношению к нерелигиозным людям, но они не верят в это. То есть то, что Творец скрывает себя по отношению к этому человеку так, чтобы этот человек не мог верить, что Творец является дающим. А Творец скрыл себя в облачении разделения. Поэтому наслаждение Творца приходит к человеку, облаченным в облачение, и в эти облачения облачено наслаждение.
2: И это подобно тому, что мы видим, что есть еда человека, и он сидит и ест трапезу, состоящую из мяса, рыбы и тому подобного. и этим человек наслаждается. А то, что остается в виде отбросов от еды, он бросает в мусорный ящик для кошек, чтобы они ели эти отбросы. И нет сомнения, что кошки наслаждаются этими отбросами. И мы видим, что у них есть полное удовлетворение от той еды, которую они находят в мусоре. Поэтому мы видим, что собаки и петухи и тому подобное, все они наслаждаются едой. Но существует разница, что наслаждение человека происходит не от отбросов, тогда как им действительно достаточно еды из отбросов. То же самое и в работе Творца. Существуют люди, которые наслаждаются тем, что наслаждаются отбросами, то есть клипот, который святость дает им как тонкую свечку. И от этого есть у них полное удовлетворение. А есть люди, в наслаждении которых, которые они получают, как все общество, находящееся в виде отходов святости. Однако эта еда не удовлетворяет их из-за того, что у них есть внутреннее освобождение, внутреннее побуждение. То есть они чувствуют, что не стоило рождаться и получать наслаждение от отбросов. То есть они чувствуют, что не может быть так, чтобы та же еда, которая дается животным, то есть зверям, птицам и тому подобное, чтобы это была еда для людей, у которых есть уровень говорящего, чтобы он был похож на животных. То есть то, от чего получают питание животное, то, чем питается животное, чтобы этим выпитался и человек. И это ощущение не дает им покоя. И они начинают искать другое место пропитания, чтобы они могли сказать, что для этого стоило рождаться и наслаждаться жизнью. И это приводит их к тому, чтобы они начали искать духовное. И это приводит их к тому, что они принимают на себя бремя Высшей Малхут и бремя Торы и заповедей. И здесь тоже, то есть после того, как они приняли на себя бремя Торы и заповедей, есть среди них такие, которые получают удовлетворение в виде лолишма. Как говорит Рамбам, что вначале их обучают заниматься Торой и заповедями для получения вознаграждения. И так и должно быть, чтобы они не меняли порядок своей работы, а пока не умножится знание их и не преисполнятся они большей мудростью, им приоткрывают эту тайну постепенно.
0: И возникает вопрос, откуда мы знаем, что не пребывает в свойстве, пока не множится их знание? А те, как сказано выше, что он получает внутреннее пробуждение и чувствует, что невозможно сказать, что это то, о чем сказано, ибо в том ваша мудрость, хохма, и проницательность бина в глазах народов. И тогда мы видим, что у него уже приумножилось знание, у него это уже, как сказал Рамбам, пока не умножится знание их и не преисполнится они большей мудростью. Тогда им приоткрывают тайну, это очень постепенно.
1: «Аз мегалим ло разе». Хайну.
0: И не преисполнятся они большей мудростью, то есть он становится умным, то есть начинает чувствовать, что есть также и внутренняя часть Торы и заповедей. И тогда приоткрывает им эту тайну, то есть что нужно работать также и над намерением, что означает, что человек должен стараться, чтобы все его действия были ради отдачи. И тогда человек приходит к слиянию с Творцом, и тогда человек удостаивается блага и наслаждения, заключенного в целетворении. Тогда человек питается едой, которая подходит для пищи человека, а не относится к свойству отбросов, которые святость бросает клипот, чтобы им было чего питаться. Но это только лишь тонкое свечение для их существования, то есть чтобы они не отменились в мире. потому что если желание получить отменится в мире, то нечего будет исправлять. И как мы учим, что главное творение — это желание получать, и в этом состоит весь материал творения. Однако, как сказано выше, существует понятие исправления творения. Другими словами, творение называется желанием получать. Это свойство было создано силой цели творения. То есть желание насладить свои создания создало, как сущее из ничего, желание получать.
2: А исправление творения состоит в том, что на него ставят намерение ради отдачи. И тогда человек становится способным получить благо и наслаждение. И тогда, благодаря тому, что мы удостаиваемся слияния, то есть подобия по форме, тогда мы приходим к ступени, ибо в том ваша мудрость и хухма, и проницательность, бина в глазах народов. То есть только когда мы выходим из-под власти народов, что называется власть многих, и приходим к власти единого, когда у человека нет ничего, кроме власти Творца, тогда мы удостаиваемся света хохмы и бины. Однако, хотя человек уже получил внутреннее побуждение, то есть он хочет работать ради отдачи, а не просто в виде действия ради получения вознаграждения, и разум обязывает думать, что человек должен идти вперед и каждый день быть сильнее, чем вчера. И, по сути дела, здесь начинается новый порядок, который прямо противоположен разуму. То есть здесь начинается порядок подъемов и падений. И иногда человек говорит, что прошлые дни были лучше, чем эти. И, может быть, за один день несколько подъемов и падений, или за одну неделю несколько подъемов и падений, вплоть до того, что часто человек приходит в отчаяние и говорит, что он не видит, чтобы когда-нибудь возникла такая реальность, чтобы он смог выйти из-под власти зла. И он обязан подчиняться желанию получать. И поскольку главная работа в Торе и заповедях уже дошла до осознания, что это не настолько важно, потому что основная важность исполнения Торы и заповедей должна быть ради небес. То есть от того, что он приходит к осознанию, что главное — работать ради небес, это знание привело его к тому, чтобы он получил свойство ущербности, то есть неважности работать в свойстве действия без намерения.
0: И хотя он знает из того, что сказали наши мудрецы, что всегда обязан человек учиться в лолишма, потому что из лолишма приходит к лишма, тогда злое начало в человеке дает ему понять, что это верно, что это важно, потому что из лолишма приходит к лишма, тогда как ты, говорит ему зло в человеке, разве ты не видишь, что ты не способен прийти к лишма? И это ты видишь сам. Другими словами, до этого зло в нем давало ему понять, что он должен отчаяться от того, чтобы прийти к уровню, когда он сможет работать ради Творца. А после того, как оно дало ему мысли об отчаянии, оно говорит ему, сейчас, когда ты уже пришел к знанию, что главное — это ради небес, разумеется, ты понимаешь, что в работе не ради небес нет никакой ценности. Поэтому оно дает ему понять, что не нужно прилагать такие уж большие силы, чтобы исполнять все эти действия. Ведь ты уже знаешь сам, что лолишма, оно не настолько важно, поэтому ты можешь дать себе поблажку, Торе, молитве и так далее. Получается, что во время падения человек скатывается, идет согласно тому, что дает ему понять его разум. И человек, когда он находится в состоянии падения, со всей его низостью он еще и гордится и говорит: «Эти люди, которых я вижу, что они, да, соблюдают Тору и заповеди со всей точностью. Несмотря на это, я вижу, что они не делают это ради небес, а я не могу быть такими, как они».
2: Это он объясняет объяснением гордости. Это он оправдывает объяснением гордости. То есть они еще не пришли к такому важному знанию, что главное — это делать все ради Творца. Тогда как я нахожусь на более высокой ступени, чем они. И я уже знаю, что главное — это ради небес. Поэтому я не вижу в том, то есть в практическом, в только лишь практическом, без намерения ради небес, такую большую пользу, чтобы стоило прилагать силы и исполнять это со всеми деталями. Это называется «прегрешение влечет прегрешение». То есть грех отчаяния ведет его к тому, чтобы он принижал работу в Лолишма. А после того, как он принизил работу в Лолишма, это ведет его к тому, что он приходит к уровню гордыни, гордости. То есть он считает себя избранным из народа. То есть он понимает больше, чем остальные люди, которые не понимают истины так, как понимает ее он. Если человек в любом случае не убегает с поля боя, то есть он не раскрывает своих грехов публично, проходит некоторое время, пока над ним не сжалятся свыше, и ему не дают еще какой-то пробуждение, и он снова получает подъем. И тогда снова к нему приходит зло, чтобы спорить с ним. И снова повторяется тот же порядок. И совет тут — не убегать от действий, к которым он привык, а наоборот, еще больше умножать действия. Это он может делать только выше знания. И человек обязан верить, что в этой работе, которую он совершает во время падения, и он добавляет внешние действия к основе выше знания, этим он делает большие шаги, чтобы прийти к цели, которая называется слиянием с Творцом. И об этом моменте сказал мой отец и учитель, что это то, о чем сказано: прямы пути Творца, праведники пройдут по ним, а грешники споткнутся на них.
0: И в этом состоянии падения, если он может добавить действия на основе вышезнания, поскольку его знания показывают ему, как сказано выше, порядок, что прегрешение влечет прегрешение, а он укрепляется выше разума, тогда он приближает время своей работы и может прийти к цели в самое ближайшее время. Поэтому человек обязан во время подъема привести в порядок действия и намерения. Другими словами, когда он чувствует, что главное — это намерение, он должен думать, что и действие — это вещь тоже очень важная, поскольку человек исполняет заповедь царя. И у нас нет постижения, насколько важно действие перед Творцом, как сказал мой отец и учитель, что насколько мы можем оценивать важное состояние лишма, еще гораздо важнее перед Творцом состояние лолишма, а важность лишма мы оценить не в состоянии, поэтому во время подъема человек должен помнить, что не следует пренебрегать действиями, которые он совершает. Однако вместе с этим Человек должен стараться делать все свои действия, чтобы они были все ради небес. И существует правило, что все, к чему человек привык, уже становится у него как традиция. То есть он не должен знать, для чего предназначено это действие. Это называется «затверженная заповедь людей». Это означает, что он привык к нему.
2: А поскольку Тора и заповеди были даны, чтобы очистить ими творение, получается, что он должен строить намерение во время исполнения заповедей, чтобы это действие привело его к состоянию слияния с Творцом. Получается, что человек должен знать, чего он желает от этого действия. Поэтому, если человек совершает это действие в силу привычки, ему не нужна никакая оплата. Получается, что с одной стороны, исполнение Торы и заповедей в силу привычки есть тоже высокая вещь, как известно из слов мудрецов. Добрую мысль Творец присоединяет к действию. То есть, когда человек удостаивается доброй мысли, то есть уже удостоился того, что он может направить все свои действия ради отдачи, тогда все действия, которые он производил, которые еще не были с намерением ради небес, Творец присоединяет ко всем действиям, которые были до этого, намерения, и все они входят в святость. Получается, что чем больше у него добрых дел, потом над ними пребывает мысль ради небес. Из сказанного поймем, почему сказали наши мудрецы, «И каждый день будут они для тебя как новые, как будто ты получил их сегодня на горе Синай, как будто именно сегодня тебе было заповедано исполнять их». И тут есть два понимания. Первое, как тогда у них была подготовка к получению Торы, так же каждый день человеку нужна подготовка к получению Торы и заповедей. И благодаря этой подготовке можно прийти к их постижению. Тогда как, когда человек делает это без подготовки, а в силу привычки, посредством этого человек не удостаивается цели творения, хотя и это тоже великая вещь. Однако вместо того, чтобы он мог войти благодаря этому на уровень «знай Творца Отца Своего», что, несомненно, ведет прямо к цели, и потому сказали мудрецы, «пусть будут в глазах твоих как новые», а благодаря этому он удостоится слияния с Творцом.
0: Второе, что если они не будут в его глазах как новые, а это будет у него как затверженная заповедь людей, то есть в силу привычки он уже не может исполнять Тору и заповедь в свойстве высшего знания. Так как благодаря тому, что он работает выше знания, он становится потом способным удостоиться знания святости. Получается, что когда он работает в силу привычки, то есть когда он чувствует, что должен исполнять Тору и заповеди как традицию, и так принято организовать и выстроить свой распорядок дня, получается, что у него нет возможности продвигаться. И поэтому сказали мудрецы, каждый день будет как будут тебя как новое, ибо благодаря этому человек приходит к тому, что он удостоится целетворения, состоящей в том, чтобы творения удостоились получить благо и наслаждение. И согласно тому, что сказано в книге Шар Каванот, «Врата намерений», каждый день пусть будут в глазах твоих как новые, означает, ибо такова истина, то есть каждый человек, то есть каждый день человек исправляет новые свойства из тех, что упали при разбиении келим, как выясняется там в книге. Получается, что человек не повторяет то, что он получил Тору на горе Синай, те же самые вещи не повторяются, А благодаря Торе, которую он получил на горе Синай, благодаря этой Торе он обязан исправлять каждый день новые свойства. Получается, что он находится в состоянии, как будто сегодня тебе было заповедано. То есть каждый день есть что исправлять с помощью Торы другие свойства. И отсюда следует, что человек должен есть каждый день. И недостаточно ему того, что он поел один раз в год, чтобы, по крайней мере, ему хватило этого на год. А согласно словам великого Ари, во время каждой трапезы выясняется новое свойство от разбиения, хотя это не каждый чувствует. Однако это дано всему Израилю в целом, а все частности, существующие в общности, должны прийти к этому уровню, как сказано, «Ибо все познают меня от мала и до велика».
3: Прежде
2: всего, так тут такая особая атмосфера, все товарищи мирового кли здесь вместе, и чувствуется конгресс в воздухе.
0: Перейдем к уроку.
2: Мы прослушали волнующую статью из третьего тома «Шлавей Асулам». Книга «Дворим», глава «Китаво». Что означает «каждый день будут они для тебя как новые в работе»? Что значит «каждый день будут как новые»? Желание получать не ново. В одной и той же форме оно существует от начала творения и навечно. А будут в твоих глазах как новые, означает, что обновление относится только к намерению. К намерению ради отдачи. В намерении человек всегда находится то на подъеме, то на спуске и постоянно ведет выяснение, и именно по намерению мы оцениваем человека. Вначале человек находится в состоянии, что он вообще без намерения, и это значит, что он привык производить действия, которым приучили его в воспитании, это может быть религиозное воспитание или светское, и это называется исполнением, действием, приученным, то есть как его обучили, так он и исполняет. И, разумеется, тут нет никакого намерения, а просто привычка становится второй натурой. Так происходит с теми, кто получил религиозное воспитание, и с теми, кто получил светское воспитание. Все эти вещи по отношению к намерению не считаются ничем, потому что тут человека нет. Можно взять любого, воспитать его как угодно, и таким он и останется, он примет заданную ему форму. Тут все еще нет человека. Человек — это тот, кто своим свободным выбором формирует в себе образ Адама, от слова «доме», подобного Творцу. И в этом процессе есть понятие намерения «лолишма», а затем «лишма». В «лолишма» входят все усилия его с того мгновения, когда он начинает работать над точкой в сердце и получает какое-то пробуждение к сближению с Творцом. И хотя это может занять много лет, 10 или 15, в зависимости от количества и, главное, от качества усилий, Но пусть даже он работал столько много лет, он находился в подъемах и падениях, отдалялся, сближался, проходил всякие состояния. Затем, когда он удостаивается намерения ради отдачи, правильного намерения, то все его усилия, может быть, в нескольких кругооборотах, может быть, он не успел за один кругооборот все закончить, все это входит в намерение ради отдачи, которую он обрел. И все они навечно входят в его работу. А все остальные вещи, которые человек получил благодаря воспитанию, они не относятся к ступени человека, и они равны нулю. И так он идет и добавляет, каждый раз добавляет подъемы и падения по отношению к намерению. Наша проблема, что мы думаем, мы измеряем наше состояние, считаем их хорошими или плохими, подъемами или падениями, по отношению к нашему состоянию, нашему настроению, нашему физическому состоянию. Насколько мы бодры в работе. Но это вообще не относится к истинному состоянию. Намерение ради отдачи или ради получения, его острота, его прояснение, осознание заключенного в нем зла, способность совершать добро или нет, это все измеряется не по нашим ощущениям, а по самому намерению, насколько мы находимся в глубине выяснения намерения. Поэтому мы можем измерить только наше продвижение. Может быть, человек находится полностью в намерении ради получения, и в нем нет ничего ради отдачи, он далек от Творца этим. Он действительно далек от Творца, но он близок к Творцу тем, что он продвигается в выяснении намерения и в процессе исправления. Поэтому наше ощущение ничего не определяет на лестнице ступеней, по которой мы идем и поднимаемся. Измерять нужно только выяснение в намерении. И эти выяснения, хорошие или плохие, неважно. Но чем они глубже, тем они более продвигают. Поэтому нужно стремиться только к обновлениям в намерении. То есть все время находиться в проверке, каково мое отношение к Творцу, как я к Нему отношусь. Так, все время проверять взаимную связь, систему отношений. И все время, насколько это возможно, углубляться в это. Но ни в коем случае не начинать строить какие-то воображаемые отношения, когда человеку кажется, что вот он так делает, и так он поступает с ним, вот так Творец с ним поступает в ответ. Не дай Бог. Речь идет не о том, что я что-то делаю ему, а он делает мне. В действии, а о моем намерении. Что я по отношению к нему думаю о нем, как я отношусь к нему. То есть вся наша проблема в том, что мы от намерения опускаемся к действию. И тогда возникает путаница. Я поступил так, а Творец поэтому поступает со мной так. О том, что я сделал, вообще мы не говорим, вообще не понимаем, что значит «я сделал». Я в последнее время слышу много подобных рассуждений, когда люди строят расчеты. Вот и Творец поступает с нами так, потому что мы сделали то-то или иное. То есть мы все как будто бы пророками стали. Мы не знаем той части творения, где созревают все действия, которые потом нисходят к нам. Но вдруг мы начинаем рассуждать, что мы как будто бы знаем всю систему мира Ацилут. Где там связываются наш ман и то, что мы получаем в ответ. как мат. А люди начинают выстраивать такую воображаемую систему отношений в такое дикое воображение. Им кажется, что они уже могут точно установить, почему Творец сделает им так или иначе. Нет тут никакого понимания, мы этого не знаем, потому что души так связаны, так перемешаны друг с другом, и у каждого есть и особый процесс, который не связан с его текущим состоянием. И структура души у каждого такая, что неизвестно, какие события нужны, чтобы раскрыть и исправить каждый этап этой души. То есть, иными словами, о действиях мы вообще не можем судить. Это то, что от нас скрыто, и то, что находится в рожь до Ацилут. И пока мы туда не придем, мы не узнаем этого, пока не постигнем, пока у нас не будет ясного постижения, явного постижения. То, что нам остается, это только выяснение намерения. И выяснение намерения мы должны все время заниматься постоянно, чтобы эти намерения действительно каждый раз были как новые.
0: Влияет ли это на привычки в материальном мире?
2: Влияет на что?
0: Ну, на привычки наши в материальном мире.
2: На килим в материальном мире?
0: На привычки.
2: На привычки? На привычки в материальном мире. Привычек в материальном мире должно быть как можно меньше. Привычка должна быть только для соблюдения учебного распорядка. Ну или, скажем, наоборот. Привычка хороша там, где ты животное. И ты устанавливаешь для себя правильные границы, правильные рамки, чтобы продвигаться. Встать утром, учиться, пойти на работу, вернуться с работы, продолжить учебу или сделать что-то в распространении, вернуться домой, пойти спать и снова повторять все это. Такова жизнь. Установил распорядок, и все. Это привычка. Она действительно становится второй натурой. Человек начинает к этому привыкать. Но и эта привычка, если ты не работаешь тут в намерении, то ты превращаешься в неживое. Только намерение у нас всегда может быть добавкой. Во всех действиях, во всем, что относится к этому миру, действует правило «не прибавляй и не убавляй», а добавление только в экране.
0: Все, в чем нет намерения, является привычкой.
2: Обо всем, в чем нет намерения, не нужно заботиться. И о действиях, которые под намерением, тоже не нужно заботиться, потому что намерение уже вызовет человека, обяжет человека совершить действие. А в духовном само намерение и является действием.
0: Непонятно, что значит добавлять намерение.
2: Поэтому во всех книгах и всем, что ты слышишь, что рассказывают о каббалистах, всегда так говорят, что всегда так изображают, как будто бы они сидят в углу и ничего не делают, и работают только в намерении. Понимаешь, сидит где-то там в углу, ниоткуда, никуда не выходит. Это такой образ простого народа в отношении каббалиста, потому что действительно вся работа, она внутренняя. Но и во внутренней работе есть и действие, и намерение.
0: Непонятно, что значит добавлять в намерение.
2: Добавлять в намерение означает, что ты проверяешь себя. И каждый раз обнаруживаешь, насколько ты не собираешься действовать ради отдачи. То есть ты не думаешь о Творце, а думаешь о себе. Здесь и находится твоя внутренняя работа. После выяснения приходит осознание зла, затем просишь исправления, и после этого совершаешь действия, чтобы все больше и больше и больше мыслей были ради отдачи. Это значит, когда у тебя действительно появится намерение ради отдачи, ты сможешь начать работать с желаниями И это уже будет называться зивук дака.
0: Да, но у меня нет такой кнопки, которую бы я нажал, и весь этот процесс запустился. Должны быть какие-то этапы, чтобы были условия для развития всех этих стадий, которые вы описали. Как я проверяю? Как я могу увидеть, что действую не ради отдачи, а ради себя? Как я проверил это? И что дальше? Осознание зла ведь не приходит от такой рассудочной проверки.
2: Практическое осознание зла, то есть осознание намерения ради получения или ради отдачи, приходит главным образом в результате усилий в окружении, учебе, распространении. Чем больше человек вкладывает во все это и одновременно хочет видеть свои намерения, тем яснее, благодаря усилиям в учебе, распространении, группе, среди товарищей, он начинает видеть намерение. Если человек все это не вкладывает, то у него не будет осознания намерения.
4: Есть

0: дня
1: к
0: изменению разбитого экрана на исправленный. Как я могу это сделать? Я должен совершать действия, где эти действия с экранами, исправленными, как бы я делал. Это действие в учебе, в группе и распространении. Других действий у нас, которые были бы связаны с экраном, у нас нет. Я не говорю о том, что надо больше есть, больше пить, получать больше наслаждений. Об этом речи нет. До связи таких действий с экраном нужно еще очень много этапов. Это уже действие получения. А действия отдачи, которые будут связаны с экранами отдачи, это учеба, группа и распространение. Так если во время учебы, распространения и работы с группой я думаю, каково мое отношение к этому, я думаю ли о себе, или о Творце, или о других товарищах, тут в особенности я ясно вижу, насколько я не в этом. А во всех других действиях я сразу буду обманывать себя. Там я смогу оправдать себя. Но в таких действиях нет. Поэтому каббалисты нам советуют их производить. Иначе я бы сидел в углу, как какой-нибудь великий каббалист. Нет, никуда бы не выходил и ничего бы не делал. Ну, хотя все они работали, но, допустим, сидел бы и совершал все эти ихудим, все эти объединения, о которых рассказывают применительно каббалистам. Ихудим, объединение, означает, что с помощью экрана человек соединяет себя с высшим светом. Вот что такое ихудим. Поэтому здесь, в этом мире, нам остается делать только эти действия. Я должен заботиться, чтобы каждый день у меня были такие действия. Учеба, распространение и группа. А внутри этих действий я подумаю о намерении, ради чего я все это делаю. Говоря так, что даже если благодаря этим действиям я хочу приблизиться к Творцу ради того, чтобы мне было хорошо, но все же я думаю о Творце и вижу, что почти не думаю о нем, это все-таки называется лолишма. И из этого я уже расту и приближаюсь к цели. А перед Максимом наибольшая лолишма состоит в том, что я на 99% думаю о себе и на 1% о Творце. Или наоборот, якобы на 99% думаю о Творце и 1% о себе. Но на деле я все равно не способен действовать, не извлекая личной выгоды. Есть осознание зла, просто только относительно чего я проверяю это зло? По какому признаку? И тогда из лолишма приходит в лишма. Поэтому в действиях группы по распространению и в учебе я обязан постоянно проверять свое намерение, анализировать его. Проверять, таково оно или другое, и куда, и почему, к чему оно направлено. Но эта проверка не должна ослаблять мои действия. Ну, я проверил, да, так я не в этом. Ну, значит, я в лолишма, ну и что? Ну, прекрасно, у меня есть лолишма, тогда я все больше продвигаюсь в действии, в учебе, в группе, в распространении, и у меня возникают все новые и новые намерения. Я постоянно работаю над намерениями. Над этими действиями, без этих действий, я не могу держаться за них. Поэтому муж у меня сегодня спросил, что мы будем делать, когда у нас уже есть предприятие? У нас уже есть предприятие, как присоединить к нему намерение? Когда у нас уже есть предприятие, и мы работаем здесь как товарищи на предприятии, в распространении, в учебе и в группе. Потому что в конечном счете это все группа. Тогда начинайте думать, ради чего мы это делаем. Это уже называется проверкой намерения. После действия я спрашиваю себя, ради чего я совершаю эти действия.

0: И на самом деле сами эти действия так устроены, что они пробуждают проверку намерения. Вопрос, для чего я действую? Действия отдачи неестественны для тела, и они всегда вызывают у тела вопрос: что это за работа у вас? Что с тобой? Иди отдохни, брось это. Поэтому рано или поздно мы обязаны выполнить эту работу.
1: Да.
0: Мы сейчас говорили, что не нужно представлять себе реакции человека на работу любви к Творцу, потому что это как бы воображаемое. Тогда что означает, что статья «нет никого, кроме него», которую человек должен взять в духовной жизни относительно Творца?
2: Мы говорим так, что в лучшем случае мы возносим ман наверх, если речь идет о духовной работе. Про материальную работу также все наши желания поднимаются наверх. Я хочу сейчас пить. Желание ощущается наверху. У меня что-то болит. Желание, чтобы боль прошла, даже если я это не осознаю, поднимается наверх. Что значит «поднимается наверх»? Оно связано с Творцом, потому что от Него ко мне, в общем-то, приходит каждое желание, каждая причина боли, чего-то хорошего или плохого. Всего. Еще до того, как со мной что-то происходит, это посылается свыше. Поэтому и моя реакция автоматически ощущается у него. Ведь он сам вызвал эту реакцию и заранее знает, как я отреагирую. Как следствие моей реакции теперь пробуждается механизм, который снова воздействует на меня и вызывает во мне новую реакцию на предыдущую. И так далее. От него ко мне постоянно приходят разные такие как бы сигналы. Ну, как сказать, сигналы на иврите?
0: Сигналы.
2: Сигналы, да, от него. Я постоянно как-то на них реагирую, осознанно или неосознанно думая, что они от него, или я не думаю это, неважно. Я постоянно получаю от него какие-то воздействия, которые приходят ко мне и проходят через меня, и так я расту. Так я иду вперед. Одни вещи я ощущаю сильнее, другие слабее. Одни вещи я связываю с Творцом, потому что они приходят от Него, а других я не знаю и не думаю о них. Каким-то воздействием начинаю добавлять намерения и воспринимать их как исходящие от Него. Мне во благо. А другие я не могу оправдать и думаю, что он плохой. И так далее. Когда я думаю, что он плохой, когда в ответ начинаю кричать: «Почему ты мне делаешь это?» Если я не согласен с происходящим, ведь праведник, он согласен, принимает все, что приходит к нему свыше. Он настолько исправлен, что он находится в подобии по форме с тем, что приходит от Творца, и всегда ощущает это как добро. Когда мы говорим, что нет никого, кроме Него, это означает, что сейчас все приходит ко мне от Него. И во мне есть реакции на это или нет, это совершенно не важно. Все происходит с нынешнего мгновения и до конца исправления. Вся эта система работает абсолютно автоматически. Это то, что мы говорим, что все эти вещи происходят, но и в действиях, в самих действиях ничего не меняется. Мир идет своим чередом, у тебя есть путь, и все действия от этого мгновения до конца исправления ты обязан пройти, потому что твои килим разбиты и должны постепенно исправляться, пока не будут полностью исправлены. От тебя зависит только то, какое намерение ты добавляешь к происходящему. Как ты относишься к тому, что проходишь? В этом наша работа, чтобы быть праведником, оправдывать все действия, которые над тобой совершаются. А в той мере, в которой ты способен оправдать эти действия, то они проходят. Если задерживаешься и не можешь оправдать какие-то действия, ты остаешься в этом, пока постепенно не познаешь это глубже, со всеми причинами и следствиями. Оправдываешь? Тогда переходишь к следующему действию. Наша работа состоит лишь в том, чтобы ускорить путь, но нет другого пути, который мы бы проходили вне зависимости от того, согласны мы или нет. Наше участие в пути состоит только в согласии, и это у нас называется действием, поэтому намерение называется самим действием. У тебя есть разбитые части, и каждую из них ты должен постепенно исправлять, от легкой к тяжелой. Что значит исправлять? Ощутить, что по намерению это противоположно Творцу, и облачить на эту вещь, намерение ради отдачи, желая, чтобы она уподобилась Творцу. Этим ты ее исправляешь. Что в итоге ты делаешь? Меняешь только свое намерение, больше ничего. Все действия, они свыше. Действительно, нет никого, кроме него. Он совершал, совершает и будет совершать все действия. Вот и все.
0: Где воображение?
2: Да, вот это вот дикое воображение, о котором я говорил, существует в этом мире, когда человек начинает связывать различные события, которые происходят с ним. Он связывает причины и следствия того, что с ним происходит. Мы говорим, что все приходит свыше, и не нужно строить никаких расчетов. Почему это пришло ко мне? Я не знаю. Раскрывается новая кли. В силу своего строения так и должно ощущаться во мне, как какое-то действие, более или менее хорошее в моем восприятии. Я не знаю, почему так происходит. Таково строение души, и все. А после того, как я каким-то образом реагирую на это, и ко мне приходит новое действие, начинаю связывать события. А, это случилось сейчас, потому что прежде было так, или не... Или, там, я не знаю, 10 раз, 10 событий назад это произошло, поэтому так произошло. Откуда я беру эту связь? Узнать ее можно только, если я знаю все строение своей души, ее связь со всеми другими душами, ведь мы все составляем одно целое. Только тогда я смогу это узнать. Все такие вещи можно узнать лишь в конце исправления. А в этом мире есть всякие глупцы, которые начинают производить всевозможные расчеты. Поэтому мы ничего не знаем о духовном мире, и вдруг начинаем там связывать, устанавливать всякие связи в нем. Это просто такая несусветная глупость, причем человек даже не чувствует, насколько он глуп. И кроме этого, это вообще уводит его с пути исправления. Он начинает заниматься только вот этими связями и действиями, которые вообще не являются его делом. Человек как будто словно начинает строить систему мироцелю, хотя и не знает, что это такое. Он строит систему связи, это произошло из-за того, из-за другого. Так он полностью сходит с правильного пути, отрывается от духовного и вообще от всего. Ведь духовное заключается в работе над намерением, над моим отношением к происходящему, даже когда я не знаю, что именно и почему происходит. Как? Утром я должен сказать, если я не себе, то тогда кто мне? Вечером должен сказать, нет никого, кроме него. Так и работает над намерением. Хотя мне кажется, что весь день я занимаюсь действиями. Да.
0: Непонятно. Если человек приходит к состоянию, когда он осуждает Творца, говорит «мне плохо», он послал мне это «мне плохо», и я с этим не согласен. Что же означают ваши слова, что человек должен пройти это состояние, как-то найти причину, чтобы оправдать Творца? Что значит найти причину? Ведь мы же не можем связывать.
2: Нет, нет, нет, нет, нет. Если я получил что-то свыше, прежде всего, если я замечаю, что что-то ощущаю, я вдруг себя замечаю, что ощущаемое мной, я, несомненно, получил от Творца. Когда я осознаю, что получил это от Творца, я ощущаю полученное от Него как хорошее или как плохое. Если я ощущаю, что это хорошее или плохое, вместе с этим я чувствую, что получил это от Него или нет. Возможно, само явление ощущается как плохое, но когда я вспоминаю, что получил его, это от Него, мое ощущение меняется к лучшему, потому что я начинаю видеть в нем цель, есть этому какое-то оправдание. Теперь. Вопрос заключается в том, что именно я этим говорю. Допустим, я говорю, Творец сейчас дает мне пощечину, а потом он мне заплатит за это. Оправдан ли такой подход, такое отношение к Творцу? Называется ли его управление добрым? Или я должен прийти к такому состоянию, когда я по-настоящему буду чувствовать его управление как доброе, то есть ощущать, что в его мире нет зла. Получается, что я должен прийти к состоянию, когда я никогда не буду ощущать зла. Если я ощущаю зло, то понимаю того или нет, осознаю или не осознаю, но я осуждаю Творца. Само плохое ощущение говорит о том, что тот, кто его кто дает мне его, он плохой. А теперь я должен произвести расчет. Я хочу чувствовать себя хорошо, чтобы мне было хорошо. Или от того, что я не называю его плохим, и так далее. Здесь есть выяснение. Здесь есть сокращение, которое человек должен пройти. Что такое сокращение? Мне не важно, как я себя чувствую. Главное, чтобы мое отношение к нему, к Творцу, было хорошим. Затем уже начинается переворот. Сколько бы плохого со мной ни происходило, во всем этом я буду чувствовать себя хорошо. А иначе, как человек входит в состояние совершенства и вечности, в такой степени, что с раби Акивы снимали кожу, а он произносил «Шма Исраэль» молитву. Простой человек думает, что же с ним такое сделали, может быть, дали ему, я не знаю, какую-то анестезию, я не знаю. Как он мог произносить молитву «Шма Исраэль», то есть находиться на ступени слияния с Творцом, вечной любви во всем остальном, если чувствовал такую страшную боль? Но он достиг такой ступени, что кожа, последняя, ступень Малхут действительно отделилась от него, и он присоединил ее к Шма Исраэль, к намерению ради отдачи. Внутреннее у него, он достиг такой ступени, которая называется ступень Хохма, Гарда Хохма. Такое исправление он достиг.
3: Что происходит, если человеку плохо, но он понимает, что это приходит от Творца, и от этого становится ему еще хуже? Что делать в таком состоянии?
2: Посмотри, мы проходим разные ощущения с разными выяснениями. Главное — быть внимательным к своему отношению к Творцу в соответствии с тем, что ощущаешь, в зависимости от этого к нему относишься.
3: Нужно просто связывать это с Творцом, неважно, плохо мне или хорошо?
2: Это и есть твое действие. Это твое действие. Такое выяснение, определение, состояние есть действие. Другого действия нет. Все остальные действия может выполнять животное тоже. А это действие совершает человек. Ты все время выясняешь.
3: Ничего нет, что я словно вообще ничего не должен делать по-настоящему.
2: Это и есть твое действие. Это остальное действие может и животное тоже сделать, а это совершает человек. Ты Ты все время хочешь выяснять отношения между собой и Творцом. В этом заключается человек. А все остальные вещи, все твои занятия с миром, самим собой, со всем, кроме выяснения отношения с Ним, с Творцом, они не относятся к вечности, к духовному. Они имеют отношение к духовному только в той мере, в какой с их помощью ты можешь выстроить свои отношения с Ним. Вся работа, она в итоге сосредоточена в этой одной точке. И если человек постоянно находится в этом, он вступает на этот путь, как сказано там в письме на странице 63, что «Я Творец, и мое нынешнее действие, которое я определяю ради себя или ради Него». Как я определяю это действие, а также отношения между нами. Именно так я направляю себя к цели.
3: Я не очень понимаю, как человек не падает в состояние, что слава Богу, все хорошо, и что значит смотреть на все происходящее целенаправленно? Что я должен в нем искать с точки зрения цели?
2: Наша проблема, по которой Каббала называется скрытой, тайной наукой, состоит в том, что пока в нас не сформировались всевозможные ощущения, какие-то различаемые свойства, мы не понимаем, о чем идет речь. Как-то я почувствовал что-то сладкое, когда-то боль, влажность, холод, тесноту, печаль, еще что-то. То есть, исходя из своих ощущений, у меня уже есть решимот, и тогда я могу понять другого, когда он действует определенным образом, что-то мне объясняет, играет для меня или показывает. В соответствии с этим я его понимаю. Но если я этого никогда не ощущал, то как я могу знать, о чем он говорит? В этом разница. И суть этого тайного, скрытого учения заключается в том, что прежде всего нужно приобрести всевозможные ощущения, впечатления, какие-то состояния, которых просто у человека нет в этом мире. Они приходят к нему перед подготовкой, как сейчас у нас до Махсома, проходят благодаря нашей работе в группе. Они все приходят к нам благодаря нашей работе в группе, учебе, распространению всевозможных других занятий. Мы проходим разные состояния, такие внутренние взрывы. Благодаря этому постепенно начинаем разбираться в впечатлениях и духовных волнениях. Они пока как будто духовные, но уже относятся как будто не духовные, но уже относятся к духовному развитию человека. Чем больше у тебя будет таких состояний, тем лучше ты поймешь, о чем идет речь. А если нет, то мне будет трудно объяснить тебе, когда тебе не хватает этих ощущений по глубине, по количеству. Мне трудно построить для тебя эту картину. Ты знаешь, как строится изображение, которое состоит из пикселей, из точек. Если на твоем экране не хватает таких точек, если экран нечувствительный, на нем есть лишь 2 или 3 точки, то я могу передать тебе различия не только. Ты только в этих 2 или 3 точках, а ты говоришь, что не понимаешь меня. Добавь туда еще 600. 1000, 6 миллионов или миллиард точек, и ты видишь, сколько различных свойств есть в моей картине, тогда одно слово сможет объяснить тебе все. Один знак сможет дать тебе представление обо всем экране, о миллиардах его пикселей, и ты построишь по нему большую, цветную, прекрасную, вечную, совершенную картину. Это зависит не от меня, это зависит от тебя. Об этом мы и говорим. Все зависит от килим. А свет, он пребывает в абсолютном покое.
4: Я хочу сказать, что иногда человек действительно видит, словно его проводят через разные состояния, словно над ним совершают всевозможные действия.
2: В человеке тоже все меняется. Иногда у тебя есть несколько пикселей, и ты можешь что-то уловить. Иногда тебя, знаешь, так перезагружают и скрывают от тебя то, что было прежде, стирают, создают новую картину, когда тебя хотят добавить новую картину. То есть дополнительную чувствительность, ее невозможно добавить поверх прежней. Как в случае, ну, как мы говорим, 10 новых сферот должны прийти, нужно стереть всю предыдущую картину. Тогда ты находишься в замешательстве, не понимаешь, что с тобой происходит, а потом приходит к тебе новая основа с несколькими новыми чувствительными точками, и ты можешь увидеть более ясную картину, но между одним и другим ты все еще находишься в замешательстве.
4: То есть то, что мы изучаем, постоянно читаем, все, что Творец с нами делает, направлено во благо, чтобы привести нас к цели, но на самом деле мы не видим, куда Он нас ведет и к чему, куда Он хочет нас привести.
2: Ну, ты как бы... Мама мне рассказала, что мы пойдем в зоопарк. Ну и что такое зоопарк? Я раньше видел всякие картинки, мне рассказывали много раз об этом, и я знаю, что там есть всякие удивительные вещи. У меня есть хоть какое-то представление, хотя бы по картинкам, и я знаю, где это находится. И нам нужно туда ехать. А здесь у тебя вообще нет ничего. Нет связи ни с мамой, ты никогда не видел никаких картинок. У тебя нет ничего, что позволило бы тебе представить это. Ну, тигр похож на маленькую кошку, только он как бы как большая кошка такая, да? Слона я видел на картинке, а теперь я увижу его вживую. Лягушку я видел, когда был маленьким, а там лягушка весит 200 килограмм. У нас ничего вообще нет. Ты спрашиваешь, куда Творец ведет меня? Как ты можешь увидеть, куда? Самое большое, максимум ты можешь ощутить находящийся в тебе Ахаб Высшего в противоположной форме. Ну, будем учиться.
5: Кен Лео.
4: Вчера я слышал, вы сказали, что намерение находится за махсомом. Если у нас здесь какая-нибудь ветвь, намерение...
2: Намерение ради отдачи начинается уже после махсома. Здесь у нас есть подготовка к этому. Поэтому весь наш период, который может длиться много лет, называется временем подготовки, подготовка к намерению.
4: Но что-то есть или нет?
2: Что-то? То, что ты начинаешь думать о том, как ты относишься к Творцу, это является началом правильного намерения. Правильно, но или неправильно, неважно. Правильное намерение называется лолишма, правильное намерение называется лишма, и все.
4: Ступень праведника и ступень хафец хесед — это то же самое?
2: Праведник и хафец хесед, ну, скажем, что это то же самое. Много есть разных различий в этом.
6: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке.
4: То, что придет, то придет, и выяснение, которое придет, такое придет. Главное, будь очень чутким к своему отношению к Творцу. Когда ты начинаешь думать, как ты относишься к Творцу, это начало правильного намерения.
6: Ты все время хочешь выяснять отношения между вами. Это человек. Все твои остальные вещи, все, что ты делаешь со своим миром, совсем, кроме выяснения отношений с ним, это все не относится к вечности, не относится к духовному. Это относится в мере, в какой ты можешь над ними выстроить отношения с ним. Работа концентрируется только на эту одну точку.
4: Работа сосредоточена на выяснении намерения, и в конце Рав сказал, что выяснение намерения — это подготовка для проверки твоего отношения к Творцу, и выяснение намерения должно быть облачено в действие. Без этого вообще нет никакого выяснения намерения. Он сказал, что выяснение намерения — это мое отношение к тому, что происходит. Как утром я должен сказать, если не я себе, то кто? Вечером должен сказать, нет никого, кроме него. И тем самым я занимаюсь намерением. А так мне кажется, что как будто бы я весь день занимаюсь действием.
6: Да, очень особенный урок. И Рав направляет нас на отношение всего, что есть с нами в этом мире, на нашу внутреннюю работу, очень направляя нас на то, что реакция наша на все действия, которые происходят с нами, это, по сути дела, действие, когда я оправдываю то действие, по которому проводит меня Творец. Если этого не могу сделать, это значит, что я задерживаю его действие. Наша работа в том, что мы согласаемся с тем, что он делает. В этом наше участие. Мы не те, которые совершаем действия, но что является действием с нашей стороны, это намерение, чтобы оправдать, быть партнерами Творца со всем, что он делает с нами. Затем он объясняет, что, по сути дела, нужно стремиться к состоянию, когда мы никогда не будем чувствовать зла. Если мы чувствуем зло, значит, мы не в слиянии с ним, не чувствуем доброго и творящего добро. И здесь же много выяснений, почему я чувствую хорошо того, что хорошо мне или ему и так далее. Есть здесь много прекрасных вещей, которые мы удостоились услышать.
4: На уроке много говорилось о отношений человека к Творцу — это единственное, где человек производит работу. Не важно, что в течение дня происходит с ним. Главное — это его отношение к Творцу, намерение его. Поэтому надо стараться все время находиться в этом.
6: Зор пишет нам, как мы говорим, все зависит от отношения к состоянию. То есть наша работа сосредоточена на выяснении и исправлении намерения. Праведники — те, кто оправдывает все, что приходит к нам от Творца, потому что приходит от доброго и творящего добро. Нет работы в действии. Это и так будет, только наша постоянная работа. Так от этого я могу быть связан с ним, быть в слиянии с ним, доставлять наслаждение, что я добавлю. Он делает и будет делать все действия, а мы будем обновлять намерение.
4: Да, верно, весь урок был о том, как человек формирует отношение к Творцу. И прежде всего он должен определить, что все, что происходит с ним, исходит от Творца. Вопрос, чувствует ли он с этим хорошо или плохо. Если чувствует хорошо, то алгоритм — это благодарность. А если плохо, то действительно, с одной стороны, само ощущение проклинает Творца, но если он вначале чувствует плохо, а потом вспоминает, что это от Творца, и вдруг его ощущение меняется, потому что тут дополняется элемент, связанный с целью, то это хорошее направление. И в конце он ответил Ильяу, что перед Махсомом, вхождением в Лишма, мы все время тренируемся на том, чтобы как можно больше думать о Творце, и это еще перед настоящим намерением, это приближает нас к намерению.
6: Все зависит от отношения к состоянию. У человека действуют разные силы. в человеческая природа с одной стороны, его десятка с другой, и организовать, чтобы десятка была.
4: Переходим к следующей части урока. Сначала поем песню.

0: изучение 10 сферот. Гелада, мы продолжаем учебу, изучая Талмуд 10 сферот, мы слышим прекрасные уроки от Раба. Сегодня у нас будет целый урок, и мы читаем первый том учения 10 сферот, вторую часть, 39-ю страницу, 4-й пункт, еще раз. Тес, первый том, вторая часть, 39-я страница, 4-й пункт. Мы будем читать и 4-й, и 5-й пункт Ари на уроке. И будет целый урок, и мы не будет много времени для вопросов и ответа. Мы сразу уже погрузимся в урок. Не будет много времени спрашивать, и углубимся в то, что такое Цинор, Каф и Гулим, какова связь между ними. Давайте послушаем объяснение Рава, на самом деле очень увлекательное, и не будем забывать, что все это мы делаем для того, чтобы обрести правильное намерение. Всю первую часть урока мы изучали, что есть у нас действие, учеба, распространение, работа между нами, и об этом на этом мы должны установить правильное намерение удачи.
1: Четвертый пункт. И бесконечность находится вокруг и окружает свет. Бесконечность окружает и влияет на Игуль издалека. И бесконечность находится вокруг и окружает его со всех сторон, так как она принимает форму сферы, шара вокруг него и удалена от него. И это обязательное условие, что свечение бесконечности в творениях происходит только через этот кав. Ведь если бы свет проходил к ним и через все их окружение, то творения находились бы в состоянии самого Творца без границ и ограничений на получение. Еще раз, четвертый пункт. Свет бесконечности окружает и влияет на Игуль издалека. И бесконечность находится вокруг и окружает его со всех сторон, так как она принимает форму сферы, шара вокруг него и удалена от него. И это обязательное условие, что свечение бесконечности в творениях проходит только через этот кав. Ведь если бы свет проходил к ним и через все их окружение, то творения находились бы в состоянии самого Творца без границ и ограничений на получение. Пятидесятая сноска относится к сказанному. И бесконечность находится и принимает форму сферы, шара вокруг него. Как сказано, что этот окружающий свет, который гулим получают от бесконечности, светит, окружая их вокруг, то есть вокруг всех четырех стадий. И даже четвертая стадия, в которой не светит внутренний свет, все же получает этот свет издалека посредством окружающего света из бесконечности. И поясняет смысл, что поскольку бесконечность также принимает форму сферы шара, то есть что свет бесконечности называется округлым светом, поскольку он не делает различия между стадиями, а светит и наполняет также четвертую стадию, и потому его свечение достигает также четвертой стадии гулим, но издалека, как сказано выше.
2: Ормакив.
0: То есть окружающий свет, Ормакив, он охватывающий свет, светит всем в зависимости от того, на каком расстоянии он находится от места, из которого он светит. Но нет на него законов линии кав. То есть он светит согласно законом Игулим, что он говорит, это значит, что светит из бесконечности и окружает его со всех сторон, со всех четырех стадий. Даже из четвертой стадии, где было сокращение, И не было бы такого, что из-за сокращения свет не светил. В любом случае, это четвертая стадия получает свечение издали, которое называется окружающим с помощью света бесконечности от бесконечности. Почему? Потому что и бесконечность находится в свойстве круглого, и эти келим тоже находятся после линий, которые выстроили их, как и гулим. То есть свет бесконечности называется круглым светом, поскольку не делает различия между стадиями, а свет наполняет также и четвертую стадию. И поэтому его свечение достигает также и четвертой стадии гулим, но издалека. Тогда как внутренний свет светит внутри него. И есть в этом, и в нашем мире очень много последствий. Есть
2: дварим хьювим, хьювим, в шарках лагит.
0: Положительные вещи, если можно их так назвать, во внутреннем и в окружающем. Внутреннее — это знание, ощущение, понимание, постижение, подобие по свойствам, слияние. Все, что мы постигаем с помощью чувства и разума в контакте со светом, и это ясно с помощью экранов и так далее. Но эти вещи, они очень ограничены. Насколько мы способны находиться в этом, так есть в этом точность, есть в этом то, что называется опыт, путь и все. Но это очень узкая линия, очень тонкая, тогда как окружающего нет, у него границы нет, конца. И есть в нем очень много всего, но они не ограничены, и они без формы, потому что экран не придает там форму, но все-таки там все хранилище, и там все, вся мудрость, и там все света. И поэтому есть постижения. Конечно же, они в линии, с помощью линии, но окружающие, которые светят, они дают человеку пробуждение, которого нет в этой линии, не находится в экранах, на что он не способен, когда находится в падении, в упадке в этом мире, в разных формах. Это с одной стороны, а с другой стороны, в окружающих светах есть также то, чего нет в линии. Это форма бесконечности. Когда есть в их свечении особое впечатление тому, кому они светят. И эта форма, она не ограничена, как бы. Когда наше знание, оно с помощью ограничения, слияние, все это с помощью ограничения, экран до сих пор и не больше, и так далее, и так далее. И хотя это воспринимается в келим, но в ограничении, тогда как в этом свечении, которое приходит от бесконечности, это неограниченное свечение, оно дает человеку впечатление совершенно иное. Оно приносит ему особое развитие. Просто не хватает слов. Но разница между тем и другим, неограниченное и ограниченное, это очень отличается в воздействии на человека. Да, дальше.
1: 70-я сноска относится к написанному неограниченно. Сокращение экрана, которые были сделаны на четвертую стадию, чтобы она не получала внутрь себя света, создают границу на свет, до которой он может распространяться. Происходит это таким образом, что он прекращается на границе четвертой стадии, а общее получение творения, которое уменьшилось в силу сокращения, называется ограниченным получением.
2: Заяк дарот.
0: Это определение, сокращение экрана, который произошел на четвертую стадию, чтобы она не получала внутрь себя света, он создает границу на свет, до которой он может распространяться. Происходит это так, что он прекращается на границе этой четвертой стадии, а общее получение творения, которое уменьшило силу сокращения, называется ограниченным получением квитцва. То есть есть граница, что до сих пор есть ограничение сколько. Понятно?
3: Окей.
0: Дальше.
1: Пятый пункт. Порядок возникновения десяти сферот и гулим, Кав называется Адам Кадмон. И этот игуль первый и наиболее слитый с бесконечностью,
0: самый широкий,
1: и называется кетером Адама Кадмона. А затем распространяется еще этот кав, протягивается немного и снова округляется и возникает второй игуля внутри первого. Это называется игуль хохма Адама Кадмона. И еще немного вниз распространяется и снова округляется и возникает третий игуль внутри второго, который называется игуль бины Адама Кадмона. И таким же образом продолжал, распространялся и округлялся до десятого игуля, который называется игуль малхут Адама Кадмона. Итак, мы выяснили понятие десяти сферот, которые возникли в виде десяти игулим один внутри другого.
0: Очень хорошо.
1: Еще раз.
0: То есть есть у нас 10 игулим, которые развиваются один с помощью другого через линию между ними, да? А круг, линия, в нем еще снова.

0: круг, и снова линии, и так далее, когда линии связывают между собой и гулим, охватывающий свет бесконечности приходит через линию в игуль-кетер, затем через игуль-кетер в игуль-хохма и так далее. То есть свет, который распространяется в эти игулим, это свет, приходящий от линии. Поэтому он ограничен, и есть у него все свойства линии. Но форма его распространения, как он распространяется, есть в нем также понятие игуль, когда в распространении в игулим у него нет границ, но только линия определяет, создает эту границу. Так есть у нас до конца исправления в каждой сфере, как сама сфера Йошер, и это желание с экраном, с расчетом, со всем, да, с одной стороны. А с другой стороны есть круги, когда это желание уже выстроено в слиянии, в подобии, насколько выстроено, наполняет эти круги, да?
1: Да. Я не понимаю этого.
0: Чего ты не понимаешь?
1: Ну, я не понимаю, что кав наполняет игуль.
0: Мир бесконечности круглый. Что значит круглый? Это не сферы и не шары, а это понятие того, что Творец хочет дать желанию получать неограниченное наполнение. Поэтому желание получать рисуется нам в нашем восприятии как сфера или как круг. Почему? Потому что Творец хочет давать ему без всяких различий. Сколько войдет? Ты знаешь, есть в медицине такое понятие, сколько войдет. Квантум сатис, то, что называется. Если растворить лекарство, сколько дать, сколько войдет, да? Так хочет Творец дать. Теперь вопрос. Что с этим делать? Творение делает сокращение и говорит, тот самый круг или 10 кругов, да? Потому что в конечном счете есть там 4 стадии прямого света, да, после 4 стадий прямого света сокращение. Я хочу их наполнить, но не так. Я дам свету войти в эти игулим только при условии, когда вход света будет для того, чтобы отдавать источнику света, Творцу, наслаждение. Так творение делает цинурот, вход света в эти игулим, когда этот свет войдет с намерением ради отдачи. Эти цинурот — это намерение ради отдачи. Без этих цинурот нет входа. Все. То есть это те же самые келим. Все то же самое, только добавляют к этим келим сейчас цинурот. Что это? Ограничение и определенное получение. Я не просто тогда войти в свет, но я получу тоже наполнение с помощью своего краника. Я открываю, закрываю. Для меня это важно. Я этим выражаю свое «я», свою любовь, слияние и все.
2: Так
0: еще раз, нет здесь дважды келим. Как мы говорили вчера, нет такого. Но творение добавляет цинурот для того, чтобы наполнить те же келим. Что это за цинурот? От бесконечности, от света, который как бы ушел вокруг этой центральной точки, со всех сторон ушел наружу, сейчас творение выстраивает цинурот этого входа. В этом вся наука была. Как наполнить тот же самый баллон? Тоже желание, да?
1: Сейчас я понял. Вопрос, как вся эта инсталляция, вся эта система, как представить это чувственно? Схему, то, что вы объяснили, я понял.
0: Но
1: как перейти сейчас?
0: Ну, не знаю, что тебе сказать. Когда человек чувствуешь, что лучше мне жить, умереть, чем так жить, я ничего не хочу получать, поскольку это задевает мое «я». Я должен быть хафец хесед, отдающим, я закрываю себя в сокращении. Конечно же, это происходит с помощью высшего света, не нашими килим. Я закрываю себя в сокращении, я работаю, то есть я наполняю свое желание, да? Как бесконечность, мое желание. Я наполняю его только при условии, что я могу этим доставить наслаждение Творцу. То есть раскрывается здесь хозяин, раскрывается наслаждение, раскрывается творение с большим круглым брюхом, и он наполняет его тонкой трубочкой. Этот круглый большой живот. Насколько может доставить наслаждение хозяину? Это чувственно или нет? Ну, дружище, ты... Кто этого не чувствует? Ничего здесь больше нет. Мы таким образом устроены. Я говорю материальным образом, но в духовном, внутреннем понимании, в чувственном. Это так работает, да.
1: Акелим Дьошер. Можно их как-то огрубить после того, как свет входит в первую стадию?
0: Да, Акелим Дьошер все время расширяется, добавляет. Только поймите, до бесконечности частей можно поделить кили бесконечности на тысячи сферот, да? Маленьких игулим, и для каждой сферы игулим нужно наполнять ее с помощью цинора, с помощью экрана. Цинор — это экран. Все. Так есть у тебя вот такой огромный пузырь, скажем, да? Ну, не думал я так говорить материально. И ты делаешь такие маленькие пузырики. Это, по сути дела, души, да? И ты наполняешь каждый пузырик с помощью трубочки, да? Как дети надувают эти мыльные пузыри. Это твое намерение снова отдавать Творцу.
1: Да. Я, может быть, продолжу вопрос Орена. Что значит вход, свет входит и выходит?
0: Раскрытие и исторжение. Уход от раскрытия. Это называется входит и уходит.
1: Входит в кав, наполняет игуль.
0: Раскрытие света в килим. Ну, я... А что? Я сейчас делаю какое-то усилие и прихожу к какому-то действию, и в этом действии все это чувственно, потому что это проходит по желаниям, и раскрытие намерений, желаний, мы объясняем это механически, потому что это наука. И тот, кто это выполняет внутри, он чувствует, как это проходит в его желаниях. Потому что наши желания, они получают наслаждение, и вход наслаждения, и уход наслаждения из желаний дает нам ощущение, хорошее или плохое. Кроме этого, намерение, насколько я, при каком условии я получаю наслаждение или нет, тоже дает мне ощущение наслаждения. Но наслаждение, если оно приходит от наполнения, это называется телесным наслаждением, не наше тело, а вообще телесное, а наслаждение, которое приходит от намерения, потому что намерение слияния называется духовным наслаждением. Все? Так всегда мы находимся в духовном, пользуясь телесными наслаждениями для того, чтобы прийти к духовным наслаждениям и слиянию. Но когда духовные наслаждения будут именно к Творцу, и на это тоже нужно сделать дополнительное намерение, потому что наслаждение от намерения, оно очень большое. Да?
1: А что значит, что один круг внутри другого?
0: Один круг в другом — это есть из четырех стадий прямого света. Это начало структуры творения. когда свет создает творение, мы рисуем. Я сожалею, что

0: Лама у Бицурата Игулимки.
1: Почему он в виде Игулим? Потому что свет действует без всякого ограничения, а желание еще не может отреагировать. Оно пока еще не раскрывает, что находится. А сейчас оно раскрывает, что немного наслаждается от чего-то. А он даже чувствует, что он хочет быть подобен тому, кто дает ему. Но это естественная, автоматическая реакция. А он даже хочет реагировать в таком виде, чтобы его реакция была подобна дающему в третьей стадии, а четвертая стадия хочет все получить от кетера, да? Когда приходит к четвертой стадии, все хочет получить, получил то, что хотел, и поразился, насколько раскрыл в этом отрицательное ощущение. Я хотел насладиться, я хотел проглотить все, так я создан, так я стремлюсь. И не в виде, когда он избрал быть таким жестоким эгоистом.
0: Но
1: он создан таким образом, поэтому сокращение — это не разбиение, потому что он не выбирал этого быть получающим, да? Но мы получились такими, но когда раскрывается здесь стыд, он сразу же отбрасывает все свои наполнения обратно, он не хочет его. И тогда сокращение произошло из однородности во всех направлениях. Ничего не хочу, ни в каких направлениях, ни немного, ни этого, ничего. И эти игулим остаются пустыми после того, как ушло. И четвертая стадия принимает решение. Я не даю свету раскрыться, а только при условии, когда я наполняюсь, и моим наполнением я дающий.
0: Все.
1: Теперь во всех этих желаниях образуются экраны. Образуются экраны. И эти экраны называются цинурот. Границей. Нет цинурот. Ограничение, ограниченное получение, ограничение — это называется, что я каждое желание ограничиваю. Немного здесь, немного здесь. Насколько я могу в каждом состоянии, я иду и наполняю его ради отдачи. В этом вся игра. Так те же самые игулим. Ничего не становится двойным, что есть и игулим, и йошир, и одни вместо других. Нет. Верно, что получается, что одни вместо других. Но это те же желания, только теперь я беру их в другой системе наполнения. Вот и все. Обычно тот, кто начинает изучать игулим и йошир, есть у него путаница. Поэтому я все время повторяю, что нет дважды келим, а только один раз.
2: 80-я сноска относится к тому, что этот первый гуль наиболее слитый с бесконечностью. Итак, 80-я сноска следует правильно понимать те отличия и состояния, которые имеются в 10 сферот, поскольку иногда мы называем их 4 стадии, иногда мы называем их Ехида, Хая, Нешама, Руах, Нефеш. Иногда называем их Кетер, Хохма, Бина, Зерампин, Малхут. И смысл в том, что когда мы говорим о Келим, только о материале творения, мы определяем название 10 сферот, что в них, соответственно, именам 4 стадий. Что в желании получать. А когда мы говорим исключительно со стороны света, облачающегося в эти кели, мы называем их нефиш, руах, нешама, хая, ехида. Когда мы говорим только о кели, но должны подчеркнуть решимот цветов, которые имеются в них в то время, когда они свободны от цветов, относящихся к ним, то называем их кетер, хохма, бина, зерампин, малхут. А источники этих 10 сферот, которые называются кетер, хокма и так далее, определяются с

0: сразу в мире сокращение, прежде появления Кава, после выхода света бесконечности из 10 цветов, когда эти келим остались пусты от света, и они называются 10 игулим. И знай, что несмотря на то, что свет вышел из них, он все же оставил в каждом из игулим ришему от света, бывшего в нем. То есть очень маленькое освещение от общего предыдущего света, которое остается в каждом кли, и это свечение вызывает стремление в этом кли, чтобы не успокаивалось и не утихало до тех пор, пока не возвратится к получению всего света, что был в нем прежде, количественно и качественно. И это свечение называется Ришимо. И знай, что суть названий десяти сферот, кетер, хохма и так далее в том, что они определяют в основном Ришимот от тех светов, которые остались в десяти келим. И отсюда мы можем знать, что нет ни одного желания ни в одном из миров, ни даже легкого пробуждения желания ни в высших, ни в нижних, ни даже в неживой растительной, животной или человеческой природе материального мира, которые корнями не уходили бы в эти 10 сферот и гулим. И одновременно с этим ясно, что невозможно совершенно, чтобы пробудилось какое-либо желание в реальности, если прежде того хоть раз не раскроется наполнение, достаточное для этого желания.
1: Это понятно, что он сказал. Если не раскроется однажды наполнение внутри желания, желание не раскрывается. А откуда он будет знать, что желать иначе? Я прошу немного больше внимания. Где ты?
0: Со слов и дела.
1: И отсюда знай, что не выходит никакого желания в мирах или даже легкого пробуждения желания, то есть в нас, ни в высших, ни в низших, ни даже в неживой растительной, животной и человеческой природе материального мира, которые корнями не уходили бы в эти 10 сферот и гулим. И одновременно с этим ясно также, что невозможно совершенно, чтобы пробудилось какое-либо желание в реальности, если прежде того хоть раз не раскроется наполнение, достаточное для этого желания. То есть мы должны быть все наполнения во всех желаниях во всех видах раскрыться, и тогда с помощью этого, когда они выходят, тогда желания, они готовы к своему предназначению. Понятно? Поэтому есть необходимость пройти весь путь сверху донизу. Все. Когда только, когда все келим опускаются вниз, есть во всех светах, во всех келим света, и вошли, вышли все эти танты во всех келим, тогда можно сказать, что кли готова к своему предназначению.
0: Сверху вниз-то понятно, но как строят кли снизу вверх? Сначала приходит хисарон, а потом наполнение. Сверху вниз-то понятно, все готово. Было наполнение, потом опустошение, остались решимот. Как строят кли снизу вверх в соответствии с этим?
1: То есть ты хочешь сказать так. Если желание получать это кли, так нужно наполнить его и опустошить, и тогда желание знает, к чему стремиться. Это понятно, ладно. Согласен, правильно. Как я даю тебе что-то, и ты никогда этого не пробовал, я говорю, тебе стоит попробовать. Ты пробуешь, но это за счет моего хисарона. Но затем, когда я забираю это у тебя снова, ты уже сам хочешь. Это о желании. Теперь то же самое должно ли быть с нашим стремлением к слиянию, то есть относительно экрана, намерение ради отдачи. Если когда-то было намерение ради отдачи, а сейчас его нет, тогда я знаю, к чему стремиться. И тогда очень хорошо. И я бегу к этому и выполняю. Но где же моя работа? Так нет, у меня работы. Моя работа, она как раз раскрыть необходимость в том, что никогда не раскрывалось. Сейчас... Нет, пока еще невозможно это. Нельзя пока еще. Чтобы вы поняли, что если это уготовано со стороны Творца, нет здесь нового. Мы просто учим то, что есть творение. Мы этим не приходим к уровню Творца. То есть если папа большой, я от него научился, я тоже стал большим. Не это пример с Творцом. С Творцом мы должны знать всю глубину творения и прийти к состоянию не как он просто в разуме или в возможности делать, а в том замысле творения, насладить творение. Поэтому мы должны искать, как он как бы искал и сформировал замысел творения, как создать творение, как относиться к нему, что с ним делать. Мы должны в таком виде сущее из ничего искать самим, все это кли, которое называется отдачей Творцу. Его мы должны породить сами. Нет у нас этого в решимот. В решимот у нас есть только недостатки от разбиения. Есть также экран, который был. Но это экран в потенциале, чтобы мы только поняли, потому что если бы у нас не было этой database, то, что называется, основы, мы бы не могли даже выстроить наши отношения к Творцу. То есть есть тут... Есть тут такая добавка, которой раньше не было. Да.
0: Об этом вопрос. Если сверху вниз наполнить клей, опустошить его, и тогда в нем остается хиссарон, как в соответствии с этим работают снизу вверх?
1: В этом понятие ступени снизу вверх. Те же самые решимот пробуждаются у нас одно за другим. Мы должны только на них каждый раз находить форму отдачи, соответствующую этому желанию. Все.
2: Ну,
1: не хватает слов, я понимаю. Пока что это то, что есть. Да?
0: Так что здесь нового? Если на то решимо, которое сверху вниз,
1: желание получать не новое.
0: А что же новое?
1: Мое отношение. Что я это хочу. Что я ищу. Когда я ищу, когда я хочу привести себя в соответствие тому, что я получаю от Творца. Это новое. Новое — это отношение творения. Что это значит? Желание, оно есть. Использование его тоже понятно. Мы создаем экран. И не создаем, он находится у нас, да? Но поиск его, когда я сам хочу, чтобы это было, в тот момент, когда я сам хочу, чтобы это было, это происходит. Мы должны установить здесь только «хочу я». Не на желание и наслаждение, а «хочу я» в слиянии. Слияние «я». Ну, не знаю, что здесь добавить. Слова. Я понимаю, что это только слова. Да.
0: Моя работа — это раскрыть необходимость в том, что никогда не было раскрыто. Как я могу желать то, что не было никогда раскрыто? Это я не знаю.
1: Об этом уже спрашивали. не с этим работа, не с келиями, не с наполнениями, а с отношением, как ими пользоваться. Да.
0: Я хочу спросить что-то практическое. В начале урока вы сказали, что ключ к духовному — величие Творца, и мы почувствуем, что нет никого, кроме Него. И все, что мы говорили, те, кто смотрит урок, все вот эти вещи, гулим, йошер, как это вообще постичь все?
1: Ты заботишься о том, кто находится там где-то на уроке и через интернет нас видит и не знает, как у него соединиться все это вместе и все остальное. Я вообще об этом не беспокоюсь, совершенно не беспокоюсь. Я не очень-то беспокоюсь, чтобы ты понял эти вещи, потому что они, эти вещи, понимаем мы только с помощью постижения. Когда ты придешь к состоянию, когда ты сможешь это сделать, и свята облачаться в келим, и ты поймешь, что здесь происходит, и с этим на самом деле наполнишься, постигнешь, поймешь, наполнишь себя. А до этого это насытишь себя. А до этого ты не... Это просто слова, что-то такое, что Коран, намерение, отдача, слияние. Откуда ты знаешь? Ты не знаешь. Ты учишься, чтобы привлечь к себе что-то, что исправит тебя. Ты хочешь, чтобы вы в тебе произошли какие-то изменения относительно любви к ближнему, относительно отдающего. То, что ты немного хочешь от товарища, от себя. Ты получаешь это пробуждение, в этом весь ключ к успеху, а не в твоем разуме, чтобы ты понял или не понял в точности, как все это соединяется. А если есть здесь человек, у которого нет разума, который с трудом так может соединить две мысли вместе, так что он оторван от исправления? Нет, в той же мере, как и ты, достоин исправления, и сделает его, как и ты. Все зависит только от меры желания исправиться. Когда я хочу, чтобы это развилось во мне, чтобы это произошло со мной, все. А не разумом здесь учим, хотя мы и учим свята, келим, и гулим, йошер, тысячу разных деталей. Ты знаешь, сколько есть деталей, которых он не написал? Это бесконечность, не знаю, как это сказать, просто миллиарды всяких деталей, как в нашем мире. И он об этом не написал, что он пишет 10 сферот. Он тебе дает принцип всего лишь. Во всей этой книге, в 6 томах, он дает тебе принцип, как свет и кли могут выстроиться в разных формах между собой. И написал об принципах соединения между ними, но на самом деле есть бесконечное количество деталей. Он не пишет нам, чтобы мы не заботились. Мы никогда этого не будем знать. Если мы просто разумом будем знать, это будет просто искажением науки Каббала. Поэтому я не беспокоюсь о том, что кто-то находится там в интернете, далеким от нас на 1000 километров, понял. Это не дело не в понимании. Он должен вместе с нами стремиться к собственному исправлению, и все. Вместе с этим это не носит вреда, если мы говорим об этом, потому что это мера нашей связи с темой, но не то, чтобы от этого зависело само продвижение. Совершенно нет. Не умный здесь учится. Как спрашивают о капле. Умный, глупый, да? Ленивый, расторопный. И только праведник или неправедник, это зависит от человека. Хочет оправдать Творца или не хочет, это зависит от нас. Все.
0: Орпними. Со слов «и дело в том». И дело в том, как мы уже выяснили подробно в первой части, что желание получать не является исконной причиной для света или для его наполнения, как это принято обычно думать, а совсем наоборот, что свет и наполнение — являются причиной желания. Таким образом, что желание, отдача, входящая неотъемлемо в высший свет, порождает, соответственно, желание получать в творении. Поскольку то, что у высшего является желанием, для низшего является обязательным. И высший свет стал причиной раскрытия четырех стадий в желании и утворении, и они являются корнями всех желаний, раскрывающихся в мирах. И потому не представляется возможным, чтобы появилось какое-либо желание без его причины, то есть без высшего света, порождающего его. Как если бы, например, сказали, что имеется некое существо в мире, не имеющее родителей, которые породили его. И уже известно, что в мире бесконечности уже определены и существуют, и заданы вся реальность и все творения, которые должны появиться в мирах во всем разнообразии, великолепии и совершенстве, которым еще предстоит раскрыться для них в мирах. И действительно, мы выяснили, что еще в мире бесконечности уже вышли и раскрылись все желания, которым предстоит раскрыться, и также заполнились полностью в конечном наполнении. Это совершенство и наполнение, то есть высший свет, он породил и раскрыл эти желания таким образом, что наполнение желания предшествует и является причиной этого желания, относящегося к данному наполнению.
1: Есть вопросы? То есть света движут келим. Это правило, что не может быть желания, если нет сначала света, который движет им и держит его, это желание, и таким образом желание является результатом светов. Ведь мы говорим, что нет никого, кроме него, и все, что происходит в желаниях, это света, которые играют с этими желаниями, и в этой игре они создают каждый раз новые желания самым эффективным образом для функционирования, для их предназначения. Да.
0: Если желание, то есть творение сделало все ограничения сверху вниз, почему же говорят, что Творец создал миры, а не творение? Может быть, я запутался?
1: Мы говорим о том, что Творец создал миры, а не творение, поскольку это свет, который распространяется в кли, он обязывает кли реагировать в разных формах всевозможных, и этим строит все пять миров. А не то чтобы кли. Кли, оно только хочет сохранять сокращение. А свет, который приходит в кли, что мы говорим, что, как образовалась гальта? Свет, который приходит в кли, он ударяет в экран, и отсюда все начинается. И каждый раз света движут кли. Сами кли ничего не могут сделать, и не только реагируют на свет, обязательным образом, и только на этом завершим и перейдем к следующей части.
0: Здравствуйте, друзья. Сегодня мы слышали много всего. Давайте начнем прямо с вопросов.
1: Рав начал урок с объяснения о разнице между окружающим и внутренним светами. Он сказал, что в окружающем есть постижение, понимание, знание. То есть во внутреннем есть все это, и чувства, и так далее. А в окружающем — это бесконечность. Он сказал, что есть много последствий в нас, в нашем мире. Вот этого я не понял. Можно ли это немного объяснить?
0: Чтобы понять это, мы должны вернуться в Малхут мира бесконечности. Перед сокращением было состояние, когда Малхут, желание получать, Малхут бесконечности получает неограниченно, нет ограничений на желание получать. А и есть полное равенство между ней и остальными частями, и все получают все, что хотят, все, что им нужно. Ни у кого нет недостатка ни в чем, поэтому это называется энсов. Каждая часть получает все, что необходимо, и постоянно, и нет этому получению конца, ограничения. Это называется совершенством. Затем это совершенство проходит, желание получать решает, что производит сокращение, ограничение и получает только после проверки. Часть будет получать, часть не будет. И все, теперь Малхут бесконечности графически обозначается, ну, в реальности нет этой графики, игуль, кав, но когда он говорит о графическом изображении, он говорит, Малхут мир бесконечности — это игуль, круг. И затем и у нас, и в этом мире все принимается без всякой проверки, селекции, определения хорошее, плохое. И мы называем это игулим. И корень этого в Малхут мира бесконечности. И все, что потом принимается селективно, часть принимается, часть нет, что-то классифицируется как хорошее или как плохое, это мы уже называем как линия, кав. Я надеюсь, что я ответил на свой вопрос.
3: Ашкелон.
4: Здравствуйте, друзья. Рав нарисовал 4 стадии прямого света, когда есть корень, шореш, затем хохма, бина, зайрампин, то есть первая, вторая, третья, четвертая стадии. Как происходит переход от одной стадии к другой с помощью линии? Как создаются эти стадии? Какой переход есть? С помощью чего? Да, может быть, изобразим это, как Раф нарисовал. Он так нарисовал. Есть у нас четвертая стадия, а вокруг нее третья стадия, а вокруг нее вторая стадия, первая и корневая, да? Это четвертая, далет. Это гимель. Это бет. Это алеф. И шореш. Так все начинается, прежде всего, вот это малхут. Бесконечности, Малхут да Эйнсоф. Почему есть в ней все эти стадии? По закону, что нет исчезновения в духовном. Свет распространяется вместе с Келим, и нет разделения между ними. Но свет — это шореш, который строит алиф, желание получать, и начинает развиваться в своем отношении. Когда он хочет быть как шореш, это называется бет. Когда бет хочет произвести действие как шореш, называется гимель. И в тот момент, когда она распознает, что она по-настоящему получающее, это то, что хочет шореш, это называется далит. Все эти развлечения, они в свете. Малхут бесконечности — это его конечный продукт. И поскольку нет исчезновения в духовном, в той же Малхут находятся все эти четыре стадии и корень. Так это строение Малхут бесконечности. Теперь, на этом этапе, когда Малхут раскрывает, что она получает, и она на самом деле хочет отдавать дающему, она принимает решение, что форма — это получение напрямую, свет напрямую к ней, она... Это не дает ей возможности доставить наслаждение Творцу, потому что Творец хочет насладить творение. А здесь пока еще нет творения. Творение должно быть оторванным от Творца и самостоятельно начинается, начнет подниматься и желать быть как Творец. Это Рав сегодня отмечал на уроке в очень разных направлениях и аспектах. Это то, что человек должен делать, искать обновление экрана. Этого не было раньше. раньше. Единственное новшество — это именно в желании получать. И поэтому свет уходит из Малхут. Свет уходит и выходит наружу. И это называется сокращение. Почему? Потому что она устанавливает, что она хочет новые отношения к Творцу. Она определяет, каким будет наполнение, а не наполнение является определяющим. Теперь все это состояние, когда Малхут создан и получает, и есть тут Шор и Шалев Бет Гимель Дали, все это относится к Творцу, все это относится к свету. Это корень игулим. Когда мы говорим игулим, корень всех игулим — это все это строение Малхут бесконечности. Один раз, когда свет ушел, что значит свет ушел? Она решает, что свет, который наполняет ее, для нее сейчас тьма из-за формы наполнения. Не потому что свет ушел, он не приходит и ушел, но Малхут сама решает, что то, что я наполняюсь напрямую, этим не позволяет Творцу на самом деле насладиться. Это для меня тьма теперь. Поэтому говорят, что в Малхут сейчас есть тьма. И сейчас устанавливается новый закон. И по этому закону она может получить, и мы это знаем по чертежу, с экраном, который находится над ней. Когда приходит наслаждение, она отталкивает его и получает только в мере, в какой она может получить внутрь кли. Да? До границы. А затем есть также сов, сколько она не может получить. Это тоже форма, которую мы изучали и знаем. Это работа с экраном и отраженным светом. Но нужно понять, после первого сокращения это единственное кли, которое существует. Экран и отраженный свет. Это единственная форма наполнения, которая может происходить. Те самые игулим, которые опустошились, невозможно наполнить в их форме. Нет напрямую получения. Эта методика устранена. С этого момента закон первого сокращения действует. Это единственная форма наполнения. Поэтому давайте соединим сейчас между ними. Всегда есть вопрос, что такое гулим, что такое йошер. Форма наполнения тех же келим. Несколько раз на уроке Рав говорил, келим не изменились, это те же келим Малхут бесконечности. Поэтому это называется бесконечностью. Нет ограничений. Они сейчас не могут наполняться, как до сокращения, но их форма наполнения, она в таком виде, вот так вот. Экран и отраженный свет. И это называется йошер. И йошер наполняет игулим. До сокращения это еще не называется игулим. Это называется «он и имя его едино». Еще не было развлечения всех этих игулим. То есть что делает кли достойным своего предназначения? Распространение света и уход его делает кли желаемым для его предназначения. Сейчас есть кли, сейчас есть игулим. До сокращения их не было. Был он и имя его едино. Малхут наполнена наслаждение, нет никаких развлечений. Теперь есть форма наполнения, которая называется йошер и игулим. Где связь между ними? Где контакт между ними происходит? Ведь гу в парцуфе может быть только линией. Его кли называется цинор, его наполнение называется каф, линия. Это единственное, что может быть. То есть затем в рож, там, где происходит расчет, может быть связь между игулим и йошер. Почему? Потому что каждый раз, когда Малхут делает сокращение, то есть делает расчет, экранно отраженный свет в Гальгальте, затем в Аб, затем в Саг, в Ма, в Бон, а затем в Никудим, а затем после разбиения в мире Ацелут, Брия и Цера, в любом месте это единственная методика, система работы, экранно отраженный свет. Каждый раз, когда она делает расчет, она делает в соответствии с игулим. Почему в соответствии с игулим? Потому что эти решимот, которые есть от совершенного состояния, наполненного состояния, не других решимот. Когда мы затем говорим окружающий свет, откуда он приходит? Он соответствует тому наполнению, которое было в Малхут бесконечности. после того, как он получил часть, то, что мог получить, то, что он не мог получить. Сейчас он трактует это, понимает, как окружающий свет, который соответствует концу, окончанию парцуфасов. То есть, когда мы изображаем этот чертеж, который мы видели в прошлый раз, да, когда есть своего рода круг, так нарисовал круг, который наполняет следующий круг, а затем еще один круг, который наполняет следующий круг. А здесь есть у нас цинор, который наполняет игулим. Это именно это. Форма наполнения называется линией. Что наполняет? Он наполняет те самые гулим, которые сейчас не могут наполняться напрямую. Как это связано с нашим миром? Спросил у нас Нир, да? И на нас тоже воздействует закон первого сокращения. Почему все хотят и никогда не могут наполниться? Потому что нет экрана отраженного света. Почему каббалисты самые счастливые в мире? Потому что они раскрыли методику, как пользоваться получением, экраном и отраженным светом и наполнять желание Творца, чтобы эти игулим наполнились. Поэтому Рав несколько раз подчеркнул на уроке, что нет двух видов келин, нет такого. Есть одно желание, желание получать, которое создано. Форма его наполнения после сокращения называется йошер. Тот, кто не знает этой формы, может желать сколько он хочет. Он будет несчастным. Тот, кто знаком с этой методикой, праведники унаследуют вдвойне. Еще вопрос.
3: Орен, кен.

0: Туда, Лайсбер.
1: Спасибо за объяснение. Я хотел спросить, он говорил о мире Ак, это Игулим, но мы знаем, что после сокращения работают в Йошер. А причем есть мир Ак, который написал в виде Игулим?
2: Мир Ак — это уже Йошер, все миры, которые приходят. Но в любом мире есть игулим. Есть часть желания, когда свет может распространяться туда без ограничений. Эта часть желания, которая распространяется без ограничений, называется игулим. Это то, что Гилат упомянул раньше, что это рожь. Там нет проблемы, все может распространяться. Так все начинается с игулим, да, рожь, три первых сферы, а затем продолжает распространяться в кав, пока не приходит следующее желание. Скажем, четвертая стадия вах, затем третья стадия, и затем снова игулим, затем снова линия, и так до бесконечности.
3: Киев Хад.
4: Так, дякую, товарищи. От питання таке. Раф сказав, що усе залежить.
1: Спасибо, товарищи. Вопрос такой. Раф сказал, что все зависит от меры моего желания исправиться. И я хочу, чтобы это во мне развилось и во мне произошло. Так что именно мы хотим, чтобы произошло в нас, исходя из того, что мы читали и учили сегодня?
2: Чтобы было у нас желание работать с экраном и отраженным светом, вместо желания наполнять собственное желание. Просто наполняться. И это естественное желание. Это то, что мы должны развивать, это новое, единственное, что может быть творение. Желание, которого у нас нет сейчас, и мы должны работать вместе для того, чтобы обрести его. И в первой части урока Рав сказал нам, нужно все время проверять отношения и связь твою с Творцом. Он сказал в начале предыдущего урока своего, что есть у нас от разбиения келим части экранов, и мы должны почувствовать противоположность света и клея и превратить разбитый экран в исправленный. Это единственное, что не произошло сверху вниз, потому что сверху вниз только разбиение произошло, и это уже наша роль — объединиться между собой в десятки, желать, помогать друг другу, помнить цель и просить это кли, чтобы было у нас желание к духовному.
3: Саф.
1: Я слышал несколько раз, что Рав сравнивает цинорот, вот эти каналы с экраном, но все-таки это два разных слова, и какая разница между ними? Малхут мира бесконечности, когда решила произвести сокращение, есть в ней экран, и начало — это экран, то есть сила приходит, то, что взор пишется как бы твердая искра, да, и отталкивает свет, не принимает. Теперь она же все-таки должна получить это цель творения, она не может оторваться от Творца, она начинает производить расчет. И та форма получения ее теперь называется кав. Экран порождает кав, и вот отторжение и получение, которое приходит от нее, это и отличается, называется кав. То есть есть линия и есть кав. Если нет экрана, то нет вообще линии, нет кава.
2: И на самом деле в определениях, если мы раскроем 91-ю страницу, вопрос Нунтет, что такое цинор? 59-й вопрос, что такое цинор? Говорит Рамбаль Сулам, Келим де Йошер называется цинорот, поскольку они притягивают и ограничивают свет границами, которые в них, подобно цинору, трубе, которые ограничивают воду, которая проходит по ним. То есть это экран. Он прежде всего отталкивает, если у него кощут, твердость, он отталкивает, а значим, затем обиют, мера желания получается, раскрывается. В соответствии с этим есть отраженный свет, который отмеряет, сколько он может отдавать Творцу, поскольку есть подобие по свойствам, и тогда он получает. Сколько получает, это уже 60-е определение, что такое линия кав. 10 сферот келим деешер со стороны келим называется цинур, труба, то, что мы говорили раньше. А со стороны света, который находится в них, называется кав, линия. И только 10 сферот мира Адам Кадмон называются одна линия, кав и хад. Это называется акудим, связанные все в Адам Кадмон. Тогда как в мире Ацилут, в его 10 сферот имеется 3 линии. Это уже другое объяснение. Так есть у нас игулим, есть йошер, есть у нас большое стремление быть там, где находится Бальсулам, когда он объясняет это, и где Раф находится, объясняя нам это. И с этим мы переходим к сообщениям. Итак, сегодня, во вторник, с 9.30 до 21 мы будем изучать статьи Рабаша. Урок переводится на все языки и на все, и всему сообществу учащихся. Присоединяйтесь. И, друзья, в ближайшую пятницу состоится праздник Рош ха-Шана. Пройдем вместе по расписанию в пятницу. Это праздник кануна Рош ха-Шана. Так, утренний урок, как обычно. Обратите внимание, от без 15.06 до 6.15 хумус, с 12 до 13 дневной урок и трапеза Рош ха-Шана с 14.30 до 16. Мы открыли новое место в галерее, где будут сидеть мужчины с женщинами без детей. А мы переходим к субботе уже. И в воскресенье это первый, второй день Рош ха-Шана. Итак, у нас в 5.15 утром подготовка к уроку. Не так, как обычно, это праздник. 5.15 подготовка к уроку, в 5.30 дневной урок Кабалы, утренний урок. С 8 до 9 перерыв, который не транслируется, а с 9 до 10 с

0: Строим духовное общество.
1: Здравствуйте.
0: На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 30 октября 2002 года. Урок основан на статье «Что означает, каждый день будут они для тебя как новое». Статья находится на 959 странице, первом томе Рабаша. Прочитаем вместе эту статью. В нашем распоряжении 30 минут. Что означает, каждый день будут они для тебя как новые в работе? По поводу стиха «В этот день Творец Всесильный Твой повелевает тебе исполнять законы эти, предписания, и соблюдай, исполняй их всем сердцем твоим и душой твоей». Объяснили наши мудрецы, и каждый день будут они для тебя как новые, как будто ты получил их сегодня с горы Синая. Как будто именно сегодня тебе было заповедано исполнять их. И следует понять, что добавляет нам это, как будто сегодня тебе было заповедано. И почему недостаточно в простоте, как было на горе Синай, когда они получили Тору? А мы должны принять на себя, как будто сегодня тебе было заповедано, как это сказано, что это добавляет нам в работе. Вот во вратах намерений Ари говорит следующим образом по поводу чтения Шма и молитвы, когда молятся каждый день все три раза, вечером, утром и днем, в будни, в субботу и в праздники. Знай, что есть разница и большое отличие между молитвами в будни и молитвой в субботу, и в новомесячи, и молитвы в праздник, и в полупраздничные дни. И мало того, даже в сам праздник молитва праздника Песах не равноценна молитве в праздник Шивот. И мало того, и в сами будни есть большая разница между молитвой одного дня и молитвой следующего дня. И нет никакой молитвы со дня сотворения мира и до конца мира, которая была бы подобна другой. И один человек не похож на другого, и исправит один то, чего не исправит другой, и согласно тому, что цель заповеди молитвы — это произвести выяснение семи царей дома, мелахим, которые умерли, и каждый день, и в каждой молитве выясняются и происходит выяснение новых искр.
2: И для того, чтобы понять, что такое разбиение, которое произошло с семью царями Эдома, которое мы должны выяснить посредством Торы, заповедей и молитвы, мы должны помнить две вещи, которые нам известны. Первая — цель творения. Вторая — исправление творения. И цель творения — насладить свои создания, то есть, чтобы творения получили благо и наслаждение. А исправление творения стоит в том, что в тот момент, когда они получат эти блага и наслаждения, они не ощущали бы стыда из-за различия по форме, которое есть между получающим и дающим. И совет тут, что произошло исправление. И когда человек получает ради себя, свет уже не светит. Поэтому, когда человек погружен в келим получения ради себя, над ним пребывает свойство скрытия и сокрытия, и он не способен почувствовать важность святости, поскольку святость пребывает именно в том месте, где он хочет доставить наслаждение своему Создателю. Однако до этого, то есть все то,

0: время, пока он еще не удостоился дающих келим, а только в этих келим пребывает высший свет. Человек обязан принимать все в вере, то есть верить в Творца, что Он управляет миром, свойством добрый и творящий добро. И верить в величие Творца, что Он велик и правит всем. И верить, что это большая честь служить великому царю. И сказать, что Он удостоился многого этим, не означает, что он должен сказать это устами, а человек должен почувствовать большое наслаждение от того, что он служит великому царю. Другими словами, когда человек может сказать, что он служит великому царю, когда у него есть большое наслаждение. А если пока еще он не чувствует наслаждения от того, что он служит царю, это является признаком того, что он еще не находится на ступени, чтобы он верил, что служит великому царю.
1: И мы должны верить тому, что написано: «Царство его, Малхут, правит всем». И сказал мой отец и учитель, что нет никакой другой силы в мире, а только он, Творец, сам делает и будет делать все действия. А святость оживляет клипот. И у клипот нет никакой жизненной силы, кроме той, которую дает им святость. И потому сказано, и ты оживляешь всех. А объяснение слов «Малхут его правит всем» состоит в том, что Малхут мир Ацилут дает им жизнь. А иначе они не могли бы существовать. И отсюда получается, что то, что мы учим, что Творец создал желание получать, чтобы оно получило наслаждение, и оно обязано получить благо и наслаждение, иначе у него нет права существования в мире. Другими словами, несмотря на то, что произошло сокращение и скрытие, на желание получать ради себя, и благо и наслаждение не доходят до него, однако для того, чтобы это желание существовало, ведь если оно отменится, нечего будет исправлять. Поэтому для того, чтобы оно существовало, оно получает минимальную жизненную силу, чтобы оно не отменилось. И эта жизненная сила, которую они получают, приходя от силы разбиения, поскольку святые искры упали в клипот, для того, чтобы они получали жизненную силу и не отменились. Из сказанного получается, что без наслаждения жить невозможно. А все то время, пока человек еще не принял на себя бремя высшее Малхут, этот человек получает жизненную силу только от Творца. Но у человека нет веры в Творца, чтобы он мог сказать, что Творец дает ему жизнь. Поэтому человек говорит, что у него есть жизнь от природы. А мы должны сказать, что истина состоит в том, что Творец скрывает себя в этих облачениях по отношению к нерелигиозным людям, но они не верят в это. То есть то, что Творец скрывает себя по отношению к этому человеку так, чтобы этот человек не мог верить, что Творец является дающим. А Творец скрыл себя в облачении разделения. Поэтому наслаждение Творца приходит к человеку, облаченным в облачение, и в эти облачения облачено наслаждение.
0: И это подобно тому, что мы видим, что есть еда человека, и он сидит и ест трапезу, состоящую из мяса, рыбы и тому подобного. и этим человек наслаждается. А то, что остается в виде отбросов от еды, он бросает в мусорный ящик для кошек, чтобы они ели эти отбросы. И нет сомнения, что кошки наслаждаются этими отбросами. И мы видим, что у них есть полное удовлетворение от той еды, которую они находят в мусоре. Поэтому мы видим, что собаки, и петухи и тому подобное, все они наслаждаются едой. Но существует разница, что наслаждение человека происходит не от отбросов, тогда как им действительно достаточно еды из отбросов. То же самое и в работе Творца. Существуют люди, которые наслаждаются тем, что наслаждаются отбросами, то есть клипот, который святость дает им как тонкую свечку. И от этого есть у них полное удовлетворение. А есть люди, в наслаждении которых, которые они получают, как все общество, находящееся в виде отходов святости. Однако эта еда не удовлетворяет их из-за того, что у них есть внутреннее освобождение, внутреннее побуждение. То есть они чувствуют, что не стоило рождаться и получать наслаждение от отбросов. То есть они чувствуют, что не может быть так, чтобы та же еда, которая дается животным, то есть зверям, птицам и тому подобное, чтобы это была еда для людей, у которых есть уровень говорящего, чтобы он был похож на животных. То есть то, от чего получают питание животное, то, чем питается животное, чтобы этим бы питался и человек. И это ощущение не дает им покоя. И они начинают искать другое место пропитания, чтобы они могли сказать, что для этого стоило рождаться и наслаждаться жизнью. И это приводит их к тому, чтобы они начали искать духовное. И это приводит их к тому, что они принимают на себя бремя высшей Малхут и бремя Торы и заповедей. И здесь тоже, то есть после того, как они приняли на себя бремя Торы и заповедей, есть среди них такие, которые получают удовлетворение в виде лолишма. Как говорит Рамбам, что вначале их обучают заниматься Торой и заповедями для получения вознаграждения. И так и должно быть, чтобы они не меняли порядок своей работы, а пока не умножится знание их и не преисполнятся они большей мудростью, им приоткрывают эту тайну постепенно.
1: И возникает вопрос, откуда мы знаем, что не пребывает в свойстве, пока не умножится их, знание. Ответ, как сказано выше, что он получает внутреннее пробуждение и чувствует, что невозможно сказать, что это то, о чем сказано, ибо в том ваша мудрость, хохма, и проницательность бина в глазах народов. И тогда мы видим, что у него уже приумножилось знание, у него это уже, как сказал Рамбам, пока не умножится знание их и не преисполнится они большей мудростью. Тогда им приоткрывают тайну, это очень постепенно.
2: אז מגלים לו רזה. היינו, שצריכים לעבוד.
1: И не преисполняя, не преисполнится они большей мудрости, то есть он становится умным, то есть начинает чувствовать, что есть также и внутренняя часть Торы и заповедей. И тогда приоткрывает им эту тайну, то есть что нужно работать также и над намерением, что означает, что человек должен стараться, чтобы все его действия были ради отдачи. И тогда человек приходит к слиянию с Творцом, и тогда человек удостаивается блага и наслаждения, заключенного в целетворении. Тогда человек питается едой, которая подходит для пищи человека, а не относится к свойству отбросов, которые святость бросает клипот, чтобы им было от чего питаться. Но это только лишь тонкое свечение для их существования, то есть чтобы они не отменились в мире. потому что если желание получить отменится в мире, то нечего будет исправлять. И как мы учим, что главное — творение.

0: То есть только когда мы выходим из-под власти народов, что называется власть многих, и приходим к власти единого, когда у человека нет ничего, кроме власти Творца, тогда мы удостаиваемся света Хохмы и Бины. Однако, хотя человек уже получил внутреннее побуждение, то есть он хочет работать ради отдачи, а не просто в виде действия ради получения вознаграждения, и разум обязывает думать, что человек должен идти вперед и каждый день быть сильнее, чем вчера. И, по сути дела, здесь начинается новый порядок, который прямо противоположен разуму. То есть здесь начинается порядок подъемов и падений. И иногда человек говорит, что прошлые дни были лучше, чем эти. И, может быть, за один день несколько подъемов и падений, или за одну неделю несколько подъемов и падений, вплоть до того, что часто человек приходит в отчаяние и говорит, что он не видит, чтобы когда-нибудь возникла такая реальность, чтобы он смог выйти из-под власти зла. И он обязан подчиняться желанию получать. И поскольку главная работа в Торе и заповедях уже дошла до осознания, что это не настолько важно, потому что основная важность исполнения Торы и заповедей должна быть ради небес. То есть от того, что он приходит к осознанию, что главное — работать ради небес, это знание привело его к тому, чтобы он получил свойство ущербности, то есть неважности работать в свойстве действия без намерения. И
1: хотя он знает из того, что сказали наши мудрецы, что всегда обязан человек учиться в лолишма, потому что из лолишма приходит к лишма, тогда злое начало в человеке дает ему понять, что это верно, что это важно, потому что из лолишма приходит к лишма, тогда как ты, говорит ему зло в человеке, разве ты не видишь, что ты не способен прийти к лишма? И это ты видишь сам. Другими словами, до этого зло в нем давало ему понять, что он должен отчаяться от того, чтобы прийти к уровню, когда он сможет работать ради Творца. А после того, как оно дало ему мысли об отчаянии, оно говорит ему, сейчас, когда ты уже пришел к знанию, что главное — это ради небес, разумеется, ты понимаешь, что в работе не ради небес нет никакой ценности. Поэтому оно дает ему понять, что не нужно прилагать такие уж большие силы, чтобы исполнять все эти действия. Ведь ты уже знаешь сам, что лолишма, оно не настолько важно, поэтому ты можешь дать себе поблажку, Торе, молитве и так далее. Получается, что во время падения человек скатывается, идет согласно тому, что дает ему понять его разум. И человек, когда он находится в состоянии падения, со всей его низостью он еще и гордится и говорит, «Эти люди, которых я вижу, что они, да, соблюдают Тору и заповеди со всей точностью. Несмотря на это, я вижу, что они не делают это ради небес, а я не могу быть такими, как они».
0: И это он объясняет объяснением гордости. Это он оправдывает объяснением гордости. То есть они еще не пришли к такому важному знанию, что главное — это делать все ради Творца. Тогда как я нахожусь на более высокой ступени, чем они. И я уже знаю, что главное — это ради небес. Поэтому я не вижу в том, то есть в практическом,

0: только лишь в практическом, без намерения, ради небес, такую большую пользу, чтобы стоило прилагать силы и исполнять это со всеми деталями. Это называется «прегрешение влечет прегрешение». То есть грех отчаяния ведет его к тому, чтобы он принижал работу в Лолишма. А после того, как он принизил работу в Лолишма, это ведет его к тому, что он приходит к уровню гордыни, гордости. То есть он считает себя избранным из народа. То есть он понимает больше, чем остальные люди, которые не понимают истины так, как понимает ее он. Если человек в любом случае не убегает с поля боя, то есть он не раскрывает своих грехов публично, проходит некоторое время, пока над ним не сжалятся свыше, и ему не дают еще какой-то пробуждение, и он снова получает подъем. И тогда снова к нему приходит зло, чтобы спорить с ним. И снова повторяется тот же порядок. И совет тут — не убегать от действий, к которым он привык, а наоборот, еще больше умножать действия. Это он может делать только выше знания. И человек обязан верить, что в этой работе, которую он совершает во время падения, и он добавляет внешние действия к основе выше знания, этим он делает большие шаги, чтобы прийти к цели, которая называется слиянием с Творцом. И об этом моменте сказал мой отец и учитель, что это то, о чем сказано: прямы пути Творца, праведники пройдут по ним, а грешники споткнутся на них.
1: И в этом состоянии падения, если он может добавить действия на основе вышезнания, поскольку его знания показывают ему, как сказано выше, порядок, что прегрешение влечет прегрешение, а он укрепляется выше разума, тогда он приближает время своей работы и может прийти к цели в самое ближайшее время. Поэтому человек обязан во время подъема привести в порядок действия и намерения. Другими словами, когда он чувствует, что главное — это намерение, он должен думать, что и действие — это вещь тоже очень важная, поскольку человек исполняет заповедь царя. И у нас нет постижения, насколько важно действие перед Творцом, как сказал мой отец и учитель, что насколько мы можем оценивать важное состояние лишма, еще гораздо важнее перед Творцом состояние лолишма, а важность лишма мы оценить не в состоянии, поэтому во время подъема человек должен помнить, что не следует пренебрегать действиями, которые он совершает. Однако, вместе с этим, человек должен стараться делать все свои действия, чтобы они были все ради небес. И существует правило, что все, к чему человек привык, уже становится у него как традиция. То есть он не должен знать, для чего предназначено это действие. Это называется «затверженная заповедь людей». Это означает, что он привык к нему.
0: А поскольку Тора и заповеди были даны, чтобы очистить ими творение, получается, что он должен строить намерение во время исполнения заповедей, чтобы это действие привело его к состоянию слияния с Творцом. Получается, что человек должен знать, чего он желает от этого действия. Поэтому, если человек совершает это действие в силу привычки, ему не нужна никакая оплата. Получается, что с одной стороны, исполнение Торы и заповедей в силу привычки есть тоже высокая вещь, как известно из слов мудрецов. Добрую мысль Творец присоединяет к действию. То есть, когда человек удостаивается доброй мысли, то есть уже удостоился того, что он может направить все свои действия ради отдачи, тогда все действия, которые он производил, которые еще не были с намерением ради небес, Творец присоединяет ко всем действиям, которые были до этого, намерения, и все они входят в святость. Получается, что чем больше у него добрых дел, потом над ними пребывает мысль ради небес. И сказанного поймем, почему сказали наши мудрецы, «И каждый день будут они для тебя как новые, как будто ты получил их сегодня на горе Синай, как будто именно сегодня тебе было заповедано исполнять их». И тут есть два понимания. Первое, как тогда у них была подготовка к получению Торы, так же каждый день человеку нужна подготовка к получению Торы и заповедей. И благодаря этой подготовке можно прийти к их постижению. Тогда как, когда человек делает это без подготовки, а в силу привычки, посредством этого человек не удостаивается цели творения. Хотя и это тоже великая вещь. Однако вместо того, чтобы он мог войти благодаря этому на уровень «знай Творца Отца Своего», что, несомненно, ведет прямо к цели, и потому сказали мудрецы, «Пусть будут в глазах твоих как новые», а благодаря этому он удостоится слияния с Творцом.
1: Второе, что если они не будут в его глазах как новые, а это будет у него как затверженная заповедь людей, то есть сила привычки, он уже не может исполнять Тору и заповедь в свойстве высшего знания. Так как благодаря тому, что он работает выше знания, он становится потом способным удостоиться знания святости. Получается, что когда он работает в силу привычки, то есть когда он чувствует, что должен исполнять Тору и заповеди как традицию, и так принято организовать и выстроить свой распорядок дня, получается, что у него нет возможности продвигаться. И поэтому сказали мудрецы, каждый день будет как будут тебя как новое, ибо благодаря этому человек приходит к тому, что он удостоится целетворения, состоящей в том, чтобы творения удостоились получить благо и наслаждение. И согласно тому, что сказано в книге Шар Каванот, «Врата намерений», каждый день пусть будут в глазах твоих как новые, означает, ибо такова истина, то есть каждый человек, то есть каждый день человек исправляет новые свойства из тех, что упали при разбиении келим, как выясняется там в книге. Получается, что человек не повторяет то, что он получил Тору на горе Синай, те же самые вещи не повторяются. А благодаря Торе, которую он получил на горе Синай, благодаря этой Торе он обязан исправлять каждый день новые свойства. Получается, что он находится в состоянии, как будто сегодня тебе было заповедано. То есть каждый день есть что исправлять с помощью Торы другие свойства. И отсюда следует, что человек должен есть каждый день. И недостаточно ему того, что он поел один раз в год, чтобы, по крайней мере, ему хватило этого на год. А согласно словам великого Ари, во время каждой трапезы выясняется новое свойство от разбиения, хотя это не каждый чувствует. Однако это дано всему Израилю в целом, а все частности, существующие в общности, должны прийти к этому уровню, как сказано, «Ибо все познают меня от мала и до велика».
2: קודם כל, אווירה ממש מיוחדת, כל החברים שככה מגיעים
0: מהשיעור, אני לא מרגישים את הכנס באוויר. Тут такая особая атмосфера, все товарищи мирового кли здесь вместе, и чувствуется конгресс в воздухе.
3: Ну, потевкон...
4: נעבור לשיעור.
1: Перейдем к уроку.
0: Мы прослушали волнующую статью из третьего тома «Шлавей Асулам». Книга «Дворим», глава «Китаво». Что означает «каждый день будут они для тебя как новые в работе». Что значит «каждый день будут как новые»? Желание получать не ново. В одной и той же форме оно существует от начала творения и навечно. А будут в твоих глазах как новые, означает, что обновление относится только к намерению ради отдачи. В намерении человек всегда находится то на подъеме, то на спуске и постоянно ведет выяснение, и именно по намерению мы оцениваем человека. Вначале человек находится в состоянии, что он вообще без намерения. И это значит, что он привык производить действия, которым приучили его в воспитании. Это может быть религиозное воспитание или светское. И это называется исполнением, действием, приученным, то есть как его обучили, так он и исполняет. И, разумеется, тут нет никакого намерения, а просто привычка становится второй натурой. Так происходит с теми, кто получил религиозное воспитание, и с теми, кто получил светское воспитание. Все эти вещи по отношению к намерению не считаются ничем, потому что тут человека нет. Можно взять любого, воспитать его как угодно, и таким он и останется, он примет заданную ему форму. Тут все еще нет человека. Человек — это тот, кто своим свободным выбором формирует в себе образ Адама, от слова «доме», подобного Творцу. И в этом процессе есть понятие намерения «лолишма», а затем «лишма». В «лолишма» входят все усилия его с того мгновения, когда он начинает работать над точкой в сердце и получает какое-то пробуждение, сближению с Творцом. И хотя это может занять много лет, 10 или 15, в зависимости от количества и, главное, от качества усилий. Но пусть даже он работал столько много лет, он находился в подъемах и падениях, отдалялся, сближался, проходил всякие состояния. Затем, когда он удостаивается намерения ради отдачи, правильного намерения, то все его усилия, может быть, в нескольких кругооборотах, может быть, он не успел за один кругооборот все закончить, все это входит в намерение ради отдачи, которую он обрел. И все они навечно входят в его работу. А все остальные вещи, которые человек получил благодаря воспитанию, они не относятся к ступени человека, и они равны нулю. И так он идет и добавляет, каждый раз добавляет подъемы и падения по отношению к намерению. Наша проблема, что мы думаем, мы измеряем наше состояние, считаем их хорошими или плохими, подъемами или падениями, по отношению к нашему состоянию, нашему настроению, нашему физическому состоянию. Насколько мы бодры в работе. но это вообще не относится к истинному состоянию. Намерение ради отдачи или ради получения, его острота, его прояснение, осознание заключенного в нем зла, способности совершать добро или нет, это все измеряется не по нашим ощущениям, а по самому намерению, насколько мы находимся в глубине выяснения намерения. Поэтому мы можем измерить только наше продвижение. Может быть, человек находится полностью в намерении ради получения, и в нем нет ничего ради отдачи, он далек от Творца этим. Он действительно далек от Творца, но он близок к Творцу тем, что он продвигается в выяснении намерения и в процессе исправления. Поэтому наше ощущение ничего не определяет на лестнице ступеней, по которой мы идем и поднимаемся. Измерять нужно только выяснение в намерении. И эти выяснения, хорошие или плохие, неважно. Но чем они глубже, тем они более продвигают. Поэтому нужно стремиться только к обновлениям в намерении. То есть все время находиться в проверке, каково мое отношение к Творцу, как я к Нему отношусь. Так, все время проверять взаимную связь, систему отношений. И все время, насколько это возможно, углубляться в это. Но ни в коем случае не начинать строить какие-то воображаемые отношения, когда человеку кажется, что вот он так делает, и так он поступает с ним, вот так Творец с ним поступает в ответ. Не дай Бог. Речь идет не о том, что я что-то делаю ему, а он делает мне в действии, а о моем намерении. Что я по отношению к нему думаю о нем, как я отношусь к нему. То есть вся наша проблема в том, что мы от намерения опускаемся к действию. И тогда возникает путаница. Я поступил так, а Творец поэтому поступает со мной так. О том, что я сделал, вообще мы не говорим, вообще не понимаем, что значит «я сделал». Я в последнее время слышу много подобных рассуждений, когда люди строят расчеты. Вот и Творец поступает с нами так, потому что мы сделали то-то или иное. То есть мы все как будто бы пророками стали. Мы не знаем той части творения, где созревают все действия, которые потом нисходят к нам. Но вдруг мы начинаем рассуждать, что мы как будто бы знаем всю систему мира Ацилут. Где там связываются наш ман и то, что мы получаем в ответ, как мат. А люди начинают выстраивать такую воображаемую систему отношений, в такое дикое воображение. Им кажется, что они уже могут точно установить, почему Творец сделает им так или иначе. Нет тут никакого понимания, мы этого не знаем, потому что души так связаны, так перемешаны друг с другом, и у каждого есть и особый процесс, который не связан с его текущим состоянием. И структура души у каждого такая, что неизвестно, какие события нужны, чтобы раскрыть и исправить каждый этап этой души. То есть, иными словами, о действиях мы вообще не можем судить. Это то, что от нас скрыто, и то, что находится в рожде Ацилут. И пока мы туда не придем, Мы не узнаем этого, пока не постигнем, пока у нас не будет ясного постижения, явного постижения. То, что нам остается, это только выяснение намерения. И выяснение намерения мы должны все время заниматься постоянно, чтобы эти намерения действительно каждый раз были как новые.
1: Влияет ли это на привычки в материальном мире?
0: Влияет на что?
1: Ну, на привычки наши в материальном мире.
0: На килим в материальном мире?
1: На привычки.
0: На привычки? На привычки в материальном мире. Привычек в материальном мире должно быть как можно меньше. Привычка должна быть только для соблюдения учебного распорядка. Ну или, скажем, наоборот. Привычка хороша там, где ты животное, и ты устанавливаешь для себя правильные границы, правильные рамки, чтобы продвигаться. Встать утром, учиться, пойти на работу, вернуться с работы, продолжить учебу или сделать что-то в распространении, вернуться домой, пойти спать и снова повторять все это. Такова жизнь. Установил распорядок, и все. Это привычка. Она действительно становится второй натурой. Человек начинает к этому привыкать. Но и эта привычка, если ты не работаешь тут в намерении, то ты превращаешься в неживое. Только намерение у нас всегда может быть добавкой. Во всех действиях, во всем, что относится к этому миру, действует правило «не прибавляй и не убавляй», а добавление только в экране.
1: Все, в чем нет намерения, является привычкой.
0: Обо всем, в чем нет намерения, не нужно заботиться. И о действиях, которые под намерением, тоже не нужно заботиться, потому что намерение уже вызовет человека, обяжет человека вызовить, совершить действие. А в духовном само намерение и является действием.
1: Непонятно, что значит добавлять намерение.
0: Поэтому во всех книгах и всем, что ты слышишь, что рассказывают о каббалистах, всегда так говорят, что всегда так изображают, как будто бы они сидят в углу и ничего не делают, и работают только в намерении. Понимаешь, сидит где-то там в углу, ниоткуда, никуда не выходит. Это такой образ простого народа в отношении каббалиста, потому что действительно вся работа, она внутренняя. Но и во внутренней работе есть и действие, и намерение.
1: Непонятно, что значит добавлять в намерение.
0: Добавлять в намерение означает, что ты проверяешь себя. И каждый раз обнаруживаешь, насколько ты не собираешься действовать ради отдачи. То есть ты не думаешь о Творце, а думаешь о себе. Здесь и находится твоя внутренняя работа. После выяснения приходит осознание зла, затем просишь исправления, и после этого совершаешь действия, чтобы все больше и больше и больше мыслей были ради отдачи. Это значит, когда у тебя действительно появится намерение ради отдачи, ты сможешь начать работать с желаниями. И это уже будет называться зивугдака.
1: Да, но у меня нет такой кнопки, которую бы я нажал, и весь этот процесс запустился. Должны быть какие-то этапы, чтобы были условия для развития всех этих стадий, которые вы описали. Как я проверяю? Как я могу увидеть, что действую не ради отдачи, а ради себя? Как я проверил это? И что дальше? Осознание зла ведь не приходит от такой рассудочной проверки.
0: Практическое осознание зла, то есть осознание намерения ради получения или ради отдачи, приходит главным образом в результате усилий в окружении, учебе, распространении. Чем больше человек вкладывает во все это и одновременно хочет видеть свои намерения, тем яснее, благодаря усилиям в учебе, распространении, группе, среди товарищей, он начинает видеть намерения. Если человек все это не вкладывает, то у него не будет осознания намерения.
3: לנו משבירת הכלים
0: в разбиении килим
3: халаким миамасахим шинешберу.
0: У нас есть части экранов, которые разбились.
3: Нам нужно,
0: их почувствовать. Почувствовать их как? Когда-то был экран, относительно которого был свет. И экран и свет были равны. Теперь экран и свет противоположны. Я должен почувствовать эту противоположность, и чтобы она подтолкнула меня к изменению разбитого экрана на исправленный. Как я могу это сделать? Я должен совершать действия, где эти действия с экранами, исправленными, как бы я делал. Это действие в учебе, в группе и распространении. Других действий у нас, которые были бы связаны с экраном, у нас нет. Я не говорю о том, что надо больше есть, больше пить, получать больше наслаждений. Об этом речи нет. До связи таких действий с экраном нужно еще очень много этапов. Это уже действие получения. А действия отдачи, которые будут связаны с экранами отдачи, это учеба, группа и распространение. Так если во время учебы, распространения и работы с группой я думаю, каково мое отношение к этому? Я думаю ли о себе, или о Творце, или о других товарищах? Тут в особенности я ясно вижу, насколько я не в этом. А во всех других действиях я сразу буду обманывать себя. Там я смогу оправдать себя. Но в таких действиях нет. Поэтому каббалисты нам советуют их производить. Иначе я бы сидел в углу, как какой-нибудь великий каббалист, нет, никуда бы не выходил и ничего бы не делал. Ну, хотя все они работали, но, допустим, сидел бы и совершал все эти ихудим, все эти объединения, о которых рассказывают применительно каббалистам. Ихудим, объединение, означает, что с помощью экрана человек соединяет себя с высшим светом. Вот что такое ихудим. Поэтому здесь, в этом мире, нам остается делать только эти действия. Я должен заботиться, чтобы каждый день у меня были такие действия. Учеба, распространение и группа. А внутри этих действий я подумаю о намерении, ради чего я все это делаю. Говоря так, что даже если благодаря этим действиям я хочу приблизиться к Творцу ради того, чтобы мне было хорошо, но все же я думаю о Творце и вижу, что почти не думаю о нем, это все-таки называется лолишма. И из этого я уже расту и приближаюсь к цели. А перед Максимумом наибольшая лолишма состоит в том, что я на 99% думаю о себе и на 1% о Творце. Или наоборот, якобы на 99% думаю о Творце и 1% о себе. Но на деле я все равно не способен действовать, не извлекая личной выгоды. Есть осознание зла, просто только относительно чего я проверяю это зло? По какому признаку? И тогда из лолишма приходит в лишма. Поэтому в действиях группы по распространению и в учебе я обязан постоянно проверять свое намерение, анализировать его. Проверять, таково оно или другое, и куда, и почему, к чему оно направлено. Но эта проверка не должна ослаблять мои действия. Ну, я проверил, да, так я не в этом. Ну, значит, я в лолишма, ну и что? Ну, прекрасно, у меня есть лолишма, тогда я все больше продвигаюсь в действиях, в учебе, в группе. в распространении, и у меня возникают все новые и новые намерения. Я постоянно работаю над намерениями. Над этими действиями. Без этих действий я не могу держаться за них. Поэтому муж у меня сегодня спросил, что мы будем делать, когда у нас уже есть предприятие? У нас уже есть предприятие, как присоединить к нему намерение? Когда у нас уже есть предприятие, и мы работаем здесь как товарищи на предприятии, в распространении, в учебе и в группе. Потому что в конечном счете это все группа. Тогда начинайте думать, ради чего мы это делаем. Это уже называется проверкой намерения. После действия спрашиваю себя, ради чего я совершаю эти действия? И на самом деле сами эти действия так устроены, что они пробуждают проверку намерения. Вопрос, для чего я действую. Действия отдачи неестественны для тела, и они всегда вызывают у тела вопрос, что это за работа у вас? Что с тобой? Иди отдохни, брось это. Поэтому рано или поздно мы обязаны выполнить эту работу. Да. Мы сейчас говорили, что не нужно представлять себе реакции человека на работу любви к Творцу, потому что это как бы воображаемое. Тогда что означает, что статья «нет никого, кроме него», которую человек должен взять в духовной жизни относительно Творца?
1: Мы говорим так, что в лучшем случае мы возносим ман наверх, если речь идет о духовной работе. Про материальную работу также все наши желания поднимаются наверх. Я хочу сейчас пить. Желание ощущается наверху. У меня что-то болит. Желание, чтобы боль прошла, даже если я это не осознаю, поднимается наверх. Что значит «поднимается наверх»? Оно связано с Творцом, потому что от Него ко мне, в общем-то, приходит каждое желание, каждая причина боли, чего-то хорошего или плохого. Всего. Еще до того, как со мной что-то происходит, это посылается свыше. Поэтому моя реакция автоматически ощущается у него. Ведь он сам вызвал эту реакцию и заранее знает, как я отреагирую. Как следствие моей реакции теперь пробуждается механизм, который снова воздействует на меня и вызывает во мне новую реакцию на предыдущую. И так далее. От него ко мне постоянно приходят разные такие как бы сигналы. Ну, как сказать, сигналы на иврите? Сигналы, да, от него. Я постоянно как-то на них реагирую, осознанно или неосознанно думая, что они от него, или я не думаю это, неважно. Я постоянно получаю от него какие-то воздействия, которые приходят ко мне и проходят через меня, и так я расту. Так я иду вперед. Одни вещи я ощущаю сильнее, другие слабее. Одни вещи я связываю с Творцом, потому что они приходят от Него, а других я не знаю, не думаю о них. Каким-то воздействием начинаю добавлять намерения и воспринимать их как исходящие от Него. Мне во благо. А другие я не могу оправдать и думаю, что он плохой. И так далее. Когда я думаю, что он плохой? Когда в ответ начинаю кричать, «Почему ты мне делаешь это?» Если я не согласен с происходящим, ведь праведник, он согласен, принимает все, что приходит к нему свыше. Он настолько исправлен, что он находится в подобии по форме с тем, что приходит от Творца, и всегда ощущает это как добро. Когда мы говорим, что нет никого, кроме Него, это означает, что сейчас все приходит ко мне от Него. И во мне есть реакции на это или нет, это совершенно не важно. Все происходит с нынешнего мгновения и до конца исправления. Вся эта система работает абсолютно автоматически. Это то, что мы говорим. что все эти вещи происходят, но и в действиях, в самих действиях ничего не меняется. Мир идет своим чередом, у тебя есть путь, и все действия от этого мгновения до конца исправления ты обязан пройти, потому что твои килим разбиты и должны постепенно исправляться, пока не будут полностью исправлены. От тебя зависит только то, какое намерение ты добавляешь к происходящему. Как ты относишься к тому, что проходишь? В этом наша работа. Чтобы быть праведником, оправдывать все действия, которые над тобой совершаются. А в той мере, в которой ты способен оправдать эти действия, то они проходят. Если задерживаешься, не можешь оправдать какие-то действия, ты остаешься в этом, пока постепенно не познаешь это глубже, со всеми причинами и следствиями. Оправдываешь? Тогда переходишь к следующему действию. Наша работа состоит лишь в том, чтобы ускорить путь, но нет другого пути, который мы бы проходили вне зависимости от того, согласны мы или нет. Наше участие в пути состоит только в согласии, и это у нас называется действием, поэтому намерение называется самим действием. У тебя есть разбитые части, и каждую из них ты должен постепенно исправлять, от легкой к тяжелой. Что значит исправлять? Ощутить, что по намерению это противоположно Творцу, и облачить на эту вещь, намерение ради отдачи, желая, чтобы она уподобилась Творцу. Этим ты ее исправляешь. Что в итоге ты делаешь? Меняешь только свое намерение, и больше ничего. Все действия, они свыше. Действительно, нет никого, кроме Него. Он совершал, совершает и будет совершать все действия. Вот и все.
0: Где воображение?
1: Да, вот это вот дикое воображение, о котором я говорил, существует в этом мире, когда человек начинает связывать различные события, которые происходят с ним. Он связывает причины и следствия того, что с ним происходит. Мы говорим, что все приходит свыше, и не нужно строить никаких расчетов. Почему это пришло ко мне, я не знаю. Раскрывается новая кли. В силу своего строения это кли должно ощущаться во мне как какое-то действие, более или менее хорошее в моем восприятии. Я не знаю, почему так происходит. Таково строение души, все. А после того, как я каким-то образом реагирую на это, и ко мне приходит новое действие, начинаю связывать события. А, это случилось сейчас, потому что прежде было так, или не, или там, я не знаю, 10 раз, 10 событий назад это произошло, поэтому так произошло. Откуда я беру эту связь? Узнать ее можно только, если я знаю все строение своей души, ее связь со всеми другими душами, ведь мы все составляем одно целое. Только тогда я смогу это узнать. Все такие вещи можно узнать лишь в конце исправления. А в этом мире есть всякие глупцы, которые начинают производить всевозможные расчеты. Поэтому мы ничего не знаем о духовном мире, и вдруг начинаем там связывать, устанавливать всякие связи в нем. Это просто такая несусветная глупость, причем человек даже не чувствует, насколько он глуп. И кроме этого, это вообще уводит его с пути исправления. Он начинает заниматься только вот этими связями и действиями, которые вообще не являются его делом. Человек как будто словно начинает строить систему мироцелю, хотя и не знает, что это такое. Он строит систему связи, это произошло из-за того, это из-за другого. Так он полностью сходит с правильного пути, отрывается от духовного и вообще от всего, ведь духовное заключается в работе над намерением, над моим отношением к происходящему, даже когда я не знаю, что именно и почему происходит. Как утром я должен сказать, если я не себе, то тогда кто мне? Вечером должен сказать, нет никого, кроме него. Так и работает над намерением, Хотя мне кажется, что весь день я занимаюсь действиями.
3: Кенчо.
1: Да.
0: Непонятно. Если человек приходит к состоянию, когда он осуждает Творца, говорит «мне плохо», он послал мне это «мне плохо», и я с этим не согласен. Что же означают ваши слова, что человек должен пройти это состояние, как-то найти причину, чтобы оправдать Творца? Что значит найти причину? Ведь мы же не можем связывать.
1: Нет. Если получил что-то свыше, прежде всего, если я замечаю, что что-то ощущаю, я вдруг себя замечаю, что ощущаемое мной, я, несомненно, получил от Творца. Когда я осознаю, что получил это от Творца, я ощущаю полученное от Него как хорошее или как плохое. Если я ощущаю, что это хорошее или плохое, вместе с этим я чувствую, что получил это от него или нет. Возможно, само явление ощущается как плохое, но когда я вспоминаю, что получил его, это от него, мое ощущение меняется к лучшему, потому что я начинаю видеть в нем цель, есть этому какое-то оправдание. Теперь. Вопрос заключается в том, что именно я этим говорю. Допустим, я говорю, Творец сейчас дает мне пощечину, а потом он мне заплатит за это. Оправдан ли такой подход, такое отношение к Творцу? Называется ли его управление добрым? Или я должен прийти к такому состоянию, когда я по-настоящему буду чувствовать его управление как доброе, то есть ощущать, что в его мире нет зла. Получается, что я должен прийти к состоянию, когда я никогда не буду ощущать зла. Если я ощущаю зло, то понимаю того или нет, осознаю или не осознаю, но я осуждаю Творца. Само плохое ощущение говорит о том, что тот, кто его кто дает мне его, он плохой. А теперь я должен произвести расчет. Я хочу чувствовать себя хорошо. Чтобы мне было хорошо, или от того, что я не называю его плохим, и так далее. И здесь есть выяснение, здесь есть сокращение, которое человек должен пройти. Что такое сокращение? Мне не важно, как я себя чувствую. Главное, чтобы мое отношение к нему, к Творцу, было хорошим. Затем уже начинается переворот. Сколько бы плохого со мной ни происходило, во всем этом я буду чувствовать себя хорошо. А иначе, как человек входит в состояние совершенства и вечности, в такой степени, что с рабяхи вы снимали кожу, а он произносил «Шма Исраэль» молитву. Простой человек думает, что же с ним такое сделали? Может быть, дали ему, я не знаю, какую-то анестезию, я не знаю. Как он мог произносить молитву «Шма Исраэль», то есть находиться на ступени слияния с Творцом, вечной любви во всем остальном, если чувствовал такую страшную боль? Но он достиг такой ступени, что кожа, последняя ступень Малхут, действительно отделилась от него, и он присоединил ее к Шма Исраэль, намерению ради отдачи. Внутреннее у него, он достиг такой ступени, которая называется ступень Хохма, Гарда Хохма. Такое исправление он достиг.
0: Что происходит, если человеку плохо, но он понимает, что это приходит от Творца, и от этого становится ему еще хуже? Что делать в таком состоянии?
1: Посмотри, мы проходим разные ощущения с разными выяснениями. Главное — быть внимательным к своему отношению к Творцу в соответствии с тем, что ощущаешь, в зависимости от этого к нему относишься.
0: Нужно просто связывать это с Творцом, неважно, плохо мне или хорошо?
1: Это и есть твое действие. Это твое действие, такое выяснение, определение состояния есть действие. Другого действия нет. Все остальные действия может выполнять животное тоже. А это действие совершает человек. Ты все время выясняешь.
0: Ничего нет, что я словно вообще ничего не должен делать по-настоящему.
1: Это и есть твое действие. Это остальное действие может и животное тоже сделать, а это совершает человек.

0: Ты все время хочешь выяснять отношения между собой и Творцом. В этом заключается человек. А все остальные вещи, все твои занятия с миром, самим собой, со всем, кроме выяснения отношения с Ним, с Творцом, они не относятся к вечности, к духовному. Они имеют отношение к духовному только в той мере, в какой психомощью ты можешь выстроить свои отношения с Ним. Вся работа, она в итоге сосредоточена в этой одной точке. И если человек постоянно находится в этом, он вступает на этот путь, как сказано там в письме на странице 63, что «Я Творец, и мое нынешнее действие, которое я определяю ради себя», или ради него, как я определяю это действие, а также отношения между нами. Именно так я направляю себя к цели.
1: Я не очень понимаю, как человек не падает в состояние, что слава Богу, все хорошо, и что значит смотреть на все происходящее целенаправленно? Что я должен в нем искать с точки зрения цели?
2: Абая шилану, лама заникрет, акабала хохмата нестар.
0: Наша проблема, по которой Каббала называется скрытой, тайной наукой, состоит в том, что пока в нас не сформировались всевозможные ощущения, какие-то различаемые свойства, мы не понимаем, о чем идет речь. Как-то я почувствовал что-то сладкое, когда-то боль, влажность, холод, тесноту, печаль, еще что-то. То есть, исходя из своих ощущений, у меня уже есть решимот, и тогда я могу понять другого, когда он действует определенным образом, что-то мне объясняет, играет для меня или показывает. В соответствии с этим я его понимаю. Но если я этого никогда не ощущал, то как я могу знать, о чем он говорит? В этом разница. И суть этого тайного, скрытого учения заключается в том, что прежде всего нужно приобрести всевозможные ощущения, впечатления, какие-то состояния, которых просто у человека нет в этом мире. Они приходят к нему перед подготовкой, как сейчас у нас до Махсома, проходят благодаря нашей работе в группе. Они все приходят к нам благодаря нашей работе в группе, учебе, распространению всевозможных других занятий. Мы проходим разные состояния, такие внутренние взрывы. Благодаря этому постепенно начинаем разбираться в впечатлениях и духовных волнениях. Они пока как будто духовные, но уже относятся как будто не духовные, но уже относятся к духовному развитию человека. Чем больше у тебя будет таких состояний, тем лучше ты поймешь, о чем идет речь. А если нет, то мне будет трудно объяснить тебе, когда тебе не хватает этих ощущений по глубине, по количеству. Мне трудно построить для тебя эту картину. Ты знаешь, как строится изображение, которое состоит из пикселей, из точек. Если на твоем экране не хватает таких точек, если экран нечувствительный, на нем есть лишь две или три точки, то я могу передать тебе различия не только. Ты только в этих двух или трех точках, а ты говоришь, что не понимаешь меня. Добавь туда еще 600. Тысяч, 6 миллионов или миллиард точек. И ты видишь, сколько различных свойств есть в моей картине. Тогда одно слово сможет объяснить тебе все. Один знак сможет дать тебе представление обо всем экране, о миллиардах его пикселей. И ты построишь по нему большую, цветную, прекрасную, вечную, совершенную картину. Это зависит не от меня, это зависит от тебя. Об этом мы и говорим. Все зависит от килим. А свет, он пребывает в абсолютном покое.
3: Я хочу сказать, что иногда человек действительно видит, словно его проводят через разные состояния, словно над ним совершают всевозможные действия.
0: В человеке тоже все меняется. Иногда у тебя есть несколько пикселей, и ты можешь что-то уловить. Иногда тебя, знаешь, так перезагружают и скрывают от тебя то, что было прежде, стирают, создают новую картину, когда тебя хотят добавить новую картину, то есть дополнительную чувствительность. Ее невозможно добавить поверх прежней. Как в случае, ну, как мы говорим, 10 новых сферот должны прийти, нужно стереть всю предыдущую картину. Тогда ты находишься в замешательстве, не понимаешь, что с тобой происходит, а потом приходит к тебе новая основа с несколькими новыми чувствительными точками, и ты можешь увидеть более ясную картину, но между одним и другим ты все еще находишься в замешательстве.
3: То есть то, что мы изучаем, постоянно читаем, все, что Творец с нами делает, направлено во благо, чтобы привести нас к цели, но на самом деле мы не видим, куда он нас ведет и к чему, куда он хочет нас привести.
0: Ну, ты как бы... Мама мне рассказала, что мы пойдем в зоопарк. Ну и что такое зоопарк? Я раньше видел всякие картинки, мне рассказывали много раз об этом, и я знаю, что там есть всякие удивительные вещи. У меня есть хоть какое-то представление, хотя бы по картинкам, и я знаю, где это находится. И нам нужно туда ехать. А здесь у тебя вообще нет ничего. Нет связи ни с мамой, ты никогда не видел никаких картинок. У тебя нет ничего, что позволило бы тебе представить это. Ну, тигр похож на маленькую кошку, только он как бы как большая кошка такая, да? Слона я видел на картинке, а теперь я увижу его вживую. Лягушку я видел, когда был маленьким, а там лягушка весит 200 килограмм. У нас ничего вообще нет. Ты спрашиваешь, куда Творец ведет меня? Как ты можешь увидеть, куда? Самое большое, максимум ты можешь ощутить находящийся в тебе ахаб высшего в противоположной форме. Ну, будем учиться.
2: Кенлео.
3: Вчера я слышал, вы сказали, что намерение находится за махсомом. Если у нас здесь какая-нибудь ветвь, намерение...
0: Намерение ради отдачи начинается уже после махсома. Здесь у нас есть подготовка к этому. Поэтому весь наш период, который может длиться много лет, называется временем подготовки, подготовка к намерению.
3: Но что-то есть или нет?
0: Что-то? То, что ты начинаешь думать о том, как ты относишься к Творцу, это является началом правильного намерения. Правильно, но или неправильно, неважно. Неправильное намерение называется лолишма, правильное намерение называется лишма, и все.
3: Ступень праведника и ступень хафец хесед — это то же самое?
0: Праведник и хафец хесед, ну, скажем, что это то же самое. Много есть разных различий в этом.
4: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке.
3: То, что придет, то придет, и выяснение, которое придет, такое придет. Главное, будь очень чутким к своему отношению к Творцу. Когда ты начинаешь думать, как ты относишься к Творцу, это начало правильного намерения.
4: Ты все время хочешь выяснять отношения между вами. Это человек. Все твои остальные вещи, все, что ты делаешь со своим миром, совсем, кроме выяснения отношений с ним, это все не относится к вечности, не относится к духовному. Это относится в мере, в какой ты можешь над ними выстроить отношения с ним. Работа концентрируется только на эту одну точку.
3: Работа сосредоточена на выяснении намерения, И в конце Рав сказал, что выяснение намерения — это подготовка для проверки твоего отношения к Творцу, и выяснение намерение должно быть облачено в действие. Без этого вообще нет никакого выяснения намерения. Он сказал, что

0: Действие, когда я оправдываю то действие, по которому проводит меня Творец. Если я этого не могу сделать, это значит, что я задерживаю его действие. Наша работа в том, что мы согласаемся с тем, что он делает. В этом наше участие. Мы не те, которые совершаем действия, но что является действиями с нашей стороны, это намерение, чтобы оправдать, быть партнерами Творца со всем, что он делает с нами. Затем он объясняет, что, по сути дела, нужно стремиться к состоянию, когда мы никогда не будем чувствовать зла. Если мы чувствуем зло, значит, мы не в слиянии с ним, не чувствуем доброго и творящего добро. И здесь уже много выяснений, почему я чувствую хорошо того, что хорошо мне или ему и так далее. Есть здесь много прекрасных вещей, которые мы удостоились услышать.
1: На уроке много говорилось о отношении человека к Творцу. Это единственное, где человек производит работу. Не важно, что в течение дня происходит с ним. Главное — это его отношение к Творцу, намерение его. Поэтому надо стараться все время находиться в этом.
0: Зор пишет нам, как мы говорим, все зависит от отношения к состоянию. То есть наша работа сосредоточена на выяснении и исправлении намерения. Праведники — те, кто оправдывает все, что приходит к нам от Творца, потому что приходит от доброго и творящего добро. Нет работы в действии. Это и так будет, только наша постоянная работа. Так, от этого я могу быть связан с ним, быть в слиянии с ним, доставлять наслаждение, что я добавлю. Он делает и будет делать все действия, а мы будем обновлять намерение.
1: Да, верно, весь урок был о том, как человек формирует отношение к Творцу. И прежде всего он должен определить, что все, что происходит с ним, исходит от Творца. Вопрос, чувствует ли он с этим хорошо или плохо. Если чувствует хорошо, то алгоритм — это благодарность. А если плохо, то действительно, с одной стороны, само ощущение проклинает Творца, но если он вначале чувствует плохо, а потом вспоминает, что это от Творца, и вдруг его ощущение меняется, потому что тут дополняется элемент, связанный с целью, то это хорошее направление. И в конце он ответил Ильяу, что перед Махсомом, вхождением в Лишма, мы все время тренируемся на том, чтобы как можно больше думать о Творце, и это еще перед настоящим намерением, это приближает нас к намерению.
0: Все зависит от отношения к состоянию. У человека действуют разные силы. Человеческая природа с одной стороны, его десятка с другой, и организовать, чтобы десятка была.
1: Переходим к следующей части урока. Сначала поем песню.

0: Шалом лехол ахаверим ве лехол ахаверот баолам. Анахну.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, подруги. Мы на нашем дневном уроке особенном, и мы говорим об обновлениях.
2: Да, обновляем наше намерение.
1: И не только обновляем намерение, но есть еще очень такое радостное обновление, если можно показать. Покажите у нас в студии наши товарищи, стажеры, которые приехали участвовать с нами во всех наших действиях. Мы очень волнуемся и рады, что вы с нами. Надеюсь, что урок будет еще более необыкновенный, чем обычно. Сегодня мы говорим на тему обновления намерения. Когда, в общем-то, последний раз чувствовали, что что-то менялось в работе? Мы все время ищем какие-то обновления, какое-то чувство, что что-то происходит, что-то, что меняется, когда сейчас какое-то дополнительное воодушевление. И действительно, если взглянуть на это, то наше желание получать, и желание получать, оно не меняется. Так что от нас просят? Что должно поменяться? В чем, собственно, обновление? Вот это как раз наша тема. Мы читаем статью Рабаша, которая называется «Что значит, что для тебя должно быть как вновь?»
2: Каждый день.
1: Каждый день. Да, это тема статьи. Мы посмотрим, как Рабаш и Рав нас обучают, где конкретно происходит это обновление и как оно связано с темой намерения. Может быть, точнее сказать, это выяснение намерения.
2: Да, выяснение намерения, обновление, занятие намерением. По сути, вся эта наша жизнь. Я помню, как на одном из уроков Рав сказал, что мы должны вообще перейти на уровень только лишь намерений, пока это не приведет нас к тому, что мы сможем абстрагироваться от нашего физического тела. То есть целый мир, который мы должны раскрыть, и это небольшое игольное ушко, в которое мы входим, должно раскрыть для нас целый мир, по сути. И мы с вами начнем с отрывка статьи Рабаша, что означает, каждый день должны быть они в твоих глазах новыми, в духовной работе. У нас несколько текстовых отрывков, несколько видеоклипов мы будем чередовать, углубляясь в намерение. И мы, по сути, будем углублять то, что сегодня получили на утреннем уроке. И, конечно же, все вы приглашаете задавать свои вопросы, и мы постараемся ответить. Начнем прежде всего с оригинала, с первоисточника, с первого отрывка из статьи Рабаша. Рабаш пишет: «Однако, хотя человек уже получил внутреннее побуждение, то есть он желает работать ради отдачи, и не просто в виде действий ради получения вознаграждения, разум обязывает думать, что человек должен идти вперед, и каждый день должен быть сильнее, чем предыдущий». И по сути дела, здесь начинается новый порядок, который прямо противоположен разуму. То есть здесь начинается порядок подъемов и падений. Иногда человек говорит, что прошлые дни были лучше, чем эти. И может быть, за один день несколько подъемов и падений, а может быть, за одну неделю несколько подъемов и таких падений. Много обговорим это.
1: Тут мы видим несколько понятий, стоит на них остановиться, дать им на правильное определение, чтобы вы могли точнее сформировать свою позицию относительно этой темы. Так о чем нам говорит тут Рабаш? Хотя человек уже получил внутреннее пробуждение, то есть пробудилась точка в сердце, и уже мы находимся в учебе, допустим, какое-то количество лет, начали более-менее понимать, о чем идет речь, то, что мы должны поменять намерение с получения на ради отдачи. Мы слышим эти понятия, есть внутреннее параллельное ощущение, что это значит. но находимся в этом работе, в этой, и мы учимся и знаем, что не хотим делать это, просто поставить галочку и все, сделав какое-то действие. Мы хотим, чтобы было нечто качественное, чтобы мы продвигались, чтобы мы чувствовали, что мы продвигаемся, что мы обновляемся. И что происходит тогда? Происходит, что рационально мы видим, что мы продвигаемся. То есть это какое-то продвижение, мы добавляем еще день и еще день. Что человек чувствует? Он чувствует, что он откатывается назад, когда-то чувствовал больше сил. Было понятнее иногда, может быть, не очень точно. Но вот и тогда, говорит Рабаш, начинается порядок падений и подъемов. Об этом он говорит. Если взглянуть на это с точки зрения каббалистов, то они объясняют процесс, который мы проходим. Что такое подъемы и падения? Кто-то когда-то забирался на гору в последнее время?
2: Не в последнее время.
1: Но что такое подъемы и падения? Подъемы и падения — это все по отношению, мое отношение по отношению к Творцу. Подъем — это когда я ближе, а падение — когда я удален от него больше. Очень важно правильно дать определение этим понятиям. Каббалисты рассказывают, что каббалист, который работает, находится в духовной работе, и весь порядок его подъемов и падений далек, близок к Творцу. Это может произойти по 400 раз в секунду.
2: Действительно, есть такой пример великих каббалистов, которые таким образом настолько концентрируют духовное продвижение внутри какого-то времени. Ну вот с этим введением к Рабашу мы сейчас перейдем к клипу Рава, где он еще больше наводит порядок, и как правильно войти в выяснение нашего намерения и видеть правильно наше продвижение, которое зачастую, как пишет нам Рабаш, идет наперекор нашему естественному ходу продвижения, роста. Здесь мы говорим о подъемах и падениях постоянно, и как раз они являются параметрами нашего продвижения, и подъемы, и падения. И чем больше таких в более короткое время, тем еще больше мы продвигаемся. Видео номер один, Рава. Человеком называется тот, кто делает в своем свободном выборе форму человека, уподобленного Творцу, принимает ее на себя. В этом процессе есть процесс произведение намерения Лолишма, и потом уже в Лишма. Лолишма туда входят все его усилия, которые с момента его начала работы с точки сердца, пока с того момента, как начинает получать некое пробуждение к приближению к Творцу, несмотря на то, что это может занять годы, долгие годы, 10-15 лет такой процесс, которые происходят и за счет количества, и за счет качества его намерений, несмотря на то, что прошло так много лет, и прошло так много подъемов, падений, опять он удалялся, возвращался, приближался, потом он удостаивается все-таки намерения отдачи, и все его усилия, которых ему могло не хватить, даже за этот кругооборот, но тем не менее, в результате они войдут под власть этого нового намерения, которое он уже обрел по-настоящему, навечно. А все остальное, все остальные усилия, они даже не считаются усилием на уровне человека, и поэтому равны нулю. Таким образом, такими усилиями он все время идет и продвигается относительно намерения. Наша проблема лишь в том, что мы все наши состояния, будь то добрые, плохие, но хорошие, наши физические состояния, мы соизмеряем с тем, насколько мы бодры в нашей работе, как бы. Но это не обязательно соответствует одно другому. Намерение получателя отдачи, четкость этого намерения, его ясность, осознание зла, которое в нем. И вместе с тем, сопряженность с тем, можем ли мы сделать доброе или отрицательное, это все не зависит от наших чувств, это лишь само намерение решает. То есть то, насколько мы находимся на глубине выяснения этого намерения, только, соответственно, этому мы можем действительно проверить меру нашего продвижения. Возможно, мы полностью находимся в абсолютном расчете ради себя, ничего там нет ради отдачи, ради Творца, и тем самым он удален от Творца, да, это верно, но близок к Творцу в то же время, именно из-за того, что он выясняет сейчас, проясняет свое намерение на пути к продвижению. Да, друзья, вот Рав нам дал очень существенную добавку, очень точную. Мы не должны мерить свои подъемы и падения соответственно нашим субъективным чувствам. Это действительно очень необычная штука. Когда я прохожу всякие состояния, чувствую себя иногда чуть лучше, чуть яснее, чуть понятнее все, что во мне происходит с моими товарищами, общая картина как бы у меня проявляется, проясняется, все становится более ясным. И в чувствах, и в разуме иногда бывает наоборот. Бывает, что чувствую бессилие, теряю вкус к продвижению. Все, кто с нами уже достаточно времени, чувствовал это и иногда продолжает чувствовать. И вот Рав нам говорит не измерять наши подъемы и падения относительно нашего настроения. Это не так просто переварить. Мы настолько готовы, обычны к этому, привычны к этому. Но тут мы говорим, что ситуация иная, есть некий процесс роста, взросления, который мы должны пройти с вами. Именно так же, как и дети продвигаются. Ребенок, который проходит разные такие препятствия, он растет, и когда он должен пройти всякие этапы, допустим, детства, более подростковый возраст, это мы знаем, насколько это болезненно. Без этого это не расширить его кругозор, его интеллект, его эмоциональную составляющую. То есть такие перевороты необходимы. И уж тем более, если мы от этого примера отталкиваемся, мы говорим о духовном продвижении относительно Творца. Поэтому тут Рав нам говорит буквально в последней фразе, если я начинаю чувствовать себя удаленным от Творца, да, это верно, я чувствую себя удаленным от Творца, но тем самым я как раз, благодаря этому, являюсь близким к Творцу, поскольку я продвигаюсь в намерении по процессу исправления. Поэтому мы должны развить себе новые параметры, новые инструменты, индикации. Нам нужно тут введение, нужна некая инструкция, чтобы начать понимать, как мы на самом деле продвигаемся.
1: Сейчас почитаем следующий отрывок из статьи. Хотел напомнить, что, разумеется, мы приглашаем вас задавать вопросы в системе Арвуд через чат. И, дорогие друзья, которые находятся здесь, в студии тоже, перейдем ко второму отрывку и будем двигаться чуть глубже в направлении намерения. Так, второй отрывок. Поэтому человек обязан во время подъема упорядочивать действия и намерения.
3: מושגים שצריך להבין אותם, מעשה וכוונה, על איזה מעשה מדובר, מה זה, מה ההבדל ביניהם, מעשה וכוונה, כן?
0: כלומר, שבזמן שמרגיש שעיקר...
1: другими словами, когда он чувствует, что главное это намерение, он должен думать, что и действие это вещь очень важная, поскольку человек исполняет заповедь царя. И у нас нет постижения, насколько важно действие перед Творцом.
2: И что такое за действие, что это Рав подчеркнул. Это на уроке, может быть, мы этому тоже придадим еще объяснение. Когда мы слышим о действии что-либо, вообще это не всегда говорится о том действии, которое делает человек физически.
3: כל השתדלות שהאדם עושה לקראת הכוונה, אבל עדיין אין לו כוונה,
2: он старается делать это относительно улучшения своего намерения, пока у него нет этого намерения. Это, тем не менее, является же действием. Давайте еще раз прочтем это.
1: Как сказал мой отец и учитель, насколько мы можем оценить важность состояния лишма.
2: Важность лишма — это когда уже лишма — это то, когда у человека уже есть это намерение, ради отдачи он уже направляет всю свою жизнь, свое намерение в то, чтобы это было ради Творца. Быть подобным Творцу, отдавать Творцу, отдавать ближним и так далее, это называется лишма.
1: Важность лишма мы оценить не в состоянии, но лишма еще более важно.
2: Когда человек старается продвинуться к лишма, но пока еще видит, что он не там. Именно об этом пишет нам Бааль Сулам, напоминает Рамбам, что тут есть высшая важность именно вот в этом этапе, когда делает усилия, несмотря на то, что его пока этого намерения нет. Это значит ло лишма, не лишма. Он старается продвинуться к этому намерению отдачи, и пока еще
1: важность лишма мы не оценить не в состоянии. Вообще даже не можем представить себе, что такое лишма. А лишма еще важнее. И поэтому во время подъема человек должен помнить, что не следует пренебрегать действиями, которые совершает.
2: Я скажу проще, не пренебрегать теми усилиями, которые мы проделываем относительно этого ради отдачи. Несмотря на то, что нам кажется, что у нас нет ничего подобного, но не пренебрегать даже этими малейшими усилиями, потому что благодаря им мы как раз продвигаемся.
1: Однако вместе с этим человек должен стараться делать все свои действия, чтобы все они были ради
2: небес. То есть тут должен быть баланс. То есть посмотрите, какое необычное состояние, в котором мы находимся, человек, у которого есть точка сердца, с одной стороны, и вся его природа, с другой стороны, вся она ради получения. Есть такая точка, которая желает развиться, она стремится к Творцу, но пока не знает человек, где он находится. Она погружена в его желание получать эту точку. Мы должны понимать, что мы, с одной стороны, находимся в лолишма, с этого мы начинаем наш путь. Это сам по себе уже высокий уровень, поскольку мы стараемся идти к верному намерению. Этим мы не пренебрегаем, с другой стороны. С другой стороны, мы стараемся к этому прийти, продвигаться. Вот так, вот такая тонкая грань.
1: Есть правило, что все, к чему человек привык, уже становится у него как традиция. То есть он не должен знать, для чего предназначено это действие. И это называется затвержденная заповедь людей, означает, что он привык к этому. То есть тут Творец дает еще одно выражение устойчивое, относящееся, может быть, где-то больше к религиозному миру, по крайней мере, имеет такую коннотацию. Но и обращение к нам, говорится она, чем больше мы находимся в работе, пытаясь развивать намерение лишма, и осознаем, что мы находимся в лолишма, возможно, мы можем прийти к состоянию, Одно из двух. Или это пренебрежение, когда мое желание получать с вопросами такими тяжелыми, можно сказать, а все твои усилия вообще несерьезные. Это для особых людей, не для тебя. Это первое. А второе, возможно, что ты войдешь в какой-то автоматический режим, будешь выполнять действия, ну, потому что научился, потому что учитель сказал, что так надо делать. И будешь выполнять действия и даже прилагать усилия, но не по-настоящему проживать их. Просто автоматически делать, и все.
2: Правда, вы об этом поводу на уроке, что действительно не имеет значения, какое именно воспитание человек получил, религиозное, светское, это все равно так или иначе является привычкой. На нашем пути тоже, ведь если я просто привыкаю к определенному распорядку, то это называется привычкой. Я так научился, так я и повторяю. Если мы будем оставаться только лишь на этом уровне, мы тоже не продвинемся. Мы это говорили как раз при подготовке к уроку. Мы должны искать новшества, искать обновления. И это в основном намерение. То есть тут нам подчеркивает Рабаш, прочитаем еще раз.
1: Поскольку Торы заповеди были даны, чтобы очистить ими творение, очистить имеется в виду улучшить, учистить,
2: смягчить
1: желание получать намерение. Получается, что он должен строить намерение во время исполнения заповедей, чтобы это действие привело его к состоянию слияния с Творцом.
2: Очень важно. Способен он, нет, понимает, не понимает. Я маленький такой, что там мои усилия, что я в этом понимаю? Не важно. Усилие засчитывается, как ребенок, который развивается. Любое усилие засчитывается. Мы прикладываем усилия к тому, чтобы продвинуться, доставить удовольствие Творцу. Высочайшие понятия, но мы стараемся делать движение в этом направлении. Ребенок, который смотрит на взрослых, который делает какие-то действия, они у него пока не в привычке. У него нет привычки, когда он играет. Открывать глаза, он хватает мир. Что еще я хочу познать, научиться, суметь? Так, таковой должна быть наша работа с текстами, с товарищами все время уровнем выше обычного, привычного. Привычное, но важно. Это база, это основа. Но над этим все время искать новшество. И человек должен знать, он пишет, чего он желает от этого действия. Все время задаваться вопросом, для чего? И есть ли у нас еще вопросы? Это ваши вопросы, которые как раз нас возьмут.
1: Да, вижу вопросы из чата. Даниэла спрашивает, когда мы говорим выяснение намерений и отношений с Творцом, что конкретно мы должны выяснить внутри себя и как такое выяснение приобретает выражение в том состоянии, которое посылает нам Творец. Ну, красивый вопрос.
2: Я бы даже сказал, Даниэла, вопрос, который вы задаете, это, по сути, является хорошим выяснением, что именно я должен выяснять внутри себя и как это выяснение будет проявляться в каждом таком состоянии, если вы будете задаваться этим вопросом постоянно. Это очень хорошо. И тогда тут есть некое уточнение, которое нам дает Рав. Мы как дети, ребенок пятилетний, он не знает, что он еще должен пройти, чтобы развиться дальше. Поэтому постараться понять Творца своим разумом, это может нас привести к разным спекуляциям. Мы не знаем истинной картины, как тот самый ребенок, который должен развиться к следующей ступени. Он не знает, что ему предстоит и нужно пройти для этого. То же самое и мы относительно Творца. Поэтому что для нас важно? Быть бдительными, внимательными. И Рав давал об этом очень точное указание — быть внимательными, бдительно искать и наблюдать за изменением своего отношения к Творцу, стараясь соотносить все с Творцом. В то же время мы не можем заранее знать, куда Он нас ведет. Я не могу точно определить, как Он должен нас развивать. Я стараюсь поддаться и усовершенствовать свое продвижение к Нему, свою возможность быть под Его воздействием. Следующий вопрос.
1: Да, возникают еще вопросы, добавлялся. Что подумайте, как можно усилить точку контакта, внутреннее выяснение, которое у меня есть с Творцом, если от этого все зависит, то как можно в этом находиться постоянно? И вообще, возможно ли быть в этом все время?
4: Selam sevgili dostlar, selam sevgili öğretmenlerim. Kişinin perdesinin ıslahı ile niyetinin yenilenmesi paralel mi ilerliyor? Teşekkürler.
1: Здравствуйте. Насколько исправление экрана человека и обновление намерения продвигаются параллельно одно с другим? Да. Насколько обновление намерения идет вместе с исправлением экрана? Ну да.
2: Может, да, исправление экрана.
1: Наведем порядок. Есть высшие миры, которые мы изучаем в второй части урока. Мы изучаем духовные понятия, подобно экрану, отраженному свету, зивук дака, такие понятия, которые описывают нам, каббалисты с их помощью на каббалистическом языке описывают, что происходит с человеком, который уже находится в лишма, у которого уже есть намерение ради отдачи. Когда у меня есть намерение, это означает, что у меня есть экран, есть орхозер, отраженный свет, это кли. Это как раз мое кли, то, в чем я могу делать вычисления, выяснения по отношению к Творцу. Выяснение намерения, по сути. Это то, что мы изучаем в учении 10 сферот. Как экран делает расчеты, и как он хочет отдавать Творцу, чтобы прийти с ним к слиянию. То есть, прежде всего, как бы стоит для себя отметить искренне, что мы там не находимся, мы выполняем эти советы в виде чудесного действия сгула. И тогда вопрос...
2: По сути, в чем различие между исправленным намерением и экраном?
1: Да, то есть экран, как мы изучаем, все время действует на новый вьют, который проявляется в желании получать, проверяет и обновление своего отношения к Творцу, насколько он может отдавать Творцу в том самом желании, которое раскрылось. Взвешивает, проверяет, получает все, что может, отталкивает все, что не может, очищается, и таким образом процесс повторяется еще и еще раз.
2: Ну, Сангуль, конечно же, выполняя такие действия по обновлению намерения, это те действия, те усилия, которые нас ведут к тому, чтобы требовать экран, получить то самое истинное намерение подачи. И когда мы стараемся, исходя из своей точки в сердце, в намерении, в распространении, в соединении, ищем это уточнение намерения, где оно, это намерение, как я требую его, тем самым мы как раз требуем исправления экрана. Следующий у нас МАК 11.
5: Дорогие учителя, спасибо за возможность задать вопрос. Вопрос такой. Иногда бывает так, что совсем непонятно, невозможно выяснить намерение. Никакого нету, никаких ориентиров, ради чего мы делаем те или иные действия. Даже если очень желаем этого выяснения. Что в таких состояниях нам, вот какие... Какая помощь нам в этом состоянии для выяснения намерений? И возможно ли это, в принципе, выяснить?
0: כן.
3: תודה לך. אתה בדיוק...
2: Спасибо. Ты нас переводишь дальше, я думаю, к следующему видео Рава.
1: Да, мы сейчас посмотрим, потом продолжим обсуждать эту тему. Давайте посмотрим клип, где он объясняет вот как раз то, о чем ты спросил, и потом поговорим об этом.
2: Добавить намерение, это значит, что ты проверяешь себя каждый раз заново, находишь, что ты не намереваешься ради отдачи, то есть не думаешь о Творце, а думаешь только о себе. И в этом у тебя есть своя внутренняя работа. После выяснения, видя в этом осознание собственного зла, потом попросив исправление на это, потом само действие, когда каждый раз еще и еще твои мысли были направлены на отдачу. Это значит, что действительно у тебя будет тогда намерение ради отдачи. И вот когда оно будет, тогда ты сможешь работать с самими желаниями, что и называется зивук дака. Ударное соединение, соитие. Это осознание зла ради отдачи. Оно возникает в основном от, как результат общих усилий в распространении, в соединении, в объединении. Насколько человек прикладывает свои усилия именно в этом всем и старается вместе с тем обострить свои, увидеть свои намерения в группе, общаясь, соединяясь. В этом усилии он начинает видеть свое истинное намерение. Если человек не вкладывается во все это, то у него не произойдет осознание этого намерения. У нас есть, начиная с разбиения сосудов, части разбитого экрана в нас. Мы должны их почувствовать как? Когда-то это был экран, относительно которого был свет. Свет и экран были равны между собой. Теперь экран и свет обратны друг к другу. Я должен прочувствовать эту обратность, и это должно сподвигнуть меня к тому, чтобы изменить в себе разбитый экран, изменить его на цельный экран. Как я могу к этому всему прийти? Я должен проделывать действия, которые будут вместе с исправленными. Те действия, которые я бы делал, исходя из цельного экрана. Это учеба в группе, соединение в группе и распространение. У нас нет больших действий, которые бы действовали в связи с экраном. Я не говорю о том, что я начну больше есть или наслаждаться. Это мы пока никак не можем связывать с экраном. А вот действие по отдаче, когда мы делаем это учеба и группа, и намерение, группа, распространение, простите. И вот если это все, я в этом думаю, каковым будет мое отношение? Думаю ли я при этом о себе или о товарищах, или о Творце? Тут как раз я очень быстро уверяю в себе, насколько я не в этом. Во всех остальных моих действиях, оторванных от этого, я там буду себя рисовать разные иллюзии. Очень легко. Но тут таких действий нет. Поэтому они нам рекомендуют делать такие действия. Иначе бы я тоже сидел как якобы великий каббалист, никуда бы не ходил. Хотя на самом деле-то они все работали, ну, допустим, как это кажется, делают там какие-то соития высшие, сидят в одиночке, в одиночестве, и соединяются там с высшим светом, и все. Поэтому эти действия, которые нам остались, вот о них мы должны заботиться, чтобы каждый день у меня были такие действия, возможность их проделать. Учеба, группа, соединение, распространение. И внутри этих действий я бы думал и о намерении, для чего это все делаю.
1: Да, очень мощный отрывок из урока, где Раф объясняет, какие средства в нашем распоряжении, чтобы мы могли достичь глубины и выяснения намерения все больше и больше. И относительно того, что ты спросил, Алексей, вопрос был, что делать, когда тяжело выяснить намерение, непонятно, насколько точно и что делать. На это Раф отвечает: осознание зла и действия, то есть осознание намерения, оно ради отдачи или ради получения, происходит главным образом с помощью усилий, через усилия в группе, то есть учеба и распространение. Три элемента. Три ноги, на которых держится вся наша работа. Это не только рамки, которые мы выстраиваем для того, чтобы создать какие-то продукты материальные, те или другие. А это, собственно, система, которая нам необходима для создания, чтобы можно было выяснить намерение. Без этого негде это делать.
2: Это как весь вклад в группу, распространение, объединение. Это как некий интерфейс, через который я могу через эту панель как бы прояснить свое внутреннее намерение. Посмотрите, как Раф нам говорит, у нас есть части разбитого экрана. Это у нас в нас есть. У нас нет цельного исправленного экрана, но у нас есть точка сердца. Что это за точка сердца? Это та точка бины, которая попала в Мальхут как результат разбиения. То есть было намерение, ради отдачи, оно разбилось, и искры этого разбиения находятся у нас. Теперь, когда я прихожу в группу, что это за система вся, которую нам построили каббалисты? Это как раз тот механизм, через который я могу начать выяснять эту искру. Он еще так красиво назвал, что мы этим... Мы сказал, что мы занимаемся, по сути, только этим. Во всех остальных наших желаниях, намерениях, это не имеет значения, мы можем в них оставаться, но... Учеба, распространение и объединение — это то, где я могу развивать только эти экраны, занимаясь только этим. В учебе я стараюсь привлечь свет, относительно товарищей все время стараюсь быть в отдаче, относительно них в распространении — это отдача относительно мира. Получается, в этих трех параметрах я все время стараюсь что сделать? Поливать как бы эту точку в сердце, чтобы она росла, росла, развивать и относительно мира, относительно товарищей. И так я прихожу к выяснению собственного намерения, иначе у меня нет в этом мире никакого механизма, чего-либо, какого-то доступа, портала, благодаря которому я могу вообще подступиться к намерению. Но через этот портал я как раз могу к нему подойти специфически через эти три канала. А если я буду думать, философствовать, что там мне Творец сделал, что я еще должен сделать, то что теория. Не следует считать, что у меня есть в этом какое-то понимание. Это очень важно понять, что это, как я и сказал, это очень так... Это очень точно. Вот нет ничего случайного. Это то самое место соединения с келим отдачи, которое мы как раз хотим и развить.
1: Еще можно добавить, что в самой системе прежде всего человек должен проверить пару вещей. Первое, нужно поместить себя внутрь системы. Это обучение и распространение. И понимать, что это есть поле работы. Там выясняется намерение. Дома в одиночку сидеть, ничего не произойдет. Второе, бывает состояние, когда тебе чуть темнеет, ты не можешь ничего прояснить, а ты не чувствуешь больше или меньше. Так вот, в самой системе группа обучения, распространения есть постоянные времена, когда неважно, у тебя сейчас точное намерение или неточное, ты должен просто действовать. И само действие, даже механическое, когда ты сейчас приходишь просто даже в полуосознанном состоянии, не понимая, кто я и чего, сам факт того, что ты приходишь и действуешь механически, уже ты входишь в поле. Как бы до этого момента ты был вне поля, а теперь ты внутри поля. Тогда свет действует и начинает обновлять намерение. По крайней мере, появляется возможность сделать действие в направлении выяснения намерения. Но и тут, как мы раньше говорили в начале урока, здесь тоже можно упасть в рутину. Человек может 20-30 лет учиться, приходит, выполняет все, все вовремя. Но это может стать подобным в обычной рутине. То есть ты вроде и в поле, но группа распространения и учебы, но все равно нужно прилагать усилия. То есть чтобы это не превратилось просто в механическое отмечание, что все сделал.
2: Продолжим, женщина, Хевру 2.
6: במצב שנכנסתי ככה להרגשה של רגילות בעבודה שלי ו- ו- וקשה לצאת מזה אז פתאום גם נראה לי שכל העשירייה וכולם
2: это состояние мне кажется когда я в привычке мне кажется что и вся группа тоже в привычке вся десятка находится в привычном состоянии в привыкании как не оставаться не обманываться этим. Да, Хэн, очень хороший вопрос, спасибо. Это как раз то, что с нами и происходит. Действительно, Хэн очень хорошо описал ситуацию. Я вхожу в какое-то состояние привыкания к чему-то, и мне кажется, что я не обновляюсь. Но мне кажется, что и другие не обновляются. Тут восприятие реальности, оно очень такое скользкое, ускользающее. Чему мы тут должны научиться? Даны им глаза, но не видят они, написано. То есть тут не следует доверять тому, что наши желания.

0: они получают, нам показывают относительно товарищей и подруг. Наши товарищи ангелы, что значит относительно меня? Они устроены так, они дают мне именно то, что я... В чем я нуждаюсь? Это как этот дэшборд. Что это за товарищи? Это? Они показывают мне, дают мне индикацию того, где я нахожусь. Поэтому то, что вы описываете, очень хорошо. Если я обращаю на это внимание, если попадаю в привычку, это хорошо, я уже могу о чем-то сожалеть. Я прихожу как труп на урок, но понимаю, что я труп, и тем не менее я могу уже это осознать, могу просить об этом, могу начать работать верой выше, поскольку мое знание показывает мне, что все находятся в каком-то обычном состоянии, никто не проделывает достаточно внутреннего усилия. Такой мне рисуется картина. Но я должен начать работать выше этого. Если этого не вижу, то у меня есть как раз есть место для молитвы. То есть то, что вы описываете, на самом деле не является ничем негативным. Это отличная точка старта. Это все вопрос изменения восприятия. Это очень хорошо. Продолжим.
1: Добрый день, великие товарищи, мировой Кли. С одной стороны, говорится, что главное действие совершается намерением. И оно определяет все. С другой стороны, что намерение — лишь добавка к физическому действию. Если мы пока не способны удерживать намерение ради Творца постоянно, а как практически соединять действия и намерения в течение дня и постоянно их обновлять, а не скатываться в рутину или гордыню и лень?
2: Хранст הרבה שאלות פה, בתוך כל הדבר הזה.
3: Тут много вопросов во всем, что ты произнесла. Ну, давайте попробуем постепенно разобраться. Как сказал Асав в самом начале, если обратили внимание, мы говорили о действиях и говорили о намерениях. Так вот, в действиях, когда мы говорим о нашем занятии, есть два подхода, два уровня такого понятия, которое называется действие. Действие может быть, прежде всего, действием руками и ногами, когда, не знаю, вот сейчас стакан поднимаю, говорю кто-то, это физическое действие, его можно увидеть, проверить, почувствовать с помощью пяти органов чувств. В духовном усилии, которое ты делаешь по выяснению своего намерения, то есть выяснение отношения к Творцу, всего того, что Он посылает в жизни и вообще во всем, вот это твое выяснение, оно в духовном тоже называется действием. То есть бывают действия материальные, физические, есть действия духовные, которые называются намерением. Так вот, тут немножко путает нас это дело. Но обратите внимание, поскольку есть какое-то конкретное действие материальное и другое материальное действие духовное, может быть, намерение, которое сопровождается действием, то в духовном, когда каббалист выполняет эти действия, что получается? Что все его физические действия и его духовные действия, которые облачаются или сопровождают действие, они становятся одним единым. Они все становятся исправленным. И физическое действие каббалиста тоже становится исправленным, поскольку он добавляет намерение, и теперь у него намерение ради отдачи. Для нас, для тебя, во время учебы, распространения и в группе, все то, что мы говорили, делай внешние действия и пользуешься им, как Асав сказал, как интерфейс такой, как платформой, когда самостоятельно с собой ты делаешь отношения, выясняешь отношение к Творцу. Так вот, эти действия делают сразу несколько параллельных действий. Ну, не знаю, ты готовишь встречу с подругами, ты готовишь контент, это физические действия. Может быть, отрезать какие-то отрывки, там, клипы приготовить. Это физическое действие. Но если делать это для того, чтобы воспользоваться им, чтобы выяснить отношение к Творцу, товарищи — это как предлог, скажем так.

0: Был момент по поводу, там было сказано, что человек приходит к тому состоянию, что нет смысла совершать действия, потому что он не может выстроить намерение. И как бы в этот момент, мне кажется, остальные делают действия бессмысленно. Вот в этом контексте была картина.
1: Им ли есть кавана?
2: То есть у меня есть намерение? Начну ли я гордиться этим?
3: Тоже как бы гордиться тем, что еще раз повторите, пожалуйста, эту точку. Человек гордится чем?
0: То, что он осознает, что у него нет намерения, не может построить, и поэтому он не совершает действия, потому что пока еще не может. А другие делают, но еще даже не думает о том, что у него есть намерение в этом контексте.
1: Ну,
3: так слышится, как классическое выражение эго, верно?
2: Да, но это так или иначе все эти состояния, которые мы должны пройти, это верно все. Все эти состояния мы не должны тут, на самом деле, не следует стараться не почувствовать то или иное состояние. Мы будем это прочувствовать и понимать. Главное — проходить дальше, проходить через эти состояния. Вопрос — куда мы хотим достичь, чего пройти? То есть чего я желаю, ради чего? Почему я здесь? Пришел на урок, для чего? Я сейчас с товарищами, для чего? Сейчас проходит определенный день. Ради чего? Как я его проведу? Вначале нам, может быть, следует все время проговорить это словами. Давайте подумаем о намерении, давайте мы соберемся, мы собрались тоже, прочитали нечто, что помогло нам в намерении. Это тоже важно, это некое действие. Вместе с этим мы будем проходить еще всякие состояния. Во мне вскочило презрение, вскочило пренебрежение, гордыня. Целый мир может происходить, расшимот сменяет друг друга, должны меняться. Мы должны сжать на педаль газа, то, что называется. И ехать вперед. А то или иное состояние, гордыня, все пройдет.
3: И не забывайте еще, у нас есть партнер во всей этой истории. Его зовут Творец. И можно к нему обращаться с просьбой, чтобы помог, если чувствуем, что чуть тяжело или непонятно. Да и вообще, все время обращаться к нему.
2: Да, есть различный клипот, который нам кажется, что это не действует, что наши усилия ничтожны. И нам сказал Бальшалам, именно лолишма имеет еще большую важность на пути к лешма, чем лешма. Продолжим. Агнес из Вены спрашивает, если у каждого из нас есть различный решимот, разные свойства характера и так далее, которые меняются еще, как мы можем прийти к общей молитве в десятке?
3: Агнес, да, как сможем прийти к общему?
2: Да, как мы придем к этому
3: у всех разные решимоты, да. Но я думаю, что, в общем-то, это определенный уровень зрелости. Мы все находимся в десятках. И, в общем, мне кажется, мы должны понять одну вещь. Нас Творец всех собрал, чтобы было объяснение, как бы, как и что. Он нас собрал, у каждого есть его уникальная точка, как он воспринимает творение. У каждого есть своя личная точка выяснения намерения. И мы здесь собрались, чтобы дать друг другу силы и важность того, что мы можем продвигаться в пути, чтобы каждый смог этого достичь. То есть в конечном итоге наша роль друг по отношению к другу

0: не входить в намерения друг друга, это не для нас. Что да для нас? Это придать необходимость величию Творца, важности цели. Потому что в соответствии с этим, как раз в период подготовки у нас есть все помехи. Мы должны быть в поручительстве друг другу, мы должны создавать какие-то рамки, чтобы они были постоянные, чтобы дали каждому уверенность в том, что все это стабильно, что весь этот корабль идет вперед постоянно, вечно, и не остановится никогда. И вот это ощущение мы должны предоставить друг другу. Каждый в конечном итоге, как Асав сказал, будет выяснение, пройдем все, гордыню, низость, каждый пройдет свое личное состояние, все, что необходимо. Но как десятка у нас есть общая цель. Поможем каждому прийти к выяснениям в отношении к Творцу. Да, верно, каббалисты говорят, что мы придем к такому особому ощущению, которое называется центр десятки, центр группы. Раф иногда говорит об общем намерении. Но так вот, шаг за шагом. Прежде всего, сосредоточимся на важности и величии.
1: Еще коротенький клип, важный. Номер 4. Завершить нам о намерении. Духовное — это занятие намерения, моего отношения, не зная, к чему и на что оно направлено. Это мое отношение к тому, что делается. Как утром я должен сказать, что нет, если не я, то кто мне? Вечером я должен сказать, нет никого, кроме него. Так? И тем самым я занимаюсь своим намерением. Хотя мне кажется, что я целый день занимаюсь только действиями, и мы проходим разные ощущениями, с разными намерениями, это как единый салат, не всегда знаем, как это упорядочить.
0: Хочется связать мне хорошо, плохо.
1: Что бы ни пришло, то придет. Главное быть внимательным к своему отношению к Творцу, относительно того, что ты чувствуешь, и в то же время, как ты к этому относишься, чувствуя это.
0: Я чувствую, что как бы нет никакого развития, что сам никогда ничего не смогу сделать.
1: Это как раз твое действие. Это твое действие, это твое выяснение и определение твоего отношения является истинным действием. Все остальные действия может делать животное. А это делает человек. Тем самым ты все время желаешь выяснить ваши взаимоотношения. Это как раз человек. Все остальное твое занятие во всем этом мире, с собой, с миром окружающим, кроме этих выяснений твоих отношений с Творцом, не относится ни к вечному, ни к духовному. Но это может относиться только в той мере, в которой ты можешь, основываясь на этом, выстраивать свои отношения с Творцом. Так или иначе, вся работа сосредоточена только в одной точке. Если человек все время в ней находится, он входит в эту узкую тропу там, где сказано «Я творец и мое действие сейчас, определяя для него это или для себя». Это как раз мое направление к цели. Да, наше направление к цели. Именно в этом мы вместе к ней направляемся. Спасибо за участие. Сегодня, как и каждый вторник, с 7:30 до 9 по израильскому времени, мы будем изучать статью Рабаша. Урок переводится на все языки, все наши клеодами приглашаются.
0: И еще мы предлагаем всех на праздники. В ближайшую пятницу начинается Рош ха-Шана. Коротко расписание. В пятницу у нас начинается урок, как всегда, затем трапеза хумус, в 12 дневной урок, в 2:30 до 4:00 трапеза Рош ха-Шана. В этом году она пройдет в здании, в двух помещениях. кроме основного зала, еще галерея. В субботу и воскресенье 12 и 13 сентября одинаковое расписание. В 5 часов, с четвертью подготовка к уроку, 5:30 до 8 ежедневный урок, затем молитва не транслируется с 9 до 9:30, трапеза праздничная, затем подготовка к уроку, в 4 урок, в 5:30 перерыв и в 6 до 7:30 еще одна трапеза. Спасибо, друзья, будем в намерении и споем.

0: Строим духовное общество.
1: Здравствуйте.
0: На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 30 октября 2002 года. Урок основан на статье «Что означает, каждый день будут они для тебя как новое». Статья находится на 959 странице, первом томе Рабаша. Прочитаем вместе эту статью. В нашем распоряжении 39 минут. Что означает, каждый день будто они для тебя как новые в работе? По поводу стиха в этот день Творец Всесильный Твой повелевает тебе исполнять законы эти, предписания, и соблюдай, исполняй их всем сердцем твоим и душой твоей. Объяснили наши мудрецы, каждый день будут они для тебя как новые, как будто ты получил их сегодня с горы Синая, как будто именно сегодня тебе было заповедано исполнять их. И следует понять, что добавляет нам это, как будто сегодня тебе было заповедано, и почему недостаточно в простоте, как было на горе Синай, когда они получили Тору, а мы должны принять на себя, как будто сегодня тебе было заповедано, как это сказано, что это добавляет нам в работе. Вот во вратах намерений Ари говорит следующим образом по поводу чтения Шма и молитвы, когда молятся каждый день все три раза, вечером, утром и днем, в будни, в субботу и в праздники. Знай, что есть разница и большое отличие между молитвами в будни и молитвой в субботу, и в новомесячье, и молитвой в праздник, и в полупраздничные дни. И мало того, даже в сам праздник молитва праздника Песах не равноценна молитве в праздник Шавуот. И мало того, и в сами будни есть большая разница между молитвой одного дня и молитвой следующего дня. И нет никакой молитвы со дня сотворения мира и до конца мира, которая была бы подобна другой. И один человек не похож на другого, и исправит один то, чего не исправит другой. И согласно тому, что цель заповеди молитвы — это произвести выяснение семи царей дома, мелахим, которые умерли. И каждый день, и в каждой молитве выясняются и происходит выяснение новых искр.
2: И для того, чтобы понять, что такое разбиение, которое произошло с семью царями Эдома, которому мы должны выяснить посредством Торы, заповедей и молитвы, мы должны помнить две вещи, которые нам известны. Первая — цель творения. Вторая — исправление творения. И цель творения — насладить свои создания, то есть чтобы творения получили благо и наслаждение. А исправление творения стоит в том, что в тот момент, когда они получат эти блага и наслаждения, они не ощущали бы стыда из-за различия по форме, которое есть между получающим и дающим. И совет тут, что произошло исправление. И когда человек получает ради себя, свет уже не светит. Поэтому, когда человек погружен в келим получения ради себя, над ним пребывает свойство скрытия и сокрытия, и он не способен почувствовать важность святости, поскольку святость пребывает именно в том месте, где он хочет доставить наслаждение своему Создателю. Однако до этого, то есть все то время, пока он еще не удостоился отдающих келим, а только в этих келим пребывает высший свет, человек обязан принимать все в вере, то есть верить в Творца, что Он управляет миром, свойством добрый и творящий добро. И верить в величие Творца, что Он великий, правит всем. И верить, что это большая честь служить великому царю. И сказать, что Он удостоился многого этим, не означает, что он должен сказать это устами, а человек должен почувствовать большое наслаждение от того, что он служит великому царю. Другими словами, когда человек может сказать, что он служит великому царю, когда у него есть большое наслаждение. А если пока еще он не чувствует наслаждения от того, что он служит царю, это является признаком того, что он еще не находится на ступени, чтобы он верил, что служит великому царю.
0: И мы должны верить тому, что написано: «Царство его, Малхут, правит всем». И сказал мой отец и учитель, что нет никакой другой силы в мире, а только он, Творец, сам делает и будет делать все действия. А святость оживляет клипот. И у клипот нет никакой жизненной силы, кроме той, которую дает им святость. И потому сказано, и ты оживляешь всех. А объяснение слов «Малхут его правит всем» состоит в том, что Малхут мир Ацилут дает им жизнь. А иначе они не могли бы существовать. И отсюда получается, что то, что мы учим, что Творец создал желание получать, чтобы оно получило наслаждение, и оно обязано получить благо и наслаждение, иначе у него нет права существования в мире. Другими словами, несмотря на то, что произошло сокращение и скрытие на желание получать ради себя, и благо и наслаждение не доходят до него, однако для того, чтобы это желание существовало, ведь если оно отменится, нечего будет исправлять. Поэтому для того, чтобы оно существовало, оно получает минимальную жизненную силу, чтобы оно не отменилось. И эта жизненная сила, которую они получают, приходя от силы разбиения, поскольку святые искры упали в клипо, для того, чтобы они получали жизненную силу и не отменились. Из сказанного получается, что без наслаждения жить невозможно. А все то время, пока человек еще не принял на себя время высшее Малхут, бремя высшее Малхут, этот человек получает жизненную силу только от Творца. Но у человека нет веры в Творца, чтобы он мог сказать, что Творец дает ему жизнь. Поэтому человек говорит, что у него есть жизнь от природы. А мы должны сказать, что истина состоит в том, что Творец скрывает себя в этих облачениях по отношению к нерелигиозным людям, но они не верят в это. То есть то, что Творец скрывает себя по отношению к этому человеку так, чтобы этот человек не мог верить, что Творец является дающим. А Творец скрыл себя в облачении разделения. Поэтому наслаждение Творца приходит к человеку, облаченным в облачение, и в эти облачения облачено наслаждение.
2: И это подобно тому, что мы видим, что есть еда человека, и он сидит и ест трапезу, состоящую из мяса, рыбы и тому подобного. и этим человек наслаждается. А то, что остается в виде отбросов от еды, он бросает в мусорный ящик для кошек, чтобы они ели эти отбросы. И нет сомнения, что кошки наслаждаются этими отбросами. И мы видим, что у них есть полное удовлетворение от той еды, которую они находят в мусоре. Поэтому мы видим, что собаки и петухи и тому подобное, все они наслаждаются едой. Но существует разница, что наслаждение человека происходит не от отбросов, тогда как им действительно достаточно еды из отбросов. То же самое и в работе Творца. Существуют люди, которые наслаждаются тем, что наслаждаются отбросами, то есть клипот, который святость дает им как тонкую свечку. И от этого есть у них полное удовлетворение. А есть люди, в наслаждении которых, которые они получают, как все общество, находящееся в виде отходов святости. Однако эта еда не удовлетворяет их из-за того, что у них есть внутреннее освобождение, внутреннее побуждение. То есть они чувствуют, что не стоило рождаться и получать наслаждение от отбросов. То есть они чувствуют, что не может быть так, чтобы та же еда, которая дается животным, то есть зверям, птицам и тому подобное, чтобы это была еда для людей, у которых есть уровень говорящего, чтобы он был похож на животных. То есть то, от чего получают питание животное, то, чем питается животное, чтобы этим бы питался и человек. И это ощущение не дает им покоя. И они начинают искать другое место пропитания, чтобы они могли сказать, что для этого стоило рождаться и наслаждаться жизнью. И это приводит их к тому, чтобы они начали искать духовное. И это приводит их к тому, что они принимают на себя бремя высшей Малхут и бремя Торы и заповедей. И здесь тоже, то есть после того, как они приняли на себя бремя Торы и заповедей, есть среди них такие, которые получают удовлетворение в виде лолишма. Как говорит Рамбам, что вначале их обучают заниматься Торой и заповедями для получения вознаграждения. И так и должно быть, чтобы они не меняли порядок своей работы, а пока не умножится знание их и не преисполнятся они большей мудростью, им приоткрывают эту тайну постепенно.
0: И возникает вопрос, откуда мы знаем, что не пребывает в свойстве, пока не умножится их, знание. А те, как сказано выше, что он получает внутреннее пробуждение и чувствует, что невозможно сказать, что это то, о чем сказано, ибо в том ваша мудрость, хохма, и проницательность бина в глазах народов. И тогда мы видим, что у него уже приумножилось знание, у него это уже, как сказал Рамбам, пока не умножится знание их и не преисполнится они большей мудростью. Тогда им приоткрывают тайну, это очень постепенно.
1: Аз мегалим ло разе. Хайну.
0: И не преисполнятся они большей мудростью, то есть он становится умным, то есть начинает чувствовать, что есть также и внутренняя часть Торы и заповедей. И тогда приоткрывает ему эту тайну, то есть что нужно работать также и над намерением, что означает, что человек должен стараться, чтобы все его действия были ради отдачи. И тогда человек приходит к слиянию с Творцом, и тогда человек удостаивается блага и наслаждения, заключенного в целетворении. Тогда человек питается едой, которая подходит для пищи человека, а не относится к свойству отбросов, которые святость бросает клипот, чтобы им было чего питаться. Но это только лишь тонкое свечение для их существования, и чтобы они не отменились в мире. потому что если желание получить отменится в мире, то нечего будет исправлять. И как мы учим, что главное творение — это желание получать, и в этом состоит весь материал творения. Однако, как сказано выше, существует понятие исправления творения. Другими словами, творение называется желанием получать. Это свойство было создано силой цели творения. То есть желание насладить свои создания создало как сущее из ничего желание получать.
2: А исправление творения состоит в том, что на него ставят намерение ради отдачи. И тогда человек становится способным получить благо и наслаждение. И тогда, благодаря тому, что мы удостаиваемся слияния, то есть подобия по форме, тогда мы приходим к ступени, ибо в том ваша мудрость и хохма, и проницательность бина в глазах народов. То есть только когда мы выходим из-под власти народов, что называется власть многих, и приходим к власти единого, когда у человека нет ничего, кроме власти Творца, тогда мы удостаиваемся света хохмы и бины. Однако, хотя человек уже получил внутреннее побуждение, то есть он хочет работать ради отдачи, а не просто в виде действий ради получения вознаграждения, и разум обязывает думать, что человек должен идти вперед и каждый день быть сильнее, чем вчера. И, по сути дела, здесь начинается новый порядок, который прямо противоположен разуму. То есть здесь начинается порядок подъемов и падений. И иногда человек говорит, что прошлые дни были лучше, чем эти. И, может быть, за один день несколько подъемов и падений, или за одну неделю несколько подъемов и падений, вплоть до того, что часто человек приходит в отчаяние и говорит, что он не видит, чтобы когда-нибудь возникла такая реальность, чтобы он смог выйти из-под власти зла. И он обязан подчиняться желанию получать. И поскольку главная работа в Торе и заповедях уже дошла до осознания, что это не настолько важно, потому что основная важность исполнения Торы и заповедей должна быть ради небес. То есть от того, что он приходит к осознанию, что главное — работать ради небес, это знание привело его к тому, чтобы он получил свойство ущербности, то есть неважности работать в свойстве действия без намерения.
0: И хотя он знает из того, что сказали наши мудрецы, что всегда обязан человек учиться в лолишма, потому что из лолишма приходит к лишма, тогда злое начало в человеке дает ему понять, что это верно, что это важно, потому что из лолишма приходит к лишма, тогда как ты, говорит ему слов человека, разве ты не видишь, что ты не способен прийти к лишма? И это ты видишь сам. Другими словами, до этого зло в нем давало ему понять, что он должен отчаяться от того, чтобы прийти к уровню, когда он сможет работать ради Творца. А после того, как оно дало ему мысли об отчаянии, оно говорит ему сейчас, когда ты уже пришел к знанию, что главное — это ради небес, разумеется, ты понимаешь, что в работе не ради небес нет никакой ценности. Поэтому оно дает ему понять, что не нужно прилагать такие уж большие силы, чтобы исполнять все эти действия. И ты уже знаешь сам, что лолишма, оно не настолько важно, поэтому ты можешь дать себе поблажку, Торе молитве и так далее. Получается, что во время падения человек скатывается, идет согласно тому, что дает ему понять его разум. И человек, когда он находится в состоянии падения, со всей его низостью, он еще и гордится и говорит: «Эти люди, которых я вижу, что они, да, соблюдают Тору и заповеди со всей точностью. Несмотря на это, я вижу, что они не делают это ради небес, а я не могу быть такими, как они».
2: Это он объясняет объяснением гордости. Это он оправдывает объяснением гордости. То есть они еще не пришли к такому важному знанию, что главное — это делать все ради Творца. Тогда как я нахожусь на более высокой ступени, чем они. И я уже знаю, что главное — это ради небес. Поэтому я не вижу в том, то есть в практическом, в только лишь практическом, без намерения ради небес, такую большую пользу, чтобы стоило прилагать силы и исполнять это со всеми деталями. Это называется «прегрешение влечет прегрешение». То есть грех отчаяния ведет его к тому, чтобы он принижал работу в Лолишма. А после того, как он принизил работу в Лолишма, это ведет его к тому, что он приходит к уровню гордыни, гордости. То есть он считает себя избранным из народа. То есть он понимает больше, чем остальные люди, которые не понимают истины так, как понимает ее он. Если человек в любом случае не убегает с поля боя, то есть он не раскрывает своих грехов публично, проходит некоторое время, пока над ним не сжалятся свыше, и ему не дают еще какой-то пробуждение, и он снова получает подъем. И тогда снова к нему приходит зло, чтобы спорить с ним. И снова повторяется тот же порядок. И совет тут — не убегать от действий, к которым он привык, а наоборот, еще больше умножать действия. Это он может делать только выше знания. И человек обязан верить, что в этой работе, которую он совершает во время падения, и он добавляет внешние действия к основе выше знания, этим он делает большие шаги, чтобы прийти к цели, которая называется слиянием с Творцом. И об этом моменте сказал мой отец и учитель, что это то, о чем сказано: прямы пути Творца, праведники пройдут по ним, а грешники споткнутся на них.
0: И в этом состоянии падения, если он может добавить действия на основе вышезнания, поскольку его знания показывают ему, как сказано выше, порядок, что прегрешение влечет прегрешение, а он укрепляется выше разума, тогда он приближает время своей работы и может прийти к цели в самое ближайшее время. Поэтому человек обязан во время подъема привести в порядок действия и намерения. Другими словами, когда он чувствует, что главное — это намерение, он должен думать, что и действие — это вещь тоже очень важная, поскольку человек исполняет заповедь царя. И у нас нет постижения, насколько важно действие перед Творцом, как сказал мой отец и учитель, что насколько мы можем оценивать важность состояния лишма, еще гораздо важнее перед Творцом состояние лолишма, а важность лишма мы оценить не в состоянии, поэтому во время подъема человек должен помнить, что не следует пренебрегать действиями, которые он совершает. Однако, вместе с этим, человек должен стараться делать все свои действия, чтобы они были все ради небес. И существует правило, что все, к чему человек привык, уже становится у него как традиция. То есть он не должен знать, для чего предназначено это действие. Это называется «затверженная заповедь людей». Это означает, что он привык к нему.
2: А поскольку Тора и заповеди были даны, чтобы очистить ими творение, получается, что он должен строить намерение во время исполнения заповедей, чтобы это действие привело его к состоянию слияния с Творцом. Получается, что человек должен знать, чего он желает от этого действия. Поэтому, если человек совершает это действие в силу привычки, ему не нужна никакая оплата. Получается, что с одной стороны, исполнение Торы и заповедей в силу привычки есть тоже высокая вещь, как известно из слов мудрецов. Добрую мысль Творец присоединяет к действию. То есть, когда человек удостаивается доброй мысли, то есть уже удостоился того, что он может направить все свои действия ради отдачи, тогда все действия, которые он производил, которые еще не были с намерением ради небес, Творец присоединяет ко всем действиям, которые были до этого, намерения, и все они входят в святость. Получается, что чем больше у него добрых дел, потом над ними пребывает мысль ради небес. Из сказанного поймем, почему сказали наши мудрецы, «И каждый день будут они для тебя как новые, как будто ты получил их сегодня на горе Синай, как будто именно сегодня тебе было заповедано исполнять их». И тут есть два понимания. Первое, как тогда у них была подготовка к получению Торы, также каждый день человеку нужна подготовка к получению Торы и заповедей. И благодаря этой подготовке можно прийти к их постижению. Тогда как, когда человек делает это без подготовки, а в силу привычки, посредством этого человек не удостаивается цели творения, хотя и это тоже великая вещь. Однако вместо того, чтобы он мог войти благодаря этому на уровень «знай Творца Отца Своего», что, несомненно, ведет прямо к цели, и потому сказали мудрецы, «Пусть будут в глазах твоих как новые», а благодаря этому он удостоится слияния с Творцом.
0: Второе, что если они не будут в его глазах как новые, а это будет у него как затверженная заповедь людей, то есть сила привычки, он уже не может исполнять Тору и заповеди в свойстве высшего знания, так как благодаря тому, что он работает выше знания, он становится потом способным удостоиться знания святости. Получается, что когда он работает в силу привычки, то есть когда он чувствует, что должен исполнять Тору и заповеди как традицию, и так принято организовать и выстроить свой распорядок дня, получается, что у него нет возможности продвигаться. И поэтому сказали мудрецы, каждый день будет как, будут тебя как новое, ибо благодаря этому человек приходит к тому, что он удостоится целетворения, состоящей в том, чтобы творения удостоились получить благо и наслаждение. И согласно тому, что сказано в книге Шар Каванот, «Врата намерений», каждый день пусть будут в глазах твоих как новые, означает, ибо такова истина, то есть каждый человек, то есть каждый день человек исправляет новые свойства из тех, что упали при разбиении келим, как выясняется там в книге. Получается, что человек не повторяет то, что он получил Тору на горе Синай. Те же самые вещи не повторяются. А благодаря Торе, которую он получил на горе Синай, благодаря этой Торе он обязан исправлять каждый день новые свойства. Получается, что он находится в состоянии, как будто сегодня тебе было заповедано. То есть каждый день есть что исправлять с помощью Торы другие свойства. И отсюда следует, что человек должен есть каждый день, и недостаточно ему того, что он поел один раз в год, чтобы, по крайней мере, ему хватило этого на год. А согласно словам великого Ари, во время каждой трапезы выясняется новое свойство от разбиения, хотя это не каждый чувствует. Однако это дано всему Израилю в целом, а все частности, существующие в общности, должны прийти к этому уровню, как сказано, «Ибо все познают меня от мала и до велика».
3: קודם כל, אווירה ממש מיוחדת, כל החברים שככה מגיעים
2: מהשיעור, אני כבר מרגישים את הכנס באוויר. Тут такая особая атмосфера, все товарищи мирового кли здесь вместе, и чувствуется конгресс в воздухе.
0: Перейдем к уроку.
2: Мы прослушали волнующую статью из третьего тома «Шлавей Асулам». Книга «Дворим», глава «Китаво». Что означает «каждый день будут они для тебя как новые в работе»? Что значит «каждый день будут как новые»? Желание получать не ново. В одной и той же форме оно существует от начала творения и навечно. А будут в твоих глазах как новые, означает, что обновление относится только к намерению. К намерению ради отдачи. В намерении человек всегда находится то на подъеме, то на спуске. И постоянно ведет выяснение, и именно по намерению мы оцениваем человека. Вначале человек находится в состоянии, что он вообще без намерения. И это значит, что он привык производить действия, которым приучили его в воспитании. Это может быть религиозное воспитание или светское. И это называется исполнением, действием, приученным, то есть как его обучили, так он и исполняет. И, разумеется, тут нет никакого намерения, а просто привычка становится второй натурой. Так происходит с теми, кто получил религиозное воспитание, и с теми, кто получил светское воспитание. Все эти вещи по отношению к намерению не считаются ничем, потому что тут человека нет. Можно взять любого, воспитать его как угодно, и таким он и останется, он примет заданную ему форму. Тут все еще нет человека. Человек — это тот, кто своим свободным выбором формирует в себе образ Адама, от слова «доме», подобного Творцу. И в этом процессе есть понятие намерения «лолишма», а затем «лишма». В «лолишма» входят все усилия его с того мгновения, когда он начинает работать над точкой в сердце и получает какое-то пробуждение к сближению с Творцом. И хотя это может занять много лет, 10 или 15, в зависимости от количества и, главное, от качества усилий, Но пусть даже он работал столько много лет, он находился в подъемах и падениях, отдалялся, сближался, проходил всякие состояния. Затем, когда он удостаивается намерения ради отдачи, правильного намерения, то все его усилия, может быть, в нескольких кругооборотах, может быть, он не успел за один кругооборот все закончить, все это входит в намерение ради отдачи, которую он обрел. И все они навечно входят в его работу. А все остальные вещи, которые человек получил благодаря воспитанию, они не относятся к ступени человека, и они равны нулю. И так он идет и добавляет, каждый раз добавляет подъемы и падения по отношению к намерению. Наша проблема, что мы думаем, мы измеряем наше состояние, считаем их хорошими или плохими, подъемами или падениями, по отношению к нашему состоянию, нашему настроению, нашему физическому состоянию. Насколько мы бодры в работе. Но это вообще не относится к истинному состоянию. Намерение ради отдачи или ради получения, его острота, его прояснение, осознание заключенного в нем зла, способности совершать добро или нет, это все измеряется не по нашим ощущениям, а по самому намерению, насколько мы находимся в глубине выяснения намерения. Поэтому мы можем измерить только наше продвижение. Может быть, человек находится полностью в намерении ради получения, в нем нет ничего ради отдачи, он далек от Творца этим. Он действительно далек от Творца, но он близок к Творцу тем, что он продвигается в выяснении намерения и в процессе исправления. Поэтому наше ощущение ничего не определяет на лестнице ступеней, по которой мы идем и поднимаемся. Измерять нужно только выяснение в намерении. И эти выяснения, хорошие или плохие, неважно. Но чем они глубже, тем они более продвигают. Поэтому нужно стремиться только к обновлениям в намерении. То есть все время находиться в проверке, каково мое отношение к Творцу, как я к Нему отношусь. Так, все время проверять взаимную связь, систему отношений. И все время, насколько это возможно, углубляться в это. Но ни в коем случае не начинать строить какие-то воображаемые отношения, когда человеку кажется, что вот он так делает, и так он поступает с ним, вот так Творец с ним поступает в ответ. Не дай Бог. Речь идет не о том, что я что-то делаю ему, а он делает мне. В действии, а о моем намерении. Что я по отношению к нему думаю о нем, как я отношусь к нему. То есть вся наша проблема в том, что мы от намерения опускаемся к действию. И тогда возникает путаница. Я поступил так, а Творец поэтому поступает со мной так. О том, что я сделал, вообще мы не говорим, вообще не понимаем, что значит «я сделал». Я в последнее время слышу много подобных рассуждений, когда люди строят расчеты. Вот и Творец поступает с нами так, потому что мы сделали то-то или иное. То есть мы все как будто бы пророками стали. Мы не знаем той части творения, где созревают все действия, которые потом нисходят к нам. Но вдруг мы начинаем рассуждать, что мы как будто бы знаем всю систему мира Ацилут. Где там связываются наш ман и то, что мы получаем в ответ. как мат. А люди начинают выстраивать такую воображаемую систему отношений, в такое дикое воображение. Им кажется, что они уже могут точно установить, почему Творец сделает им так или иначе. Нет тут никакого понимания, мы этого не знаем, потому что души так связаны, так перемешаны друг с другом, и у каждого есть и особый процесс, который не связан с его текущим состоянием. И структура души у каждого такая, что она, что неизвестно, какие события нужны, чтобы раскрыть и исправить каждый этап этой души. То есть, иными словами, о действиях мы вообще не можем судить. Это то, что от нас скрыто, и то, что находится в рожь до Ацилут. И пока мы туда не придем, мы не узнаем этого, пока не постигнем, пока у нас не будет ясного постижения, явного постижения. То, что нам остается, это только выяснение намерения. И выяснение намерения мы должны все время заниматься постоянно, чтобы эти намерения действительно каждый раз были как новые.
0: Влияет ли это на привычки в материальном мире?
2: Влияет на что?
0: Ну, на привычки наши в материальном мире.
2: На килим в материальном мире?
0: На привычки.
2: На привычки? На привычки в материальном мире. Привычек в материальном мире должно быть как можно меньше. Привычка должна быть только для соблюдения учебного распорядка. Ну или, скажем, наоборот. Привычка хороша там, где ты животное. И ты устанавливаешь для себя правильные границы, правильные рамки, чтобы продвигаться. Встать утром, учиться, пойти на работу, вернуться с работы, продолжить учебу или сделать что-то в распространении, вернуться домой, пойти спать и снова повторять все это. Такова жизнь. Установил распорядок, и все. Это привычка. Она действительно становится второй натурой. Человек начинает к этому привыкать. Но и эта привычка, если ты не работаешь тут в намерении, то ты превращаешься в неживое. Только намерение у нас всегда может быть добавкой. Во всех действиях, во всем, что относится к этому миру, действует правило «не прибавляй и не убавляй», а добавление только в экране.
0: Все, в чем нет намерения, является привычкой.
2: Обо всем, в чем нет намерения, не нужно заботиться. И о действиях, которые под намерением, тоже не нужно заботиться, потому что намерение уже вызовет человека, обяжет человека вызовить, совершить действие. А в духовном само намерение и является действием.
0: Непонятно, что значит добавлять в намерение.
2: Поэтому во всех книгах и всем, что ты слышишь, что рассказывают о каббалистах, всегда так говорят, что всегда так изображают, как будто бы они сидят в углу и ничего не делают, и работают только в намерении. Понимаешь, сидит где-то там в углу, ниоткуда, никуда не выходит. Это такой образ простого народа в отношении каббалиста, потому что действительно вся работа, она внутренняя. Но и во внутренней работе есть и действие, и намерение.
0: Непонятно, что значит добавлять в намерение.
2: Добавлять в намерение означает, что ты проверяешь себя. И каждый раз обнаруживаешь, насколько ты не собираешься действовать ради отдачи. То есть ты не думаешь о Творце, а думаешь о себе. Здесь и находится твоя внутренняя работа после выяснения. Приходит осознание зла, затем просишь исправления, и после этого совершаешь действия, чтобы все больше и больше и больше мыслей были ради отдачи. Это значит, когда у тебя действительно появится намерение ради отдачи, ты сможешь начать работать с желаниями. И это уже будет называться зивук дака.
0: Да, но у меня нет такой кнопки, которую бы я нажал, и весь этот процесс запустился. Должны быть какие-то этапы, чтобы были условия для развития всех этих стадий, которые вы описали. Как я проверяю? Как я могу увидеть, что действую не ради отдачи, а ради себя? Как я проверил это? И что дальше? Осознание зла ведь не приходит от такой рассудочной проверки.
2: Практическое осознание зла, то есть осознание намерения,

0: לנו משבירת הכלים
1: в разбиении килим
0: халаким миамасахим шинишберу.
1: У нас есть части экранов, которые разбились. Нам нужно их почувствовать. Почувствовать их как? Когда-то был экран, относительно которого был свет. И экран и свет были равны. Теперь экран и свет противоположны. Я должен прочувствовать эту, почувствовать эту противоположность, и чтобы она подтолкнула меня
0: к
1: изменению разбитого экрана на исправленный. Как я могу это сделать? Я должен совершать действия, где эти действия с экранами, исправленными, как бы я делал. Это действие в учебе, в группе и распространении. Других действий у нас, которые были бы связаны с экраном, у нас нет. Я не говорю о том, что надо больше есть, больше пить, получать больше наслаждений. Об этом речи нет. До связи таких действий с экраном нужно еще очень много этапов. Это уже действие получения. А действия отдачи, которые будут связаны с экранами отдачи, это учеба, группа и распространение. Так если во время учебы, распространения и работы с группой я думаю, каково мое отношение к этому? Я думаю ли о себе, или о Творце, или о других товарищах? Тут в особенности я ясно вижу, насколько я не в этом. А во всех других действиях я сразу буду обманывать себя. Там я смогу оправдать себя. Но в таких действиях нет. Поэтому каббалисты нам советуют их производить. Иначе я бы сидел в углу, как какой-нибудь великий каббалист, нет, никуда бы не выходил и ничего бы не делал. Ну, хотя все они работали, но, допустим, сидел бы и совершал все эти ихудим, все эти объединения, о которых рассказывают применительно каббалистам. Ихудим, объединение, означает, что с помощью экрана человек соединяет себя с высшим светом. Вот что такое ихудим. Поэтому здесь, в этом мире, нам остается делать только эти действия. Я должен заботиться, чтобы каждый день у меня были такие действия. Учеба, распространение и группа. А внутри этих действий я подумаю о намерении, ради чего я все это делаю. Говоря так, что даже если благодаря этим действиям я хочу приблизиться к Творцу ради того, чтобы мне было хорошо, но все же я думаю о Творце и вижу, что почти не думаю о нем, это все-таки называется лолишма. И из этого я уже расту и приближаюсь к цели. А перед Максомом наибольшая лолишма состоит в том, что я на 99% думаю о себе и на 1% о Творце. Или наоборот, якобы на 99% думаю о Творце и 1% о себе. Но на деле я все равно не способен действовать, не извлекая личной выгоды. Есть осознание зла, просто только относительно чего я проверяю это зло? По какому признаку? И тогда из зло лишма приходит в лишма. Поэтому в действиях группы по распространению и в учебе я обязан постоянно проверять свое намерение, анализировать его. Проверять, таково оно или другое, и куда, и почему, к чему оно направлено. Но эта проверка не должна ослаблять мои действия. Ну, я проверил, да, так я не в этом. Ну, значит, я в лолишма, ну и что? Ну, прекрасно, у меня есть лолишма, тогда я все больше продвигаюсь в действиях, в учебе, в группе, в распространении. И у меня возникают все новые и новые намерения. Я постоянно работаю над

0: намерениями. Над этими действиями, без этих действий, я не могу держаться за них. Поэтому муж у меня сегодня спросил, что мы будем делать, когда у нас уже есть предприятие? У нас уже есть предприятие, как присоединить к нему намерение. Когда у нас уже есть предприятие, и мы работаем здесь как товарищи на предприятии, в распространении, в учебе и в группе. Потому что в конечном счете это все группа. Тогда начинайте думать, ради чего мы это делаем. Это уже называется проверкой намерения. После действия спрашиваю себя, ради чего я совершаю эти действия? И на самом деле сами эти действия так устроены, что они пробуждают проверку намерения. Вопрос, для чего я действую. Действия отдачи неестественны для тела, и они всегда вызывают у тела вопрос, что это за работа у вас? Что с тобой? Иди отдохни, брось это. Поэтому рано или поздно мы обязаны выполнить эту работу. Да. Мы сейчас говорили, что не нужно представлять себе реакции человека на работу любви к Творцу, потому что это как бы воображаемое. Тогда что означает, что статья «нет никого, кроме него», которую человек должен взять в духовной жизни относительно Творца?
1: Мы говорим так, что в лучшем случае мы возносим ман наверх, если речь идет о духовной работе. Про материальную работу также все наши желания поднимаются наверх. Я хочу сейчас пить. Желание ощущается наверху. У меня что-то болит. Желание, чтобы боль прошла, даже если я это не осознаю, поднимается наверх. Что значит «поднимается наверх»? Оно связано с Творцом, потому что от Него ко мне, в общем-то, приходит каждое желание, каждая причина боли, чего-то хорошего или плохого. Всего. Еще до того, как со мной что-то происходит, это посылается свыше. Поэтому и моя реакция автоматически ощущается у него. Ведь он сам вызвал эту реакцию и заранее знает, как я отреагирую. Как следствие моей реакции теперь пробуждается механизм, который снова воздействует на меня и вызывает во мне новую реакцию на предыдущую. И так далее. От него ко мне постоянно приходят разные такие как бы сигналы. Ну, как сказать, сигналы на иврите? Сигналы, да, от него. Я постоянно как-то на них реагирую, осознанно или неосознанно, думая, что они от него, или я не думаю это, неважно. Я постоянно получаю от него какие-то воздействия, которые приходят ко мне и проходят через меня, и так я расту. Так я иду вперед. Одни вещи я ощущаю сильнее, другие слабее. Одни вещи я связываю с Творцом, потому что они приходят от Него, а других я не знаю, не думаю о них. Каким-то воздействием начинаю добавлять намерения и воспринимать их как исходящие от Него. Мне во благо. А другие я не могу оправдать и думаю, что он плохой. И так далее. Когда я думаю, что он плохой? Когда в ответ начинаю кричать, «Почему ты мне делаешь это?» Если я не согласен с происходящим, ведь праведник, он согласен, принимает все, что приходит к нему свыше. Он настолько исправлен, что он находится в подобии по форме с тем, что приходит от Творца, и всегда ощущает, это как добро. Когда мы говорим, что нет никого, кроме него, это означает, что сейчас все приходит ко мне от него. И во мне есть реакции на это или нет, это совершенно не важно. Все происходит с нынешнего мгновения и до конца исправления. Вся эта система работает абсолютно автоматически. Это то, что мы говорим, что все эти вещи происходят, но и в действиях, в самих действиях ничего не меняется. Мир идет своим чередом, у тебя есть путь, и все действия от этого мгновения до конца исправления ты обязан пройти, потому что твои килим разбиты и должны постепенно исправляться, пока не будут полностью исправлены. От тебя зависит только то, какое намерение ты добавляешь к происходящему. Как ты относишься к тому, что проходишь? В этом наша работа. Чтобы быть праведником, оправдывать все действия, которые над тобой совершаются. А в той мере, в которой ты способен оправдать эти действия, то они проходят. Если задерживаешься и не можешь оправдать какие-то действия, ты остаешься в этом, пока постепенно не познаешь это глубже, со всеми причинами и следствиями. Оправдываешь? Тогда переходишь к следующему действию. Наша работа состоит лишь в том, чтобы ускорить путь, но нет другого пути, который мы бы проходили вне зависимости от того, согласны мы или нет. Наше участие в пути состоит только в согласии, и это у нас называется действием, поэтому намерение называется самим действием. У тебя есть разбитые части, и каждую из них ты должен постепенно исправлять, от легкой к тяжелой. Что значит исправлять? Ощутить, что по намерению это противоположно Творцу, и облачить на эту вещь, намерение ради отдачи, желая, чтобы она уподобилась Творцу, этим ты ее исправляешь. Что в итоге ты делаешь? Меняешь только свое намерение, и больше ничего. Все действия, они свыше. Действительно, нет никого, кроме Него. Он совершал, совершает и будет совершать все действия. Вот и все.
0: Где воображение?
1: Да, вот это вот дикое воображение, о котором я говорил, существует в этом мире, когда человек начинает связывать различные события, которые происходят с ним, он связывает причины и следствия того, что с ним происходит. Мы говорим, что все приходит свыше, и не нужно строить никаких расчетов. Почему это пришло ко мне? Я не знаю. Раскрывается новая кли. В силу своего строения эта кли должна ощущаться во мне как какое-то действие, более или менее хорошее в моем восприятии. Я не знаю, почему так происходит. Таково строение души, все. А после того, как я каким-то образом реагирую на это, и ко мне приходит новое действие, начинаю связывать события. А, это случилось сейчас, потому что прежде было так, или там, я не знаю, 10 раз, 10 событий назад это произошло, поэтому так произошло. Откуда я беру эту связь? Узнать ее можно только, если я знаю все строение своей души, ее связь со всеми другими душами, ведь мы все составляем одно целое. Только тогда я смогу это узнать. Все такие вещи можно узнать лишь в конце исправления. А в этом мире есть всякие глупцы, которые начинают производить всевозможные расчеты. Поэтому мы ничего не знаем о духовном мире, и вдруг начинаем там связывать, устанавливать всякие связи в нем. Это просто такая несусветная глупость, причем человек даже не чувствует, насколько он глуп. И кроме этого, это вообще уводит его с пути исправления. Он начинает заниматься только вот этими связями и действиями, которые вообще не являются его делом. Человек как будто словно начинает строить систему мира целую, хотя и не знает, что это такое. Он строит систему связи, это произошло из-за того, это было потому, что из-за того, а это из-за другого. Так он полностью сходит с правильного пути, отрывается от духовного и вообще от всего, ведь духовное заключается в работе над намерением, над моим отношением к происходящему, даже когда я не знаю, что именно и почему происходит. Как? Утром я должен сказать, если я не себе, то тогда кто мне? Вечером должен сказать, нет никого кроме него. Так и работает над намерением, хотя мне кажется, что весь день я занимаюсь действиями.
2: Ташкенте.
1: Да.
0: Непонятно. Если человек приходит к состоянию, когда он осуждает Творца, говорит «мне плохо», он послал мне это «мне плохо», и я с этим не согласен. Что же означают ваши слова, что человек должен пройти это состояние, как-то найти причину, чтобы оправдать Творца? Что значит найти причину? Ведь мы же не можем связывать.
1: Нет. Если я получил что-то свыше, прежде всего, если я замечаю, что что-то ощущаю, я вдруг себя замечаю, что ощущаемое мной, я, несомненно, получил от Творца. Когда я осознаю, что получил это от Творца, я ощущаю полученное от Него как хорошее или как плохое. Если я ощущаю, что это хорошее или плохое, вместе с этим я чувствую, что получил это от него или нет. Возможно, само явление ощущается как плохое, но когда я вспоминаю, что получил его, это от него, мое ощущение меняется к лучшему, потому что я начинаю видеть в нем цель, есть этому какое-то оправдание. Теперь. Вопрос заключается в том, что именно я этим говорю. Допустим, я говорю, Творец сейчас дает мне пощечину, а потом он мне заплатит за это. Оправдан ли такой подход, такое отношение к Творцу? Называется ли его управление добрым? Или я должен прийти к такому состоянию, когда я по-настоящему буду чувствовать его управление как доброе, то есть ощущать, что в его мире нет зла. Получается, что я должен прийти к состоянию, когда я никогда не буду ощущать зла. Если я ощущаю зло, то понимаю того или нет, осознаю или не осознаю, но я осуждаю Творца. Само плохое ощущение говорит о том, что тот, кто его дает мне его, он плохой. А теперь я должен произвести расчет. Я хочу чувствовать себя хорошо. Чтобы мне было хорошо, или от того, что я не называю его плохим, и так далее. Здесь есть выяснение, здесь есть сокращение, которое человек должен пройти. Что такое сокращение? Мне не важно, как я себя чувствую. Главное, чтобы мое отношение к нему, к Творцу, было хорошим. Затем уже начинается переворот. Сколько бы плохого со мной ни происходило, во всем этом я буду чувствовать себя хорошо. А иначе, как человек входит в состояние совершенства и вечности, в такой степени, что с раби Акивы снимали кожу, а он произносил «Шма Исраэль» молитву. Простой человек думает, что же с ним такое сделали, может быть, дали ему, я не знаю, какую-то анестезию, я не знаю. Как он мог произносить молитву «Шма Исраэль», то есть находиться на ступени слияния с Творцом, вечной любви во всем остальном, если чувствовал такую страшную боль? Но он достиг такой ступени, что кожа, последняя ступень Малхут, действительно отделилась от него, и он присоединил ее к Шма Исраэль. Намерение ради отдачи. Внутреннее у него... Он достиг такой ступени, которая называется ступень Хохма, Гарда Хохма. Такое исправление он достиг.
0: Что происходит, если человеку плохо, но он понимает, что это приходит от Творца, и от этого становится ему еще хуже? Что делать в таком состоянии?
1: Посмотри, мы проходим разные ощущения с разными выяснениями. Главное — быть внимательным к своему отношению к Творцу в соответствии с тем, что ощущаешь, в зависимости от этого к нему относишься.
0: Нужно просто связывать это с Творцом, неважно, плохо мне или хорошо.
1: Это и есть твое действие. Это твое действие. Такое выяснение, определение состояния есть действие. Другого действия нет. Все остальные действия может выполнять животное тоже. А это действие совершает человек. Ты все время выясняешь.
0: Ничего нет, что я, словно вообще ничего не должен делать по-настоящему.
1: Это и есть твое действие. Это остальное действие может и животное тоже сделать, а это совершает человек. Ты все время хочешь выяснять отношения между собой и Творцом. В этом заключается человек. А все остальные вещи, все твои занятия с миром, самим собой, со всем, кроме выяснения отношения с Ним, с Творцом, они не относятся к вечности, к духовному. Они имеют отношение к духовному только в той мере, в какой с их помощью ты можешь выстроить свои отношения с Ним. Вся работа, она в итоге сосредоточена в этой одной точке. И если человек постоянно находится в этом, он вступает на этот путь, как сказано там в письме на странице 63, что «я творец, и мое нынешнее действие, которое я определяю ради себя», или ради него? Как я определяю это действие? А также отношения между нами. Именно так я направляю себя к цели.
0: Я не очень понимаю, как человек не падает в состояние, что слава Богу, все хорошо, и что значит смотреть на все происходящее целенаправленно? Что я должен в нем искать с точки зрения цели?
2: Абая Шилану, лама заникрет акабала хохмата нестар.
1: Наша проблема, по которой Каббала называется скрытой, тайной наукой, состоит в том, что пока в нас не сформировались всевозможные ощущения, какие-то различаемые свойства, мы не понимаем, о чем идет речь. Как-то я почувствовал что-то сладкое, когда-то боль, влажность, холод, тесноту, печаль, еще что-то. То есть, исходя из своих ощущений, у меня уже есть вишемот, и тогда я могу понять другого, когда он действует определенным образом, что-то мне объясняет, играет для меня или показывает. В соответствии с этим я его понимаю. Но если я этого никогда не ощущал, то как я могу знать, о чем он говорит? В этом разница. И суть этого тайного, скрытого учения заключается в том, что прежде всего нужно приобрести всевозможные ощущения, впечатления, какие-то состояния, которых просто у человека нет в этом мире. Они приходят к нему перед подготовкой, как сейчас у нас до Махсома, проходят благодаря нашей работе в группе. Они все приходят к нам благодаря нашей работе в группе, учебе, распространению всевозможных других занятий. Мы проходим разные состояния, такие внутренние взрывы. Благодаря этому постепенно начинаем разбираться в впечатлениях и духовных волнениях. Они пока как будто духовные, но уже относятся как будто не духовные, но уже относятся к духовному развитию человека. Чем больше у тебя будет таких состояний, тем лучше ты поймешь, о чем идет речь. А если нет, то мне будет трудно объяснить тебе, когда тебе не хватает этих ощущений по глубине, по количеству. Мне трудно построить для тебя эту картину. Ты знаешь, как строится изображение, которое состоит из пикселей, из точек. Если на твоем экране не хватает таких точек, если экран нечувствительный, на нем есть лишь две или три точки, то как я могу передать тебе различия только? Ты только в этих двух или трех точках, а ты говоришь, что не понимаешь меня. Добавь туда еще 600. Тысяч, 6 миллионов или миллиард точек, и ты увидишь, сколько различных свойств есть в моей картине, тогда одно слово сможет объяснить тебе все. Один знак сможет дать тебе представление обо всем экране, о миллиардах его пикселей, и ты построишь по нему большую, цветную, прекрасную, вечную, совершенную картину. Это зависит не от меня, это зависит от тебя. Об этом мы и говорим. Все зависит от килим. А свет, он пребывает в абсолютном покое.
3: Я хочу сказать, что иногда человек действительно видит, словно его проводят через разные состояния, словно над ним совершают всевозможные действия.
1: Человек это тоже все меняется. Иногда у тебя есть несколько пикселей, и ты можешь что-то уловить. Иногда тебя, знаешь, так перезагружают и скрывают от тебя то, что было прежде, стирают, создают новую картину, когда тебя хотят добавить новую картину, то есть дополнительную чувствительность. Ее невозможно добавить поверх прежней. Как в случае, ну, как мы говорим, 10 новых сферот должны прийти. Нужно стереть всю предыдущую картину. Тогда ты находишься в замешательстве, не понимаешь, что с тобой происходит, а потом приходит к тебе новая основа с несколькими новыми чувствительными точками, и ты можешь увидеть более ясную картину, но между одним и другим ты все еще находишься в замешательстве.
3: То есть то, что мы изучаем, постоянно читаем, все, что Творец с нами делает, направлено во благо, чтобы привести нас к цели, но на самом деле мы не видим, куда Он нас ведет и к чему, куда Он хочет нас привести.
1: Ну, ты как бы... Мама мне рассказала, что мы пойдем в зоопарк. Ну и что такое зоопарк? Я раньше видел всякие картинки, мне рассказывали много раз об этом, и я знаю, что там есть всякие удивительные вещи. У меня есть хоть какое-то представление, хотя бы по картинкам, и я знаю, где это находится, и нам нужно туда ехать. А здесь у тебя вообще нет ничего, нет связи ни с мамой, ты никогда не видел никаких картинок, у тебя нет ничего, что позволило бы тебе представить это. Ну, тигр похож на маленькую кошку, только он как большая кошка такая, да? Слона я видел на картинке, а теперь я увижу его вживую. Лягушку я видел, когда был маленьким, а там лягушка весит 200 килограмм. У нас ничего вообще нет. Ты спрашиваешь, куда Творец ведет меня? Как ты можешь увидеть, куда? Самое большое, максимум ты можешь ощутить находящийся в тебе Ахаб Высшего в противоположной форме. Ну, будем учиться.
2: Кен Лео.
3: Вчера я слышал, вы сказали, что намерение находится за махсомом. Если у нас здесь какая-нибудь ветвь, намерение...
1: Намерение ради отдачи начинается уже после махсома. Здесь у нас есть подготовка к этому. Поэтому весь наш период, который может длиться много лет, называется временем подготовки, подготовка к намерению.
3: Но что-то есть или нет?
1: Что-то? То, что ты начинаешь думать о том, как ты относишься к Творцу, это является началом правильного намерения. Правильно, но или неправильно, не важно. Правильное намерение называется лолишма, правильное намерение называется лишма, и все.
3: Ступень праведника и ступень хафец хесед — это то же самое?
1: Праведник и хафец хесед, ну, скажем, что это то же самое. Много есть разных различий в этом.
4: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке.
3: То, что придет, то придет, и выяснение, которое придет, такое придет. Главное, будь очень чутким к своему отношению к Творцу. Когда ты начинаешь думать, как ты относишься к Творцу, это начало правильного намерения.
4: Ты все время хочешь выяснять отношения между вами. Это человек. Все твои остальные вещи, все, что ты делаешь со своим миром, совсем, кроме выяснения отношений с ним, это все не относится к вечности, не относится к духовному. Это относится в мере, в какой ты можешь над ними выстроить отношения с ним. Работа концентрируется только на эту одну точку.
3: Работа сосредоточена на выяснении намерения, и в конце Рав сказал, что выяснение намерения — это подготовка для проверки твоего отношения к Творцу, и выяснение намерения должно быть облачено в действие. Без этого вообще нет никакого выяснения намерения. Он сказал, что выяснение намерения — это мое отношение к тому, что происходит. Как утром я должен сказать, если не я себе, то кто? Вечером должен сказать, нет никого, кроме него. И тем самым я занимаюсь намерением. А так мне кажется, что как будто бы я весь день занимаюсь действием.
4: Да, очень особенный урок. И Рав направляет нас на отношение всего, что есть с нами в этом мире, на нашу внутреннюю работу, очень направляя нас на то, что реакция наша на все действия, которые происходят с нами, это, по сути дела, действие, когда я оправдываю то действие, по которому проводит меня Творец. Если этого не могу сделать, это значит, что я задерживаю его действие. Наша работа в том, что мы согласаемся с тем, что он делает. В этом наше участие. Мы не те, которые совершаем действия, но что является действием с нашей стороны, это намерение, чтобы оправдать, быть партнерами Творца со всем, что он делает с нами. Затем он объясняет, что, по сути дела, нужно стремиться к состоянию, когда мы никогда не будем чувствовать зла. Если мы чувствуем зло, значит, мы не в слиянии с ним, не чувствуем доброго и творящего добро. И здесь уже много выяснений, почему я чувствую хорошо того, что хорошо мне или ему, и так далее. Есть здесь много прекрасных вещей, которые мы удостоились услышать.
3: На уроке много говорилось о отношений человека к Творцу, и это единственное, где человек производит работу. Не важно, что в течение дня происходит с ним. Главное — это его отношение к Творцу, намерение его. Поэтому надо стараться все время находиться в этом.
4: Зор пишет нам, как мы говорим, все зависит от отношения к состоянию. То есть наша работа сосредоточена на выяснении и исправлении намерения. Праведники — те, кто оправдывает все, что приходит к нам от Творца, потому что приходит от доброго и творящего добро. Нет работы в действии. Это и так будет, только наша постоянная работа. Так, от этого я могу быть связан с ним, быть в слиянии с ним, доставлять наслаждение, что я добавлю. Он делает и будет делать все действия, а мы будем обновлять намерение.
3: Да, верно, весь урок был о том, как человек формирует отношение к Творцу. И прежде всего он должен определить, что все, что происходит с ним, исходит от Творца. Вопрос, чувствует ли он с этим хорошо или плохо. Если чувствует хорошо, то алгоритм — это благодарность. А если плохо, то действительно, с одной стороны, само ощущение проклинает Творца, но если он вначале чувствует плохо, а потом вспоминает, что это от Творца, и вдруг его ощущение меняется, потому что тут дополняется элемент, связанный с целью, то это хорошее направление. И в конце он ответил Ильяу, что перед Махсомом, вхождение в Лишма, мы все время тренируемся на том, чтобы как можно больше думать о Творце, и это еще перед настоящим намерением, это приближает нас к намерению.
4: Все зависит от отношения к состоянию. У человека действуют разные силы. человеческая природа с одной стороны, его десятка с другой, и организовать, чтобы десятка была.
3: Переходим к следующей части урока. Сначала поем песню.

0: изучение 10 сферот. Гелада, мы продолжаем учебу, изучая Талмуд 10 сферот, мы слышим прекрасные уроки от Раба. Сегодня у нас будет целый урок, и мы читаем первый том учения 10 сферот, вторую часть, 39-ю страницу, 4-й пункт, еще раз. Тес, первый том, вторая часть, 39-я страница, 4-й пункт. Мы будем читать и 4-й, и 5-й пункт Тари на уроке. И будет целый урок, и мы, не будет много времени для вопросов и ответа. Мы сразу уже погрузимся в урок. Не будет много времени спрашивать, и углубимся в то, что такое ценор, каф и гулим, какова связь между ними. Давайте послушаем объяснение Рава, на самом деле очень увлекательное, и не будем забывать, что все это мы делаем для того, чтобы обрести правильное намерение. Всю первую часть урока мы изучали, что есть у нас действие, учеба, распространение, работа между нами, и об этом. На этом мы должны установить правильное намерение удачи.
1: Четвертый пункт. И бесконечность находится вокруг и окружает свет. Бесконечность окружает и влияет на Игуль издалека. И бесконечность находится вокруг и окружает его со всех сторон, так как она принимает форму сферы, шара вокруг него и удалена от него. И это обязательное условие, что свечение бесконечности в творениях происходит только через этот кав. Ведь если бы свет проходил к ним и через все их окружение, то творения находились бы в состоянии самого Творца без границ и ограничений, на получение. Еще раз, четвертый пункт. Свет бесконечности окружает и влияет на Игуль издалека. И бесконечность находится вокруг и окружает его со всех сторон, так как она принимает форму сферы, шара вокруг него и удалена от него. И это обязательное условие, что свечение бесконечности в творениях проходит только через этот кав. Ведь если бы свет проходил к ним и через все их окружение, то творения находились бы в состоянии самого Творца без границ и ограничений на получение. Пятидесятая сноска относится к сказанному. И бесконечность находится и принимает форму сферы шара вокруг него. Как сказано, что этот окружающий свет, который гулим получают от бесконечности, светит, окружая их вокруг, то есть вокруг всех четырех стадий. И даже четвертая стадия, в которой не светит внутренний свет, все же получает этот свет издалека посредством окружающего света из бесконечности. И поясняет смысл, что поскольку бесконечность также принимает форму сферы шара, то есть что свет бесконечности называется округлым светом, поскольку он не делает различия между стадиями, а светит и наполняет также четвертую стадию, и потому его свечение достигает также четвертой стадии гулим, но издалека, как сказано выше.
2: Ормакив.
0: То есть окружающий свет, Ормакив, он охватывающий свет, светит всем в зависимости от того, на каком расстоянии он находится от места, из которого он светит. Но нет на него законов линии кав. То есть он светит согласно законом Игулим, что он говорит, это значит, что светит из бесконечности и окружает его со всех сторон, со всех четырех стадий. Даже из четвертой стадии, где было сокращение, И не было бы такого, что из-за сокращения свет не светил. В любом случае, это четвертая стадия получает свечение издали, которое называется окружающим с помощью света бесконечности от бесконечности. Почему? Потому что и бесконечность находится в свойстве круглого, и эти келим тоже находятся после линий, которые выстроили их, как и гулим. То есть свет бесконечности называется круглым светом, поскольку не делает различия между стадиями, а свет наполняет также и четвертую стадию. И поэтому его свечение достигает также и четвертой стадии гулим, но издалека. Тогда как внутренний свет светит внутри него. И есть в этом, и в нашем мире очень много последствий. Есть
2: дварим хьювим,
0: положительные вещи, если можно их так назвать, во внутреннем и в окружающем. Внутреннее — это знание, ощущение, понимание, постижение, подобие по свойствам, слияние. Все, что мы постигаем с помощью чувства и разума в контакте со светом, и это ясно с помощью экранов и так далее. Но эти вещи, они очень ограничены. Насколько мы способны находиться в этом, так есть в этом точность, есть в этом то, что называется опыт, путь и все. Но это очень узкая линия, очень тонкая, тогда как окружающего нет, у него границы нет, конца. И есть в нем очень много всего, но они не ограничены, и они без формы, потому что экран не придает там форму, но все-таки там все хранилище, и там все, вся мудрость, и там все света. И поэтому есть постижения. Конечно же, они в линии с помощью линии, но окружающие, которые светят, они дают человеку пробуждение, которого нет в этой линии, не находится в экранах, на что он не способен, когда находится в падении, в упадке в этом мире, в разных формах. Это с одной стороны. А с другой стороны, в окружающих светах есть также то, чего нет в линии. Это форма бесконечности. Когда есть в их свечении особое впечатление тому, кому они светят, и эта форма, она не ограничена, как бы. Когда наше знание, оно с помощью ограничения. Слияние — все это с помощью ограничения. Экран до сих пор и не больше, и так далее, и так далее. И хотя это воспринимается в келим, но в ограничении, тогда как в этом свечении, которое приходит от бесконечности, это неограниченное свечение, оно дает человеку впечатление совершенно иное. Оно приносит ему особое развитие. Просто не хватает слов. Но разница между тем и другим, неограниченное и ограниченное, это очень отличается в воздействии на человека. Да, дальше.
1: 70-я сноска относится к написанному неограниченно. Сокращение экрана, которые были сделаны на четвертую стадию, чтобы она не получала внутрь себя света, создают границу на свет, до которой он может распространяться. Происходит это таким образом, что он прекращается на границе четвертой стадии, а общее получение творения, которое уменьшилось в силу сокращения, называется ограниченным получением.
2: Вот.
0: Это определение, сокращение экрана, который произошел на четвертую стадию, чтобы она не получала внутрь себя света, он создает границу на свет, до которой он может распространяться. Происходит это так, что он прекращается на границе этой четвертой стадии, а общее получение творения, которое уменьшило силу сокращения, называется ограниченным получением Кивицва. То есть есть граница, что до сих пор есть ограничение сколько. Понятно?
3: Окей.
0: Дальше.
1: Пятый пункт. Порядок возникновения десяти сферот и гулим, Кав называется Адам Кадмон. И этот тигуль первый и наиболее слитый с бесконечностью,
0: самый широкий,
1: и называется кетером Адама Кадмона. А затем распространяется еще этот кав, протягивается немного и снова округляется, и возникает второй игуля внутри первого. Это называется игуль хохма Адама Кадмона. И еще немного вниз распространяется и снова округляется, и возникает третий игуль внутри второго.

0: который называется Игуль Бины Адама Кадмона. И таким же образом продолжал, распространялся и округлялся до 10-го Игуля, который называется Игуль Малхут Адама Кадмона. Итак, мы выяснили понятие 10 сферот, которые возникли в виде 10 Игулим один внутри другого.
1: Очень хорошо.
2: Никашу вот эй.
1: Еще раз. То есть есть у нас 10 игулим, которые развиваются один с помощью другого через линию между ними, да? А круг, линия, в нем еще снова круг, и снова линия, и так далее, когда линии связывают между собой игулим, охватывающий свет бесконечности приходит через линию в игуль кетер, затем через игуль кетер в игуль хохма и так далее. То есть свет, который распространяется в эти игулим, это свет, приходящий от линии. Поэтому он ограничен, и есть у него все свойства линии. Но форма его распространения, как он распространяется, есть в нем также понятие игуль, когда в распространении в игулим у него нет границ, но только линия определяет, создает эту границу. Так есть у нас до конца исправления в каждой сфере, как сама сфера Йошер, и это желание, с экраном, с расчетом, со всем, да, с одной стороны. А с другой стороны есть круги, когда это желание уже выстроено в слиянии, в подобии, насколько выстроено, наполняет эти круги, да?
3: Да.
0: Я не понимаю этого.
1: Чего ты не понимаешь?
0: Ну, я не понимаю, что кав наполняет игуль.
1: Мир бесконечности круглый. Что значит круглый? Это не сферы и не шары, а это понятие того, что Творец хочет дать желанию получать неограниченное наполнение. Поэтому желание получать рисуется нам в нашем восприятии как сфера или как круг. Почему? Потому что Творец хочет давать ему без всяких различий. Сколько войдет? Ты знаешь, есть в медицине такое понятие, сколько войдет. Квантум сатис, то, что называется. Если растворить лекарство, сколько дать, сколько войдет, да? Так хочет Творец дать. Теперь вопрос. Что с этим делать? Творение делает сокращение и говорит, тот самый круг или 10 кругов, да? Потому что в конечном счете есть там 4 стадии прямого света, да, после 4 стадий прямого света сокращение. Я хочу их наполнить, но не так. Я дам свету войти в эти игулим только при условии, когда вход света будет для того, чтобы отдавать источнику света, Творцу, наслаждение. Так творение делает цинорот, вход света в эти игулим, когда этот свет войдет с намерением ради отдачи. Эти цинорот — это намерение ради отдачи. Без этих цинорот нет входа. Все. То есть это те же самые келим. Все то же самое, только добавляют к этим келим сейчас цинорот. Что это? Ограничение и определенное получение. Я не просто тогда войти в свет, но я получу тоже наполнение с помощью своего краника. Я открываю, закрываю. Для меня это важно. Я этим выражаю свое «я», свою любовь, слияние и все. Так еще раз, нет здесь дважды келим, как мы говорили вчера, нет такого. Но творение добавляет цинорот для того, чтобы наполнить те же келим. Что это за цинорот? От бесконечности света, который как бы ушел вокруг этой центральной точки, со всех сторон ушел наружу, сейчас творение выстраивает цинорот этого входа. В этом вся наука была. Как наполнить тот же самый баллон? Тоже желание? Да.
0: Сейчас я понял. Вопрос, как вся эта инсталляция, вся эта система, как представить это чувственно? Схему, то, что вы объяснили, я понял.
1: Ну,
0: как перейти сейчас?
1: Ну, я не знаю, что тебе сказать. Когда человек чувствует, что лучше мне жить, умереть, чем так жить, я ничего не хочу получать, поскольку это задевает мое «я», и я должен быть хафец хесед, отдающим, я закрываю себя в сокращении. Конечно же, это происходит с помощью высшего света, не нашими килим. Я закрываю себя в сокращении, я работаю, то есть я наполняю свое желание, да? Как бесконечность, мое желание. Я наполняю его только при условии, что я могу этим доставить наслаждение Творцу. То есть раскрывается здесь хозяин, раскрывается наслаждение, раскрывается творение с большим круглым брюхом, и он наполняет его тонкой трубочкой. Этот круглый большой живот. Насколько может доставить наслаждение хозяину? Это чувственно или нет? Ну, дружище, ты... Кто этого не чувствует? Ничего здесь больше нет. Мы таким образом устроены. Я говорю материальным образом, но в духовном, внутреннем понимании, в чувственном. Это так работает, да.
0: Акелим Дьёшер. Можно их как-то огрубить после того, как свет входит в первую стадию?
1: Да, Келим Дьёшер все время расширяется, добавляет. Только поймите, до бесконечности частей можно поделить Кели бесконечности на тысячи сферот, да? Маленьких игулим, и для каждой сферы игулим нужно наполнять ее с помощью цинора, с помощью экрана. Цинур — это экран. Все. Так есть у тебя вот такой огромный пузырь, скажем, да? Ну, не думал я так говорить материально. И ты делаешь такие маленькие пузырики. Это, по сути дела, души, да? И ты наполняешь каждый пузырик с помощью трубочки, да? Как дети надувают эти мыльные пузыри. Это твое намерение снова отдавать Творцу.
0: Да. Я, может быть, продолжу вопрос Орена. Что значит вход, свет входит и выходит?
1: Раскрытие и исторжение. Уход от раскрытия. Это называется входит и уходит.
0: Входит в кав, наполняет игуль.
1: Раскрытие света в килим. Ну я, а что? Я сейчас делаю какое-то усилие и прихожу к какому-то действию, и в этом действии все это чувственно, потому что это проходит по желаниям, и раскрытие намерений, желаний, мы объясняем это механически, потому что это наука. И тот, кто это выполняет внутри, он чувствует, как это проходит в его желаниях. Потому что наши желания, они получают наслаждение, и вход наслаждения, и уход наслаждения из желаний дает нам ощущение, хорошее или плохое. Кроме этого, намерение, насколько я, при каком условии я получаю наслаждение или нет, тоже дает мне ощущение наслаждения. Но наслаждение, если оно приходит от наполнения, это называется телесным наслаждением, не наше тело, а вообще телесное. А наслаждение, которое приходит от намерения, потому что намерение слияния называется духовным наслаждением. Все? Так всегда мы находимся в духовном, пользуясь телесными наслаждениями.

0: ходит, создает клип первой стадии, второй, третий, четвертый, алифбет гемельдалит. Но на самом деле это не так. Свойство света, которое создает первую, вторую, третью, четвертую стадию, вот так. Но мы это изображаем неправильно. Это на самом деле неправильно. Вот эти формы — это вот эти. Это цвет бесконечности. Это кетер, да? А это алиф, бет, гимель и далит.
1: Это кетер, шорш.
0: А вот это кетер, шорш. Корень. Почему он в виде игулим? Потому что свет действует без всякого ограничения, а желание еще не может отреагировать. Оно пока еще не раскрывает, что находится. А сейчас оно раскрывает, что немного наслаждается от чего-то. А он даже чувствует, что он хочет быть подобен тому, кто дает ему. Но это естественная, автоматическая реакция. А он даже хочет реагировать в таком виде, чтобы его реакция была подобна дающему в третьей стадии, а четвертая стадия хочет все получить от кетера, да? Когда приходит к четвертой стадии, все хочет получить, получил то, что хотел, и поразился, насколько раскрыл в этом отрицательное ощущение. Я хотел насладиться, я хотел проглотить все, так я создан, так я стремлюсь. И не в виде, когда он избрал быть таким жестоким эгоистом.
1: Но
0: он создан таким образом, поэтому сокращение — это не разбиение, потому что он не выбирал этого быть получающим, да? Но мы получились такими, но когда раскрывается здесь стыд, он сразу же отбрасывает все свои наполнения обратно, он не хочет его. И тогда сокращение произошло из однородности во всех направлениях. Ничего не хочу, ни в каких направлениях, ни немного, ни этого, ничего. И эти игулим остаются пустыми после того, как ушло. И четвертая стадия принимает решение. Я не даю свету раскрыться, а только при условии, когда я наполняюсь, и моим наполнением я дающий.
1: Все.
0: Теперь во всех этих желаниях образуются экраны. Образуются экраны. И эти экраны называются цинурот. Границей. Нет цинурот. Ограничение, ограниченное получение, ограничение — это называется, что я каждое желание ограничиваю. Немного здесь, немного здесь. Насколько я могу в каждом состоянии, я иду и наполняю его ради отдачи. В этом вся игра. Так те же самые гулим. Ничего не становится двойным, что есть и гулим, и йошер, и одни вместо других. Нет. Верно, что получается, что одни вместо других. Но это те же желания, только теперь я беру их в другой системе наполнения. Вот и все. Обычно тот, кто начинает изучать игулим и йошер, есть у него путаница. Поэтому я все время повторяю, что нет дважды келим, а только один раз.
2: 80-я сноска относится к тому, что этот первый игуль наиболее слитый с бесконечностью. Итак, 80-я сноска. Следует правильно понимать те отличия и состояния, которые имеются в 10 сферот, поскольку иногда мы называем их 4 стадии, иногда мы называем их Ехида, Хая, Нешама, Руах, Нефеш. Иногда называем их Кетер, Хохма, Бина, Зерампин, Малхут. И смысл в том, что когда мы говорим о Келим, только о материале творения, мы определяем название 10 сферот, что в них, соответственно, именам 4 стадий. что в желании получать. А когда мы говорим исключительно

0: со стороны света, облачающихся в эти кели, мы называем их нефиш, руах, нешама, хая, йехида. Когда мы говорим только о келим, но должны подчеркнуть решимот цветов, которые имеются в них в то время, когда они свободны от цветов, относящихся к ним, то называем их кетер, хохма, бина, зерампин, малхут. А источники этих десяти сферот, которые называются кетер, хохма и так далее, определяются сразу в мире сокращения прежде появления кава, после выхода света бесконечности из десяти светов, когда эти келим остались пусты от света, и они называются десять игулим. И знай, что несмотря на то, что свет вышел из них, он все же оставил в каждом из игулим решимо от света, бывшего в нем. То есть очень маленькое свечение от общего предыдущего света, которое остается в каждом кли, и это свечение вызывает стремление в этом кли, чтобы не успокаивалось и не утихало до тех пор, пока не возвратится к получению всего света, что был в нем прежде, количественно и качественно. И это свечение называется решимо. И знаю, что суть названий десяти сферот, кетер, хохма и так далее, в том, что они определяют в основном решимот от тех светов, которые остались в десяти келим. И отсюда мы можем знать, что нет ни одного желания ни в одном из миров, ни даже легкого пробуждения желания ни в высших, ни в нижних, ни даже в неживой растительной, животной или человеческой природе материального мира, которые корнями не уходили бы в эти десять сферот и гулим. И одновременно с этим ясно, что невозможно совершенно, чтобы пробудилось какое-либо желание в реальности, если прежде того хоть раз не раскроется наполнение, достаточное для этого желания.
1: Это понятно, что он сказал. Если не раскроется однажды наполнение внутри желания, желание не раскрывается. А откуда он будет знать, что желать иначе? Я прошу немного больше внимания. Где ты?
0: Со слов и дела.
1: И отсюда знай, что не выходит никакого желания в мирах или даже легкого пробуждения желания, то есть в нас, ни в высших, ни в низших, ни даже в неживой растительной, животной и человеческой природе материального мира, которые корнями не уходили бы в эти десять сферот и гулим. И одновременно с этим ясно также, что невозможно совершенно, чтобы пробудилось какое-либо желание в реальности, если прежде того хоть раз не раскроется наполнение, достаточное для этого желания. То есть мы должны быть все наполнения во всех желаниях, во всех видах раскрыться, и тогда с помощью этого, когда они выходят, тогда желания, они готовы к своему предназначению. Понятно? Поэтому есть необходимость пройти весь путь сверху донизу. Все. Когда все келим опускаются вниз, есть во всех светах, во всех келим света, и вошли, вышли все эти танты во всех келим, тогда можно сказать, что кли готова к своему предназначению.
0: Сверху вниз-то понятно, но как строят кли снизу вверх? Сначала приходит хисарон, а потом наполнение. Сверху вниз-то понятно, все готово, было наполнение, потом опустошение, остались решимот. Как строят кли снизу вверх в соответствии с этим?
1: То есть ты хочешь сказать так, если желание получать это кли, так нужно наполнить его и опустошить, и тогда желание знает, к чему стремиться. Это понятно, ладно. Согласен, правильно. Как я даю тебе что-то, и ты никогда этого не пробовал, я говорю, тебе стоит попробовать. Ты пробуешь, но это за счет моего хисарона. Но затем, когда я забираю это от тебя снова, ты уже сам хочешь. Это о желании. Теперь то же самое должно ли быть с нашим стремлением к слиянию, то есть относительно экрана, намерение ради отдачи. Если когда-то было намерение ради отдачи, а сейчас его нет, тогда я знаю, к чему стремиться. И тогда очень хорошо. И я бегу к этому и выполняю. Но где же моя работа? Так нет у меня работы. Моя работа, она как раз раскрыть необходимость в том, что никогда не раскрывалась. Сейчас... Нет, пока еще невозможно это. Нельзя пока еще. Чтобы вы поняли, что если это уготовано со стороны Творца, нет здесь нового. Мы просто учим то, что есть творение. Мы этим не приходим к уровню Творца. То есть, если папа большой, я от него научился, я тоже стал большим. Не это пример с Творцом. С Творцом мы должны знать всю глубину творения и прийти к состоянию не как он, просто в разуме или в возможности делать, а в том замысле творения, насладить творение. Поэтому мы должны искать, как он как бы искал и сформировал замысел творения, как создать творение, как относиться к нему, что с ним делать. Мы должны в таком виде сущее из ничего искать самим. Все это кли, которое называется отдачей Творцу. Его мы должны породить сами. Нет у нас этого в решимот. В решимот у нас есть только недостатки от разбиения. Есть также экран, который был. Но это экран в потенциале, чтобы мы только поняли, потому что если бы у нас не было этой database, то, что называется, основы, мы бы не могли даже выстроить наши отношения к Творцу. То есть есть тут... Есть тут такая добавка, которой раньше не было. Да.
0: Об этом вопрос. Если сверху вниз наполнить клей и опустошить его, и тогда в нем остается хисарон, как в соответствии с этим работают снизу вверх?
1: В этом понятие ступени снизу вверх. Те же самые решимот пробуждаются у нас одно за другим. Мы должны только на них каждый раз находить форму отдачи, соответствующую этому желанию. Все.
2: Ну,
1: не хватает слов, я понимаю. Пока что это то, что есть. Да?
0: Так что здесь нового? Если на то решимо, которое сверху вниз,
1: желание получать не новое.
0: А что же новое?
1: Мое отношение. Что я это хочу. Что я ищу. Когда я ищу, когда я хочу привести себя в соответствие тому, что я получаю от Творца. Это новое. Новое — это отношение творения. Что это значит? Желание — оно есть. Использование его тоже понятно. Мы создаем экран. И не создаем, он находится у нас, да? Но поиск его, когда я сам хочу, чтобы это было, в тот момент, когда я сам хочу, чтобы это было, это происходит. Мы должны установить здесь только «хочу я». Не на желание и наслаждение, а «хочу я» в слиянии. Слияние «я». Ну, не знаю, что здесь добавить. Слова. Я понимаю, что это только слова. Да.
0: Моя работа — это раскрыть необходимость в том, что никогда не было раскрыто. Как я могу желать то, что не было никогда раскрыто? Это я не знаю.
1: Об этом уже спрашивали. Не с этим работа, не с келиями, не с наполнениями, а с отношением, как ими пользоваться. Да.
0: Я хочу спросить что-то практическое. В начале урока вы сказали, что ключ к духовному — величие Творца, и мы почувствуем, что нет никого, кроме Него. И все, что мы говорили, те, кто смотрит урок, все вот эти вещи, гулим, йошер, как это вообще постичь все?
1: Ты заботишься о том, кто находится там где-то на уроке и через интернет нас видит и не знает, как у него соединиться все это вместе и все остальное. Я вообще об этом не беспокоюсь, совершенно не беспокоюсь. Я не очень-то беспокоюсь, чтобы ты понял эти вещи, потому что они, эти вещи, понимаемы только с помощью постижения. Когда ты придешь к состоянию, когда ты сможешь это сделать, и свята облачаться в келим, и ты поймешь, что здесь происходит, и с этим на самом деле наполнишься, постигнешь, поймешь, наполнишь себя. А до этого это насытишь себя. А до этого ты не... Это просто слова, что-то такое, что экран, намерение, отдача, слияние. Откуда ты знаешь? Ты не знаешь. Ты учишься, чтобы привлечь к себе что-то, что исправит тебя. Ты хочешь, чтобы вы в тебе произошли какие-то изменения относительно любви к ближнему, относительно отдающего. То, что ты немного хочешь от товарища, от всех, ты получаешь это пробуждение, в этом весь ключ к успеху, а не в твоем разуме, чтобы ты понял или не понял в точности, как все это соединяется. А если есть здесь человек, у которого нет разума, который с трудом так может соединить две мысли вместе, так что он оторван от исправления? Нет, в той же мере, как и ты, достойный исправления, и сделает его, как и ты. Все зависит только от меры желания исправиться. Когда я хочу, чтобы это развилось во мне, чтобы это произошло со мной, все. А не разумом здесь учим, хотя мы и учим свята, келим, и гулим, йошер, тысячу разных деталей. Ты знаешь, сколько есть деталей, которых он не написал? Это бесконечность, не знаю, как это сказать, просто миллиарды всяких деталей, как в нашем мире. И он об этом не написал, что он пишет 10 сферот. Он тебе дает принцип всего лишь. Во всей этой книге, в 6 томах, он дает тебе принцип, как свет и кли могут выстроиться в разных формах между собой. И написал об принципах соединения между ними, но на самом деле есть бесконечное количество деталей. Он не пишет. Он не пишет нам, чтобы мы не заботились. Мы никогда этого не будем знать. Если мы просто разумом будем знать, это будет просто искажением науки Каббала. Поэтому я не беспокоюсь о том, что кто-то находится там в интернете, далеким от нас на 1000 километров, понял. Это не дело не в понимании. Он должен вместе с нами стремиться к собственному исправлению, и все. Вместе с этим это не носит вреда, если мы говорим об этом, потому что это мера нашей связи с темой, но не то, чтобы от этого зависело само продвижение. Совершенно нет. Не умный здесь учится.
2: Боже, шавалим аль типа.
1: Как спрашивают о капле. Умный, глупый, да? Ленивый, расторопный. не только праведник или неправедник, это зависит от человека. Хочет оправдать Творца или не хочет, это зависит от нас. Все.
0: Орпними, со слов «и дело в том». И дело в том, как мы уже выяснили подробно в первой части, что желание получать не является исконной причиной для света или для его наполнения, как это принято обычно думать, а совсем наоборот, что свет и наполнение — являются причиной желания, таким образом, что желание, отдача, входящая неотъемлемо выше свет, порождает, соответственно, желание получать в творении. Поскольку то, что у высшего является желанием, для низшего является обязательным. И высший свет стал причиной раскрытия четырех стадий в желании и утворении, и они являются корнями всех желаний, раскрывающихся в мирах. И потому не представляется возможным, чтобы появилось какое-либо желание без его причины, то есть без высшего света, порождающего его. Как если бы, например, сказали, что имеется некое существо в мире, не имеющее родителей, которые породили его. И уже известно, что в мире бесконечности уже определены и существуют, и заданы вся реальность и все творения, которые должны появиться в мирах во всем разнообразии, великолепии и совершенстве, которым еще предстоит раскрыться для них в мирах. И действительно, мы выяснили, что еще в мире бесконечности уже вышли и раскрылись все желания, которым предстоит раскрыться, и также заполнились полностью в конечном наполнении. Это совершенство и наполнение, то есть высший свет, он породил и раскрыл эти желания таким образом, что наполнение желания предшествует и является причиной этого желания, относящегося к данному наполнению.
1: Есть вопросы? То есть света движет келим. Это правило, что не может быть желания, если нет сначала света, который движет им и держит его, это желание, и таким образом желание является результатом светов. Ведь мы говорим, что нет никого, кроме него, и все, что происходит в желаниях, это света, которые играют с этими желаниями, и в этой игре они создают каждый раз новые желания самым эффективным образом для функционирования, для их предназначения. Да.
0: Если желание, то есть творение сделало все ограничения сверху вниз, почему же говорят, что Творец создал миры, а не творение? Может быть, я запутался?
1: Мы говорим о том, что Творец создал миры, а не творение, поскольку это свет, который распространяется в кли, он обязывает кли реагировать в разных формах всевозможных, и этим строит все пять миров. А не то чтобы кли. Кли, оно только хочет сохранять сокращение. А свет, который приходит в кли, что мы говорим, что как образовалась гальта? Свет, который приходит в кли, он ударяет в экран, и отсюда все начинается. И каждый раз света движут килим. Сами килим ничего не могут сделать, и не только реагируют на свет, обязательным образом, и только на этом завершим и перейдем к следующей части.
0: Здравствуйте, друзья. Сегодня мы слышали много всего. Давайте начнем прямо с вопросов.
1: Рав начал урок с объяснения о разнице между окружающим и внутренним светами. Он сказал, что в окружающем есть постижение, понимание, знание. То есть во внутреннем есть все это, и чувства, и так далее. А в окружающем — это бесконечность. Он сказал, что есть много последствий в нас, в нашем мире. Вот этого я не понял. Можно ли это немного объяснить?
0: Чтобы понять это, мы должны вернуться в Малхут мира бесконечности. Перед сокращением было состояние, когда Малхут, желание получать Малхут бесконечности, получает неограниченно, нет ограничений на желание получать. А и есть полное равенство между ней и остальными частями, и все получают все, что хотят, все, что им нужно. Ни у кого нет недостатка ни в чем, поэтому это называется энсов. Каждая часть получает все, что необходимо, и постоянно, и нет этому получению конца, ограничения. Это называется совершенством. Затем это совершенство проходит, желание получать решает, что производит сокращение, ограничение и получает только после проверки. Часть будет получать, часть не будет. И
2: все,
0: Малхут бесконечности графически обозначается, в реальности нет этой графики, игуль, кав, но когда он говорит о графическом изображении, он говорит, Малхут мира бесконечности — это игуль, круг. И затем и у нас, и в этом мире все принимается без всякой проверки, селекции, определения хорошее, плохое. И мы называем это игулим. И корень этого в Малхут мира бесконечности. И все, что потом принимается селективно, часть принимается, часть нет, что-то классифицируется как хорошее или как плохое, это мы уже называем как линия, кав. Я надеюсь, что я ответил на свой вопрос.
3: Ашкелон.
1: Здравствуйте, друзья. Рав нарисовал четыре стадии прямого света, когда есть корень, шореш, затем хохма, бина, рампин, то есть первая, вторая, третья, четвертая стадии. Как происходит переход от одной стадии к другой с помощью линии?
4: איך הם נוצרים הבחינות? איך, איזה מעבר יש ביניהם? על ידי מה?
1: Как создаются эти стадии? Какой переход есть? С помощью чего? Да, может быть, изобразим это, как Раф нарисовал. Он так нарисовал. Есть у нас четвертая стадия, а вокруг нее третья стадия, а вокруг нее вторая стадия, первая и корневая, да? Это четвертая далит. Это гимель. Это бет.
3: Алеф.
1: Это алеф.
3: И шореш.
1: И шореш.
3: Так
1: все начинается прежде всего вот это малхут. Бесконечности, Малхут да Эйнсоф. Почему есть не все эти стадии? По закону, что нет исчезновения в духовном. Свет распространяется вместе с Келим, и нет разделения между ними. Но свет — это шореш, который строит алиф, желание получать, и начинает развиваться в своем отношении. Когда он хочет быть как шореш, это называется бет. Когда бет хочет произвести действие как шореш, называется гимель. И в тот момент, когда она распознает, что она по-настоящему получающее, это то, что хочет шореш, это называется далит. Все эти развлечения, они в свете. Малхут бесконечности — это его конечный продукт. И поскольку нет исчезновения в духовном, в той же Малхут находятся все эти четыре стадии и корень. Так это строение Малхут бесконечности. Теперь, на этом этапе, когда Малхут раскрывает, что она получает, и она на самом деле хочет отдавать дающему, она принимает решение, что форма — это получение напрямую, свет напрямую к ней, она это не дает ей возможности доставить наслаждение Творцу, потому что Творец хочет насладить творение. А здесь пока еще нет творения. Творение должно быть оторванным от Творца и самостоятельно начнет подниматься и желать быть как Творец. И это Рав сегодня отмечал на уроке в очень разных направлениях и аспектах. Это то, что человек должен делать — искать обновление экрана. Этого не было раньше. Единственное новшество — это именно в желании получать. И поэтому свет уходит из Малхут. Свет уходит и выходит наружу. И это называется сокращение. Почему? Потому что она устанавливает, что она хочет новые отношения к Творцу. Она определяет, каким будет наполнение, а не наполнение является определяющим. Теперь все это состояние, когда Малхут создана и получает, и есть тут Шор и Шалев Бет Гимель Дали, все это относится к Творцу, все это относится к свету. Это корень игулим. Когда мы говорим игулим, корень всех игулим — это все это строение Малхут бесконечности. Один раз, когда свет ушел, что значит свет ушел? Она решает, что свет, который наполняет ее, для нее сейчас тьма из-за формы наполнения. Не потому что свет ушел, он не приходит и ушел, но Малхут сама решает, что то, что я наполняюсь напрямую, этим не позволяет Творцу на самом деле насладиться. Это для меня тьма теперь. Поэтому говорят, что в Малхут сейчас есть тьма. И сейчас устанавливается новый закон. И по этому закону она может получить, и мы это знаем по чертежу, с экраном, который находится над ней. И когда приходит наслаждение, она отталкивает его и получает только в мере, в какой она может получить внутрь кли. Да? До границы. А затем есть также сов, сколько она не может получить. Это тоже форма, которую мы изучали и знаем. Это работа с экраном и отраженным светом. Но нужно понять, после первого сокращения это единственная кли, которая существует. Экран и отраженный свет. Это единственная форма наполнения, которая может происходить. Те самые игулим, которые опустошились, невозможно наполнить в их форме. Нет напрямую получения. Эта методика устранена. С этого момента закон первого сокращения действует. Это единственная форма наполнения. Поэтому давайте соединим сейчас между ними. Всегда есть вопрос, что такое гулим, что такое йошер. Форма наполнения — те же келим. Несколько раз на уроке Рав говорил, келим не изменились, это те же келим Малхут бесконечности. Поэтому это называется бесконечностью. Нет ограничений. Они сейчас не могут наполняться как до сокращения, но их форма наполнения, она в таком виде, вот так вот. Экран и отраженный свет. И это называется йошер. И йошер наполняет игулим. До сокращения это еще не называется игулим, это называется он и имя его едино. Еще не было развлечения всех этих игулим. То есть что делает кли достойным своего предназначения? Распространение света и уход его делает кли желаемым для его предназначения. Сейчас есть кли, сейчас есть игулим. До сокращения их не было. Был он и имя его едино. Малхут наполнена наслаждением, нет никаких развлечений. Теперь есть форма наполнения, которая называется йошер и игулим. Где связь между ними? Где контакт между ними происходит? Ведь гуф парцуфи может быть только линией. Его кли называется цинор, его наполнение называется каф, линия. Это единственное, что может быть. То есть затем в рожь, там, где происходит расчет, может быть связь между игулим и йошер. Почему? Потому что каждый раз, когда Малхут делает сокращение, то есть делает расчет экранно отраженный свет в Гальгальте, затем в Аб, затем в Сак, в Ма, в Бон, а затем в Никудим, а затем после разбиения в мире Ацелут, Брия и Цера, в любом месте это единственная методика системы работы экранно отраженный свет. Каждый раз, когда она делает расчет, она делает в соответствии с Игулим. Почему в соответствии с Игулим? Потому что эти решимот, которые есть от совершенного состояния, наполненного состояния, нет других решимот. Когда мы затем говорим окружающий свет, откуда он приходит? Он соответствует тому наполнению, которое был в Малхут бесконечности. После того, как он получил часть, то, что мог получить, то, что он не мог получить, сейчас он трактует это, понимает, как окружающий свет, который соответствует концу, окончанию парцуфасов. То есть, когда мы изображаем этот чертеж, который мы видели в прошлый раз, да, когда есть своего рода круг, так нарисовал, круг, который наполняет следующий круг, а затем еще один круг, который наполняет следующий круг. А здесь есть у нас ценор, который наполняет игулим. Это именно это. Форма наполнения называется линия. Что наполняет? Он наполняет те самые игулим, которые сейчас не могут наполняться напрямую. Как это связано с нашим миром? Спросил у нас Нир, да? И на нас тоже воздействует закон первого сокращения. Почему все хотят и никогда не могут наполниться? Потому что нет экрана и отраженного света. Почему каббалисты самые счастливые в мире? Потому что они раскрыли методику, как пользуются получением, экраном и отраженным светом, и наполнять желание Творца, чтобы эти игулим наполнились. Поэтому Рав несколько раз подчеркнул на уроке, что нет двух видов келин, нет такого. Есть одно желание, желание получать, которое создано. Форма его наполнения после сокращения называется йошер. Тот, кто не знает этой формы, может желать, сколько он хочет. Он будет несчастным. Тот, кто знаком с этой методикой, праведники унаследуют вдвойне. Еще вопрос.
3: Орен, кен.

0: Туда, Лайсбер.
1: Спасибо за объяснение. Я хотел спросить, он говорил о мире Ак. Это Игулим, но мы знаем, что после сокращения работают в Йошер. Причем есть мир Ак, который написал в виде Игулим.
2: Мир Ак — это уже Йошер, все миры, которые приходят.
3: Но
2: в любом мире есть Игулим. Есть часть желания, когда свет может распространяться туда без ограничений. Эта часть желания, которая распространяется без ограничений, называется Игулим. Это то, что Гилад упомянул раньше, что это Рош. Там нет проблемы, все может распространяться. Так все начинается с Игулим, да, Рош, три первых сферы, а затем продолжает распространяться в Кав, пока не приходит следующее желание. Скажем, четвертая стадия Ваг, затем третья стадия, и затем снова Игулим, затем снова линия, и так до бесконечности.
4: Киев Эхад.
5: Так, дякую, товарищи. От питання таке. Раф сказав, що усе залежить.
1: Спасибо, товарищи. Вопрос такой. Рав сказал, что все зависит от меры моего желания исправиться. И я хочу, чтобы это во мне развилось и во мне произошло. Так что именно мы хотим, чтобы произошло в нас, исходя из того, что мы читали и учили сегодня?
2: Чтобы было у нас желание работать с экраном и отраженным светом, вместо желания наполнять собственное желание, просто наполняться. И это естественное желание. Это то, что мы должны развивать, это новое, единственное, что может быть творение. Желание, которого у нас нет сейчас, и мы должны работать вместе для того, чтобы обрести его. И в первой части урока Рав сказал, нужно все время проверять отношения и связь твою с Творцом. Он сказал в начале предыдущего урока своего, что есть у нас от разбиения келим части экранов, и мы должны почувствовать противоположность света и клея и превратить разбитый экран в исправленный. Это единственное, что не произошло сверху вниз, потому что сверху вниз только разбиение произошло, и это уже наша роль — объединиться между собой в десятки, желать, помогать друг другу, помнить цель и просить это кли, чтобы было у нас желание к духовному.
4: Саф.
1: Я слышал несколько раз, что Рав сравнивает цинорот, вот эти каналы с экраном, но все-таки это два разных слова, и какая разница между ними? Малхут Мира Бесконечности, когда решила произвести сокращение, есть в ней экран, и начало — это экран, то есть сила приходит, то, что взор пишется как бы твердая искра, да, и отталкивает свет, не принимает. Теперь она же все-таки должна получить эту цель творения, она не может оторваться от Творца, она начинает производить расчет. И та форма получения ее теперь называется кав. Экран порождает кав, и вот отторжение и получение, которое приходит от нее, это и отличается, называется кав. То есть есть линия и есть кав. Если нет экрана, то нет вообще линии, нет кава.
2: И на самом деле в определениях, если мы раскроем 91-ю страницу, вопрос нунтет, что такое цинор? 59-й вопрос, что такое цинор? Говорит нам Баль Сулам. Келим де Йошер называется по имени, называется цинорот, поскольку они притягивают и ограничивают свет границами, которые в них, подобно цинору, трубе, которые ограничивают воду, которая проходит по ним. То есть это экран. Он прежде всего отталкивает, если у него кашиют, твердость, он отталкивает, а значит, затем обиют, мера желания получается, раскрывается. В соответствии с этим есть отраженный свет, который отмеряет, сколько он может отдавать Творцу, поскольку есть подобие по свойствам, и тогда он получает. Сколько получает, это уже 60-е определение, что такое линия кав. 10 сферот келим деешер со стороны келим называется цинур, труба, то, что мы говорили раньше. А со стороны света, который находится в них, называется кав, линия. И только 10 сферот мира Адам Кадмон называются одна линия, кав и хад. Это называется акудим, связанные все в Адам Кадмон. Тогда как в мире Ацилут, в его 10 сферот имеется 3 линии. Это уже другое объяснение. Так есть у нас игулим, есть йошер, есть у нас большое стремление быть там, где находится Бааль Сулам, когда он объясняет это, и где Рав находится, объясняя нам это. И с этим мы переходим к сообщениям. Итак, сегодня, во вторник, с 9.30 до 21.00 мы будем изучать статьи Рабаша. Урок переводится на все языки и на все, и всему сообществу учащихся. Присоединяйтесь. И, друзья, в ближайшую пятницу состоится праздник Рош ха-Шана. Пройдем вместе по расписанию в пятницу. Это праздник кануна Рош ха-Шана. Так утренний урок, как обычно, от, обратите внимание, от, без 15.06 до 6.15 хумус, с 12 до 13 дневной урок и трапеза Рош ха-Шана с 14.30 до 16. Мы открыли новый место в галерее, где будут сидеть мужчины и женщины без детей. А мы переходим к субботе уже. А, и в воскресенье это первый, второй день Рош ха-Шана. Итак, у нас в 5.15 утром подготовка к уроку. Не так, как обычно, это праздник. 5.15 подготовка к уроку, в 5.30 дневной урок Каббалы, утренний урок. С 8 до 9 перерыв, который не транслируется, а с 9 до 10 субботы.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте. На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 30 октября 2002 года. Урок основан на статье «Что означает, каждый день будут они для тебя как новое». Статья находится на 959 странице, в первом томе Рабаша. Прочитаем вместе эту статью. В нашем распоряжении 39 минут. Что означает, каждый день будут они для тебя как новые в работе? По поводу стиха в этот день Творец Всесильный Твой повелевает тебе исполнять законы эти предписания и соблюдай, исполняй их всем сердцем твоим и душой твоей. Объяснили наши мудрецы, и каждый день будут они для тебя как новые, как будто ты получил их сегодня с горы Синая. Как будто именно сегодня тебе было заповедано исполнять их. И следует понять, что добавляет нам это, как будто сегодня тебе было заповедано. И почему недостаточно в простоте, как было на горе Синай, когда они получили Тору? А мы должны принять на себя, как будто сегодня тебе было заповедано, как это сказано, что это добавляет нам в работе. Вот во вратах намерений Ари говорит следующим образом по поводу чтения Шма и молитвы, когда молятся каждый день все три раза, вечером, утром и днем, в будни, в субботу и в праздники. Знай, что есть разница и большое отличие между молитвами в будни и молитвой в субботу, и в новомесячье, и молитвой в праздник, и в полупраздничные дни. И мало того, даже в сам праздник молитва праздника Песах не равноценна молитве в праздник Шивот. И мало того, и в сами будни есть большая разница между молитвой одного дня и молитвой следующего дня. И нет никакой молитвы со дня сотворения мира и до конца мира, которая была бы подобна другой. И один человек не похож на другого, и исправит один то, чего не исправит другой, и согласно тому, что цель заповеди молитвы — это произвести выяснение семи царей дома, мелахим, которые умерли, и каждый день, и в каждой молитве выясняются и происходит выяснение новых искр.
1: И для того, чтобы понять, что такое разбиение, которое произошло с семью царями Эдома, которому мы должны выяснить посредством Торы, заповедей и молитвы, мы должны помнить две вещи, которые нам известны. Первая — цель творения. Вторая — исправление творения. И цель творения — насладить свои создания, то есть, чтобы творения получили благо и наслаждение. А исправление творения стоит в том, что в тот момент, когда они получат эти блага и наслаждения, они не ощущали бы стыда из-за различия по форме, которое есть между получающим и дающим. И совет тут, чтоб произошло исправление. И когда человек получает ради себя, свет уже не светит. Поэтому, когда человек погружен в келим получения ради себя, над ним пребывает свойство скрытия и сокрытия, и он не способен почувствовать важность святости, поскольку святость пребывает именно в том месте, где он хочет доставить наслаждение своему Создателю. Однако до этого, то есть все то время, пока он еще не удостоился отдающих келим, а только в этих келим пребывает высший свет, человек обязан принимать все в вере, то есть верить в Творца, что Он управляет миром, свойством добрый и творящий добро. И верить в величие Творца, что Он великий, правит всем. И верить, что это большая честь служить великому царю. И сказать, что Он удостоился многого этим, не означает, что он должен сказать это устами, а человек должен почувствовать большое наслаждение от того, что он служит великому царю. Другими словами, когда человек может сказать, что он служит великому царю, когда у него есть большое наслаждение. А если пока еще он не чувствует наслаждения от того, что он служит царю, это является признаком того, что он еще не находится на ступени, чтобы он верил, что служит великому царю.
0: И мы должны верить тому, что написано: «Царство его, Малхут, правит всем». И сказал мой отец и учитель, что нет никакой другой силы в мире, а только он, Творец, сам делает и будет делать все действия, а святость оживляет клипот. И у клипот нет никакой жизненной силы, кроме той, которую дает им святость. И потому сказано, и ты оживляешь всех. А объяснение слов «Малхут его правит всем» состоит в том, что Малхут мир Ацилут дает им жизнь. А иначе они не могли бы существовать. И отсюда получается, что то, что мы учим, что Творец создал желание получать, чтобы оно получило наслаждение, и оно обязано получить благо и наслаждение, иначе у него нет права существования в мире. Другими словами, несмотря на то, что произошло сокращение и скрытие на желание получать ради себя, и благо и наслаждение не доходят до него, однако для того, чтобы это желание существовало, ведь если оно отменится, нечего будет исправлять. Поэтому для того, чтобы оно существовало, оно получает минимальную жизненную силу, чтобы оно не отменилось. И эта жизненная сила, которую они получают, приходя от силы разбиения, поскольку святые искры упали в клипот, для того, чтобы они получали жизненную силу и не отменились. Из сказанного получается, что без наслаждения жить невозможно. А все то время, пока человек еще не принял на себя время высшее Малхут, этот человек получает жизненную силу только от Творца. Но у человека нет веры в Творца, чтобы он мог сказать, что Творец дает ему жизнь. Поэтому человек говорит, что у него есть жизнь от природы. А мы должны сказать, что истина состоит в том, что Творец скрывает себя в этих облачениях по отношению к нерелигиозным людям, но они не верят в это. То есть то, что Творец скрывает себя по отношению к этому человеку так, чтобы этот человек не мог верить, что Творец является дающим. А Творец скрыл себя в облачении разделения. Поэтому наслаждение Творца приходит к человеку, облаченным в облачение, и в эти облачения облачено наслаждение.
1: И это подобно тому, что мы видим, что есть еда человека, и он сидит и ест трапезу, состоящую из мяса, рыбы и тому подобного. и этим человек наслаждается. А то, что остается в виде отбросов от еды, он бросает в мусорный ящик для кошек, чтобы они ели эти отбросы. И нет сомнения, что кошки наслаждаются этими отбросами. И мы видим, что у них есть полное удовлетворение от той еды, которую они находят в мусоре. Поэтому мы видим, что собаки и петухи и тому подобное, все они наслаждаются едой. Но существует разница, что наслаждение человека происходит не от отбросов, тогда как им действительно достаточно еды из отбросов. То же самое и в работе Творца. Существуют люди, которые наслаждаются тем, что наслаждаются отбросами, то есть клипот, который святость дает им как тонкую свечку. И от этого есть у них полное удовлетворение. А есть люди, в наслаждении которых, которые они получают, как все общество, находящееся в виде отходов святости. Однако эта еда не удовлетворяет их из-за того, что у них есть внутреннее освобождение, внутреннее побуждение. То есть они чувствуют, что не стоило рождаться и получать наслаждение от отбросов. То есть они чувствуют, что не может быть так, чтобы та же еда, которая дается животным, то есть зверям, птицам и тому подобное, чтобы это была еда для людей, у которых есть уровень говорящего, чтобы он был похож на животных. То есть то, от чего получают питание животное, то, чем питается животное, чтобы этим выпитался и человек. И это ощущение не дает им покоя. И они начинают искать другое место пропитания, чтобы они могли сказать, что для этого стоило рождаться и наслаждаться жизнью. И это приводит их к тому, чтобы они начали искать духовное. И это приводит их к тому, что они принимают на себя бремя Высшей Малхут и бремя Торы и заповедей. И здесь тоже, то есть после того, как они приняли на себя бремя Торы и заповедей, есть среди них такие, которые получают удовлетворение в виде лолишма. Как говорит Рамбам, что вначале их обучают заниматься Торой и заповедями для получения вознаграждения. И так и должно быть, чтобы они не меняли порядок своей работы, а пока не умножится знание их и не преисполнятся они большей мудростью, им приоткрывают эту тайну постепенно.
0: И возникает вопрос, откуда мы знаем, что не пребывает в свойстве, пока не множится их знание? А те, как сказано выше, что он получает внутреннее пробуждение и чувствует, что невозможно сказать, что это то, о чем сказано, ибо в том ваша мудрость, хохма, и проницательность бина в глазах народов. И тогда мы видим, что у него уже приумножилось знание, у него это уже, как сказал Рамбам, пока не умножится знание их и не преисполнится они большей мудростью. Тогда им приоткрывают тайну, это очень постепенно.
2: Аз мегалим ло разе. Хайну.
0: И не преисполнятся они большей мудростью, то есть он становится умным, то есть начинает чувствовать, что есть также и внутренняя часть Торы и заповедей. И тогда приоткрывает им эту тайну, то есть что нужно работать также и над намерением, что означает, что человек должен стараться, чтобы все его действия были ради отдачи. И тогда человек приходит.

0: стоит весь материал творения. Однако, как сказано выше, существует понятие исправления творения. Другими словами, творение называется желанием получать. Это свойство было создано силой цели творения. То есть желание насладить свои создания создало, как сущее из ничего, желание получать.
1: А исправление творения состоит в том, что на него ставят намерение ради отдачи. И тогда человек становится способным получить благо и наслаждение. И тогда, благодаря тому, что мы удостаиваемся слияния, то есть подобия по форме, тогда мы приходим к ступени, ибо в том ваша мудрость и хохма, и проницательность, бина в глазах народов. То есть только когда мы выходим из-под власти народов, что называется власть многих, и приходим к власти единого, когда у человека нет ничего, кроме власти Творца, тогда мы удостаиваемся света хохмы и бины. Однако, хотя человек уже получил внутреннее побуждение, то есть он хочет работать ради отдачи, а не просто в виде действия ради получения вознаграждения, и разум обязывает думать, что человек должен идти вперед и каждый день быть сильнее, чем вчера. И, по сути дела, здесь начинается новый порядок, который прямо противоположен разуму. То есть здесь начинается порядок подъемов и падений. И иногда человек говорит, что прошлые дни были лучше, чем эти. И, может быть, за один день несколько подъемов и падений, или за одну неделю несколько подъемов и падений, вплоть до того, что часто человек приходит в отчаяние и говорит, что он не видит, чтобы когда-нибудь возникла такая реальность, чтобы он смог выйти из-под власти зла. И он обязан подчиняться желанию получать. И поскольку главная работа в Торе и заповедях уже дошла до осознания, что это не настолько важно, потому что основная важность исполнения Торы и заповедей должна быть ради небес. То есть от того, что он приходит к осознанию, что главное — работать ради небес, это знание привело его к тому, чтобы он получил свойство ущербности, то есть неважности работать в свойстве действия без намерения.
0: И хотя он знает из того, что сказали наши мудрецы, что всегда обязан человек учиться в лолишма, потому что из лолишма приходит к лишма, тогда злое начало в человеке дает ему понять, что это верно, что это важно, потому что из лолишма приходит к лишма, тогда как ты, говорит ему, зло в человеке, разве ты не видишь, что ты не способен прийти к лишма? И это ты видишь сам. Другими словами, до этого зло в нем давало ему понять, что он должен отчаяться от того, чтобы прийти к уровню, когда он сможет работать ради Творца. А после того, как оно дало ему мысли об отчаянии, оно говорит ему, сейчас, когда ты уже пришел к знанию, что главное — это ради небес, разумеется, ты понимаешь, что в работе не ради небес нет никакой ценности. Поэтому оно дает ему понять, что не нужно прилагать такие уж большие силы, чтобы исполнять все эти действия. И ты уже знаешь сам, что лолишма, оно не настолько важно, поэтому ты можешь дать себе поблажку Торе, молитве и так далее. Получается, что во время падения человек скатывается, идет согласно тому, что дает ему понять его разум. И человек, когда он находится в состоянии падения, со всей его низостью, он еще и гордится и говорит: «Эти люди, которых я вижу, что они, да, соблюдают то,

0: Тору и заповеди со всей точностью. Несмотря на это, я вижу, что они не делают это ради небес, а я не могу быть такими, как они.
1: И это он объясняет объяснением гордости. Это он оправдывает объяснением гордости. То есть они еще не пришли к такому важному знанию, что главное — это делать все ради Творца. Тогда как я нахожусь на более высокой ступени, чем они, и я уже знаю, что главное — это ради небес. Поэтому я не вижу в том, то есть... в практическом, в только лишь практическом, без намерения ради небес, такую большую пользу, чтобы стоило прилагать силы и исполнять это со всеми деталями. Это называется «прегрешение влечет прегрешение». То есть грех отчаяния ведет его к тому, чтобы он принижал работу в Лолишма. А после того, как он принизил работу в Лолишма, это ведет его к тому, что он приходит к уровню гордыни, гордости. То есть он считает себя избранным из народа. То есть он понимает больше, чем остальные люди, которые не понимают истины так, как понимает ее он. Если человек в любом случае не убегает с поля боя, то есть он не раскрывает своих грехов публично, проходит некоторое время, пока над ним не сжалятся свыше, и ему не дают еще какой-то пробуждение, и он снова получает подъем. И тогда снова к нему приходит зло, чтобы спорить с ним. И снова повторяется тот же порядок. И совет тут — не убегать от действий, к которым он привык, а наоборот, еще больше умножать действия. Это он может делать только выше знания. И человек обязан верить, что в этой работе, которую он совершает во время падения, и он добавляет внешние действия к основе выше знания, этим он делает большие шаги, чтобы прийти к цели, которая называется слиянием с Творцом. И об этом моменте сказал мой отец и учитель, что это то, о чем сказано: прямы пути Творца, праведники пройдут по ним, а грешники споткнутся на них.
0: И в этом состоянии падения, если он может добавить действия на основе вышезнания, поскольку его знание показывает ему, как сказано выше, порядок, что прегрешение влечет прегрешение, а он укрепляется выше разума, тогда он приближает время своей работы и может прийти к цели в самое ближайшее время. Поэтому человек обязан во время подъема привести в порядок действия и намерения. Другими словами, когда он чувствует, что главное — это намерение, он должен думать, что и действие — это вещь тоже очень важная, поскольку человек исполняет заповедь царя. И у нас нет постижения, насколько важно действие перед Творцом, как сказал мой отец и учитель, что насколько мы можем оценивать важность состояния лишма, еще гораздо важнее перед Творцом состояние лолишма, а важность лишма мы оценить не в состоянии, поэтому во время подъема человек должен помнить, что не следует пренебрегать действиями, которые он совершает. Однако вместе с этим Человек должен стараться делать все свои действия, чтобы они были все ради небес. И существует правило, что все, к чему человек привык, уже становится у него как традиция. То есть он не должен знать, для чего предназначено это действие. Это называется «затверженная заповедь людей». Это означает, что он привык к нему.
1: А поскольку Тора и заповеди были даны, чтобы очистить ими творение, получается, что он должен строить намерение во время исполнения заповедей, чтобы это действие привело его к состоянию слияния с Творцом. Получается, что человек должен знать, чего он желает от этого действия. Поэтому, если человек совершает это действие в силу привычки, ему не нужна никакая оплата. Получается, что с одной стороны, исполнение Торы и заповедей в силу привычки есть тоже высокая вещь, как известно из слов мудрецов. Добрую мысль Творец присоединяет к действию. То есть, когда человек удостаивается доброй мысли, то есть уже удостоился того, что он может направить все свои действия ради отдачи, тогда все действия, которые он производил, которые еще не были с намерением ради небес, Творец присоединяет ко всем действиям, которые были до этого, намерения, и все они входят в святость. Получается, что чем больше у него добрых дел, потом над ними пребывает мысль ради небес. И сказанного поймем, почему сказали наши мудрецы, «И каждый день будут они для тебя как новые, как будто ты получил их сегодня на горе Синай, как будто именно сегодня тебе было заповедано исполнять их». И тут есть два понимания. Первое, как тогда у них была подготовка к получению Торы, так же каждый день человеку нужна подготовка к получению Торы и заповедей. И благодаря этой подготовке можно прийти к их постижению. Тогда как, когда человек делает это без подготовки, а в силу привычки, посредством этого человек не удостаивается цели творения, хотя и это тоже великая вещь. Однако вместо того, чтобы он мог войти благодаря этому на уровень «знай Творца Отца Своего», что, несомненно, ведет прямо к цели, и потому сказали мудрецы, «Пусть будут в глазах твоих как новые», а благодаря этому он удостоится слияния с Творцом.
0: Второе, что если они не будут в его глазах как новые, а это будет у него как затверженная заповедь людей, то есть силу привычки, он уже не может исполнять Тору и заповеди в свойстве высшего знания. Так как благодаря тому, что он работает выше знания, он становится потом способным удостоиться знания святости. Получается, что когда он работает в силу привычки, то есть когда он чувствует, что должен исполнять Тору и заповеди как традицию, и так принято организовать и выстроить свой распорядок дня, получается, что у него нет возможности продвигаться. И поэтому сказали мудрецы, каждый день будет как, будут тебя как новые, ибо благодаря этому человек приходит к тому, что он удостоится целетворения, состоящей в том, чтобы творения удостоились получить благо и наслаждение. И согласно тому, что сказано в книге Шар Каванот, «Врата намерений», каждый день пусть будут в глазах твоих как новые, означает, ибо такова истина, то есть каждый человек, то есть каждый день человек исправляет новые свойства из тех, что упали при разбиении келим, как выясняется там в книге. Получается, что человек не повторяет то, что он получил Тору на горе Синай, те же самые вещи не повторяются, А благодаря Торе, которую он получил на горе Синай, благодаря этой Торе он обязан исправлять каждый день новые свойства. Получается, что он находится в состоянии, как будто сегодня тебе было заповедано. То есть каждый день есть что исправлять с помощью Торы другие свойства. И отсюда следует, что человек должен есть каждый день. И недостаточно ему того, что он поел один раз в год, чтобы, по крайней мере, ему хватило этого на год. А согласно словам великого Ари, во время каждой трапезы выясняется новое свойство от разбиения, хотя это не каждый чувствует. Однако это дано всему Израилю в целом, а все частности, существующие в общности, должны прийти к этому уровню, как сказано, «Ибо все познают меня от мала и до велика».
2: קודם כל, אווירה ממש מיוחדת, כל החברים שככה מגיעים
1: מהשיעור. Тут такая особая атмосфера, все товарищи мирового кли здесь вместе, и чувствуется конгресс в воздухе.
3: Ну, потевкал...
4: נעבור לשיעור.
0: Перейдем к уроку.
1: Мы прослушали волнующую статью из третьего тома «Шлавей Асулам». Книга «Дворим», глава «Китаво». Что означает «каждый день будут они для тебя как новые в работе». Что значит «каждый день будут как новые»? Желание получать не ново. В одной и той же форме оно существует от начала творения и навечно. А «будут в твоих глазах как новые» означает, что обновление относится только к намерению ради отдачи. В намерении человек всегда находится то на подъеме, то на спуске и постоянно ведет выяснение, и именно по намерению мы оцениваем человека. Вначале человек находится в состоянии, что он вообще без намерения. И это значит, что он привык производить действия, которые, которым приучили его в воспитании. Это может быть религиозное воспитание или светское. И это называется исполнением, действием, приученным, то есть как его обучили, так он и исполняет. И, разумеется, тут нет никакого намерения, а просто привычка становится второй натурой. Так происходит с теми, кто получил религиозное воспитание, и с теми, кто получил светское воспитание. Все эти вещи по отношению к намерению не считаются ничем, потому что тут человека нет. Можно взять любого, воспитать его как угодно, и таким он и останется, он примет заданную ему форму. Тут все еще нет человека. Человек — это тот, кто своим свободным выбором формирует в себе образ Адама, от слова «доме», подобного Творцу. И в этом процессе есть понятие намерения «лолишма», а затем «лишма». В «лолишма» входят все усилия его с того мгновения, когда он начинает работать над точкой в сердце, и получает какое-то пробуждение к сближению с Творцом. И хотя это может занять много лет, 10 или 15, в зависимости от количества и, главное, от качества усилий, Но пусть даже он работал столько много лет, он находился в подъемах и падениях, отдалялся, сближался, проходил всякие состояния. Затем, когда он удостаивается намерения ради отдачи, правильного намерения, то все его усилия, может быть, в нескольких кругооборотах, может быть, он не успел за один кругооборот все закончить, все это входит в намерение ради отдачи, которую он обрел. И все они навечно входят в его работу. А все остальные вещи, которые человек получил благодаря воспитанию, они не относятся к ступени человека, и они равны нулю. И так он идет и добавляет, каждый раз добавляет подъемы и падения по отношению к намерению. Наша проблема, что мы думаем, мы измеряем наше состояние, считаем их хорошими или плохими, подъемами или падениями, по отношению к нашему состоянию, нашему настроению, нашему физическому состоянию. Насколько мы бодры в работе. Но это вообще не относится к истинному состоянию. Намерение ради отдачи или ради получения, его острота, его прояснение, осознание заключенного в нем зла, способности совершать добро или нет, это все измеряется не по нашим ощущениям, а по самому намерению, насколько мы находимся в глубине выяснения намерения. Поэтому мы можем измерить только наше продвижение. Может быть, человек находится полностью в намерении ради получения, у него нет ничего ради отдачи, он далек от Творца этим. Он действительно далек от Творца, но он близок к Творцу тем, что он продвигается в выяснении намерения и в процессе исправления. Поэтому наше ощущение ничего не определяет на лестнице ступеней, по которой мы идем и поднимаемся. Измерять нужно только выяснение в намерении. И эти выяснения, хорошие или плохие, неважно. Но чем они глубже, тем они более продвигают. Поэтому нужно стремиться только к обновлениям в намерении. То есть все время находиться в проверке, каково мое отношение к Творцу, как я к Нему отношусь. Так, все время проверять взаимную связь, систему отношений. И все время, насколько это возможно, углубляться в это. Но ни в коем случае не начинать строить какие-то воображаемые отношения, когда человеку кажется, что вот он так делает, и так он поступает с ним, вот так Творец с ним поступает в ответ. Не дай Бог. Речь идет не о том, что я что-то делаю ему, а он делает мне. В действии, а о моем намерении. Что я по отношению к нему думаю о нем, как я отношусь к нему. То есть вся наша проблема в том, что мы от намерения опускаемся к действию. И тогда возникает путаница. Я поступил так, а Творец поэтому поступает со мной так. О том, что я сделал, вообще мы не говорим, вообще не понимаем, что значит «я сделал». Я в последнее время слышу много подобных рассуждений, когда люди строят расчеты. Вот и Творец поступает с нами так, потому что мы сделали то-то или иное. То есть мы все как будто бы пророками стали. Мы не знаем той части творения, где созревают все действия, которые потом нисходят к нам. Но вдруг мы начинаем рассуждать, что мы как будто бы знаем всю систему мира Ацилут. Где там связываются наш ман и то, что мы получаем в ответ. как мад. А люди начинают выстраивать такую воображаемую систему отношений в такое дикое воображение. Им кажется, что они уже могут точно установить, почему Творец сделает им так или иначе. Нет тут никакого понимания, мы этого не знаем, потому что души так связаны, так перемешаны друг с другом, и у каждого есть и особый процесс, который не связан с его текущим состоянием. И структура души у каждого такая, что она, что неизвестно, какие события нужны, чтобы раскрыть и исправить каждый этап этой души. То есть, иными словами, о действиях мы вообще не можем судить. Это то, что от нас скрыто, и то, что находится в рожь до Ацилут. И пока мы туда не придем, мы не узнаем этого, пока не постигнем, пока у нас не будет ясного постижения, явного постижения. То, что нам остается, это только выяснение намерения. И выяснение намерения мы должны все время заниматься постоянно, чтобы эти намерения действительно каждый раз были как новые.
0: Влияет ли это на привычки в материальном мире?
1: Влияет на что?
0: Ну, на привычки наши в материальном мире.
1: На келим в материальном мире?
0: На привычки.
1: На привычки? На привычки в материальном мире. Привычек в материальном мире должно быть как можно меньше. Привычка должна быть только для соблюдения учебного распорядка. Ну или, скажем, наоборот. Привычка хороша там, где ты животное, и ты устанавливаешь для себя правильные границы, правильные рамки, чтобы продвигаться. Встать утром, учиться, пойти на работу, вернуться с работы, продолжить учебу или сделать что-то в распространении, вернуться домой, пойти спать и снова повторять все это. Такова жизнь. Установил распорядок, и все. Это привычка. Она действительно становится второй натурой. Человек начинает к этому привыкать. Но и эта привычка, если ты не работаешь тут в намерении, то ты превращаешься в неживое. Только намерение у нас всегда может быть добавкой. Во всех действиях, во всем, что относится к этому миру, действует правило «не прибавляй и не убавляй», а добавление только в экране.
0: Все, в чем нет намерения, является привычкой.
1: Обо всем, в чем нет намерения, не нужно заботиться. И о действиях, которые под намерением, тоже не нужно заботиться, потому что намерение уже вызовет человека, обяжет человека совершить действие. А в духовном само намерение и является действием.
0: Непонятно, что значит добавлять в намерение.
1: Поэтому во всех книгах и всем, что ты слышишь, что рассказывают о каббалистах, всегда так говорят, что всегда так изображают, как будто бы они сидят в углу и ничего не делают, и работают только в намерении. Понимаешь, сидит где-то там в углу, ниоткуда, никуда не выходит. Это такой образ простого народа в отношении каббалиста, потому что действительно вся работа, она внутренняя, но и во внутренней работе есть и действие, и намерение.
0: Непонятно, что значит добавлять в намерение.
1: Добавлять в намерение означает, что ты проверяешь себя и каждый раз обнаруживаешь, насколько ты не собираешься действовать ради отдачи, то есть ты не думаешь о Творце, а думаешь о себе. Здесь и находится твоя внутренняя работа после выяснения. Приходит осознание зла, затем просишь исправления, и после этого совершаешь действия, чтобы все больше и больше и больше мыслей были ради отдачи. Это значит, когда у тебя действительно появится намерение ради отдачи, ты сможешь начать работать с желаниями. И это уже будет называться зивук дака.
0: Да, но у меня нет такой кнопки, которую бы я нажал, и весь этот процесс запустился. Должны быть какие-то этапы, чтобы были условия для развития всех этих стадий, которые вы описали. Как я проверяю? Как я могу увидеть, что действую не ради отдачи, а ради себя? Как я проверил это? И что дальше? Осознание зла ведь не приходит от такой рассудочной проверки.
1: Практическое осознание зла, то есть осознание намерения ради получения или ради отдачи, приходит главным образом в результате усилий в окружении, учебе, распространении. Чем больше человек вкладывает во все это и одновременно хочет видеть свои намерения, тем яснее, благодаря усилиям в учебе, распространении, группе, среди товарищей, он начинает видеть намерение. Если человек все это не вкладывает, то у него не будет осознания намерения.
3: Есть лану мишвирата килим.
1: В разбиении килим
3: халаким миамасахим шинишберу.
1: У нас есть части экранов, которые разбились.
3: Анахну цихим ларгишу там.
1: Нам нужно их почувствовать. Почувствовать их как? Когда-то был экран, относительно которого был свет. И экран и свет были равны. Теперь экран и свет противоположны. Я должен прочувствовать эту, почувствовать эту противоположность, и чтобы она подтолкнула меня
3: к
1: изменению разбитого экрана на исправленный. Как я могу это сделать? Я должен совершать действия, где эти действия с экранами, исправленными, как бы я делал. Это действие в учебе, в группе и распространении. Других действий у нас, которые были бы связаны с экраном, у нас нет. Я не говорю о том, что надо больше есть, больше пить, получать больше наслаждений. Об этом речи нет. До связи таких действий с экраном нужно еще очень много этапов. Это уже действие получения. А действия отдачи, которые будут связаны с экранами отдачи, это учеба, группа и распространение. Так если во время учебы, распространения и работы с группой я думаю, каково мое отношение к этому, я думаю ли о себе, или о Творце, или о других товарищах, тут в особенности я ясно вижу, насколько я не в этом. А во всех других действиях я сразу буду обманывать себя. Там я смогу оправдать себя. Но в таких действиях нет. Поэтому каббалисты нам советуют их производить. Иначе я бы сидел в углу, как какой-нибудь великий каббалист. Нет, никуда бы не выходил и ничего бы не делал. Ну, хотя все они работали, но, допустим, сидел бы и совершал все эти ихудим, все эти объединения, о которых рассказывают применительно каббалистам. Ихудим, объединение, означает, что с помощью экрана человек соединяет себя с высшим светом. Вот что такое ихудим. Поэтому здесь, в этом мире, нам остается делать только эти действия. Я должен заботиться, чтобы каждый день у меня были такие действия. Учеба, распространение и группа. А внутри этих действий Я подумаю о намерении, ради чего я все это делаю. Говоря так, что даже если благодаря этим действиям я хочу приблизиться к Творцу ради того, чтобы мне было хорошо, но все же я думаю о Творце и вижу, что почти не думаю о нем, это все-таки называется лолишма. И из этого я уже расту и приближаюсь к цели. А перед Максимом наибольшая лолишма состоит в том, что я на 99% думаю о себе и на 1% о Творце. Или наоборот, якобы на 99% думаю о Творце и 1% о себе. Но на деле я все равно не способен действовать, не извлекая личной выгоды. Есть осознание зла, просто только относительно чего я проверяю это зло? По какому признаку? И тогда из лолишма приходит в лишма. Поэтому в действиях группы по распространению и в учебе я обязан постоянно проверять свое намерение, анализировать его. Проверять, таково оно или другое, и куда, и почему, к чему оно направлено. Но эта проверка не должна ослаблять мои действия. Ну, я проверил, да, так я не в этом. Ну, значит, я в лолишма, ну и что? Ну, прекрасно, у меня есть лолишма, тогда я все больше продвигаюсь в действии, в учебе, в группе, в распространении, и у меня возникают все новые и новые намерения. Я постоянно работаю над намерениями. Над этими действиями. Без этих действий я не могу держаться за них. Поэтому муж у меня сегодня спросил, что мы будем делать, когда у нас уже есть предприятие? У нас уже есть предприятие, как присоединить к нему намерение. Когда у нас уже есть предприятие, и мы работаем здесь как товарищи на предприятии, в распространении, в учебе и в группе. Потому что в конечном счете это все группа. Тогда начинайте думать, ради чего мы это делаем. Это уже называется проверкой намерения. После действия я спрашиваю себя, ради чего я совершаю эти действия. И на самом деле сами эти действия так устроены, что они пробуждают проверку намерения. Вопрос, для чего я действую. Действия отдачи неестественны для тела, и они всегда вызывают у тела вопрос. Что это за работа у вас? Что с тобой? Иди отдохни, брось это. Поэтому рано или поздно мы обязаны выполнить эту работу.
4: Да.
1: Мы сейчас говорили, что не нужно представлять себе реакции человека на работу любви к Творцу, потому что это как бы воображаемое. Тогда что означает, что статья «нет никого, кроме него», которую человек должен взять в духовной жизни относительно Творца?
0: Мы говорим так, что в лучшем случае мы возносим ман наверх, если речь идет о духовной работе. Про материальную работу также все наши желания поднимаются наверх. Я хочу сейчас пить. Желание ощущается наверху. У меня что-то болит. Желание, чтобы боль прошла, даже если я это не осознаю, поднимается наверх. Что значит «поднимается наверх»? Оно связано с Творцом, потому что от Него ко мне, в общем-то, приходит каждое желание, каждая причина боли, чего-то хорошего или плохого. Всего. Еще до того, как со мной что-то происходит, это посылается свыше. Поэтому моя реакция автоматически ощущается у него. Ведь он сам вызвал эту реакцию и заранее знает, как я отреагирую. Как следствие моей реакции теперь пробуждается механизм, который снова воздействует на меня и вызывает во мне новую реакцию на предыдущую. И так далее. От него ко мне постоянно приходят разные такие как бы сигналы. Ну, как сказать, сигналы на иврите? Сигналы, да, от него. Я постоянно как-то на них реагирую, осознанно или неосознанно, думая, что они от него, или я не думаю это, неважно. Я постоянно получаю от него какие-то воздействия, которые приходят ко мне и проходят через меня, и так я расту. Так я иду вперед. Одни вещи я ощущаю сильнее, другие слабее. Одни вещи я связываю с Творцом, потому что они приходят от Него, а других я не знаю, не думаю о них, каким-то воздействием начинаю добавлять намерения и воспринимать их как исходящие от Него, мне во благо. А другие я не могу оправдать и думаю, что он плохой. И так далее. Когда я думаю, что он плохой? Когда в ответ начинаю кричать, почему ты мне делаешь это? Если я не согласен с происходящим, ведь праведник, он согласен, принимает все, что приходит к нему свыше. Он настолько исправлен, что он находится в подобии по форме с тем, что приходит от Творца, и всегда ощущает это как добро. Когда мы говорим, что нет никого, кроме Него, это означает, что сейчас все приходит ко мне от Него. И во мне есть реакции на это или нет, это совершенно не важно. Все происходит с нынешнего мгновения и до конца исправления. Вся эта система работает абсолютно автоматически. Это то, что мы говорим. Что все эти вещи происходят, но и в действиях, в самих действиях ничего не меняется. Мир идет своим чередом, у тебя есть путь, и все действия от этого мгновения до конца исправления ты обязан пройти, потому что твои килим разбиты и должны постепенно исправляться, пока не будут полностью исправлены. От тебя зависит только то, какое намерение ты добавляешь к происходящему. Как ты относишься к тому, что проходишь? В этом наша работа. Чтобы быть праведником, оправдывать все действия, которые над тобой совершаются. А в той мере, в которой ты способен оправдать эти действия, то они проходят. Если задерживаешься и не можешь оправдать какие-то действия, ты остаешься в этом, пока постепенно не познаешь это глубже, со всеми причинами и следствиями. Оправдываешь? Тогда переходишь к следующему действию. Наша работа состоит лишь в том, чтобы ускорить путь, но нет другого пути, который мы бы проходили вне зависимости от того, согласны мы или нет. Наше участие в пути состоит только в согласии, и это у нас называется действием, поэтому намерение называется самим действием. У тебя есть разбитые части, и каждую из них ты должен постепенно исправлять, от легкой к тяжелой. Что значит исправлять? Ощутить, что по намерению это противоположно Творцу, и облачить на эту вещь, намерение ради отдачи, желая, чтобы она уподобилась Творцу. Этим ты ее исправляешь. Что в итоге ты делаешь? Меняешь только свое намерение, и больше ничего. Все действия, они свыше. Действительно, нет никого, кроме Него. Он совершал, совершает и будет совершать все действия. Вот и все.
1: Где воображение?
0: Да, вот это вот дикое воображение, о котором я говорил, существует в этом мире, когда человек начинает связывать различные события, которые происходят с ним. Он связывает причины и следствия того, что с ним происходит. Мы говорим, что все приходит свыше, и не нужно строить никаких расчетов. Почему это пришло ко мне? Я не знаю. Раскрывается новая кли. В силу своего строения так и должно ощущаться во мне, как какое-то действие, более или менее хорошее в моем восприятии. Я не знаю, почему так происходит. Таково строение души, и все. А после того, как я каким-то образом реагирую на это, и ко мне приходит новое действие, начинаю связывать события. А, это случилось сейчас, потому что прежде было так, или там, я не знаю, 10 раз, 10 событий назад это произошло, поэтому так произошло. Откуда я беру эту связь? Узнать ее можно только, если я знаю все строение своей души, ее связь со всеми другими душами, ведь мы все составляем одно целое. Только тогда я смогу это узнать. Все такие вещи можно узнать лишь в конце исправления. А в этом мире есть всякие глупцы, которые начинают производить всевозможные расчеты. Поэтому мы ничего не знаем о духовном мире, и вдруг начинаем там связывать, устанавливать всякие связи в нем. Это просто такая несусветная глупость, причем человек даже не чувствует, насколько он глуп. И кроме этого, это вообще уводит его с пути исправления. Он начинает заниматься только вот этими связями и действиями, которые вообще не являются его делом. Человек как будто словно начинает строить систему мира целью, хотя и не знает, что это такое. Он строит систему связи, это произошло из-за того, это из-за другого. Так он полностью сходит с правильного пути, отрывается от духовного вообще, от всего, ведь духовное заключается в работе над намерением, над моим отношением к происходящему, даже когда я не знаю, что именно и почему происходит. Как утром я должен сказать, если я не себе, то тогда кто мне? Вечером должен сказать, нет никого кроме него. Так и работает над намерением, хотя мне кажется, что весь день я занимаюсь действиями. Да.
1: Непонятно. Если человек приходит к состоянию, когда он осуждает Творца, говорит «мне плохо», он послал мне это «мне плохо», и я с этим не согласен. Что же означают ваши слова, что человек должен пройти это состояние, как-то найти причину, чтобы оправдать Творца? Что значит найти причину? Ведь мы же не можем связывать.
0: Нет. Если я получил что-то свыше, прежде всего, если я замечаю, что что-то ощущаю, я вдруг себя замечаю, что ощущаемое мной, я, несомненно, получил от Творца. Когда я осознаю, что получил это от Творца, я ощущаю полученное от Него как хорошее или как плохое. Если я ощущаю, что это хорошее или плохое, вместе с этим я чувствую, что получил это от него или нет. Возможно, само явление ощущается как плохое, но когда я вспоминаю, что получил его, это от него, мое ощущение меняется к лучшему, потому что я начинаю видеть в нем цель, есть этому какое-то оправдание. Теперь. Вопрос заключается в том, что именно я этим говорю. Допустим, я говорю, Творец сейчас дает мне пощечину, а потом он мне заплатит за это. Оправдан ли такой подход, такое отношение к Творцу? Называется ли его управление добрым? Или я должен прийти к такому состоянию, когда я по-настоящему буду чувствовать его управление как доброе, то есть ощущать, что в его мире нет зла. Получается, что я должен прийти к состоянию, когда я никогда не буду ощущать зла. Если я ощущаю зло, то понимаю того или нет, осознаю или не осознаю, но я осуждаю Творца. Само плохое ощущение говорит о том, что тот, кто его кто дает мне его, он плохой. А теперь я должен произвести расчет. Я хочу чувствовать себя хорошо. Чтобы мне было хорошо, или от того, что я не называю его плохим, и так далее. И здесь есть выяснение. Здесь есть сокращение, которое человек должен пройти. Что такое сокращение? Мне не важно, как я себя чувствую. Главное, чтобы мое отношение к нему, к Творцу, было хорошим. Затем уже начинается переворот. Сколько бы плохого со мной ни происходило, во всем этом я буду чувствовать себя хорошо. А иначе? как человек входит в состояние совершенства и вечности, в такой степени, что с раби Акивы снимали кожу, а он произносил «Шма Исраэль» молитву. Простой человек думает, что же с ним такое сделали, может быть, дали ему, я не знаю, какую-то анестезию, я не знаю. Как он мог произносить молитву «Шма Исраэль», то есть находиться на ступени слияния с Творцом, вечной любви во всем остальном, если чувствовал такую страшную боль? Но он достиг такой ступени, что кожа, последняя ступень Малхут, действительно отделилась от него, и он присоединил ее к Шма Исраэль, к намерению ради отдачи. Внутреннее у него, он достиг такой ступени, которая называется ступень Хохма, Гарда Хохма. Такое исправление он достиг.
1: Что происходит, если человеку плохо, но он понимает, что это приходит от Творца, и от этого становится ему еще хуже? Что делать в таком состоянии?
0: Посмотри, мы проходим разные ощущения с разными выяснениями. Главное — будь внимателен к своему отношению к Творцу в соответствии с тем, что ощущаешь, в зависимости от этого, к нему относишься.
1: Нужно просто связывать это с Творцом, неважно, плохо мне или хорошо.
0: Это и есть твое действие. Это твое действие. Такое выяснение, определение состояния есть действие. Другого действия нет. Все остальные действия может выполнять животное тоже. А это действие совершает человек. Ты все время выясняешь.
1: Ничего нет, что я словно вообще ничего не должен делать по-настоящему.
0: Это и есть твое действие. Это остальное действие может и животное тоже сделать, а это совершает человек. Ты все время хочешь выяснять отношения между собой и Творцом. В этом заключается человек. А все остальные вещи, все твои занятия с миром, самим собой, со всем, кроме выяснения отношения с Ним, с Творцом, они не относятся к вечности, к духовному. Они имеют отношение к духовному только в той мере, в какой психомощью ты можешь выстроить свои отношения с Ним. Вся работа, она в итоге сосредоточена в этой одной точке. И если человек постоянно находится в этом, он вступает на этот путь, как сказано там в письме на странице 63, что «я творец, и мое нынешнее действие, которое я определяю ради себя или ради него». Как я определяю это действие, а также отношения между нами. Именно так я направляю себя к цели.
1: Я не очень понимаю, как человек не падает в состояние, что слава Богу, все хорошо, и что значит смотреть на все происходящее целенаправленно? Что я должен в нем искать с точки зрения цели?
0: Наша проблема, по которой Каббала называется скрытой, тайной наукой, состоит в том, что пока в нас не сформировались всевозможные ощущения, какие-то различаемые свойства, мы не понимаем, о чем идет речь. Как-то я почувствовал что-то сладкое, когда-то боль, влажность, холод, тесноту, печаль, еще что-то. То есть, исходя из своих ощущений, у меня уже есть решимот, и тогда я могу понять другого, когда он действует определенным образом, что-то мне объясняет, играет для меня или показывает. В соответствии с этим я его понимаю. Но если я этого никогда не ощущал, то как я могу знать, о чем он говорит? В этом разница. И суть этого тайного, скрытого учения заключается в том, что прежде всего нужно приобрести всевозможные ощущения, впечатления, какие-то состояния, которые просто, которых просто у человека нет в этом мире. Они приходят к нему перед подготовкой, как сейчас у нас в домах Сома. Проходят благодаря нашей работе в группе. Они все приходят к нам благодаря нашей работе в группе, учебе, распространению всевозможных других занятий. Мы проходим разные состояния, такие внутренние взрывы. Благодаря этому постепенно начинаем разбираться во впечатлениях и духовных волнениях. Они пока как будто духовные, но уже относятся как будто не духовные, но уже относятся к духовному развитию человека. Чем больше у тебя будет таких состояний, тем лучше ты поймешь, о чем идет речь. А если нет, то мне будет трудно объяснить тебе, когда тебе не хватает этих ощущений по глубине, по количеству, мне трудно построить для тебя эту картину. Ты знаешь, как, ну, вот как строится изображение, которое состоит из пикселей, из точек. Если на твоем экране не хватает таких точек, если экран нечувствительный, на нем есть лишь две или три точки, то я могу как я могу передать тебе различия только? Ты только в этих двух или трех точках, а ты говоришь, что не понимаешь меня. Добавь туда еще 600. Тысяч, 6 миллионов или миллиард точек, и ты увидишь, сколько различных свойств есть в моей картине, тогда одно слово сможет объяснить тебе все. Один знак сможет дать тебе представление обо всем экране, о миллиардах его пикселей, и ты построишь по нему большую, цветную, прекрасную, вечную, совершенную картину. Это зависит не от меня, это зависит от тебя. Об этом мы и говорим. Все зависит от килим. А свет, он пребывает в абсолютном покое.
5: Я хочу сказать, что иногда человек действительно видит, словно его проводят через разные состояния, словно над ним совершают всевозможные действия.
0: В человеке тоже все меняется. Иногда у тебя есть несколько пикселей, и ты можешь что-то уловить. Иногда тебя, знаешь, так перезагружают и скрывают от тебя то, что было прежде, стирают, создают новую картину, когда тебя хотят добавить новую картину, то есть дополнительную чувствительность. Ее невозможно добавить поверх прежней. Как в случае, ну, как мы говорим, 10 новых сферот должны прийти, нужно стереть всю предыдущую картину. Тогда ты находишься в замешательстве, не понимаешь, что с тобой происходит, а потом приходит к тебе новая основа с несколькими новыми чувствительными точками, и ты можешь увидеть более ясную картину, но между одним и другим ты все еще находишься в замешательстве.
5: То есть то, что мы изучаем, постоянно читаем, все, что Творец с нами делает, направлено во благо, чтобы привести нас к цели, но на самом деле мы не видим, куда он нас ведет и к чему, куда он хочет нас привести.
0: Ну, ты как бы... Мама мне рассказала, что мы пойдем в зоопарк. Ну и что такое зоопарк? Я раньше видел всякие картинки, мне рассказывали много раз об этом, я знаю, что там есть всякие удивительные вещи. У меня есть хоть какое-то представление, хотя бы по картинкам, и я знаю, где это находится. И нам нужно туда ехать. А здесь у тебя вообще нет ничего. Нет связи ни с мамой, ты никогда не видел никаких картинок. У тебя нет ничего, что позволило бы тебе представить это. Ну, тигр похож на маленькую кошку, только он как бы как большая кошка такая, да? Слона я видел на картинке, а теперь я увижу его вживую. Лягушку я видел, когда был маленьким, а там лягушка весит 200 килограмм. У нас ничего вообще нет. Ты спрашиваешь, куда Творец ведет меня? Как ты можешь увидеть, куда? Самое большое, максимум ты можешь ощутить находящийся в тебе Ахаб Высшего в противоположной форме. Ну, будем учиться.
3: Кен Лео.
5: Вчера я слышал, вы сказали, что намерение находится за Махсомом. Если у нас здесь какая-нибудь ветвь, намерение,
0: Намерение ради отдачи начинается уже после Махсума. Здесь у нас есть подготовка к этому. Поэтому весь наш период, который может длиться много лет, называется временем подготовки, подготовка к намерению.
5: Но что-то есть или нет?
0: Что-то? То, что ты начинаешь думать о том, как ты относишься к Творцу, это является началом правильного намерения. Правильно, но или неправильно, не важно. Правильное намерение называется лолишма, правильное намерение называется лишма, и все.
5: Ступень праведника и ступень хафец хесед — это то же самое?
3: Садик и хафец хесед, ноги чизо туда.
0: Праведник и хафец хесед, ну скажем, что это то же самое. Много есть разных различий в этом.
6: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке.
5: То, что придет, то придет, и выяснение, которое придет, такое придет. Главное, будь очень чутким к своему отношению к Творцу. Когда ты начинаешь думать, как ты относишься к Творцу, это начало правильного намерения.
6: Ты все время хочешь выяснять отношения между вами. Это человек. Все твои остальные вещи.

0: выяснение намерения — это мое отношение к тому, что происходит. Как утром я должен сказать, если не я себе, то кто? Вечером должен сказать, нет никого, кроме него. И тем самым я занимаюсь намерением. А так мне кажется, что как будто бы я весь день занимаюсь действием.
1: Да, очень особенный урок. И Рав направляет нас на отношение всего, что есть с нами в этом мире, на нашу внутреннюю работу. Очень направляя нас на то, что реакция нашего на все действия, которые происходят с нами, это, по сути дела, действие, когда я оправдываю то действие, по которому проводит меня Творец. Если этого не могу сделать, это значит, что я... задерживаю его действие. Наша работа в том, что мы согласаемся с тем, что он делает. В этом наше участие. Мы не те, которые совершаем действия, но что является действием с нашей стороны, это намерение, чтобы оправдать, быть партнерами Творца со всем, что он делает с нами. Затем он объясняет, что, по сути дела, нужно стремиться к состоянию, когда мы никогда не будем чувствовать зла. Если мы чувствуем зло, значит, мы не в слиянии с ним, не чувствуем доброго и творящего добро. И здесь уже много выяснений, почему я чувствую хорошо того, что хорошо мне или ему и так далее. Есть здесь много прекрасных вещей, которые мы удостоились услышать.
0: На уроке много говорилось о отношении человека к Творцу — это единственное, где человек производит работу. Не важно, что в течение дня происходит с ним. Главное — это его отношение к Творцу, намерение его. Поэтому надо стараться все время находиться в этом.
1: Зор пишет нам, как мы говорим, все зависит от отношения к состоянию. То есть наша работа сосредоточена на выяснении и исправлении намерения. Праведники — те, кто оправдывает все, что приходит к нам от Творца, потому что приходит от доброго и творящего добро. Нет работы в действии. Это и так будет, только наша постоянная работа. Так, от этого я могу быть связан с ним, быть в слиянии с ним, доставлять наслаждение, что я добавлю. Он делает и будет делать все действия, а мы будем обновлять намерение.
0: Да, верно, весь урок был о том, как человек формирует отношение к Творцу. И прежде всего он должен определить, что все, что происходит с ним, исходит от Творца. Вопрос, чувствует ли он с этим хорошо или плохо. Если чувствует хорошо, то алгоритм — это благодарность. Если плохо, то действительно, с одной стороны, само ощущение проклинает Творца, но если он вначале чувствует плохо, а потом вспоминает, что это от Творца, и вдруг его ощущение меняется, потому что тут дополняется элемент, связанный с целью, то это хорошее направление. И в конце он ответил Ильяу, что перед Максомом, вхождением в Лишма, мы все время тренируемся на том, чтобы как можно больше думать о Творце, и это еще перед настоящим намерением, это приближает нас к намерению.
1: Все зависит от отношения к состоянию. У человека действуют разные силы. Человеческая природа с одной стороны, его десятка с другой, и организовать, чтобы десятка была.
0: Переходим к следующей части урока. Сначала поем песню.

0: изучение 10 сферот. Да, мы продолжаем учебу, изучая Талмуд 10 сферот, мы слышим прекрасные уроки от Раба. Сегодня у нас будет целый урок, и мы читаем первый том учения 10 сферот, вторую часть, 39-ю страницу, 4-й пункт, еще раз. Тес, первый том, вторая часть, 39-я страница, 4-й пункт. Мы будем читать и 4-й, и 5-й пункт Ари на уроке. И будет целый урок, и мы не будет много времени для вопросов и ответа. Мы сразу же погрузимся в урок. Не будет много времени спрашивать, и углубимся в то, что такое Цинор, Каф и Гулим, какова связь между ними. Давайте послушаем объяснение Рава, на самом деле очень увлекательное, и не будем забывать, что все это мы делаем для того, чтобы обрести правильное намерение. Всю первую часть урока мы изучали, что есть у нас действие, учеба, распространение, работа между нами, и об этом на этом мы должны установить правильное намерение удачи.
1: Четвертый пункт. И бесконечность находится вокруг и окружает свет. Бесконечность окружает и влияет на Игуль издалека. И бесконечность находится вокруг и окружает его со всех сторон, так как она принимает форму сферы, шара вокруг него и удалена от него. И это обязательное условие, что свечение бесконечности в творениях происходит только через этот кав. Ведь если бы свет проходил к ним и через все их окружение, то творения находились бы в состоянии самого Творца без границ и ограничений на получение. Еще раз, четвертый пункт. Свет бесконечности окружает и влияет на Игуль издалека. И бесконечность находится вокруг и окружает его со всех сторон, так как она принимает форму сферы, шара вокруг него и удалена от него. И это обязательное условие, что свечение бесконечности в творениях проходит только через этот кав. Ведь если бы свет проходил к ним и через все их окружение, то творения находились бы в состоянии самого Творца без границ и ограничений на получение. Пятидесятая сноска относится к сказанному. И бесконечность находится и принимает форму сферы шара вокруг него. Как сказано, что этот окружающий свет, который гулим получают от бесконечности, светит, окружая их вокруг, то есть вокруг всех четырех стадий. И даже четвертая стадия, в которой не светит внутренний свет, все же получает этот свет издалека посредством окружающего света из бесконечности. И поясняет смысл, что поскольку бесконечность также принимает форму сферы шара, то есть что свет бесконечности называется округлым светом, поскольку он не делает различия между стадиями, а светит и наполняет также четвертую стадию, и потому его свечение достигает также четвертой стадии гулим, но издалека, как сказано выше.
2: Ормакив,
0: то есть окружающий свет, Ормакив, он охватывающий свет, светит всем в зависимости от того, на каком расстоянии он находится от места, из которого он светит. Но нет на него законов линии кав, то есть он светит согласно законом Игулим, что он говорит, это значит, что светит из бесконечности и окружает его со всех сторон, со всех четырех стадий. Даже из четвертой стадии, где было сокращение, И не было бы такого, что из-за сокращения свет не светил. В любом случае, это четвертая стадия получает свечение издали, которое называется окружающим с помощью света бесконечности от бесконечности. Почему? Потому что и бесконечность находится в свойстве круглого, и эти келим тоже находятся после линий, которые выстроили их, как и гулим. То есть свет бесконечности называется круглым светом, поскольку не делает различия между стадиями, а свет наполняет также и четвертую стадию. И поэтому его свечение достигает также и четвертой стадии гулим, но издалека. Тогда как внутренний свет светит внутри него. И есть в этом, и в нашем мире очень много последствий.
2: Есть
0: положительные вещи, если можно их так назвать, во внутреннем и в окружающем. Во внутреннее — это знание, ощущение, понимание, постижение, подобие по свойствам слияния. Все, что мы постигаем с помощью чувства и разума в контакте со светом, и это ясно с помощью экранов и так далее. Но эти вещи, они очень ограничены. Насколько мы способны находиться в этом, так есть в этом точность, есть в этом то, что называется опыт, путь и все. Но это очень узкая линия, очень тонкая, тогда как окружающего нет, у него границы нет, конца. И есть в нем очень много всего, но они не ограничены, и они без формы, потому что экран не придает там форму, но все-таки там все хранилище, и там все, вся мудрость, и там все света. И поэтому есть постижения. Конечно же, они в линии с помощью линии, но окружающие, которые светят, они дают человеку пробуждение, которого нет в этой линии, не находится в экранах, на что он не способен, когда находится в падении, в упадке в этом мире, в разных формах. Это с одной стороны. А с другой стороны, в окружающих светах есть также то, чего нет в линии. Это форма бесконечности. Когда есть в их свечении особое впечатление тому, кому они светят. И эта форма, она не ограничена, как бы. Когда наше знание, оно с помощью ограничения. Слияние — все это с помощью ограничения. Экран до сих пор, и не больше, и так далее, и так далее. И хотя это воспринимается в келим, но в ограничении, тогда как в этом свечении, которое приходит от бесконечности, это неограниченное свечение, оно дает человеку впечатление совершенно иное. Оно приносит ему особое развитие. Просто не хватает слов. Но разница между тем и другим неограниченная и ограниченная — это очень отличается в воздействии на человека. Да, дальше.
1: 70-я сноска относится к написанному неограниченно. Сокращение экран, которые были сделаны на четвертую стадию, чтобы она не получала внутрь себя света, создают границу на свет, до которой он может распространяться. Происходит это таким образом, что он прекращается на границе четвертой стадии, а общее получение творения, которое уменьшилось силу сокращения, называется ограниченным получением.
2: Вот.
0: Это определение, сокращение экрана, который произошел на четвертую стадию, чтобы она не получала внутрь себя света, он создает границу на свет, до которой он может распространяться. Происходит это так, что он прекращается на границе этой четвертой стадии, а общее получение творения, которое уменьшило силу сокращения, называется ограниченным получением, квицва. То есть есть граница, что до сих пор есть ограничение сколько. Понятно?
3: Окей.
0: Дальше.
1: Пятый пункт. Порядок возникновения десяти сферот и гулим, кав называется Адам Кадмон. И этот игуль первый и наиболее слитый с бесконечностью,
0: самый широкий,
1: и называется кетером Адама Кадмона. А затем распространяется еще этот кав, протягивается немного и снова округляется, и возникает второй игуль внутри первого. Это называется игуль хохма Адама Кадмона. И еще немного вниз распространяется и снова округляется и возникает третий игуль внутри второго, который называется игуль бины Адама Кадмона. И таким же образом продолжал, распространялся и округлялся до десятого игуля, который называется игуль малхут Адама Кадмона. Итак, мы выяснили понятие десяти сферот, которые возникли в виде десяти игулим один внутри другого.
0: Очень хорошо.
1: Еще раз.
0: То есть есть у нас 10 игулим, которые развиваются один с помощью другого через линию между ними, да? А круг, линия, в нем еще снова круг, и снова линия, и так далее, когда линии связывают между собой игулим, охватывающий свет бесконечности приходит через линию в игуль кетер, затем через игуль кетер в игуль хохма и так далее. То есть свет, который распространяется в эти игулим, это свет, приходящий от линии. Поэтому он ограничен, и есть у него все свойства линии. Но форма его распространения, как он распространяется, есть в нем также понятие игуль, когда в распространении в игулим у него нет границ, но только линия определяет, создает эту границу. Так есть у нас до конца исправления в каждой сфере, как сама сфера Йошер, и это желание с экраном, с расчетом, со всем, да, с одной стороны. А с другой стороны есть круги, когда это желание уже выстроено в слиянии, в подобии, насколько выстроено, наполняет эти круги, да?
4: Да.
1: Я не понимаю этого.
0: Чего ты не понимаешь?
1: Ну, я не понимаю, что кав наполняет игуль.
0: Мир бесконечности круглый. Что значит круглый? Это не сферы и не шары, а это понятие того, что Творец хочет дать желанию получать неограниченное наполнение. Поэтому желание получать рисуется нам в нашем восприятии как сфера или как круг. Почему? Потому что Творец хочет давать ему без всяких различий. Сколько войдет? Ты знаешь, есть в медицине такое понятие, сколько войдет. Квантум сатис, то, что называется. Если растворить лекарство, сколько дать, сколько войдет, да? Так хочет Творец дать. Теперь вопрос. Что с этим делать? творение делает сокращение и говорит, тот самый круг или 10 кругов, да? Потому что в конечном счете есть там 4 стадии прямого света, да, после 4 стадий прямого света сокращение. Я хочу их наполнить, но не так. Я дам свету войти в эти игулим только при условии, когда вход света будет для того, чтобы отдавать источнику света, Творцу, наслаждение. Так творение делает цинорот, вход света в эти игулим, когда этот свет войдет с намерением ради отдачи. Эти цинорот — это намерение ради отдачи. Без этих цинорот нет входа. Все. То есть это те же самые келим. Все то же самое, только добавляют к этим келим сейчас цинорот. Что это? Ограничение и определенное получение. Я не просто тогда войти в свет, но я получу тоже наполнение с помощью своего краника. Я открываю, закрываю. Для меня это важно. Я этим выражаю свое «я», свою любовь, слияние и все. Так еще раз, нет здесь дважды келим. Как мы говорили вчера, нет такого. Но творение добавляет цинорот для того, чтобы наполнить те же келим. Что это за цинорот? От бесконечности света, который как бы ушел вокруг этой центральной точки, со всех сторон ушел наружу, сейчас творение выстраивает цинорот этого входа. В этом вся наука была. Как наполнить тот же самый баллон? Тоже желание, да?
1: Сейчас я понял. Вопрос, как вся эта инсталляция, вся эта система, как представить это чувственно? Схему, то, что вы объяснили, я понял.
0: Ну,
1: как перейти сейчас?
0: Ну, я не знаю, что тебе сказать. Когда человек чувствует, что лучше мне жить, умереть, чем так жить, я ничего не хочу получать, поскольку это задевает мое «я», и я должен быть хафец хэсет, отдающим, я закрываю себя в сокращение. Конечно же, это происходит с помощью высшего света, не нашими келим. Я закрываю себя в сокращении, я работаю, то есть я наполняю свое желание, да? Как бесконечность, мое желание. Я наполняю его только при условии, что я могу этим доставить наслаждение Творцу. То есть раскрывается здесь хозяин, раскрывается наслаждение, раскрывается творение с большим круглым брюхом, и он наполняет его тонкой трубочкой. Этот круглый большой живот. Насколько может доставить наслаждение хозяину? Это чувственно или нет? Но, дружище, ты... Кто этого не чувствует? Ничего здесь больше нет. Мы таким образом устроены. Я говорю материальным образом, но в духовном, внутреннем понимании, в чувственном. Это так работает, да.
1: Акелим Дьёшер. Можно их как-то огрубить после того, как свет входит в первую стадию?
0: Да, келим дьёшер все время расширяется, добавляет. Только поймите, до бесконечности частей можно поделить скели бесконечности на тысячи сферот, да? Маленьких игулим, и для каждой сферы игулим нужно наполнять ее с помощью цинор. Ценура с помощью экрана. Ценур — это экран. Все. Так есть у тебя вот такой огромный пузырь, скажем, да? Ну, не думал я так говорить материально. И ты делаешь такие маленькие пузырики. Это, по сути дела, души, да? И ты наполняешь каждый пузырик с помощью трубочки, да? Как дети надувают эти мыльные пузыри. Это твое намерение снова отдавать Творцу.
1: Да. Я, может быть, продолжу вопрос Орена. Что значит вход, свет входит и выходит?
0: Раскрытие и исторжение. Уход от раскрытия. Это называется входит и уходит.
1: Входит в кав, наполняет игуль.
0: Раскрытие света в келим. Ну, я... А что? Я сейчас делаю какое-то усилие и прихожу к какому-то действию, и в этом действии все это чувственно, потому что это проходит по желаниям, и раскрытие намерений, желаний мы объясняем это механически, потому что это наука. И тот, кто это выполняет внутри, он чувствует, как это проходит в его желаниях. Потому что наши желания, они получают наслаждение, и вход наслаждения, и уход наслаждения из желаний дает нам ощущение, хорошее или плохое. Кроме этого, намерение, насколько я, при каком условии я получаю наслаждение или нет, тоже дает мне ощущение наслаждения. Но наслаждение, если оно приходит от наполнения, это называется телесным наслаждением. Не наше тело, а вообще телесное. А наслаждение, которое приходит от намерения, потому что намерение слияния называется духовным наслаждением. Все? Так всегда мы находимся в духовном, пользуясь телесными наслаждениями для того, чтобы прийти к духовным наслаждениям и слияния. Но когда духовные наслаждения будут именно к Творцу, и на это тоже нужно сделать дополнительное намерение, потому что наслаждение от намерения, оно очень большое. Да?
1: А что значит, что один круг внутри другого?
0: Один круг в другом — это есть из четырех стадий прямого света. Это начало структуры творения. Когда свет создает творение, мы рисуем. Я сожалею, что я все время путаю вас. Свет приходит, создает клип первой стадии, второй, третий, четвертый, алифбет гимельдалит. Но на самом деле это не так. Свойство света, которое создает первую, вторую, третью, четвертую стадию, вот так. Но мы это изображаем неправильно. Это на самом деле неправильно. Вот эти формы — это вот эти. Это цвет бесконечности. Это кетер, да? А это алиф, бет, гимель и далит.
2: Это кетер, шорш.
0: А вот это кетер, шорш. Корень. Почему он в виде игулим? Потому что свет действует без всякого ограничения, а желание еще не может отреагировать. Оно пока еще не раскрывает, что находится. А сейчас оно раскрывает, что немного наслаждается от чего-то. А он даже чувствует, что он хочет быть подобен тому, кто дает ему. Но это естественная, автоматическая реакция. А он даже хочет реагировать в таком виде, чтобы его реакция была подобна дающему в третьей стадии, а четвертая стадия хочет все получить от кетера. Да? Когда приходит к четвертой стадии, все хочет получить, получил то, что хотел, и поразился, насколько раскрыл в этом отрицательное ощущение. Я хотел насладиться, я хотел проглотить все, так я создан, так я стремлюсь. И не в виде, когда он избрал быть таким жестоким, эгоистом.
2: Но
0: он создан таким образом, поэтому сокращение — это не разбиение, потому что он не выбирал этого быть получающим, да? Но мы получились такими, но когда раскрывается здесь стыд, он сразу же отбрасывает все свои наполнения обратно, он не хочет его. И тогда сокращение произошло из... однородности во всех направлениях. Ничего не хочу, ни в каких направлениях, ни немного, ни этого, ничего. И эти игулим остаются пустыми после того, как ушло. И четвертая стадия принимает решение. Я не даю свету раскрыться, а только при условии, когда я наполняюсь, и моим наполнением я дающий.
2: Все.
0: Теперь во всех этих желаниях образуются экраны. Образуются экраны. И эти экраны называются цинурот. Границей. Нет цинурот. Ограничение, ограниченное получение, ограничение — это называется, что я каждое желание ограничиваю. Немного здесь, немного здесь. Насколько я могу в каждом состоянии, я иду и наполняю его ради отдачи. В этом вся игра. Так те же самые гулим. Ничего не становится двойным, что есть и гулим, и йошир, и одни вместо других. Нет. Верно, что получается, что одни вместо других. Но это те же желания, только теперь я беру их в другой системе наполнения. Вот и все. Обычно тот, кто начинает изучать игулим и йошир, есть у него путаница. Поэтому я все время повторяю, что нет дважды келим, а только один раз.
1: 80-я сноска относится к тому, что этот первый гуль наиболее слитый с бесконечностью. Итак, 80-я сноска следует правильно понимать те отличия и состояния, которые имеются в 10 сферот, поскольку иногда мы называем их 4 стадии, иногда мы называем их Ехида, Хая, Нешама, Руах, Нефеш. Иногда называем их Кетер, Хохма, Бина, Зерампин, Малхут. И смысл в том, что когда мы говорим о Келим, только о материале творения, мы определяем название 10 сферот, что в них, соответственно, именам 4 стадий. Что в желании получать. А когда мы говорим исключительно со стороны света, облачающегося в эти кели, мы называем их нефиш, руах, нишама, хая, ехида. Когда мы говорим только о келим, но должны подчеркнуть решимот светов, которые имеются в них в то время, когда они свободны от светов, относящихся к ним, то называем их кетер, хохма, бина, зерампин, малхут. А источники этих 10 сферот, которые называются кетер, хохма и так далее, определяются сразу в мире сокращения прежде появления кава, после выхода света бесконечности из 10 светов, когда эти келим остались пусты от света, и они называются 10 игулим. И знай, что несмотря на то, что свет вышел из них, он все же оставил в каждом из игулим решимо от света, бывшего в нем. То есть очень маленькое свечение от общего предыдущего света, которое остается в каждом кли, и это свечение вызывает стремление в этом кли, чтобы не успокаивалось и не утихало до тех пор, пока не возвратится к получению всего света, что был в нем прежде, количественно и качественно, И это свечение называется Ришимо. И знаю, что суть названий десяти сферот, кетер, хохма и так далее в том, что они определяют в основном ришимот от тех светов, которые остались в десяти келим. И отсюда мы можем знать, что нет ни одного желания ни в одном из миров, ни даже легкого пробуждения желания ни в высших, ни в нижних, ни даже в неживой растительной, животной или человеческой природе материального мира, которые корнями не уходили бы в эти десять сферот и гулим. И одновременно с этим ясно, что невозможно совершенно, чтобы пробудилось какое-либо желание в реальности, если прежде того хоть раз не раскроется наполнение, достаточное для этого желания.
0: Это понятно, что он сказал. Если не раскроется однажды наполнение внутри желания, желание не раскрывается. А откуда он будет знать, что желать иначе? Я прошу немного больше внимания. Где ты?
1: Со слов и дела.
0: И отсюда знаю, что не выходит никакого желания в мирах или даже легкого пробуждения желания, то есть в нас, ни в высших, ни в низших, ни даже в неживой растительной, животной и человеческой природе материального мира, которые корнями не уходили бы в эти десять сферот и гулим. И одновременно с этим ясно также, что невозможно совершенно, чтобы пробудилось какое-либо желание в реальности, если прежде того хоть раз не раскроется наполнение, достаточное для этого желания. То есть мы

0: Мы читаем из книги «Зор народу», «Зор лям», глава Тицаве, пункт Кумф Ламед Далет, 134-й, «Шалашах живитесь». Этот файл можно скачать на сайте КАП-ТВ. На сайте КАП-ТВ можно также задать вопросы. «Зор лям», «Зор народу», заголовок «Шалашах живите», 134-й.
1: Мы знаем, что нет света без кли, нет наполнения без хисарона, что высший свет находится в абсолютном покое, наполняет все, окружает все, является причиной всего, и все зависит от нашего, желаний наших килим. Если наше желание направлено именно на то самое наполнение, то мы почувствуем это наполнение. Желание, оно не совсем находится на той же частоте, что и наполнение. Это значит, что нет подобия свойств между желанием и наполнением, и тогда наполнение мы не ощущаем. Как во многих вещах из нашего мира. Спрашивают человека, чего тебе не хватает? Что ты грустишь? Еды? Нет. Ты отдохнул? Да. Так что такое? Чего-то ему не хватает, ему чего-то не хватает. И тогда он не чувствует никакого наполнения от других вещей. Другие чувствуют. Смотрит, что у него есть и то, и другое, и вроде. А он до такого состояния доходит, что лучше смерть, чем жизнь. Чувствует себя несчастным. Точно так же мы должны привести свое кли к высшему свету, чтобы он наполнил его. И кли должно соответствовать свету. В отдаче. Быть в отдаче. Откуда нам взять эту силу, отдавать? Говорят, сила отдачи есть в каждом, но очень маленькая. И такой она останется, она в человеке не вырастет, эта сила. Она вырастет только тем, что человек объединится с другими, что он фактически увидит, что он хочет прийти к отдаче. Он готов сделать это действие. Если так, он ведет себя в группе, готовый сделать все, что нужно для того, чтобы получить от группы, от товарищей, желание, их желание отдавать, тогда у него будет много этих желаний от других, настолько, насколько он уменьшит себя, насколько возвеличит в своих глазах товарищей, настолько он сможет получать от них больше желания, как количественно, так и качественно. И с тем желанием отдавать, которое будет у него, тот самый свет, чтением Зор, может воздействовать на него и приводить его желание в соответствие и наполнять его. Поэтому подготовка к чтению Зор должна быть в группе, во взаимовключении, для того, чтобы сформировать сильное желание, и тогда мы преуспеем. Мы изучаем это также на примере египетского изгнания, когда говорится, что возопили сына Израилева от работы, с одной стороны, а с другой стороны умер царь египетский. Там, как объясняет нам Тора, можно ждать, пока умрет царь египетский, или дойти до того, чтобы возопили сына Израилева от работы. Можно ускорить ман, укоротить и ожидание его, не погрязать в телесных страданиях продолжительных, а перевести эти страдания в плоскость страдания от любви, которой у нас нет, отдачи, которую нам необходимо постичь. И с помощью действия мы способны делать действия относительно товарищей и таким образом обретать их желания. И получается, что все в наших руках, и мы можем укоротить время до нуля, совершенно так. Творец создал только нечто из ничего. Все остальное Он дал нам для того, чтобы мы увеличили свое желание из этой точки в сердце, до масштабов всей Малхут Бесконечности. И это только с помощью объединения. Поэтому получить кли для света мы имеем для этого только одну возможность — стараться быть вместе в наших желаниях отдачи, маленьких этих. Пожалуйста.
0: 134 пункт. В шалашах живите 7 дней. Это принцип веры, то есть Малхут, которая получает тем самым все свои мохин. И слова эти сказаны о высшем мире Бине. При сотворении мира были сказаны эти слова. 135 пункт. Когда хохма, то есть высшие Аба Ваима, которые называются Аба и хохма, выходить из неведомого и невидимого места, то есть из рож Арихампина, тогда вышел один экран и ударил, и эта высшая хохма засверкала и распростерлась во все стороны высшей обители, то есть Ишсуд, зовущаяся Бина, а также Има. И эта высшая обитель вывела Вак, Зер Ампин. И тогда при сверкании экрана стал светить всем и сказал: «В шалашах живите 7 дней». 136. Слово «Суккот» написано без «вав», ибо это нижняя обитель, Малхут, подобная лампаде, стеклянному сосуду, в который ставят свечу, чтобы она светила и проявляла все света. И тогда сказал: при сверкании экрана в шалашах живите 7 дней. 7 дней от высшего мира Бины к нижнему миру Малхут. Все эти 7 дней Хагат Неим Бины существуют, чтобы светить шалашу. Это павший шалаш Давида, шалаш мира Малхут. И святой народ должен жить в его тени по принципу веры, то есть Малхут. Кто живет в этой тени, тот живет в этих высших днях Бины. Сначала был сотворен мир свойством суда, Малхут первого сокращения. Увидел Творец, что мир не существует, не может существовать, так как Келим, происходящий от Малхут свойства суда, недостойны получать в себя высший свет. Тогда встал и включил в него свойство милосердия, то есть поднял Малхут вместо Бины, свойство милосердия. Тогда раскололись все ступени на две половины. Кетер и Хохма остались в рож Арихампина, а его Бина, Тиферет и Малхут упали в Гуф. Итак, все тем самым уменьшились все ступени до Вак без рож, и это состояние называется точка Холом. А затем, во время Гадлут, большого состояния, посредством свечения Абсак де Ак, Малхут снова опускается из места Бины на свое место. Тогда все половины ступеней, упавшие со своего уровня, возвращаются на свой уровень, и ступени снова восполняются Гар, тремя первыми сферот. Это состояние называется точкой Шурук. Тогда Бина, Тиферет и Малхут, возвращающиеся на свою ступень, берут с собой также наверх и нижнего, в котором пребывали во время своего падения. Вследствие этого нижний получает мохин высшего. Таким образом, во время катнут малого состояния Бина, Тиферет и Малхут Ишсута, то есть Има, упали в зон. А во время большого состояния Гадлут, когда Бина и Тум возвращаются на свою ступень в Бине, они берут с собой вместо Бины также и зон. Тогда зон получает мохин Бины посредством Килим, Бины и Тум, Бины, которые были у них во время малого состояния. И теперь зон достойны получать высший свет бины, вместе со всеми мирами бия, происходящими от них. И тогда мир может существовать. А если бы не подъем Малхут вместо бины, не было бы реальности, в которой мир мог бы существовать. При сотворении мира были созданы эти слова, то есть когда включил Творец свойство милосердия в Малхут, чтобы мир мог существовать.

когда хохма, то есть высшие Абба Ваима, которые называются Абба и Хохма, начали выходить из неведомого и невидимого места, то есть из Рош Арихампина, иными словами, когда Малхут поднялась вместо Бины Рош Арихампина, тогда остался Арихампин с Кетером и Хохма, а его Бина Тиферет и Малхут упали в его свойство гуф. И эта бина, которая вышла наружу из рож Арихампина, разделилась надвое. Ее гуф, ее гар утвердились в высших Абба Ваима и называются хохма, а ее зад утвердились в Ишсути и называются бина. Тогда вышел один экран, экран Малхут, поднявшийся в рож Арихампина, и ударил, то есть вывел бину Арихампина наружу из рож. И это высшая хохма, то есть гар бины, утвердившаяся в высших Абба Ваима, засверкала в малом состоянии, когда его бина и тум упали вниз в бину. И распростерлась она во все стороны высшей обители. Во время Гадлут, большого состояния, когда Арихампин вернул свою бину и тум, поднялась к нему также и высшая обитель, то есть бина, и получила от него мохин. По тому же принципу, эта высшая обитель вывела вак, то есть зерампин, и бина тоже вернула к себе свою бину и тум, которые упали в зон. Посредством этого зон получили мохин бины, и бина вывел вак, то есть зон. И тогда при сверкании экрана, то есть при свечении экрана и уменьшении, которое возникло вследствие подъема Малхут к бине, стал светить мохин бины зерампину и Нукви, и сказал Мохин, представляющим Хагат Наи Бины, в шалашах живите 7 дней, чтобы они распространились к Малхут, которая называется шалашами, сукот, без вав. Таким образом, если бы не тень, то есть уменьшение света при сверкании экрана, происшедшем в бине, что является кровлей схах, не приобщились бы 7 дней, то есть хагат наим бины, к шалашу, то есть к Малхут внизу. Однако в этой тени сверкания экрана, то есть кровли, тоже есть 10 сферот. Ее Малхут тоже поднялась вместо ее бины, и ее бина и тум упали в бия. Как следствие, во время Гадлут, когда она возвращает свою бину и тум в Ацилут, миры бия также поднимаются с ними в Ацилут через эту ступень, получая от нее мохин 7 дней. Таким образом, корень схах, кровли, находится в бине, и оттуда он говорит, в шалашах живите 7 дней. Это сказано о высшем мире, бине. Однако, эта тень и кровля находятся также и в Малхут. И потому она называется шалашом, без вав. Имеется в виду тот схах, кровля бины, который находится в Малхут. 137 пункт. И потому написано «Суккот, шалаши, без вав». То есть шалаш — это Малхут. А в другом месте написано «В шалашах полностью с вав». Это означает, что человек, живущий в этой тени сверкания экрана, живет в этих 7 высших днях, что наверху, хагат наим бины, которые стоят над нижней, то есть Малхут, чтобы светить ей и укрывать ее. Ибо кровля бины привлекается также и к ней, чтобы защищать ее при необходимости. 138 пункт. Все они называются шалашами в полном написании, суккот, кровля бины и кровля зерампина. А неполное написание указывает на нижний мир, Малхут, который должен
в эти семь святых дней питать остальных назначенных.

0: всех правителей мира. И это 70 быков, которых приносят в жертву в 7 дней Суккота, поскольку Малхут должна уменьшить в себе свет и пробудить Мохин левой линии, то есть свою обратную сторону, от которой питаются эти 70 правителей, в то время как она получает радость своему мужу в Мохин Депаним. Это нужно ей, чтобы не обвинили ее в час радости, и она дает им усладиться этой пищей, и жертв для них больше, чем в прочие дни, чтобы они занимались ими и не вмешивались потом в радость Израиля. Таким образом, им дают часть козла на новомесячие и козла для Азазеля. И вследствие этого уменьшения, призванного питать правителей народов, она называется шалашом без вав. А радость Израиля — это восьмой день собрания Шмини Ацерет. 139-й.
1: Я думаю, что вы помните, что самое главное — это намерение. Что-то не очень чувствуется. Объединение, желание, желание объединиться. Не чувствуется напряжение. Да?
0: 139 пункт. Пока остальные правители радуются и едят 70 быков, которых Израиль готовит для них, в это время они готовят престол для Творца внизу, готовят Малхут к тому, чтобы она стала престолом для Творца и к тому, чтобы поднять ее наверх при помощи четырех видов праздничного ликования, произнесения молитвы Алель и обхода вокруг жертвенника. Тогда Малхут поднимается и получает благословение и радость в Зайрампине, своем муже. 140. Остальные звери, то есть 70 правителей, поставленных над народами, едят и тщательно жуют, а то, что осталось от их пищи, попирают ногами и питаются от 70 быков. А Малхут берет души и поднимает их к высшему наслаждению, к Зайрампину. Когда она опускается и держит все благословения, святости и святыни и наслаждения, которые Израиль привлекали к ней все эти 7 дней посредством тех дел, которые совершали и приносили ей в жертву, тогда она спускается, чтобы приблизиться к своим сыновьям и радовать их один день. И потому и это восьмой день, и потому она называется собранием Ацерет, что означает сбор. Все 7 дней собираются в этот восьмой день, и лишь из 7 происходит восьмой. Это означает собрание. Все эти 7 дней собираются в этот восьмой день. И лишь из этих 7 происходит восьмой. Поэтому она называется двумя именами. Первое — восьмой, поскольку она восьмая после 7 дней. Второе — собрание Ацерет, поскольку она содержит в себе все 7 дней вместе.
1: На самом деле это в соответствии с простым толкованием. Мы его знаем. Рош Арихампин делится на Кетер и Хохма, выходит наружу, на Бину одевается Абавим Адейш Суд, приходит Цимцум Бет, три линии, Масах Дехирик, приходит Малхут, и тогда таким образом это называется Сука, Свав, Безвав, четыре вида. Это свойство Зарампин, через которое проходит свет и попадает в Малхут. Это вещи, которые иногда мы путаем названия составляющих этого праздника, но в соответствии с самим действием нам это знакомо. Поэтому даже если мы постоянно удерживаемся намерение, нам достаточно еще немножко послушать самого текста, но главное это постоянно требовать совершенства кли, то есть чтобы кли действительно реально не хватало единства, наполнения.

0: Берешит, от бет слова берешит, в начале до бет слово боу, хаос, и потому мир сотворен судом. Все начала суровы, а завершение их мягко, ибо на начало года мембет суровый суд, а восьмой день шмини ацерет мягкость, рах, радость. Ноква целиком построена из левой линии, и все ее исправления состоят в том, чтобы включиться в милосердие правой линии. Поэтому в рош ноквы, представляющий мембет, левая линия еще не включилась в правую, и потому она сурова. Так как в ней есть суды левой линии, без правой. Решхав в завершении, нуква уже полностью включилась в милосердие на восьмой день, шмини ацерет, и потому она мягка и радостна, сказано об этом. Да будет имя Творца благословенно. Иными словами, имя Творца, то есть нуква, называющаяся именем, будет благословенно по буквам Мембет Решхав. Мембет указывает на рожь нуквы, то есть начало года, и тогда она сурова. Решхав, то есть мягкость, указывает на восьмой день, Шмини Ацерет. 142 пункт. В чем различие между высшим судом, который представляет левую линию от Бины, то есть Ицхака, мужской свет, и судом нуквы? У высшего суда в мужском свойстве, который светит сверху вниз, начало и завершение суровы, и никто не смог бы вынести эти суды. Ведь все, что продолжает поступать, усиливается. А раз уж началось, не оставляет человека, пока не поедает и не уничтожает все без остатка. Однако у другого суда, внизу, то есть у Малхут, которая представляет собой свет Накива и светит снизу вверх, начало сурово, но по мере распространения она ослабевает, пока не засветит Мохин де Паним в Шмини Ацерет, восьмой день. Это похоже на женщину, чьи силы слабы. 143. Когда пробуждается высший суд от свойства Захар мужского, чтобы царить в мире в день потопа? И потому в мире тогда не остается ничего, кроме ковчега Ноаха, подобно высшему ковчегу, то есть Малхут. Она выносит эту мощь суда, будучи огнем, который выносит огонь. А если бы Творец не подготовил для него ковчег и не пребывал бы в милосердии над миром, то пропал бы весь мир. И сказано об этом: Творец Авая над потопом восседал. Имя Авая означает «Рахамим», «милосердие». И потому с тех пор и далее высший суд не царит над миром, так как мир не смог бы вынести его даже на одно мгновение. «Знал, что там во тьме». 145 пункт. Творец раскрывает глубины и таинства. Все загадочные высшие глубины, он раскрывает их. Иными словами, средняя линия раскрывает глубины, кроющиеся в двух линиях бины. Он раскрыл их, так как знал, что там во тьме левой линии, куда погружен свет хохма из-за недостатка хасадим. А если бы не было тьмы, то не раскрылся бы потом свет посредством средней линии. И он знает, что там во тьме. То есть он включил ее в правую линию и благодаря этому раскрыл глубины и таинства. Если бы не тьма левой линии, не раскрылись бы глубины и таинства. А свет, раскрывающийся из тьмы, это хохма. 46 пункт. Из тьмы в пустыне раскрывается нам этот свет. Милосердный водворит с тобою свет в этом мире и в мире будущем.
1: Вопросы? Да.
0: Юваль из Тивона спрашивает: могу ли я требовать от Творца и группы, чтобы помогли мне удержать правильное намерение?
1: Конечно, а чего еще делать? Человек не способен, через несколько моментов он убегает. Особенно, когда ему нужно слушать, он еще хочет понять, почувствовать. Конечно, это и есть настоящая молитва. Все.

0: все, что есть у него для того, чтобы держаться за конец пути, за слияние с помощью кли. Это кли, соответствующее свету. Свет не меняется, поэтому мы должны заботиться только о килим. Вся забота о том, как мне привести в порядок свое кли. Я составляю его из желаний товарищей, и с помощью света, который объединяет эти желания в одно, воедино создается единое кли. 10 сферот, не знаю какой, в самой малой мере, но тем не менее 10 полных сферот. И тогда все действия, которые остаются мне, это на самом деле иметь намерение, в особенности во время учебы, молиться Творцу для того, чтобы Он составил для меня это кли, чтобы соединил его. И получается, что Тора, Творец и Исраэль едины. Это все сделано так, чтобы я сам не мог, и товарищи без меня этого не могут, если только мы вместе не захотим удерживаться этого намерения создания кли, чтобы Творец сделал это для нас, чтобы из точек, разбросанных в пространстве, в свете, на самом деле, Он воздействовал так, чтобы эти точки объединились, и тогда мы в единстве, в собрании этих точек, почувствуем духовную реальность. Это только у света можно этого просить. То, что я представляю себе, воображаю какую-то форму, я своим воображением не могу дойти до этой формы. Я только воображаю ее себе для того, чтобы что-то требовать от света, чтобы у меня было какое-то начало просьбы. Да.
1: Юваль продолжает вопрос. А если мне удается удержаться в правильном намерении, я должен чувствовать радость и подъем или четкое ощущение хисарона?
0: И так, и по-другому, какая разница? Я вовсе не собираюсь впечатляться от того, что я чувствую, будь то хорошее или плохое, разочарование или радость. Какое это имеет отношение? Это называется действие, это можно сделать. Неважно как, неважно в каком состоянии находится при этом человек, это он может. Все. Через этот туман, через беспомощность, путаницу, тем более это полезно.
1: Дима из Техниона спрашивает, требовать объединения и одновременно слушать и читать текст.
0: Да, конечно, но если у него к этому... Если голова у него к этому не лежит, требовать единства. Вот и все. Без хисарона зачем Тора? Нам прежде всего нужно... Создал я злое начало. Это то, что мы чувствуем, что наше зло в том, что мы не объединены. То, что мы не подобны свету. В наших точках. Да. Все?
1: Есть еще вопрос, Дан из группы Северного Тель-Авива спрашивает. Я понимаю большую важность во время чтения Зор. Это намерение, но намерение всех нас должно быть единым. Если да, то почему нет у нас какого-то определенного предложения, которое мы читаем перед чтением текста? Я не могу удержать намерение, если нет одной темы.
0: Пусть напишет себе какое-нибудь предложение. И каждый раз пусть проверяет и меняет его. Хорошо. Человек должен искать. Должен находить эти вещи. Отиет буквы своей работы.
1: Но вопрос, как сделать, чтобы это было общим для всех нас, это предложение?
0: Общее в том, что нам нужно общее кли, которым соединить может только свет и наполнить которое может только он. Это то, что общее между нами. Каждый пусть облачает это в свои слова, в свой язык. Это не важно. У внутреннего желания нет языка. Не важно, как он составит это предложение. Да.
1: Давид из группы Мадина спрашивает, как можно сохранить намерение, если через несколько минут каждый раз желания разбегаются?
0: Замечательно. Тебе дают возможность сделать это. Пока ты не приходишь к тому состоянию, что вы запили сына Израилева от работы. Это значит построить града Питом и Рамсес. Мы строим, для того, чтобы понять, насколько нам нужен свет. А пока мы думаем, что по моему требованию тут же будет. Это не тут же. Каждый раз накапливается все больше и больше. И когда приходит настоящая горечь, на нее уже это воздействует. Но это главное. Кроме этого, все остальное просто второстепенно, и вообще можно об этом забыть.

0: Строим духовное общество.
1: Здравствуйте.
0: На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 30 октября 2002 года. Урок основан на статье «Что означает, каждый день будут они для тебя как новое». Статья находится на 959-й странице, первом томе Рабаша. Прочитаем вместе эту статью. В нашем распоряжении 30 минут. Что означает, каждый день будут они для тебя как новые в работе? По поводу стиха «В этот день Творец Всесильный Твой повелевает тебе исполнять законы эти, предписания, и соблюдай, исполняй их всем сердцем твоим и душой твоей». Объяснили наши мудрецы, и каждый день будут они для тебя как новые, как будто ты получил их сегодня с горы Синая. Как будто именно сегодня тебе было заповедано исполнять их. И следует понять, что добавляет нам это, как будто сегодня тебе было заповедано. И почему недостаточно в простоте, как было на горе Синай, когда они получили Тору? А мы должны принять на себя, как будто сегодня тебе было заповедано, как это сказано, что это добавляет нам в работе. Вот во вратах намерений Ари говорит следующим образом по поводу чтения Шма и молитвы, когда молятся каждый день все три раза, вечером, утром и днем, в будни, в субботу и в праздники. Знай, что есть разница и большое отличие между молитвами в будни и молитвой в субботу, и в новомесячье, и молитвой в праздник, и в полупраздничные дни. И мало того, даже в сам праздник молитва праздника Песах не равноценна молитве в праздник Шивот. И мало того, и сами будни есть большая разница между молитвой одного дня и молитвой следующего дня. И нет никакой молитвы со дня сотворения мира и до конца мира, которая была бы подобна другой. И один человек не похож на другого, и исправит один то, чего не исправит другой, и согласно тому, что цель заповеди молитвы — это произвести выяснение семи царей дома, мелахим, которые умерли, и каждый день, и в каждой молитве выясняются и происходит выяснение новых искр.
2: И для того, чтобы понять, что такое разбиение, которое произошло с семью царями Эдома, которому мы должны выяснить посредством Торы, заповедей и молитвы,

0: Мы должны помнить две вещи, которые нам известны. Первая — цель творения. Вторая — исправление творения. И цель творения — насладить свои создания. То есть, чтобы творения получили благо и наслаждение. А исправление творения состоит в том, что в тот момент, когда они получат эти блага и наслаждения, они не ощущали бы стыда из-за различия по форме, которое есть между получающим и дающим. И совет тут, чтоб произошло исправление. И когда человек получает ради себя, свет уже не светит. Поэтому, когда человек погружен в келим получения ради себя, над ним пребывает свойство скрытия и сокрытия, и он не способен почувствовать важность святости, поскольку святость пребывает именно в том месте, где он хочет доставить наслаждение своему Создателю. Однако до этого, то есть все то время, пока он еще не удостоился отдающих келим, а только в этих келим пребывает высший свет, человек обязан принимать все в вере, то есть верить в Творца, что Он управляет миром, свойством добрый и творящий добро. И верить в величие Творца, что Он велик и правит всем. И верить, что это большая честь служить великому царю. И сказать, что Он удостоился многого этим, не означает, что он должен сказать это устами, а человек должен почувствовать большое наслаждение от того, что он служит великому царю. Другими словами, когда человек может сказать, что он служит великому царю, когда у него есть большое наслаждение. А если пока еще он не чувствует наслаждения от того, что он служит царю, это является признаком того, что он еще не находится на ступени, чтобы он верил, что служит великому царю.
1: И мы должны верить тому, что написано: «Царство его, Малхут, правит всем». И сказал мой отец и учитель, что нет никакой другой силы в мире, а только он, Творец, сам делает и будет делать все действия. А святость оживляет клипот. И у клипот нет никакой жизненной силы, кроме той, которую дает им святость. И потому сказано, и ты оживляешь всех. А объяснение слов «Малхут его правит всем» состоит в том, что Малхут мира Ацилут дает им жизнь. А иначе они не могли бы существовать. И отсюда получается, что то, что мы учим, что Творец создал желание получать, чтобы оно получило наслаждение, и оно обязано получить благо и наслаждение, иначе у него нет права существования в мире. Другими словами, несмотря на то, что произошло сокращение и скрытие на желание получать ради себя, и благо и наслаждение не доходят до него, однако для того, чтобы это желание существовало, ведь если оно отменится, нечего будет исправлять. Поэтому для того, чтобы оно существовало, оно получает минимальную жизненную силу, чтобы оно не отменилось. И эта жизненная сила, которую они получают, приходя от силы разбиения, поскольку свет и искры упали в клипо, для того, чтобы они получали жизненную силу и не отменились. Из сказанного получается, что без наслаждения жить невозможно. А все то время, пока человек еще не принял на себя время высшее Малхут, бремя высшее Малхут, этот человек получает жизненную силу только от Творца. Но человека нет веры в Творца, чтобы он мог сказать, что Творец дает ему жизнь. Поэтому человек говорит, что у него есть жизнь от природы. А мы должны сказать, что истина состоит в том, что Творец скрывает себя в этих облачениях по отношению к нерелигиозным людям, но они не верят в это. То есть то, что Творец скрывает себя по отношению к этому человеку так, чтобы этот человек не мог верить, что Творец является дающим. А Творец скрыл себя в облачении разделения. Поэтому наслаждение Творца приходит к человеку, облаченным в облачение, и в эти облачения облачено наслаждение.
0: И это подобно тому, что мы видим, что есть еда человека, и он сидит и ест трапезу, состоящую из мяса, рыбы и тому подобного, и этим человек наслаждается. А то, что остается в виде отбросов от еды, он бросает в мусорный ящик для кошек, чтобы они ели эти отбросы. И нет сомнения, что кошки наслаждаются этими отбросами. И мы видим, что у них есть полное удовлетворение от той еды, которую они находят в мусоре. Поэтому мы видим, что собаки, и петухи и тому подобное, все они наслаждаются едой. Но существует разница, что наслаждение человека происходит не от отбросов, тогда как им действительно достаточно еды из отбросов. То же самое и в работе Творца. Существуют люди, которые наслаждаются тем, что наслаждаются отбросами, то есть клипот, который святость дает им как тонкую свечку. И от этого есть у них полное удовлетворение. А есть люди, в наслаждении которых, которые они получают, как все общество, находящееся в виде отходов святости. Однако эта еда не удовлетворяет их из-за того, что у них есть внутреннее освобождение, внутреннее побуждение. То есть они чувствуют, что не стоило рождаться и получать наслаждение от отбросов. То есть они чувствуют, что не может быть так, чтобы та же еда, которая дается животным, то есть зверям, птицам и тому подобное, чтобы это была еда для людей, у которых есть уровень говорящего, чтобы он был похож на животных. То есть то, от чего получают питание животное, то, чем питается животное, чтобы этим выпитался и человек. И это ощущение не дает им покоя. И они начинают искать другое место пропитания, чтобы они могли сказать, что для этого стоило рождаться и наслаждаться жизнью. И это приводит их к тому, чтобы они начали искать духовное. И это приводит их к тому, что они принимают на себя бремя высшей Малхут и бремя Торы и заповедей. И здесь тоже, то есть после того, как они приняли на себя бремя Торы и заповедей, есть среди них такие, которые получают удовлетворение в виде лолишма. Как говорит Рамбам, что вначале их обучают заниматься Торой и заповедями для получения вознаграждения. И так и должно быть, чтобы они не меняли порядок своей работы, а пока не умножится знание их и не преисполнятся они большей мудростью, им приоткрывают эту тайну постепенно.
1: И возникает вопрос, откуда мы знаем, что не пребывает в свойстве, пока не умножится их, знание. Ответ, как сказано выше, что он получает внутреннее пробуждение и чувствует, что невозможно сказать, что это то, о чем сказано, ибо в том ваша мудрость, хохма, и проницательность бина в глазах народов. И тогда мы видим, что у него уже приумножилось знание, у него это уже, как сказал Рамбам, пока не умножится знание их и не преисполнится они большей мудростью. Тогда им приоткрывают тайну, это очень постепенно.
2: אז מגלים לו רזה. היינו, שצריכים לעבוד.
1: И не преисполнится они большей мудрости, то есть он становится умным, то есть начинает чувствовать, что есть также и внутренняя часть Торы и заповеди. И тогда приоткрывает им эту тайну, то есть что нужно работать также и над намерением, что означает, что человек должен стараться, чтобы все его действия были ради отдачи. И тогда человек приходит к слиянию с Творцом, и тогда человеку достаивается благо и наслаждение заключенного в целетворение. Тогда человек питается едой, которая подходит для пищи человека, а не относится к свойству отбросов, которые святость бросает клипот, чтобы им было чего питаться. Но это только лишь тонкое свечение для их существования, то есть чтобы они не отменились в мире. Потому что если желание получить отменится в мире, то нечего будет исправлять. И как мы учим, что главное творение — это желание получать, и в этом состоит весь материал творения. Однако, как сказано выше, существует понятие исправления творения. Другими словами, творение называется желанием получать. Это свойство было создано силой цели творения. То есть желание насладить свои создания создало, как сущее из ничего, желание получать.
0: А исправление творения состоит в том, что на него ставят намерение ради отдачи. И тогда человек становится способным получить благо и наслаждение. И тогда, благодаря тому, что мы удостаиваемся слияния, то есть подобия по форме, тогда мы приходим к ступени, ибо в том ваша мудрость и хохма, и проницательность, бина в глазах народов. То есть только когда мы выходим из-под власти народов, что называется власть многих, и приходим к власти единого, когда у человека нет ничего, кроме власти Творца, тогда мы удостаиваемся света, хохмы и бины. Однако, хотя человек уже получил внутреннее побуждение, то есть он хочет работать ради отдачи, а не просто в виде действия ради получения вознаграждения, и разум обязывает думать, что человек должен идти вперед и каждый день быть сильнее, чем вчера. И, по сути дела, здесь начинается новый порядок, который прямо противоположен разуму. То есть здесь начинается порядок подъемов и падений. И иногда человек говорит, что прошлые дни были лучше, чем эти. И, может быть, за один день несколько подъемов и падений, или за одну неделю несколько подъемов и падений, вплоть до того, что часто человек приходит в отчаяние и говорит, что он не видит, чтобы когда-нибудь возникла такая реальность, чтобы он смог выйти из-под власти зла. И он обязан подчиняться желанию получать. И поскольку главная работа в Торе и заповедях уже дошла до осознания, что это не настолько важно, потому что основная важность исполнения Торы и заповедей должна быть ради небес. То есть от того, что он приходит к осознанию, что главное — работать ради небес, это знание привело его к тому, чтобы он получил свойство ущербности, то есть неважности работать в свойстве действия без намерения.
1: И хотя он знает из того, что сказали наши мудрецы, что всегда обязан человек учиться в лолишма, потому что зло лишма приходит к лишма, тогда злое начало в человеке дает ему понять, что это верно, что это важно, потому что зло лишма приходит к лишма, тогда как ты, говорит ему, зло в человеке, разве ты не видишь, что ты не способен прийти к лишма? И это ты видишь сам. Другими словами, до этого зло в нем давало ему понять, что он должен начаться от того, чтобы прийти к уровню, когда он сможет работать ради Творца. А после того, как оно дало ему мысли об отчаянии, оно говорит ему, сейчас, когда ты уже пришел к знанию, что главное — это ради небес, разумеется, ты понимаешь, что в работе не ради небес нет никакой ценности. Поэтому оно дает ему понять, что не нужно прилагать такие уж большие силы, чтобы исполнять все эти действия. Ведь ты уже знаешь сам, что лолишма, оно не настолько важно, поэтому ты можешь дать себе поблажку, Торе, молитве и так далее. Получается, что во время падения человек скатывается, идет согласно тому, что дает ему понять его разум. И человек, когда он находится в состоянии падения, со всей его низостью он еще и гордится и говорит: «Эти люди, которых я вижу, что они, да, соблюдают Тору и заповеди со всей точностью. Несмотря на это, я вижу, что они не делают это ради небес, а я не могу быть такими, как они».
0: И это он объясняет объяснением гордости. Это он оправдывает объяснением гордости. То есть они еще не пришли к такому важному знанию, что главное — это делать все ради Творца. Тогда как я нахожусь на более высокой ступени, чем они. И я уже знаю, что главное — это ради небес. Поэтому я не вижу в том, то есть в практическом, в только лишь практическом, без намерения ради небес, такую большую пользу, чтобы стоило прилагать силы и исполнять это со всеми деталями. Это называется «прегрешение влечет прегрешение». То есть грех отчаяния ведет его к тому, чтобы он принижал работу в лолишма. А после того, как он принизил работу в лолишма, это ведет его к тому, что он приходит к уровню гордыни, гордости. То есть он считает себя избранным из народа. То есть он понимает больше, чем остальные люди, которые не понимают истины так, как понимает ее он. Если человек в любом случае не убегает с поля боя, то есть он не раскрывает своих грехов публично, проходит некоторое время, пока над ним не сжалятся свыше, и ему не дают еще какой-то пробуждение, и он снова получает подъем. И тогда снова к нему приходит зло, чтобы спорить с ним. И снова повторяется тот же порядок. И совет тут — не убегать от действий, к которым он привык, а наоборот, еще больше умножать действия. Это он может делать только выше знания. И человек обязан верить, что в этой работе, которую он совершает во время падения, и он добавляет внешние действия к основе выше знания, этим он делает большие шаги, чтобы прийти к цели, которая называется слиянием с Творцом. И об этом моменте сказал мой отец и учитель, что это то, о чем сказано: прямы пути Творца, праведники пройдут по ним, а грешники споткнутся на них.
1: И в этом состоянии падения, если он может добавить действия на основе высшего знания, поскольку его знание показывает ему, как сказано выше, порядок, что прегрешение влечет прегрешение, а он укрепляется выше разума, тогда он приближает время своей работы и может прийти к цели в самое ближайшее время. Поэтому человек обязан во время подъема привести в порядок действия и намерения. Другими словами, когда он чувствует, что главное — это намерение, он должен думать, что и действие — это вещь тоже очень важная, поскольку человек исполняет заповедь царя. И у нас нет постижения, насколько важно действие перед Творцом, как сказал мой отец и учитель, что насколько мы можем оценивать важность состояния лишма, еще гораздо важнее перед Творцом состояние ло лишма, а важность лишма мы оценить не в состоянии, поэтому во время подъема человек должен помнить, что не следует пренебрегать действиями, которые он совершает. Однако, вместе с этим, человек должен стараться делать все свои действия, чтобы они были все ради небес. И существует правило, что все, к чему человек привык, уже становится у него как традиция. То есть он не должен знать, для чего предназначено это действие. Это называется «затверженная заповедь людей». Это означает, что он привык к нему.
0: А поскольку Тора и заповеди были даны, чтобы очистить ими творение, получается, что он должен строить намерение во время исполнения заповедей, чтобы это действие привело его к состоянию слияния с Творцом. Получается, что человек должен знать, чего он желает от этого действия. Поэтому, если человек совершает действие в силу привычки, ему не нужна никакая оплата. Получается, что с одной стороны, исполнение Торы и заповеди в силу привычки есть тоже высокая вещь, как известно из слов мудрецов. Добрую мысль Творец присоединяет к действию. То есть, когда человек удостаивается доброй мысли, то есть уже удостоился того, что он может направить все свои действия ради отдачи, тогда все действия, которые он производил, которые еще не были с намерением ради небес, Творец присоединяет ко всем действиям, которые были до этого, намерения, и все они входят в святость. Получается, что чем больше у него добрых дел, потом над ними пребывает мысль ради небес. И сказанного поймем, почему сказали наши мудрецы, «И каждый день будут они для тебя как новые, как будто ты получил их сегодня на горе Синай, как будто именно сегодня тебе было заповедано исполнять их». И тут есть два понимания. Первое, как тогда у них была подготовка к получению Торы, так же каждый день человеку нужна подготовка к получению Торы и заповедей. И благодаря этой подготовке можно прийти к их постижению. Тогда как, когда человек делает это без подготовки, а в силу привычки, посредством этого человек не удостаивается цели творения. Хотя и это тоже великая вещь. Однако вместо того, чтобы он мог войти благодаря этому на уровень «знай Творца Отца своего», что, несомненно, ведет прямо к цели, и потому сказали мудрецы, «Пусть будут в глазах твоих как новые», а благодаря этого он удостоится слияния с Творцом.
1: Второе, что если они не будут в его глазах как новые, а это будет у него как затверженная заповедь людей, то есть сила привычки, он уже не может исполнять Тору и заповеди в свойстве высшего знания. Так как благодаря тому, что он работает выше знания, он становится потом способным удостоиться знания святости. Получается, что когда он работает в силу привычки, то есть когда он чувствует, что должен исполнять Тору и заповеди как традицию, и так принято организовать и выстроить свой распорядок дня, получается, что у него нет возможности продвигаться. И поэтому сказали мудрецы, каждый день будет как, будут тебя как новое, ибо благодаря этому человек приходит к тому, что он удостоится целетворения, состоящей в том, чтобы творения удостоились получить благо и наслаждение. И согласно тому, что сказано в книге Шар Каванот, «Врата намерений», каждый день пусть будут в глазах твоих как новые, означает, ибо такова истина, то есть каждый человек, то есть каждый день человек исправляет новое свойство из тех, что упали при разбиении келим, как выясняется там в книге. Получается, что человек не повторяет то, что он получил Тору на горе Синай, те же самые вещи не повторяются, а благодаря Торе, которую он получил на горе Синай, благодаря этой Торе он обязан исправлять каждый день новые свойства. Получается, что он находится в состоянии, как будто сегодня тебе было заповедано. То есть каждый день есть что исправлять с помощью Торы другие свойства. И отсюда следует, что человек должен есть каждый день. И недостаточно ему того, что он поел один раз в год, чтобы, по крайней мере, ему хватило этого на год. А согласно словам великого Ари, во время каждой трапезы выясняется новое свойство от разбиения, хотя это не каждый чувствует. Однако это дано всему Израилю в целом, а все частности, существующие в общности, должны прийти к этому уровню, как сказано, «Ибо все познают меня от мала и до велика».
3: קודם כל, אווירה ממש מיוחדת, כל החברים שככה מגיעים
0: מהשיעור. Тут такая особая атмосфера, все товарищи мирового клей здесь вместе, и чувствуется конгресс в воздухе.
4: Ну, подавкон...
2: נעבור לשיעור.
1: Перейдем к уроку.
0: Мы прослушали волнующую статью из третьего тома «Шлавей Асулам». Книга «Дворим», глава «Китаво». Что означает «каждый день будут они для тебя как новые в работе». Что значит «каждый день будут как новые»? Желание получать не ново. В одной и той же форме оно существует от начала творения и навечно. А «будут в твоих глазах как новые» означает, что обновление относится только к намерению ради отдачи. В намерении человек всегда находится то на подъеме, то на спуске и постоянно ведет выяснение, и именно по намерению мы оцениваем человека. Вначале человек находится в состоянии, что он вообще без намерения, и это значит, что он привык производить действия, которые, которым приучили его в воспитании, это может быть религиозное воспитание или светское, и это называется исполнением, действием, приученным, то есть как его обучили, так он и исполняет. И, разумеется, тут нет никакого намерения, а просто привычка становится второй натурой. Так происходит с теми, кто получил религиозное воспитание, и с теми, кто получил светское воспитание. Все эти вещи по отношению к намерению не считаются ничем, потому что тут человека нет. Можно взять любого, воспитать его как угодно, и таким он и останется, он примет заданную ему форму. Тут все еще нет человека. Человек — это тот, кто своим свободным выбором формирует в себе образ Адама, от слова «доме», подобного Творцу. И в этом процессе есть понятие намерения «лолишма», а затем «лишма». В «лолишма» входят все усилия его с того мгновения, когда он начинает работать над точкой в сердце, и получает какое-то пробуждение к сближению с Творцом. И хотя это может занять много лет, 10 или 15, в зависимости от количества и, главное, от качества усилий. Но пусть даже он работал столько много лет, он находился в подъемах и падениях, отдалялся, сближался, проходил всякие состояния. Затем, когда он удостаивается намерения ради отдачи, правильного намерения, то все его усилия, может быть, в нескольких кругооборотах, может быть, он не успел за один кругооборот все закончить, все это входит в намерение ради отдачи, которую он обрел. И все они навечно входят в его работу. А все остальные вещи, которые человек получил благодаря воспитанию, они не относятся к ступени человека, и они равны нулю. И так он идет и добавляет, каждый раз добавляет подъемы и падения по отношению к намерению. Наша проблема, что мы думаем, мы измеряем наше состояние, считаем их хорошими или плохими, подъемами или падениями, по отношению к нашему состоянию, нашему настроению, нашему физическому состоянию. Насколько мы бодры в работе. Но это вообще не относится к истинному состоянию. Намерение ради отдачи или ради получения, его острота, его прояснение, осознание заключенного в нем зла, способности совершать добро или нет, это все измеряется не по нашим ощущениям, а по самому намерению, насколько мы находимся в глубине выяснения намерения. Поэтому мы можем измерить только наше продвижение. Может быть, человек находится полностью в намерении ради получения, у него нет ничего ради отдачи, он далек от Творца этим. Он действительно далек от Творца, но он близок к Творцу тем, что он продвигается в выяснении намерения и в процессе исправления. Поэтому наше ощущение ничего не определяет на лестнице ступеней, по которой мы идем и поднимаемся. Измерять нужно только выяснение в намерении. И эти выяснения, хорошие или плохие, неважно. Но чем они глубже, тем они более продвигают. Поэтому нужно стремиться только к обновлениям в намерении. То есть все время находиться в проверке, каково мое отношение к Творцу, как я к Нему отношусь. Так, все время проверять взаимную связь, систему отношений. И все время, насколько это возможно, углубляться в это. Но ни в коем случае не начинать строить какие-то воображаемые отношения, когда человеку кажется, что вот он так делает, и так он поступает с ним, вот так Творец с ним поступает в ответ. Не дай Бог. Речь идет не о том, что я что-то делаю ему, а он делает мне в действии, а о моем намерении. Что я по отношению к нему думаю о нем, как я отношусь к нему. То есть вся наша проблема в том, что мы от намерения опускаемся к действию. И тогда возникает путаница. Я поступил так, а Творец поэтому поступает со мной так. О том, что я сделал, вообще мы не говорим, вообще не понимаем, что значит «я сделал». Я в последнее время слышу много подобных рассуждений, когда люди строят расчеты. Вот и Творец поступает с нами так, потому что мы сделали то-то или иное. То есть мы все как будто бы пророками стали. Мы не знаем той части творения, где созревают все действия, которые потом нисходят к нам. Но вдруг мы начинаем рассуждать, что мы как будто бы знаем всю систему мира Ацилут.
1: Где
0: там связываются наш ман и то, что мы получаем в ответ, как мад. А люди начинают выстраивать такую воображаемую систему отношений в такое дикое воображение. Им кажется, что они уже могут точно установить, почему Творец сделает им так или иначе. Нет тут никакого понимания, мы этого не знаем, потому что души так связаны, так перемешаны друг с другом, и у каждого есть и особый процесс, который не связан с его текущим состоянием. И структура души у каждого такая, что неизвестно, какие события нужны, чтобы раскрыть и исправить каждый этап этой души. То есть, иными словами, о действиях мы вообще не можем судить. Это то, что от нас скрыто, и то, что находится в рожь до Ацилут. И пока мы туда не придем, мы не узнаем этого, пока не постигнем, пока у нас не будет ясного постижения, явного постижения. То, что нам остается, это только выяснение намерения. И выяснение намерения мы должны все время заниматься постоянно, чтобы эти намерения действительно каждый раз были как новые.
2: Влияет ли это на привычки в материальном мире?
0: Влияет на что?
2: Ну, на привычки наши в материальном мире.
0: На келим в материальном мире?
2: На привычки.
0: На привычки? На привычки в материальном мире. Привычек в материальном мире должно быть как можно меньше. Привычка должна быть только для соблюдения учебного распорядка. Ну или, скажем, наоборот. Привычка хороша там, где ты животное, и ты устанавливаешь для себя правильные границы, правильные рамки, чтобы продвигаться. Встать утром, учиться, пойти на работу, вернуться с работы, продолжить учебу или сделать что-то в распространении, вернуться домой, пойти спать и снова повторять все это. Такова жизнь. Установил распорядок, и все. Это привычка. Она действительно становится второй натурой. Человек начинает к этому привыкать. Но и эта привычка, если ты не работаешь тут в намерении, то ты превращаешься в неживое. Только намерение у нас всегда может быть добавкой. Во всех действиях, во всем, что относится к этому миру, действует правило «не прибавляй и не убавляй», а добавление только в экране.
2: Все, в чем нет намерения, является привычкой?
0: Обо всем, в чем нет намерения, не нужно заботиться. И о действиях, которые под намерением, тоже не нужно заботиться, потому что намерение уже вызовет человека, обяжет человека совершить действие. А в духовном само намерение и является действием.
2: Непонятно, что значит добавлять в намерение.
0: Поэтому в всех книгах и всем, что ты слышишь, что рассказывают о каббалистах, всегда так говорят, что всегда так изображают, как будто бы они сидят в углу и ничего не делают, и работают только в намерении. Понимаешь, сидит где-то там в углу, ниоткуда, никуда не выходит. Это такой образ простого народа в отношении каббалиста, потому что действительно вся работа, она внутренняя. Но и во внутренней работе есть и действие, и намерение.
2: Непонятно, что значит добавлять в намерение.
0: Добавлять в намерение означает, что ты проверяешь себя. И каждый раз обнаруживаешь, насколько ты не собираешься действовать ради отдачи. То есть ты не думаешь о Творце, а думаешь о себе. Здесь и находится твоя внутренняя работа. После выяснения приходит осознание зла, затем просишь исправления, после этого совершаешь действия, чтобы все больше и больше и больше мыслей были ради отдачи. Это значит, когда у тебя действительно появится намерение ради отдачи, ты сможешь, значит, работать с желаниями. И это уже будет называться зивугдака.
2: Да, но у меня нет такой кнопки, которую бы я нажал, и весь этот процесс запустился. Должны быть какие-то этапы, чтобы были условия для развития всех этих стадий, которые вы описали. Как я проверяю? Как я могу увидеть, что действую не ради отдачи, а ради себя? Как я проверил это? И что дальше? Осознание зла ведь не приходит от такой рассудочной проверки.
0: Практическое осознание зла, то есть осознание намерения ради получения или ради отдачи, приходит главным образом в результате усилий в окружении, учебе, распространении. Чем больше человек вкладывает во все это и одновременно хочет видеть свои намерения, тем яснее, благодаря усилиям в учебе, распространении, группе, среди товарищей, он начинает видеть намерение. Если человек все это не вкладывает, то у него не будет осознания намерения.
1: Есть лану мишвирата килим.
0: В разбиении килим
1: халаким миамасахим шинишберу.
0: У нас есть части экранов, которые разбились.
1: Анахну цихим ларгишу там.
0: Нам нужно их почувствовать. Почувствовать их как? Когда-то был экран, относительно которого был свет. И экран и свет были равны. Теперь экран и свет противоположны. Я должен почувствовать эту противоположность, и чтобы она подтолкнула меня
1: к
0: изменению разбитого экрана на исправленный. Как я могу это сделать? Я должен совершать действия, где эти действия с экранами, исправленными, как бы я делал. Это действия в учебе, в группе и распространении. Других действий у нас, которые были бы связаны с экраном, у нас нет. Я не говорю о том, что надо больше есть, больше пить, получать больше наслаждений. Об этом речи нет. Связи таких действий с экраном нужно еще очень много этапов. Это уже действие получения. А действия отдачи, которые будут связаны с экранами отдачи, это учеба, группа и распространение. Так если во время учебы, распространения и работы с группой я думаю, каково мое отношение к этому, я думаю ли о себе, или о Творце, или о других товарищах, тут в особенности я ясно вижу, насколько я не в этом. А во всех других действиях я сразу буду обманывать себя. Там я смогу оправдать себя. Но в таких действиях нет. Поэтому каббалисты нам советуют их производить. Иначе я бы сидел в углу, как какой-нибудь великий каббалист. Нет, никуда бы не выходил и ничего бы не делал. Ну, хотя все они работали, но, допустим, сидел бы и совершал все эти ихудим, все эти объединения, о которых рассказывают применительно каббалистам. Ихудим, объединение, означает, что с помощью экрана человек соединяет себя с высшим светом. Вот что такое ихудим. Поэтому здесь, в этом мире, нам остается делать только эти действия. Я должен заботиться, чтобы

0: якобы на 99% думаю о Творце и 1% о себе. Но на деле я все равно не способен действовать, не извлекая личной выгоды. Есть осознание зла, просто только относительно чего я проверяю это зло. По какому признаку? И тогда из зло лишма приходит в лишма. Поэтому в действиях группы по распространению и в учебе я обязан постоянно проверять свое намерение, анализировать его. Проверять, таково оно или другое, и куда, и почему, к чему оно направлено. Но эта проверка не должна ослаблять мои действия. Ну, я проверил, да, так я не в этом. Ну, значит, я в ло лишма, ну и что? Ну, прекрасно, у меня есть ло лишма, тогда я все больше продвигаюсь в действиях, в учебе, в группе, в распространении. И у меня возникают все новые и новые намерения. Я постоянно работаю над намерениями. Над этими действиями. Без этих действий я не могу держаться за них. Поэтому муж у меня сегодня спросил, что мы будем делать, когда у нас уже есть предприятие? У нас уже есть предприятие, как присоединить к нему намерение. Когда у нас уже есть предприятие, и мы работаем здесь как товарищи на предприятии, в распространении, в учебе и в группе. Потому что в конечном счете это все группа. Тогда начинайте думать, ради чего мы это делаем. Это уже называется проверкой намерения. После действия спрашиваю себя, ради чего я совершаю эти действия. И на самом деле сами эти действия так устроены, что они пробуждают проверку намерения. Вопрос, для чего я действую. Действия отдачи неестественны для тела, и они всегда вызывают у тела вопрос. Что это за работа у вас? Что с тобой? Иди отдохни, брось это. Поэтому рано или поздно мы обязаны выполнить эту работу.
1: Да.
0: Мы сейчас говорили, что не нужно представлять себе реакции человека на работу любви к Творцу, потому что это как бы воображаемое. Тогда что означает, что статья «нет никого, кроме него», которую человек должен взять в духовной жизни относительно Творца?
2: Мы говорим так, что в лучшем случае мы возносим ман наверх, если речь идет о духовной работе. Про материальную работу также все наши желания поднимаются наверх. Я хочу сейчас пить. Желание ощущается наверху. У меня что-то болит. Желание, чтобы боль прошла, даже если я это не осознаю, поднимается наверх. Что значит «поднимается наверх»? Оно связано с Творцом, потому что от Него ко мне, в общем-то, приходит каждое желание, каждая причина боли, чего-то хорошего или плохого. Всего. Еще до того, как со мной что-то происходит, это посылается свыше. Поэтому и моя реакция автоматически ощущается у него. Ведь он сам вызвал эту реакцию и заранее знает, как я отреагирую. Как следствие моей реакции теперь пробуждается механизм, который снова воздействует на меня и вызывает во мне новую реакцию на предыдущую. И так далее. От него ко мне постоянно приходят разные такие как бы сигналы. Ну, как сказать, сигналы на иврите? Сигналы, да, от него. Я постоянно как-то на них реагирую, осознанно или неосознанно думая, что они от него, или я не думаю это, неважно. Я постоянно получаю от него какие-то воздействия, которые приходят ко мне и проходят через меня, и так я расту. Так я иду вперед. Одни вещи я ощущаю сильнее, другие слабее. Одни вещи я связываю с Творцом, потому что они приходят от Него, а других я не знаю, не думаю о них. Каким-то воздействием начинаю добавлять намерения и воспринимать их как исходящие от Него. Мне во благо. А другие я не могу оправдать и думаю, что он плохой. и так далее. Когда я думаю, что он плохой?

0: рукой, когда в ответ начинаю кричать: «Почему ты мне делаешь это?» И если я не согласен с происходящим, ведь праведник, он согласен, принимает все, что приходит к нему свыше. Он настолько исправлен, что он находится в подобии по форме с тем, что приходит от Творца, и всегда ощущает это как добро. Когда мы говорим, что нет никого, кроме Него, это означает, что сейчас все приходит ко мне от Него. И во мне есть реакции на это или нет, это совершенно не важно. Все происходит с нынешнего мгновения и до конца исправления. Вся эта система работает абсолютно автоматически. Это то, что мы говорим, что все эти вещи происходят, но и в действиях, в самих действиях ничего не меняется. Мир идет своим чередом, у тебя есть путь, и все действия от этого мгновения до конца исправления ты обязан пройти, потому что твои килим разбиты и должны постепенно исправляться, пока не будут полностью исправлены. От тебя зависит только то, какое намерение ты добавляешь к происходящему. Как ты относишься к тому, что проходишь? В этом наша работа, чтобы быть праведником, оправдывать все действия, которые над тобой совершаются. А в той мере, в которой ты способен оправдать эти действия, то они проходят. Если задерживаешься, не можешь оправдать какие-то действия, ты остаешься в этом, пока постепенно не познаешь это глубже, со всеми причинами и следствиями. Оправдываешь? Тогда переходишь к следующему действию. Наша работа состоит лишь в том, чтобы ускорить путь, но нет другого пути, который мы бы проходили вне зависимости от того, согласны мы или нет. Наше участие в пути состоит только в согласии, и это у нас называется действием, поэтому намерение называется самим действием. У тебя есть разбитые части, и каждую из них ты должен постепенно исправлять, от легкой к тяжелой. Что значит исправлять? Ощутить, что по намерению это противоположно Творцу, и облачить на эту вещь, намерение ради отдачи, желая, чтобы она уподобилась Творцу. Этим ты ее исправляешь. Что в итоге ты делаешь? Меняешь только свое намерение, и больше ничего. Все действия, они свыше. Действительно, нет никого, кроме Него. Он совершал, совершает и будет совершать все действия. Вот и все.
1: А где воображение?
0: Да, вот это вот дикое воображение, о котором я говорил, существует в этом мире, когда человек начинает связывать различные события, которые происходят с ним. Он связывает причины и следствия того, что с ним происходит. Мы говорим, что все приходит свыше, и не нужно строить никаких расчетов. Почему это пришло ко мне, я не знаю. Раскрывается новая кли. В силу своего строения эта кли должна ощущаться во мне как какое-то действие, более или менее хорошее в моем восприятии. Я не знаю, почему так происходит. Таково строение души, и все. А после того, как я каким-то образом реагирую на это, и ко мне приходит новое действие, начинаю связывать события. А, это случилось сейчас, потому что прежде было так, или не... Или, там, я не знаю, 10 раз, 10 событий назад это произошло, поэтому так произошло. Откуда я беру эту связь? Узнать ее можно только, если я знаю все строение своей души, ее связь со всеми другими душами. Ведь мы все составляем одно целое. Только тогда я смогу это узнать. Все такие вещи можно узнать лишь в конце исправления. А в этом мире есть всякие глупцы, которые начинают производить всевозможные расчеты. Поэтому мы ничего не знаем о духовном мире, и вдруг начинаем там связывать, устанавливать всякие связи в нем. это просто такая несусветная глупость, причем человек даже не чувствует, насколько он глуп. И кроме этого, это вообще уводит его с пути исправления. Он начинает заниматься только вот этими связями и действиями, которые вообще не являются его делом. Человек как будто словно начинает строить систему мироцелей, хотя и не знает, что это такое. Он строит систему связи, это произошло из-за того, это было из-за другого. Так он полностью сходит с правильного пути, отрывается от духовного и вообще от всего. Ведь духовное заключается в работе над намерением, над моим отношением к происходящему, даже когда я не знаю, что именно и почему происходит. Как утром я должен сказать, если я не себе, то тогда кто мне? Вечером должен сказать, нет никого кроме него. Так и работает над намерением. Хотя мне кажется, что весь день я занимаюсь действиями. Да.
1: Непонятно. Если человек приходит к состоянию, когда он осуждает Творца, говорит «мне плохо», он послал мне это «мне плохо», и я с этим не согласен. Что же означают ваши слова, что человек должен пройти это состояние, как-то найти причину, чтобы оправдать Творца? Что значит найти причину? Ведь мы же не можем связывать.
0: Нет. Если получил что-то свыше, прежде всего, если я замечаю, что что-то ощущаю, я вдруг себя замечаю, что ощущаемое мной, я, несомненно, получил от Творца. Когда я осознаю, что получил это от Творца, я ощущаю полученное от Него как хорошее или как плохое. Если я ощущаю, что это хорошее или плохое, вместе с этим я чувствую, что получил это от него или нет. Возможно, само явление ощущается как плохое, но когда я вспоминаю, что получил его, это от него, мое ощущение меняется к лучшему, потому что я начинаю видеть в нем цель, есть этому какое-то оправдание. Теперь. Вопрос заключается в том, что именно я этим говорю. Допустим, я говорю, Творец сейчас дает мне пощечину, а потом он мне заплатит за это. Оправдан ли такой подход, такое отношение к Творцу? Называется ли его управление добрым? Или я должен прийти к такому состоянию, когда я по-настоящему буду чувствовать его управление как доброе, то есть ощущать, что в его мире нет зла. Получается, что я должен прийти к состоянию, когда я никогда не буду ощущать зла. Если я ощущаю зло, то понимаю того или нет, осознаю или не осознаю, но я осуждаю Творца. Само плохое ощущение говорит о том, что тот, кто его кто дает мне его, он плохой. А теперь я должен произвести расчет. Я хочу чувствовать себя хорошо, чтобы мне было хорошо. Или от того, что я не называю его плохим, и так далее. И здесь есть выяснение, здесь сокращение, которое человек должен пройти. Что такое сокращение? Мне не важно, как я себя чувствую. Главное, чтобы мое отношение к нему, к Творцу, было хорошим. Затем уже начинается переворот. Сколько бы плохого со мной ни происходило, во всем этом я буду чувствовать себя хорошо. А иначе, как человек входит в состояние совершенства и вечности, в такой степени, что с рабяхи вы снимали кожу, а он произносил «Шма Исраэль» молитву. Простой человек думает, что же с ним такое сделали, может быть, дали ему, я не знаю, какую-то анестезию, я не знаю. Как он мог произносить молитву «Шма Исраэль», то есть находиться на ступени слияния с Творцом, вечной любви во всем остальном, если чувствовал такую страшную боль? Но он достиг такой ступени, что кожа, последняя ступень Малхут, действительно отделилась от него, и он присоединил ее к Шма Исраэль, намерению ради отдачи. Внутреннее у него, он достиг такой ступени, которая называется ступень Хохма, Гарда Хохма. Такое исправление он достиг.
1: Что происходит, если человеку плохо, но он понимает, что это приходит от Творца, и от этого становится ему еще хуже? Что делать в таком состоянии?
0: Посмотри, мы проходим разные ощущения с разными выяснениями. Главное быть внимательным к своему отношению к Творцу в соответствии с тем, что ощущаешь, в зависимости от этого к нему относишься.
1: Нужно просто связывать это с Творцом, неважно, плохо мне или хорошо.
0: Это и есть твое действие. Это твое действие, такое выяснение, определение состояния есть действие. Другого действия нет. Все остальные действия может выполнять животное тоже. А это действие совершает человек. Ты все время выясняешь.
1: Что ничего нет, что я словно вообще ничего не должен делать по-настоящему.
0: Это и есть твое действие. Это остальное действие может и животное тоже сделать, а это совершает человек. Ты все время хочешь выяснять отношения между собой и Творцом. В этом заключается человек. А все остальные вещи, все твои занятия с миром, самим собой, со всем, кроме выяснения отношения с Ним, с Творцом, они относятся к вечности, к духовному. Они имеют отношение к духовному только в том мире, в какой психомощью ты можешь выстроить свои отношения с Ним. Вся работа, она в итоге сосредоточена в этой одной точке. И если человек постоянно находится в этом, он вступает на этот путь, как сказано там в письме на странице 63, что «Я Творец, и мое нынешнее действие, которое я определяю ради себя или ради Него». Как я определяю это действие, а также отношения между нами. Именно так я направляю себя к цели.
1: Я не очень понимаю, как человек не падает в состояние, что слава Богу, все хорошо, и что значит смотреть на все происходящее целенаправленно? Что я должен в нем искать с точки зрения цели?
2: Абая шилану, лама заникрет, акабала хохмата нестар.
0: Наша проблема, по которой Каббала называется скрытой, тайной наукой, состоит в том, что пока в нас не сформировались всевозможные ощущения, какие-то различаемые свойства, мы не понимаем, о чем идет речь. Как-то я почувствовал что-то сладкое, когда-то боль, влажность, холод, тесноту, печаль, еще что-то. То есть, исходя из своих ощущений, у меня уже есть решимот, и тогда я могу понять другого, когда он действует определенным образом, что-то мне объясняет, играет для меня или показывает. В соответствии с этим я его понимаю. Но если я этого никогда не ощущал, то как я могу знать, о чем он говорит? В этом разница. И суть этого тайного, скрытого учения заключается в том, что прежде всего нужно приобрести всевозможные ощущения, впечатления, какие-то состояния, которых просто у человека нет в этом мире. Они приходят к нему перед подготовкой, как сейчас у нас до Махсома, проходят благодаря нашей работе в группе. Они все приходят к нам благодаря нашей работе в группе, учебе, распространению всевозможных других занятий. Мы проходим разные состояния, такие внутренние взрывы. Благодаря этому постепенно начинаем разбираться в впечатлениях и духовных волнениях. Они пока как будто духовные, но уже относятся как будто не духовные, но уже относятся к духовному развитию человека. Чем больше у тебя будет таких состояний, тем лучше ты поймешь, о чем идет речь. А если нет, то мне будет трудно объяснить тебе, когда тебе не хватает этих ощущений по глубине, по количеству, мне трудно построить для тебя эту картину. Ты знаешь, как, ну, вот как строится изображение, которое состоит из пикселей, из точек. Если на твоем экране не хватает таких точек, если экран нечувствительный, на нем есть лишь две или три точки, то я могу передать тебе различия не только. Но ты только в этих двух или трех точках, а ты говоришь, что не понимаешь меня. Добавь туда еще 600 тысяч, 6 миллионов или миллиард точек, и ты увидишь, сколько различных свойств есть в моей картине. Тогда одно слово сможет объяснить тебе все. Один знак сможет дать тебе представление обо всем экране, о миллиардах его пикселей, и ты построишь по нему большую, цветную, прекрасную, вечную, совершенную картину. Это зависит не от меня, это зависит от тебя. Об этом мы и говорим. Все зависит от килим. А свет, он пребывает в абсолютном покое.
1: Я хочу сказать, что иногда человек действительно видит, словно его проводят через разные состояния, словно над ним совершают всевозможные действия.
0: В человеке тоже все меняется. Иногда у тебя есть несколько пикселей, и ты можешь что-то уловить. Иногда тебя, знаешь, так перезагружают и скрывают от тебя то, что было прежде, стирают, создают новую картину, когда тебя хотят добавить новую картину, то есть дополнительную чувствительность. Ее невозможно добавить поверх прежней. Как в случае, ну, как мы говорим, 10 новых сферот должны прийти, нужно стереть всю предыдущую картину. Тогда ты находишься в замешательстве, не понимаешь, что с тобой происходит, а потом приходит к тебе новая основа с несколькими новыми чувствительными точками, и ты можешь увидеть более ясную картину, но между одним и другим ты все еще находишься в замешательстве.
1: То есть то, что мы изучаем, постоянно читаем, все, что Творец с нами делает, направлено во благо, чтобы привести нас к цели, но на самом деле мы не видим, куда он нас ведет и к чему, куда он хочет нас привести.
0: Ну, ты как бы... Мама мне рассказала, что мы пойдем в зоопарк. Ну и что такое зоопарк? Я раньше видел всякие картинки, мне рассказывали много раз об этом, и я знаю, что там есть всякие удивительные вещи. У меня есть хоть какое-то представление, хотя бы по картинкам, и я знаю, где это находится... И нам нужно туда ехать. А здесь у тебя вообще нет ничего. Нет связи ни с мамой, ты никогда не видел никаких картинок. У тебя нет ничего, что позволило бы тебе представить это. Ну, тигр похож на маленькую кошку, только он как бы как большая кошка такая, да? Слона я видел на картинке, а теперь я увижу его вживую. Лягушку я видел, когда был маленьким, а там лягушка весит 200 килограмм. У нас ничего вообще нет. Ты спрашиваешь, куда Творец ведет меня? Как ты можешь увидеть, куда? Самое большое, максимум ты можешь ощутить находящийся в тебе ахаб высшего в противоположной форме. Ну, будем учиться.
2: Кен Лео.
1: Вчера я слышал, вы сказали, что намерение находится за махсомом. Если у нас здесь какая-нибудь ветвь, намерение...
0: Намерение ради отдачи начинается уже после махсома. Здесь у нас есть подготовка к этому. Поэтому весь наш период, который может длиться много лет, называется временем подготовки, подготовка к намерению.
1: Но что-то есть или нет?
0: Что-то? То, что ты начинаешь думать о том, как ты относишься к Творцу, это является началом правильного намерения. Правильно, но или неправильно, неважно. Неправильное намерение называется лолишма, правильное намерение называется лишма, и все.
1: Ступень праведника и ступень хафец хесед — это то же самое?
2: Садик и хафец хесед, нагичезе вот туда.
0: Праведник и хафец хесед, ну скажем, что это то же самое. Много есть разных различий в этом.
3: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке.
4: То, что придет, то придет, и выяснение, которое придет, такое придет. Главное, будь очень чутким к своему отношению к Творцу. Когда ты начинаешь думать, как ты относишься к Творцу, это начало правильного намерения.
3: Ты все время хочешь выяснять отношения между вами. Это человек. Все твои остальные вещи, все, что ты делаешь со своим миром, совсем, кроме выяснения отношений с ним, это все не относится к вечности, не относится к духовному. Это относится в мере, в какой ты можешь над ними выстроить отношения с ним. Работа концентрируется только на эту одну точку.
4: Работа сосредоточена на выяснении намерения, и в конце Рав сказал, что выяснение намерения — это подготовка для проверки твоего отношения к Творцу, и выяснение намерения должно быть облачено в действие, без этого вообще нет никакого выяснения намерения. Он сказал, что выяснение намерения — это мое отношение к тому, что происходит. Как утром я должен сказать, если не я себе, то кто? Вечером я должен сказать, нет никого, кроме него. И тем самым я занимаюсь намерением. А так мне кажется, что как будто бы я весь день занимаюсь действием.
3: Да, очень особенный урок. И Рав направляет нас на отношение всего, что есть с нами в этом мире, на нашу внутреннюю работу. Очень направляет нас на то, что реакция наша на все действия, которые происходят с нами, это, по сути дела, действие, когда я оправдываю то действие, по которому проводит меня Творец. Если этого не могу сделать, это значит, что я задерживаю его действия. Наша работа в том, что мы согласаемся с тем, что он делает. В этом наше участие. Мы не те, которые совершаем действия, но что является действием с нашей стороны, это намерение, чтобы оправдать, быть партнерами Творца со всем, что он делает с нами. Затем он объясняет, что, по сути дела, нужно стремиться к состоянию, когда мы никогда не будем чувствовать зла. Если мы чувствуем зло, значит, мы не в слиянии с ним, не чувствуем доброго и творящего добро. И здесь же много выяснений, почему я чувствую хорошо того, что хорошо мне или ему и так далее. Есть здесь много прекрасных вещей, которые мы удостоились услышать.
4: На уроке много говорилось о отношении человека к Творцу — это единственное, где человек производит работу. Не важно, что в течение дня происходит с ним. Главное — это его отношение к Творцу, намерение его. Поэтому надо стараться все время находиться в этом.
3: Зор пишет нам, как мы говорим, все зависит от отношения к состоянию. То есть наша работа сосредоточена на выяснении и исправлении намерения. Праведники — те, кто оправдывает все, что приходит к нам от Творца, потому что приходит от доброго и творящего добро. Нет работы в действии. Это и так будет, только наша постоянная работа. Так от этого я могу быть связан с ним, быть в слиянии с ним, доставлять наслаждение, что я добавлю. Он делает и будет делать все действия, а мы будем обновлять намерение.
4: Да, верно, весь урок был о том, как человек формирует отношение к Творцу. И прежде всего он должен определить, что все, что происходит с ним, исходит от Творца. Вопрос, чувствует ли он с этим хорошо или плохо. Если чувствует хорошо, то алгоритм — это благодарность. А если плохо, то действительно, с одной стороны, само ощущение проклинает Творца, но если он вначале чувствует плохо, а потом вспоминает, что это от Творца, и вдруг его ощущение меняется, потому что тут дополняется элемент, связанный с целью, то это хорошее направление. И в конце он ответил Ильяу, что перед Махсомом, вхождением в Лишма, мы все время тренируемся на том, чтобы как можно больше думать о Творце, и это еще перед настоящим намерением, это приближает нас к намерению.
3: Все зависит от отношения к состоянию. У человека действуют разные силы. Человеческая природа с одной стороны, его десятка с другой, и организовать, чтобы десятка была.
4: Переходим к следующей части урока. Сначала поем песню.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте, все друзья, дорогие, любимые, великие и особые, которых собрал Творец. Каждый из товарищей и подруг наших, он, по крайней мере, как бриллиант. У него есть точка в сердце, которая сверкает. Из этого всего, как бы это определить, из всей этой массы, всех этих, у каждых из наших товарищей любимых есть точка в сердце, сверкающая, сияющая, и каждый из вас особый. И мы рады, что вы с нами сейчас. И мы сегодня на особой встрече, потому что у нас есть возможность почитать статью Рабаша. Прочитать статью Рабаша — это уже оправдывает существование этого дня. Каждый день, когда человек приходит в контакт с Рабашем, это уже день, в который стоило жить. День, который не прошел впустую. Сейчас тут можно что-то добавить, мы посмотрим. Это другая история. Намерение, мысль о товарищах, о десятке, как доставить наслаждение Творцу. Вы знаете, тут нет границ. Добавить всегда можно. И говорят, что лучше немножко, но с намерением, но лучше еще больше с намерением. А я нахожусь под огромным впечатлением, потому что я каждое утро удостаиваюсь смотреть урок с нашим учителем, урок, на котором я уже был, но я расскажу вам тайну. И я уже говорил, я ничего не помню из того, что было на тех уроках, абсолютно не помню никаких деталей. И каждый день мы раскрываем заново. Сегодня мы изучали статью, что каждый день надо быть как должен быть, каждый день должен быть как новый. Каждый день мы заново раскрываем, насколько наш учитель велик и какие особые уроки он давал, и насколько они не связаны с временем. Мы никогда не понимали его, а теперь мы понимаем его лучше и видим, насколько урок, который Рав давал, соответствует потребности хиссарону, который выстроит ученик. И неважно, когда был урок дан, год назад, 10 лет назад или 30 лет назад. Нет никакого значения. Вчера мы слышали такое. Я каждый раз на этот урок приношу что-то с утреннего урока, и я уверен, что многие из вас это уже слышали, но я напомню. Рав сказал так: есть только два действия, которые человек может сделать. Одно действие — это то, что Творец положил руку человека на хороший выбор и сказал «выбери себе», как написано в предисловии к учению десяти сферот в четвертом пункте. Но второе действие, которое я должен сделать, человек должен сделать, это усилиться через группу в том самом выборе, на который положил Творец руку человека. И вчера Рав сказал на уроке, что кроме этого нет ничего в реальности вообще. Удивительно, ничего нет в реальности. Так сейчас мы сегодня на этом уроке, в этот момент, потому что мы все-таки находимся в реальности, где есть время, пространство и движение, мы почитаем, мы войдем в статью Рабаша, которая называется «Необходимость любви к товарищам». Необходимость любви к товарищам. Так постарайтесь, те, кто может открыть эту статью, чтобы она была перед глазами. Это находится в учебных материалах на вашем языке. Стоит, чтобы это было у вас перед глазами, потому что мы как раз говорили между собой сейчас, Михаил и я, что мы хотим почитать эту статью. Потому что статья-то особая, она не длинная, и очень важно впитать то, что говорит Рабаш. Поэтому стоит почитать сегодня вместе эту статью. Это не очень длинная статья, займет часть урока, и мы так уже жаждем войти в нее, как этот урок называется, углубленное изучение статьи Рабаша. И пока будем читать, каждый пусть подумает, действительно ли есть у меня необходимость любви к товарищам. Могу ли я сказать себе, что у меня есть действительно, что действительно нуждаюсь в любви к товарищам, я действительно хочу любить товарищей. Я понимаю, почему это важно. Это мне важно, или не важно, или немножко важно. Мы вскоре войдем в саму статью и послушаем, что говорит об этом Рабаш. Но перед тем, как мы начнем, когда Рав проводил урок по этой статье, то он дал некое такое введение, и мы хотим взять вот это введение и вместе с ним войти. Это клип номер один, где Рав даст нам направление, как правильно подойти к этой статье. Так давайте посмотрим клип номер один. Пока что организуйте себе текст на своем языке, потому что сразу после этого мы начнем вместе читать. Пожалуйста, клип номер один.
1: Необходимость любви к товарищам. Что мы можем сказать об этом? Нет света без клей, нет наполнения без хисарона. Все зависит от желания, потому что свет находится в изобилии, свет находится в полном покое, мы находимся внутри света бесконечности. И ощущение его зависит только лишь от нашего к нему хисарона. Если мы хотим ощутить его, то есть свойства отдачи и любви, согласно подобию свойств с ним, тогда мы почувствуем жизнь, то, что мы находимся, то, что мы наполнены им. Если нет у нас необходимости быть в свойстве отдачи и любви, то мы не почувствуем его, даже если это наполняет все, всю реальность. Но сама реальность, то есть желание, не ощущает его. То есть Творец, когда создал желание, это желание создано светом, свойством отдачи и любви. Но ощущение внутри желания зависит от того, насколько это желание само стремится к этому свойству, которое он создал и наполняет. Поэтому у нас есть две вещи. Есть желание, и это очень пассивный. Это материал творения, и есть стремление. Это уже то, что вот этот материал творения развивает от себя. И согласно этому начинает ощущать силу отдачи, любви, наполнения, степень жизни в себе. И если желание исходит из света, свыше, то стремление приходит от нижнего, снизу, и нижний должен развить его. С помощью чего развивают стремления? Только с помощью того, что отрываются от наполнения, которое происходит при нисхождении сверху вниз, полностью отделяются, и это происходит с помощью разбиения. И даже в этом состоянии отрыва искра внутри желания, вот это стремление его, его стремление, которое дает возможность желанию начать желать, пока начинает стремиться, жаждать света. Это называется жажда, страсть над желанием, которое есть в нем. И согласно этому измеряется уже значение самого творения.
0: Так Рав говорит нам здесь, что нет света без кли, нет наполнения без хисарона, без потребностей, и все зависит от желания. И Рав тут различает между желанием и стремлением. И то, что мы хотим сейчас развить, это стремление снизу. И именно как лозунг нашего конгресса, мы хотим пробудить стремление, и мы уже учили, что разница между желанием и стремлением — то, что стремление можно обрести только от товарищей. Поэтому мы включимся друг друга вместе, и сейчас вместе подойдем к чтению статьи Рабаша, прочитаем ее и постараемся присоединиться к каждому слову из текста Рабаша, и самое главное, постараемся притянуть свет, возвращающий к источнику. Начнем читать.
1: Да, давайте использовать этот урок, как, чтобы это было как просьба, как некое место, когда мы можем сейчас сидеть вместе с товарищами и просить вот это стремление. Если у меня, скажем, нет, вот достаточно, вот это время просить. Необходимость любви к товарищам. Товарищеская любовь обладает многими чудесными свойствами, сгулот. Первое, помогает выйти из любви к себе и возлюбить ближнего. И сказано Раби Акивой, «Возлюби ближнего, как самого себя». Это великое правило Торы. Через любовь к товарищам человек приходит к любви к Творцу. Но необходимо знать, что любовь к ближнему и работа на благо ближнего не является целью творения, как это понимают обыватели. Ведь мир сотворен не для того, чтобы люди делали добро друг другу. Он сотворен для того, чтобы каждый смог получить наслаждение для себя. И работа на благо ближнего необходима только для исправления творения, а не как самоцель. И это исправление необходимо, чтобы не было стыда от получения. Оно заключается в приобретении свойства отдачи, так как только в этом случае творения смогут получить все приготовленное для них добро и наслаждение, тогда это получение будет совершенным без изъяна, вызываемого стыдом. Видите, Рабаш так прямо говорит нам, что успокойтесь, любить ближнего — это неестественно, и это не цель, это средство избавиться от стыда и прийти к подобию свойств с Творцом.
0: Давайте сейчас посмотрим клип номер 2 и послушаем объяснение Рава. В этом есть много средств. Первое — выход из любви к самому себе и любовь к ближнему. И это, как сказал Раби Акива, «Возлюби ближнего, как самого себя» — это великое правило Торы, поскольку через любовь к товарищам человек приходит к любви к Творцу. Но необходимо знать, что любовь к ближнему и работа на благо ближнего не являются целью творения, как это понимают обыватели. Ведь мир сотворен не для того, чтобы люди делали добро друг другу. Он сотворен для того, чтобы каждый смог получить наслаждение для себя. Работа на благо ближнего, то, что мы говорим, что необходимо это производить, это только для исправления творения, а не как цель творения. И это исправление необходимо, чтобы не было стыда от получения. Произошло исправление отдачи, и только в этом случае творения могут получить все приготовленное для них добро и наслаждение, совершенное без изъяна, вызываемого студом.
1: Стыд — это необходимая вещь, это как проверка, нахожусь ли я в соответствии или в противоположности с Творцом. Если я развиваю, если я обостряю вот это чувство стыда относительно получения или отдачи, то я буквально обретаю этим новый орган чувств, который может развиваться, и я могу продвигаться, и могу быть уверен, что продвигаюсь правильно. Поэтому вот эта острота, которую мы можем приобрести в правильном окружении относительно правильного стыда, который только лишь в отдаче и любви или в его недостатке, в его хисароне к нему. Это очень важно, и в этом и заключается вся ценность группы, вся важность группы, которая дает мне вот эту важность и возможность развить это.
0: Продолжаем. Давайте вместе продолжим наше чтение. Итак, пойдем внутрь в слова Рабаша. Рабаш там говорит. И тут нужно объяснить то, что книга Зоар говорит о сказанном, что все, что делают народы, они делают ради самих себя. Объяснение. Что можно объяснить? Что все добро, которое они делают, это из собственного понимания, а не ради выполнения заповедей «возлюби себя», то есть для себя. Что означает, что они это делают для понимания, для собственного понимания, а не ради... потому что нам дана заповедь выполнить заповедь «возлюби ближнего», данной Творцом, который сотворил этот мир для того, чтобы насладить творение. И заповеди, которые Он дал нам, это только лишь для того, чтобы с их помощью очистить творение. И с помощью этого, чтобы они пришли к слиянию с Творцом, который помогает им получать добро и наслаждение, и чтобы они оставались в слиянии с Творцом. Так давайте посмотрим объяснение Рава именно по этому отрывку и продолжим дальше читать. Пожалуйста, клип номер 3. И тут, и об этом написано в книге Зоар, «Их милосердие — грех, все совершаемое ими добро они делают ради самих себя». И можно это объяснить так, что все добро, которое они делают, и милосердие, это все с их намерением, которое называется для себя. То есть для себя. Это, что означает, что по их пониманию, а не для того, чтобы нам дано исполнение заповеди «возлюби ближнего как самого себя» со стороны заповеди Творца, который сотворил этот мир для, с намерением дать добро сотворенным. И понятие заповеди, которое Он дал нам, это только чтобы очистить творение. И с помощью этого они пришли к слиянию с Творцом, который поможет им получить добро и наслаждение, и чтобы они остались в слиянии с Творцом.
1: Чтобы во всех наших 613 желаниях мы смогли бы различать

0: и каждый раз заострять разницу между получением и отдачей, и вот это различие с помощью стыда, с помощью ощущения «я получаю или отдаю» в каждом желании. Это, в сущности, и определяет мой духовный уровень. Итак, мы продолжаем. Рабаш начал статью вообще, для чего нужна любовь к ближнему. И он прежде всего объяснил, что, во-первых, нам это нужно для того, чтобы избавиться от любви к себе. Тот, кто хочет избавиться от любви к себе, он должен заниматься любовью к ближнему.
1: Он делает это посредством того, что он скрывает свою противоположность между ним и Творцом, и ощущение стыда дает нам возможность каждый раз направлять себя заново на цель.
0: Сейчас он говорит нам вторую причину, называет, что дает любовь к ближнему, занятие это. Два. Объединяясь в единую группу, товарищи приобретают силу, дающую им возможность придать важность цели духовной работы, заключенной в том, чтобы достичь лишма. И массы воспитываются согласно сказанному Рамбамам, который сказал, женщин, детей и простолюдинов учат работать из страха и ради награды, пока не приумножится их мудрость, и только тогда постепенно раскрывают им эту тайну. И поскольку, чтобы раскрыть им тайну о необходимости работать с намерением ради Творца, а не ради себя, нужно ждать, пока не приумножится их мудрость, то получается, что большинство остается в намерении лолишма ради себя, а не ради Творца. И закон природы таков, что единицы естественным образом подчиняются мнению большинства. Поэтому, чтобы не подпасть под влияние большинства, товарищи, желающие идти путем ведущему к лишма, должны объединиться между собой, чтобы каждый отдал себя другому с намерением через любовь к ближнему прийти к любви к Творцу. И это является их целью, как сказано, «И возлюби Творца всем сердцем своим и всей душой своей». Ведь таким образом, став хоть и небольшим, но единым коллективом, они уже сами являются обществом и не отменяют свое мнение перед общим большинством, и вследствие этого способны уже вести работу по обретению любви к товарищам с намерением прийти к любви к Творцу. И здесь Рабаш объясняет нам, что есть еще выгода от занятия любовью к ближнему, когда мы получаем силы друг от друга и становимся таким единым содружеством и можем стоять перед эгоистическим обществом. И эгоистические ценности — это использовать друг друга. А мы хотим прийти к обратному состоянию. И для этого человек в одиночку не может, ему нужна группа. И это то, что объясняет нам Рабаш. И давайте посмотрим еще клип Рава, который относится к этому отрывку, а потом продолжим. И после этого, когда мы закончим статью, вы пока что записываете свои вопросы, и у нас будет возможность целый час поработать с вашими вопросами.
1: Да, то, что товарищи объединяются в единую группу, они приобретают силу, дающую им возможность придать важность цели духовной работы, заключенной в том, чтобы достичь лишма. Массы воспитываются, согласно сказанному Рамбамам. Женщин, детей и простой народ учат работать из страха и ради награды, пока не приумножится их мудрость, и только тогда постепенно раскрывают им тайну. И поскольку, чтобы раскрыть им тайну о необходимости работать с намерением ради Творца, а не ради себя, нужно ждать, пока не приумножится их мудрость, то получается, что большинство остается в намерении ради себя, лолишма, а не ради Творца. Закон природы таков, что единицы естественным образом подчиняют свое мнение мнению большинства. Поэтому, чтобы не попасть под влияние большинства,

0: любви к товарищам с намерением прийти к любви к Творцу.
1: То есть все зависит от нашей работы в группе, и мы устроены изначально таким образом из разбиения килим, что если мы прилагаем усилия, чтобы объединиться между собой, то этим мы воздействуем друг на друга. И те части, то есть те товарищи, которые объединены вместе, они раскрывают свет, силу, единство между собой, и тогда это воздействует на каждого, это общая сила так, что каждый обретает силу всех. И таким образом обретает возможность ощущать это свойство отдачи в мироздании и так раскрывает Творца.
0: Да, так нам Рав говорит, товарищи, которые делают усилия объединиться между собой, то есть это мы сейчас, в этих усилиях мы обретаем силу объединения, и эта сила воздействует на каждого как общая сила, и благодаря этому каждый обретает силу всех. Именно это то, что Рабаш объясняет в статье. Давайте немножечко продвинемся. Мы говорили о том, что мы хотим почитать, а потом, разумеется, мы приглашаем вас посылать вопросы. И Рабаш говорит так. И заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя» относится ко всему народу Израиля. Но большинство еще не понимает, что она является лишь средством, чтобы достичь любви к Творцу, что намерение лишма — это главное в заповеди. Поэтому связь с этим большинством естественным образом ослабляет стремление идущего духовным путем. В соответствии с правилом, соединяясь, люди заражают друг друга своим мнением. И это главное в намерении в Торе и заповедях. То есть благодаря выполнению Торы и заповедей можно прийти к лишма. Обратите внимание, тут он объясняет нечто важное. Поэтому что тем, что человек объединяется со своим товарищем, мнение товарища ослабляет его мнение в лишма. И поэтому стоит использовать и объединяться с определенным видом людей, которые понимают, что понятие любви к ближнему — это только средство, чтобы прийти к любви к Творцу, а не по причине любви к самому себе. И все их намерение будет на пользу Творца. Поэтому, говорит Рабаш, необходимо опасаться, объединяться и знать, с кем объединяешься? Собственно, что говорит нам Рабаш здесь? Рабаш говорит нам здесь, хотите вы или нет, мнение переходит от человека к человеку. И поэтому вам нужно обратить внимание, с кем вы объединяетесь. Вы хотите объединиться, вы, те, которые называются Израиль. Израиль — это все те, у кого пробудилась точка в сердце. Вы, те, которые называетесь Израиль, должны объединиться с каким видом людей? С людьми, которые понимают, что понятие любви к ближнему — это средство прийти к любви к Творцу. Почему? Потому что в любом случае мнение товарищей переходит друг к другу. Поэтому я хочу выбрать именно тех, которые понимают цель и понимают средства. Так давайте почитаем еще немного, и он говорит там. И в этом польза товарищеской любви внутри особой группы. То есть у всех есть одна цель — прийти к любви к Творцу. Но когда объединяются люди просто так, хотя они и занимаются выполнением Торы и заповедей, но это не для того, чтобы прийти к намерению отдачи Творцу, а поскольку так их обучили ради самих себя, то, что называется лолишма. И если объединиться с ними, то получишь их мнение, и потом они скажут, что не стоит идти по пути, чтобы прийти к лишма.

0: поскольку лишма — это тяжелее, чем ло лишма, поскольку лишма — это против природы. И поэтому, говорит Рабаш, необходимо остерегаться, что не объединяться с теми людьми, которые все еще не обрели достаточную мудрость и еще не пришли к мнению, что главная работа Творца — это на благо, на пользу Творца, а не на свою собственную пользу. Давайте посмотрим еще одно объяснение Рава именно на эту тему, немножко более всеобъемлющее объяснение, для чего нам нужна группа, и как через объединение с товарищами мы приближаемся к тому, о чем говорит здесь Рабаш. Посмотрим клип номер 5, пожалуйста. И в этом пользу любви к товарищам в особой группе. То есть у всех есть одна цель — прийти к любви к Творцу. Но когда объединяются люди просто так, пусть они и занимаются выполнением Торы и заповедей, но по причине, что они не идут по пути, чтобы прийти к намерению ради отдачи Творцу, а, как сказано выше, поскольку так их воспитали в намерении ради получения, то, что называется ло лишма. И если объединяться с ними, то получишь их мнение, и потом скажете, что не стоит идти по пути, чтобы прийти к лишма, поскольку лишма — это тяжелее, чем ло лишма, поскольку лишма против природы. Поэтому нужно остерегаться, чтобы не объединяться с теми людьми, которые все еще не обрели достаточную мудрость и все еще не пришли к мнению, что главное в работе Творца — это на благо Творца, а не на собственное благо.
1: В нашей работе есть особенный этап, когда группа и человек в группе обретают силу, и этот процесс, он накапливающийся, аккумулятивный, пока не набирается большая сила желания, и тогда свойство отдачи начинает ощущаться как, прежде всего, хиссарон к нему в группе, и тогда начинают стремиться к этому, и тогда работа становится более сосредоточенной, более целенаправленной, это с одной стороны. А с другой стороны, когда продвигаются и не ленится, тогда приходит к состоянию, когда уже все выполнили это условие, усилия как количественного, тем более качественного, и тогда свет, возвращающий к источнику, с помощью него получают это свойство, и оно пробуждается и возникает в них, исходя из того, что вот свет их соединяет между собой в состояние уже постоянное, когда они не расстаются, и то, что они входят в постоянную связь, свет царит в них постоянным образом, и они проходит махсом и находится в этом ощущении и в непрерывном свойстве отдачи. И отсюда и далее они продолжают развиваться все больше и больше со ступени на ступень. Но поскольку они достигают единства постоянного между собой, постоянное имеется в виду, что нет меньше этого. Они каждый раз поднимаются, они не могут опуститься, потому что состояние постоянное, но оно продвигается. И это еще до прохода махсома. И у них есть еще пока процесс подъемов и падений. И они не уверены в результате, и поэтому они очень и очень зависят друг от друга. И должны работать с огромной осторожностью. И то, что говорит здесь Рабаш, что каждый раз нужно выбирать группу, окружение. Это каждый раз они должны проверять свое окружение и выбирать, связь между ними считается ли удовлетворительной, продвигает ли их вперед, а не то, чтобы она их задерживала или даже тянула назад. То есть забота каждого видеть себя в продвигающейся группе, эта забота действительно должна все время ощущаться в нем как жизненная забота.
0: Да, так Рав говорит нам здесь, что нужно все время проверять, является ли связь между нами удовлетворительной, продвигает нас, а не останавливает нас. То есть забота каждого в группе должна быть заботой, которая все время существует, это не одноразовое действие. Это что-то, чем мы должны заниматься все время. Мы продолжим читать, и мы приглашаем вас посылать нам вопросы, мы вскоре на них ответим.
1: Конец статьи уже. Хотя любовь к ближнему заповедана всему народу Израиля, но необходимо осторожно выбирать, с кем объединяться. Это необходимо, поскольку человек, прежде чем удостоится выйти из любви к самому себе, всегда чувствует, насколько это тяжело, потому что тело противится этому. Но если он находится в окружении группы людей, он пишет о нас. Находится в окружении группы людей, объединенных единым мнением, сконцентрированных на цели, а не на работе, тогда важность этой цели не ослабевает в нем. Если же человек не находится постоянно в соединении со своими товарищами, ему очень тяжело удержаться в стремлении к отдаче, и лишь милостью небес может не ослабнуть в нем приобретенное прежде понимание, что стоит прилагать усилия продвигаться в русле работы на отдачу.
0: И он вдруг получает мысли. Это то, что каждый из нас прошел в своем разуме. Он вдруг получает мысли, что стоит идти путем большинства, внешнего большинства. И не стоит выделяться из общей массы. Хотя в то время, когда он был соединен с товарищами, он понимал иначе. И это, как сказано выше, что в то время, когда он не соединен со своей маленькой группой, допустим, десяткой, или моей группой, ну или как сейчас мы сидим, он тут же попадает под влияние общей массы и принимает их мнение. Что говорит нам Рабаш? Что ты находишься внутри десятки, что ты находишься внутри группы, и ты как бы защищен. Есть некий такой защитный слой, который охраняет тебя от внешних мнений. Внешние мнения противоположны нашему, абсолютно противоположны. И если ты не находишься внутри десятки, и вопрос, что значит находиться внутри десятки, ты, есть две возможности. Ноль или один. Ноль — это ты находишься внутри массы общей, а единица — это то, что ты находишься внутри десятки. И в то время, когда он не соединен со своей маленькой группой, с десяткой, он тут же попадает в влияние общей массы, широкой массы внешнего общества, и принимает их мнение, что достаточно учить Тору и тщательно соблюдать заповеди в нашем мире, тщательно. Но это представление Рабаша о работе в простонародье. И с простым намерением выполнять то, что заповедовал нам Творец через Моше и живших после него мудрецов. И этого нам достаточно, и за это будет у нас награда. А мы верим в сказанное мудрецами, которые сказали, что достоин доверия хозяин работы твоей, и за твои деяния он заплатит тебе. И что нам нужно думать о чем-то кроме этого? И как сказано, если мы будем выполнять все, что положено, то этого нам достаточно. То есть они удовлетворяются простой рабочей, простой работой. Оставь нас сложными вещами, прийти к намерению ради отдачи, доставить наслаждение Творцу. Это сложные вещи. Мы хотим выполнять вещи простым образом, простонародно. И это, как сказал Раби Хананья бен Акашия, хотел Творец удостоить Израиль, поэтому приумножил им Тору и заповеди. То есть Тора и заповеди даны нам, чтобы приумножилась наша награда.
1: И все это от того, что человек сейчас набрался ума по сравнению с тем временем, когда он был включен в маленькую группу и понимал тогда по-простому, что необходимо работать ради небес, а не ради себя, что необходимо выйти из любви к себе и удостоиться слияния с Творцом. И хотя видел, что тяжело выйти из любви к себе, но понимал, что это истинный путь, что человек должен прийти к работе с намерением ради Творца. Когда он отделился от группы, то уже упал во мнение большинства людей в мире. Ведь большинство еще не пришло к тому состоянию, о котором говорил Рамбам, когда приумножится их мудрость, откроет им тайну. В чем заключается тайна? Что мы и так отдаем друг другу. Просто это скрыто от нас. Это Баля Сулам объясняет в своих особых статьях «Последнее поколение». И так вся наша жизнь строится на том, что мы отдаем друг другу. Но скрыто от нас вознаграждение. Нам кажется, что мы хотим заработать главным образом на этом. И тогда, говорит Рамбам, да, это каббалист, который жил в XII веке, он говорит, нужно ждать, пока приумножится их мудрость. То есть не то, что они поумнеют, а разовьются. Это как маленький ребенок, который до определенного возраста не может понять, что можно с кем-то играть. Дети сначала могут играть только с собой, потом, когда развиваются, он понимает, что можно что-то кому-то дать, и ты от этого выигрываешь. То есть это уже развитие, это то, что объясняет нам Рабаш, что он должен работать лишма. Думать о таких мыслях, что кроме меня есть еще кто-то, и это действительно уровень развития, и этот человек, который входит в группу, и их путь в том, чтобы прийти к лишма, возникает вопрос, откуда пришло это к человеку попасть в такое место, войти в такую группу, путь, который прийти к лишма. Нужно верить, что так ему выпало с небес. Но тогда почему же он в дальнейшем отдаляется от группы? И об этом сказал мой отец и учитель. Когда человек вступает на путь истины, то, конечно же, это намерение дается ему пробуждением свыше. Но затем, по какой-либо причине, человек начинает халатно относиться к работе и возвращается к обычному пути маас. Почему же не дают ему еще раз пробуждение свыше?
0: И тогда Рабаш тут приводит пример. Давайте послушаем. И он сказал притчу, что это подобно человеку, который погружается в реку. И посередине плавания он потерял свои силы, а рядом с ним плывет еще один человек. Плывет с ним вместе и подталкивает его, чтобы тот продолжал плыть. И тот человек, который хочет его спасти, он ему дает несколько таких подталкиваний. И если он видит, что тот не принимает участие, то он его оставляет и уходит, уплывает. Но если он видит, что когда он его подталкивает, а тот начинает плыть сам, то он продолжает его подталкивать, пока опасность не исчезает. В то время как если тот не принимает участие, то он оставляет его. И давайте послушаем объяснение Рабаша. Так и в работе, в нашей работе, в духовной работе. Когда человек получает пробуждение свыше, подталкивающий его в место, где работают, сознательно, ради того, чтобы прийти к намерению отдачи Творцу, и человеку дают несколько пробуждений. Но если человек не прикладывает собственные усилия, чтобы двигаться в этом же направлении, то он начинает сам себя оправдывать и неизбежно сходит с пути. Человек в этом случае ощущает себя праведником, потому что то, в том, что он уходит из группы, он всегда прав, тем, что он оправдывает себя. И тут он действительно себя чувствует праведным. И последний абзац. Поэтому, говорит Рабаш, на человека, это вывод, возложено влиться в группу. И поскольку все члены группы едины, она является обществом. И хотя те являются большим обществом, а это общество — малое общество, тем не менее оно не отменяется перед общим. И теперь он так подводит для нас итог всей статьи. Это что-то, что можно взять для себя каждый день и просыпаться с этим утром и думать в течение дня, и идти с этим спать, как это мы делаем сейчас. Есть особое преимущество в слиянии товарищей. Обратите внимание, есть особое преимущество в слиянии товарищей. Почему? Потому что при слиянии мнения и мысли переходят от одного к другому. И сейчас это происходит между нами. С помощью слияния между ними. Поэтому каждый включает в себя силу другого. И с помощью этого у каждого есть сила всей группы. То есть каждый человек, хотя он и единица, тем не менее он обладает всеми силами группы. И это центральный посыл Рабаша здесь, в этой статье. И мы сейчас немножечко перейдем к вопросам. Нам уже тут послали вопросы, даже немало. Нас спрашивает Агниш. Агниш из «Женщин Вены». Мы их видели на экране. Тут есть цитата, где Рабаш цитирует Рамбама, и очень известная цитата, что женщины и маленькие простонародья, их обучают работать из страха, и чтобы они получали награду, пока они не умножат свою мудрость, и только тогда раскрываем эту тайну постепенно. Это очень известная цитата, как ты права. И мы видим, что Творец пробуждает много женщин, сильное желание изучать науку Каббала, объединение в десятках, прийти к Лишма, к слиянию. Так как нам понять эту цитату в свете объяснения Рабаша?
1: Да, конечно, говорится о частях желаний. Всегда, когда Рабаш пишет внутри работы, работа — это внутри человека. И внутри человека он говорит, что есть желание, которое называется гевер, мужчина, от слова литгабер, преодолеть. И есть женская часть, это символизирует желание получения ради получения. И есть такие простолюдины, то есть это обычные желания, пока человек развивается, чтобы стать мужчиной, или неважно, может быть, мужчина и женщина. Сегодня мы видим, что много женщин интересуются личным развитием.
0: И надо сказать честно, 70-80% наших учеников в Международной организации «Неборух» — это женщины.
1: Да, мы не ищем только женщин, мы обращены ко всем. Но женщины откликаются, потому что это больше их как бы затрагивает. И он говорит, что каждый человек не разовьется до уровня гевер, когда готов преодолевать свое эго, и нужно дать сначала вознаграждение. Мы тоже все пока в разряде женщин, пока мы не обрели экран, это сила, которая позволяет подняться над своим эго, мы все женщины относительно высшей силы.
0: То есть давайте так наведем порядок немножко ради точности, чтобы не запутаться. Когда Рамбам или Рабаш цитирует Рамбама, когда он говорит, что женщины и маленькие дети имеются в виду внутри самого человека, то есть тут имеется в виду не гендер, не пол, мужчина или женщина. Мужчина — это действие отдачи. Женщина — это действие получения. Это не связано с мужчиной и женщиной в нашем мире. Не надо путать эти две вещи. Захар — мужское начало, это находится в каждом из нас. Часть дающая называется мужским началом, захар, а получающая часть называется накива, женская часть. Все творение называется накива, женское начало. Поэтому есть такое благословение в иудаизме, которое обычно люди не понимают, потому что они не понимают язык ветвей. Благословение звучит так: «Благодарю тебя, Творец, за то, что ты меня не создал женщиной». И обычно все удивляются, что это такое, о чем речь идет. Но имеется в виду, что человек должен прийти к намерению ради отдачи. Это не связано с мужчиной и женщиной. Каждый человек должен прийти к намерению ради отдачи. Понятно, Агнеш? Поэтому не надо волноваться, есть место для всех. И мы всем даем возможность продвигаться. И наш учитель, рав Михаил Лайтман, он самый большой пионер в том, чтобы что изучение науки Каббала предназначено для женщин тоже. И это одна из причин, по которой наша организация испытывает очень много нападок, в том числе и со стороны ортодоксов. А теперь нас спрашивает Ингрид из Эстонии. Человек направляется в группу Творцом или это выбор человека?
1: Как мы читаем и у Бали Сулама, и у Рабаша, что Творец положил руку человека на добрую судьбу, на это окружение. И человек должен лишь укрепиться. То есть Творец приводит человека к окружению, и человек... Это уже зависит от него. Усиливается ли он с помощью всех этих средств, о которых написано здесь, или нет?
0: Я много раз слышал, и поэтому я скажу об этом, что наш учитель говорил. Нам кажется, что нас распределяют по десяткам каким-то техническим образом, организационным. Кто-то там поделил, и меня назначили, направили в ту или иную десятку. И как-то вот составили наши десятки. Но Рав сказал, что это не совсем так. То, что человека привели в десятку, это уже духовное понятие. Десятка и объединение между людьми для того, чтобы доставить наслаждение Творцу, это духовное понятие, не организационное. Это не файл Excel, который кто-то написал. Технически, да, можно сказать, что да. Но меня уже привели, и в этом есть духовная цель. Поэтому отсюда и далее это мой выбор усиливать то самое, что сделал Творец.
1: Допустим, мы видим, есть Woman Mac 96 и Woman Mac 109. Очевидно, это говорится о... 159. Очевидно, одни закончили прежде, ну, согласно номеру, да, а это более новые. Но почему Творец пробуждает как раз в ком-то там в 2024 году, и он входит в этот курс, пробуждает в нем желание, стремление к раскрытию. А у кого-то в 2026 году, 2025, у кого-то, может быть, через 10 лет проснется. Это от нас не зависит. Да, вроде бы как случайно я нахожусь с этими подругами. Часть также оставили, те, кто остались. Но это не имеет значения. Мы тоже прошли много десяток. Это не согласно каким-то физическим телам, это не упражнение. Ну, мужчины поймут меня. Это как футбол. Ты должен играть, у тебя есть 11 игроков. Игроки могут меняться в течение жизни. То ты играешь с этими или с этими, но их 11, потому что слишком много ты не сможешь играть. Если будет мало, тоже тяжело. То же самое здесь. Творец так сделал, что должна быть десятка, более-менее 10 человек. Я не могу работать со всем миром, это тяжело, у меня нет связи. Как я буду с ними общаться? Если мало, то, может быть, возникнут всякие эгоистические эгоистические связи, может быть, двое, трое, может быть, мы эгоистически близки, похожи. А вот когда есть 10, ты как раз-таки можешь на равных разделить отношения ко всем. Не то, что я с Авиу товарищ, я с ним вместе преподаю и так далее, а с кем-то другим нет. Нет. Среди 10 это не случайно. Это также, кстати, и соответствие с 10 сферот. Поэтому нас 10 разных совершенно человек. И Творец действительно заботится о том, что каждая десятка — это целый мир.
0: Мы вскоре перейдем к урокам в прямом эфире, но есть два вопроса, которые похожи. Одна от Рамоны, от женщины Германии, а вторая от Светланы. Светлана, подними руку, чтобы мы тебя увидели. Светлана с нами вместе, да? Вот Светлана. Макс 59. Вопрос такой. Рав говорит, что это зависит от качества усилия. А как измерить качество усилия? Это спрашивает Рамона, а Светлана спрашивает нечто подобное. Ты можешь приходить на утренние уроки, заниматься распространением, участвовать в конгрессах. Но как можно понять, что ты не остановился, не топчешься на месте и не крутишься по кругу, а действительно продвигаешься? И это вопрос, который повторяется очень часто. Мы хотим доказательства явные в разуме. В конечном счете мы говорим о разуме. И эгоистическим образом, что мы продвигаемся. Я хочу, чтобы мне сказали, я был на 10 уроках или на 5 уроках целый месяц, конгрессы, заплатил десятину, массер, я занимался распространением. Я хочу, чтобы мне сказали, что я продвинулся на 2 ступени. Еще месяц, еще вложил усилия, платил массер, участвовал в конгрессах. Я хочу узнать, что я продвинулся еще на 2 ступени, и так каждый месяц. И в конце года я хочу подвести итог, как в бизнесе, каждый, у которого есть бизнес, кто управлял чем-то в жизни, я хочу видеть вклад относительно прибыли, стоимость и эффективность. И я вдруг пришел к ноге Габала, а тут все не совсем так. Я не могу сказать, насколько я продвинулся в последний год. Кто-то может измерить, насколько он продвинулся, и сказать мне, я обрел еще что, еще 2% усилия духовного или что? Я помню, что Рав всегда говорил об этом. Люди хотят знать, вот сегодня я исправил еще 2 сферы, а там исправил, но это не работает таким образом. Так ты спрашиваешь, как знать, что ты не занимаешься качеством усилия и не стоишь на месте? Сам факт, что ты присутствуешь на уроках, участвуешь в мероприятиях, занимаешься распространением, платишь десятину, массер или учебную плату, это уже продвигает тебя в пути, чтобы не было непонимания. Мы находимся в пути, и мы продвигаемся. Продвигаемся наверняка. Сейчас вопрос, можно ли больше, меньше, как измерить, насколько я продвинулся. Это действительно вещь, которую нам не дают увидеть. Потому что наше продвижение, оно не в эгоистическом желании. Никто не знает здесь точно, в каком состоянии он находится и до сколько он продвинулся со вчера на сегодня или в последний год. Верно, что с годами человек уже чувствует направление очень ясным образом. Он уже осознает смену состояний, он привык к процессам, он видит, что он ослаб. Да, и то, что он ослаб, это тоже не признак, что он не продвигается. Это может быть продвижение, только в форме немножко иной, чем мы думаем. И сегодня утром на уроке Рав сказал, что мы себя измеряем по ощущению подъемов и падений, но это неверно. Духовное наше продвижение не связано с моим личным ощущением. Личное мое ощущение, оно все еще эгоистическое. А что да, человек может проверить? В первую очередь, внешние признаки, рамки. Это очень-очень важно. И тут нельзя идти на компромиссы. Допустим, если я прихожу на 3 урока в неделю, или 5, или 2, неважно. В то время, что я прошел, Нехорошо, если на следующей неделе я с пяти опущусь до четырех или с четырех до двух, это нехорошо. Что еще человек может измерить? У меня есть какая-то роль в распространении. Допустим, я выставляю посты на немецком языке или на русском, неважно на каком. А сейчас я делал это ежедневно, а сейчас перестало. И это нехорошие признаки. Или подход к десятке. Я ежедневно являюсь на встрече Зума, или я там два дня меня не было. Это нехорошие признаки. Но еще раз, это внешние признаки. Во внутреннем, действительно, в духовном продвижении нам очень тяжело это измерить, если вообще можно. Работа с товарищами, отношения между товарищами. Тут может быть какое-то измерение. Но еще раз, я стараюсь измерить себя по отношению к духовной реальности, и это очень-очень тяжело. Поэтому Баля Салам говорит, Светлана и Рамона, все, что в твоих силах делать, делай. Все, что ты в состоянии сделать, сделай. Ты можешь сделать больше, сделай, добавь. И скажи спасибо за каждый день, который Творец позволил тебе быть на этом пути и позволил быть частью этого пути. И сейчас перейдем к вопросам в прямом эфире. А, нет, есть женщина Мак 96, пожалуйста.
2: В клипе с Равом, который мы смотрели на этом уроке, он говорит, что происходит накопление желаний и усилий. И мой вопрос, как в духовном происходит этот эффект накопления?
1: Спрашивает, что в клипе Рава, там он объяснял, что есть процесс накопления наших желаний, они соединяются, и она спрашивает, как именно это происходит, вот это накопление.
0: Да, кумулятивный.
1: Да. Я не думаю, что это тоже мы можем проверить. Наверняка, что это происходит, потому что мы связаны с одной системой, это наверняка. Мы видим, насколько люди влияют друг на друга. Разные примеры, внутренние, внешние, когда мы думаем, молимся. Почему мы все время требуем, что нужно приходить на урок именно онлайн? В чем проблема? Что, мы могли бы поставить вам какой-нибудь клип, чтобы каждый посмотрел в свое время? Нет проблем, мы это делаем. Можно сесть и посмотреть, как вот мы на утренних уроках делаем. Смотрим урок Равн, да, но мы сидим вместе. Могли бы послать, зачем нужно вставать так рано? Могли бы всем послать файл и сказать, каждый пусть посмотрит, когда ему удобно, послушает. Нет, это тоже будет работать, но польза от этого будет намного меньше, чем когда мы сидим вместе одновременно. И, кстати, товарищи из Северной Америки, я помню, Рав говорил им, они спрашивали, что мы тоже должны вставать как каббалисты утром, ведь мы обучаем в 140 странах, да? У нас это 3 ночи, у них 8 вечера, в Азии там уже полдень. И он говорил, нет, стоит быть со всеми вместе. Поэтому именно там вот этот аккумулятивный процесс, он происходит, когда мы вместе смотрим, вместе читаем. Но снова человек это не чувствует. Он не может сказать, что вот прошло столько-то лет, столько-то уроков. Я могу сказать, если ты ищешь индикацию продвижения, есть несколько таких признаков этого. И это не внешние признаки, а более внутренние. Прежде всего, радость в пути. Человек продвигается, он все время рад, ему хорошо внутри. Не то, что он все время улыбается, но он чувствует такое пробуждение. Рав рассказывал, что это как ребенок. Помните, ребенок, когда утром просыпается, и, допустим, у него там каникулы, нету школы, да, каждый может представить так, лето, и там такие большие глаза, ты смотришь, ну, что ожидает, что даст мне этот день, куда пойдем, что будем делать, да? И каббалист тоже чувствует себя как маленький ребенок, который все время стремится. Вот, вот он буквально поймает Творца за бороду. Это первое. С другой стороны, осознание зла. Человек больше осознает свою природу, больше знает свою природу и знает, что природа управляет им. И это называется осознание зла, то, как природа не дает ему достичь цели. Это как, не дай Бог, человек, когда болен, и он видит внутри себя эту болезнь и знает, что есть в нем что-то, что не дает ему быть здоровым. Как он относится к этому врагу, который просто не дает ему, допустим, его цель жизни быть здоровым. Итак, человек начинает со стороны смотреть на то эго, которое создал Творец, что это не он, а это некое такое животное, которое надо правильно использовать, но не отождествлять себя с ним. Вот это два таких признака. Есть еще, но не нужно смотреть на внешние признаки, достаточно таких внутренних признаков. И вообще самое правильное — стараться просто наслаждаться самим процессом.
0: Рабаш пишет, что если работа была достаточно важна для нас, то мы были бы рады самой работе, мы бы не ждали награды. Допустим, я помню, что Рав такой пример приводил. В конце каждого урока приходит кто-то с мешком, и в нем миллион долларов, и он раздает. И на следующее утро, и еще через утро, снова приходит с мешком с миллионом долларов. Так Рав сказал, что на самом деле мы получаем намного больше, только мы этого не чувствуем. Речь идет о награде эгоистической. Поэтому нам дают возможность приучиться к работе без награды. Мы все-таки получаем награду, важность, величие. Мы говорим об этом, иначе откуда у нас будет сила, откуда будет мотивация приходить на утренние уроки или сейчас прийти. Но практически наша награда, она вообще иная, чем то, что мы видим. Тут есть некая такая глубокая вещь. Спасибо. И спрашивает нас Латисия. Что означает оберегать себя, прежде чем мы достигнем свойства отдачи? Рав говорил об этом раньше. От чего мы должны, Рабаш говорил тоже, от чего мы должны остерегаться? От других людей или, их, или наших мыслей о себе? Или от того, что мы потеряем важность цели? Очень хорошо сказано. Прежде всего, Латисия, мы должны ограждать себя не от других людей. Другие люди... Они не делают нам плохо, это не в этом дело. Они, в конечном счете, эгоисты, но их мысли могут утянуть нас в то место, где находятся их мысли. И этого мы не хотим. Наши мысли, их мысли о еде, о сексе, о деньгах, о семье, о знаниях, о почестях. Это вообще не связано с духовным продвижением. У нас тоже есть мысли о еде, сексе, семье, деньгах, почестях, знаниях. Но у нас есть точка Адама, человека. Она хочет уподобиться Творцу. Но это маленькая точка, и она окружена целой горой эгоистических желаний. И внешнее окружение нас все заставляет развивать наши эгоистические желания. Еда развивать, секс развивать, деньги вообще не о чем говорить. Почести, знания, и этим внешнее общество занимается ежедневно, все время возвеличивает это. И я нахожусь в этом внешнем обществе безвыходно, от безвыходности работы, семья и так далее. Но я должен позаботиться о том, что мое маленькое общество, моя маленькая группа, чтобы она оберегала меня, охраняла мою точку в сердце, потому что иначе моя точка в сердце будет похоронена под этой эгоистической горой. Ну, я, может быть, буду неделю, может быть, я буду минуту в день думать о духовном, может быть, час, а я хочу целый день думать. То есть человек вместо своей... Человек обязан заниматься внешней работой, должен приносить деньги в семью, но как в это время, в то время, когда он находится на внешней работе, как сохранять связь с духовной целью. Не сейчас на уроке, когда мы находимся в окружении сотен людей, мы сразу включаемся в них автоматически. А там я включен в людей внешних. И у меня нет особого выбора. Я изначально иду в то место, где все желания полностью противоположны моему маленькому духовному желанию. А и здесь действительно рамки человека. Например, у него есть беседа с десяткой в течение дня. Я знаю, когда я нахожусь в рабочем месте, у меня есть беседа с десяткой, насколько это меня радует. И я живу от беседы к беседе. И кто-то, может быть, читает, а я слышу, может быть, есть возможность послушать урок, когда куда-то едешь и так далее. И так постепенно возникает внутреннее окружение. Снаружи руками и ногами я погружен во внешнее. Но внутри я нахожусь в мысли о товарищах. И там, где находится сердце человека, там находится сам человек. Поэтому наша цель — создать внутреннее такое окружение, которое поддержит этот процесс. Нас спрашивает Сильвия. Так, когда мы можем увидеть, что подруга прекратила двигаться, хотя она все еще часть десятки? Что нам делать, когда мы видим, что подруга не следует, не подвержена влиянию большинства?
1: Ну, прежде всего, как увидеть, это просто. Даже внешне человек перестал соблюдать те рамки, на которые обязался. Это видно внешне, и поэтому и в этом и преимущество, то, что мы находимся в десятке. Допустим, сейчас участвует около 600 человек на уроке. Если бы не было десяток, да, вот мы сейчас пришли на урок, я бы вообще не увидел, что происходит с людьми, что там с French 3, Mac 37, что с ними, откуда я знаю. Я пошел на урок, послушал и ушел. А так у каждого есть десятка, и десятка может увидеть, что человек, допустим, мы не можем увидеть, кто приходит, кто нет. Мы видим экран, в системе рвут, перед нами сидит сколько там, 20-30 человек, где еще? 500 мы не знаем. А потом через неделю тоже, ну, иногда мы видим тех же людей. А, ну, большая группа. И поэтому, когда мы росли как группа, мы выросли до 100 человек, Раф поделил нас на группы, называли десятки, группы, так, чтобы мы могли действительно смотреть друг за другом и вместе работать. Это признак. Второй признак, когда человек начинает пренебрегать целью. Тоже, может быть, это в разных выражениях он начинает выражаться. И как работать, ты спрашиваешь. Тут есть несколько законов. Прежде всего, есть закон, который существует уже несколько тысяч лет. Говорят, что если человек падает, ну, там написано про осла, осел — это наше желание получать. Если падает, то два раза нужно ему помочь, потом оставить в покое, то есть только два раза. Да, мы не можем. Ну, говорится о таком серьезном падении. Приходят, стараются, женщина или мужчина, в соответствии с его характером, стараются найти средства, как можно его спасти. И если один раз это помогло, а потом второй раз, ну, а третий раз уже оставляют, ничего не поделаешь.
0: Да, но можно подумать, можно попросить, можно напомнить, можно помолиться, и можно постараться дать товарищу или подруге почувствовать величие и важность цели. Каждый из нас проходит множество состояний, а наша роль — это помогать друг другу. Но не нужно ждать момента, когда товарищи падают, а нужно все время их поддерживать, все время сохранять здоровье десятки, как такая предваряющая медицина. Не надо ждать болезни. Пока вы поймете, что произошло, товарищ уже прошел много состояний. Поэтому нужно все время подталкивать всех, все время усиливать всех, соблюдать все рамки. Это очень-очень важно. Рамки — это очень-очень важная вещь. Не просто так рабаш так тщательно соблюдал их. И наш учитель, так мы видим своими глазами, что для него рамки — это как железо. И это сохраняет человека, потому что человек проходит разные состояния, наверняка.
1: Это интересно, когда вы посмотрите на людей, которые учатся 20-30 лет, вы не увидите каких-то падений. Падения, они должны быть внутренними. Не падение, что я сейчас несколько лет я учусь, потом я оставил несколько лет, потом упал, прихожу на уроки, не прихожу на уроки, нет. Большинство падений, они внутренние. Поэтому действительно редкие случаи, и мы даже не знаем, какая причина, когда человек учится много лет и вдруг оставляет, и тогда группа приходит, помогает ему, и он возвращается. То есть я говорю о таких состояниях. Тяжелых. Но большинство работы, она внутренняя, и люди практически не ощущают этого. Тем более мы говорим об игре, человек должен играть, и практически эти состояния не видны.
0: Франция, 3, пожалуйста.
1: Большое спасибо, товарищи. Мы тут объединились с Южной Францией. Рабаш говорит здесь много о намерении. И мы понимаем, что намерение — это очень важно, и можно продвигаться по пути только с помощью намерения. И говорят также, что из ло лишма приходит к лишма, и за действиями устремляются сердца, и все, что в твоих силах делать, делай. Много есть таких высказываний, чтобы мы пришли к правильному намерению. Но что же делать, если человек сильный, и он привык к тяжелой работе, и если есть еще что-то делать, там, в распространении, на уроке, ну, хорошо, делает, но особо не думаем о намерении, потому что привыкли к тяжелой работе, и нам уже не так трудно. Что делать в таком состоянии? Прежде всего, нет никаких проблем в таком состоянии. Все-таки есть жизнь в этом мире, есть семья, есть учеба, есть дети, есть рамки, нужно спать. Короче, у человека нет много времени, даже если бы он захотел что-то делать, так как он думает слишком много. Есть рамки, которые определил Творец, высшее тело определил рамки. И эти часы, которые остались у человека, он решает, что с ними делать. Часть из этого он должен вложить в учебу, часть этого он должен вложить в распространение. Если у него есть способности, он может переводить или что-то писать, или что-то там снимать. Да, то он делает это, и ты спрашиваешь, что? Если у меня есть намерение делать действие или нет, да, конечно, делать действие. Намерение придет. Намерение — это то, что нужно обрести, это уже вознаграждение, быть в намерении ради отдачи, быть лишма — это вознаграждение. Поэтому ты находишься в этом мире, как маленький ребенок. Да? Скоро у тебя будут дети, они спросят: «Папа, сколько мне нужно сделать движений, чтобы вырасти?» Да? Кто-то может посчитать, сколько нужно сделать движения, и какие движения должен сделать ребенок. Кто-то это знает. Природа его развивает, он делает тысячи движений, бегает из угла в угол. И иногда и не он знает, не знает, и родители не знают. И делают глупости. Ну что делают дети, да? Делают дети, делают глупости. Но так они развиваются. И то же самое с нами. Мы понимаем, что мы делаем. Есть каббалисты, направляют нас, но кто знает, что такое ради отдачи? Да, нам сказали, есть Творец, стоит и достичь его, это же хорошо, и так далее. Мы идем. Мы не знаем точно, что это. Я помню, Рав как-то рассказывал, что мы не понимаем, насколько то, что мы думаем о Творце, об отдаче, насколько это обратно, когда это раскрывается, насколько это противоположно, чем то, что мы думали. Это даже не черное-белое, да, но это понятно, если это черное, то очевидно, духовное ли творец-то белое. Нет. Он говорит, это даже невозможно объяснить, потому что все, что мы можем представить, это только в нашем мире. Даже животный уровень. Жук может представить, как ты живешь. Ты говоришь, я сейчас там в Южной Франции, наверное, вы сейчас вино хорошее пьете. Жук может представить такое состояние, что ты на юге Франции, и ты там с товарищем сидишь и пьешь вино. А ты и жук, вы находитесь в одном мире, на одной ступени. А там 125 ступеней, и каждая ступень — это совершенно обратная. То есть поэтому написано, что человеческий разум, он не способен понять Творца, духовное. Сегодня Рав говорил об этом на уроке. Есть всякие такие умники, которые могут там сказать, я сделал такие действия, поэтому Творец так вот отреагировал, как будто бы он понимает всю эту систему. Короче говоря, не нужно делать всяких расчетов, а нужно продолжать терпеливо и быть в связи с этими текстами. Есть люди, которые прошли этот путь, и стоит. Кроме того, еще говорят, что если ты можешь убежать, убеги. Если ты можешь найти в жизни что-то более интересное, пожалуйста, конечно. Рав не раз говорил, если бы я мог убежать, я бы убежал, и Равашкам так говорю. Если ты думаешь, что есть еще что-то более интересное, чем это, то, конечно же, стоит попробовать.
0: Да. Нас спрашивает Жужу из Венгрии. Если я правильно понял на последнем уроке, мы должны бояться объединения, чтобы это объединение не препятствовало нам. Должна ли я опасаться, что я буду силой, которая мешает объединению со своими товарищами? И может ли этот страх помочь сделать наше объединение самым важным в мире? Прежде всего, мы все время мешаем Творцу. Мы действительно мешаем Творцу, мы противоположны Творцу. Творец хочет отдавать, он хочет объединить нас, он хочет, чтобы нам было хорошо, а мы с противоположным желанием. Разумеется, он нас такими сотворил, но нечего делать. Мы являемся препятствием, помехой Творцу, и мы должны это исправить. Так да, разумеется, мы мешаем объединению. И то, что мы чувствуем, что мы мешаем объединению, это хорошая вещь, потому что это заставит нас искать способ это изменить. Или попросить Творца о помощи, или попросить товарища о помощи, или понять, что мы не в состоянии в одиночку, и что мы нуждаемся в помощи. Вот это согласие попросить о помощи Творца — это уже важная вещь. В первую очередь у Творца, а второе — попросить о помощи. Это очень важная вещь, очень важное развлечение, что человек понимает, насколько он ограничен, насколько его природа, она очень, очень односторонняя. Но в нем есть точка человека. И это точка человека, точка Адама, это то, что мы хотим развивать. И ее мы хотим усилить. Так с одной стороны, вроде бы мы мешаем продвижению, а с другой стороны, относительно этой помехи, мы можем выстроить точку Адама, точку человека. Это называется помощь противоположности. Нас спрашивает Ольга из Италии. Что за механизм интеракции с общим эго, в котором мы берем общее эго как материал, но все-таки сохраняем нашу независимость и нашу субъективность? То есть как бы включиться правильно в общую массу, но в то же время сохранять наш духовный путь, чтобы он не понес ущерба.
1: Ну, мы всегда находимся в связи, если ты подразумеваешь общий эгоизм всего человечества, всего творения, не только человечества, даже не живой, растительный, животный уровень. Мы находимся в этом, что мы не из того же материала, просто нам подняли немного уровень чувствительности, дали нам еще дополнительные мысли, что есть тот, кто создал эту материю. Есть возможность прийти к тому, чтобы познать того, кто создал эту материю, кто создал создал нас, а не только оставаться внутри этой материи. Вот и все. Но мы все время находимся в связи со всеми. Посмотри, как весь мир связан. Мы сидим сейчас здесь, и я уверен, что этот стол сделали в Китае, а этот компьютер в Америке или в Тайване. Есть элемент со всего мира. Мы используем это, я уже связан со всем миром. Я уже не говорю о мыслях. Мы связаны мыслями, желаниями. Ты слушаешь желания, ты включаешься во весь этот мир. И каббалисты, согласно примеру, который Раф объяснял, Стурабаш слушал новости, не комментарии, а новости, то, что происходит в мире. И это тоже важно, через новости мы тоже как-то включаемся. Кроме того, то, что мы сказали, мы относимся к той же системе. И это не даже выше времени. Сегодня уже ученые знают, в тебе есть атомы еще с большого взрыва, и там от динозавров, я уже не говорю про гены, человек тащится наследие тысяч поколений до него. То есть мы связаны.

0: такое добавочная мудрость? Так в этом и все дело. Обрету добавочную мудрость, это значит, изменят намерение. То есть мы говорим здесь, мужчины, женщины и так далее, мы говорим о тем самым желании брать и получение внутри себя. Вначале им дают работать в виде эгоистическом. До каких пор? Пока они не возрастут достаточно и не обретут намерение ради отдачи. И тогда они смогут развиваться в соответствии с тем, что Творец хочет, как они должны развиваться. И это означает добавочная мудрость. И нас спрашивает наш товарищ Крис из Соединенного Королевства. Он говорит, что Рав говорит о качестве и количестве в работе. Как можно определить, что мы проделали качественную работу, а не только увеличили количество?
1: Как ты хочешь измерить качество усилия?
0: А не только количественное.
1: Да, количество мы можем проверить, но качество, я думаю, что это согласно уровню боли. Насколько тебе больно от того, что ты не достиг еще цели? Проверь. Я не знаю, сколько ты вложил времени, там, 3, 4, 10 лет, 20, 30. Насколько тебе больно от того, что ты еще не пришел? Это называется качественное усилие. И что ты готов сделать для этого, чтобы улучшить свою ситуацию? Потому что если не больно, то, значит, очевидно, ты не дал достаточно усилия. Обрати внимание, когда человек работает, я помню, я пошел работать. Да, если ты пошел работать, поработал месяц, а хозяин тебе не заплатил, больно? Больно. Ну, зависит от того, сколько у тебя есть денег, если у тебя миллион дома, то хорошо, а если ты пошел работать, от этого зависит твоя семья, и тебе не заплатили, что будешь делать? Ты не потребуешь от хозяина, если ты работал два месяца или год, а он не заплатил тебе за год, ты понимаешь, какая это боль? Год ты работал на тяжелой работе, и тебе не заплатили. То же самое здесь. Вопрос, как мы, почему мы не требуем от Творца? Это тоже вопрос. Я помню, я много раз спрашивал Рава, как такое может быть? Где это ускользает, что я каждый день, я прихожу на урок, и проходят годы, а я не достиг цели. Почему нет требования? Почему нет претензий к Творцу? Если бы я вот так вот относился, если хозяин бы мне не заплатил три года, я бы поймал его, не знаю, что бы с ним сделать. Почему здесь мы не требуем? Поэтому поймете, что качественное усилие — это то, сколько человек требует от Творца. Поэтому и говорят, почему ты не просил? Почему нет просьбы?
0: Да, еще можно добавить к этому работу в десятке. Насколько я понимаю, что духовное продвижение единственное, и насколько это насколько я продвигаюсь с товарищами в десятке. Я могу обрести знания, я могу быть умным, я могу делать очень много действий в распространении, но насколько я требую объединения с моими товарищами в десятке, насколько я понимаю, что только в этом духовное продвижение, только от этого оно зависит, там находится вся связь с духовным. Но, друзья, мы сейчас входим в особый период. В ближайшую пятницу уже начинается период, который в Израиле называется периодом праздников. А с духовной точки зрения это очень важный период. Рош ха-Шана, потом Йом-Кипур, потом Суккот — это праздники. Но, собственно, это знаки в пути. Мы говорили об этом в воскресенье на последнем уроке. Это знаки в пути нашего духовного продвижения. Поэтому стоит следовать нашему расписанию, оно немножечко изменится. Утренние уроки будут чуть более позднее время. Вместо 2:40 они будут в 5:30, но это все будет опубликовано на сайте. Все расписание там есть. Заходите, посмотрите все изменения. Кроме этого, есть очень много трапез, поэтому стоит, как мы говорили, включиться в это. Я прихожу, я участвую, и так я включаюсь, и постепенно это усиливает мое окружение. Даже если в то время, где, в том месте, где я живу, рутина продолжается той же самой, то есть там обычная рабочая неделя, нет отпусков, но я могу подключиться с помощью

наушников или в каком-то перерыве, и так впитать из группы общих хисарон. Период праздников — это особый конгресс, и он прямо переводит нас к региональному конгрессу, и там мы встретимся физически, каждый со своими товарищами в своем регионе. Поэтому нам предстоит особое время, и давайте используем его. Используем его, чтобы притянуть свет, возвращающий источник. Поэтому спасибо за то, что вы были такими активными, задавали вопросы, участвовали, и завершим песней.

0: Строим духовное общество.
1: Здравствуйте.
0: На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 30 октября 2002 года. Урок основан на статье «Что означает, каждый день будут они для тебя как новое». Статья находится на 959 странице, первом томе Рабаша. Прочитаем вместе эту статью. В нашем распоряжении 30 минут. Что означает, каждый день будут они для тебя как новые в работе? По поводу стиха «В этот день Творец Всесильный Твой повелевает тебе исполнять законы эти, предписания, и соблюдай, исполняй их всем сердцем твоим и душой твоей». Объяснили наши мудрецы, и каждый день будут они для тебя как новые, как будто ты получил их сегодня с горы Синая. Как будто именно сегодня тебе было заповедано исполнять их. И следует понять, что добавляет нам это, как будто сегодня тебе было заповедано. И почему недостаточно в простоте, как было на горе Синай, когда они получили Тору? А мы должны принять на себя, как будто сегодня тебе было заповедано, как это сказано, что это добавляет нам в работе. Вот во вратах намерений Ари говорит следующим образом по поводу чтения Шма и молитвы, когда молятся каждый день все три раза, вечером, утром и днем, в будни, в субботу и в праздники. Знай, что есть разница и большое отличие между молитвами в будни и молитвой в субботу, и в новомесячье, и молитвой в праздник, и в полупраздничные дни. И мало того, даже в сам праздник молитва праздника Песах не равноценна молитве в праздник Шивот. И мало того, и сами будни есть большая разница между молитвой одного дня и молитвой следующего дня. И нет никакой молитвы со дня сотворения мира и до конца мира, которая была бы подобна другой. И один человек не похож на другого, и исправит один то, чего не исправит другой, и согласно тому, что цель заповеди молитвы — это произвести выяснение семи царей дома, мелахим, которые умерли, и каждый день, и в каждой молитве выясняются и происходит выяснение новых искр.
2: И для того, чтобы понять, что такое разбиение, которое произошло с семью царями Эдома, которому мы должны выяснить посредством Торы, заповедей и молитвы, мы должны помнить две вещи, которые нам известны. Первая — цель творения. Вторая — исправление творения. И цель творения — насладить свои создания, то есть чтобы творения получили благо и наслаждение. А исправление творения стоит в том, что в тот момент, когда они получат эти блага и наслаждения, они не ощущали бы стыда из-за различия по форме, которое есть между получающим и дающим. И совет тут, чтоб произошло исправление. И когда человек получает ради себя, свет уже не светит. Поэтому, когда человек погружен в келим получения ради себя, над ним пребывает свойство скрытия и сокрытия, и он не способен почувствовать важность святости, поскольку святость пребывает именно в том месте, где он хочет доставить наслаждение своему Создателю. Однако до этого, то есть все то время, пока он еще не удостоился отдающих келим, а только в этих келим пребывает высший свет, человек обязан принимать все в вере, то есть верить в Творца, что Он управляет миром, свойством добрый и творящий добро. И верить в величие Творца, что Он велик и правит всем. И верить, что это большая честь служить великому царю. И сказать, что Он удостоился многого этим, не означает, что он должен сказать это устами, а человек должен почувствовать большое наслаждение от того, что он служит великому царю. Другими словами, когда человек может сказать, что он служит великому царю, когда у него есть большое наслаждение. А если пока еще он не чувствует наслаждения от того, что он служит царю, это является признаком того, что он еще не находится на ступени, чтобы он верил, что служит великому царю.
0: И мы должны верить тому, что написано: «Царство его, Малхут, правит всем». И сказал мой отец и учитель, что нет никакой другой силы в мире, а только он, Творец, сам делает и будет делать все действия. А святость оживляет клипот. И у клипот нет никакой жизненной силы, кроме той, которую дает им святость. И потому сказано: «И ты оживляешь всех». А объяснение слов «Малхут его правит всем» состоит в том, что Малхут мира Ацилут дает им жизнь. А иначе они не могли бы существовать. И отсюда получается, что то, что мы учим, что Творец создал желание получать, чтобы оно получило наслаждение, и оно обязано получить благо и наслаждение, а иначе у него нет права существования в мире. Другими словами, несмотря на то, что произошло сокращение и скрытие, на желание получать ради себя, и благо и наслаждение не доходят до него, однако для того, чтобы это желание существовало, ведь если оно отменится, нечего будет исправлять. Поэтому для того, чтобы оно существовало, оно получает минимальную жизненную силу, чтобы оно не отменилось. И эта жизненная сила, которую они получают, приходя от силы разбиения, поскольку святые искры упали в клипо, для того, чтобы они получали жизненную силу и не отменились. И сказанного получается, что без наслаждения жить невозможно. А все то время, пока человек еще не принял на себя время высшее Малхут, бремя высшее Малхут, этот человек получает жизненную силу только от Творца. Но у человека нет веры в Творца, чтобы он мог сказать, что Творец дает ему жизнь. Поэтому человек говорит, что у него есть жизнь от природы. А мы должны сказать, что истина состоит в том, что Творец скрывает себя в этих облачениях по отношению к нерелигиозным людям, но они не верят в это. То есть то, что Творец скрывает себя по отношению к этому человеку так, чтобы этот человек не мог верить, что Творец является дающим. А Творец скрыл себя в облачении разделения. Поэтому наслаждение Творца приходит к человеку, облаченным в облачение, и в эти облачения облачено наслаждение.
2: И это подобно тому, что мы видим, что есть еда человека, и он сидит и ест трапезу, состоящую из мяса, рыбы и тому подобного. и этим человек наслаждается. А то, что остается в виде отбросов от еды, он бросает в мусорный ящик для кошек, чтобы они ели эти отбросы. И нет сомнения, что кошки наслаждаются этими отбросами. И мы видим, что у них есть полное удовлетворение от той еды, которую они находят в мусоре. Поэтому мы видим, что собаки, и петухи и тому подобное, все они наслаждаются едой. Но существует разница, что наслаждение человека происходит не от отбросов, тогда как им действительно достаточно еды из отбросов. То же самое и в работе Творца. Существуют люди, которые наслаждаются тем, что наслаждаются отбросами, то есть клипот, который святость дает им как тонкую свечку. И от этого есть у них полное удовлетворение. А есть люди, в наслаждении которых, которые они получают, как все общество, находящееся в виде отходов святости. Однако эта еда не удовлетворяет их из-за того, что у них есть внутреннее освобождение, внутреннее побуждение. То есть они чувствуют, что не стоило рождаться и получать наслаждение от отбросов. То есть они чувствуют, что не может быть так, чтобы та же еда, которая дается животным, то есть зверям, птицам и тому подобное, чтобы это была еда для людей, у которых есть уровень говорящего, чтобы он был похож на животных. То есть то, от чего получают питание животное, то, чем питается животное, чтобы этим выпитался и человек. И это ощущение не дает им покоя. И они начинают искать другое место пропитания, чтобы они могли сказать, что для этого стоило рождаться и наслаждаться жизнью. И это приводит их к тому, чтобы они начали искать духовное. И это приводит их к тому, что они принимают на себя бремя высшей Малхут и бремя Торы и заповедей. И здесь тоже, то есть после того, как они приняли на себя бремя Торы и заповедей, есть среди них такие, которые получают удовлетворение в виде лолишма. Как говорит Рамбам, что вначале их обучают заниматься Торой и заповедями для получения вознаграждения. И так и должно быть, чтобы они не меняли порядок своей работы, а пока не умножится знание их и не преисполнятся они большей мудростью, им приоткрывают эту тайну постепенно.
0: И возникает вопрос, откуда мы знаем, что не пребывает в свойстве, пока не умножится их знания? А те, как сказано выше, что он получает внутреннее пробуждение и чувствует, что невозможно сказать, что это то, о чем сказано, ибо в том ваша мудрость, хохма, и проницательность бина в глазах народов. И тогда мы видим, что у него уже приумножилось знание, у него это уже, как сказал Рамбам, пока не умножится знание их и не преисполнится они большей мудростью. Тогда им приоткрывают тайну, это очень постепенно.
1: «Аз мегалим ло разе». Хайну.
0: И не преисполнится они большей мудрости, то есть он становится умным, то есть начинает чувствовать, что есть также и внутренняя часть Торы и заповедей. И тогда приоткрывает им эту тайну, то есть что нужно работать также и над намерением, что означает, что человек должен стараться, чтобы все его действия были ради отдачи. И тогда человек приходит к слиянию с Творцом, и тогда человеку достаивается благо и наслаждение заключенного в целетворение. Тогда человек питается едой, которая подходит для пищи человека, а не относится к свойству отбросов, которые святость бросает клипот, чтобы им было чего питаться. Но это только лишь тонкое свечение для их существования, то есть чтобы они не отменились в мире. Потому что если желание получить отменится в мире, то нечего будет исправлять. И как мы учим, что главное творение — это желание получать, и в этом состоит весь материал творения. Однако, как сказано выше, существует понятие исправления творения. Другими словами, творение называется желанием получать. Это свойство было создано силой цели творения. То есть желание насладить свои создания создало, как сущее из ничего, желание получать.
2: А исправление творения состоит в том, что на него ставят намерение ради отдачи. И тогда человек становится способным получить благо и наслаждение. И тогда, благодаря тому, что мы удостаиваемся слияния, то есть подобия по форме, тогда мы приходим к ступени, ибо в том ваша мудрость и хухма, и проницательность, бина в глазах народов. То есть только когда мы выходим из-под власти народов, что называется власть многих, и приходим к власти единого, когда у человека нет ничего, кроме власти Творца, тогда мы удостаиваемся света хохмы и бины. Однако, хотя человек уже получил внутреннее побуждение, то есть он хочет работать ради отдачи, а не просто в виде действия ради получения вознаграждения, и разум обязывает думать, что человек должен идти вперед и каждый день быть сильнее, чем вчера. И, по сути дела, здесь начинается новый порядок, который прямо противоположен разуму. То есть здесь начинается порядок подъемов и падений. И иногда человек говорит, что прошлые дни были лучше, чем эти. И, может быть, за один день несколько подъемов и падений, или за одну неделю несколько подъемов и падений, вплоть до того, что часто человек приходит в отчаяние и говорит, что он не видит, чтобы когда-нибудь возникла такая реальность, чтобы он смог выйти из-под власти зла. И он обязан подчиняться желанию получать. И поскольку главная работа в Торе и заповедях уже дошла до осознания, что это не настолько важно, потому что основная важность исполнения Торы и заповедей должна быть ради небес. То есть от того, что он приходит к осознанию, что главное — работать ради небес, это знание привело его к тому, чтобы он получил свойство ущербности, то есть неважности работать в свойстве действия без намерения.
0: И хотя он знает из того, что сказали наши мудрецы, что всегда обязан человек учиться в лолишма, потому что зло лишма приходит к лишма, тогда злое начало в человеке дает ему понять, что это верно, что это важно, потому что зло лишма приходит к лишма, тогда как ты, говорит ему зло в человеке, разве ты не видишь, что ты не способен прийти к лишма? И это ты видишь сам. Другими словами, до этого зло в нем давало ему понять, что он должен отчаяться от того, чтобы прийти к уровню, когда он сможет работать ради Творца. А после того, как оно дало ему мысли об отчаянии, оно говорит ему сейчас, когда ты уже пришел к знанию, что главное — это ради небес. Разумеется, ты понимаешь, что в работе не ради небес нет никакой ценности. Поэтому оно дает ему понять, что не нужно прилагать такие уж большие силы, чтобы исполнять все эти действия. И ты уже знаешь сам, что лолишма, оно не настолько важно, поэтому ты можешь дать себе поблажку, Торе молитве и так далее. Получается, что во время падения человек скатывается, идет согласно тому, что дает ему понять его разум. И человек, когда он находится в состоянии падения, со всей его низостью он еще и гордится и говорит: «Эти люди, которых я вижу, что они, да, соблюдают Тору и заповеди со всей точностью. Несмотря на это, я вижу, что они не делают это ради небес, а я не могу быть такими, как они».
2: И это он объясняет объяснением гордости. Это он оправдывает объяснением гордости. То есть они еще не пришли к такому важному знанию, что главное — это делать все ради Творца. Тогда как я нахожусь на более высокой ступени, чем они, и я уже знаю, что главное — это ради небес. Поэтому я не вижу в том, то есть... в практическом, в только лишь практическом, без намерения ради небес, такую большую пользу, чтобы стоило прилагать силы и исполнять это со всеми деталями. Это называется «прегрешение влечет прегрешение». То есть грех отчаяния ведет его к тому, чтобы он принижал работу в Лолишма. А после того, как он принизил работу в Лолишма, это ведет его к тому, что он приходит к уровню гордыни, гордости. То есть он считает себя избранным из народа. То есть он понимает больше, чем остальные люди, которые не понимают истины так, как понимает ее он. Если человек в любом случае не убегает с поля боя, то есть он не раскрывает своих грехов публично, проходит некоторое время, пока над ним не сжалятся свыше, и ему не дают еще какой-то пробуждение, и он снова получает подъем. И тогда снова к нему приходит зло, чтобы спорить с ним. И снова повторяется тот же порядок. И совет тут — не убегать от действий, к которым он привык, а наоборот, еще больше умножать действия. Это он может делать только выше знания. И человек обязан верить, что в этой работе, которую он совершает во время падения, и он добавляет внешние действия к основе выше знания, этим он делает большие шаги, чтобы прийти к цели, которая называется слиянием с Творцом. И об этом моменте сказал мой отец и учитель, что это то, о чем сказано: прямы пути Творца, праведники пройдут по ним, а грешники споткнутся на них.
0: И в этом состоянии падения, если он может добавить действия на основе вышезнания, поскольку его знание показывает ему, как сказано выше, порядок, что прегрешение влечет прегрешение, а он укрепляется выше разума, тогда он приближает время своей работы и может прийти к цели в самое ближайшее время. Поэтому человек обязан во время подъема привести в порядок действия и намерения. Другими словами, когда он чувствует, что главное — это намерение, он должен думать, что и действие — это вещь тоже очень важная, поскольку человек исполняет заповедь царя. И у нас нет постижения, насколько важно действие перед Творцом, как сказал мой отец и учитель, что насколько мы можем оценивать важность состояния лишма, еще гораздо важнее перед Творцом состояние лолишма, а важность лишма мы оценить не в состоянии, поэтому во время подъема человек должен помнить, что не следует пренебрегать действиями, которые он совершает. Однако, вместе с этим, человек должен стараться делать все свои действия, чтобы они были все ради небес. И существует правило, что все, к чему человек привык, уже становится у него как традиция. То есть он не должен знать, для чего предназначено это действие. Это называется «затверженная заповедь людей». Это означает, что он привык к нему.
2: А поскольку Тора и заповеди были даны, чтобы очистить ими творение, получается, что он должен строить намерение во время исполнения заповедей, чтобы это действие привело его к состоянию слияния с Творцом. Получается, что человек должен знать, чего он желает от этого действия. Поэтому, если человек совершает это действие в силу привычки, ему не нужна никакая оплата. Получается, что с одной стороны, исполнение Торы и заповедей в силу привычки есть тоже высокая вещь, как известно из слов мудрецов. Добрую мысль Творец присоединяет к действию. То есть, когда человек удостаивается доброй мысли, то есть уже удостоился того, что он может направить все свои действия ради отдачи, тогда все действия, которые он производил, которые еще не были с намерением ради небес, Творец присоединяет ко всем действиям, которые были до этого, намерения, и все они входят в святость. Получается, что чем больше у него добрых дел, потом над ними пребывает мысль ради небес. И сказанного поймем, почему сказали наши мудрецы, «И каждый день будут они для тебя как новые, как будто ты получил их сегодня на горе Синай, как будто именно сегодня тебе было заповедано исполнять их». И тут есть два понимания. Первое, как тогда у них была подготовка к получению Торы, так же каждый день человеку нужна подготовка к получению Торы и заповедей. И благодаря этой подготовке можно прийти к их постижению. Тогда как, когда человек делает это без подготовки, а в силу привычки, посредством этого человек не удостаивается цели творения, хотя и это тоже великая вещь. Однако вместо того, чтобы он мог войти благодаря этому на уровень «знай Творца Отца Своего», что, несомненно, ведет прямо к цели, и потому сказали мудрецы, «Пусть будут в глазах твоих как новые», а благодаря этому он удостоится слияния с Творцом.
0: Второе, что если они не будут в его глазах как новые, а это будет у него как затверженная заповедь людей, то есть в силу привычки он уже не может исполнять Тору и заповеди в свойстве высшего знания. Так как благодаря тому, что он работает выше знания, он становится потом способным удостоиться знания святости. Получается, что когда он работает в силу привычки, то есть когда он чувствует, что должен исполнять Тору и заповеди как традицию, и так принято организовать и выстроить свой распорядок дня, получается, что у него нет возможности продвигаться. И поэтому сказали мудрецы, каждый день будет как, будут тебя как новые, ибо благодаря этому человек приходит к тому, что он удостоится целетворения, состоящей в том, чтобы творения удостоились получить благо и наслаждение. И согласно тому, что сказано в книге Шар Каванот, «Врата намерений», каждый день пусть будут в глазах твоих как новые, означает, ибо такова истина, то есть каждый человек, то есть каждый день человек исправляет новые свойства из тех, что упали при разбиении келим, как выясняется там в книге. Получается, что человек не повторяет то, что он получил Тору на горе Синай. Те же самые вещи не повторяются. А благодаря Торе, которую он получил на горе Синай, благодаря этой Торе он обязан исправлять каждый день новые свойства. Получается, что он находится в состоянии, как будто сегодня тебе было заповедано. То есть каждый день есть что исправлять с помощью Торы другие свойства. И отсюда следует, что человек должен есть каждый день. И недостаточно ему того, что он поел один раз в год, чтобы, по крайней мере, ему хватило этого на год. А согласно словам великого Ари, во время каждой трапезы выясняется новое свойство от разбиения, хотя это не каждый чувствует. Однако это дано всему Израилю в целом, а все частности, существующие в общности, должны прийти к этому уровню, как сказано, «Ибо все познают меня от мала и до велика».
3: קודם כל, אווירה ממש מיוחדת, כל החברים שככה מגיעים
2: מהשיעור. Тут такая особая атмосфера, все товарищи мирового кли здесь вместе, и чувствуется конгресс в воздухе.
4: Ну, потевкон...
1: נעבור לשיעור.
0: Перейдем к уроку.
2: Мы прослушали волнующую статью из третьего тома Шлавей Асулам.
5: Сефер Дварим, Парашат Китаво.
2: Книга Дварим, глава Китаво. Что означает, каждый день будут они для тебя как новые в работе? Что значит, каждый день будут как новые? Желание получать не ново. В одной и той же форме оно существует от начала творения и навечно. А будут в твоих глазах как новые, означает, что обновление относится только к намерению ради отдачи. В намерении человек всегда находится то на подъеме, то на спуске и постоянно ведет выяснение, и именно по намерению мы оцениваем человека. Вначале человек находится в состоянии, что он вообще без намерения. И это значит, что он привык производить действия, которые, которым приучили его в воспитании. Это может быть религиозное воспитание или светское. И это называется исполнением, действием, приученным, то есть как его обучили, так он и исполняет. И, разумеется, тут нет никакого намерения, а просто привычка становится второй натурой. Так происходит с теми, кто получил религиозное воспитание, и с теми, кто получил светское воспитание. Все эти вещи по отношению к намерению не считаются ничем, потому что тут человека нет. Можно взять любого, воспитать его как угодно, и таким он и останется, он примет заданную ему форму. Тут все еще нет человека. Человек — это тот, кто своим свободным выбором формирует в себе образ Адама, от слова «доме», подобного Творцу. И в этом процессе есть понятие намерения «лолишма», а затем «лишма». В «лолишма» входят все усилия его с того мгновения, когда он начинает работать над точкой в сердце и получает какое-то пробуждение к сближению с Творцом. И хотя это может занять много лет, 10 или 15, в зависимости от количества и, главное, от качества усилий, Но пусть даже он работал столько много лет, он находился в подъемах и падениях, отдалялся, сближался, проходил всякие состояния. Затем, когда он удостаивается намерения ради отдачи, правильного намерения, то все его усилия, может быть, в нескольких кругооборотах, может быть, он не успел за один кругооборот все закончить, все это входит в намерение ради отдачи, которую он обрел. И все они навечно входят в его работу. А все остальные вещи, которые человек получил благодаря воспитанию, они не относятся к ступени человека, и они равны нулю. И так он идет и добавляет, каждый раз добавляет подъемы и падения по отношению к намерению. Наша проблема, что мы думаем, мы измеряем наше состояние, считаем их хорошими или плохими, подъемами или падениями, по отношению к нашему состоянию, нашему настроению, нашему физическому состоянию. Насколько мы бодры в работе. Но это вообще не относится к истинному состоянию. Намерение ради отдачи или ради получения, его острота, его прояснение, осознание заключенного в нем зла, способности совершать добро или нет, это все измеряется не по нашим ощущениям, а по самому намерению, насколько мы находимся в глубине выяснения намерения. Поэтому мы можем измерить только наше продвижение. Может быть, человек находится полностью в намерении ради получения, и в нем нет ничего ради отдачи, он далек от Творца этим. Он действительно далек от Творца, но он близок к Творцу тем, что он продвигается в выяснении намерения и в процессе исправления. Поэтому наше ощущение ничего не определяет на лестнице ступеней, по которой мы идем и поднимаемся. Измерять нужно только выяснение в намерении. И эти выяснения, хорошие или плохие, неважно. Но чем они глубже, тем они более продвигают. Поэтому нужно стремиться только к обновлениям в намерении. То есть все время находиться в проверке, каково мое отношение к Творцу, как я к Нему отношусь. Так, все время проверять взаимную связь, систему отношений. И все время, насколько это возможно, углубляться в этом. Но ни в коем случае не начинать строить какие-то воображаемые отношения, когда человеку кажется, что вот он так делает, и так он поступает с ним, вот так Творец с ним поступает в ответ. Не дай Бог. Речь идет не о том, что я что-то делаю ему, а он делает мне в действии, а о моем намерении. Что я по отношению к нему думаю о нем, как я отношусь к нему. То есть вся наша проблема в том, что мы от намерения опускаемся к действию. И тогда возникает путаница. Я поступил так, а Творец поэтому поступает со мной так. О том, что я сделал, вообще мы не говорим, вообще не понимаем, что значит «я сделал». Я в последнее время слышу много подобных рассуждений, когда люди строят расчеты. Вот и Творец поступает с нами так, потому что мы сделали то-то или иное. То есть мы все как будто бы пророками стали. Мы не знаем той части творения, где созревают все действия, которые потом нисходят к нам. Но вдруг мы начинаем рассуждать, что мы как будто бы знаем всю систему мира Ацилут. Где там связываются наш ман и то, что мы получаем в ответ, как мат. А люди начинают выстраивать такую воображаемую систему отношений, в такое дикое воображение. Им кажется, что они уже могут точно установить, почему Творец сделает им так или иначе. Нет тут никакого понимания, мы этого не знаем, потому что души так связаны, так перемешаны друг с другом, и у каждого есть и особый процесс, который не связан с его текущим состоянием. И структура души у каждого такая, что неизвестно, какие события нужны, чтобы раскрыть и исправить каждый этап этой души. То есть, иными словами, о действиях мы вообще не можем судить. Это то, что от нас скрыто, и то, что находится в рожь до Ацилут. И пока мы туда не придем, мы не узнаем этого, пока не постигнем, пока у нас не будет ясного постижения, явного постижения. То, что нам остается, это только выяснение намерения. И выяснение намерения мы должны все время заниматься постоянно, чтобы...

0: Эти намерения действительно каждый раз были как новые.
1: Влияет ли это на привычки в материальном мире?
0: Влияет на что?
1: Ну, на привычки наши в материальном мире.
0: На келим в материальном мире?
1: На привычки.
0: На привычки? На привычки в материальном мире. Привычек в материальном мире должно быть как можно меньше. Привычка должна быть только для соблюдения учебного распорядка. Ну или, скажем, наоборот. Привычка хороша там, где ты животное, и ты устанавливаешь для себя правильные границы, правильные рамки, чтобы продвигаться. Встать утром, учиться, пойти на работу, вернуться с работы, продолжить учебу или сделать что-то в распространении, вернуться домой, пойти спать и снова повторять все это. Такова жизнь. Установил распорядок, и все. Это привычка. Она действительно становится второй натурой. Человек начинает к этому привыкать. Но и эта привычка, если ты не работаешь тут в намерении, то ты превращаешься в неживое. Только намерение у нас всегда может быть добавкой. Во всех действиях, во всем, что относится к этому миру, действует правило «не прибавляй и не убавляй», а добавление только в экране.
1: Все, в чем нет намерения, является привычкой.
0: Обо всем, в чем нет намерения, не нужно заботиться. И о действиях, которые под намерением, тоже не нужно заботиться, потому что намерение уже вызовет человека, обяжет человека совершить действие. А в духовном само намерение и является действием.
1: Непонятно, что значит добавлять в намерение.
0: Поэтому во всех книгах и всем, что ты слышишь, что рассказывают о каббалистах, всегда так говорят, что всегда так изображают, как будто бы они сидят в углу и ничего не делают, и работают только в намерении. Понимаешь, сидит где-то там в углу, ниоткуда, никуда не выходит. Это такой образ простого народа в отношении каббалиста, потому что действительно вся работа, она внутренняя. Но и во внутренней работе есть и действия, и намерения.
1: Непонятно, что значит добавлять в намерение.
0: Добавлять в намерение означает, что ты проверяешь себя. И каждый раз обнаруживаешь, насколько ты не собираешься действовать ради отдачи. То есть ты не думаешь о Творце, а думаешь о себе. Здесь и находится твоя внутренняя работа. После выяснения приходит осознание зла, затем просишь исправления, и после этого совершаешь действия, чтобы все больше и больше и больше мыслей были ради отдачи. Это значит, когда у тебя действительно появится намерение ради отдачи, ты сможешь, значит, работать с желаниями. И это уже будет называться зивугдака.
1: Да, но у меня нет такой кнопки, которую бы я нажал, и весь этот процесс запустился. Должны быть какие-то этапы, чтобы были условия для развития всех этих стадий, которые вы описали. Как я проверяю? Как я могу увидеть, что действую не ради отдачи, а ради себя? Как я проверил это? И что дальше? Осознание зла ведь не приходит от такой рассудочной проверки.
0: Практическое осознание зла, то есть осознание намерения ради получения или ради отдачи, приходит главным образом в результате усилий в окружении, учебе, распространении. Чем больше человек вкладывает во все это и одновременно хочет видеть свои намерения, тем яснее, благодаря усилиям в учебе, распространении, группе, среди товарищей, он начинает видеть намерения. Если человек все это не вкладывает, то у него не будет осознания намерения.
2: Есть лану мишвирата килим
0: в разбиении килим
2: У
0: нас есть части экранов, которые
2: разбились.
0: Нам нужно их
2: почувствовать.
0: Почувствовать их как? Когда-то был экран, относительно которого был свет. И экран и свет были равны. Теперь экран и свет противоположны. Я должен прочувствовать эту, противоположность, и чтобы она подтолкнула меня к изменению разбитого экрана на исправленный. Как я могу это сделать? Я должен совершать действия, где эти действия с экранами, исправленными, как бы я делал. Это действие в учебе, в группе и распространении. Других действий у нас, которые были бы связаны с экраном, у нас нет. Я не говорю о том, что надо больше есть, больше пить, получать больше наслаждений. Об этом речи нет. До связи таких действий с экраном нужно еще очень много этапов. Это уже действие получения. А действия отдачи, которые будут связаны с экранами отдачи, это учеба, группа и распространение. Так если во время учебы, распространения и работы с группой я думаю, каково мое отношение к этому? Я думаю ли о себе, или о Творце, или о других товарищах? Тут в особенности я ясно вижу, насколько я не в этом. А во всех других действиях я сразу буду обманывать себя. Там я смогу оправдать себя. Но в таких действиях нет. Поэтому каббалисты нам советуют их производить. Иначе я бы сидел в углу, как какой-нибудь великий каббалист, нет, никуда бы не выходил и ничего бы не делал. Ну, хотя все они работали, но, допустим, сидел бы и совершал все эти ихудим, все эти объединения, о которых рассказывают применительно каббалистам. Ихудим, объединение, означает, что с помощью экрана человек соединяет себя с высшим светом. Вот что такое ихудим. Поэтому здесь, в этом мире, нам остается делать только эти действия. Я должен заботиться, чтобы каждый день у меня были такие действия. Учеба, распространение и группа. А внутри этих действий я подумаю о намерении, ради чего я все это делаю. Говоря так, что даже если благодаря этим действиям я хочу приблизиться к Творцу ради того, чтобы мне было хорошо, но все же я думаю о Творце и вижу, что почти не думаю о нем, это все-таки называется лолишма. И из этого я уже расту и приближаюсь к цели. А перед Максимом наибольшая лолишма состоит в том, что я на 99% думаю о себе и на 1% о Творце. Или наоборот, якобы на 99% думаю о Творце и 1% о себе. Но на деле я все равно не способен действовать, не извлекая личной выгоды. Есть осознание зла, просто только относительно чего я проверяю это зло? По какому признаку? И тогда из зло лишма приходит в лишма. Поэтому в действиях группы по распространению и в учебе я обязан постоянно проверять свое намерение, анализировать его. Проверять, таково оно или другое, и куда, и почему, к чему оно направлено. Но эта проверка не должна ослаблять мои действия. Ну, я проверил, да, так я не в этом. Ну, значит, я в лолишма, ну и что? Ну, прекрасно, у меня есть лолишма, тогда я все больше продвигаюсь в действии, в учебе, в группе, в распространении, и у меня возникают все новые и новые намерения. Я постоянно работаю над намерениями. Над этими действиями. Без этих действий я не могу держаться за них. Поэтому муж у меня сегодня спросил, что мы будем делать.

0: то у тела вопрос. Что это за работа у вас? Что с тобой? Иди отдохни, брось
1: это.
0: Поэтому рано или поздно мы обязаны выполнить эту работу. Да. Мы сейчас говорили, что не нужно представлять себе реакции человека на работу любви к Творцу, потому что это как бы воображаемое. Тогда что означает, что статья «нет никого, кроме него», которую человек должен взять в духовной жизни относительно Творца? Мы говорим так, что в лучшем случае мы возносим ман наверх, если речь идет о духовной работе. Про материальную работу также все наши желания поднимаются наверх. Я хочу сейчас пить. Желание ощущается наверху. У меня что-то болит. Желание, чтобы боль прошла, даже если я это не осознаю, поднимается наверх. Что значит «поднимается наверх»? Оно связано с Творцом, потому что от Него ко мне, в общем-то, приходит каждое желание, каждая причина боли, чего-то хорошего или плохого. Всего. Еще до того, как со мной что-то происходит, это посылается свыше. Поэтому и моя реакция автоматически ощущается у него. Ведь он сам вызвал эту реакцию и заранее знает, как я отреагирую. Как следствие моей реакции теперь пробуждается механизм, который снова воздействует на меня и вызывает во мне новую реакцию на предыдущую. И так далее. От него ко мне постоянно приходят разные такие как бы сигналы. Ну, как сказать, сигналы на иврите? Сигналы, да, от него. Я постоянно как-то на них реагирую, осознанно или неосознанно думая, что они от него, или я не думаю это, неважно. Я постоянно получаю от него какие-то воздействия, которые приходят ко мне и проходят через меня, и так я расту. Так я иду вперед. Одни вещи я ощущаю сильнее, другие слабее. Одни вещи я связываю с Творцом, потому что они приходят от Него, а других я не знаю, не думаю о них. Каким-то воздействием начинаю добавлять намерения и воспринимать их как исходящие от Него. Мне во благо. А другие я не могу оправдать и думаю, что он плохой. И так далее. Когда я думаю, что он плохой? Когда в ответ начинаю кричать, «Почему ты мне делаешь это?» Если я не согласен с происходящим, ведь праведник, он согласен, принимает все, что приходит к нему свыше. Он настолько исправлен, что он находится в подобии по форме с тем, что приходит от Творца, и всегда ощущает это как добро. Когда мы говорим, что нет никого, кроме Него, это означает, что сейчас все приходит ко мне от Него. И во мне есть реакции на это или нет, это совершенно не важно. Все происходит с нынешнего мгновения и до конца исправления. Вся эта система работает абсолютно автоматически. Это то, что мы говорим, что все эти вещи происходят, но и в действиях, в самих действиях ничего не меняется. Мир идет своим чередом, у тебя есть путь, и все действия от этого мгновения до конца исправления ты обязан пройти, потому что твои килим разбиты и должны постепенно исправляться, пока не будут полностью исправлены. От тебя зависит только то, какое намерение ты добавляешь к происходящему. Как ты относишься к тому, что проходишь? В этом наша работа. Чтобы быть праведником, оправдывать все действия, которые над тобой совершаются. А в той мере, в которой ты способен оправдать эти действия, то они проходят. Если задерживаешься, не можешь оправдать какие-то действия, ты остаешься в этом, пока постепенно не познаешь это глубже, со всеми причинами и следствиями. Оправдываешь? Тогда переходишь к следующему действию. Наша работа состоит лишь в том, чтобы

0: курить путь, но нет другого пути, который мы бы проходили вне зависимости от того, согласны мы или нет. Наше участие в пути состоит только в согласии, и это у нас называется действием, поэтому намерение называется самим действием. У тебя есть разбитые части, и каждую из них ты должен постепенно исправлять, от легкой к тяжелой. Что значит исправлять? Ощутить, что по намерению это противоположно Творцу, и облачить на эту вещь, намерение ради отдачи, желая, чтобы она уподобилась Творцу, этим ты ее исправляешь. Что в итоге ты делаешь? Меняешь только свое намерение, и больше ничего. Все действия, они свыше. Действительно, нет никого, кроме него. Он совершал, совершает и будет совершать все действия. Вот и все.
1: Где воображение?
0: Да, вот это вот дикое воображение, о котором я говорил, существует в этом мире, когда человек начинает связывать различные события, которые происходят с ним, он связывает причины и следствия того, что с ним происходит. Мы говорим, что все приходит свыше, и не нужно строить никаких расчетов. Почему это пришло ко мне, я не знаю. Раскрывается новая кли. В силу своего строения эта кли должна ощущаться во мне как какое-то действие, более или менее хорошее в моем восприятии. Я не знаю, почему так происходит. Таково строение души, и все. А после того, как я каким-то образом реагирую на это, и ко мне приходит новое действие, начинаю связывать события. А, это случилось сейчас, потому что прежде было так, или не... Или, там, я не знаю, 10 раз, 10 событий назад это произошло, поэтому так произошло. Откуда я беру эту связь? Узнать ее можно только, если я знаю все строение своей души, ее связь со всеми другими душами, ведь мы все составляем одно целое. Только тогда я смогу это узнать. Все такие вещи можно узнать лишь в конце исправления. А в этом мире есть всякие глупцы, которые начинают производить всевозможные расчеты. Поэтому мы ничего не знаем о духовном мире, и вдруг начинаем там связывать, устанавливать всякие связи в нем. Это просто такая несусветная глупость, причем человек даже не чувствует, насколько он глуп. И кроме этого, это вообще уводит его с пути исправления. Он начинает заниматься только вот этими связями и действиями, которые вообще не являются его делом. Человек как будто словно начинает строить систему мира целью, хотя и не знает, что это такое. Он строит систему связи, это произошло из-за того, это было потому, что из-за того, а это из-за другого. Так он полностью сходит с правильного пути, отрывается от духовного и вообще от всего, ведь духовное заключается в работе над намерением, над моим отношением к происходящему, даже когда я не знаю, что именно и почему происходит. Как утром я должен сказать, если я не себе, то тогда кто мне? Вечером должен сказать, нет никого кроме него. Так и работает над намерением, хотя мне кажется, что весь день я занимаюсь действиями. Да.
1: Непонятно. Если человек приходит к состоянию, когда он осуждает Творца, говорит «мне плохо», он послал мне это «мне плохо», и я с этим не согласен. Что же означают ваши слова, что человек должен пройти это состояние, как-то найти причину, чтобы оправдать Творца? Что значит найти причину? Ведь мы же не можем связывать.
0: Нет. Если получил что-то свыше, прежде всего, если я замечаю, что что-то ощущаю, я вдруг себя замечаю, что ощущаемое мной, я, несомненно, получил от Творца. Когда я осознаю, что получил это от Творца, я ощущаю полученное от Него как хорошее или как плохое. Если я ощущаю, что это хорошее или плохое, Вместе с этим я чувствую, что получил это от него или нет. Возможно, само явление ощущается как плохое, но когда я вспоминаю, что получил его, это от него, мое ощущение меняется к лучшему, потому что я начинаю видеть в нем цель, есть этому какое-то оправдание. Теперь. Вопрос заключается в том, что именно я этим говорю. Допустим, я говорю, Творец сейчас дает мне пощечину, а потом он мне заплатит за это. Оправдан ли такой подход, такое отношение к Творцу? Называется ли его управление добрым? Или я должен прийти к такому состоянию, когда я по-настоящему буду чувствовать его управление как доброе, то есть ощущать, что в его мире нет зла. Получается, что я должен прийти к состоянию, когда я никогда не буду ощущать зла. Если я ощущаю зло, то понимаю того или нет, осознаю или не осознаю, но я осуждаю Творца. Само плохое ощущение говорит о том, что тот, кто его дает мне его, он плохой. А теперь я должен произвести расчет. Я хочу чувствовать себя хорошо, чтобы мне было хорошо. Или от того, что я не называю его плохим, и так далее. Здесь есть выяснение, здесь сокращение, которое человек должен пройти. Что такое сокращение? Мне не важно, как я себя чувствую. Главное, чтобы мое отношение к нему, к Творцу, было хорошим. Затем уже начинается переворот. Сколько бы плохого со мной ни происходило, во всем этом я буду чувствовать себя хорошо. А иначе, как человек входит в состояние совершенства и вечности, в такой степени, что с Раби Акивы снимали кожу, а он произносил «Шма Исраэль» молитву. Простой человек думает, что же с ним такое сделали? Может быть, дали ему, я не знаю, какую-то анестезию, я не знаю. Как он мог произносить молитву «Шма Исраэль», то есть находиться на ступени слияния с Творцом, вечной любви во всем остальном, если чувствовал такую страшную боль? Но он достиг такой ступени, что кожа, последняя ступень Малхут, действительно отделилась от него, и он присоединил ее к Шма Исраэль, к намерению ради отдачи. Внутреннее у него, он достиг такой ступени, которая называется ступень Хохма, Гарда Хохма. Такое исправление он достиг.
1: Что происходит, если человеку плохо, но он понимает, что это приходит от Творца, и от этого становится ему еще хуже? Что делать в таком состоянии?
0: Посмотри, мы проходим разные ощущения с разными выяснениями. Главное — будь внимателен к своему отношению к Творцу в соответствии с тем, что ощущаешь, в зависимости от этого к нему относишься.
1: Нужно просто связывать это с Творцом, неважно, плохо мне или хорошо?
0: Это и есть твое действие. Это твое действие. Такое выяснение, определение состояния есть действие. Другого действия нет. Все остальные действия может выполнять животное тоже. А это действие совершает человек. Ты все время выясняешь.
1: Что ничего нет, что я словно вообще ничего не должен делать по-настоящему.
0: Это и есть твое действие. Это остальное действие может и животное тоже сделать, а это совершает человек. Ты все время хочешь выяснять отношения между собой и Творцом. В этом заключается человек. А все остальные вещи, все твои занятия с миром, самим собой, со всем, кроме выяснения отношения с ним, с Творцом, они относятся к вечности, к духовному. Они имеют отношение к духовному только в той мере, в какой психомощью ты можешь выстроить свои отношения с ним. Вся работа, она в итоге сосредоточена в этой одной точке. И если человек постоянно находится в этом, он вступает на этот путь, как сказано там в письме на странице 63, что «я Творец, и мое нынешнее действие, которое я определяю ради себя или ради него». Как я определяю это действие, а также отношения между нами. Именно так я направляю себя к цели.
1: Я не очень понимаю, как человек не падает в состояние, что слава Богу, все хорошо, и что значит смотреть на все происходящее целенаправленно? Что я должен в нем искать с точки зрения цели?
0: Наша проблема, по которой Каббала называется скрытой, тайной наукой, состоит в том, что пока в нас не сформировались всевозможные ощущения, какие-то различаемые свойства, мы не понимаем, о чем идет речь. Как-то я почувствовал что-то сладкое, когда-то боль, влажность, холод, тесноту, печаль, еще что-то. То есть, исходя из своих ощущений, у меня уже есть решимот, и тогда я могу понять другого, когда он действует определенным образом, что-то мне объясняет, играет для меня или показывает. В соответствии с этим я его понимаю. Но если я этого никогда не ощущал, то как я могу знать, о чем он говорит? В этом разница. И суть этого тайного, скрытого учения заключается в том, что прежде всего нужно приобрести всевозможные ощущения, впечатления, какие-то состояния, которых просто у человека нет в этом мире. Они приходят к нему перед подготовкой, как сейчас у нас до Махсома, проходят благодаря нашей работе в группе. Они все приходят к нам благодаря нашей работе в группе, учебе, распространению всевозможных других занятий. Мы проходим разные состояния, такие внутренние взрывы. Благодаря этому постепенно начинаем разбираться в впечатлениях и духовных волнениях. Они пока как будто духовные, но уже относятся как будто не духовные, но уже относятся к духовному развитию человека. Чем больше у тебя будет таких состояний, тем лучше ты поймешь, о чем идет речь. А если нет, то мне будет трудно объяснить тебе, когда тебе не хватает этих ощущений по глубине, по количеству. Мне трудно построить для тебя эту картину. Ты знаешь, как, ну, вот как строится изображение, которое состоит из пикселей, из точек. Если на твоем экране не хватает таких точек, если экран нечувствительный, на нем есть лишь две или три точки, то я могу передать тебе различия не только. Ты только в этих двух или трех точках, а ты говоришь, что не понимаешь меня. Добавь туда еще 600. Тысяч, 6 миллионов или миллиард точек. И ты видишь, сколько различных свойств есть в моей картине. Тогда одно слово сможет объяснить тебе все. Один знак сможет дать тебе представление обо всем экране, о миллиардах его пикселей. И ты построишь по нему большую, цветную, прекрасную, вечную, совершенную картину. Это зависит не от меня, это зависит от тебя. Об этом мы и говорим. Все зависит от килим. А свет, он пребывает в абсолютном покое.
1: Я хочу сказать, что иногда человек действительно видит, словно его проводят через разные состояния, словно над ним совершают всевозможные действия.
0: В человеке тоже все меняется. Иногда у тебя есть несколько пикселей, и ты можешь что-то уловить. Иногда тебя, знаешь, так перезагружают и скрывают от тебя то, что было прежде, стирают, создают новую картину, когда тебе хотят добавить новую картину. То есть дополнительную чувствительность, ее невозможно добавить поверх прежней. Как в случае, ну, как мы говорим, 10 новых сферот должны прийти, нужно стереть всю предыдущую картину. Когда ты находишься в замешательстве, не понимаешь, что с тобой происходит, а потом приходит к тебе новая основа с несколькими новыми чувствительными точками, и ты можешь увидеть более ясную картину, но между одним и другим ты все еще находишься в замешательстве.
1: То есть то, что мы изучаем, постоянно читаем, все, что Творец с нами делает, направлено во благо, чтобы привести нас к цели, но на самом деле мы не видим, куда Он нас ведет и к чему, куда Он хочет нас привести.
0: Ну, ты как бы... Мама мне рассказала, что мы пойдем в зоопарк. Ну и что такое зоопарк? Я раньше видел всякие картинки, мне рассказывали много раз об этом, и я знаю, что там есть всякие удивительные вещи. У меня есть хоть какое-то представление, хотя бы по картинкам, и я знаю, где это находится, и нам нужно туда ехать. А здесь у тебя вообще нет ничего, нет связи ни с мамой, ты никогда не видел никаких картинок, у тебя нет ничего, что позволило бы тебе представить это. Ну, тигр похож на маленькую кошку, только он как большая кошка такая, да? Слона я видел на картинке, а теперь я увижу его вживую. Лягушку я видел, когда был маленьким, а там лягушка весит 200 килограмм. У нас ничего вообще нет. Ты спрашиваешь, куда Творец ведет меня? Как ты можешь увидеть, куда? Самое большое, максимум ты можешь ощутить находящийся в тебе Ахаб Высшего в противоположной форме. Ну, будем учиться.
2: Кен Лео.
1: Вчера я слышал, вы сказали, что намерение находится за махсомом. Если у нас здесь какая-нибудь ветвь, намерение...
0: Намерение ради отдачи начинается уже после махсома. Здесь у нас есть подготовка к этому. Поэтому весь наш период, который может длиться много лет, называется временем подготовки, подготовка к намерению.
1: Но что-то есть или нет?
0: Что-то? То, что ты начинаешь думать о том, как ты относишься к Творцу, это является началом правильного намерения. Правильно, но или неправильно, неважно. Неправильное намерение называется лолишма. Правильное намерение называется лишма, и все.
1: Ступень праведника и ступень хафец хесед — это то же самое?
0: Праведник и хафец хесед, ну, скажем, что это то же самое. Много есть разных различий в этом.
3: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке.
1: То, что придет, то придет, и выяснение, которое придет, такое придет. Главное, будь очень чутким к своему отношению к Творцу. Когда ты начинаешь думать, как ты относишься к Творцу, это начало правильного намерения.
3: Ты все время хочешь выяснять отношения между вами. Это человек. Все твои остальные вещи, все, что ты делаешь со своим миром, совсем, кроме выяснения отношений с ним, это все не относится к вечности, не относится к духовному. Это относится в мере, в какой ты можешь над ними выстроить отношения с ним. Работа концентрируется только на эту одну точку.
1: Работа сосредоточена на выяснении намерения, и в конце Рав сказал, что выяснение намерения — это подготовка для проверки твоего отношения к Творцу, и выяснение намерения должно быть облачено в действие, без этого вообще нет никакого выяснения намерения. Он сказал, что выяснение намерения — это мое отношение к тому, что происходит. Как утром я должен сказать, если не я себе, то кто? Вечером я должен сказать, нет никого, кроме него. И тем самым я занимаюсь намерением. А так мне кажется, что как будто бы я весь день занимаюсь действием.
3: Да, очень особенный урок. И Рав направляет нас на отношение всего, что есть с нами в этом мире, на нашу внутреннюю работу, очень направляя нас на то, что реакция нашего на все действия, которые происходят с нами, это, по сути дела, действие, когда я оправдываю то действие, по которому проводит меня Творец. Если этого не могу сделать, это значит, что я задерживаю его действие. Наша работа в том, что мы согласаемся с тем, что он делает. В этом наше участие. Мы не те, которые совершаем действия, но что является действиями с нашей стороны, это намерение, чтобы оправдать, быть партнерами Творца со всем, что он делает с нами. Затем он объясняет, что, по сути дела, нужно стремиться к состоянию, когда мы никогда не будем чувствовать зла. Если мы чувствуем зло, значит, мы не в слиянии с ним, не чувствуем доброго и творящего добро. И здесь уже много выяснений, почему я чувствую хорошо того, что хорошо мне или ему и так далее. Есть здесь много прекрасных вещей, которые мы удостоились услышать.
4: На уроке много говорилось о отношении человека к Творцу. Это единственное, где человек производит работу. Не важно, что в течение дня происходит с ним. Главное — это его отношение к Творцу, намерение его. Поэтому надо стараться все время находиться в этом.
3: Зор пишет нам, как мы говорим, все зависит от отношения к состоянию. То есть наша работа сосредоточена на выяснении и исправлении намерения. Праведники — те, кто оправдывает все, что приходит к нам от Творца, потому что приходит от доброго и творящего добро. Нет работы в действии. Это и так будет, только наша постоянная работа. Так, от этого я могу быть связан с ним, быть в слиянии с ним, доставлять наслаждение, что я добавлю. Он делал, делает и будет делать все действия, а мы будем обновлять намерение.
4: Да, верно, весь урок был о том, как человек формирует отношение к Творцу. И прежде всего он должен определить, что все, что происходит с ним, исходит от Творца. Вопрос, чувствует ли он с этим хорошо или плохо. Если чувствует хорошо, то алгоритм — это благодарность. А если плохо, то действительно, с одной стороны, само ощущение проклинает Творца, но если он вначале чувствует плохо, а потом вспоминает, что это от Творца, и вдруг его ощущение меняется, потому что тут дополняется элемент, связанный с целью, то это хорошее направление. И в конце он ответил Ильяу, что перед Махсомом, вхождение в Лишма, мы все время тренируемся на том, чтобы как можно больше думать о Творце, и это еще перед настоящим намерением, это приближает нас к намерению.
3: Все зависит от отношения к состоянию. У человека действуют разные силы. Человеческая природа с одной стороны, его десятка с другой, и организовать, чтобы десятка была.
4: Переходим к следующей части урока. Сначала поем песню.

0: изучение 10 сферот. Гелада, мы продолжаем учебу, изучая Талмуд 10 сферот, мы слышим прекрасные уроки от Раба. Сегодня у нас будет целый урок, и мы читаем первый том учения 10 сферот, вторую часть, 39-ю страницу, 4-й пункт, еще раз. Тес, первый том, вторая часть, 39-я страница, 4-й пункт. Мы будем читать и 4-й, и 5-й пункт Тари на уроке. И будет целый урок, и мы, не будет много времени для вопросов и ответа. Мы сразу уже погрузимся в урок. Не будет много времени спрашивать, и углубимся в то, что такое Ценор, Каф и Гулим, какова связь между ними. Давайте послушаем объяснение Рава, на самом деле очень увлекательное, и не будем забывать, что все это мы делаем для того, чтобы обрести правильное намерение. Всю первую часть урока мы изучали, что есть у нас действие, учеба, распространение, работа между нами, и об этом. На этом мы должны установить правильное намерение удачи.
1: Четвертый пункт. И бесконечность находится вокруг и окружает свет. Бесконечность окружает и влияет на Игуль издалека. И бесконечность находится вокруг и окружает его со всех сторон, так как она принимает форму сферы, шара вокруг него и удалена от него. И это обязательное условие, что свечение бесконечности в творениях происходит только через этот кав. Ведь если бы свет проходил к ним и через все их окружение, то творения находились бы в состоянии самого Творца без границ и ограничений, на получение. Еще раз. Четвертый пункт. Свет бесконечности окружает и влияет на Игуль издалека. И бесконечность находится вокруг и окружает его со всех сторон, так как она принимает форму сферы, шара вокруг него и удалена от него. И это обязательное условие, что свечение бесконечности в творениях проходит только через этот кав. Ведь если бы свет проходил к ним и через все их окружение, то творения находились бы в состоянии самого Творца без границ и ограничений на получение. Пятидесятая сноска относится к сказанному. И бесконечность находится и принимает форму сферы шара вокруг него. Как сказано, что этот окружающий свет, который гулим получают от бесконечности, светит, окружая их вокруг, то есть вокруг всех четырех стадий. И даже четвертая стадия, в которой не светит внутренний свет, все же получает этот свет издалека посредством окружающего света из бесконечности. И поясняет смысл, что поскольку бесконечность также принимает форму сферы шара, то есть что свет бесконечности называется округлым светом, поскольку он не делает различия между стадиями, а светит и наполняет также четвертую стадию, и потому его свечение достигает также четвертой стадии гулим, но издалека, как сказано выше.
2: Ормакив,
0: то есть окружающий свет, Ормакив, он охватывающий свет, светит всем в зависимости от того, на каком расстоянии он находится от места, из которого он светит. Но нет на него законов линии кав, то есть он светит согласно законом Игулим, что он говорит, это значит, что светит из бесконечности и окружает его со всех сторон, со всех четырех стадий. Даже из четвертой стадии, где было сокращение, И не было бы такого, что из-за сокращения свет не светил. В любом случае, это четвертая стадия получает свечение издали, которое называется окружающим с помощью света бесконечности от бесконечности. Почему? Потому что и бесконечность находится в свойстве круглого, и эти келим тоже находятся после линий, которые выстроили их, как и гулим. То есть свет бесконечности называется круглым светом, поскольку не делает различия между стадиями, а свет наполняет также и четвертую стадию. И поэтому его свечение достигает также и четвертой стадии гулим, но издалека. Тогда как внутренний свет светит внутри него. И есть в этом, и в нашем мире очень много последствий. Есть
2: дварим хьювим, хьювим, в шарках лагит.
0: Положительные вещи, если можно их так назвать. Во внутреннем и в окружающем. Внутреннее — это знание, ощущение, понимание, постижение, подобие по свойствам, слияние. Все, что мы постигаем с помощью чувства и разума в контакте со светом, и это ясно с помощью экранов и так далее. Но эти вещи, они очень ограничены. Насколько мы способны находиться в этом, так есть в этом точность, есть в этом то, что называется опыт, путь и все. Но это очень узкая линия, очень тонкая, тогда как окружающего нет, у него границы нет, конца. И есть в нем очень много всего, но они не ограничены, и они без формы, потому что экран не придает там форму, но все-таки там все хранилище, и там все, вся мудрость, и там все света. И поэтому есть постижения. Конечно же, они в линии с помощью линии, но окружающие, которые светят, они дают человеку пробуждение, которого нет в этой линии, не находится в экранах, на что он не способен, когда находится в падении, в упадке в этом мире, в разных формах. Это с одной стороны. А с другой стороны, в окружающих светах есть также то, чего нет в линии. Это форма бесконечности. Когда есть в их свечении особое впечатление тому, кому они светят. И эта форма, она не ограничена, как бы. Когда наше знание, оно с помощью ограничения, слияние, все это с помощью ограничения, экран до сих пор и не больше, и так далее, и так далее. И хотя это воспринимается в келим, но в ограничении, тогда как в этом свечении, которое приходит от бесконечности, это неограниченное свечение, оно дает человеку впечатление совершенно иное. Оно приносит ему особое развитие. Просто не хватает слов. Но разница между тем и другим, неограниченное и ограниченное, это очень отличается в воздействии на человека. Да, дальше.
1: 70-я сноска относится к написанному «неограничено». Сокращение экран, которые были сделаны на четвертую стадию, чтобы она не получала внутрь себя света, создают границу на свет, до которой он может распространяться. Происходит это таким образом, что он прекращается на границе четвертой стадии, а общее получение творения, которое уменьшилось в силу сокращения, называется ограниченным получением.
2: Вот.
0: Это определение, сокращение экрана, который произошел на четвертую стадию, чтобы она не получала внутрь себя света, он создает границу на свет, до которой он может распространяться. Происходит это так, что он прекращается на границе этой четвертой стадии, а общее получение творения, которое уменьшило силу сокращения, называется ограниченным получением, кевицва. То есть есть граница, что до сих пор есть ограничение сколько. Понятно?
3: Окей.
0: Дальше.
1: Пятый пункт. Порядок возникновения десяти сферот и гулим. Кав называется Адам Кадмон. И это тигуль первый и наиболее слитый с бесконечностью,
0: самый широкий.
1: И называется кетером Адама Кадмона. А затем распространяется еще этот кав, протягивается немного и снова округляется и возникает второй игуля внутри первого. Это называется игуль хохма Адама Кадмона. И еще немного вниз распространяется и снова округляется и возникает третий игуль внутри второго, который называется игуль бины Адама Кадмона. И таким же образом продолжал, распространялся и округлялся до десятого игуля, который называется игуль малхут Адама Кадмона. Итак, мы выяснили понятие десяти сферот, которые возникли в виде десяти игулим один внутри другого.
0: Очень хорошо.
1: Еще раз.
0: То есть есть у нас 10 игулим, которые развиваются один с помощью другого через линию между ними, да? А круг, линия, в нем еще снова круг, и снова линия, и так далее, когда линии связывают между собой игулим, охватывающий свет бесконечности приходит через линию в игуль кетер, затем через игуль кетер в игуль хохма и так далее. То есть свет, который распространяется в эти игулим, это свет, приходящий от линии. Поэтому он ограничен, есть у него все свойства линии, но форма его распространения, как он распространяется, есть в нем также понятие игуль, когда в распространении в игулим у него нет границ, но только линия определяет, создает эту границу. Так есть у нас до конца исправления в каждой сфере, как сама сфера Йошер, и это желание, с экраном, с расчетом, со всем, да, с одной стороны. А с другой стороны есть круги, когда это желание уже выстроено в слиянии, в подобии, насколько выстроено, наполняет эти круги, да?
4: Да.
1: Я не понимаю этого.
0: Чего ты не понимаешь?
1: Ну, я не понимаю, что кав наполняет игуль.
0: Мир бесконечности круглый. Что значит круглый? Это не сферы и не шары, а это понятие того, что Творец хочет дать желанию получать неограниченное наполнение. Поэтому желание получать рисуется нам в нашем восприятии как сфера или как круг. Почему? Потому что Творец хочет давать ему без всяких различий. Сколько войдет? Ты знаешь, есть в медицине такое понятие, сколько войдет. Квантум сатис, то, что называется. Если растворить лекарство, сколько дать, сколько войдет, да? Так хочет Творец дать. Теперь вопрос, что с этим делать? творение делает сокращение и говорит, тот самый круг или 10 кругов, да? Потому что в конечном счете есть там 4 стадии прямого света, да, после 4 стадий прямого света сокращение. Я хочу их наполнить, но не так. Я дам свету войти в эти игулим только при условии, когда вход света будет для того, чтобы отдавать источнику света, Творцу, наслаждение. Так творение делает цинорот, вход света в эти игулим, когда этот свет войдет с намерением ради отдачи. Эти цинорот — это намерение ради отдачи. Без этих цинорот нет входа. Все. То есть это те же самые келим. Все то же самое, только добавляют к этим келим сейчас цинорот. Что это? Ограничение и определенное получение. Я не просто тогда войти в свет, но я получу тоже наполнение с помощью своего краника. Я открываю, закрываю. Для меня это важно. Я этим выражаю свое «я», свою любовь, слияние и все. Так еще раз, нет здесь дважды келим, как мы говорили вчера, нет такого, но творение добавляет цинорот для того, чтобы наполнить те же келим. Что это за цинорот? От бесконечности, от света, который как бы ушел вокруг этой центральной точки, со всех сторон ушел наружу, сейчас творение выстраивает цинорот этого входа. В этом вся наука была. Как наполнить тот же самый баллон? Тоже желание? Да?
1: Сейчас я понял. Вопрос, как вся эта инсталляция, вся эта система, как представить это чувственно? Схему, то, что вы объяснили, я понял.
0: Ну,
1: как перейти сейчас?
0: Ну, я не знаю, что тебе сказать. Когда человек чувствует, что лучше мне жить, умереть, чем так жить, я ничего не хочу получать, поскольку это задевает мое «я», я должен быть хафец хесед отдающим, я закрываю себя в сокращении. Конечно же, это происходит с помощью высшего света, не нашими келим. Я закрываю себя в сокращении, я работаю, то есть я наполняю свое желание, да? Как бесконечность, мое желание. Я наполняю его только при условии, что я могу этим доставить наслаждение Творцу. То есть раскрывается здесь хозяин, раскрывается наслаждение, раскрывается творение с большим круглым брюхом, и он наполняет его тонкой трубочкой. Этот круглый большой живот. Насколько может доставить наслаждение хозяину? Это чувственно или нет? Ну, дружище, ты... Кто этого не чувствует? Ничего здесь больше нет. Мы таким образом устроены. Я говорю материальным образом, но в духовном, внутреннем понимании, в чувственном. Это так работает, да.
1: Акелим Дьёшер. Можно их как-то огрубить после того, как свет входит в первую стадию?
0: Да, келим дьёшер все время расширяется, добавляет. Только поймите, до бесконечности частей можно поделить кели бесконечности на тысячи сферот, да? Маленьких игулим, и для каждой сферы игулим нужно наполнять ее с помощью цинора. цинура с помощью экрана. Цинур — это экран. Все. Так есть у тебя вот такой огромный пузырь, скажем, да? Ну, не думал я так говорить материально. И ты делаешь такие маленькие пузырики. Это, по сути дела, души, да? И ты наполняешь каждый пузырик с помощью трубочки, да? Как дети надувают эти мыльные пузыри. Это твое намерение снова отдавать Творцу.
1: Да. Я, может быть, продолжу вопрос Орона. Что значит вход, свет входит и выходит?
0: Раскрытие и исторжение. Уход от раскрытия. Это называется входит и уходит.
1: Входит в кав, наполняет игуль.
0: Раскрытие света в келим. Ну, я... А что? Я сейчас делаю какое-то усилие и прихожу к какому-то действию, и в этом действии все это чувственно, потому что это проходит по желаниям, и раскрытие намерений, желаний, мы объясняем это механически, потому что это наука. И тот, кто это выполняет внутри, он чувствует, как это проходит в его желаниях. Потому что наши желания, они получают наслаждение, и вход наслаждения, и уход наслаждения из желаний дает нам ощущение, хорошее или плохое. Кроме этого, намерение, насколько я, при каком условии я получаю наслаждение или нет, тоже дает мне ощущение наслаждения. Но наслаждение, если оно приходит от наполнения, это называется телесным наслаждением. Не наше тело, а вообще телесное. А наслаждение, которое приходит от намерения, потому что намерение слияния называется духовным наслаждением. Все? Так всегда мы находимся в духовном, пользуясь телесными наслаждениями для того, чтобы прийти к духовным наслаждениям и слиянию. Но когда духовные наслаждения будут именно к Творцу, и на это тоже нужно сделать дополнительное намерение, потому что наслаждение от намерения, оно очень большое. Да?
1: А что значит, что один круг внутри другого?
0: Один круг в другом — это есть из четырех стадий прямого света. Это начало структуры творения. Когда свет создает творение, мы рисуем. Я сожалею, что все время путаю вас. Свет приходит, создает клип первой стадии, второй, третий, четвертый, алиф, бет, гимель, далит. Но на самом деле это не так. Свойство света, которое создает первую, вторую, третью, четвертую стадию, вот так. Но мы это изображаем неправильно. Это на самом деле неправильно. Вот эти формы — это вот эти. Это свет бесконечности. Это кетер, да? А это алиф, бет, гимель и далит.
2: Это кетер, шорш.
0: А вот это кетер, шорш. Корень. Почему он в виде игулим? Потому что свет действует без всякого ограничения, а желание еще не может отреагировать. Оно пока еще не раскрывает, что находится. А сейчас оно раскрывает, что немного наслаждается от чего-то. А он даже чувствует, что он хочет быть подобен тому, кто дает ему. Но это естественная, автоматическая реакция. А он даже хочет реагировать в таком виде, чтобы его реакция была подобна дающему в третьей стадии, а четвертая стадия хочет все получить от кетера. Да? Когда приходит к четвертой стадии, все хочет получить, получил то, что хотел, и поразился, насколько раскрыл в этом отрицательное ощущение. Я хотел насладиться, я хотел проглотить все, так я создан, так я стремлюсь. И не в виде, когда он избрал быть таким жестоким, эгоистом.
2: Но
0: он создан таким образом, поэтому сокращение — это не разбиение, потому что он не выбирал этого быть получающим, да? Но мы получились такими, но когда раскрывается здесь стыд, он сразу же отбрасывает все свои наполнения обратно, он не хочет его. И тогда сокращение произошло из... однородности во всех направлениях. Ничего не хочу, ни в каких направлениях, ни много, ни этого, ничего. И эти игулим остаются пустыми после того, как пошло. И четвертая стадия принимает решение. Я не даю свету раскрыться, а только при условии, когда я наполняюсь, и моим наполнением я дающий.
2: Все.
0: Теперь во всех этих желаниях образуются экраны. Эти экраны называются цинурот, границей. Нет, цинурот. Ограничение, ограниченное получение, ограничение — это называется, что я каждое желание ограничиваю. Немного здесь, немного здесь. Насколько я могу в каждом состоянии, я иду и наполняю его ради отдачи. В этом вся игра. Так те же самые игулим. Ничего не становится двойным, что есть и игулим, и Йошер, и одни вместо других. Нет. Верно, что получается, что одни вместо других. Но это те же желания, только теперь я беру их в другой системе наполнения. Вот и все. Обычно тот, кто начинает изучать игулим и йошер, есть у него путаница. Поэтому я все время повторяю, что нет дважды келим, а только один раз.
1: 80-я сноска относится к тому, что этот первый гуль наиболее слитый с бесконечностью. Итак, 80-я сноска. Следует правильно понимать те отличия и состояния, которые имеются в 10 сферот, поскольку иногда мы называем их 4 стадии, иногда мы называем их Ехида, Хая, Нешама, Руах, Нефеш. Иногда называем их Кетер, Хохма, Бина, Зерампин, Малхут. И смысл в том, что когда мы говорим о Келим, только о материале творения, мы определяем название 10 сферот, что в них соответственно именам 4 стадий. Что в желании получать. А когда мы говорим исключительно со стороны света, облачающегося в эти кели, мы называем их нефиш, руах, нешама, хая, ехида. Когда мы говорим только

0: что несмотря на то, что свет вышел из них, он все же оставил в каждом из игулим ришимот света, бывшего в нем. То есть очень маленькое свечение от общего предыдущего света, которое остается в каждом кли, и это свечение вызывает стремление в этом кли, чтобы не успокаивалось и не утихало до тех пор, пока не возвратится к получению всего света, что был в нем прежде, количественно и качественно. И это свечение называется Ришимо. И зная, что суть названий десяти сферот, кетер, хохма и так далее, в том, что они определяют в основном ришимот от тех светов, которые остались в десяти келим. И отсюда мы можем знать, что нет ни одного желания ни в одном из миров, ни даже легкого пробуждения желания ни в высших, ни в нижних, ни даже в неживой растительной, животной или человеческой природе материального мира, которые корнями не уходили бы в эти десять сферот и гулим. И одновременно с этим ясно, что невозможно совершенно, чтобы пробудилось какое-либо желание в реальности, если прежде того хоть раз не раскроется наполнение, достаточное для этого желания.
1: Это понятно, что он сказал. Если не раскроется однажды наполнение внутри желания, желание не раскрывается. А откуда он будет знать, что желать иначе? Я прошу немного больше внимания. Где ты?
0: Со слов и дела.
1: И отсюда знаешь, что не выходит никакого желания в мирах или даже легкого пробуждения желания, то есть в нас, ни в высших, ни в низших, ни даже в неживой растительной, животной и человеческой природе материального мира, которые корнями не уходили бы в эти десять сферот и гулим. И одновременно с этим ясно также, что невозможно совершенно, чтобы пробудилось какое-либо желание в реальности, если прежде того хоть раз не раскроется наполнение, достаточное для этого желания. То есть мы должны быть все наполнения во всех желаниях во всех видах раскрыться, и тогда с помощью этого, когда они выходят, тогда желания, они готовы к своему предназначению. Понятно? Поэтому есть необходимость пройти весь путь сверху донизу. Все. Когда только, когда все келим опускаются вниз, есть во всех светах, во всех келим света, и вошли, вышли все эти танты во всех келим, тогда можно сказать, что кли готова к своему предназначению.
0: Сверху вниз-то понятно, но как строят кли снизу вверх? Сначала приходит хисарон, а потом наполнение. Сверху вниз-то понятно, все готово, было наполнение, потом опустошение, остались решимот. Как строят кли снизу вверх в соответствии с этим?
1: То есть ты хочешь сказать так, если желание получать это кли, так нужно наполнить его и опустошить, и тогда желание знает, к чему стремиться. Это понятно, ладно. Согласен, правильно. Как я даю тебе что-то, и ты никогда этого не пробовал, я говорю тебе, стоит попробовать. Ты пробуешь, но это за счет моего хисарона. Но затем, когда я забираю это у тебя снова, ты уже сам хочешь. Это о желании. Теперь то же самое должно ли быть с нашим стремлением к слиянию, то есть относительно экрана, намерение ради отдачи. Если когда-то было намерение ради отдачи, а сейчас его нет, тогда я знаю, к чему стремиться. И тогда очень хорошо. И я бегу к этому и выполняю. Но где же моя работа? Так нет у меня работы. Моя работа, она как раз раскрыть необходимость в том, что никогда не раскрывалось. Сейчас? Нет, пока еще невозможно это. Нельзя пока еще.

0: чтобы вы поняли, что если это уготовано со стороны Творца, нет здесь нового. Мы просто учим то, что есть творение. Мы этим не приходим к уровню Творца. То есть если папа большой, я от него научился, я тоже стал большим. Не это пример с Творцом. С Творцом мы должны знать всю глубину творения и прийти к состоянию не как он просто в разуме или в возможности делать, а в том замысле творения, на слове творения. Поэтому мы должны искать, как он как бы искал и сформировал замысел творения, как создать творение, как относиться к нему, что с ним делать. Мы должны в таком виде сущее из ничего искать самим. Все это кли, которое называется отдачей Творцу. Его мы должны породить сами. Нет у нас этого в решимот. В решимот у нас есть только недостатки от разбиения. Есть также экран, который был. Но это экран в потенциале, чтобы мы только поняли, потому что если бы у нас не было этой датабейс, то, что называется, основы, мы бы не могли даже выстроить наши отношения к Творцу. То есть есть тут... Есть тут такая добавка, которой раньше не было. Да.
1: Об этом вопрос. Если сверху вниз наполнить клей, опустошить его, и тогда в нем остается хисарон, как в соответствии с этим работают снизу вверх?
0: В этом понятие ступени снизу вверх. Те же самые решимот пробуждаются у нас одно за другим. Мы должны только на них каждый раз находить форму отдачи, соответствующую этому желанию. Все. Ну, не хватает слов, я понимаю. Пока что это то, что есть. Да?
1: Так что здесь нового? Если на то решимо, которое сверху вниз,
0: желание получать не новое.
1: А что же новое?
0: Мое отношение. Что я это хочу. Что я ищу. Когда я ищу, когда я хочу привести себя в соответствие тому, что я получаю от Творца. Это новое. Новое — это отношение творения. Что это значит? Желание, оно есть. Использование его тоже понятно. Мы создаем экран. И не создаем, он находится у нас, да? Но поиск его, когда я сам хочу, чтобы это было, в тот момент, когда я сам хочу, чтобы это было, это происходит. Мы должны установить здесь только «хочу я». Не на желание и наслаждение, а «хочу я» в слиянии. Слияние «я». Но не знаю, что здесь добавить. Слова. Я понимаю, что это только слова. Да.
1: Моя работа — это раскрыть необходимость в том, что никогда не было раскрыто. Как я могу желать то, что не было никогда раскрыто? Это я не знаю.
0: Об этом уже спрашивали. Не с этим работа, не с келиями, не с наполнениями, а с отношением, как ими пользоваться. Да.
1: Я хочу спросить что-то практическое. В начале урока вы сказали, что ключ к духовному величию Творца, и мы почувствуем, что нет никого, кроме Него, и все, что мы говорили, те, кто смотрит урок, все вот эти вещи, гулим, йошер, как это вообще постичь все?
0: Ты заботишься о том, кто находится там где-то на уроке и через интернет нас видит и не знает, как у него соединиться все это вместе и все остальное. Я вообще об этом не беспокоюсь, совершенно не беспокоюсь. Я не очень-то беспокоюсь, чтобы ты понял эти вещи, потому что они, эти вещи, понимаем мы только с помощью постижения. Когда ты придешь к состоянию, когда ты сможешь это сделать, и свята облачаться в келим, и ты поймешь, что здесь происходит, и с этим на самом деле наполнишься, постигнешь, поймешь, наполнишь себя. А до этого это насытишь себя. А до этого ты не... Это просто слова, что-то такое, что экран, намерение, отдача, слияние. Откуда ты знаешь? Ты не знаешь. Ты учишься, чтобы привлечь к себе что-то, что исправит тебя. Ты хочешь, чтобы вы в тебе произошли какие-то изменения относительно любви к ближнему, относительно отдающего. То, что ты немного хочешь от товарища, от себя. Ты получаешь это пробуждение, в этом весь ключ к успеху, а не в твоем разуме, чтобы ты понял или не понял в точности, как все это соединяется. А если есть здесь человек, у которого нет разума, который с трудом так может соединить две мысли вместе, так что он оторван от исправления? Нет, в той же мере, как и ты, достоин исправления, и сделает его, как и ты. Все зависит только от меры желания исправиться. Когда я хочу, чтобы это развилось во мне, чтобы это произошло со мной, все. А не разумом здесь учим, хотя мы и учим света, келим, и гулим, йошер, тысячу разных деталей. Ты знаешь, сколько есть деталей, которых он не написал? Это бесконечность, не знаю, как это сказать, просто миллиарды всяких деталей, как в нашем мире. И он об этом не написал, что он пишет 10 сферот. Он тебе дает принцип всего лишь. Во всей этой книге, в 6 томах, он дает тебе принцип, как свет и кли могут выстроиться в разных формах между собой. И написал об принципах соединения между ними, но на самом деле есть бесконечное количество деталей. Он не пишет нам, чтобы мы не заботились. Мы никогда этого не будем знать. Если мы просто разумом будем знать, это будет просто искажением науки Каббала. Поэтому я не беспокоюсь о том, что кто-то находится там в интернете, далеким от нас на 1000 километров, понял. Это не дело не в понимании. Он должен вместе с нами стремиться к собственному исправлению, и все. Вместе с этим это не носит вреда, если мы говорим об этом, потому что это мера нашей связи с темой, но не то, чтобы от этого зависело само продвижение. Совершенно нет. Неумный здесь учится. Как спрашивают о капле. Умный, глупый, да? Ленивый, расторопный. Не только праведник или неправедник. Это зависит от человека. Хочет оправдать Творца или не хочет. Это зависит от нас. Все.
1: Орпними. Со слов «и дело в том». И дело в том, как мы уже выяснили подробно в первой части, что желание получать не является исконной причиной для света или для его наполнения, как это принято обычно думать, а совсем наоборот, что свет и наполнение являются причиной желания, таким образом, что желание, отдача, входящая неотъемлемо выше свет, порождает, соответственно, желание получать в творении, поскольку то, что у высшего является желанием, для низшего является обязательным. И высший свет стал причиной раскрытия 4 стадий в желании, у творений, И они являются корнями всех желаний, раскрывающихся в мирах. И потому не представляется возможным, чтобы появилось какое-либо желание без его причины, то есть без высшего света, порождающего его. Как если бы, например, сказали, что имеется некое существо в мире, не имеющее родителей, которые породили его. И уже известно, что в мире бесконечности уже определены и существуют, и заданы вся реальность и все творения, которые должны появиться в мирах во всем разнообразии, великолепии и совершенстве, которым еще предстоит раскрыться для них в мирах. И действительно, мы выяснили, что еще в мире бесконечности уже вышли и раскрылись все желания, которым предстоит раскрыться, и также заполнились полностью в конечном наполнении. Это совершенство и наполнение, то есть высший свет, он породил и раскрыл эти желания таким образом, что наполнение желания предшествует и является причиной этого желания, относящегося к данному наполнению.
0: Есть вопросы? То есть света движут келим. Это правило, что не может быть желания, если нет сначала света, который движет им и держит его, это желание, и таким образом желание является результатом светов. Ведь мы говорим, что нет никого, кроме него, и все, что происходит в желаниях, это света, которые играют с этими желаниями, и в этой игре они создают каждый раз новые желания самым эффективным образом для функционирования, для их предназначения. Да.
1: Если желание, то есть творение сделало все ограничения сверху вниз, почему же говорят, что Творец создал миры, а не творение? Может быть, я запутался?
0: Мы говорим о том, что Творец создал миры, а не творение, поскольку это свет, который распространяется в кли, он обязывает кли реагировать в разных формах всевозможных, и этим строит все пять миров. А не то чтобы кли. Кли, оно только хочет сохранять сокращение. А свет, который приходит к кли, что мы говорим, что как образовалась гальта? Свет, который приходит к кли, он ударяет в экран, и отсюда все начинается. И каждый раз света движут килим. Сами килим ничего не могут сделать, и не только реагируют на свет, обязательным образом, и только на этом завершим и перейдем к следующей части.
1: Здравствуйте, друзья. Сегодня мы слышали много всего. Давайте начнем прямо с вопросов.
0: Рав начал урок с объяснения о разнице между окружающим и внутренним светами. Он сказал, что в окружающем есть постижение, понимание, знание. То есть во внутреннем есть все это, и чувства, и так далее. А в окружающем — это бесконечность. Он сказал, что есть много и последствий и в нас, в нашем мире. Вот этого я не понял. Можно ли это немного объяснить?
1: Чтобы понять это, мы должны вернуться в Малхут мира бесконечности. Перед сокращением было состояние, когда Малхут, желание получать Малхут бесконечности, получает неограниченно, нет ограничений на желание получать. А и есть полное равенство между ней и остальными частями, и все получают все, что хотят, все, что им нужно. Ни у кого нет недостатка ни в чем, поэтому это называется эн-сов. Каждая часть получает все, что необходимо, и постоянно, и нет этому получению конца. Ограничение — это называется совершенством. Затем это совершенство проходит, желание получать решает, что производит сокращение, ограничение, и получает только после проверки. Часть будет получать, часть не будет. И
2: все,
1: Малхут бесконечности графически обозначается, в реальности нет этой графики, игуль, кав, но когда он говорит о графическом изображении, он говорит, Малхут мир бесконечности — это игуль. Круг. И затем и у нас, и в этом мире все принимается без всякой проверки, селекции, определения хорошее, плохое. И мы называем это игулим. И корень этого в Малхут мира бесконечности. И все, что потом принимается селективно, часть принимается, часть нет, что-то классифицируется как хорошее или как плохое, это мы уже называем как линия, кав. Я надеюсь, что я ответил на свой вопрос.
3: Ашкелон.
4: Шалом, хаверим.
0: Здравствуйте, друзья. Раф нарисовал четыре стадии прямого света, когда есть корень, шореш, затем хохма, бина, зайрампин, то есть первая, вторая, третья и четвертая стадии. Как происходит переход от одной стадии к другой с помощью линии? Как создаются эти стадии? Какой переход есть? С помощью чего? Да, может быть, изобразим это, как Раф нарисовал. Он так нарисовал. Есть у нас четвертая стадия, а вокруг нее третья стадия, а вокруг нее вторая стадия, первая и корневая, да? Это четвертая далет. Это гимель. Это бет.
3: Алеф.
0: Это алеф.
3: Ве шореш.
0: И шореш.
3: אז הכל מתחיל, קודם כל, כל זה זה מלכות.
0: Так все начинается, прежде всего, вот это מלכות. Бесконечности, Малхут да Инсов. Почему есть не все эти стадии? По закону, что нет исчезновения в духовном. Свет распространяется вместе с Келим, и нет разделения между ними. Но свет — это шореш, который строит алиф, желание получать, и начинает развиваться в своем отношении. Когда он хочет быть как шореш, это называется бет. Когда бет хочет произвести действие как шореш, называется гимель. И в тот момент, когда она распознает, что она по-настоящему получающее, это то, что хочет шореш, это называется далит. Все эти развлечения, они в свете. Малхут бесконечности — это его конечный продукт. И поскольку нет исчезновения в духовном, в той же Малхут находятся все эти четыре стадии и корень. Так это строение Малхут бесконечности. Теперь, на этом этапе, когда Малхут раскрывает, что она получает, и она на самом деле хочет отдавать дающему, она принимает решение, что форма — это получение напрямую, свет напрямую к ней, она это не дает ей возможности доставить наслаждение Творцу, потому что Творец хочет насладить творение. А здесь пока еще нет творения. Творение должно быть оторванным от Творца и самостоятельно начнет подниматься и желать быть как Творец. Это Рав сегодня отмечал на уроке в очень разных направлениях и аспектах. Это то, что человек должен делать, искать обновление экрана. Этого не было раньше. Единственное новшество — это именно в желании получать. И поэтому свет уходит из Малхут. Свет уходит и выходит наружу. И это называется сокращение. Почему? Потому что она устанавливает, что она хочет новое отношение к Творцу. Она определяет, каким будет наполнение, а не наполнение является определяющим. Теперь все это состояние, когда Малхут создан и получает, и есть тут Шор и Шалев Бет Гимель Далель, все это относится к Творцу, все это относится к свету. Это корень игулим. Когда мы говорим игулим, корень всех игулим — это все это строение Малхут бесконечности. Один раз, когда свет ушел, что значит свет ушел? Она решает, что свет, который наполняет ее, для нее сейчас тьма из-за формы наполнения. Не потому что свет ушел, он не приходит и ушел, но Малхут сама решает, что то, что я наполняюсь напрямую, этим не позволяет Творцу на самом деле насладиться. Это для меня тьма теперь. Поэтому говорят, что в Малхут сейчас есть тьма. И сейчас устанавливается новый закон. И по этому закону она может получить, и мы это знаем по чертежу, с экраном, который находится над ней. Когда приходит наслаждение, она отталкивает его и получает только в мере, в какой она может получить внутрь кли. Да? До границы. А затем есть также сов, сколько она не может получить. Это тоже форма, которую мы изучали, и знаем, это работа с экраном и отраженным светом. Но нужно понять, после первого сокращения это единственная кли, которая существует. Экран и отраженный свет. Это единственная форма наполнения, которая может происходить. Те самые игулим, которые опустошились, невозможно наполнить в их форме. Нет напрямую получения. Эта методика устранена. С этого момента закон первого сокращения действует. Это единственная форма наполнения. Поэтому давайте соединим сейчас между ними. Всегда есть вопрос, что такое гулим, что такое йошар. Форма наполнения тех же келим. Несколько раз на уроке Рав говорил, келим не изменились, это те же келим Малхут бесконечности. Поэтому это называется бесконечностью. Нет ограничений. Они сейчас не могут наполняться как до сокращения, но их форма наполнения, она в таком виде, вот так вот. Экран и отраженный свет. И это называется йошер. И йошер наполняет игулим. До сокращения это еще не называется игулим. Это называется он и имя его едино. Еще не было развлечения всех этих игулим. То есть что делает кли достойным своего предназначения? Распространение света и уход его делает кли желаемым для его предназначения. Сейчас есть кли, сейчас есть игулим. До сокращения их не было. Был он, и имя его едино. Малхут наполнена наслаждением, и нет никаких развлечений. Теперь есть форма наполнения, которая называется йошер и игулим. Где связь между ними? Где контакт между ними происходит? Ведь гу в парцуфе может быть только линии. Его кли называется цинор, его наполнение называется каф, линия. Это единственное, что может быть. То есть затем в рож, там, где происходит расчет, может быть связь между игулим и йошер. Почему? Потому что каждый раз, когда Малхут делает сокращение, то есть делает расчет, экранно отраженный свет в Гальгальте, затем в Аб, затем в Саг, в Ма, в Бон, а затем в Никудим, а затем после разбиения в мире Ацелут, Брия и Цера, в любом месте это единственная методика, система работы, экранно отраженный свет. Каждый раз, когда она делает расчет, она делает в соответствии с игулим. Почему в соответствии с игулим? Потому что эти решимот, которые есть от совершенного состояния, наполненного состояния, не других решимот. Когда мы затем говорим о окружающий свет, откуда он приходит? Он соответствует тому наполнению, которое был Малхут бесконечности. После того, как он получил часть, то, что мог получить, то, что он не мог получить, сейчас он трактует это, понимает, как окружающий свет, который соответствует концу, окончанию парцуф, асов. То есть, когда мы изображаем этот чертеж, который мы видели в прошлый раз, да, когда есть своего рода круг, так нарисовал круг, который наполняет следующий круг, а затем еще один круг, который наполняет следующий круг. А здесь есть у нас цинор, который наполняет игулим. Это именно это. Форма наполнения называется линией. Что наполняет? Он наполняет те самые гулим, которые сейчас не могут наполняться напрямую. Как это связано с нашим миром? Спросил у нас Нир, да? И на нас тоже воздействует закон первого сокращения. Почему все хотят и никогда не могут наполниться? Потому что нет экрана отраженного света. Почему каббалисты самые счастливые в мире? Потому что они раскрыли методику, как пользуются получением, экраном и отраженным светом, и наполнять желание Творца, чтобы эти игулим наполнились. Поэтому Рав несколько раз подчеркнул на уроке, что нет двух видов келин, нет такого. Есть одно желание, желание получать, которое создано. Форма его наполнения после сокращения называется йошер. Тот, кто не знает этой формы, может желать сколько он хочет. Он будет несчастным. Тот, кто знаком с этой методикой, праведники унаследуют вдвойне. Еще вопрос.
3: Орен, кен.

0: Туда, Лайсбер.
1: Спасибо за объяснение. Я хотел спросить, он говорил о мире Ак. Это Игулим, но мы знаем, что после сокращения работают в Йошер. Причем есть мир Ак, который написал в виде Игулим.
2: Мир Ак — это уже Йошер, все миры, которые приходят.
3: Но
2: в любом мире есть Игулим. Есть часть желания, когда свет может распространяться туда без ограничений. Эта часть желания, которая распространяется без ограничений, называется Игулим. Это то, что Гилад упомянул раньше, что это Рош. Там нет проблемы, все может распространяться. Так все начинается с Игулим, да, Рош, три первых сферы, а затем продолжает распространяться в Кав, пока не приходит следующее желание. Скажем, четвертая стадия Вак, затем третья стадия, и затем снова Игулим, затем снова линия, и так до бесконечности.
4: Киев Хад.
5: Так, дякую, товарищи. От питання таке. Раф сказав, що усе залежить.
1: Спасибо, товарищи. Вопрос такой. Рав сказал, что все зависит от меры моего желания исправиться. И я хочу, чтобы это во мне развилось и во мне произошло. Так что именно мы хотим, чтобы произошло в нас, исходя из того, что мы читали и учили сегодня?
2: Чтобы было у нас желание работать с экраном и отраженным светом, вместо желания наполнять собственное желание, просто наполняться. И это естественное желание. Это то, что мы должны развивать, это новое, единственное, что может быть творение. Желание, которого у нас нет сейчас, и мы должны работать вместе для того, чтобы обрести его. И в первой части урока Рав сказал, нужно все время проверять отношения и связь твою с Творцом. Он сказал в начале предыдущего урока своего, что есть у нас от разбиения келим части экранов, и мы должны почувствовать противоположность света и клея и превратить разбитый экран в исправленный. Это единственное, что не произошло сверху вниз, потому что сверху вниз только разбиение произошло, и это уже наша роль — объединиться между собой в десятки, желать, помогать друг другу, помнить цель и просить это кли, чтобы было у нас желание к духовному.
4: Саф.
1: Я слышал несколько раз, что Рав сравнивает цинород, вот эти каналы с экраном, но все-таки это два разных слова, и какая разница между ними? Малхут Мира Бесконечности, когда решила произвести сокращение, есть в ней экран, и начало — это экран, то есть сила.

0: приходит, то, что взор пишется как бы твердая искра, да, и отталкивает свет, не принимает. Теперь она же все-таки должна получить это цель творения, она не может оторваться от Творца, она начинает производить расчет. И та форма получения ее теперь называется кав. Экран порождает кав, и вот отторжение и получение, которое приходит от нее, это и отличается, называется кав. То есть есть линия и есть кав. Если нет экрана, то нет вообще линии, нет кава.
1: И на самом деле, в определениях, если мы раскроем 91-ю страницу, вопрос нунтет, что такое цинор? 59-й вопрос, что такое цинор? Говорит Камбаль Сулам. Келим де Йошер называется по имени называется цинорот, поскольку они притягивают и ограничивают свет границами, которые в них, подобно цинору, трубе, которые ограничивают воду, которая проходит по ним. То есть это экран, он прежде всего отталкивает, есть у него кощут, твердость, он отталкивает, а значит, затем обиют, мера желания получается, раскрывается. В соответствии с этим есть отраженный свет, который отмеряет, сколько он может отдавать Творцу, поскольку есть подобие по свойствам, и тогда он получает. Сколько получает, это уже 60-е определение, что такое линия кав. 10 сферот келим де Йошер со стороны келим называется цинор, труба, то, что мы говорили раньше. А со стороны света, который находится в них, называется кав, линия. И только 10 сферот мира Адам Кадмон называются одна линия, кав и хад. Это называется акудим, связанные все в Адам Кадмон. Тогда как в мире Ацилут, в его 10 сферот имеется 3 линии. Это уже другое объяснение. Так есть у нас игулим, есть йошер, есть у нас большое стремление быть там, где находится Бальсулам, когда он объясняет это, и где Раф находится, объясняя нам это. И с этим мы переходим к сообщениям. Итак, сегодня, во вторник, с 9.30 до 21 мы будем изучать статьи Рабаша. Урок переводится на все языки и на все и всему сообществу учащихся. Присоединяйтесь. И, друзья, в ближайшую пятницу состоится праздник Рош ха-Шана. Пройдем вместе по расписанию в пятницу. Это праздник кануна Рош ха-Шана. Так утренний урок, как обычно, от, обратите внимание, от, без 15.06 до 6.15 хумус, с 12 до 13 дневной урок и трапеза Рош ха-Шана с 14.30 до 16. Мы открыли новый место в галерее, где будут сидеть мужчины и женщины без детей. А мы переходим к субботе уже. А, и в воскресенье это первый, второй день Рош ха-Шана. Итак, у нас в 5.15 утром подготовка к уроку. Не так, как обычно, это праздник. 5.15 подготовка к уроку, в 5.30 дневной урок Кабалы, утренний урок. С 8 до 9 перерыв, который не транслируется, а с 9 до 10 с

0: Строим духовное общество.
1: Здравствуйте.
0: На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 30 октября 2002 года. Урок основан на статье «Что означает, каждый день будут они для тебя как новое». Статья находится на 959-й странице, первом томе Рабаша. Прочитаем вместе эту статью. В нашем распоряжении 30 минут. Что означает, каждый день будут они для тебя как новые в работе? По поводу стиха в этот день Творец Всесильный Твой повелевает тебе исполнять законы эти, предписания, и соблюдай, исполняй их всем сердцем твоим и душой твоей. Объяснили наши мудрецы, и каждый день будут они для тебя как новые, как будто ты получил их сегодня с горы Синая. Как будто именно сегодня тебе было заповедано исполнять их. И следует понять, что добавляет нам это, как будто сегодня тебе было заповедано. И почему недостаточно в простоте, как было на горе Синай, когда они получили Тору? А мы должны принять на себя, как будто сегодня тебе было заповедано, как это сказано, что это добавляет нам в работе. Вот во вратах намерений Ари говорит следующим образом по поводу чтения Шма и молитвы, когда молятся каждый день все три раза, вечером, утром и днем, в будни, в субботу и в праздники. Знай, что есть разница и большое отличие между молитвами в будни и молитвой в субботу, и в новомесячье, и молитвой в праздник, и в полупраздничные дни. И мало того, даже в сам праздник молитва праздника Песах не равноценна молитве в праздник Шивот. И мало того, и в сами будни есть большая разница между молитвой одного дня и молитвой следующего дня. И нет никакой молитвы со дня сотворения мира и до конца мира, которая была бы подобна другой. И один человек не похож на другого, и исправит один то, чего не исправит другой. И согласно тому, что цель заповеди молитвы — это произвести выяснение семи царей дома, мелахим, которые умерли. И каждый день, и в каждой молитве выясняются и происходит выяснение новых искр.
2: И для того, чтобы понять, что такое разбиение, которое произошло с семью царями Эдома, которому мы должны выяснить посредством Торы, заповедей и молитвы, мы должны помнить две вещи, которые нам известны. Первая — цель творения. Вторая — исправление творения. И цель творения — насладить свои создания, то есть, чтобы творения получили благо и наслаждение. А исправление творения состоит в том, что в тот момент, когда они получат эти блага и наслаждения, они не ощущали бы стыда из-за различия по форме, которое есть между получающим и дающим. И совет тут, чтоб произошло исправление. И когда человек получает ради себя, свет уже не светит. Поэтому, когда человек погружен в келим получения ради себя, над ним пребывает свойство скрытия и сокрытия, и он не способен почувствовать важность святости, поскольку святость пребывает именно в том месте, где он хочет доставить наслаждение своему Создателю. Однако до этого, то есть все то время, пока он еще не удостоился отдающих келим, а только в этих келим пребывает высший свет, человек обязан принимать все в вере, то есть верить в Творца, что Он управляет миром, свойством добрый и творящий добро. И верить в величие Творца, что Он велик и правит всем. И верить, что это большая честь служить великому царю. И сказать, что Он удостоился многого этим, не означает, что он должен сказать это устами, а человек должен почувствовать большое наслаждение от того, что он служит великому царю. Другими словами, когда человек может сказать, что он служит великому царю, когда у него есть большое наслаждение. А если пока еще он не чувствует наслаждения от того, что он служит царю, это является признаком того, что он еще не находится на ступени, чтобы он верил, что служит великому царю.
0: И мы должны верить тому, что написано: «Царство его, Малхут, правит всем, и сказал мой отец и учитель, что нет никакой другой силы в мире, а только он, Творец, сам делает и будет делать все действия, а святость оживляет клипот. И у клипот нет никакой жизненной силы, кроме той, которую дает им святость. И потому сказано: и ты оживляешь всех». А объяснение слов «Малхут его правит всем» состоит в том, что Малхут мира Ацилут дает им жизнь, а иначе они не могли бы существовать. И отсюда получается, что то, что мы учим, что Творец создал желание получать, чтобы оно получило наслаждение, и оно обязано получить благо и наслаждение, а иначе у него нет права существования в мире. Другими словами, несмотря на то, что произошло сокращение и скрытие, на желание получать ради себя, и благо и наслаждение не доходят до него, однако для того, чтобы это желание существовало, ведь если оно отменится, нечего будет исправлять. Поэтому для того, чтобы оно существовало, оно получает минимальную жизненную силу, чтобы оно не отменилось. И эта жизненная сила, которую они получают, приходя от силы разбиения, поскольку святые искры упали в клипот, для того, чтобы они получали жизненную силу и не отменились. И сказанного получается, что без наслаждения жить невозможно. А все то время, пока человек еще не принял на себя время высшее Малхут, бремя высшее Малхут, этот человек получает жизненную силу только от Творца. Но человека нет веры в Творца, чтобы он мог сказать, что Творец дает ему жизнь. Поэтому человек говорит, что у него есть жизнь от природы. А мы должны сказать, что истина состоит в том, что Творец скрывает себя в этих облачениях по отношению к нерелигиозным людям, но они не верят в это. То есть то, что Творец скрывает себя по отношению к этому человеку так, чтобы этот человек не мог верить, что Творец является дающим. А Творец скрыл себя в облачении разделения. Поэтому наслаждение Творца приходит к человеку, облаченным в облачение, и в эти облачения облачено наслаждение.
2: И это подобно тому, что мы видим, что есть еда человека, и он сидит и ест трапезу, состоящую из мяса, рыбы и тому подобного. и этим человек наслаждается. А то, что остается в виде отбросов от еды, он бросает в мусорный ящик для кошек, чтобы они ели эти отбросы. И нет сомнения, что кошки наслаждаются этими отбросами. И мы видим, что у них есть полное удовлетворение от той еды, которую они находят в мусоре. Поэтому мы видим, что собаки, и петухи и тому подобное, все они наслаждаются едой. Но существует разница, что наслаждение человека происходит не от отбросов, тогда как им действительно достаточно еды из отбросов. То же самое и в работе Творца. Существуют люди, которые наслаждаются тем, что наслаждаются отбросами, то есть клипот, который святость дает им как тонкую свечку. И от этого есть у них полное удовлетворение. А есть люди, в наслаждении которых, которые они получают, как все общество, находящееся в виде отходов святости. Однако эта еда не удовлетворяет их из-за того, что у них есть внутреннее освобождение, внутреннее побуждение. То есть они чувствуют, что не стоило рождаться и получать наслаждение от отбросов. То есть они чувствуют, что не может быть так, чтобы та же еда, которая дается животным, то есть зверям, птицам и тому подобное, чтобы это была еда для людей, у которых есть уровень говорящего, чтобы он был похож на животных. То есть то, от чего получают питание животные, то, чем питается животное, чтобы этим бы питался и человек. И это ощущение не дает им покоя. И они начинают искать другое место пропитания, чтобы они могли сказать, что для этого стоило рождаться и наслаждаться жизнью. И это приводит их к тому, чтобы они начали искать духовное. И это приводит их к тому, что они принимают на себя бремя высшей Малхут и бремя Торы и заповедей. И здесь тоже, то есть после того, как они приняли на себя бремя Торы и заповедей, есть среди них такие, которые получают удовлетворение в виде лолишма. Как говорит Рамбам, что вначале их обучают заниматься Торой и заповедями для получения вознаграждения. И так и должно быть, чтобы они не меняли порядок своей работы, а пока не умножится знание их и не преисполнятся они большей мудростью, им приоткрывают эту тайну постепенно.
0: И возникает вопрос, откуда мы знаем, что не пребывает в свойстве, пока не умножится их знание? А те, как сказано выше, что он получает внутреннее пробуждение и чувствует, что невозможно сказать, что это то, о чем сказано, ибо в том ваша мудрость, хохма, и проницательность бина в глазах народов. И тогда мы видим, что у него уже приумножилось знание, у него это уже, как сказал Рамбам, пока не умножится знание их и не преисполнится они большей мудростью. Тогда им приоткрывают тайну, это очень постепенно.
1: אז מגלים לו רזה. היינו.
0: И не преисполнится они большей мудрости, то есть он становится умным, то есть начинает чувствовать, что есть также и внутренняя часть Торы и заповедей. И тогда приоткрывает им эту тайну, то есть что нужно работать также и над намерением, что означает, что человек должен стараться, чтобы все его действия были ради отдачи. И тогда человек приходит к слиянию с Творцом, и тогда человек удостаивается блага и наслаждения, заключенного в целетворении. Тогда человек питается едой, которая подходит для пищи человека, а не относится к свойству отбросов, которые святость бросает клипот, чтобы им было чего питаться. Но это только лишь тонкое свечение для их существования, то есть чтобы они не отменились в мире. Потому что если желание получить отменится в мире, то нечего будет исправлять. И как мы учим, что главное творение — это желание получать, и в этом состоит весь материал творения. Однако, как сказано выше, существует понятие исправления творения. Другими словами, творение называется желанием получать. Это свойство было создано силой целетворения. То есть желание насладить свои создания создало, как сущее из ничего, желание получать.
2: А исправление творения состоит в том, что на него ставят намерение ради отдачи. И тогда человек становится способным получить благо и наслаждение. И тогда, благодаря тому, что мы удостаиваемся слияния, то есть подобия по форме, тогда мы приходим к ступени, ибо в том ваша мудрость и хохма, и проницательность, бина в глазах народов. То есть только когда мы выходим из-под власти народов, что называется власть многих, и приходим к власти единого, когда у человека нет ничего, кроме власти Творца, тогда мы удостаиваемся света хохмы и бины. Однако, хотя человек уже получил внутреннее побуждение, то есть он хочет работать ради отдачи, а не просто в виде действия ради получения вознаграждения, и разум обязывает думать, что человек должен идти вперед и каждый день быть сильнее, чем вчера. И, по сути дела, здесь начинается новый порядок, который прямо противоположен разуму. То есть здесь начинается порядок подъемов и падений. И иногда человек говорит, что прошлые дни были лучше, чем эти. И, может быть, за один день несколько подъемов и падений, или за одну неделю несколько подъемов и падений, вплоть до того, что часто человек приходит в отчаяние и говорит, что он не видит, чтобы когда-нибудь возникла такая реальность, чтобы он смог выйти из-под власти зла. И он обязан подчиняться желанию получать. И поскольку главная работа в Торе и заповедях уже дошла до осознания, что это не настолько важно, потому что основная важность исполнения Торы и заповедей должна быть ради небес. То есть от того, что он приходит к осознанию, что главное — работать ради небес, это знание привело его к тому, чтобы он получил свойство ущербности, то есть неважности работать в свойстве действия без намерения.
0: И хотя он знает из того, что сказали наши мудрецы, что всегда обязан человек учиться в лолишма, потому что зло лишма приходит к лишма, тогда злое начало в человеке дает ему понять, что это верно, что это важно, потому что зло лишма приходит к лишма, тогда как ты, говорит ему зло в человеке, разве ты не видишь, что ты не способен прийти к лишма? И это ты видишь сам. Другими словами, до этого зло в нем давало ему понять, что он должен отчаяться от того, чтобы прийти к уровню, когда он сможет работать ради Творца. А после того, как оно дало ему мысли об отчаянии, оно говорит ему сейчас, когда ты уже пришел к знанию, что главное — это ради небес. Разумеется, ты понимаешь, что в работе не ради небес нет никакой ценности. Поэтому оно дает ему понять, что не нужно прилагать такие уж большие силы, чтобы исполнять все эти действия. Ведь ты уже знаешь сам, что лолишма, оно не настолько важно, поэтому ты можешь дать себе поблажку, Торе, молитве и так далее. Получается, что во время падения человек скатывается, идет согласно тому, что дает ему понять его разум. И человек, когда он находится в состоянии падения, со всей его низостью он еще и гордится, и говорит: «Эти люди, которых я вижу, что они, да, соблюдают Тору и заповеди со всей точностью. Несмотря на это, я вижу, что они не делают это ради небес, а я не могу быть такими, как они».

0: То есть грех отчаяния ведет его к тому, чтобы он принижал работу в Лолишма. А после того, как он принизил работу в Лолишма, это ведет его к тому, что он приходит к уровню гордыни, гордости. То есть он считает себя избранным из народа. То есть он понимает больше, чем остальные люди, которые не понимают истины так, как понимает ее он. Если человек в любом случае не убегает с поля боя, то есть он не раскрывает своих грехов публично, проходит некоторое время, пока над ним не сжалятся свыше, и ему не дают еще какое-то пробуждение, и он снова получает подъем. И тогда снова к нему приходит зло, чтобы спорить с ним. И снова повторяется тот же порядок. И совет тут — не убегать от действий, к которым он привык, а наоборот, еще больше умножать действия. Это он может делать только выше знания. И человек обязан верить, что в этой работе, которую он совершает во время падения, и он добавляет внешние действия к основе выше знания, этим он делает большие шаги, чтобы прийти к цели, которая называется слиянием с Творцом. И об этом моменте сказал мой отец и учитель, что это то, о чем сказано: прямы пути Творца, праведники пройдут по ним, а грешники споткнутся на них.
1: И в этом состоянии падения, если он может добавить действия на основе вышезнания, поскольку его знания показывают ему, как сказано выше, порядок, что прегрешение влечет прегрешение, а он укрепляется выше разума, тогда он приближает время своей работы и может прийти к цели в самое ближайшее время. Поэтому человек обязан во время подъема привести в порядок действия и намерения. Другими словами, когда он чувствует, что главное — это намерение, он должен думать, что и действие — это вещь тоже очень важная, поскольку человек исполняет заповедь царя. И у нас нет постижения, насколько важно действие перед Творцом, как сказал мой отец и учитель, что насколько мы можем оценивать важное состояние лишма, еще гораздо важнее перед Творцом состояние лолишма, а важность лишма мы оценить не в состоянии, поэтому во время подъема человек должен помнить, что не следует пренебрегать действиями, которые он совершает. Однако, вместе с этим, человек должен стараться делать все свои действия, чтобы они были все ради небес. И существует правило, что все, к чему человек привык, уже становится у него как традиция. То есть он не должен знать, для чего предназначено это действие. Это называется «затверженная заповедь людей». Это означает, что он привык к нему.
0: А поскольку Тора и заповеди были даны, чтобы очистить ими творение, получается, что он должен строить намерение во время исполнения заповедей, чтобы это действие привело его к состоянию слияния с Творцом. Получается, что человек должен знать, чего он желает от этого действия. Поэтому, если человек совершает это действие в силу привычки, ему не нужна никакая оплата. Получается, что с одной стороны, исполнение Торы и заповедей в силу привычки есть тоже высокая вещь, как известно из слов мудрецов. Добрую мысль Творец присоединяет

0: к действию. То есть, когда человек удостаивается доброй мысли, то есть уже удостоился того, что он может направить все свои действия ради отдачи, тогда все действия, которые он производил, которые еще не были с намерением ради небес, Творец присоединяет ко всем действиям, которые были до этого, намерения, и все они входят в святость. Получается, что чем больше у него добрых дел, потом над ними пребывает мысль ради небес. И сказанного поймем, почему сказали наши мудрецы, «И каждый день будут они для тебя как новые, как будто ты получил их сегодня на горе Синай, как будто именно сегодня тебе было заповедано исполнять их». И тут есть два понимания. Первое, как тогда у них была подготовка к получению Торы, так же каждый день человеку нужна подготовка к получению Торы и заповедей. И благодаря этой подготовке можно прийти к их постижению. Тогда как, когда человек делает это без подготовки, а в силу привычки, посредством этого человек не удостаивается цели творения. Хотя и это тоже великая вещь. Однако вместо того, чтобы он мог войти благодаря этому на уровень «знай Творца Отца своего», что, несомненно, ведет прямо к цели, и потому сказали мудрецы, «Пусть будут в глазах твоих как новые, а благодаря этому он удостоится слияния с Творцом».
1: Второе, что если они не будут в его глазах как новые, а это будет у него как затверженная заповедь людей, то есть силу привычки он уже не может исполнять Тору и заповедь в свойстве высшего знания. Так как благодаря тому, что он работает выше знания, он становится потом способным удостоиться знания святости. Получается, что когда он работает в силу привычки, то есть когда он чувствует, что должен исполнять Тору и заповеди как традицию, и так принято организовать и выстроить свой распорядок дня, получается, что у него нет возможности продвигаться. И поэтому сказали мудрецы, каждый день будет как, будут тебя как новое, ибо благодаря этому человек приходит к тому, что он удостоится цели творения, состоящей в том, чтобы творения удостоились получить благо и наслаждение. И согласно тому, что сказано в книге Шар Каванот, «Врата намерений», каждый день пусть будут в глазах твоих как новые, означает, ибо такова истина, то есть каждый человек, то есть каждый день человек исправляет новые свойства из тех, что упали при разбиении келим, как выясняется там в книге. Получается, что человек не повторяет то, что он получил Тору на горе Синай, те же самые вещи не повторяются. А благодаря Торе, которую он получил на горе Синай, благодаря этой Торе он обязан исправлять каждый день новые свойства. Получается, что он находится в состоянии, как будто сегодня тебе было заповедано. То есть каждый день есть что исправлять с помощью Торы другие свойства. И отсюда следует, что человек должен есть каждый день. И недостаточно ему того, что он поел один раз в год, чтобы, по крайней мере, ему хватило этого на год. А согласно словам великого Ари, во время каждой трапезы выясняется новое свойство от разбиения, хотя это не каждый чувствует. Однако это дано всему Израилю в целом, а все частности, существующие в общности, должны прийти к этому уровню, как сказано, «Ибо все познают меня от мала и до велика».
2: קודם כל, אווירה ממש מיוחדת, כל החברים שככה
0: Прежде всего, так, тут такая особая атмосфера, все товарищи первого кли здесь вместе, и чувствуется конгресс в воздухе.
2: Ну, по Дефкон.
1: Перейдем к уроку.
0: Мы прослушали волнующую статью из третьего тома «Шлавей Асулам». Книга «Дворим», глава «Китаво». Что означает «каждый день будут они для тебя как новые в работе»? Что значит «каждый день будут как новые»? Желание получать не ново. В одной и той же форме оно существует от начала творения и навечно. А будут в твоих глазах как новые означает, что обновление относится только к намерению. К намерению ради отдачи. В намерении человек всегда находится то на подъеме, то на спуске и постоянно ведет выяснение, и именно по намерению мы оцениваем человека. Вначале человек находится в состоянии, что он вообще без намерения, и это значит, что он привык производить действия, которым приучили его в воспитании, это может быть религиозное воспитание или светское, и это называется исполнением, действием, приученным, то есть как его обучили, так он и исполняет. И, разумеется, тут нет никакого намерения, а просто привычка становится второй натурой. Так происходит с теми, кто получил религиозное воспитание, и с теми, кто получил светское воспитание. Все эти вещи по отношению к намерению не считаются ничем, потому что тут человека нет. Можно взять любого, воспитать его как угодно, и таким он и останется, он примет заданную ему форму. Тут все еще нет человека. Человек — это тот, кто своим свободным выбором формирует в себе образ Адама, от слова «доме», подобного Творцу. И в этом процессе есть понятие намерения «лолишма», а затем «лишма». В «лолишма» входят все усилия его с того мгновения, когда он начинает работать над точкой в сердце и получает какое-то пробуждение к сближению с Творцом. И хотя это может занять много лет, 10 или 15, в зависимости от количества и, главное, от качества усилий. Но пусть даже он работал столько много лет, он находился в подъемах и падениях, отдалялся, сближался, проходил всякие состояния. Затем, когда он удостаивается намерения ради отдачи, правильного намерения, то все его усилия, может быть, в нескольких кругооборотах, может быть, он не успел за один кругооборот все закончить, все это входит в намерение ради отдачи, которую он обрел. И все они навечно входят в его работу. А все остальные вещи, которые человек получил благодаря воспитанию, они не относятся к ступени человека, и они равны нулю. И так он идет и добавляет, каждый раз добавляет подъемы и падения по отношению к намерению. Наша проблема, что мы думаем, мы измеряем наше состояние, считаем их хорошими или плохими, подъемами или падениями, по отношению к нашему состоянию, нашему настроению, нашему физическому состоянию. Насколько мы бодры в работе. Но это вообще не относится к истинному состоянию. Намерение ради отдачи или ради получения, его острота, его прояснение, осознание заключенного в нем зла, способность совершать добро или нет, это все измеряется не по нашим ощущениям, а по самому намерению, насколько мы находимся в глубине выяснения намерения. Поэтому мы можем измерить только наше продвижение. Может быть, человек находится полностью в намерении ради получения, в нем нет ничего ради отдачи, он далек от Творца этим. Он действительно далек от Творца, но он близок к Творцу тем, что он продвигается в выяснении намерения и в процессе исправления. Поэтому наше ощущение ничего не определяет на лестнице ступеней, по которой мы идем и поднимаемся. Измерять нужно только выяснение в намерении. И эти выяснения, хорошие или плохие, неважно. Но чем они глубже, тем они более продвигают. Поэтому нужно стремиться только к обновлениям в намерении. То есть все время находиться в проверке, каково мое отношение к Творцу, как я к Нему отношусь. Так, все время проверять взаимную связь, систему отношений. И все время, насколько это возможно, углубляться в это. Но ни в коем случае не начинать строить какие-то воображаемые отношения, когда человеку кажется, что вот он так делает, и так он поступает с ним, вот так Творец с ним поступает в ответ. Не дай Бог. Речь идет не о том, что я что-то делаю ему, а он делает мне в действии, а о моем намерении. Что я по отношению к нему думаю о нем, как я отношусь к нему. То есть вся наша проблема в том, что мы от намерения опускаемся к действию. И тогда возникает путаница. Я поступил так, а Творец поэтому поступает со мной так. О том, что я сделал, вообще мы не говорим. Вообще не понимаем, что значит «я сделал». Я в последнее время слышу много подобных рассуждений, когда люди строят расчеты. Вот и Творец поступает с нами так, потому что мы сделали то-то или иное. То есть мы все как будто бы пророками стали. Мы не знаем той части творения, где созревают все действия, которые потом нисходят к нам. Но вдруг мы начинаем рассуждать, что мы как будто бы знаем всю систему мира Ацилут. Где там связываются наш ман и то, что мы получаем в ответ, как мад. А люди начинают выстраивать такую воображаемую систему отношений в такое дикое воображение. Им кажется, что они уже могут точно установить, почему Творец сделает им так или иначе. Нет тут никакого понимания, мы этого не знаем, потому что души так связаны, так перемешаны друг с другом, и у каждого есть и особый процесс, который не связан с его текущим состоянием. И структура души у каждого такая, что неизвестно, какие события нужны, чтобы раскрыть и исправить каждый этап этой души. То есть, иными словами, о действиях мы вообще не можем судить. Это то, что от нас скрыто, и то, что находится в рожь де Ацилут. И пока мы туда не придем, мы не узнаем этого, пока не постигнем, пока у нас не будет ясного постижения, явного постижения. То, что нам остается, это только выяснение намерения. И выяснение намерения мы должны все время заниматься постоянно, чтобы эти намерения действительно каждый раз были как новые.
1: Влияет ли это на привычки в материальном мире?
0: Влияет на что?
1: Ну, на привычке нашем материальном мире.
0: На келим в материальном мире?
1: На привычке.
0: На привычке? На привычке в материальном мире. Привычек в материальном мире должно быть как можно меньше. Привычка должна быть только для соблюдения учебного распорядка. Ну или, скажем, наоборот. Привычка хороша там, где ты животное, и ты устанавливаешь для себя правильные границы, правильные рамки, чтобы продвигаться. Встать утром, учиться, пойти на работу, вернуться с работы, продолжить учебу или сделать что-то в распространении, вернуться домой, пойти спать и снова повторять все это. Такова жизнь. Установил распорядок, и все. Это привычка. Она действительно становится второй натурой. Человек начинает к этому привыкать. Но и эта привычка, если ты не работаешь тут в намерении, то ты превращаешься в неживое. Только намерение у нас всегда может быть добавкой. Во всех действиях, во всем, что относится к этому миру, действует правило «не прибавляй и не убавляй», а добавление только в экране.
1: Все, в чем нет намерения, является привычкой.
0: Обо всем, в чем нет намерения, не нужно заботиться. И о действиях, которые под намерением, тоже не нужно заботиться, потому что намерение уже вызовет человека, обяжет человека совершить действие. А в духовном само намерение и является действием.
1: Непонятно, что значит добавлять намерение.
0: Поэтому во всех книгах и всем, что ты слышишь, что рассказывают о каббалистах, всегда так говорят, что всегда так изображают, как будто бы они сидят в углу и ничего не делают, и работают только в намерении. Понимаешь, сидит где-то там в углу, ниоткуда, никуда не выходит. Это такой образ простого народа в отношении каббалиста, потому что действительно вся работа, она внутренняя, но и во внутренней работе есть и действие, и намерение.
1: Непонятно, что значит добавлять в намерение.
0: Добавлять в намерение означает, что ты проверяешь себя, и каждый раз обнаруживаешь, насколько ты не собираешься действовать ради отдачи, то есть ты не думаешь о Творце, а думаешь о себе. Здесь и находится твоя внутренняя работа после выяснения. Приходит осознание зла, затем просишь исправления, и после этого совершаешь действия, чтобы все больше и больше и больше мыслей были ради отдачи. Это значит, когда у тебя действительно появится намерение ради отдачи, ты сможешь начать работать с желаниями. И это уже будет называться зивугдака.
1: Да, но у меня нет такой кнопки, которую бы я нажал, и весь этот процесс запустился. Должны быть какие-то этапы, чтобы были условия для развития всех этих стадий, которые вы описали. Как я проверяю? Как я могу увидеть, что действую не ради отдачи, а ради себя? Как я проверил это? И что дальше? Осознание зла ведь не приходит от такой рассудочной проверки.
0: Практическое осознание зла, то есть осознание намерения ради получения или ради отдачи, приходит главным образом в результате усилий в окружении, учебе, распространении. Чем больше человек вкладывает во все это и одновременно хочет видеть свои намерения, тем яснее, благодаря усилиям в учебе, распространении, группе, среди товарищей, он начинает видеть намерения. Если человек все это не вкладывает, то у него не будет осознания намерения.
2: Есть лану мишвирата килим.
0: В разбиении килим
2: халаким миамасахим шинишберу.
0: У нас есть части экранов, которые разбились.
2: Анахну цихим ларгишу там.
0: Нам нужно их почувствовать. Почувствовать их как? Когда-то был экран, относительно которого был свет, и экран и свет были равны. Теперь экран и свет противоположны. Я должен почувствовать эту противоположность, и чтобы она подтолкнула меня к изменению разбитого экрана на исправленный. Как я могу это сделать? Я должен совершать действия, где эти действия с экранами, исправленными, как бы я делал. Это действия в учебе, в группе и распространении. Других действий у нас, которые были бы связаны с экраном, у нас нет. Я не говорю о том, что надо больше есть, больше пить, получать больше наслаждений. Об этом речи нет. До связи таких действий с экраном нужно еще очень много этапов. Это уже действие получения. А действия отдачи, которые будут связаны с экранами отдачи, это учеба, группа и распространение. Так если во время учебы, распространения и работы с группой я думаю, каково мое отношение к этому, я думаю ли о себе, или о Творце, или о других товарищах, тут в особенности я ясно вижу, насколько я не в этом. А во всех других действиях я сразу буду обманывать себя. Там я смогу оправдать себя. Но в таких действиях нет. Поэтому каббалисты нам советуют их производить. Иначе я бы сидел в углу, как какой-нибудь великий каббалист. Нет, никуда бы не выходил и ничего бы не делал. Ну, хотя все они работали, но, допустим, сидел бы и совершал все эти ихудим, все эти объединения, о которых рассказывают применительно каббалистам. Ихудим, объединение, означает, что с помощью экрана человек соединяет себя с высшим светом. Вот что такое ихудим. Поэтому здесь, в этом мире, нам остается делать только эти действия. Я должен заботиться, чтобы каждый день у меня были такие действия. Учеба, распространение и группа. А внутри этих действий я подумаю о намерении, ради чего я все это делаю. Говоря так, что даже если благодаря этим действиям я хочу приблизиться к Творцу ради того, чтобы мне было хорошо, но все же я думаю о Творце и вижу, что почти не думаю о нем, это все-таки называется лолишма. И из этого я уже расту и приближаюсь к цели. А перед Максовым наибольшая лолишма состоит в том, что я на 99% думаю о себе и на 1% о Творце. Или наоборот, якобы на 99% думаю о Творце и 1% о себе. Но на деле я все равно не способен действовать, не извлекая личной выгоды. Есть осознание зла, просто только относительно чего я проверяю это зло? По какому признаку? И тогда из зло лишма приходит в лишма. Поэтому в действиях группы по распространению и в учебе я обязан постоянно проверять свое намерение, анализировать его. Проверять, таково оно или другое, и куда, и почему, к чему оно направлено. Но эта проверка не должна ослаблять мои действия. Ну, я проверил, да, так я не в этом. Ну, значит, я в лолишма, ну и что? Ну, прекрасно, у меня есть лолишма, тогда я все больше продвигаюсь в действиях, в учебе, в группе, в распространении, и у меня возникают все новые и новые намерения. Я постоянно работаю над намерениями. Над этими действиями. Без этих действий я не могу держаться за них. Поэтому муж у меня сегодня спросил, что мы будем делать, когда у нас уже есть предприятие? У нас уже есть предприятие, как присоединить к нему намерение? Когда у нас уже есть предприятие, и мы работаем здесь как товарищи на предприятии, в распространении, в учебе и в группе. Потому что в конечном счете это все группа. Тогда начинайте думать, ради чего мы это делаем. Это уже называется проверкой намерения. После действия спрашиваю себя, ради чего я совершаю эти действия? И на самом деле сами эти действия так устроены, что они пробуждают проверку намерения. Вопрос, для чего я действую. Действия отдачи неестественны для тела, и они всегда вызывают у тела вопрос, что это за работа у вас? Что с тобой? Иди отдохни, брось это. Поэтому рано или поздно мы обязаны выполнить эту работу.
3: Да.
0: Мы сейчас говорили, что не нужно представлять себе реакции человека на работу любви к Творцу, потому что это как бы воображаемое. Тогда что означает, что статья «нет никого, кроме него», которую человек должен взять в духовной жизни относительно Творца?
1: Мы говорим так, что в лучшем случае мы возносим ман наверх, если речь идет о духовной работе. Про материальную работу также все наши желания поднимаются наверх. Я хочу сейчас пить. Желание ощущается наверху. У меня что-то болит. Желание, чтобы боль прошла, даже если я это не осознаю, поднимается наверх. Что значит «поднимается наверх»? Оно связано с Творцом, потому что от Него ко мне, в общем-то, приходит каждое желание, каждая причина боли, чего-то хорошего или плохого. Всего. Еще до того, как со мной что-то происходит, это посылается свыше. Поэтому и моя реакция автоматически ощущается у него. Ведь он сам вызвал эту реакцию и заранее знает, как я отреагирую. Как следствие моей реакции теперь пробуждается механизм, который снова воздействует на меня и вызывает во мне новую реакцию на предыдущую. И так далее. От него ко мне постоянно приходят разные такие как бы сигналы. Ну, как сказать, сигналы на иврите? Сигналы, да, от него. Я постоянно как-то на них реагирую, осознанно или неосознанно думая, что они от него, или я не думаю это, неважно. Я постоянно получаю от него какие-то воздействия, которые приходят ко мне и проходят через меня, и так я расту. Так я иду вперед. Одни вещи я ощущаю сильнее, другие слабее. Одни вещи я связываю с Творцом, потому что они приходят от Него, а других я не знаю, не думаю о них. Каким-то воздействием начинаю добавлять намерения и воспринимать их как исходящие от Него. Мне во благо. А другие я не могу оправдать и думаю, что он плохой. И так далее. Когда я думаю, что он плохой? Когда в ответ начинаю кричать, «Почему ты мне делаешь это?» Если я не согласен с происходящим, ведь праведник, он согласен, принимает все, что приходит к нему свыше. Он настолько исправлен, что он находится в подобии по форме с тем, что приходит от Творца, и всегда ощущает это как добро. Когда мы говорим, что нет никого, кроме Него, это означает, что сейчас все приходит ко мне от Него. И во мне есть реакции на это или нет, это совершенно не важно. Все происходит с нынешнего мгновения и до конца исправления. Вся эта система работает абсолютно автоматически. Это то, что мы говорим. Что все эти вещи происходят, но и в действиях, в самих действиях ничего не меняется. Мир идет своим чередом, у тебя есть путь, и все действия от этого мгновения до конца исправления ты обязан пройти, потому что твои килим разбиты и должны постепенно исправляться, пока не будут полностью исправлены. От тебя зависит только то, какое намерение ты добавляешь к происходящему. Как ты относишься к тому, что проходишь? В этом наша работа. Чтобы быть праведником, оправдывать все действия, которые над тобой совершаются. А в той мере, в которой ты способен оправдать эти действия, то они проходят. Если задерживаешься и не можешь оправдать какие-то действия, ты остаешься в этом, пока постепенно не познаешь это глубже, со всеми причинами и следствиями. Оправдываешь? Тогда переходишь к следующему действию. Наша работа состоит лишь в том, чтобы ускорить путь, но нет другого пути, который мы бы проходили вне зависимости от того, согласны мы или нет. Наше участие в пути состоит только в согласии, и это у нас называется действием, поэтому намерение называется самим действием. У тебя есть разбитые части, и каждую из них ты должен постепенно исправлять, от легкой к тяжелой. Что значит исправлять? Ощутить, что по намерению это противоположно Творцу, и облачить на эту вещь, намерение ради отдачи. Желаешь, чтобы она уподобилась Творцу, этим ты ее исправляешь. Что в итоге ты делаешь? Меняешь только свое намерение, и больше ничего. Все действия, они свыше. Действительно, нет никого, кроме него. Он совершал, совершает и будет совершать все действия. Вот и все.
0: Где воображение?
1: Да, вот это вот дикое воображение, о котором я говорил, существует в этом мире, когда человек начинает связывать различные события, которые происходят с ним, он связывает причины и следствия того, что с ним происходит. Мы говорим, что все приходит свыше, и не нужно строить никаких расчетов. Почему это пришло ко мне, я не знаю. Раскрывается новая кли. В силу своего строения это кли должно ощущаться во мне, как какое-то действие, более или менее хорошее в моем восприятии. Я не знаю, почему так происходит. Таково строение души, и все. А после того, как я каким-то образом реагирую на это, и ко мне приходит новое действие, начинаю связывать события. А, это случилось сейчас, потому что прежде было так, или там, я не знаю, 10 раз, 10 событий назад это произошло, поэтому так произошло. Откуда я беру эту связь? Узнать ее можно только, если я знаю все строение своей души, ее связь со всеми другими душами. Ведь мы все составляем одно целое. Только тогда я смогу это узнать. Все такие вещи можно узнать лишь в конце исправления. А в этом мире есть всякие глупцы, которые начинают производить всевозможные расчеты. Поэтому мы ничего не знаем о духовном мире, и вдруг начинаем там связывать, устанавливать всякие связи в нем. Это просто такая несусветная глупость, причем человек даже не чувствует, насколько он глуп. И кроме этого, это вообще уводит его с пути исправления. Он начинает заниматься только вот этими связями и действиями, которые вообще не являются его делом. Человек как будто словно начинает строить систему мира целью, хотя и не знает, что это такое. Он строит систему связи, это произошло из-за того, это из-за другого. Так он полностью сходит с правильного пути, отрывается от духовного и вообще от всего, ведь духовность заключается в работе над намерением, над моим отношением к происходящему, даже когда я не знаю, что именно и почему происходит. Как утром я должен сказать, если я не себе, то тогда кто мне? Вечером должен сказать, нет никого кроме него. Так и работает над намерением, хотя мне кажется, что весь день я занимаюсь действиями.
2: Кенсен.
1: Да.
0: Непонятно. Если человек приходит к состоянию, когда он осуждает Творца, говорит «мне плохо», он послал мне это, «мне плохо», и я с этим не согласен. Что же означают ваши слова, что человек должен пройти это состояние, как-то найти причину, чтобы оправдать Творца? Что значит найти причину? Ведь мы же не можем связывать.
1: Нет. Если получил что-то свыше, прежде всего, если я замечаю, что что-то ощущаю, я вдруг себя замечаю, что ощущаемое мной, я, несомненно, получил от Творца. Когда я осознаю, что получил это от Творца, я ощущаю полученное от Него как хорошее или как плохое. Если я ощущаю, что это хорошее или плохое, вместе с этим я чувствую, что получил это от него или нет. Возможно, само явление ощущается как плохое, но когда я вспоминаю, что получил его, это от него, мое ощущение меняется к лучшему, потому что я начинаю видеть в нем цель, есть этому какое-то оправдание. Теперь. Вопрос заключается в том, что именно я этим говорю. Допустим, я говорю, Творец сейчас дает мне пощечину, а потом он мне заплатит за это. Оправдан ли такой подход, такое отношение к Творцу? Называется ли его управление добрым? Или я должен прийти к такому состоянию, когда я по-настоящему буду чувствовать его управление как доброе, то есть ощущать, что в его мире нет зла. Получается, что я должен прийти к состоянию, когда я никогда не буду ощущать зла. Если я ощущаю зло, то понимаю того или нет, осознаю или не осознаю, но я осуждаю Творца. Само плохое ощущение говорит о том, что тот, кто его кто дает мне его, он плохой. А теперь я должен произвести расчет. Я хочу чувствовать себя хорошо, чтобы мне было хорошо. Или от того, что я не называю его плохим, и так далее. И здесь есть выяснение. Здесь есть сокращение, которое человек должен пройти. Что такое сокращение? Мне не важно, как я себя чувствую. Главное, чтобы мое отношение к нему, к Творцу, было хорошим. Затем уже начинается переворот. Сколько бы плохого со мной ни происходило, во всем этом я буду чувствовать себя хорошо. А иначе, как человек входит в состояние совершенства и вечности, в такой степени, что с рабяхи вы снимали кожу, а он произносил «Шма Исраэль» молитву. Простой человек думает, что же с ним такое сделали, может быть, дали ему, я не знаю, какую-то анестезию, я не знаю. Как он мог произносить молитву «Шма Исраэль», то есть находиться на ступени слияния с Творцом, вечной любви во всем остальном, если чувствовал такую страшную боль? Но он достиг такой ступени, что кожа, последняя ступень Малхут, действительно отделилась от него, и он присоединил ее к Шма Исраэль, к намерению ради отдачи. Внутреннее у него, он достиг такой ступени, которая называется ступень Хохма, Гарда Хохма. Такое исправление он достиг.
0: Что происходит, если человеку плохо, но он понимает, что это приходит от Творца, и от этого становится ему еще хуже? Что делать в таком состоянии?
1: Посмотри, мы проходим разные ощущения с разными выяснениями. Главное — быть внимательным к своему отношению к Творцу в соответствии с тем, что ощущаешь, в зависимости от этого к нему относишься.
0: Нужно просто связывать это с Творцом, неважно, плохо мне или хорошо?
1: Это и есть твое действие. Это твое действие. Такое выяснение, определение состояния есть действие. Другого действия нет. Все остальные действия может выполнять животное тоже. А это действие совершает человек. Ты все время выясняешь.
0: Ничего нет, что я словно вообще ничего не должен делать по-настоящему.
1: Это и есть твое действие. Это остальные действия может и животное тоже сделать, а это совершает человек. Ты все время хочешь выяснять отношения между собой и Творцом. В этом заключается человек. А все остальные вещи, все твои занятия с миром, самим собой, со всем, кроме выяснения отношений с Ним, с Творцом, они не относятся к вечности, к духовному. Они имеют отношение к духовному только в той мере, в какой психомощью ты можешь выстроить свои отношения с Ним. Вся работа, она в итоге сосредоточена в этой одной точке. И если человек постоянно находится в этом, он вступает на этот путь, как сказано там в письме на странице 63, что «Я Творец, и мое нынешнее действие, которое определяю ради себя», или ради него, как я определяю это действие, а также отношения между нами. Именно так я направляю себя к цели.
0: Я не очень понимаю, как человек не падает в состояние, что слава Богу, все хорошо, и что значит смотреть на все происходящее целенаправленно? Что я должен в нем искать с точки зрения цели?
2: Абая Шилан, Улама Заникрет, Акабала Хохмата Нестар.
1: Наша проблема, по которой Каббала называется скрытой, тайной наукой, состоит в том, что пока в нас не сформировались всевозможные ощущения, какие-то различаемые свойства, мы не понимаем, о чем идет речь. Как-то я почувствовал что-то сладкое, когда-то боль, влажность, холод, тесноту, печаль, еще что-то. То есть, исходя из своих ощущений, у меня уже есть решимот, и тогда я могу понять другого, когда он действует определенным образом, что-то мне объясняет, играет для меня или показывает. В соответствии с этим я его понимаю. Но если я этого никогда не ощущал, то как я могу знать, о чем он говорит? В этом разница. И суть этого тайного, скрытого учения заключается в том, что прежде всего нужно приобрести всевозможные ощущения, впечатления, какие-то состояния, которых просто у человека нет в этом мире. Они приходят к нему период подготовки, как сейчас у нас до Махсома, проходят благодаря нашей работе в группе. Они все приходят к нам благодаря нашей работе в группе, учебе, распространению всевозможных других занятий. Мы проходим разные состояния, такие внутренние взрывы. Благодаря этому постепенно начинаем разбираться в их впечатлениях и духовных волнениях. Они пока как будто духовные, но уже относятся как будто не духовные, но уже относятся к духовному развитию человека. Чем больше у тебя будет таких состояний, тем лучше ты поймешь, о чем идет речь. А если нет, то мне будет трудно объяснить тебе, когда тебе не хватает этих ощущений по глубине, по количеству. Мне трудно построить для тебя эту картину. Ты знаешь, как строится изображение, которое состоит из пикселей, из точек. Если на твоем экране не хватает таких точек, если экран нечувствительный, на нем есть лишь две или три точки, то я могу передать тебе различия не только. Ты только в этих двух или трех точках, а ты говоришь, что не понимаешь меня. Добавь туда еще 600. Тысяч, 6 миллионов или миллиард точек, и ты увидишь, сколько различных свойств есть в моей картине. Тогда одно слово сможет объяснить тебе все. Один знак сможет дать тебе представление обо всем экране, о миллиардах его пикселей, и ты построишь по нему большую, цветную, прекрасную, вечную, совершенную картину. Это зависит не от меня, это зависит от тебя. Об этом мы и говорим. Все зависит от килим. А свет, он пребывает в абсолютном покое.
0: Я хочу сказать, что иногда человек действительно видит, словно его проводят через разные состояния, словно над ним совершают всевозможные действия.
1: В человеке тоже все меняется. Иногда у тебя есть несколько пикселей, и ты можешь что-то уловить. Иногда тебя, знаешь, так перезагружают и скрывают от тебя то, что было прежде, стирают, создают новую картину, когда тебя хотят добавить новую картину, то есть дополнительную чувствительность. Ее невозможно добавить поверх прежней. Как в случае, ну, как мы говорим, 10 новых сферот должны прийти. Нужно стереть всю предыдущую картину. Тогда ты находишься в замешательстве, не понимаешь, что с тобой происходит, а потом приходит к тебе новая основа с несколькими новыми чувствительными точками, и ты можешь увидеть более ясную картину, но между одним и другим ты все еще находишься в замешательстве.
0: То есть то, что мы изучаем, постоянно читаем, все, что Творец с нами делает, направлено во благо, чтобы привести нас к цели, но на самом деле мы не видим, куда Он нас ведет и к чему, куда Он хочет нас привести.
1: Ну, ты как бы... Мама мне рассказала, что мы пойдем в зоопарк. Ну и что такое зоопарк? Я раньше видел всякие картинки, мне рассказывали много раз об этом, я знаю, что там есть всякие удивительные вещи. У меня есть хоть какое-то представление, хотя бы по картинкам, и я знаю, где это находится, и нам нужно туда ехать. А здесь у тебя вообще нет ничего, нет связи ни с мамой, ты никогда не видел никаких картинок, у тебя нет ничего, что позволило бы тебе представить это. Ну, тигр похож на маленькую кошку, только он как бы, как большая кошка такая, да? Слона я видел на картинке, а теперь я увижу его вживую. Лягушку я видел, когда был маленьким, а там лягушка весит 200 килограмм. У нас ничего вообще нет. Ты спрашиваешь, куда Творец ведет меня? Как ты можешь увидеть, куда? Самое большое, максимум ты можешь ощутить находящийся в тебе Ахаб Высшего в противоположной форме. Ну, будем учиться.
2: Кен Лео.
0: Вчера я слышал, вы сказали, что намерение находится за махсомом. Если у нас здесь какая-нибудь ветвь, намерение...
1: Намерение ради отдачи начинается уже после махсома. Здесь у нас есть подготовка к этому. Поэтому весь наш период, который может длиться много лет, называется временем подготовки, подготовка к намерению.
0: Но что-то есть или нет?
1: Что-то? То, что ты начинаешь думать о том, как ты относишься к Творцу, это является началом правильного намерения. Правильно, но или неправильно, не важно. Неправильное намерение называется лолишма, правильное намерение называется лишма, и все.
0: Ступень праведник и ступень хафец хесед — это то же самое?
1: Праведник и хафец хесед, ну, скажем, что это то же самое. Много есть разных различий в этом.
4: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке.
0: То, что придет, то придет, и выяснение, которое придет, такое придет. Главное, будь очень чутким к своему отношению к Творцу. Когда ты начинаешь думать, как ты относишься к Творцу, это начало правильного намерения.
4: Ты все время хочешь выяснять отношения между вами. Это человек. Все твои остальные вещи, все, что ты делаешь со своим миром, совсем, кроме выяснения отношений с ним, это все не относится к вечности, не относится к духовному. Это относится в мере, в какой ты можешь над ними выстроить отношения с ним. Работа концентрируется только на эту одну точку.
5: Работа сосредоточена на выяснении намерения, и в конце Рав сказал, что выяснение намерения — это подготовка для проверки твоего отношения к Творцу, и выяснение намерение должно быть облачено в действие, без этого вообще нет никакого выяснения намерения. Он сказал, что выяснение намерения — это мое отношение к тому, что происходит. Как утром я должен сказать, если не я себе, то кто? Вечером я должен сказать, нет никого, кроме него. И тем самым я занимаюсь намерением. А так мне кажется, что как будто бы я весь день занимаюсь действием.
4: Да, очень особенный урок. И Рав направляет нас на отношение всего, что есть с нами в этом мире, на нашу внутреннюю работу. Очень направляя нас на то, что реакция наша на все действия, которые происходят с нами, это, по сути дела, действие, когда я оправдываю то действие, по которому проводит меня Творец. Если этого не могу сделать, это значит, что я задерживаю его действие. Наша работа в том, что мы согласаемся с тем, что он делает. В этом наше участие. Мы не те, которые совершаем действия, но что является действиями с нашей стороны, это намерение, чтобы оправдать, быть партнерами Творца со всем, что он делает с нами. Затем он объясняет, что, по сути дела, нужно стремиться к состоянию, когда мы никогда не будем чувствовать зла. Если мы чувствуем зло, значит, мы не в слиянии с ним, не чувствуем доброго и творящего добро. И здесь уже много выяснений, почему я чувствую хорошо того, что хорошо мне или ему и так далее. Есть здесь много прекрасных вещей, которые мы удостоились услышать.
5: На уроке много говорилось о отношений человека к Творцу, это единственное, где человек производит работу. Не важно, что в течение дня происходит с ним. Главное — это его отношение к Творцу, намерение его. Поэтому надо стараться все время находиться в этом.
4: Зор пишет нам, как мы говорим, все зависит от отношения к состоянию. То есть наша работа сосредоточена на выяснении и исправлении намерения. Праведники — те, кто оправдывает все, что приходит к нам от Творца, потому что приходит от доброго и творящего добро. Нет работы в действии. Это и так будет, только наша постоянная работа. Так, от этого я могу быть связан с ним, быть в слиянии с ним, доставлять наслаждение, что я добавлю. Он делает и будет делать все действия, а мы будем обновлять намерение.
5: Да, верно, весь урок был о том, как человек формирует отношение к Творцу. И прежде всего он должен определить, что все, что происходит с ним, исходит от Творца. Вопрос, чувствует ли он с этим хорошо или плохо. Если чувствует хорошо, то алгоритм — это благодарность. Если плохо, то действительно, с одной стороны, само ощущение проклинает Творца, но если он вначале чувствует плохо, а потом вспоминает, что это от Творца, и вдруг его ощущение меняется, потому что тут дополняется элемент, связанный с целью, то это хорошее направление. И в конце он ответил Ильяу, что перед Махсомом, вхождением в Лишма, мы все время тренируемся на том, чтобы как можно больше думать о Творце, и это еще перед настоящим намерением, это приближает нас к намерению.
4: Все зависит от отношения к состоянию. У человека действуют разные силы. найти человеческая природа с одной стороны, его десятка с другой, и организовать, чтобы десятка была.
5: Переходим к следующей части урока. Сначала поем песню.

0: учение десяти сферот. Да, мы продолжаем учебу, изучая Талмуд десяти сферот. Мы слышим прекрасные уроки от Раба. Сегодня у нас будет целый урок, и мы читаем первый том учения десяти сферот, вторую часть, 39-ю страницу, 4-й пункт, еще раз. Тес, первый том, вторая часть, 39-я страница, 4-й пункт. Мы будем читать и 4-й, и 5-й пункт Ари на уроке. И будет целый урок, и мы не будет много времени для вопросов и ответа. Мы сразу уже погрузимся в урок. Не будет много времени спрашивать, и углубимся в то, что такое ценор, каф и гулим, какова связь между ними. Давайте послушаем объяснение Рава, на самом деле очень увлекательное, и не будем забывать, что все это мы делаем для того, чтобы обрести правильное намерение. Всю первую часть урока мы изучали, что есть у нас действие, учеба, распространение, работа между нами, и об этом. На этом мы должны установить правильное намерение удачи.
1: Четвертый пункт. И бесконечность находится вокруг и окружает свет. Бесконечность окружает и влияет на Игуль издалека. И бесконечность находится вокруг и окружает его со всех сторон, так как она принимает форму сферы, шара вокруг него и удалена от него. И это обязательное условие, что свечение бесконечности в творениях происходит только через этот кав. Ведь если бы свет проходил к ним и через все их окружение, то творения находились бы в состоянии самого Творца без границ и ограничений, на получение. Еще раз, четвертый пункт. Свет бесконечности окружает и влияет на Игуль издалека. И бесконечность находится вокруг и окружает его со всех сторон, так как она принимает форму сферы, шара вокруг него и удалена от него. И это обязательное условие.

0: что свечение бесконечности в творениях проходит только через этот каф. Ведь если бы свет проходил к ним и через все их окружение, то творения находились бы в состоянии самого Творца, без границ и ограничений на получение. Пятидесятая сноска относится к сказанному, и бесконечность находится и принимает форму сферы шара вокруг него. Как сказано, что этот окружающий свет, который гулим получают от бесконечности, светит, окружая их вокруг, то есть вокруг всех четырех стадий. И даже четвертая стадия, в которой не светит внутренний свет, все же получает этот свет издалека посредством окружающего света из бесконечности. И поясняет смысл, что поскольку бесконечность также принимает форму сферы шара, то есть что свет бесконечности называется округлым светом, поскольку он не делает различия между стадиями, а светит и наполняет также четвертую стадию, и потому его свечение достигает также четвертой стадии гулим, но издалека, как сказано выше.
1: Ормакиев.
2: То есть окружающий свет, Ормакиев, он охватывающий свет, светит всем в зависимости от того, на каком расстоянии он находится от места, из которого он светит. Но нет на него законов линии каф. То есть он светит согласно законом игулим, что он говорит, это значит, что светит из бесконечности и окружает его со всех сторон, со всех четырех стадий. Даже из четвертой стадии, где было сокращение, и не было бы такого, что из-за сокращения свет не светил. В любом случае, это четвертая стадия получает свечение издали, которое называется окружающим с помощью света бесконечности от бесконечности. Почему? Потому что и бесконечность находится в свойстве круглого, и эти келим тоже находятся после линий, которые выстроили их как игулим. То есть свет бесконечности называется круглым светом, поскольку не делает различия между стадиями, а свет наполняет также и четвертую стадию. И поэтому его свечение достигает также и четвертой стадии игулим, но издалека. Тогда как внутренний свет светит внутри него. И есть в этом, и в нашем мире очень много последствий.
1: Есть дворим хьювим,
2: положительные вещи, если можно их так назвать, во внутреннем и в окружающем. Внутреннее — это знание, ощущение, понимание, постижение, подобие по свойствам, слияние. Все, что мы постигаем с помощью чувства и разума в контакте со светом, и это ясно с помощью экранов и так далее. Но эти вещи, они очень ограничены. Насколько мы способны находиться в этом, так есть в этом точность, есть в этом то, что называется опыт, путь и все. Но это очень узкая линия, очень тонкая, тогда как окружающего нет, у него границы нет, конца. И есть в нем очень много всего, но они не ограничены, и они без формы, потому что экран не придает там форму, но все-таки там все хранилище, и там все, вся мудрость, и там все света. И поэтому есть постижения. Конечно же, они в линии, с помощью линии, но окружающие, которые светят, они дают человеку пробуждение, которого нет в этой линии, не находится в экранах, на что он не способен, когда находится в падении, в упадке в этом мире, в разных формах. Это с одной стороны, а с другой стороны, в окружающих светах есть также то, чего нет в линии. Это форма бесконечности. Когда есть в их свечении особое впечатление тому, кому они светят, и эта форма, она не ограничена, как бы. Когда наше знание, оно с помощью ограничения. Слияние — все это с помощью ограничения. Экран до сих пор и не больше, и так далее, и так далее. И хотя это воспринимается в келим, но в ограничении, тогда как в этом свечении, которое приходит от бесконечности, это неограниченное свечение, оно дает человеку впечатление совершенно иное. Оно приносит ему особое развитие. Просто не хватает слов. Но разница между тем и другим, неограниченное и ограниченное, это очень отличается в воздействии на человека. Да, дальше.
0: 70-я сноска относится к написанному неограниченно. Сокращение экран, которые были сделаны на четвертую стадию, чтобы она не получала внутрь себя света, создают границу на свет, до которой он может распространяться. Происходит это таким образом, что он прекращается на границе четвертой стадии, а общее получение творения, которое уменьшилось силу сокращения, называется ограниченным получением.
2: Это определение. Сокращение экрана, который произошел на четвертую стадию, чтобы она не получала внутрь себя света, он создает границу на свет, до которой он может распространяться. Происходит это так, что он прекращается на границе этой четвертой стадии, а общее получение творения, которое уменьшило силу сокращения, называется ограниченным получением, квицва. То есть есть граница, что до сих пор есть ограничение сколько. Понятно? Дальше.
0: Пятый пункт. Порядок возникновения 10 сферот Игулим, Кав, называется Адам Кадмон. И этот Игуль первый и наиболее слитый с бесконечностью,
2: самый широкий,
0: и называется кетером Адама Кадмона. А затем распространяется еще этот кав, протягивается немного и снова округляется, и возникает второй игуль внутри первого. Это называется игуль хохма Адама Кадмона. И еще немного вниз распространяется и снова округляется и возникает третий игуль внутри второго, который называется игуль бины Адама Кадмона. И таким же образом продолжал, распространялся и округлялся до десятого игуля, который называется игуль малхут Адама Кадмона. Итак, мы выяснили понятие десяти сферот, которые возникли в виде десяти игулим один внутри другого.
2: Очень хорошо. Еще раз. То есть есть у нас 10 игулим, которые развиваются один с помощью другого через линию между ними, да? круг, линия, в нем еще снова круг, и снова линия, и так далее, когда линии связывают между собой игулим, охватывающий свет бесконечности приходит через линию в игуль-кетер, затем через игуль-кетер в игуль-хохма и так далее. То есть свет, который распространяется в эти игулим, это свет, приходящий от линии. Поэтому он ограничен, и есть у него все свойства линии. Но форма его распространения, как он распространяется, есть в нем также понятие игуль, когда в распространении в игулим у него нет границ, но только линия определяет, создает эту границу. Так есть у нас до конца исправления в каждой сфере, как сама сфера Йошер, и это желание с экраном, с расчетом, со всем, да, с одной стороны. А с другой стороны есть круги, когда это желание уже выстроено в слиянии, в подобии, насколько выстроено, наполняет эти круги, да?
3: Да.
0: Я не понимаю этого.
2: Чего ты не понимаешь?
0: Ну, я не понимаю, что кав наполняет игуль.
2: Мир бесконечности круглый. Что значит круглый? Это не сферы и не шары, а это понятие того, что Творец хочет дать желанию получать неограниченное наполнение. Поэтому желание получать рисуется нам в нашем восприятии как сфера или как круг. Почему? Потому что Творец хочет давать ему без всяких различий. Сколько войдет. Ты знаешь, есть в медицине такое понятие, сколько войдет. Квантум сатис, то, что называется. Если растворить лекарство, сколько дать, сколько войдет, да? Так хочет Творец дать. Теперь вопрос. Что с этим делать? Творение делает сокращение и говорит, тот самый круг или 10 кругов, да? Потому что в конечном счете есть там 4 стадии прямого света, да, после 4 стадий прямого света сокращение. Я хочу их наполнить, но не так. Я дам свету войти в эти игулим только при условии, когда вход света будет для того, чтобы отдавать источнику света, Творцу, наслаждение. Так творение делает цинорот, вход света в эти игулим, когда этот свет войдет с намерением ради отдачи. Эти цинорот — это намерение ради отдачи. Без этих цинорот нет входа. Все. То есть это те же самые келим. Все то же самое, только добавляют к этим келим сейчас цинорот. Что это? Ограничение и определенное получение. Я не просто тогда войти в свет, но я получу тоже наполнение с помощью своего краника. Я открываю, закрываю. Для меня это важно. Я этим выражаю свое «я», свою любовь, слияние и все. Так еще раз, нет здесь дважды келим, как мы говорили вчера, нет такого. Но творение добавляет цинорот для того, чтобы наполнить те же келим. Что это за цинорот? От бесконечности, от света, который как бы ушел вокруг этой центральной точки, со всех сторон ушел наружу, сейчас творение выстраивает цинорот этого входа. В этом вся наука была. Как наполнить тот же самый баллон? Тоже желание, да?
0: Сейчас я понял. Вопрос, как вся эта инсталляция, вся эта система, как представить это чувственно? Схему, то, что вы объяснили, я понял.
2: Ну,
0: как перейти сейчас?
2: Ну, я не знаю, что тебе сказать. Когда человек чувствует, что лучше мне жить, умереть, чем так жить, я ничего не хочу получать, поскольку это задевает мое «я». Я должен быть хафец хесед, отдающим, я закрываю себя в сокращении. Конечно же, это происходит с помощью высшего света, не нашими килим. Я закрываю себя в сокращении, я работаю, то есть я наполняю свое желание, да? Как бесконечность, мое желание. Я наполняю его только при условии, что я могу этим доставить наслаждение Творцу. То есть раскрывается здесь хозяин, раскрывается наслаждение, раскрывается творение с большим круглым брюхом, и он наполняет его тонкой трубочкой. Этот круглый большой живот. Насколько может доставить наслаждение хозяину? Это чувственно или нет? Но, дружище, ты... Кто этого не чувствует? Ничего здесь больше нет. Мы таким образом устроены. Я говорю материальным образом, но в духовном, внутреннем понимании, в чувственном. Это так работает, да.
0: Акелим Дьёшер. Можно их как-то огрубить после того, как свет входит в первую стадию?
2: Да, Келим Дьёшер все время расширяется, добавляет. Только поймите, до бесконечности частей можно поделить скили бесконечности на тысячи сферот, да? Маленьких игулим, и для каждой сферы игулим нужно наполнять ее с помощью цинора, с помощью экрана. Цинор — это экран. Все. Так есть у тебя вот такой огромный пузырь, скажем, да? Ну, не думал я так говорить материально. И ты делаешь такие маленькие пузырики. Это, по сути дела, души, да? И ты наполняешь каждый пузырик с помощью трубочки, да? Как дети надувают эти мыльные пузыри. Это твое намерение снова отдавать Творцу.
0: Да. Я, может быть, продолжу вопрос Орена. Что значит вход, свет входит и выходит?
2: Раскрытие и исторжение. Уход от раскрытия. Это называется входит и уходит.
0: Входит в кав, наполняет игуль.
2: Раскрытие света в келим. Ну, я... А что? Я сейчас делаю какое-то усилие и прихожу к какому-то действию, и в этом действии все это чувственно, потому что это проходит по желаниям, и раскрытие намерений, желаний, мы объясняем это механически, потому что это наука. И тот, кто это выполняет внутри, он чувствует, как это проходит в его желаниях. Потому что наши желания, они получают наслаждение, и вход наслаждения, и уход наслаждения из желаний дает нам ощущение, хорошее или плохое. Кроме этого, намерение, насколько я, при каком условии я получаю наслаждение или нет, тоже дает мне ощущение наслаждения. Но наслаждение, если оно приходит от наполнения, это называется телесным наслаждением, не наше тело, а вообще телесное, а наслаждение, которое приходит от намерения, потому что намерение слияния называется духовным наслаждением. Все? Так всегда мы находимся в духовном, пользуясь телесными наслаждениями для того, чтобы прийти к духовным наслаждениям и слиянию. Но когда духовные наслаждения будут именно к Творцу, и на это тоже нужно сделать дополнительное намерение, потому что наслаждение от намерения, оно очень большое. Да?
0: А что значит, что один круг внутри другого?
2: Один круг в другом — это есть из четырех стадий прямого света. Это начало структуры творения. когда свет создает творение, мы рисуем. Я сожалею, что я все время путаю вас. Свет приходит, создает клип первой стадии, второй, третий, четвертый, алифбет гимель далит. Но на самом деле это не так. Свойство света, которое создает первую, вторую, третью, четвертую стадию, вот так. Но мы это изображаем неправильно. Это на самом деле неправильно. Вот эти формы — это вот эти. Это цвет бесконечности. Это кетер, да? А это алиф, бет, гимель и далит. А вот это кетер, шорош. Корень. Почему он в виде игулим? Потому что свет действует без всякого ограничения, а желание еще не может отреагировать. Оно пока еще не раскрывает, что он находится. А сейчас оно раскрывает, что немного наслаждается от чего-то. А он даже чувствует, что он хочет быть подобен тому, кто дает ему. Но это естественная, автоматическая реакция. А он даже хочет реагировать в таком виде, чтобы его реакция была подобна дающему в третьей стадии, а четвертая стадия хочет все получить от кетера, да? Когда приходит к четвертой стадии, все хочет получить, получил то, что хотел, и поразился, насколько раскрыл в этом отрицательное ощущение. Я хотел насладиться, я хотел проглотить все, так я создан, так я стремлюсь. И не в виде, когда он избрал быть таким жестоким эгоистом. Но он создан таким образом, поэтому сокращение — это не разбиение, потому что он не выбирал этого быть получающим, да? Но мы получились такими, но когда раскрывается здесь стыд, он сразу же отбрасывает все свои наполнения обратно, он не хочет его. И тогда сокращение произошло из однородности во всех направлениях. Ничего не хочу, ни в каких направлениях, ни немного, ни этого, ничего. И эти игулим остаются пустыми после того, как ушло. И четвертая стадия принимает решение. Я не даю свету раскрыться, а только при условии, когда я наполняюсь, и моим наполнением я дающий. Все. Теперь во всех этих желаниях образуются экраны. И эти экраны называются цинурот, границей. Нет, цинурот. Ограничение, ограниченное получение, ограничение — это называется, что я каждое желание ограничиваю. Немного здесь, немного здесь. Насколько я могу в каждом состоянии, я иду и наполняю его ради отдачи. В этом вся игра. Так те же самые игулим. Ничего не становится двойным, что есть и игулим, и йошир, и одни вместо других. Нет. Верно, что получается, что одни вместо других. Но это те же желания, только теперь я беру их в другой системе наполнения. Вот и все. Обычно тот, кто начинает изучать игулим и йошир, есть у него путаница. Поэтому я все время повторяю, что нет дважды келим, а только один раз.
3: 80-я сноска относится к тому, что этот первый гуль наиболее слитый с бесконечностью. Итак, 80-я сноска. Следует правильно понимать те отличия и состояния, которые имеются в 10 сферот, поскольку иногда мы называем их 4 стадии, иногда мы называем их Ехида, Хая, Нешама, Руах, Нефеш. Иногда называем их Кетер, Хохма, Бина, Зерампин, Малхут. И смысл в том, что когда мы говорим о Келим, Только о материале творения мы определяем название десяти сферот, что в них соответственно именам четырех стадий, что в желании получать. А когда мы говорим исключительно со стороны света, облачающегося в эти кели, мы называем их нефиш, руах, нешама, хая, ехида. Когда мы говорим только о келим, но должны подчеркнуть решимот цветов, которые имеются в них в то время, когда они свободны от цветов, относящихся к ним, то называем их кетер, хохма, бина, зерампин, малхут. А источники этих десяти сферот, которые называются кетер, хохма и так далее, определяются сразу в мире сокращения прежде появления кава, после выхода света бесконечности из десяти светов, когда эти келим остались пусты от света, и они называются десять игулим. И знай, что несмотря на то, что свет вышел из них, он все же оставил в каждом из игулим решимо от света, бывшего в нем. То есть очень маленькое свечение от общего предыдущего света, которое остается в каждом кли, и это свечение вызывает стремление в этом кли, чтобы не успокаивалось и не утихало до тех пор, пока не возвратится к получению всего света, что был в нем прежде, количественно и качественно. И это свечение называется Ришимо. И знаю, что суть названий десяти сферот, кетер, хохма и так далее в том, что они определяют в основном Ришимот от тех светов, которые остались в десяти келим. И отсюда мы можем знать, что нет ни одного желания ни в одном из миров, ни даже легкого пробуждения желания ни в высших, ни в нижних, ни даже в неживой растительной, животной или человеческой природе материального мира, которые корнями не уходили бы в эти десять сферот и гулим. И одновременно с этим ясно, что невозможно совершенно, чтобы пробудилось какое-либо желание в реальности, если прежде того хоть раз не раскроется наполнение, достаточное для этого желания.
2: Это понятно, что он сказал. Если не раскроется однажды наполнение внутри желания, желание не раскрывается. А откуда он будет знать, что желать иначе? Я прошу немного больше внимания. Где ты?
3: Со слов и дела.
2: И отсюда знаешь, что не выходит никакого желания в мирах или даже легкого пробуждения желания, то есть в нас, ни в высших, ни в низших, ни даже в неживой растительной, животной и человеческой природе материального мира, которые корнями не уходили бы в эти десять сферот и гулим. И одновременно с этим ясно также, что невозможно совершенно, чтобы пробудилось какое-либо желание в реальности, если прежде того хоть раз не раскроется наполнение, достаточное для этого желания. То есть мы должны быть все наполнения во всех желаниях, во всех видах раскрыться, и тогда с помощью этого, когда они выходят, тогда желания, они готовы к своему предназначению. Понятно? Поэтому есть необходимость пройти весь путь сверху донизу. Все. Когда только, когда все келим опускаются вниз, есть во всех светах, во всех келим света, и вошли, вышли все эти танты во всех келим, тогда можно сказать, что кли готова к своему предназначению.
3: Сверху вниз-то понятно, но как строят кли снизу вверх? Сначала приходит хисарон, а потом наполнение. Сверху вниз-то понятно, все готово, было наполнение, потом опустошение, остались решимот. Как строят кли снизу вверх в соответствии с этим?
2: То есть ты хочешь сказать так. Если желание получать это кли, так нужно наполнить его и опустошить, и тогда желание знает, к чему стремиться. Это понятно, ладно. Согласен, правильно. Как я даю тебе что-то, и ты никогда этого не пробовал, я говорю тебе, стоит попробовать, ты пробуешь, но это за счет моего хисарона. Но затем, когда я забираю это у тебя снова, ты уже сам хочешь. Это о желании. Теперь то же самое должно ли быть с нашим стремлением к слиянию, то есть относительно экрана, намерение ради отдачи. Если когда-то было намерение ради отдачи, а сейчас его нет, тогда я знаю, к чему стремиться. И тогда очень хорошо. И я бегу к этому и выполняю. Но где же моя работа? Так нет у меня работы. Моя работа, она как раз раскрыть необходимость в том, что никогда не раскрывалось. Сейчас? Нет, пока еще невозможно это. Нельзя пока еще. Чтобы вы поняли, что если это уготовано со стороны Творца, нет здесь нового. Мы просто учим то, что есть творение. Мы этим не приходим к уровню Творца. То есть если папа большой, я от него научился, я тоже стал большим. Не это пример с Творцом. С Творцом мы должны знать всю глубину творения и прийти к состоянию не как он просто в разуме или в возможности делать, а в том замысле творения, наслади творения. Поэтому мы должны искать, как он как бы искал и сформировал замысел творения, как создать творение, как относиться к нему, что с ним делать. Мы должны в таком виде сущее из ничего искать самим. Все это кли, которое называется отдачей Творцу. Его мы должны породить сами. Нет у нас этого в решемот. В решемот у нас есть только недостатки от разбиения. Есть также экран, который был. Но это экран в потенциале, чтобы мы только поняли, потому что если бы у нас не было этой датабейс, то, что называется, основы, мы бы не могли даже выстроить наши отношения к Творцу. То есть есть тут... Есть тут такая добавка, которой раньше не было. Да.
3: Об этом вопрос. Если сверху вниз наполнить кли и опустошить его, и тогда в нем остается хисарон, как в соответствии с этим работают снизу вверх?
2: В этом понятие ступени снизу вверх. Те же самые решимот пробуждаются у нас одно за другим. Мы должны только на них каждый раз находить форму отдачи, соответствующую этому желанию. Все. Ну, не хватает слов, я понимаю. Пока что это то, что есть. Да?
3: Так что здесь нового? Если на то решимо, которое сверху вниз,
2: желание получать не новое.
3: А что же новое?
2: Мое отношение. Что я это хочу. Что я ищу. Когда я ищу, когда я хочу привести себя в соответствие тому, что я получаю от Творца. Это новое. Новое — это отношение творения. Что это значит? Желание, оно есть. использование его тоже понятно. Мы создаем экран. И не создаем, он находится у нас, да? Но поиск его, когда я сам хочу, чтобы это было, в тот момент, когда я сам хочу, чтобы это было, это происходит. Мы должны установить здесь только «хочу я». Не на желание и наслаждение, а «хочу я» в слиянии. Слияние «я». Ну, не знаю, что здесь добавить. Слова. Я понимаю, что это только слова. Да.
3: Моя работа — это раскрыть необходимость в том, что никогда не было раскрыто. Как я могу желать то, что не было никогда раскрыто? Это я не знаю.
2: Об этом уже спрашивали. Не с этим работа, не с келиями, не с наполнениями, а с отношением, как ими пользоваться. Да.
3: Я хочу спросить что-то практическое. В начале урока вы сказали, что ключ к духовному величию Творца, и мы почувствуем, что нет никого, кроме Него, и все, что мы говорили, те, кто смотрит урок, все вот эти вещи, гулим, йошер, как это вообще постичь все?
2: Ты заботишься о том, кто находится там где-то на уроке и через интернет нас видит и не знает, как у него соединиться все это вместе и все остальное. Я вообще об этом не беспокоюсь, совершенно не беспокоюсь. Я не очень-то беспокоюсь, чтобы ты понял эти вещи, потому что они, эти вещи, понимаем мы только с помощью постижения. Когда ты придешь к состоянию, когда ты сможешь это сделать, и свята облачаться в келим, и ты поймешь, что здесь происходит, и с этим на самом деле наполнишься, постигнешь, поймешь, наполнишь себя. А до этого это насытишь себя. А до этого ты не... Это просто слова, что-то такое, что экран, намерение, отдача, слияние. Откуда ты знаешь? Ты не знаешь. Ты учишься, чтобы привлечь к себе что-то, что исправит тебя. Ты хочешь, чтобы в тебе произошли какие-то изменения относительно любви к ближнему, относительно отдающего. То, что ты немного хочешь от товарища, от себя. Ты получаешь это пробуждение, в этом весь ключ к успеху, а не в твоем разуме, чтобы ты понял или не понял в точности, как все это соединяется. А если есть здесь человек, у которого нет разума, который с трудом так может соединить две мысли вместе, так что он оторван от исправления? Нет, в той же мере, как и ты, достоин исправления, и сделает его, как и ты. Все зависит только от меры желания исправиться. Когда я хочу, чтобы это развилось во мне, чтобы это произошло со мной, все. А не разумом здесь учим, хотя мы и учим света, келим, и гулим, йошер, тысячу разных деталей. Ты знаешь, сколько есть деталей, которых он не написал? Это бесконечность, не знаю, как это сказать, просто миллиарды всяких деталей, как в нашем мире. И он об этом не написал, что он пишет 10 сферот. Он тебе дает принцип всего лишь. Во всей этой книге, в 6 томах, он дает тебе принцип, как свет и кли могут выстроиться в разных формах между собой. И написал об принципах соединения между ними, но на самом деле есть бесконечное количество деталей. Он не пишет нам, чтобы мы не заботились. Мы никогда этого не будем знать. Если мы просто разумом будем знать, это будет просто искажением науки Каббала. Поэтому я не беспокоюсь о том, что кто-то находится там в интернете, далеким от нас на 1000 километров, понял. Это не дело не в понимании, он должен вместе с нами стремиться к собственному исправлению, и все. Вместе с этим это не носит вреда, если мы говорим об этом, потому что это мера нашей связи с темой, но не то чтобы от этого зависело само продвижение. Совершенно нет. Не умный здесь учится.
1: Как
2: спрашивают о капле. Умный, глупый, да? Ленивый, расторопный. И только праведник или неправедник, это зависит от человека. Хочет оправдать Творца или не хочет, это зависит от нас. Все.
3: Орпними, со слов «и дело в том». И дело в том, как мы уже выяснили подробно в первой части, что желание получать не является исконной причиной для света или для его наполнения, как это принято обычно думать, а совсем наоборот, что свет и наполнение — являются причиной желания, таким образом, что желание, отдача, входящая неотъемлемо в высший свет, порождает, соответственно, желание получать в творение, поскольку то, что у высшего является желанием, для низшего является обязательным. И высший свет стал причиной раскрытия четырех стадий в желании, у творений, и они являются корнями всех желаний, раскрывающихся в мирах. И потому не представляется возможным, чтобы появилось какое-либо желание без его причины, то есть без высшего света, порождающего его. Как если бы, например, сказали, что имеется некое существо в мире, не имеющее родителей, которые породили его. И уже известно, что в мире бесконечности уже определены и существуют, и заданы вся реальность и все творения, которые должны появиться в мирах во всем разнообразии, великолепии и совершенстве, которым еще предстоит раскрыться для них в мирах. И действительно, мы выяснили, что еще в мире бесконечности уже вышли и раскрылись все желания, которым предстоит раскрыться, и также заполнились полностью в конечном наполнении. Это совершенство и наполнение, то есть высший свет, он породил и раскрыл эти желания таким образом, что наполнение желания предшествует и является причиной этого желания, относящегося к данному наполнению.
2: Есть вопросы? То есть света движет келим. Это правило, что не может быть желания, если нет сначала света, который движет им и держит его, это желание, и таким образом желание является результатом светов. Ведь мы говорим, что нет никого, кроме него, и все, что происходит в желаниях, это света, которые играют с этими желаниями, и в этой игре они создают каждый раз новые желания самым эффективным образом для функционирования, для их предназначения. Да.
3: Если желание, то есть творение сделало все ограничения сверху вниз, почему же говорят, что Творец создал миры, а не творение? Может быть, я запутался?
2: Мы говорим о том, что Творец создал миры, а не творение, поскольку это свет, который распространяется в кли, он обязывает кли реагировать в разных формах всевозможных, и этим строит все пять миров. А не то чтобы кли. Кли, оно только хочет сохранять сокращение. А свет, который приходит в кли, что мы говорим, что, как образовалась гальта? Свет, который приходит в кли, он ударяет в экран, и отсюда все начинается. И каждый раз света движут килим. Сами килим ничего не могут сделать, и не только реагируют на свет, обязательным образом, и только на этом завершим и перейдем к следующей части.
3: Здравствуйте, друзья. Сегодня мы слышали много всего. Давайте начнем прямо с вопросов.
4: Uh,
2: Рав начал урок с объяснения о разнице между окружающим и внутренним светами. Он сказал, что в окружающем есть постижение, понимание, знание, то есть во внутреннем есть все это, и чувства, и так далее, а в окружающем — это бесконечность. Он сказал, что есть много последствий и в нас, в нашем мире. Вот этого я не понял. Можно ли это немного объяснить?
3: Чтобы понять это, мы должны вернуться в Малхут мира бесконечности. Перед сокращением было состояние, когда Малхут, желание получать Малхут бесконечности, получает неограниченно. Нет ограничений на желание получать. И есть полное равенство между ней и остальными частями. И все получают все, что хотят, все, что им нужно. Ни у кого нет недостатка ни в чем, поэтому это называется энсов. Каждая часть получает все, что необходимо, и постоянно, и нет этому получению конца. Ограничение — это называется совершенством. Затем это совершенство проходит, желание получать решает, что производит сокращение, ограничение и получает только после проверки. Часть будет получать, часть не будет. И все, теперь Малхут бесконечности графически обозначается, в реальности нет этой графики, и гуль, кав, но когда он говорит о графическом изображении, он говорит, Малхут мир бесконечности — это и гуль. Круг. И затем и у нас, и в этом мире все принимается без всякой проверки, селекции, определения хорошее, плохое. И мы называем это игулим. И корень этого в Малхут мира бесконечности. И все, что потом принимается селективно, часть принимается, часть нет, что-то классифицируется как хорошее или как плохое, это мы уже называем как линия, кав. Я надеюсь, что я ответил на свой вопрос.
4: Ашкелон.
5: Шалом, хаверим.
2: Здравствуйте, друзья. Рав нарисовал четыре стадии прямого света, когда есть корень, шореш, затем хохма, бина, зайрампин, то есть первая, вторая, третья и четвертая стадии. Как происходит переход от одной стадии к другой с помощью линии? Как создаются эти стадии? Какой переход есть? С помощью чего? Да, может быть, изобразим это, как Рав нарисовал. Он так нарисовал. Есть у нас четвертая стадия, а вокруг нее третья стадия, а вокруг нее вторая стадия, первая и корневая, да? Это четвертая далет. Это гимель. Это бет.
4: Алеф.
2: Это алеф. И шореш. Так все начинается, прежде всего, вот это малхут. Бесконечности, Малхут да Эйнсоф. Почему есть не все эти стадии? По закону, что нет исчезновения в духовном. Свет распространяется вместе с Келим, и нет разделения между ними. Но свет — это Шореш, который строит Алиф, желание получать, и начинает развиваться в своем отношении. Когда он хочет быть как Шореш, это называется Бет. Когда Бет хочет произвести действие как Шореш, называется Гимель. И в тот момент, когда она распознает, что она по-настоящему по-настоящему получающий, это то, что хочет Шореш, это называется Далит. Все эти развлечения, они в свете. Малхут бесконечности — это его конечный продукт. И поскольку нет исчезновения в духовном, в той же Малхут находятся все эти четыре стадии и корень. Так это строение Малхут бесконечности. Теперь, на этом этапе, когда Малхут раскрывает, что она получает, и она на самом деле хочет отдавать дающему, она принимает решение, что форма — это получение напрямую, свет напрямую к ней, она... Это не дает ей возможности доставить наслаждение Творцу, потому что Творец хочет насладить творение. А здесь пока еще нет творения. Творение должно быть оторванным от Творца и самостоятельно начнет подниматься и желать быть как Творец. Это Рав сегодня отмечал на уроке в очень разных направлениях и аспектах. Это то, что человек должен делать — искать обновление экрана. Этого не было раньше. Единственное новшество — это именно в желании получать. И поэтому свет уходит из Малхут. Свет уходит и выходит наружу. И это называется сокращение. Почему? Потому что она устанавливает, что она хочет новые отношения к Творцу. Она определяет, каким будет наполнение, а не наполнение является определяющим. Теперь все это состояние, когда Малхут создан и получает, и есть тут Шореш Алиф Бет Гимель Далит, все это относится к Творцу, все это относится к свету. Это корень Игулим. Когда мы говорим Игулим, корень всех Игулим — это все это строение Малхут бесконечности. Один раз, когда свет ушел, что значит свет ушел? Она решает, что свет, который наполняет ее, для нее сейчас тьма из-за формы наполнения. Не потому что свет ушел, он не приходит и ушел, но Малхут сама решает, что то, что я наполняюсь напрямую, этим не позволяет Творцу на самом деле насладиться. Это для меня тьма теперь. Поэтому говорят, что в Малхут сейчас есть тьма. И сейчас устанавливается новый закон. И по этому закону она может получить, и мы это знаем по чертежу, с экраном, который находится над ней. Когда приходит наслаждение, она отталкивает его и получает только в мере, в какой она может получить внутрь кли. Да? До границы. А затем есть также сов, сколько она не может получить. Это тоже форма, которую мы изучали, знаем, это работа с экраном и отраженным светом. Но нужно понять, после первого сокращения это единственная кли, которая существует. Экран и отраженный свет. Это единственная форма наполнения, которая может происходить. Те самые игулим, которые опустошились, невозможно наполнить в их форме. Нет напрямую получения. Эта методика устранена. С этого момента закон первого сокращения действует. Это единственная форма наполнения. Поэтому давайте соединим сейчас между ними. Всегда есть вопрос, что такое гулим, что такое йошар. Форма наполнения тех же келим. Несколько раз на уроке Рав говорил, келим не изменились, это те же келим Малхут бесконечности. Поэтому это называется бесконечностью. Нет ограничений. Они сейчас не могут наполняться как до сокращения, но их форма наполнения, она в таком виде, вот так вот. Экран и отраженный свет. И это называется йошер. И йошер наполняет игулим. До сокращения это еще не называется игулим, это называется он и имя его едино. Еще не было развлечения всех этих игулим. То есть что делает кли достойным своего предназначения? Распространение света и уход его делает кли желаемым для его предназначения. Сейчас есть кли, сейчас есть игулим. До сокращения их не было. Был он, и имя его едино. Малхут наполнена наслаждением, и нет никаких развлечений. Теперь есть форма наполнения, которая называется йошер и игулим. Где связь между ними? Где контакт между ними происходит? Ведь гуф парцуфи может быть только линией. Его кли называется цинор, его наполнение называется каф, линия. Это единственное, что может быть. То есть затем в рож, там, где происходит расчет, может быть связь между игулим и йошер. Почему? Потому что каждый раз, когда Малхут делает сокращение, то есть делает расчет экрана отраженный свет в Гальгальте, затем в Аб, затем в Саг, в Ма, в Бон, а затем в Никудим, а затем после разбиения в мире Ацелут, Брия и Цера, в любом месте это единственная методика, система работы, экрана отраженный свет. Каждый раз, когда она делает расчет, она делает в соответствии с Игулим. Почему в соответствии с Игулим? Потому что эти решимот, которые есть от совершенного состояния, наполненного состояния, нет других решимот. Когда мы затем говорим о окружающий свет, откуда он приходит? Он соответствует тому наполнению, которое был Малхут Бесконечности. После того, как он получил часть, то, что мог получить, то, что он не мог получить, сейчас он трактует это, понимает, как окружающий свет, который соответствует концу, окончанию парцуфа, асов. То есть, когда мы изображаем

0: отраженного света. Почему каббалисты самые счастливые в мире? Потому что они раскрыли методику, как пользоваться получением, экраном и отраженным светом, и наполнять желание Творца, чтобы эти игулим наполнились. Поэтому Рав несколько раз подчеркнул на уроке, что нет двух видов келин, нет такого. Есть одно желание, желание получать, которое создано. Форма его наполнения после сокращения называется йошер. Тот, кто не знает этой формы, может желать, сколько он хочет. Он будет несчастным. Тот, кто знаком с этой методикой, праведники унаследуют вдвойне. Еще вопрос.
1: Орен, кен.

0: Туда, Лайсбер.
1: Спасибо за объяснение. Я хотел спросить, он говорил о мире Ак. И это Игулим, но мы знаем, что после сокращения работают в Йошер. Причем есть мир Ак, который написал в виде Игулим.
2: Мир Ак — это уже Йошер, все миры, которые приходят.
3: Но
2: в любом мире есть Игулим. Есть часть желания, когда свет может распространяться туда без ограничений. Эта часть желания, которая распространяется без ограничений, называется Игулим. Это то, что Гилат упомянул раньше, что это Рож. Там нет проблемы, все может распространяться. Так все начинается с Игулим, да, Рож, три первых сферы, а затем продолжает распространяться в Кав, пока не приходит следующее желание. Скажем, четвертая стадия Ваг, затем третья стадия, и затем снова Игулим, затем снова линия, и так до бесконечности.
4: Киев Эхад.
5: Так, дякую, товарищи. От питання таке. Раф сказав, що усе залежить.
1: Спасибо, товарищи. Вопрос такой. Рав сказал, что все зависит от меры моего желания исправиться. И я хочу, чтобы это во мне развилось и во мне произошло. Так что именно мы хотим, чтобы произошло в нас, исходя из того, что мы читали и учили сегодня?
2: Чтобы было у нас желание работать с экраном и отраженным светом, вместо желания наполнять собственное желание, просто наполняться. И это естественное желание. Это то, что мы должны развивать, это новое, единственное, что может быть творение. Желание, которого у нас нет сейчас, и мы должны работать вместе для того, чтобы обрести его. И в первой части урока Рав сказал, нужно все время проверять отношения и связь твою с Творцом. Он сказал в начале предыдущего урока своего, что есть у нас от разбиения келим части экранов, и мы должны почувствовать противоположность света и клея и превратить разбитый экран в исправленный. Это единственное, что не произошло сверху вниз, потому что сверху вниз только разбиение произошло, и это уже наша роль — объединиться между собой в десятки, желать, помогать друг другу, помнить цель и просить это кли, чтобы было у нас желание к духовному.
4: Саф.
1: Я слышал несколько раз, что Рав сравнивает цинорот, вот эти каналы с экраном, но все-таки это два разных слова, и какая разница между ними? Малхут мира бесконечности, когда решила произвести сокращение, есть в ней экран, и начало — это экран, то есть сила приходит, то, что взор пишется как бы твердая искра, да, и отталкивает свет, не принимает. Теперь она же все-таки должна получить эту цель творения, она не может оторваться от Творца, она начинает производить расчет.

0: И та форма получения ее теперь называется кав. Экран порождает кав, и вот отторжение и получение, которое приходит от нее, это и отличается, называется кав. То есть есть линия и есть кав. Если нет экрана, то нет вообще линии, нет кава.
1: И на самом деле, в определениях, если мы раскроем 91-ю страницу, вопрос, нунтет, что такое цинор? 59-й вопрос, что такое цинор? Говорит Рамбаль Сулам. Келим де Йошер называется по имени, называется цинорот, поскольку они притягивают и ограничивают свет границами, которые в них, подобно цинору, трубе, которые ограничивают воду, которая проходит по ним. То есть это экран, он прежде всего отталкивает, есть у него кощут, твердость, он отталкивает, а значит, затем обиют, мера желания получается, раскрывается. В соответствии с этим есть отраженный свет, который отмеряет, сколько он может отдавать Творцу, поскольку есть подобие по свойствам, и тогда он получает. Сколько получает, это уже 60-е определение, что такое линия кав. 10 сферот келим де Йошер со стороны келим называется цинор, труба, то, что мы говорили раньше. А со стороны света, который находится в них, называется кав, линия. И только 10 сферот мира Адам Кадмон называются одна линия, кав и хад. Это называется акудим, связанные все в Адам Кадмон. Тогда как в мире Ацилут, в его 10 сферот имеется 3 линии. Это уже другое объяснение. Так есть у нас игулим, есть йошер, есть у нас большое стремление быть там, где находится Бааль Сулам, когда он объясняет это, и где Рав находится, объясняя нам это. И с этим мы переходим к сообщениям. Итак, сегодня, во вторник, с 9.30 до 21 мы будем изучать статьи Рабаши. Урок переводится на все языки и на все, и всему сообществу учащихся. Присоединяйтесь. И, друзья, в ближайшую пятницу состоится праздник Роша Шана. Пройдем вместе по расписанию. В пятницу. Это праздник кануна Роша Шана. Так утренний урок, как обычно, от, обратите внимание, от, без 15.06 до 6.15 хумус, с 12 до 13 дневной урок и трапеза Роша Шана с 14.30 до 16. Мы открыли новое место в галерее, где будут сидеть мужчины с женщинами без детей. А мы переходим к субботе уже. А, и в воскресенье это первый, второй день Рош Хашана. Итак, у нас в 5.15 утром подготовка к уроку. Не так, как обычно, это праздник. 5.15 подготовка к уроку, в 5.30 дневной урок Кабалы, утренний урок. С 8 до 9 перерыв, который не транслируется, а с 9 до 10 субботы.

0: Строим духовное общество.
1: Здравствуйте.
0: На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 30 октября 2002 года. Урок основан на статье «Что означает, каждый день будут они для тебя как новое». Статья находится на 959 странице, первом томе Рабаша. Прочитаем вместе эту статью. В нашем распоряжении 30 минут. Что означает, каждый день будут они для тебя как новые в работе? По поводу стиха «В этот день Творец Всесильный Твой повелевает тебе исполнять законы эти, предписания, и соблюдай, исполняй их всем сердцем твоим и душой твоей». Объяснили наши мудрецы, и каждый день будут они для тебя как новые, как будто ты получил их сегодня с горы Синая. Как будто именно сегодня тебе было заповедано исполнять их. И следует понять, что добавляет нам это, как будто сегодня тебе было заповедано. И почему недостаточно в простоте, как было на горе Синай, когда они получили Тору? А мы должны принять на себя, как будто сегодня тебе было заповедано, как это сказано, что это добавляет нам в работе. Вот во вратах намерений Ари говорит следующим образом по поводу чтения Шма и молитвы, когда молятся каждый день все три раза, вечером, утром и днем, в будни, в субботу и в праздники. Знай, что есть разница и большое отличие между молитвами в будни и молитвой в субботу, и в новомесячье, и молитвой в праздник, и в полупраздничные дни. И мало того, даже в сам праздник молитва праздника Песах не равноценна молитве в праздник Шивот. И мало того, и в сами будни есть большая разница между молитвой одного дня и молитвой следующего дня. И нет никакой молитвы со дня сотворения мира и до конца мира, которая была бы подобна другой. И один человек не похож на другого, и исправит один то, чего не исправит другой, и согласно тому, что цель заповеди молитвы — это произвести выяснение семи царей Эдома, мелахим, которые умерли, и каждый день, и в каждой молитве выясняются и происходит выяснение новых искр.
2: И для того, чтобы понять, что такое разбиение, которое произошло с семью царями Эдома, которому мы должны выяснить посредством Торы, заповедей и молитвы, мы должны помнить две вещи, которые нам известны. Первая — цель творения. Вторая — исправление творения. И цель творения — насладить свои создания, то есть, чтобы творения получили благо и наслаждение. А исправление творения стоит в том, что в тот момент, когда они получат эти блага и наслаждения, они не ощущали бы стыда из-за различия по форме, которое есть между получающим и дающим. И совет тут, чтоб произошло исправление. И когда человек получает ради себя, свет уже не светит. Поэтому, когда человек погружен в келим получения ради себя, над ним пребывает свойство скрытия и сокрытия, и он не способен почувствовать важность святости, поскольку святость пребывает именно в том месте, где он хочет доставить наслаждение своему Создателю. Однако до этого, то есть все то время, пока он еще не удостоился отдающих келим, а только в этих келим пребывает высший свет, человек обязан принимать все в вере, то есть верить в Творца, что Он управляет миром, свойством добрый и творящий добро. И верить в величие Творца, что Он великий, правит всем. И верить, что это большая честь служить великому царю. И сказать, что Он удостоился многого этим, не означает, что он должен сказать это устами, а человек должен почувствовать большое наслаждение от того, что он служит великому царю. Другими словами, когда человек может сказать, что он служит великому царю, когда у него есть большое наслаждение. А если пока еще он не чувствует наслаждения от того, что он служит царю, это является признаком того, что он еще не находится на ступени, чтобы он верил, что служит великому царю.
0: И мы должны верить тому, что написано: «Царство его, Малхут, правит всем». И сказал мой отец и учитель, что нет никакой другой силы в мире, а только он, Творец, сам делает и будет делать все действия. А святость оживляет клипот. И у клипот нет никакой жизненной силы, кроме той, которую дает им святость. И потому сказано, и ты оживляешь всех. А объяснение слов «Малхут его правит всем» состоит в том, что Малхут мира Ацилут дает им жизнь. А иначе они не могли бы существовать. И отсюда получается, что то, что мы учим, что Творец создал желание получать, чтобы оно получило наслаждение, и оно обязано получить благо и наслаждение, иначе у него нет права существования в мире. Другими словами, несмотря на то, что произошло сокращение и скрытие на желание получать ради себя, и благо и наслаждение не доходят до него, однако для того, чтобы это желание существовало, ведь если оно отменится, нечего будет исправлять. Поэтому для того, чтобы оно существовало, оно получает минимальную жизненную силу, чтобы оно не отменилось. И эта жизненная сила, которую они получают, приходя от силы разбиения, поскольку свет и искры упали в клипо, для того, чтобы они получали жизненную силу и не отменились. Из сказанного получается, что без наслаждения жить невозможно. А все то время, пока человек еще не принял на себя время высшее Малхут, бремя высшее Малхут, этот человек получает жизненную силу только от Творца. Но человека нет веры в Творца, чтобы он мог сказать, что Творец дает ему жизнь. Поэтому человек говорит, что у него есть жизнь от природы. А мы должны сказать, что истина состоит в том, что Творец скрывает себя в этих облачениях по отношению к нерелигиозным людям, но они не верят в это. То есть то, что Творец скрывает себя по отношению к этому человеку так, чтобы этот человек не мог верить, что Творец является дающим. А Творец скрыл себя в облачении разделения. Поэтому наслаждение Творца приходит к человеку, облаченным в облачение, и в эти облачения облачено наслаждение.
2: И это подобно тому, что мы видим, что есть еда человека, и он сидит и ест трапезу, состоящую из мяса, рыбы и тому подобного. и этим человек наслаждается. А то, что остается в виде отбросов от еды, он бросает в мусорный ящик для кошек, чтобы они ели эти отбросы. И нет сомнения, что кошки наслаждаются этими отбросами. И мы видим, что у них есть полное удовлетворение от той еды, которую они находят в мусоре. Поэтому мы видим, что собаки и петухи и тому подобное, все они наслаждаются едой. Но существует разница, что наслаждение человека происходит не от отбросов, тогда как им действительно достаточно еды из отбросов. То же самое и в работе Творца. Существуют люди, которые наслаждаются тем, что наслаждаются отбросами, то есть клипот, который святость дает им как тонкую свечку. И от этого есть у них полное удовлетворение. А есть люди, в наслаждении которых, которые они получают, как все общество, находящееся в виде отходов святости. Однако эта еда не удовлетворяет их из-за того, что у них есть внутреннее освобождение, внутреннее побуждение. То есть они чувствуют, что не стоило рождаться и получать наслаждение от отбросов. То есть они чувствуют, что не может быть так, чтобы та же еда, которая дается животным, то есть зверям, птицам и тому подобное, чтобы это была еда для людей, у которых есть уровень говорящего, чтобы он был похож на животных. То есть то, от чего получают питание животное, то, чем питается животное, чтобы этим выпитался и человек. И это ощущение не дает им покоя. И они начинают искать другое место пропитания, чтобы они могли сказать, что для этого стоило рождаться и наслаждаться жизнью. И это приводит их к тому, чтобы они начали искать духовное. И это приводит их к тому, что они принимают на себя бремя высшей Малхут и бремя Торы и заповедей. И здесь тоже, то есть после того, как они приняли на себя бремя Торы и заповедей, есть среди них такие, которые получают удовлетворение в виде лолишма. Как говорит Рамбам, что вначале их обучают заниматься Торой и заповедями для получения вознаграждения. И так и должно быть, чтобы они не меняли порядок своей работы, а пока не умножится знание их и не преисполнятся они большей мудростью, им приоткрывают эту тайну постепенно.
0: И возникает вопрос, откуда мы знаем, что не пребывает в свойстве, пока не умножится их знание? А те, как сказано выше, что он получает внутреннее пробуждение и чувствует, что невозможно сказать, что это то, о чем сказано, ибо в том ваша мудрость, хохма, и проницательность бина в глазах народов. И тогда мы видим, что у него уже приумножилось знание, у него это уже, как сказал Рамбам, пока не умножится знание их и не преисполнится они большей мудростью. Тогда им приоткрывают тайну, это очень постепенно.
1: «Аз мегалим ло разе». Хайну.
0: И не преисполнится они большей мудрости, то есть он становится умным, то есть начинает чувствовать, что есть также и внутренняя часть Торы и заповедей. И тогда приоткрывает им эту тайну, то есть что нужно работать также и над намерением, что означает, что человек должен стараться, чтобы все его действия были ради отдачи. И тогда человек приходит к слиянию с Творцом, и тогда человеку достаивается благо и наслаждение заключенного в целетворение. Тогда человек питается едой, которая подходит для пищи человека, а не относится к свойству отбросов, которые святость бросает клипот, чтобы им было чего питаться. Но это только лишь тонкое свечение для их существования, то есть чтобы они не отменились в мире. потому что если желание получить отменится в мире, то нечего будет исправлять. И как мы учим, что главное творение — это желание получать, и в этом состоит весь материал творения. Однако, как сказано выше, существует понятие исправления творения. Другими словами, творение называется желанием получать. Это свойство было создано силой цели творения. То есть желание насладить свои создания создало, как сущее из ничего, желание получать.
2: А исправление творения состоит в том, что на него ставят намерение ради отдачи. И тогда человек становится способным получить благо и наслаждение. И тогда, благодаря тому, что мы удостаиваемся слияния, то есть подобия по форме, тогда мы приходим к ступени, ибо в том ваша мудрость и хохма, и проницательность, бина в глазах народов. То есть только когда мы выходим из-под власти народов, что называется власть многих, и приходим к власти единого, когда у человека нет ничего, кроме власти Творца, тогда мы удостаиваемся света хохмы и бины. Однако, хотя человек уже получил внутреннее побуждение, то есть он хочет работать ради отдачи, а не просто в виде действия ради получения вознаграждения, и разум обязывает думать, что человек должен идти вперед и каждый день быть сильнее, чем вчера. И, по сути дела, здесь начинается новый порядок, который прямо противоположен разуму. То есть здесь начинается порядок подъемов и падений. И иногда человек говорит, что прошлые дни были лучше, чем эти. И, может быть, за один день несколько подъемов и падений, или за одну неделю несколько подъемов и падений, вплоть до того, что часто человек приходит в отчаяние и говорит, что он не видит, чтобы когда-нибудь возникла такая реальность, чтобы он смог выйти из-под власти зла. И он обязан подчиняться желанию получать. И поскольку главная работа в Торе и заповедях уже дошла до осознания, что это не настолько важно, потому что основная важность исполнения Торы и заповедей

0: Queridos amigos, é uma grande alegria para a Desenha Brasil 2 poder mais uma vez fazer
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Огромная честь десятки Бразил 2 подготовить снова утренний урок. Давайте вместе войдем в урок в совместном намерении и раскроем то, что нам хочет раскрыть Творец через Тору. Так, чтобы мы могли услышать слова Рабаша, как один человек с одним сердцем, и чтобы вместе почувствовали, что является нашими хисаронами. Так войдем в это желанием, чтобы Тора приблизила нас к Творцу и к слиянию с Ним. Лихаем, друзья.
2: Рабаш, артиго 267. O homem foi criado na Torá.
3: Здравствуйте, Хаверим.
2: Deve se esforçar para obter a Torá. Para obter a Torá, a pessoa deve aceitar o reino dos céus acima
3: da Рабаш пишет: человек должен стараться обрести свойства Торы. А чтобы обрести свойства Торы, человек должен принять свойства Малхус Небес выше знания. То есть вопреки своему мнению, то есть для того, чтобы для себя ему ничего не нужно было, а только ради пользы Творца. Еще раз. Человек должен стараться обрести свойства Торы. Чтобы обрести свойства Торы, человек должен принять свойства Малхут Небес выше знания. То есть вопреки своему мнению. То есть чтобы для себя ему ничего не нужно было, а только ради Творца. Вопрос на семинар. Как нам преуспеть, как десятка, принять высшую Малхут, высшее знание? Еще раз. Как нам преуспеть, как десятка, принять высшую Малхут, высшее знание? Семинар.
1: Мы читали сейчас, что это главная наша цель — выйти из самих себя, сконцентрироваться на то, что, на том, что находится вне нас, на десятке, на товарищах, главным образом на Творце, и стараться также во всем этом просить у Него, чтобы все товарищи были направлены на Него.
3: У нас есть благословенное время сосредоточиться на действиях отдачи. Сейчас во время урока самое подходящее, эффективное время думать о других товарищах. Всегда можно возвращаться к этой мысли, к этому направлению.
1: Десятка должна работать по отношению к каждому, создавая хорошее окружение, самое хорошее, которое только может быть, давая хороший пример и с важностью цели, и чтобы у каждого человека были все условия и желания, и стремления, и намерения привлечь свет, возвращающий к источнику. И человек с его стороны тоже должен в ответ вкладывать в это окружение и выбирать его и внутреннее, и внешнее, и ценить их больше в каждую секунду. И даже если есть у него возможность быть вместе и перемешанным с группой, он это делает. И все. Достаточно.
3: Будем надеяться, что этот урок привлечет свет, возвращающий к источнику, и мы сможем достичь такого уровня, чтобы были достойны насладить Творца, группу, Рава. Чтобы свет дал нам правильное отношение.
1: Да, мы должны включиться в группу, в десятку. И все, что есть во мне, это взаимовключение в речи, действия мысли, и будем молиться, чтобы Творец дал силы, чтобы включились во все силы десятки и прилагали усилия, как один человек с одним сердцем.
3: Именно так мы хотим просить Творца взаимовключения, чтобы быть как одно кли. Проходить общие хиссароны. И так сможем привлечь свет, возвращающий к источнику, прийти к высшему знанию. Так мы придем к раскрытию Малхут.
4: Рабаш, артикул 267.
1: Рабаш, Торой создан человек. В Торе есть особая сила, позволяющая вернуть человека к добру, где имеется в виду заключенное в человеке зло, то есть чтобы желание получать стало ради отдачи. Таким образом, у него уже будет свойство слияния, и он сможет получать истинные наслаждения и не будет называться получающим. Из сказанного выходит, что благодаря Торе возникнет возможность существования человека в мире из-за того, что Тора вернет его к добру. И это смысл слов «создадим человека», что объяснили мудрецы, как «я и ты обеспечим его существование в мире». То есть со стороны Творца приходит желание получать, а со стороны Торы — желание отдавать. И благодаря двум этим вещам станет возможным существование человека в мире. То есть благодаря двум этим вещам он сможет получить все благо, оставаясь в слиянии с Творцом.
3: Семинар молчаний. Попросим, чтобы изучение Торы сделало из нас человека, Адама. Попросим, чтобы изучение Торы сделало из нас Адама.

0: Шалом, хаверим якарим, бахелек аришон нилмад шиур шел рав.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части мы будем изучать урок рава от 3 ноября 2003 года, статью «Уйди с земли твоей». Вы можете найти ее в первом томе Рабаша на 77-й странице. Прочитаем вместе статью в десятке. У нас на это 17 минут, пожалуйста.
0: Лех леха меарцеха.
2: Уйди из земли твоей. Уйди из земли твоей и с родины твоей, и из дома отца твоего, в землю, которую я покажу тебе. Спрашивают об этом, но ведь это не соответствует порядку, существующему в действительности. Потому что сначала человек выходит из дома отца своего, а потом со своей родины, а потом и со своей земли. Так спрашивают комментаторы. Вот в отношении работы следует объяснить, что земля, арцеха, происходит от слова «желание», «рацион». Как объясняют наши мудрецы, «да произрастит земля зелень». Она была рада исполнить желание своего Творца. Согласно этому следует объяснить «уйди из земли твоей», то есть из желания своего. Желание, с которым человек был создан, называемого желание получать наслаждение и удовольствие, что является эгоистической любовью. Поэтому ему было сказано, чтобы он вышел из любви к себе. И с родины твоей следует объяснить, что отец и порождение означают причину и следствие, посылку и вывод. Ведь порождение происходит от капли, пребывающей в разуме отца. Посредством этого потом происходит порождение, как мы говорили в предыдущих статьях. Иными словами, усилие, прилагаемые, когда человек производит работу, вызваны целью получить вознаграждение. Получается, что усилие

порождают его вознаграждение. А если бы не вознаграждение, он бы не прилагал никаких усилий. Выходит, согласно этому, что то, что человек, исполняя Тору и заповеди, делается, чтобы у него родился сын, называемый вознаграждением. По поводу вознаграждения мы уже говорили, что есть два вида вознаграждений. Первое — называемое вознаграждение этого мира. Второе — называемое вознаграждение будущего мира. Как приводится в книге Зоар, и два этих вида страха, говорит книга Зоар, не являются основой страха. Объясняется в комментарии Сулам, потому что они были построены на основе любви к себе, называемое желание получать ради получения. Поэтому выходит, что если человек прилагает усилия в Торе и заповедях, чтобы получить вознаграждение для своего желания получать, получается, что как отец, то есть усилие, так и порождение, которое рождается для него от усилий, называемое вознаграждением, все это было основано на эгоистической любви. Другими словами, капля в разуме отца, называемое усилие, присутствовала сразу же с начала его работы. Мысль его была лишь о любви к себе. И автоматически плод, который рождается, то есть вознаграждение, которое он ожидает получить, является тоже вознаграждением, относящимся к эгоистической любви. «И было сказано ему, уйди из земли твоей, то есть из своего желания получать, из родины твоей, то есть от порождений, которые родились, из дома отца твоего, то есть от вознаграждения, которое родилось, из дома отца твоего, ибо это усилие, порождающее вознаграждение для эгоистической любви, чтобы от всего этого он удалился». «В землю, которую я покажу тебе». И земля эта означает желание отдавать. На этой земле, то есть на желание отдавать, он удостоится, чтобы Творец раскрылся ему. «Которую я покажу тебе» означает, что Творец покажет ему себя. Тогда как на желание получать происходит сокращение и скрытие. Там возникает тьма и отделение от источника жизни, что приводит ко тьме. Поэтому на твоем желании я не могу раскрыться тебе, если это не будет желание отдавать, что называется подобием по форме. И тогда уходит сокращение и скрытие, и раскрывается ему Творец. «И я сделаю тебя народом великим». В Мидраш Раба сказано, сказал Раби Леви, когда праотец Авраам шел по Араму на Араим и видел, как легкомысленно вели они себя, ели и пили, сказал он, «Хотел бы я, чтобы не было у меня доли в этой земле». Когда он пришел к Сулам Цур и увидел, как они занимаются прополкой в час прополки и возделыванием почвы в час возделывания почвы, сказал он, «Хотел бы я, чтобы была у меня доля в этой земле». Сказал ему Творец, «Потомство твоему дал я эту землю». Чтобы понять в отношении работы, следует объяснить сказанное выше. Ведь Арец, земля, это желание, рацион. По Араму, Б-Арам, это те же буквы, что и Авраам. Когда Авраам шел по Наараим, происходит от слова «светлый» — «наор». То есть видел, что есть люди, все желание которых направлено на света. И это называется «едят и пьют», где имеется в виду вознаграждение. Поэтому он сказал, чтобы не было у меня доли в этой земле. Что означает, чтобы не было у меня доли в этом желании. То есть, чтобы все намерение было в вознаграждении. Ведь работа не считается, а считается только вознаграждение. Поэтому он сказал, чтобы не было у меня доли в земле.

в которые должно прийти высшее благо, были бы в порядке. А на результаты, то есть на вознаграждение, они не обращают внимания, ибо они смотрят на порядок работы. И поэтому сказано, что они занимаются прополкой в час прополки и возделыванием почвы в час возделывания ее. Тогда сказал он: «Хотел бы я, чтобы была у меня доля в этой земле, то есть в этом желании, главное в котором — строить намерение на то, чтобы работа была в порядке, а вознаграждение, то есть результаты, плоды — это не их дело». И об этом сказано «скрытое всесильному нашему», то есть вознаграждение — это дело Творца. И нечего нам смотреть на вознаграждение, а в любом состоянии, в каком бы он ни находился, он доволен тем, что удостоился хоть немного коснуться работы каким-то мимолетным касанием. И это уже является для него большой честью и лишь открытое нам, то есть свойство действия. И отсюда следует объяснить: «Я сделаю тебя великим народом». Ибо величие гадлут есть именно свойство действия. Как сказано выше, что величием гадлут считается лишь такая работа, которая выше знания. И лишь в этом они чувствуют свою важность. Но свята, которые они получают посредством своей работы, они не принимают в расчет, ибо свята относятся к свойству, скрытое Творцу Всесильному нашему, что является плодом действий Творца. Что он желает, то и делает. Они не просили у него, чтобы он давал им, ибо это не является их целью. Ведь у них есть лишь одна цель — это доставить наслаждение Творцу без всякой компенсации, ибо все вознаграждение состоит в том, чтобы они удостоились служить Царю. И не важно им, какую службу они служат царю, важна эта должность или не важна, ведь они думают лишь о том, чем они могут насладить царя. Иными словами, например, на неважные должности не особо кто-то набрасывается, чтобы кто-то захотел взять их на себя, они сейчас же набрасываются на это, потому что здесь у них будет место, где они смогут насладить царя, так как мало кто набрасывается на это. И вывод такой, что поскольку на работу выше знания нет много людей, которые хотели бы пойти в этом направлении, так как все думают, что это называется низкой работой. И такая работа считается у них состоянием изгнания. И тогда те люди, которые хотят видеть, как можно насладить царя, как раз хотят получить эту должность. И эта их работа называется «поднять шхину из праха». А также эта работа называется «шхина в изгнании», и только эту работу они хотят. В то же время на работу ради получения цветов и блага свыше на это набрасываются многие. И отсюда можно объяснять то, что сказали мудрецы, сказал Рав Иуда, сказал Рав: «Важнее прием гостей, чем прием лика шхины». Как сказано, и сказал Авраам: «Господин мой, если я обрел милость в твоих глазах, то не пройди мимо раба твоего». И объясняет Раши: «Не пройди мимо». И оставил он его и пошел принимать гостей. И можно сказать, что он узнал это из того, что Творец сказал ему: «И я сделаю тебя народом великим». То есть, что главное — это действие, а не свята. То есть, что главная их работа состоит в любви к ближнему, а себя он в расчет не принимает. Поэтому, хотя прием лика шхины, безусловно, вызывает большее наслаждение тела, чем работа в любви к ближнему, поэтому здесь, после того, как Творец сказал ему:
и я сделаю тебя великим народом, то есть главное великое.